0: любимых видов животных – это лошадям.
1: Так.
0: И еще. Не только лошадям, но и волонтерство с помощью лошадей. При помощи лошадей.
2: В одной очень известной и уважаемой организации, дорогие друзья, руководитель конного направления Лиза Алерт и Екатерина Герасименко у нас в студии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Ну, вообще, если честно говоря, мне очень приятно самому, что когда-то мы с братом даже принимали активное участие в рекламе вашей организации, снялись в роликах, да, призывали людей помогать, потому что, как Нина сама сказала, это волонтерская организация, хотя вы ее немножко по-другому называете, да?
3: Добровольческая, добровольцы.
2: Добровольческая, потому что... Люди, ну, самостоятельно, бесплатно, да, назовем так, помогают спасать жизни, и это самая мощная на сегодняшний день организация. Вы прародители этого движения.
3: Поискового в целом, и конное направление тоже, да, мы первопроходцы в этом.
2: Ну, вот про ваше конное направление, честно говоря, я и раньше не слышал. А в умах наших радиослушателей... Кто принимает участие? Какие животные в поиске?
0: Собаки. Собаки,
2: собаки прежде всего, да? Угу. Идут, нюхают в любую
0: ищут
2: погоду.
0: След, да.
2: Ищут след. Лошади как-то вообще не вспоминаются в этом направлении, правильно? Не вспоминаются. А они, оказывается, существуют. Расскажите, в чем была необходимость создать именно конное подразделение?
3: Мысль эта пришла в 2014 году. Несмотря на то, что я занимаюсь этим с первого класса, ну, именно лошадьми, спортом занимался, и в 2014 году, а поисками я занимаюсь с 2006-го. И вот прошло, получается, 8 лет до того момента, как мне, коннику, пришла в голову идея, что можно сесть на лошадь и осмотреть местность. Это было тогда, когда одной из задач была осмотр высокой травы. То есть нужно было осмотреть на предмет нахождения там ребенка. И как у конника, у меня возникла идея сейчас бы на лошадь сесть, и мы быстрее все это закроем, будет нам виднее. Ну, собственно говоря, так мы и поступили.
2: Какими проблемами вы столкнулись в самом начале? Вот они вообще были?
3: Да, конечно. Мы начали работать таким образом. Значит, концепция развития была собрать всадников максимальное количество, собрать о них информацию, где они находятся, контактные данные, на какой радиус они могут выезжать, потому что подготовить поисковика опытного в верховой езде сложно. То есть это человек должен иметь такой уверенный уровень езды в природной среде. Поэтому мы начали собирать тех людей, которые это делать уже умеют, и обучать их поисковым премудростям, методикам, работе с оборудованием и так далее.
0: У меня вопрос. Смотрите, я слышала про конных поисковиков. Это было в США, насколько я помню, где у них большой каньон. И там, когда кто-то теряется, они вот используют лошадей. Я так понимаю, что вы, наверное, позаимствовали это оттуда, да, скорее всего, увидели?
3: Вы знаете, мы начали изучать зарубежный опыт уже, когда мы создали наше направление.
0: Помогают? Они делятся опытом?
3: Ну, мы смотрели их публикации, то есть есть статьи. И вот что вызвало особое удивление, это применение лошадей на поиск тел погибших, пользуя их обоняние. То есть у нас тоже есть собаки, которые отдельно применяются на таких задачах. Подготовка этих собак такая трудоемкая, потому что это связано с материалами используемыми. Вот. И я прочитала в Канаде, есть статья, есть видео, где всадники рассказывают, как они работают, как обучают лошадей.
2: Подождите секундочку. Лошадь будет искать кого-то по запаху?
3: Да.
0: Я вспоминаю мультик «Рапунцель», особенно который новый. Да,
2: кстати,
0: да, он не нюхал.
2: Но это было нарисовано в качестве юмора. Я как конник первый раз слышу, что лошадь способна искать по запаху.
3: Но для меня это тоже было открытием.
2: Да.
3: Но тем не менее... И даже я прочитала, что в Казахстане сотрудники полиции тоже применяли лошадей на поиск тел погибших.
2: А как это выглядит? Лошадь так же, как и собака, начинает прям принюхиваться? Это очевидно?
3: Ну, лошадь в любом случае, она подает какой-то сигнал, когда что-то непривычное для нее. Например, мы используем реакцию лошади в поиске на звуки.
2: Угу.
3: Да, то есть... Например, при работе на отклик мы, например, в лесу, мы стоим на краю леса, ставим лошадь под углом, потому что мы предполагаем, что источник звука будет отсюда. Ставим ее под углом, чтобы она ухо свое повернула в ту сторону.
2: Uh-huh.
3: То есть, и мы проводим такие тренировки, И действительно, мы не слышим отклика этого человека, а лошадь поворачивает в источник звука слух, ухо, потому что у нее слух гораздо острее, чем у человека.
2: Угу.
3: И когда в поле с высокой травой идешь, мы визуально можем не увидеть человека, а он какие-то тихие звуки издает, да, стоны, хрипы. Лошадь проявит реакцию, то есть какой-то интерес или испуг, то есть или в ступор она встанет, либо там обойдет, либо наоборот заинтересуется. Ну, каждое животное по-разному.
2: Индивидуально.
3: Да.
0: Угу. Да, просто в этой ситуации я подумала, почему не использовать квадрики, да, ну, как-то это проще, техника. Потом поняла, квадрик же может наехать на человека. Вот сказали, ребенка нашли, а лошадь все равно не наступит. У меня вопрос этим, сколько человек вы нашли с помощью лошадей?
3: Ну, смотрите, мы считаем статистику по поискам, по завершенным поискам. Неважно, там найден жив, найден погиб, потому что...
0: Понятно.
3: Да, потому что некоторые опытные поисковики вот будут там 10 лет в отряде, там сотни поисков у них, но они непосредственно никогда вот за руку вот так вот не встретили пропавшего, но... Это же не значит, что они бесполезны в этом, да?
2: Да, объем работы это все равно.
3: Да, некоторые вообще не выезжают на поиски, они проводят информационную работу, тоже без них никак. Там люди звонки принимают, они же тоже непосредственно не находят его, да, вот. Поэтому мы ведем вот таким образом статистику, нам дают задачу, мы ее отрабатываем, и если мы говорим, что вот на этом участке нет человека, она исключается из зоны поиска, тем самым...
0: Отработана.
3: Да, отработана. У нас вот яркий пример был, когда мы получили заявку на третий день, и был поисковый сезон активный, и людей практически не было. Это отдаленный был район Московской области. И мы приехали туда, а бабушка пропала прямо вот в поле. Ну, то есть там грибы росли, небольшие деревца, и было поле. И, естественно, необходимо первым отработать его.
0: Угу.
3: А было всего лишь 5 человек. Оно огромное. И рядом были лошади. Мы попросили дать нам лошадей, и сами выехали владельцы. И мы буквально там за 3 часа закрыли эту задачу.
0: Нашли бабушку.
3: А поисковики, которые пешие, они пошли вокруг поля по оврагу туда, куда мы спуститься не могли. И на 5-е сутки нашли бабушку живой. То есть если представить...
2: Не в поле.
3: Нет, не в поле, но если представить, что эти 5 человек бы начали по логике, да, оттуда, где она пропала, прочесывать это поле, а потом пошли по этому оврагу, то они бы уже, ну, бабушку нашли, конечно, но не живой. То есть полезны были здесь лошади? Ну, конечно, полезны. Они не нашли бабушку, ну, непосредственно не нашли.
2: Но закрыли.
3: Но, да.
2: Но закрыли целую зону для поиска. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, каждая ли лошадь подходит для такой работы? По каким способностям вы отбираете себе лошадей?
3: Нет, безусловно, не каждая лошадь и всадник должны уметь работать в природной среде. То есть должны быть к этому подготовлены. Это лошади, например, ну, которые выезжают на какие-то походы, может быть. Ну, любая лошадь, которая может... находиться в природной среде.
2: Угу.
3: Вот, также
2: то
3: всадник.
2: Есть такая стрессоустойчивая.
3: Стрессоустойчивая, да, выносливая. И для нее эта среда не должна быть новой. То есть она не должна пугаться, для нее новые звуки появляются, там, новая обстановка, и она может не давать, ну, выполнять задачу, пугаться.
2: Угу.
0: Смотрите, отличный вопрос. Ну, то есть не каждая лошадь. То есть у вас есть своя конюшня, да? Там у вас есть лошадь.
3: Нет, конюшни у нас у отряда нет своей.
0: А где вы берете животных?
3: Вот я изначально сказала, что мы собираем информацию о всадниках, о конюшнях, которые
0: запрос,
3: готовы...
0: Где место потерялся вот человек?
3: Да, и когда приходит запрос на применение всадников, мы связываемся с этой конюшней.
0: А-а-а.
3: И это, ну, непосредственно в зоне поиска она находится. И для того, чтобы этот всадник был эффективен, мы проводим занятия, обучение. То есть мы ведем такую работу, чтобы... Ну, просто если человек первый раз выехал на поиск, он не знает, как искать, как кричать правильно, как пользоваться оборудованием там, и так далее, то он, ну, его эффективность стремится к нулю. Поэтому...
0: Так, вот сейчас я не поняла. Смотрите, к примеру, у вас заявка. Я пропала, скажем, пошла по грибы где-нибудь...
2: В Бурятию.
0: В Бурятию я сама выйду. А, значит, я где-нибудь по грибы в Подмосковье. Ну, вот решила, да, сходить, скажем, возле Чехова. И я пропала. И то есть, получается, вот вам подступает заявка...
2: От некого Запашного, что пропала соведущая Нина Ват.
0: Да, ушла по грибы и не вернулась. И, получается, вы приезжаете в Чехов, находите там лошадей и там же всадников. Или вы приезжаете со своими всадниками?
3: Смотрите, это идеальный вариант, если рядом с местом поиска есть и всадники, готовые выехать, и лошади. Если, например, там в одной части этой области находится конюшня, но там нет всадников, готовых выехать, то мы, ну, либо мы сами приезжаем, у нас в отряде есть опытные всадники, и в идеале, чтобы отрядный человек был обязательно в группе, кто-то готов приехать на эту конюшню, ему дадут лошадь, и они тогда смогут выехать. Это вот идеальный вариант. Если нет, ну, мы вот такие пазлики собираем, еще плюс... Тоже есть проблема большая, это доставка. Например, вот там Чехов, да, вот здесь вот конюшня, а вот здесь вот между зоной поиска и конюшней проходит автомагистраль. Лошадь, ну, не может ее перейти, или железнодорожные пути, или огромная река там. Тогда нужно их туда доставить. Это специфический вид транспорта. Обычно соревновательный сезон, где он используется, совпадает с поисковым, и не всегда удается.
0: А вы сотрудничаете с МЧС?
3: Да, конечно.
0: А, ну то есть, если что, они помогут.
3: МЧС есть у нас тоже Южный конно-кинологический центр в Краснодарском крае, и у них там тоже они применяют лошадей, у них и связка всадник, лошадь и собака. То есть они вот так горной местности ищут.
2: Я одно время занимался донорством и пропагандой донорства, и знаю, что там за каждое мероприятие, ну, положены определенные плюшки. Не ради них доноры сдают кровь, но они положены, да, там, выходной, бутылка водки, я не знаю, в Советском Союзе было. Потом, в конце концов, тебе могут медаль дать и даже присвоить звание, правильно? Вот в вашем случае те люди, которые вам помогают, вот их как-то поощряют, в конце концов, понятно, что это добровольческое движение, но мне прямо интересно, как вы мотивируете дополнительно людей?
3: Ну, конечно, бывают разные ведомства, благодарят, в этой торжественной обстановке приглашают, там приурочивают к каким-то событиям, праздникам, там, День волонтера, и вручают там благодарность. Но на самом деле... Ну, я скажу за себя, но думаю, что это большинство добровольцев так думают, что самая главная награда – это глаза человека, которого ты нашел, там, и их близких. Это
0: или
3: вот сам. Да, или помог. Вот это самое важное, мне кажется.
2: Да, здесь я с вами полностью согласен, но видите, как вы сами сказали, в поиске могут принимать участие там несколько сот человек, а руку пожмет один, да, который увидит эту бабушку, которая потерялась, а остальные, может быть, с ней не пересекутся, получается.
3: Ну, так часто бывает, но все равно мы, как бы это, да, это коллективная работа.
2: А у меня есть глупый вопрос. А было такое, что во время поиска вы теряли человека, наоборот, что потом его приходилось искать?
3: Нет, я такого не помню.
0: Не было. А лошадь?
2: Нет, такое было в зарубежных. Я видел, значит, человек принимал участие в собственных поисках. То есть он примкнул к движению волонтерскому, искал человека, а потом выяснилось, что он ищет сам себя. Причем он это делал искренне. Потеряли его, вот, а он не знал, что его потеряли. И он вдруг увидел движуху, присоединился
0: сейчас
2: к ней.
0: Сейчас Задорнова вспомнила.
2: Да, это серьезно, это реальный исторический факт. Я просто понимаю, что ваша работа, но она достаточно еще и опасная. Ну, во-первых, это работа на улице, во-вторых, это разные погодные условия, два. Второе, третье, это связано, ну, с кучей факторов, ямы, звери, да все что угодно.
3: Ну, для того, чтобы исключить такие случаи, мы много учимся. То есть это тренировки, это большие учения, это постоянно повышение своих навыков.
0: Екатерина, скажите, пожалуйста, куда вот обычный человек, вот он сейчас слушает радио, да, и такой говорит, хочу стать вот вашим добровольцем. Куда ему нужно позвонить, куда приехать, что будет входить в обучение? И тогда, ну, расскажите.
2: Точно ли его возьмут?
0: Да. Какие нужны вот проходные данные?
3: Ну, у нас требования по закону, это добровольцы, это 18+.
0: И верхняя граница?
3: Нет верхней границы.
0: Нет верхних? А если придет там 60 лет?
2: Ну, еще физически. Разве почему нет?
3: У нас есть 24 направления, в которых может практически любой человек себя применить. Ага. Это задачи, не выходя из дома, могут быть. Да, это работа на телефоне, перед компьютером. У нас есть люди, которые с ограниченными возможностями. Дома типография у человека есть, и он помогает печатью ориентировок.
0: Ух ты. Угу.
3: То есть любой человек, используя там свои какие-то, может быть, профессиональные навыки, сможет прийти в отряд и их применить.
0: А как называется у вас сайт?
2: Как вас найти?
3: Да. Значит, есть сайт, есть форум, называется он... Так и называется, можно просто в поиске набрать поисково-спасательный отряд «Лиз-Алерт», перейти на страницу, телефон горячей линии, туда можно позвонить, либо вот узнать на сайте информацию.
2: У меня опять второй глупый вопрос. Но он, уж простите меня, значит, сейчас принят закон о том, чтобы все переходить на русский язык. «Алерт» под эту категорию попадает или нет?

0: Ну да, в мире. Именно ваш отряд. Вот сейчас где-то.
1: Конечно. Ну, ежедневно по там около 100 и более там заявок на горячую линию падает. Поэтому.
0: По Москве.
1: Если
0: тоже?
1: Включить сейчас, да, прием заявок, он будет просто.
2: А сколько из таких заявок фейковых? Мы же сейчас в очень странном мире живем. И есть люди, которые считают, что это смешно. Кого-то развести, да, кого-то, да, обострение,
1: ну,
2: просто.
1: Достаточно мало. Нет, бывают разные ситуации, но достаточно мало все-таки.
2: А несут они какую-то ответственность или нет? Ну, вот взяли вдвоем и решили организовать поиски самих себя. Позвонили вам, очень солидно представились, рассказали какую-то трогательную историю, и вы впряглись. А потом выяснилось, что это просто два идиота. Вот на них какая-то ответственность распространяется?
1: Ну, смотря какие-то последствия повлечет. Если позвонили, ну, и потом оказалось, что это не так, ну, я думаю...
2: Нет, я имею в виду...
0: Если открыли поиски, да, началось...
2: Конечно, напрягли людей, да.
1: Ну, и у нас такого ни разу...
0: Не было, мы сейчас идеи могли подать для
2: неравновешенных. Нет, мы наоборот предупреждаем, что, ребят, не занимайтесь ерундой, не отвлекайтесь людей от их правильной работы.
0: Но это уголовная ответственность, мне кажется, должна
2: быть. Скорее всего, вот заблуждение, хулиганство, угу. Еще что-нибудь, да.
1: Угу. Ну, смотря какие, при каких обстоятельствах, да, там можно...
0: У меня, знаете, будет такой вопрос, наверное, актуальный не только для женщин, да, для мужчин весной, и как для волонтеров. У вас бывает момент выгорания? Как вы с ним боретесь? Ну, вот вы волонтер, да, дайте совет мне, волонтеру, к примеру. Как вы боретесь с выгоранием? Потому что наступает такой момент, когда ты перестаешь радоваться, ну, слезам искренним каким-то вот этим словам, оно как у тебя начинается как белым шумом на постоянке. И как в этот момент перебороть, перегрузить? Перезагрузка, что-то, может быть,
1: ну,
0: нет?
1: Ну, может быть, приостановить.
0: На время?
1: На время. Ну, там как покажут, да.
0: А вот у вас момент выгорания, то есть вы это сказали в начале передачи, что вы находите не только, да, там, живых людей, но и уже погибших, к сожалению. Вот как с этим вы справляетесь и как вы помогаете справляться своим волонтерам, которые у вас находятся? Ну, это же тяжело.
1: Ну, каждый человек по-разному. Некоторые, конечно, встретившись с такой ситуацией, они прекращают этим заниматься.
0: Угу.
1: Вот. Кто-то сильно достаточно переживает и потом все-таки осознает все это и остается. Ну, вот если лично про меня сказать, угу. То такие ситуации, да и любые ситуации, которые, ну, там, стрессовые, да, я уже на аэродром и летаю там, отправляюсь в небо, и все остается на земле.
2: Давайте вернемся все-таки к лошадям. Я сегодня увидел некую картину в нашем цирке. Значит, мы сейчас в цирке активно ведем ремонт. И вскрыли наш 50-летний асфальт, бетон, все повскрывали. У нас вот такие вот, значит, голдобины по всему цирку. И прохожу мимо конюшни, смотрю внимательно, как наш берейтор смотрит на этот асфальт поднятый и поворачивается, говорит, а как я лошадей буду завтра гонять? И я понимаю, что она привыкла всю жизнь водить лошадей по ровной поверхности, значит, по резине, ничего не попадает, ничего чистить не надо. И я ей дал совет, я говорю, ну, постелите завтра резину сверху прям вот этого побитого асфальта, чтобы пройти. Но тут же вспомнил, думаю, а как же лошади в принципе доходят по горам, по лесам, ходят нормальные, просто это нас, получается, такие тепличные животные, ваши животные, которые выходят в природу, с чем только не сталкиваются, правильно, наступают туда, куда, ну, не знаю, человек, может быть, даже побрезгует или побоится наступить.
1: Знаете, мне такая на эту тему была интересная история как раз про Бурятию. Мы в 2019 году приехали по просьбе на учение провести тренировку с местными всадниками. Были мы в Тункинской долине.
0: Угу, знаю.
1: Да, и когда мы туда приехали, я рассказывала, ну, у нас есть презентация, лекция, где мы работаем, где мы можем ходить, и исключение – это бурелом и болото. Вот, и я все это, значит, им рассказываю. Это кочевые народы.
0: Угу.
1: Они на меня смотрят и говорят, как по болотам не можете ходить, а мы только по болотам здесь и ходим.
0: Вообще-то да.
2: То есть они вас начали, да, уже обучать, получается?
1: Ну, то есть лошадь, опять же, вот разные регионы, разный рельеф, да, где-то вот в Карачаево-Черкесии...
0: Разный темперамент людей.
1: Да, когда в Карачаево-Черкесии мы приехали на поиск, и нам дали лошадей, и когда мы шли там с сопровождающим, когда камни так падали... Я смотрел, думаю, господи, а мы вернемся вообще с поиска? Он говорит, а не переживайте, говорит, они тут родились, они все эти тропы знают. То есть...
2: Лошадь довезет, да, в конце концов? Но это правда. Животные удивительные существа.

0: И лошади – одни из самых лучших существ, которые на протяжении многих веков уже с нами, и мы с ними сроднились, но это не значит, что они не продолжают нас удивлять. Лошади – это навсегда, это любовь?
1: Лошади – это любовь.
2: Они потрясающие.
1: Да, ну вот через всю жизнь они, получается, у меня в разных таких формах присутствуют.
2: Я знаю, что Екатерина хотела кое-что вот в конце, да, получается, подарить. И мы подумали, что, наверное, это будет лучше подарить моему соведущему.
0: То?
1: Я, если честно, не знала, что будет два ведущих, поэтому я на всякий случай взяла...
2: А, два.
1: Вот, поэтому... Это называется розетка, это как награда вручается лошади, ага. Да, вешается на уздечку. И мы сделали тоже такие вот розеточки, где написано «Я помогаю спасать людей», и считаю, что по праву они будут у вас находиться, потому что через вашу передачу люди узнают о том, что можно к нам присоединиться. К нам присоединиться можно не обязательно умея ездить на лошади, у нас много задач вообще в отряде. Поэтому спасибо вам большое за приглашение.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, во-первых, это очень красиво, во-вторых, это очень почетно. Если вы тоже присоединитесь к этому прекрасному и нужному движению, и у вас такая награда тоже вполне возможно, или у вашей лошади может появиться.
2: Со своей собачки.
0: Я благодарю вас. У нас первую половину программы с нами была руководитель конного направления Лиза Алерт Екатерина Герасименко. Спасибо вам большое. Друзья, мы сделаем сейчас небольшую паузу и дальше продолжим. Это «Живая природа», радио «Спутник».
1: Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо вам.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: интеллекта, джентльмен.
1: Это господин Нормен.
0: Краше, чем Делон Олен.
1: Это господин Нормен.
0: Расшатает ваш Биг Бен.
1: Это господин Нормен.
0: Точно в цель, как сюрикен.
1: Это господин Нормен.
0: Байден ваш олигофрен.
1: Это господин Нормен.
0: Ваш эфир поднял с колен.
1: Это господин Нормен.
0: Бог эффектных мизансцен.
1: Это господин Нормен.
0: Разорвал давно Шенген.
1: Это господин Нормен.
2: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
8: Введите имя.
2: Герман Клименко.
8: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
8: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
8: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
9: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
9: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
9: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
10: Стас!
2: Поговори со мной.
11: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
12: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
11: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
12: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
11: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
2: «Поговори со мной».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо большое, что остаетесь на радио «Спутник». Это «Живая природа» в студии «Ниноват» Эдгар Запашный, да?
2: Угу.
1: Та-дам! Подписывайтесь, пожалуйста, на авторский телеграм-канал «Ниноват», «Запашный» через букву «Z». Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции в официальном телеграм-канале «Радио Спутник» и на ВК. Ну а прямо сейчас я с большим удовольствием приглашаю присоединиться к нам учредителя Центра помощи бездомным животным, берегиня, ветврача Алина Юрьева. Здравствуйте, Алина.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алина, можно я попытаюсь быть таким жестким, что ли, циничным, несмотря на то, что я очень люблю животных и посвящаю жизнь работе с животными, сам в какой-то легкой степени, наверное, ветврач, по крайней мере, на вену у лошади найду легко, но вот прочитав учредитель Центра помощи бездомным животным, поймал себя на мысли, что сейчас, в последнее время, я не знаю, подходит ли сюда слово «модным» или «актуальным», стала тема помощи животным-инвалидам. Почему я говорю про цинизм? Потому что, ну, еще с моего советского, наверное, детства, там, хромую лошадь надо пристрелить. Собака, которая родилась с дефектами, она не должна жить. Ну, люди более цинично, как в Римской, наверное, империи, относились к животным, должны выживать только сильные. Зачем мучиться слепой собаке? Пускай лучше она там эвтаназию умрет и все такое. Общество стало более гуманным. Или же это просто такое временное явление, потому что есть запрос, ну, я не знаю, на заработок на этой теме. Что я дальше тоже подниму эту тему. Наверняка вы со мной с чем-то согласитесь. Что на сегодняшний момент происходит? И я ведь не одинок в тех словах, в которых я только что сказал. Наверняка такое вы слышите в свой адрес.
2: Регулярно.
1: Так.
2: Я не могу сказать, насколько это модно именно заниматься животными-инвалидами, но у нас это считается необходимостью, по-другому мы не можем. Uh-huh. Наше движение зародилось в 2013 году, и на протяжении вот всего этого времени, уже будучи там 13 лет, мы этим занимаемся, и мы не можем не оказывать помощь либо избавляться от животных-инвалидов, потому что они, ну, они такие же активные. Mm-hmm. И начнем с того, что животные, мы называем их инвалидики, чтобы было более приятно как бы для людей, которые нас читают, они же тоже разные. Начиная с того, что у кого-то не хватает зрения, там нет зрения, да, у кого-то не хватает одной конечности, а кто-то более серьезный, например, как спинальники. Но у нас ветеринарий...
1: Давайте поясним, спинальники — это что такое?
2: Это животные, которые не ходят.
1: Не ходят,
2: по
1: вот
2: каким-либо причинам.
1: Либо не передвигаются совсем, либо передвигаются, ну вот сейчас вот на тачках, да, есть задние лапы крепят.
2: Ну да, либо, как правило, они все равно передвигаются. Uh-huh. Иначе, если животное не передвигается, тут уже качество жизни страдает, uh-huh. и уже стоит рассмотреть более другой подход, нежели вот, как бы занятиями.
1: Ваше пространство, ваши финансы, да, ваше время.
2: Да. Что касаемо ветеринарии и помощи таким животным, ветеринария давно шагнула вперед.
1: Угу.
2: Так же, как и гуманной медицины. И если раньше было невозможно лечить по каким-то причинам, и в деревнях, кстати, мы находимся достаточно далеко от Москвы, ну, как относительно далеко, да, в 100 километрах от Москвы, но там нет такой ветеринарии, как в Москве, и иногда приходится прям рассматривать какие-то варианты такие достаточно кустарные, которые в Москве бы над ними посмеялись. И мы не говорим про какие-то регионы, которые гораздо дальше от Москвы, нежели мы находимся. Сейчас ветеринария шагнула вперед, и есть возможность диагностики заболеваний, есть возможности их лечения и поддержания качества жизни животного на достаточно высоком уровне, нежели это было раньше.
1: Угу.
2: Раньше, возможно, легче было, да, там, как-то от животного избавиться, чтобы оно не страдало, что тоже имеет такой вариант, как бы, что главное, нам вообще самое главное, чтобы животные не страдали,
1: угу.
2: чтобы животные не мучились. Другой момент, как мы к этому приходим?
3: Смотрите, у вас фонд, то есть у вас на попечении есть животные, да, инвалидики, как их называете.
2: Сколько? И не только.
3: Сколько их голов?
2: Именно инвалидиков? Ну, мы как-то их не считаем, у нас в общей сложности 250 собак, кошки, сельхозживотные.
3: Лошади.
2: Нет, это обычный центр. Там угу. все есть, всякие разные. Но есть среди них и инвалиды. Мы просто их как-то не вычленяем. Есть у нас есть отдельный домик для животных-инвалидиков. Это именно для спинальников, которые угу. не могут передвигаться. Они могут передвигаться, просто им необходим дополнительный уход. Это как гигиена.
1: Угу.
2: Есть для таких животных есть отдельный дом. Вот совсем недавно мы его открыли. В мае будет такое торжественное открытие. Остальные животные у нас именно, которые с какими-то ограниченными возможностями, да, например, там не хватает лапки либо еще что-то, они содержатся вместе со всеми абсолютно...
3: Ну, они приспосабливаются, поняла. Смотрите, у меня вопрос. А животные к вам поступают, ну, вероятнее всего, от нерадивых хозяев, да, которые не захотели с ними мучиться, да, и серии, что это накладно финансово, морально, и как-то они вам их подкидывают, отдают, или как это?
2: Но, как правило, основная категория животных нам поступает все-таки без хозяев и после автотравм. Это прям основная, которые были найдены на дорогах, которые либо бросили, либо сбили, уехали. То есть это вот прям основная категория. Таких, которых от владельцев к нам приходят, ну, их достаточно мало. Как правило, либо люди просто нам говорят, что они не могут заниматься. Но нет сил. Такое тоже бывает. Как бы есть... Не у всех людей есть возможности уделить дома больному животному, да, там, пару часов в день. Ну, у меня тоже такой возможности нет, например, для моих домашних животных уделять. И мы идем такие навстречу, да.
3: Идете навстречу,
2: конечно. Не всегда, но идем. Но просто это тоже, это жизнь. Кто-то работает, у кого-то там семеро детей. Такое тоже случается.
1: Инвалидики. Уровень жизни, понятно, у них другой, другие обстоятельства. Вообще такие животные могут быть долгожителями?
2: Вполне. Опять же, смотря какие инвалидики.
1: Ну, например, слепая собака.
2: Если она дома, конечно.
1: То есть это не скажется, да, на общем уровне ее, я не знаю, моральном.
2: Если с ней рядом любимый родной человек, который, по крайней мере, ее ограничит от опасности, то да. Но у меня лично дома содержится слепая кошка. Она живее и активнее всех остальных кошек в доме. Мне периодически настолько ее много, хотя она полностью слепая, и настолько ее много, что мне прям хочется за голову взяться и куда-то посадить, чтобы она немножко отдохнула, и я от нее отдохнула. Поэтому тут в зависимости, какие инвалиды.
3: Ну, я вот сейчас скажу. У меня у соседей слепой Йорик. Он 4 года назад собака...
1: Слепой Йорик, ты сейчас как из книги, знаешь, это Йорик это кто?
3: Терьер, маленькая собачка. Значит, 4 года назад собака, которую я отвезла своей бабушке в Бурятию, она ему вырвала глазки. И все нормально, живет спокойненько, бегает там по кустикам.
2: Да.
1: Я другой хотел привести пример. Наверняка вы знаете про своих коллег, дом Тигра, который существует в Ленинградской области. Люди, добрые люди, бывшие артисты цирка, организовали этот приют для животных и инвалидов. И когда я в очередной раз приехал туда, увидел полностью слепую тигрицу. Значит, операция была сделана на глаза, потому что там активно развивался рак. И, ну, спасли животное, глаза не смогли спасти. И, конечно, я стоял, наблюдал, как она существует. То, что я ждал, что сейчас животное будет биться все подряд, а она вольер выучила, ну, просто досконально. У нее есть и препятствия, у нее есть и полки, и деревья в вольере, все есть. И она передвигается, как будто она не слепая. Если бы я не знал, что она слепая, издалека она ни в чем не выдавала себя. Вот ваша кошка, которая передвигается дома, как вы сказали, активнее всех. Вот вы лишний раз стул переставите или каждый раз его возвращаете на место, чтобы она не ударилась? Честно только.
2: В данный момент вообще никак не заморачиваюсь, то, что у нее нет зрения. И диван можем раздвинуть, и диван собрать можем, и какие-то новые шкафы поставить.
1: Как она определяет, что у нее там новое препятствие? Или все-таки приходится натыкаться?
2: Методом удара.
1: Методом удара, да?
2: Ну, конечно. Но поначалу, конечно, когда если какой-то предмет новый стоит, так же человек, да, который без зрения, он привыкает к какому-то определенному там расстановке местности, а она нет. Бывает, диван, например, долго стоял разложенный, гости приехали, долго разложен диван, она через него там перескакивает, она его уже знает. А тот раз диван там сложили, и она видит, что она летит, так вот, а дивана нет. То есть она приземляется, а дивана нет. Что, не уследишь так все равно со всеми. Да и не требует этого, на самом деле.
1: Но быстро анализирует, что дивана уже нету, следующую ошибку не совершает?
2: До момента. Она бегает спокойно на второй этаж по лестнице, которую, по которой люди боятся забираться, она бегает, спускается. Как бы. Может, конечно, потому что она не видит эту лестницу, поэтому она не боится, но как бы... Вообще, особенно зрение, если есть рядом человек и есть возможность не допустить какой-то опасности. У нас есть, приезжала прям буквально недавно кошечка на кастрацию к нам, она тоже абсолютно слепая, она на придомовой территории находится. И мы предлагали эту кошечку взять, потому что странно то, что котенок, и он слепой полностью на улице. Но они говорят, нет, абсолютно нормально живет кошка. У нее ей тоже нечем видеть, но женщины, которые опекают, говорят, она абсолютно ей безопасна, она ходит. Ну, какая-то опасность есть, безусловно, да, но как у всех там кошка. Но, говорит, ей так и не отдали.
1: В школе, как правило, в детских классах, да, ну, обижают тех, кто послабее, обижают тех, кто... Ну, это дети, тут ничего с этим не поделаешь. А?
3: Кто выделяется?
1: Нет, кто не выделяются разные.
3: Ну, отличаются.
1: Если,
3: да,
1: нет, если парень двухметровый во втором классе, вряд ли кто-то до него докопается. Вот, а тут, наоборот, слабых вот таких вот каких-то с ограниченными возможностями. Ребенок позже созревает и понимает, что таких людей надо беречь. Животные пользуются возможностью для того, чтобы, ну, например, обидеть слепую собаку или обидеть слепого кота. Воспользоваться возможностью, что у того задние ноги не ходят, и лишний раз укусить его, зная, что он его не догонит никогда. Или тоже осознают, что вот это другое существо, особенное существо.
2: Знаете, мы тут в 2024 году делали проект, называется «Они не играют». Это был проект с артистами театра и кино, с нашими животными. И мы как раз давали понять, людям хотели на антиподе, да, с актерами, которым мы верим и любим, и с животными, которые не играют на чувствах и эмоциях. То есть они такие, какие есть. Uh-huh. Если она злится, значит, она злится. Если она там любит человека, она подбежит, там его оближет. И она не будет это делать из-под тяжка ради чего-то, продумывая несколько ходов вперед. Uh-huh. Вот здесь то же самое. У них нет такого, что делать кому-то хуже ради чего-то, нежели как это делают люди. То есть там кого-то обидеть, чтобы тот там расплакался и показать себя сильнее. Нет, у них есть доминантность, ну, вероятно, как у диких животных, да? Есть доминантность, которую они, иерархия, которую они между собой устанавливают, но не более того, это не будет как добивание как слабого. Ага. Особенно, когда у них нет ограничения пространства, ну, какой-то там борьбы за пространство, борьбы за еду, если у них все в доступе, да нет, живут они все спокойно и с ножками, и со зрением, и все прекрасно.
3: У меня вопрос, а у вас из вашего фонда можно забрать животное? Если можно, то какие условия? Ну, то есть... Вы как-то следите за ними или не следите, или вообще не отдаете?
1: И как часто забирают именно инвалидиков?
2: Угу. Самое главное условие – это человечность, чтобы...
3: Понять.
2: Интуитивно.
3: Социопат придет.
2: Ну, смотря насколько это социопат. Если это социопат, который боится людей, выходить в люди, то там...
3: Нет, такой больше психопатичный.
2: Ну, психопатичный, мы просто не сможем с ним контактировать в дальнейшем. И если животным потребуется помощь, мы просто не сможем ее оказать, потому что человек не захочет с нами контактировать. Это больше вот так вот. Мало берут. Хотелось бы, конечно, побольше, но берут. Где-то в год мы пристраиваем порядка 300 животных.
3: Ого!
2: Но это мало.
3: Это
2: поступает
3: мало?
2: Больше. Гораздо больше.
1: То есть центр растет, да, количество животных увеличивается.
2: Да, постоянно. Угу. Что касаемо инвалидов, у нас, к счастью, общество стало более благоприятно к животным с изъянами. Угу. И буквально в том году к нам поступило 10 животных, 10 кошек, которым потребовалась ампутация глаза, и которые внешне выглядят как бы уже калеками, да, не целыми. Потому что раньше было, всем нужно было целое животное, чтобы не было видно, что оно какое-то не такое. То сейчас уже люди, все эти кошечки уехали домой. Угу. И бывает и собачки.
1: Да?
2: Да, бывает и собачки уезжают, но, к сожалению, с собачками вообще пристройство сложнее.
1: Угу.
2: Поэтому тут...
3: Давайте воспользуемся моментом, и вы скажете, как вас найти, чтобы люди, которые захотели себе друга, возможно, кто-то инвалид и захотел себе такого же животного, смог зайти к вам на канал, на сайт, да, на страницу, посмотреть и выбрать.
2: Спасибо большое, да. Мы есть сайт, это берегиня.ру, в телеграм-канале и ВКонтакте в группе «Центр помощи бездомным животным Берегиня».
3: Угу.
2: У нас там порядка 14 тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. Просто есть как раз про модно и про финансы. Вы заговорили, у нас есть, к сожалению, группа, которая нас подделывают, и тоже там идут определенные сборы, да, и мы пытаемся с этим как-то этот вопрос решать, но это не очень получается в интернет-пространстве, к сожалению, это нам не подвластно, и мы ничего не можем сделать. Поэтому надо смотреть непосредственно на актуальности и на администраторство, то, что я там в этой группе администратор.
1: Угу.
3: Угу.
2: Чтобы наверняка понять, что это мы.
1: Ну, вот это то, о чем я сказал вначале, представляю Алину, что сейчас на этой теме еще и начали активно спекулировать и зарабатывать, тем самым и дискредитируют понятие зоозащитника. Очень часто вообще слово «зоозащитник» уже применяется в негативном свете, да, уже говорят, ты что, зоозащитник? И я смотрю, что, ну, определенная борьба происходит, потому что либо создается негативный образ специально, либо, ну да, наверное, какие-то люди, подозревая или не подозревая, делают это специально. Но я про бизнес. Алин, вы же видите, что иногда там животное, которое попадет в трудную жизненную ситуацию, вдруг становится объектом такого вожделения. Вот я вижу, например, сейчас там покалеченный тигренок. честно скажу, покалеченный тигренок.
3: Угу.
1: Я сейчас это даже на совете в Государственной Думе говорил, что, ну, раньше бы как-то, да, покалеченный, очень жалко, но давайте подумаем, что с ним теперь сделать. Выстраивается целая очередь за этим покалеченным тигренком, неизвестных нам профессионалам людей. Дальше повышается цена, покалеченный тигренок становится в разы дороже, чем обыкновенный. И я дальше отслеживаю, что же будет. Через буквально 2 дня создается группа, а давайте все вместе спасать этого покалеченного тигренка. Собираются, ну, естественно, неподконтрольные деньги в большом количестве. Через некоторое время этот покалеченный тигренок куда-то пропадает. Как и пропадает сам хозяев. С таким приходится сталкиваться?
2: Знаете, тут такая ситуация, что, наверное, к сожалению для собак и, к счастью, для диких, у нас гораздо большее количество сбитых животных, и покалеченных животных, мелких домашних, и поэтому у нас как такового конкурса на этого животного нет.
1: Угу.
2: Вероятно, такая структура, она тоже существует, когда
1: вы
2: начинают
1: сказали,
2: собирать
1: вашу
2: средства.
1: Группу подделывают. С какой целью?
2: Это с целью просто фейковых страниц.
1: Зачем?
2: Тут как бы, ну, с целью сбора денег. Вот. Но это не на определенном животном, то есть конкурс на определенное животное нет, да, но это просто копирование страницы и копирование просто, там, другие счета подставляются. Угу. Наши лица берутся, наши видео, и просто подставляются другие счета. По поводу животных нет, как бы, мы реже с этим сталкиваемся, но все равно, наверное, как-то бывает. Гораздо сложнее тут, опять же, с людьми, которые, вы сказали, да, что зоозащита как-то стала более оскорбительное слово. Мы
1: ну,
2: немножко
1: иногда.
2: По-другому.
1: Иногда.
3: Ну, я по-другому сказала, это как называется. Называется. Да.
1: Нет, ну подождите. Нет.
2: Это немножко по-другому. И такие
3: там
2: люди. Такие люди действительно страшны.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, зоушиза. И я всегда пытаюсь отделить мух от котлет, но те люди, которые дискредитируют понятие зоозащитник, они все равно сами себя зоушиза не назовут. Он продолжает бить в грудь, что он зоозащита, и тем самым вызывает негатив у общества. Потому что он активный, очень активный. Вы согласны, да, что таких, ну, есть такие пассажиры?
2: Конечно. Мы их сами боимся, мы с ними не связываемся.
1: Нет, ну правда, эта тема, для чего я это сейчас сказал, дорогие друзья, вот будете искать сообщество «Берегиня», внимательно, внимательно смотрите. Вы можете наткнуться на мошенников, вы можете наткнуться на просто каких-то залетных гастролеров, которые сегодня просто решили заработать после нашего эфира. Всегда ищите официальные страницы, официальные сайты. Свяжитесь с той же Алиной. Она, видите, представилась еще и как администратор группы, чтобы Алина подтвердила, что это, да, правильная группа, и люди будут рады вашим пожертвованиям. Да?
3: И помощи. Я думаю, волонтеры, руки вам также нужны.
2: Очень. Потому что у нас, да, прям там работы немерено.
3: Не покладая.
2: Очень ждем. Да.
1: А вообще, люди, вот волонтеры, как активно себя ведут? Вот вы же находитесь, как вы сами сказали, 100 километров от Москвы.
2: У нас весь центр сделан за счет добрых людей, скажем так. Все, что мы имеем, все, что у нас есть от начала до конца, это за счет добрых людей нашего города, города Нарфоминска, и в целом области, потому что помогают с Москвы, помогают с других областей, приезжают. К нам приезжают гости постоянно, компании рабочие, как корпоративный выезд приезжает, как рабочий день такой волонтерский проводит, красит, там, шпаклюет, малирует, все это делают. Поэтому все, что есть, это за счет только добрых людей. Поэтому волонтеров хотелось бы больше, именно руками, делами, и в целом побольше добрых дел, как бы, чтобы было сделано в нашем мире. Но есть. Не было бы ниже, не смогли бы прожить.
3: Знаете, я хочу, во-первых, сказать вам большое спасибо. Мне сегодня снилась моя подруга, Царство Небесное, она волонтер, и она мне, в принципе, привела, да, вот структуру. И она очень сильно любила именно животных, инвалидов, ну, в плане помогать им. И делала это в Донецке. Еще, наверное, у нас года с 14-го. И тогда тоже там организовала небольшой фонд. И для меня такие люди, они не то что святые, это вот как мученики, потому что видят, как животное вот такое вот. Но оно и так само по себе выживает, ну, вызывает жалость. А тут животное, которое страдает, инвалид, и вы помогаете. Поэтому лично от меня огромное вам спасибо за вашу деятельность.
2: Спасибо большое.
1: Здорово, здорово. Мы уже сказали, как вас найти. Но как правильно вести себя человеку, который сбил животное, не хотел этого делать, остановился и решил дальше помочь. При всем при этом животное действительно, ну, на грани жизни и смерти. Вот как себя правильно вести водителю?
2: К сожалению, в моей практике, как бы 10-летней, более 10 лет, такой был только один случай, который человек, который сбил животное и обратился за помощью, это был мой знакомый в нашем городе. И, ну, к сожалению, собачке не удалось помочь, но это был только один случай. В основном люди так не делают. Хотя хотелось бы прям руку пожать тот, кто случайно сбил и захотел этой собачке как-то помочь в нашем центре.
1: Может быть, просто не знаю.
2: Необходимо оказать помощь прежде всего. Если есть возможность это сделать самому, отвезти там в клинику, либо обратиться в местные центры, которые есть поблизости, местным волонтерам, которые найти контакты местных волонтеров, которые смогут помочь, хотя бы направить, как в нужное русло, куда обратиться, в какую клинику, где будет удобней, где будет комфортнее этому животному. И конечно, в идеале, конечно, взять ответственность за дальнейшее его пристройство в хорошую семью, которая, куда потом животное пристроить, где его будут любить, холить или леять, вне зависимости от того, останется оно инвалидом или нет.
1: Ну, есть такой миф, я так подразумеваю, что многие люди даже в какой-то степени брезгуют подойти, дотронуться до сбитой собаки, потому что она дикая, возможно, у нее там лишай или еще чем-то. Насколько опасный контакт, если животное не проявляет агрессию?
2: Ну, он всегда опасен, как бы зона опасности это есть. Это так, как в метро в целом зайти, это тоже всегда опасно. Просто мы не знаем, насколько, пока мы это не увидели. Всегда есть опасность, просто все надо делать с умом. Опять же, связаться с клиниками, с волонтерами, чтобы они подсказали, по крайней мере, ну, я не знаю таких волонтеров, которые откажут в помощи, хотя бы по видео объяснить, как правильно транспортировать собаку, или сообщить хотя бы волонтерам, что есть такая собака, взять на себя какую-то сумму каких-то расходов, потому что лечение животных в клинике сейчас архидорогое. У нас, например, переломанная собачка вышла 6 лет назад, позвоночник у него был перелом, этот наш медбрат, в стационаре он живет вместе с нами, работает, у него вышел позвоночник 1400, если я не ошибаюсь.
1: 400.
2: Это вместе с реанимацией. То есть в среднем сбитое какое-то животное, либо животное, которое необходимо помощь, это около 100 тысяч.
1: Ага.
2: Если мы обращаемся в клинику с операциями, стационар, там это в среднем около 100 тысяч выходит одно животное у нас. Поэтому взять на себя какое-то количество расходов, потому что волонтеры не могут это обеспечить. Столько животных попадает, которых искалеченных, они просто не могут физически это обаять, все, заплатить все расходы. Взять на себя какое-то количество, это уже будет большой плюс, что человек не скинул животное. То есть такое случается, он сделал это уже, дело... Такое уже произошло. Но это не значит, что надо себе сваливать ответственность на других, потому что ты якобы не волонтер. Ну, ты же человек.
1: Такие большие суммы денег могут привести к полному излечению собаки, что животное становится вообще абсолютно полноценным?
2: Ну, не факт, в зависимости от травм причиненных.
1: Ну, я имею в виду, случаи такие есть, когда животное, казалось бы, инвалид, а потом раз, и вдруг полностью восстановилось.
2: У меня, опять же, живет собачка, которая, она без расходов, у нее был перелом позвоночника со смещением, и, будучи мы уже договорились, на операцию, уже поехали, он нас встал, и теперь он носится, как угорелый, без операции, без всего. Это был перелом позвоночника со смещением, казалось бы, случай, который практически нулевой. Ага. Но он сейчас носится и прекрасно себя чувствует.
1: Друзья мои, призываем вас, во-первых, не быть вот такими тупыми и хладнокровными по отношению к животным. Всегда проявлять тепло к тем животным, которые пострадали. Если можете помочь, помогите. Пожалуйста, сделайте хоть небольшое, но все-таки добро, потому что животные, нельзя сказать, что они на нас рассчитывают, вряд ли, но нуждаются в нашей помощи, это 100%. Учредитель Центра помощи бездомным животным «Берегиня», ветврач Алина Юрьева провела с нами это время. Спасибо вам большое.
2: Вам спасибо большое.
1: Мы желаем вам всего хорошего и спасибо вам большое за ваше настоящее теплое сердце.
2: Спасибо.
1: А мы с Ниной прощаемся тоже и подводим нашу программу к логическому завершению. Просим вас оставаться на радио «Спутник», потому что день только начался, самое интересное впереди. Это была «Живая природа». В студии с вами были Эдгар Запашный и Нина Ват.
3: Всем отличного завершения выходных.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.
1: Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИД России предупредили о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. ВОЗ заявила о проведении исследований из-за вспышки хантавируса. Определены правила передачи ген-данных граждан за пределы страны. Далее подробнее. Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов. Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее неоднократно пытались найти, цитата, «российский след» в инцидентах с повреждениями кабеля в Балтийском море. Посол России и Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что такая версия инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Москва не признает навязывание американского гражданства членам семей сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что произвольное предоставление гражданства штатов потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на персонал российских загранучреждений. Украинский производитель беспилотников предоставляет работу сбежавшим с Украины гражданам на своем заводе в Польше, начиная с 2022 года. Это выяснила РИА Новости, изучив соцсети. Ранее в Минобороны России сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потери нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Киева. Известно, что ими собираются бить по территории России. По информации военного ведомства, предприятия по выпуску ППЛА расположены на территории Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. Федеральное медико-биологическое агентство России подготовило проект постановления правительства. Им определяются правила передачи генетических данных граждан за пределы страны, следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Для передачи информации предлагаются разные режимы, не требующие специальных разрешений, разрешительные и уведомительные. Данные можно будет передавать без согласования и разрешений, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Уточнение диагноза, получение второго экспертного мнения, выбора методов лечения, разработки индивидуальных лекарств или биомедицинских клеточных продуктов. Всемирная организация здравоохранения заявила о проведении лабораторных и ПИТ-исследований из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере из Аргентины. Ранее агентство France Press передавало, что 3 человека погибли из-за вируса, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, либо если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий отметил, что взносы можно также не платить, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта. По его словам, это редкое исключение, которое встречается для некоторых зданий, например, признанных объектами культурного наследия, если их реконструкция финансируется из других источников. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Дорогие друзья, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Начинаем мы наш восточный час. В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня целый час будем говорить о Востоке, о Ближнем Востоке, об Иране, ситуации вокруг этой страны, в стране, ну и о тех процессах, которые сейчас развиваются на наших глазах, какие имеются перспективы. Естественно, нас интересуют и российско-иранские отношения. На этом треке тоже есть подвижки. Сегодня у нас в студии в гостях Раджаб Саттарович Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана. Ну и будем подробно говорить обо всем том, что связано с Ираном. Раджаб Саттарович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли, рада вас видеть. Иран – тема, о которой мы говорим не одну программу, но при этом актуальности своей она не теряет. Много новостей и сегодня касательно Ирана, вообще за прошедшую неделю. Несмотря на то, что, слава богу, военные действия на Ближнем Востоке прекратились, никто никого, условно говоря, массово не убивает на данный момент. И в этом контексте, конечно же, всех интересует, возобновится ли война, что говорят об этом в Иране, какая вообще сейчас ситуация в Иране. Если послушать американцев, то Иран вот-вот должен развалиться. Но если подумать, то заявление из Вашингтона, к сожалению, ну или, может, к счастью для кого-то, невозможно воспринимать всерьез, так как они не соответствуют самим же себе. Они могут очень сильно отличаться, утром говорить одно, вечером другое, днем совершенно, значит, иное, а завтра и, в принципе, сделать вид, что никаких заявлений до этого не было. Там свято верят в то, что в Иране развивается некая внутриполитическая борьба, и иранские власти пытаются каким-то образом новый статус-кво сейчас установить. Мол, корпус стражи исламской революции прибрал к рукам всю полноту власти в стране. Система вилаят-уль-факих более недействительна. Верховный духовный лидер Рахбар Муштаба Хамини не владеет ситуацией. Светские, так называемые, власти страны в лице президента, кабинета министров также не могут повлиять на ситуацию. И, мол, из-за этого с Ираном не получается договориться. А вот морская блокада, которая была введена против Ирана, так она вообще уничтожила в клочья иранскую экономику. Денег в Иране нет. И хоть и не удалось свергнуть власти в ходе бомбардировок, но вот-вот скоро что-то должно произойти. Даже если это будет не революция, то это будет какой-то, видимо, военный переворот. Ну, скорее всего, именно это имеют в виду в Вашингтоне, иначе совсем бессмысленно получается. Скажите, пожалуйста, что в Иране на самом деле происходит? Есть ли там какие-то зачатки того, что можно было бы назвать борьбой за власть? Как сейчас система функционирует по прошествии 2 месяцев после начала войны, после тех потерь, которые там имелись? Ну и на что нужно в этом контексте обращать внимание?
3: Отличное начало. Вы очень хорошо вступительную такую речь, которой охватили практически все опорные моменты реалии нашего дня. Я попрошу, чтобы, поскольку у нас час времени, обстоятельнее предстоит разговор, для того, чтобы монолога не было, и чтобы слушатели не устали от общения с одним человеком, я попрошу вовремя меня остановить, чтобы мы могли бы, да, на многие вопросы и актуальные идеи как бы, ну, попробовать освещать их. Ну, во-первых, средством массовой информации является очень мощным оружием, так сказать, для реализации политики Запада, в том числе, в первую очередь, конечно, Соединенными Штатами. Они создали, просто обеспечили монополии на средства массовой информации. Они обрабатывают международное общественное мнение в нужном направлении. Общественное мнение мира подготавливают к тем или иным событиям, чтобы остроты восприятия не было, наоборот, было восприятие как естественно происходящее событие. На сегодня, ну, какие там свободы слова, какие там права международные сказать и так далее и тому подобное, ничего абсолютно не соблюдается. Для них, для средств массовой информации Запада, ну, начиная от CNN, Fox News и так далее и тому подобное, BBC английский и так далее, все они обслуживают, и они давно существуют для того, чтобы обслуживать интересы своих хозяев. Для них никакие нормы человеческого права, никакие идеи справедливости, исходящие из каких-то человеческих, общечеловеческих ценностей, практически не существует. Есть мерило одно. Сделать так, чтобы решение, которое принимает руководство, оно очень плавно, так сказать, реализовалось. Вот поэтому 99% сообщений западных средств массовой информации, к сожалению, фейковые. Они очень далеки от реалии. Они освещают те вопросы, которые им интереснее, выхватывают из них и сделают, когда нужно будет в негативном плане, так сказать, трагедию мирового уровня, а когда им не нужно вообще грандиозные события, которые будут происходить в мире, они даже их не заметят. Вот, по отношению к Ирану, все, так сказать, все брошено на то, чтобы очернить эту страну, показать состояние, которое вот-вот развалится страна, сообщить всем достаточно упорно, навязчиво идею о том, что там идет жуткая внутрипартийная, внутрисоциумная, так сказать, такая борьба, вот-вот там КСИР всех, так сказать, отправит на обочину политической жизни и будет, ну, военное командование, так сказать, в Иране. И власть будет переходить к военным и так далее и тому подобное. И самое главное, внушает мысль, что Иран вот-вот разваливается на несколько частей, и американцы даже идут на подмогу, чтобы этого не было. Поэтому то, что сообщается по отношению к Ирану, абсолютно никакого отношения к реалиям не имеет. Как никогда, вот на сегодня, теперь я расскажу о том, что происходит сейчас в Иране. Сегодня 64-й день с начала военного нападения Соединенных Штатов вместе с Израилем, так сказать, на Иран. Это военная агрессия, это военное преступление. И вот 64 дня народ Ирана во всех практически основных городах выходит на улицы в поддержку, демонстрируя широчайшую, глубокую, однозначную, безапелляционную поддержку своего руководства. 64 дня. Никто ни в одной стране мира не может так долго уговаривать народ, чтобы они выходили и поддерживали власть. Несмотря на то, что сейчас Иран испытывает самые сложнейшие ситуацию в связи с ограничениями и так далее и тому подобное, ни на один вечер не было отключения электричества, ни на один вечер не было отключения газа. Во всех магазинах, всех городах все полки заполнены, как и до войны, продукциями, продовольствием. Каких-то уличных недовольств относительно действий властей или против властей нет. Наоборот, антиамериканизм, антиизраильское настроение достигло своего апогея вот в эти дни. Все трудности, которые имеются, они считают, что именно происходит из-за американцев, израильтян. Они обеспечивают им вот такую жизнь, не хотят нормальной жизни и так далее и тому подобное. Поэтому то, что произошло, когда-то должно было произойти это все. Знаете, отношение Соединенных Штатов к Ирану – это не вопросы экономики, это не вопросы политики. Это на самом деле вопросы такого нравственного, психологического мирового восприятия Ирана. Я бы сказал, что на уровне патологии находится этот вопрос, поскольку есть такое понятие, как иранский синдром. Вот иранский синдром глубоко сидит в мозгу, так сказать, американцев, особенно правящих кругов.
2: В чем он заключается?
3: Знаете, до 79 года американцы практически правили Ираном. Они качали нефть, управляли этой страной. Иран был самым главным партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в исламском мире. И они дружили очень крепко, сильно и надолго. При шахе, имеется в виду. И вот в 79-м совершается исламская революция. Кстати, одной из причин, так сказать, совершения исламской революции именно было то, что западные ценности очень насильно агрессивно насаждались, так сказать, на иранскую почву. Это приводило к неприятию американских ценностей, западных ценностей. И это позволило те, которые ну, более или менее хотели, так сказать, в условиях совершенной свободы или каких-то там ложных свободных манер пожить, они тоже перешли в сторону, так сказать, духовного лидера Ирана, в дальнейшем духовного лидера Ирана, стали свободными сторонниками того, чтобы нужно все-таки изгнать американцев с их ценностями западными, которые разрушают национальную самобытность иранцев на корню. Поэтому вы помните традиционные картинки, когда в Иране было ну, практически это страна, где по вечерам собирались из разных стран, даже приезжали для того, чтобы в этих казино, так сказать, ресторанах отдыхать, так сказать, в Иране. Поэтому на самом деле это все очень сильно влияло на состояние иранской идентичности, культуры, традиции, обычаи этой страны. И они взялись за то, чтобы все-таки отмахнуться, отряхнуться от всего чуждого и просто выгнали американцев. Первым делом выгнали американцев. Они теряли свои позиции, они теряли деньги, они теряли, скажем так, влияние на Ближнем Востоке. Они на глазах у всего мира достаточно не смогли продемонстрировать силу и возможности. До этого они очень сильно рекламировали идею, что Соединенные Штаты своих бойцов, своих граждан, где бы они ни были, если они окажутся в какой-то опасности, в какой-то сложной ситуации, даже ради одного гражданина Соединенных Штатов Америка может направить целую авианосную группу для того, чтобы защитить, забрать своего гражданина. А тут иранские студенты берут в заложники 52 американских дипломатов, а они потом оказываются не совсем дипломаты и не совсем дипломатическую деятельность вели. И на протяжении 444 дней Америка не может их вызволить оттуда, не может при всей своей мощи, возможности и так далее и тому подобное, они были бессильны перед иранскими студентами того времени.
2: Это было... В итоге эта ситуация привела даже к импичменту действующего президента.
3: Нет, в итоге, да, к нему, по отношению к нему к импичменту, в конце концов, лидер Ирана Хомейни просто к очередной годовщине американцы пошли, так сказать, на то, чтобы освободить определенные суммы денег иранских, которые Шах размещал, так сказать, в американских банках. Но все-таки новая администрация пришла, и вот для того, чтобы показать добрую волю, духовный лидер просто освободил этих дипломатов от состояния, так сказать, ограничения, и они вернулись обратно. То есть Иран сделал жест доброй воли, американцы так и не смогли освободить. Вот это унижение на глазах у всего мирового сообщества на протяжении полтора года, что вот такая мощнейшая страна мира не может разобраться с новообразованной республикой, так сказать, это вот очень укоренилось и сидело, так сказать, и сидит до сих пор. Им нужно, вот им, всем американским президентам после всего этого, военным особенно, нужно, чтобы достичь такого уровня, чтобы Иран встал на колени, вот чтобы он сдался, капитулировал, признался, там, руки поднял, белый флаг. Ну вот им нужно до этого состояния довести эту страну.
2: А вот где вот эта точка? Она вообще есть?
3: Эта точка ожидания во главах у американцев, но на самом деле они очень... Это их желание, так сказать. То есть выдает желаемое за действительное. Они хотят получить это состояние любой ценой. Их не интересует ядерная программа Ирана, их не интересуют права человека в Иране. Любые другие вопросы совершенно для американцев не имеют никакого значения, лишь бы...

0: идеи Нетаньяху и его группы по поводу создания Большого Израиля за счет почти 7 государств Ближнего Востока. Они сами вообще пришельцы, но они хотят за счет других государств создать еще, даже уничтожив, убрав с политической сцены, создать очень большое государство под названием Большой Израиль. Но этому мешает, ну, просто на пути стоит Иран. В одиночку Израиль не может справиться с этой страной. В одиночку без помощи Соединенных Штатов...
1: Но теперь, как выяснилось, и с помощью тоже.
0: Без помощи Соединенных Штатов и поддержки Израиль не выдержал бы даже и неделю в случае прямого столкновения с Исламской Республикой. Тем более у Исламской Республики особые счеты по поводу Израиля. В Иране считают, что все и так, так сказать, Соединенные Штаты плохо относятся к Ирану, но натаскивают, просто вымучивают, просто провоцируют Соединенные Штаты именно израильтяне. Потому что вот главная цель, просто мечта и израильтян, ну, кого с Израилем имеется в виду, это все-таки сделать так, чтобы напрямую Соединенные Штаты как бы в военном плане могли противостоять Ирану.
1: Так, верно? А разве не это мы наблюдали?
0: Вот это произошло. Вот всегда иранцы переживали, что а как будет, если на самом деле Соединенные Штаты будут нападать. Они готовились с разными сценарии, ответа готовили. Ну, Иран никогда не хотел и не хочет никакой войны вообще ни с кем. Это абсолютно миролюбиво настроенное государство. Я не помню, чтобы даже по отношению к талибам, по отношению к международным экстремистским группировкам, террористическим организациям, достаточно сначала поучительное такое гуманное отношение, потом, когда видят, что ничего не получается, конечно, последует жесткий ответ. Но чтобы выступить инициатором какой-то войны или агрессии по отношению к другим государствам, ну, во-первых, такой идеи нет у Ирана. Во-вторых, это для иранской ментальности и современной политики считается на самом деле абсолютно чужеродной эта идея. Даже по отношению к Израилю, когда заявляется, что эта страна не имеет права в таком виде, в котором сейчас имеет, не имеет права, так сказать, оказаться на политическом небосклоне, поскольку это не означает, что на самом деле Иран вот-вот собирается напасть или планирует какое-то нападение на Израиль. На самом деле они считают, что эта страна искусственно создана, несправедливо создана. А по законам Божьим, так сказать, рано или поздно наступит божественная кара по отношению к этому государству. Поэтому с точки зрения их, так сказать, гуманитарного, нравственного восприятия, рано или поздно эта страна, которая построена на идее несправедливости и агрессии, рано или поздно, не имея на самом деле своих скрепов, традиций, жизни, культуры на этом месте и так далее и тому подобное, они уйдут, эта страна уйдет с политической арены.
1: Раджаб Саттарович, ну, если говорить чисто с некой такой философской точки зрения, разве это не является причиной конфликта? Ведь в Израиле именно об этом говорят, что Иран желает нашего уничтожения, и мы сейчас защищаемся. Ну, то есть получается, что вполне себе оправданная реакция с точки зрения правительства Израиля и христианских сионистов, которые находятся в США.
0: Да, на самом деле, вот эта идея о том, что Иран спит и видит и мечтает уничтожения Израиля, вот-вот нападет, так сказать, и желает смерти, так сказать,

0: Израиль, он на самом деле во многом абсолютно в обратном смысле этого слова интерпретируется. Им это удобно, поскольку надо будет настраивать Соединенные Штаты и весь Запад против Ирана. По поводу идеи о том, что никакого Холокоста не было, например, говорил Ахмадинеджад. Ну, потом, поскольку очень болезненно было воспринято эта идея, поскольку он с трибун Генеральной Ассамблеи ООН это заявлял и не один раз, а для того, чтобы натравить весь мир на него, так сказать, его слова о том, что Израиль не имеет права, собственно говоря, находиться, так сказать, в числе стран мира и должен быть стерт якобы с лица земли. На самом деле он никогда такого не говорил. Он говорил о том, что вот ровно то, что я недавно говорил, что это абсолютно несправедливо созданное государство за счет палестинских земель, за счет мест, которые, собственно говоря, другие государства испокон веков жили и так далее и тому подобное.
1: Раджаб Саттарович, наша первая часть подходит к концу. Очень интересную тему мы затронули, вообще причины такого крупного ближневосточного конфликта и той войны, которую мы наблюдали, агрессии страны США, Израиля против Ирана. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Для вас работает Урал Керимов. В гостях у нас Раджаб Саттарович Сафаров. Оставайтесь с нами интересно. Вернемся.
2: «Разворот на восток».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждый вторник ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом «денацификация», еще когда это не было модно. В 5 вечера по вторникам на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. История знает немало гениев, которых при жизни считали безумцами. Да и грань эта для многих неочевидная. Вся жизнь голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога, оказавшего огромное влияние на искусство 20 века, череда ненормальных событий в обывательском понимании. Будущий живописец родился через год после того, как на свет появился, и почти сразу умер его брат, которого назвали Винсентом. Имя перешло к новорожденному. Мало того, заботливые родители водили мальчика на могилу брата к надгробной плите с его собственным именем. Биографы художника считают, что тогда он получил роковую психологическую травму. Родные считали Ван Гога странным ребенком, были с ним холодны. Наверное, поэтому полотна художника залиты желтым солнечным светом. Своего рода компенсация. Приступы ярости у Винсента резко сменялись подавленностью. Даже в психиатрическую клинику такие амплитуды привели. Исследователи говорят, биполярное расстройство. Впрочем, диагноза никто не видел. Врачебная тайна, но часть уха он себе отрезал. Это исторический факт, обросший десятком легенд. Картины Ван Гога отражали не окружающий мир, а его состояние, отношение к нему. За это художника верные поклонники и ценят. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». И то не вечер, то не вечер. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио Спутник. Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: Разворот на восток.
1: Друзья, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Мы продолжаем. По-прежнему для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня с нами сегодня в гостях Раджаб Саттарович Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана. Говорим про Иран. В первой части говорили о вопросах, которые касаются того идеологического противостояния, которое десятилетиями развивается между странами Запада, в частности, Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, с другой стороны. Чем это все было обусловлено, как это противостояние развивается. Ну, конечно, у нас есть и много актуальных новостей. Мы уже развенчали миф о том, что Иран вот-вот развалится, о том, что там есть некая борьба за власть. Хотя процессы, конечно, проистекают, и информация меняется буквально у нас на глазах. Раджаб Саттарович, скажите, пожалуйста, вот по вопросам, которые нынешней обстановки в регионе, ну, там, по той же морской блокаде, да, которую американцы установили против Ирана, или же по новому статус-кво в Ормузском проливе, о том, что Иран постоянно говорит о признании некого суверенитета Ирана над этой морской артерией, о требованиях Ирана по выводу американских баз из региона, ну или как минимум американских баз из арабских государств Ближнего Востока, гарантии о ненападении когда-либо в будущем, компенсации ущерба, а также снятие санкций и размораживание тех средств иранских. Кстати, там разные суммы называются, от 70 миллиардов чуть ли не до 300 миллиардов долларов, мол, в разных банках есть разные депозиты, которые десятилетиями, собственно говоря, не возвращают их владельцам, да, иранскому государству. Ну и вопросы, которые касаются ядерной программы. Иран отказывается каким-то образом пересматривать формат, статус своей ядерной программы, отказывается принимать какое-то вмешательство в этот суверенный вопрос. В связи с ядерной программой, естественно, обсуждают и вопросы, касающиеся баллистической, ракетной программы Ирана, внешней политики Ирана в регионе, так называемая ось сопротивления, или как враги Ирана это называют, значит, ось зла на Ближнем Востоке. Какой сейчас у нас статус-кво? Что в Тегеране об этом говорят? Вообще, готовы ли в Иране отступиться от этих своих позиций? Буквально накануне нашего эфира президент США Трамп заявил о том, что есть некое новое предложение от иранской стороны. Американская пресса пишет, что там какие-то новые 14 пунктов, хотя половина из них, я вот смотрел, из доступной информации публичной, ничего нового я там не увидел, если честно. Ну и как вообще оценивать перспективы переговоров? Потому что, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, которого я придерживаюсь, ну, на самом деле, уже достаточно давно, еще до конфликта в этом году, до июньского конфликта, что американцы, в принципе-то, не намерены договариваться с Ираном. Американцы хотят привести ситуацию к тому моменту, когда будет или новый Иран, или Ирана, в принципе, не будет, я имею в виду Исламской Республики. Как вы считаете, эти переговоры о переговорах или о прекращении конфликта, не только военных действий, конфликта в целом, имеют какие-то перспективы на реализацию? Или же это просто очередная пауза?
2: Вы последними своими словами о том, что американцам все это не нужно совершенно, они хотят или нового Ирана, своего вассала, так сказать, в этом регионе, или вообще регион без Ирана. Вот это главная задача, которая их интересует. Они не достигли решения этого вопроса. Более того, своими действиями, своей агрессией, своим нападением они практически оказали себе медвежью услугу. Раньше еще никто не знал, ситуация какова будет. Даже в мыслях у Ирана не было перекрыть, например, Ормузский пролив. Они строили разные варианты, при каких условиях это можно. Это последнее оружие, так сказать, для того, чтобы затопить какие-то судна, подготовить, заминировать все пространство. Если вы вот нас таким образом, мы можем вас вот таким образом, и так далее, и тому подобное. И так получилось, что на самом деле вот это нападение открыло новые возможности, совершенно неожиданные возможности для Ирана. Вот это нападение стало точкой, отправной точкой для изменения ситуации в связи с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты очень долгое время стремились к гегемонии, вот политическому военному превосходству над всеми на протяжении десятилетий. Вот это ощущение превосходства, доминирования и политического, и экономического, и военного привело к тому, что они себя считали небожителями, богоизбранными. Они не считались международным правом, и они действовали на правилах. Вместо международного права они действовали на правилах, которые сами же устанавливали по отношению ко всем другим странам и тому подобное. Вот это привело их к тому, что неожиданно они не заметили, что времена меняются, люди меняются, страны, так сказать, меняются, век коммуникации, все-таки уровень образованности, информированности, коммуникации между разными странами очень сильно увеличивается, технологии меняются и так далее и тому подобное. И они пропустили, запустили этот момент реального восприятия состояния, реального состояния иранских возможностей, иранского потенциала. И вот они зубы свои обломали, так сказать, нападением на эту страну. Вообще, какое-то время тому назад Трамп сказал, что только от одного моего округа в сторону Ирана все разбегутся. Если я просто скажу, что начну военную кампанию, все, страны не будет через 3 дня. Потом он Стармеру сказал, что я даю себе 100 часов на уничтожение Ирана. Будьте спокойны. И заберу эту страну, просто буду качать нефть, назначу своего представителя и т.д. и тому подобное. Он открыто этом всем говорил об этом. Но он не учел, что эта страна совершенно уже другая. Эта страна уже абсолютно имеет такие скрепы, которые еще никто это не мог понять до конца. Поэтому, когда нападение произошло, вместо того, чтобы народ Ирана и политические силы, военачальники, истеблишмент и элиты, вместо того, чтобы разбежаться, устроиться потеплее в разных странах и договариваться с агрессорами, они, наоборот, все бросили и стали объединяться вокруг своих именно военачальников, поскольку они были на поле боя. И оказали максимальную поддержку. Вы знаете, сейчас в Иране, совсем вот после перемирия, открыли сайт и сказали, что сейчас состояние ни мира, ни войны. Вот, скорее всего, вероятность того, что Америка нападет еще раз, очень высока. А если кто желает на самом деле противостоять Америке, предлагаем записаться вот на этом сайте.
1: То есть это такие добровольцы, получается, да?
2: Да, зарегистрироваться добровольцем, причем их называется «Фидаи Иран». «Фидаи» — это тот, который может пожертвовать свою жизнь ради суверенитета и защиты своей родины. То есть не просто добровольцем идти на фронт, а тот, который готов отдать свою жизнь ради спасения государства, с таким, скажем так, фразеологическим понятийным моментом регистрация происходит. И что вы думаете, вот на сегодня 31 миллион 500 тысяч человек записались, зарегистрировались. Это люди, которые четко понимают, ради чего они готовы взять...
1: Треть населения страны.
2: Это треть населения. А если учитывать стариков в сторону, сказать, как бы, и не учитывать детей, то это половина страны готовы защищать свою родину от американцев, израильтян, от любой агрессии. Это первое. Ну, как можно победить народ? Можно победить какую-то группу, можно победить какой-то клан, не знаю. Но народ — это невозможно победить. Американцы не рассчитывали на это. Это первое. Второе, они не рассчитывали технологический уровень развития и потенциал Исламской Республики. В-третьих, они не учли на самом деле возможности Ирана в военном плане выстраивает многоходовую, так сказать, борьбу, так сказать, против агрессора, и они очень хорошо выстроили ос сопротивления, которые через какое-то время к Ирану примкнули, и борьбу за, против Америки и Израиля считали как раз священной войной для себя, начиная, собственно говоря, от йеменских хуситов, группы сопротивления в самом Ираке, начиная от Хизбалли и так далее и тому подобное, все-таки образовывается очень серьезная дуга сопротивления. И, например, у Ирана появилось очень много шансов, которые действительно при реализации этих вариантов не только Иран может повлиять на мировую экономику, но и на мировые, так сказать, гуманитарные проблемы. Так сказать, не только на баланс между Западом и Востоком, между Америкой и Ираном, но состояние, вот задействование этих резервов позволит тому, что Соединенные Штаты впервые в жизни теряют ощущение гегемона и начинают терять позиции на мировой арене. Вот на наших глазах, как мы говорим, идет очень интенсивное изменение ситуации в мире. Фактически формируется новый порядок, миропорядок. И этот миропорядок предполагает образование нового мирового игрока в лице Ирана и ухода с гегемонических таких позиций, причем по острой наклонной и очень серьезным ускорением Соединенные Штаты. Изменение баланса сил опять разрушает мировой баланс для того, чтобы вот вакуума не было, чтобы не было стрессового восприятия. Здесь какое-то время нужно. Вот сейчас состояние ни мира, ни войны предполагает на самом деле... Это нам кажется, что хорошо, что они стреляют. По большому счету, иногда это состояние хуже войны. Вот для американцев это состояние, они якобы вроде бы не дают возможности Ирану нефть продать и якобы душат экономику Ирана. Но они еще хуже делают для очень многих стран, которые действительно, Ормузский пролив для них жизненно важный. Вот через буквально еще пару месяцев весь мир на себе будет ощущать нехватку продовольствия, поскольку 43% минеральных удобрений перевозилось с этого региона через Ормузский пролив. Вот эти минеральные удобрения нужны в особый временной период, когда нужно будет засеивать, так сказать, выращивать и так далее и тому подобное. Вот сезон прошел, так сказать, они практически не нужны уже будут. Мы буквально через какое-то время увидим, что очень многие государства будут страдать от нехватки еды, продовольствия, и это приведет к не меньшей катастрофе во всем мире. Это последствия как раз американской политики по отношению к блокаде Ормузского пролива. Иран никогда не закрывал этот Ормузский пролив. До войны все было открыто совершенно. И вот вынужден был перекрыть Ормузский пролив, потому что через этот пролив американцы снабжали свои военные базы на территории монархии Персидского залива, близ страны Ближнего Востока и так далее и тому подобное. И потом с этих баз атаковали Иран. Но для того, чтобы они не смогли снабжать оружием, продовольствием, поддержать состояние боевое, так сказать, этих баз, Иран естественным образом прикрыл, так сказать, Ормузский пролив, чтобы защитить себя. Но при этом дружественные страны, нейтральные страны легко могли проехать, на самом деле, пользоваться этим проливом, абсолютно было открыто. И для дружественных стран вообще бесплатно абсолютно. А для врагов, те, которые на самом деле на своих территориях размещали американские базы, которые действительно являются угрозой для суверенитета Ирана и стабильности Ирана, это фактически соучастники агрессии по отношению к Ирану. Это будет считаться враждебными, вражескими странами. Для них запрет наложен, поскольку на самом деле не помогает. По большому счету, все, что там происходит, как ни странно, как ни парадоксально, очень выгодно России, если переходить к российско-иранским отношениям, роль, место, значение.
1: Но вот в этом контексте, да, я хотел бы тогда задать вопрос. Для нас стратегическая стабильность на Ближнем Востоке важна и имеет, ну, наверное, жизненно важное значение. Почему? Ну, допустим, наши коммуникации с глобальным югом, они проходят по нескольким альтернативным друг другу маршрутам. Это Черное море, проливы, Средиземное море, ну, то есть Турция так или иначе в этом принимает участие. Это проект «Север-Юг», который так или иначе замыкается на Иране и в любом случае проходит по территории Ирана. Ну и это наши партнеры в Азии, такие страны, как Китайская Народная Республика, допустим. Конечно, мы имеем выход и в Северный Ледовитый океан, и в Тихий океан, но при этом кратчайшие-то пути на глобальный юг, в Азию, в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, на Ближний Восток, в Африку, для нас лежат именно через Большой Ближний Восток, если хотите. И, естественно, дестабилизация, какая-либо война там, она бьет по нашим интересам, на мой взгляд, потому что так или иначе, в любом случае, эти военные действия затрагивают страны, которые являются для нас партнерскими. Ведь Россия — это единственная сверхдержава, вообще крупная держава в мире, которая имеет ровные, стабильные, взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения со всеми странами, которые мы сейчас в контексте этого конфликта перечисляем, ну или же не перечисляем пока еще. Поэтому вот в этом смысле, Раджаб Саттарович, я бы, наверное, сказал бы о том, что с одной стороны, действительно в плане глобальной геополитики, извините за тавтологию, изменение того баланса сил и переход от статуса однополярного мира к многополярному миру на руку не только нам, но даже самим Соединенным Штатам в перспективе, я действительно в этом убежден, и Западу тоже. Но то те процессы, как это происходит, конечно, бьют и по нашим интересам. И в данном контексте я бы хотел бы опровергнуть вот тот нарратив, который очень часто, в том числе на Западе, пытаются, и в Украине, кстати, да, на Украине пытаются так или иначе наложить на происходящее. Потому что, допустим, в Киеве говорят о том, что ну вот это вот очень полезно для России. А Россия сотрудничает с вашим врагом, Россия наш враг. То есть получается, что мы с вами друзья, и вы должны нам помочь против России. И вот в эту ловушку, конечно, нам бы не стоило попадаться, с одной стороны. Но с другой стороны, я с вами полностью согласен о том, что нужно пользоваться этой ситуацией. Мы не можем отсиживаться, мы не можем делать вид, что нас это не касается, с одной стороны. С другой стороны, если мы свои интересы не защитим, никто их за нас не защитит. Вот в этом контексте, что у нас сейчас с нашими отношениями и с Ираном, и с Ближним Востоком, как они, на ваш взгляд, теперь будут развиваться, что нам нужно предпринимать?
2: Знаете, на самом деле...
1: 3 минуты у нас, к сожалению, остается.
2: Когда острая фаза противостояния военное возникла, очень многие в Иране ожидали, что у России будет более активная позиция. Россия видит, что американцы и израильтяне нападают очень жестоко, бесчеловечно. Ну, они чисто находились в состоянии, когда Россию считают очень дружественной страной.
1: Но, с другой стороны, мы тоже ожидали признания Крыма, признания Новороссии со стороны Ирана.
2: Одну секунду. И вот тут все-таки прямая война идет, и вот, причем самая жесткая. И вот они не учли один момент. Для России, на самом деле, вот эта ситуация очень сложная. Россия фактически ведет филигранную политику. Для нас со всех сторон у нас равнозначные, интересные, очень выгодные взаимоотношения со всеми участниками этого процесса. Мы одновременно должны учитывать интересы Китая в этом конфликте. Мы находимся в очень хороших отношениях и выстроили нам в протяжении очень многих лет хорошие отношения, добрососедские, дружеские, с монархами Персидского залива. Так сказать. Мы одинаково ценим роль Израиля как страну, которая может стать посредником в американо-российско-израильских взаимоотношениях. Мы также, конечно, в первую очередь мы исходим из нашего большого договора, подписанного с Ираном в прошлом году по поводу развития отношений во всех сферах. И вот здесь занять мудрую и тонкую политику очень было сложно. И Россия справилась с этой задачей. Понимаете, очень многие примитивно считают, что если эта ситуация обострится, внимание Соединенных Штатов будет приковано к этой ситуации, и, конечно же, украинский вопрос, так сказать, не будет обеспечен той поддержкой, которая раньше была. Поэтому на самом деле это все обманчиво. Но с точки зрения геополитики, вот перспектива выхода из однополярного реального мира в состояние полярного мира, вот этот конфликт обеспечил и обеспечивает. Это самая главная задача, вот это и решение, и выгода в этом конфликте.
1: Раджаб Саттарович, мы не договорили, наше время заканчивается, не успели обсудить огромное количество вопросов. Я думаю, это было бы интересно и для нас, и для наших слушателей. Поэтому приглашаю в удобное время продолжить этот разговор. А нашим слушателям, зрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Саттарович Сафаров. В эфире «Разворота на восток» для вас работал Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Увидимся через неделю. Спасибо за внимание.

освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинения назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии.

знать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Страны Запада возводят железный занавес России. Поезда Победы в преддверии 9 мая выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке. Далее подробнее. Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее стало известно, что БПЛА, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Страны Запада возводят новый железный занавес с Российской Федерацией, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Артем Булатов. Он отметил, что стараниями бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева Евроарктического региона. С выходом России из этих структур их деятельность утратила смысл и сейчас, по сути, низведена до второстепенного инструмента антироссийской политики НАТО и ЕС. Правительство Великобритании планирует вступить в переговоры о присоединении к инициативе Евросоюза, который собирается предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро. Об этом передают агентство Reuters со ссылкой на канцелярию британского премьера Кира Стармера. Глава Евросовета Антонио Кошта 23 апреля заявил, что страны Евросоюза окончательно утвердили кредит Киеву. Страна будет обязана вернуть его только в случае выплаты репараций со стороны Москвы. В Министерстве иностранных дел России не раз заявляли, что подобные тезисы оторваны от реальности. Аварийная бригада устраняет прорыв на сетях горячего водоснабжения на улице Калинина в Владивостоке, в результате которого затопила проезжую часть. В соцсетях разошлись кадры аварии. Вода льется из труб на улицу, затопив дорогу, доходит машинам до дверей. Водители на видео говорят, что льется кипяток. Ремонт и ликвидация последствий находятся на контроле прокуратуры. Украинский производитель беспилотников предоставляет работу сбежавшим с Украины гражданам на своем заводе в Польше, начиная с 2022 года. Это выяснило РИА Новости, изучив соцсети. Ранее в Минобороны сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потери нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Киева. Известно, что ими собираются бить по территории России. По информации военного ведомства, предприятия по выпуску ППЛА расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. Поезда Победы в преддверии 9 мая выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке, сообщает Дальневосточная железная дорога. 7 мая поезд отправится со станции Хабаровск-1 до станции Хабаровск-2. Отмечается, что на конечных станциях праздничных маршрутов пройдут выступления творческих коллективов и торжественные митинги, в которых примут участие ветераны и дружинники тыла. Злоумышленники выпрашивают у детей данные для входа в их соцсети, а после пишут их родителям и выманивают деньги, запугивая, что ребенок находится в опасности, рассказали РИА Новости в отделении Национального центра помощи «Спасград». По данным организации, активные действия мошенников сейчас затрагивают именно несовершеннолетних, потому что взрослые стали более осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. И Дмитрий Егорченко в студии, Генри Садарян у меня сегодня в гостях, доктор политических наук, профессор, декан факультета управления политикой МГИМО.
3: Так и есть.
2: Генри, приветствую тебя.
3: Привет, Дима.
2: Давно хотел тебя на интервью по неожиданной теме. Вот обычно все вот это Иран, какой-нибудь мы обсуждаем всю Америку. А есть прекрасная страна в мире, которую, как я знаю, ты знаешь и любишь. Италия такая страна.
3: Я на ней специализируюсь изначально. Так. Просто сами итальянцы говорят, есть такая поговорка, что все время что-то случается, но ничего не происходит. Это вот такая поговорка. И вот то же самое с Италией. Ее как бы актуально комментировать сложно, потому что там никогда ничего глобального, значимого, там, кроме раз в 5 лет, не происходит. Поэтому приходится расширять тематику.
2: У меня есть ощущение, что для большинства наших слушателей, граждан Российской Федерации, да, в общем, и для меня тоже, наверное, Италия — это все еще Адриано Челентано, итальянцы в России, и вот какой-то такой непонятный мир, очень красивый местами, очень обшарпанный другими местами. Я в Италии бывал тоже несколько раз, в общем, так оно и есть. Но это же современная европейская страна. Да, может быть, не очень динамично развивающаяся, мы про это сейчас поговорим. Но она сильно отличается от того, что мы видели в старых фильмах, наверное. Давай, как это, по классике с базиса начнем. Италию... 2008 был год, по-моему, когда какие-то финансовые аналитики банковские Италию включили в группу стран PIGS. Угу. Свиньи, они их так, это аббревиатура такая.
3: Нежно.
2: Нежная. Нежная вместе с Грецией, Испанией, Португалией. Там еще иногда вторую И подрисовывали, Ирландию туда к ним тоже до кучи загоняли. Почему так? Почему уже тогда Италия была где-то там на задворках, и большая часть Европейского Союза, вот Германия, вот эта вот вся Франция, относились, ну, так, через губу немножко к Италии?
3: Ну, есть ряд причин. Вообще, в целом, вступление в полноценное европейское экономическое пространство, оно для Италии было очень болезненным, как оказалось, да, то есть в долгосрочной перспективе мы понимаем, что в 70-е годы, допустим, в Италии принято говорить об экономическом чуде, о расцвете промышленности, индустрии. А чем больше становилось Европейского Союза, внедрение евро и всего прочего, тем сложнее приходилось итальянской экономике на макроуровне. К этому надо добавить достаточно специфическое трудовое законодательство местное, которое существует. То есть, я буду стараться, знаешь, не какими-то цифрами говорить, а вот жизненно...
2: Примерами.
3: Ну, допустим, каждый человек, который был в Италии, очень часто лицезреет такую картину, когда владелец заведения сам же стоит за барной стойкой, а его сестра или жена работает официантом, а младший сын поваром.
2: Это свежий мем есть такой: «Сеньора, лимони!»
3: Из этой серии. А так происходит почему? Потому что тебе оформить человека на работу, это настолько дорого, что ты ему должен минимальную зарплату, допустим, 2000 евро платить, и еще столько же налог за него. То есть это просто какой-то золотой должен быть сотрудник, который в жизни не окупится. Поэтому часто сами владельцы малого бизнеса, они сами же и встают, и продают, и все, потому что столько денег, таких оборотных средств просто нет. При этом Италия, ее так сводить к тому, что это какая-то небольшая, незначимая страна в Европе, не стоит. То есть это стабильно четвертая, как правило, была всегда, а сейчас уже местами третья экономика Европейского Союза, да, после того, как британцы поступили соответствующим образом с Брюсселем. Есть крупнейшие итальянские корпорации, которые по всему миру известны, и люди пользуются их услугами. Италия с точки зрения цивилизационной — это, наверное, важнейшая страна для Европы, и с точки зрения культурной. И она, тем не менее, это одна из 6 стран-основательниц Европейского Союза, как в тот момент Европейского объединения угля и стали. Поэтому экономически, безусловно, проблем огромное множество. Каждый год это связано с дефицитом бюджета, который итальянское правительство пытается держать в узде какой-то. Это связано в особенности на фоне санкций, которые в отношении России введены. Это практически там местами происходит деиндустриализация и огромные проблемы с сельским хозяйством.
2: Вот,
3: и,
2: прости, пожалуйста, да. Я как раз вспомнил в этой связи цитату из программы, по-моему, Мелони, когда они шли, и даже выписал эту цитату для себя: «Укрепление национальной промышленности и достижение национального продовольственного суверенитета». Угу. У меня, когда я это первый раз услышал, у меня упала челюсть. Говорят, до уровня пола, да.
3: Ну, у Мелони есть очень понятная функция, на мой взгляд. Надо быть объективными, она в действительности mm-hmm. популярна. Это в настоящий момент самый популярный руководитель в топ там 10 европейских странах. Да, там я не беру там Прибалтику или восточноевропейские страны. Вот если взять Францию, Германию, Италию, Испанию и так далее, то самый популярный руководитель правительства — это Джорджа Мелони, потому что у нее рейтинг стабильно выше где-то 30%. Это небывалая ситуация не только для Италии, но и в целом уже для современных европейских стран, где лидеры, как правило, высокой легитимностью не обладают в собственных обществах. В случае с ней, тем не менее, несмотря на эту популярность, которую она обеспечивает и медийно, и прочими технологиями, я глубоко убежден, что ее главная политическая функция – это быть канализатором правых настроений, уводить их от Лиги, от Сальвини, который вынужденно с ней находится в союзе и в коалиции, потому что в одиночку не способен сформировать правительство, и у нее всегда процент повыше, чем у него. Но все, что она делает, это канализирует очень большой объем недовольства, который есть в Италии касательно мейнстримовых элит политических, и уводит его в сторону. Вот самый яркий пример, который я очень часто привожу, он связан с Россией, потому что на момент предыдущих выборов все опросы Айстат показывали, что кто будет голосовать за правых, они на стороне Путина и очень хотят, чтобы Украину разделили на 2-3 части, сделали с ней все, что угодно, лишь бы остановился конфликт с Россией. Кто за левых, те были за то, чтобы поддерживать позицию Байдена, американцев и вводить санкции и все прочее. В итоге победили правые, но ничего из этого не случилось, потому что правых представляла Джорджия Мелони, которая очень уверенно увела это все в сторону фон дер Ляйен, Брюсселя и аккуратно стала главным, одним из главных трансатлантистов. Вот сейчас тоже очень яркий пример. Она очень долго воспринималась как главный проповедник такой Трампа на территории Европы, потому что все остальные, они люди, конечно, пользующиеся поддержкой Трампа, там и альтернатива для Германии, и Ле Пен, и Орбан, но они были задолго до, да, эти силы. А Мелони — это прямо креатура CPAC, Heritage Foundation и всех прочих. Так она вот прямо воспринималась, что она там ячейка, значит, мага на территории Европы, а сейчас она такой нещадной критике подвергает американскую администрацию за ситуацию с Ираном, со всеми прочими, потому что вот у нее функция такая — собрать голоса с одной стороны и постепенно уводить в другую, и она с этим справляется, надо отметить, блестяще, очень круто шантажирует своих партнеров по коалиции, потому что если сейчас развалится правительство, на многих из них висят уголовные дела, скажем, на ту же Лигу, да, и Сальвини с его окружением. И если к власти придут левые, то вполне вероятно, что эти уголовные дела прям дойдут до назначения.
2: Я тебя чуть-чуть еще про экономику помучаю, да. Про политические мы еще подойдем к этой теме. Все-таки, да, вот то, что у меня прозвучало, обеспечение продовольственной безопасности Италии. Италия, которая там втыкаешь палку в любом месте, и оно как бы растет.
3: Ну, было так. Если ты в Европейском Союзе, палки можешь понавтыкать и повыращивать, все, что хочешь, чтобы тебе продавать это все не дадут, потому что надо же еще, чтобы польский фермер жил. И еще
2: да, даже у себя, что характерно.
3: Да-да. Ну, ты должен пустить к себе, там, допустим, я не знаю, яблоки из этой страны. Обязательно. То есть это такой Советский Союз, над которым люди измывались долгое время. Ну, примерно, ну, в чуть других пропорциях, с чуть-чуть другими механизмами. Ну, примерно речь об одном и том же здесь идет. Плюс к этому, для итальянцев Россия — это сверхважный рынок сбыта был, рынок экспорта, который для них в настоящий момент закрыт. И еще, когда были санкции после 2014 года, введенные после воссоединения России с Крымом, даже тогда региональные парламенты отдельных регионов Италии принимали заявление, что перестаньте заниматься дурью, вам-то какая разница, выйдите из санкций, потому что нам некуда продавать вот это все, все эти товары. Уже тогда проблемы были. А сейчас, при нынешней ситуации, это в действительности очень сильно бьет по итальянцам. В хорошие годы, когда они еще покупали российский газ, когда у них был доступ к этому всему, абсолютно нормальное явление было, что там зимой люди в двух комнатах отопление держат включенным, в остальных оно выключено, потому что просто невозможно платить по счетам. Я хорошо помню, когда наши там студенты в первый год приехали учиться по двойной программе и по московской привычке там форточку открывали, чтобы душно не было.
2: Еще ванну с горячей водой, наверное, налил.
3: Да, там, ну, здесь душно, там воду горячую оставили, потому что ребята там бреются, умываются, еще что-то. И как в первый месяц объем платы за вот эти услуги все, за то, что мы называем ЖКХ, пришел чуть больше, чем их арендная плата. То есть ребята платили, допустим, 500-600 евро за то, чтобы снимать какую-то там комнату, квартиру или место в общежитии, а им только за электричество счет на 600 евро пришел. Ну, у них, конечно, шокированное состояние было абсолютно. Они не понимали, как это так. А сейчас, представьте, на этом фоне, как сильно выросли все эти чеки на оплату и все прочее. Это факт. Плюс в действительности очень вот такая устаревшая модель оказания услуг населению. Вот Италия очень красивая, люди очень предприимчивы. Но вот там, где должно быть что-то на уровне макро, ну вот, допустим, ты можешь быть супер крутой предприниматель, который там производит пиццу какую-нибудь, да, классную, вкусную пиццу готовит. Но ты же вряд ли будешь создавать приложение для доставки любых продуктов людям на дом, лишь бы твоя пицца там продавалась. Не, ну ты знаешь, кто, кому нравится твоя пицца, он либо придет к тебе, либо на крайний вариант позвонит по телефону, ты там какого-то курьера найдешь, отправишь, не отправишь.
2: А еще ты всех их знаешь по именам, в основном.
3: 100%. А вот вещи такие макроуровня, допустим, банковские трансферы, чтобы мы могли друг другу по системе быстрых платежей, вот это, и перекинуть деньги просто по номеру телефона. Их же должен вводить кто-то. Вот не один банк отдельно взятый. Какой смысл какому-то банку вводить эту систему, если другие банки это не вводят? Это очень дорого, как они объясняли. Я с ними там консультировался, говорил, мне было интересно, почему так. И в итоге так много различных отраслей экономики, которые буксуют на месте просто потому, что они работают как там в 90-е годы примерно, что, пожалуйста, пешочком иди, заплати, и после этого пользуйся там сколько угодно, а вот через интернет что-то оформить, доставить, это вот супер устаревшая такая система.
2: И вообще, вот мои личные тоже, я лет 10, правда, был назад в Италии последний раз, очень, как у нас говорят, ушатанная инфраструктура примерно вся. Сейчас еще хуже стало?
3: Ну, если тебе кажется, что я за последние 5 лет был в Италии...
2: Мало ли.
3: Нет, я последние 5 лет, кроме России, никуда не езжу. А то, что касается инфраструктуры в Италии, проблем огромное множество во всем, что касается общенационального уровня. Надо понимать, что Италия – это супер децентрализованное государство. Оно более федеративное, чем Россия, хотя официально Италия является унитарной страной, а Россия – федерацией. Но при этом в Италии уровень децентрализации власти такой, что очень мало федераций в действительности обладают такими полномочиями. Там у них города, провинции, регионы, как в Италии. Это очень логично, потому что Италия объединялась изначально из абсолютно не имеющих друг к другу никакого отношения государств, в которых во всех были разные формы правления, в которых внутри этого государства две провинции друг друга ненавидят, не то что вот этот теперь регион хорошо или плохо относится к соседнему региону. У него внутри две провинции, которые всю жизнь воевали друг с другом, а вы хотите, чтобы эти регионы все вместе жили. Общего языка нет. Тот язык, на котором вот те, кто учит итальянский язык, это тосканский диалект. На нем в 1861 году говорило 2,5% населения и всего лишь сапога этого. Но так как это язык Данте Алигьери, а итальянцы, как принято говорить, понташлёпы, и хотелось, чтобы как бы вот итальянцы... Была даже такая, вот такое движение неогвельфистов, которые говорили, представьте, как будет круто, если Италию будет возглавлять Папа Римский, а итальянцы будут говорить на языке Данте Алигьери. Это вот такой брендинг мирового уровня просто, да. Вот такого уровня были такие разговоры. Но с Папой Римским не сложилось, потому что он в итоге стал противником объединения Италии, Папа Пи. А, соответственно, языком Данте Алигьери получилось. Потому что, скажем, кто их объединял, да, Савойская династия, они говорили на смеси вот этого пьемонтского условно-итальянского и большей частью французского. Их бы вообще на юге Италии или в середине Италии никто бы не понял. Я вот читал текст выступления Виктора Эммануила II на первом заседании парламента еще тогда в Турине, потому что Рим присоединился чуть позже, в 1971 году. Я вот читал первый текст его выступления, я не понял ни слова. Что он сказал? Вообще, потому что это какой-то другой язык совершенно.
2: Ну и до сих пор эти все языковые различия очень в Италии велики. Там север-юг, да. Вообще отдельные регионы.
3: Абсолютно, да.
2: Огромное. Ну, не знаю, проблема ли это, но это точно фактор вот этой децентрализации дальнейшей.
3: Ну, она просто, эта страна по-другому не может существовать, потому что в изначальной своей версии это города-государства, ну, небольшие княжества, у которых там как минимум 1000 лет независимой истории. Какие-то из них долгое время были под французами, другие под австрийцами, третьи под испанскими бурбонами, допустим, да, и, значит, совершенно разные силы ими правили. Потом в какой-то момент абсолютно... Я могу рассказать вот историю Risorgimento. Это история настолько абсурдная, вот объединение Италии, что...
2: Коротко, но она действительно очень хорошая.
3: Она реально абсурдная, потому что когда ты разговариваешь с итальянцами, говоришь, объясни, пожалуйста, как в национально-освободительной борьбе итальянцев против австрийцев больше всего погибло французов? Это вот как это могло произойти? То есть вы боретесь против австрийцев, при этом погибает больше всего французов. Потому что итальянцы французам обещали сначала Корсику, что вот вы давайте, значит, воюете против австрийцев, а мы вам за это дадим Корсику. Ну, итальянцы условно, это Виктор Эммануил II и главный гений Risorgimento Кавур. Соответственно, французы попросили еще Сардинию. Итальянцы сказали, как в известном фильме, да, вы вам Васильче, да, забирайте, господи, жалко, что ли. Тут, значит, в роли Жоржа Милославского выступила Великобритания, которая сказала, ты что, казенными землями разбрасываешься? И потому что если Франция получила и Корсику, и Сардинию, то это был бы конец для британского владычества в Средиземном море. Да. Франция очень усилилась.
2: Отрезали сектор.
3: Абсолютно. Прям, да. Они в итоге заставили хотя бы Сардинию итальянцев удержать. Итальянцы и французам говорили, мы бы отдали, но вот эти товарищи всячески выступают против. У Risorgimento было несколько действующих лиц, важных субъектов. Один субъект — это Пьемонтская, вот, или как ее называют, Сардинская династия, да, Савойская. Она все, что к югу от Венеции и Милана, считала абсолютно чужеродным, потому что там дальше идет папское государство, где Папа Римский сидит, а дальше Папа Римского — это вообще эфиопы для них.
2: Вот хватит все, кормить что... юг, да, вот
3: это. Из этой серии. Ну, там реально эфиопы, типа, это мы не воспринимаем их как итальянцев, это вообще что такое итальянцы?

0: стало в том, что их очень много забирают из того ВВП, который они производят. В итоге они освободились от австрийцев и попали ровно в такую же зависимость к туринцам, условно. То есть их жизнь, она была не для того, чтобы давайте там создадим сильную, единую, непобедимую Италию. Нет, давайте как-то высвободимся от австрийцев, но явно не за то, чтобы быть под Виктором Эммануилом II. Параллельно с этим в центральной Италии начинают происходить революции, где свергают реакционных князей различных, герцогов там в Тоскане, в Парме, в Модене. И вроде как устанавливаются республики, но эти республики обращаются к монарху, к Виктору Эммануилу II, и говорят, возьми нас в свой состав. Он говорит, такая, вы мне особо не нужны, так, если по-хорошему взять. Проводятся референдумы, там раздаются бюллетени, где уже написано «Си» и поставлена галочка. Он этих людей тоже берет в свой состав. Но на этом он хочет остановиться. Допускает одну ошибку, французам передает Ниццу, это очень сильно выводит из себя Джузеппе Гарибальди, тот садится на пароход, доплывает до Сицилии, собирает войско, из Сицилии выдвигается в сторону Неаполя, из Неаполя доходит до Рима, забирает вот эти, все эти территории, и, будучи убежденным республиканцем, тоже отдает все Виктору Эммануилу II. Ни один участник процесса не предполагал, что это будет единое государство, но в конечном счете это стало именно единой централизованной страной, которую поначалу пытались администрировать из одного центра, это из Турина. Вот все префекты изначально назначались из Турина. Это вообще очень важная должность, префект. Она покруче, чем губернатор, и намного больше решений принимает. Вот все префекты были оттуда, язык, соответственно, бюрократический, это все-таки был пимонский. До тех пор, пока благодаря армии, вот смешиванию людей, которые кроме как в армию, они больше ни один итальянец мог за всю свою жизнь за пределы своей провинции не съездить и так и умереть там в своей деревне. Армия заставляла их быть мобильными, общаться с представителями других регионов, а чтобы общаться, надо хоть каким-то языком владеть, который там люди поймут друг друга.
1: Это и вот, собственно, тосканский. Появился тот самый итальянский, который тосканский, да? То, что сейчас описал, это в какой-то степени можно легко и непринужденно, как мне кажется, положить на состояние современной политической системы в Италии. Все то, что ты описал, можно, наверное, как-то переложить. Другой вопрос, что просто там фамилии поменяются, названия партий, наверное, регионов. Но общая политическая культура осталась неизменной. Там было короткое вмешательство, как мы помним, фашистов, но там тоже все не было так, как принято считать, что там ордунг был, видите, как по-немецки и так далее.
0: Есть, безусловно, различия, вызванные тем, что на первых порах, понятно, ни о каких там разных политических партиях или еще о чем-то говорить не приходится, да, в первые годы существования итальянского королевства. Речь шла скорее о том, чтобы власть могла обеспечить себе выбранных представителей в этот парламент, который избирался по Альбертинскому статуту 1800, если не ошибаюсь, какого-то там 48-го, по-моему, года. Нет. Ну, назван он в честь короля тоже из Савойской династии Альберта. И как их обеспечить? Вот одна из причин, почему так сильно обрела ресурсы такая организация, как Коза Ностра в Италии, она в том числе объясняется этим периодом. На юге Италии вся экономика – это сельское хозяйство в основном. Причем сельское хозяйство в виде таких больших латифундий, где один землевладелец и там 5-6-7 деревень работают на его землях. И если он вдруг им не даст собирать урожай или начнет их наказывать, то хана будет всей провинции, по большому счету.
1: Смотри фильм «Укрощение строптивого». Я так понимаю, что там эта ситуация описана как раз.
0: И вот ты назначаешь туда префекта. У префекта, помимо прочего, помимо того, чтобы обеспечивать закон, порядок и все и тому подобное, ему еще надо во время выборов озаботиться тем, чтобы местные жители проголосовали за соответствующих депутатов, которые еще по партийной принадлежности не определяются. Это просто там конкретные фамилии. Ну, а кто может тебе легче всего обеспечить нужное голосование? Это землевладелец, у которого большие ресурсы на местах. А землевладелец это делает взамен не на деньги, а на влияние в Риме. Ты вот такой закон примешь, а ты там с судьями поговори, а ты мне здесь протекцию, там протекцию. И поэтому, когда вы смотрите различные, вот прям не американские фильмы про мафию, а итальянские фильмы, снятые в Италии про исторически существовавших персонажей, представляющих мафиозные структуры, это всегда дяди такие, которые владеют большими землями, на которых трудятся несчастные сицилийцы, тиранеаполитанцы, калабрийцы там, и так далее. И это на первых порах было. А потом, естественно, в Италию активно проникают различные учения политические, фактически, с одной стороны, главной политической силой, она с численной точки зрения небольшая, но из-за ошибки

0: католической церкви, это очень серьезная ошибка была. Католическая церковь к объединению Италии относилась очень плохо. Почему? Потому что часть объединенных территорий Италии — это просто территория папского государства. Вот весь центр Италии, включая и Рим, и регионы Марке, Умбрия, очень классные места, кстати, это очень красивый воздух там классный, вообще еда, вкус, все, все красиво. Это все были территории Папы Римского, которые были в итоге, значит, захвачены Савойской династией. Папа Римский сказал: вы вообще негодяй. Решил издать буллу, которая называлась «Non Expedit», которая запретила католикам участвовать в любом виде в политических процессах. Они должны были и не голосовать, и не выдвигаться на выборах. Это он надеялся таким образом сделать так, что итальянское королевство будет дисфункционально. А в конечном счете это привело к тому, что если выключить из процесса католиков, то вся политика отдается на откуп либералам и марксистам. То есть просто католиков в принципе не осталось в политике. Значит, давлеющее положение обрели либералы, которые начали проводить одну реформу за другой, но они были не способны к такой мобилизации, централизации власти. И в итоге ни одна из проблем в конечном счете не решалась.
1: Вот здесь мы запятую поставим. Хорошая запятая. Ни одна проблема в конечном итоге не решалась. И вернемся через пару минут после новостей, рекламы, погоды и всего, что бывает на радио.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Континент, ставший колыбелью человеческой цивилизации. Дюны высотой с Эйфелеву башню. Крупнейшая в мире пустыня. И самая длинная река на планете. 55 стран. Новые туристические направления и ни одной антироссийской санкции. Все об Африке и жизни Черного континента по субботам в 15 часов на радио «Спутник». В программе Турала Керимова «Африканское турне».
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия, Дмитрий Егорченков, Генри Сардарян у меня в студии сегодня. Мы про Италию, про нашу любимую. Ни одна проблема не решалась.
2: Да, ну вот ничего не решается. Решения, которые принимаются, они не могут устраивать всех по той причине, что страна настолько неравномерно развита, что весь север индустриальный, весь юг сельскохозяйственный.
1: И папа посередине.
2: Ну, папу уже нет, его изгнали. Папа вплоть до прихода Муссолини к власти не обладает ни территорией, ни возможностями. Это только Бенито Муссолини заключил с ним в 29-м году латеранские соглашения, которые создали современный Ватикан. Это детище...
1: На всякий случай, да.
2: Дуча, да. С одной стороны, либералы, которые ничего не решают, проблемы не решаются. С другой стороны, все нарастающая угроза прихода красных, в особенности после революции в России, в Италии лавочники, буржуа, они начинают очень сильно переживать за то, что, ну, если уж в России это случилось, которая с капиталистической точки зрения явно более отсталая, как считалось, страна, чем европейские различные державы, то кто может гарантировать, что это не случится завтра в Италии. В особенности, учитывая, что для распространения марксизма, коммунизма в Италии были очень хорошие условия. Потому что население бедное, очень большое количество сельского населения, в том числе, которое вот на этих латифундиях пашет. И вот в особенности на юге, в середине Италии, в центре Италии были очень распространены эти настроения. Ну а либералы никак с этим не боролись, и различного рода лавочники, буржуа и прочие деятели начали фактически спонсировать, поддерживать Муссолини. Тема про фашизм, она как бы это отдельная
1: большая,
2: очень долго, да, сложно, но Италию как что-то единое и осознающее себя единой страной, надо быть справедливым, честным и сказать, что если бы не Муссолини, я думаю, скорее всего, через лет 10-15 Италия развалилась бы на 3 отдельных государства. Было бы вот это опять королевство обеих Сицилий, что-то наподобие папского государства и королевство Северной Италии там вполне. Муссолини очень жесткими методами и прочим, но смог добиться того, чтобы эти люди служили в одной армии, у них была одна система ценностей, одна мифология вообще, одно восприятие себя как народа и нации. После того, как он связался с немцами, для него это все очень плохо кончилось.
1: Да, за ноги повесили, да, по римскому обычаю.
2: И вот итальянцы стали перед дилеммой, а каким должно быть это государство? Вот когда создавалась так называемая конституционная, да, там учредительная ассамблея, было очевидно, что, допустим, на юге Италии все хотят монархии, на севере все хотят республики. Это вот прям первые же опросы сразу показали, что весь юг, тем не менее, за то, чтобы Савойская династия продолжила свое существование. Весь север считал, что после того, что они поддерживали и назначили Муссолини, у них нет больше права на то, чтобы руководить Италией. Существовали разные идеи насчет того, какое это должно быть государство. Уже фактически Сицилия объявила о своей независимости. Фактически примерно схожая ситуация была с Сардинией. Их ни тем так катанием подвели к тому, что им дали специальный статус в составе Италии. У них появился статут, да, который говорит об их особом статусе. А затем такие же статусы особые появились еще у 3 регионов. Это Трентино-Альто-Адидже, в котором есть провинция Больцано, в которой живут тирольцы, то есть австрийцы, да, ну, немецкоговорящее население. Фриули-Венеция-Джулия, в котором живут фриулы, это словены. И Вале-д'Аоста, в котором живут французы, то есть это франкоговорящее население. У них тоже был особый статус. До 70-х у них этот особый статус выражался в том, что у них есть прописанные там полномочия, они могли участвовать в заседаниях правительства. К 70-м это уже стало нивелировано, потому что всем регионам практически дали примерно похожие полномочия, и формально, тем не менее, они есть специальные регионы и обычные регионы, но осталось так же. И в тот же момент стал вопрос, вот Италия, за 20 лет до этого ей грозил приход коммунистов. Здесь Италия, вполне понятно, что она в западном блоке, но чисто по содержанию у коммунистов еще больше шансов стало прийти к власти. Почему? Потому что в глазах местных итальянцев настоящими героями сопротивления фашизму были красные. Это были белые партизаны, безусловно. Но вот с героизмом ассоциировались красные. Они бросались под поезда, не выдавали своих товарищей, взрывали себя, там все что угодно делали.
1: А еще были освободители в лице американцев и британцев, которые вели себя по-всякому.
2: Конечно. Второе, очень бедное население. Еще более бедное, чем было до этого. Разрушенная страна. И возгласы о том, что нужно строить марксизм в каком-то его виде, они были супер популярны. Напрямую, как ученый, я не могу, конечно, сейчас вот голословно говорить, что это вот американцы сделали, но вот все признаки показывают, что надо было этому противопоставить что-то действенное, и взяли из сундука истории, достали, отряхнули христианско-демократическую партию, которая называлась, до этого была Народная партия Италии, ее создавал еще Луиджи Стурцо. Вот она не была популярной в тот момент, когда она была создана. Когда, несмотря на то, что вот католическая церковь отказывалась участвовать в политике, призывала не голосовать, тем не менее Стурцо имел вот эту партию народную, и она не пользовалась особым успехом. Тут завели несколько уже иначе христианско-демократическую партию, прямо зациклили на католическую церковь. Католическую церковь попросили как-то поактивнее немного поработать с друзьями. Во многих церквях во время мессы могли еще на всякий сказать, что если во время выборов не проголосуешь за христианских демократов, то там и до преисподней недалеко. Это вот зачастую напрямую участвовали и в агитации, там и все. И нужно понимать, что в 45-м году в мегарелигиозной суперкатолической Италии, если есть партия, которую поддерживает церковь, и есть партия, которую церковь критикует, ну, сложно было бы представить, что будет иной результат. Всегда будет побеждать христианская демократическая партия. То есть в том смысле, что до тех пор, пока итальянцы католики. Вот в этом главная идея. В какой-то момент у левых появилось ощущение, что вот бессмысленно пытаться католиков убедить голосовать за другую партию, потому что это ни к чему не приводит. Намного легче будет, проще и эффективнее сначала католиков убедить в том, что им не надо быть католиками, а уже потом они, скорее всего, придут и проголосуют за твою партию. Сами христианские демократы этого не понимали, то, что происходит. Вот яркий пример. В 70-е был референдум, стоит ли разрешать итальянцам разводиться. И христианские демократы были уверены, это один из толпов вот бытового католицизма такого. И христианские демократы проиграли на этом референдуме. Они не предполагали, что это возможно. В Италии начали происходить такие внутренние изменения, которые в итоге повели к тому, что у христианской демократической партии начал сокращаться постепенно электорат. Все больше, больше. Почему? Потому что культурно, то, что Грамши, тоже значит, сородич, да, называл культурной гегемонией, что для того, чтобы властвовать, нужно сначала, значит, обрести гегемонию в смыслах, идеях, в культуре, в произведениях, в творчестве. И вот так элита сохраняет власть. И вот после этого ты можешь претендовать на политическое доминирование. Ну вот примерно таким образом левые начали... Левые в широком смысле либералы, левые и социалисты. Они начали выбивать почву из-под ног у христианских демократов. В какой-то момент христианские демократы повелись на это. И вместо того, чтобы включиться в культурную войну и навязывать свои нарративы, они решили расширять собственную электоральную базу за счет того, что они будут идти на уступки и на союзы с другими силами, то с социалистами, то с какими-то ответвлениями левых. И в итоге те католики, которые прямо изъяны и католики, и за них голосовали, уже они переставали за них голосовать. Потому что они говорили, какой же ты католик, если то с этими за стол садишься, то тут на компромисс идешь. И это делали все европейские христианские демократы. Это их общая
3: ошибка. Сейчас итальянские католики тоже, я понимаю, что они не в таком темпе идут в сторону новых ценностей, но тоже идут.
2: Если мы посмотрим на различные опросы глобальных центров вроде Pew Research там и прочих, которые показывают, почему православные все равно не встраиваются в Европейский Союз, и у них вот эта тема не работает. Там два вопроса есть ключевых. Первый вопрос сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что ваша культура важнее культур других народов? Он очень провокационный, но если ты посмотришь на первый топ-15 стран европейских, в которых говорят «да», это всегда первый топ-15, типа Армения, Грузия, Россия, Молдова, Румыния, Болгария. Вот первые 15 — это всегда православные страны. Греки, киприоты. Дальше идут католические страны. И вот первая среди католических всегда Италия. То есть она вот максимально близка по степени этого. А второй вопрос, который им задают. Считаете ли вы, что ваша религия является ключевым фактором в вашей культуре? Ровно те же самые показатели идут. И мы видим, что вот среди католиков они по степени культурной идентичности и осознания, как правило, на первых местах. Но есть и такие демографические и социологические данные, которые показывают, что итальянский образ жизни очень сильно меняется. Просто я сейчас добью вот ту тему. И вот когда у христианских демократов начался такой большой кризис, получилось так, что на первых выборах после операции Money Pulite, то есть чистые руки, большая часть католиков проголосовала за Сильвию Берлускони. Не самого католического человека. Он себя позиционировал как антикоммуниста, но вот представьте, что должно было произойти, чтобы Сильвио Берлускони, который придумал на телевидении показывать полуголых женщин для того, чтобы овладеть вниманием итальянцев, который абсолютно нетрадиционный политик для Италии того периода, а стал в итоге легендой итальянской политики.
3: Я не поеду на остров Эпштейна, потому что у меня своя бунга-бунга.
2: Да, из этой серии. И вот тогда возникла другая партийная система, в которой были правые центристы и левые центристы условные, то есть радикалов как таковых не было. Ну, правые центристы иногда могли с Лигой, да, как совсем, тогда это была Лига Севера, как совсем с какими-то отбитыми маргиналами, идти на коалицию, но власть все время передавалась от условного Проди к условному Берлускони, от условного там какого-нибудь там лидера Берсани, она могла тем не менее обсуждаться с Берлускони, неважно, кто был премьер-министром, вот центры были, это вот чуть левый и чуть правый. А потом случилось что-то в Италии, что очень сильно это перевернуло с ног на голову. Во-первых, появился Беппе Грилло, который создал движение «Пять звезд», абсолютно децентрализованную структуру, в которой граждане через блоги и голосование в интернете решали, какова будет повестка этой партии в парламенте, за кого, за что они будут голосовать, как это будет выглядеть. Сам Беппе Грилло стендап-комедиант, снимался в комедийных фильмах. Его поддерживали люди, которые очень хорошо понимали в интернете в том, как он функционирует. Вот они разбили сначала это разделение на правые, левые и центристы, и взяли рекордное количество, там 35-40% голосов. Это фантастика была, вот столько набрать одной партии, и вынуждены с ними должны были считаться. После этого случилось уже то, что фактически появилось, ну, это движение там Джорджи и Мелони, да, братья Италии. Она абсолютный ноунейм для итальянской политики была. Ну, там министр по делам молодежи, и так бац-бац, у нее партия, и она выигрывает выборы, причем с фантастическим результатом. И партия Берлускони становится третьей партией, и теперь очень много правых сил, которые объединены в единую коалицию, абсолютно разобщенные левые, у которых нет лидера какого-то своего и прочее, и движение «Пять звезд», которое в подвешенном достаточно состоянии, непонятно, что с ним дальше будет. Вот мы сегодня подошли в таком состоянии.
3: То есть перспектива у Мелони, в принципе, даже неплохая, как бы странно.
2: Сейчас она допустила огромную глупость, она сделала референдум. В Италии конституционный референдум — это первый путь к погибели.
3: Наши слушатели тебе немедленно ответят, что все это вообще бессмысленно обсуждать, потому что все равно все решается за океаном, потому что Италия страна оккупированная, у нее на территории там энное количество, мне кажется, больше 5 американских баз, поэтому это все такая, да, развлекушка внутриитальянская, кто будет и как будет, это все в Америке решат.
2: В целом наши зрители будут правы ровно в той степени, в которой это правда и в отношении Германии, и в отношении любой страны Европейского Союза, потому что мы видим и сейчас по риторике, по общению, что да, в действительности эти люди, они явно не обладают тем уровнем суверенитета, чтобы принимать, допустим, решение снимать санкции с Российской Федерации или нет. То же самое касается и других государств. Сама система построена таким образом, что маловероятно, что в ней выстрелит в принципе кто-то, кто не встроен в эти элитарные группы. Вот если тебе 18-19 лет, и ты понимаешь, что ты очень хочешь заниматься политикой в будущем, ты пойдешь в один из нескольких университетов, которые на это более-менее зациклены. В этом университете, когда ты будешь учиться, тебе, если ты сообразительный, еще внешний вид какой-то есть там и так далее, тебе предложат программу стажировки на всякий случай во Флетчере, в Йеле или еще где-то просто, чтобы ты слетал хотя бы на полгодика или на пару месяцев. Ты слетал, тебя увидели, ты вернулся сюда. Ты уже в этом возрасте начнешь участвовать в деятельности одной из этих партий, да, там крупных. Начнешь там участвовать, тебя в любом случае кто-то да будет спонсировать, помогать, продвигать там и так далее. Вся система будет работать таким образом, что на каждой этой стадии будет идти отсев и фильтрация людей, которые не сильно вписываются в этот мейнстрим. Люди, которые в действительности отличаются от этого мейнстрима, это, допустим, Матео Сальвини, который как только пытается набрать там условно больше 15-20%, включаются эти механизмы, его начинают то по коррупционным делам, то медийно на него давят, то еще что-то. Ему все время оставляют роль младшего партнера главы правой коалиции. Но лишь бы он не вышел на первую роль, потому что вот Сальвини, в принципе, вполне вероятно, могло бы ему хватить первичных мужских признаков для того, чтобы несколько иную позицию иметь в отношении России. С остальными кандидатами этого не случится.
3: Слово «университет» упомянул, да, как бы, если ты будешь учиться в университете, да, можешь стать политиком, да, а можешь продолжить учиться в университете лет до 50, абсолютно, как делают многие итальянцы, абсолютно, это такой признак итальянского общества. Почему, да, так, во-первых, а во-вторых, это действительно настолько хороший университет, что там можно учиться до 50 и дальше.
2: И университет, не буду обманывать граждан, я стараюсь говорить честно, интерес университета в действительности очень классный с точки зрения визуальной. То есть, вот, допустим, я работал долгое время в университете в городе Мучерата. Я много где работал. Я и в римских университетах, и в Сапиенце я работал, и в Миланском университете работал, и во Флорентийском, и в Урбино, много где. Но вот Мучерата всегда оставляла какое-то особое впечатление, потому что это университет 13 века. Это третий вообще по древности университет на территории всей Европы. И вот место, где я читал лекции, это монастырь как раз 13-14 века, и ты читаешь лекцию в так называемой ауле, в которой у тебя висят картины там какого-нибудь 17-18 века, там вот атмосфера такая невероятная. И весь город, он университетский, то есть все здания, это здания различных факультетов, которые в этом университете, в городе живут только студенты, профессора и люди, которые их обслуживают. Вот нет больше ничего. Но это визуально. Внутри я над ними очень часто шутил, я говорил, что я не знаю, какая катастрофа случилась в вашей системе образования, что вам нужен человек по фамилии Сардарян из Москвы, чтобы рассказывать вам про политическую философию Италии или про историю Италии или еще что-то. Потому что я изначально думал, что я буду им рассказывать про российскую политическую правовую систему и так далее. А я в большей степени был задействован в том, что касается итальянской, потому что просто вот эта модерновая, современная, как у нас принято говорить, практикоориентированная система образования угробила фундаментальную науку. Потому что людям говорят, что если ты занимаешься наукой, то это должно быть востребовано. А чтобы это было востребовано, бизнес должен за это платить. Вот теперь скажи мне, какой бизнес заплатит за философские исследования трудов Джамбатиста Вико, допустим, и основания новой науки? Ни один. Бизнес платил за сельскохозяйственное право земельное, за исследования, как продвигать...
3: Болонскую систему.
2: Ну, это типа из этой серии. Как кожаную продукцию, производимую в марке, толкать на территорию СНГ. Это важные вещи, я не говорю, что это не нужно. Но на фоне начинает вымирать фундаментальная наука, безусловно. А вот то, что касается того, почему они учатся до 50-60 лет, я помню, я туда приехал, мне было 25, у меня там был друг Валерио, который был аспирантом, и Валерио было как мне сейчас, ему было 36. Я в 25 был маниакально озабочен тем, чтобы защитить докторскую, а Валерио все еще учился на PhD, то есть на кандидата наук, и все никак не защищал диссертацию. Хотя парень был умнейший и уже был там в таком качестве университет. Я как-то раз спросил, говорю, Валерию, я говорю, ты не работаешь, ты учишься на PhD. Там. Ну, чем это объяснить? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я учусь на PhD, мне платят там, у него, говорит, повышенная стипендия была, что-то вроде 3000 евро. А я, говорит, защищусь, начну работать, мне придется работать, и платить мне будет 2 с чем-то там, условно. Какой смысл работать за 2, если можно не работать за 3? Это вот из этой серии. Ну, он там все время искал какие-то фонды, которые там то Европейского Союза, то этого региона, то национальный, то в соседней стране записывался. И вот так прыгал с одной PhD на другую, лишь бы не работать.
3: Печальная история. А культура итальянская под воздействием наплыва мигрантов, всего прочего, она тоже размывается? Или это все еще вот Сан-Ремо, это все еще Сан-Ремо?
2: Есть у культуры там два измерения, в которые она меняется. Она не сильно это связано с мигрантами, потому что итальянская культура, она очень сильная с той точки зрения, что она очень просто воспринимается. Это вот не французская, не британская, которая... Это, во-первых, тебе должно еще понравиться, да, там, но не каждому человеку нравится, я не знаю, улитки есть, или там британская кухня, или британский юмор, он специфический, кому-то нравится, мне абсолютно не нравится, я очень от этого далек. Итальянская, я не знаю людей, которые там попробовали итальянскую кухню, и говорят, фу, какая гадость вообще, это невыносимо. Не знаю людей, которые приехали в Рим, говорят, какая ужасная архитектура вообще, как это мерзко выглядит. Которые увидели итальянскую одежду, говорят, этот человек похож на бомжа вообще, что это за стиль такой? Она очень проста, она нравится всем, поэтому очень часто ты можешь увидеть вот этих товарищей, которые на лодках приплывают и стараются прямо косить под итальянцев, уже там через раз, не понимая, что вот это вот ругательство, вот этот жест, то руками машут, то еще что-то. Ну, конечно, есть страшные проблемы с их интеграцией, но итальянцы более-менее с этой задачей справляются, и их спасает то, что в Италии нет рабочих мест. То есть большая часть этих мигрантов, которые приезжают, они Италию рассматривают как перевалочный пункт до того, как поехали в Германию и во Францию. То, что касается изменений в культуре, они есть, безусловно. Меня это очень всегда расстраивает, потому что, когда ты приезжаешь в Италию, если речь идет о людях более взрослого поколения, вот они выглядят супер, следят за собой, очень красивые костюмы, интересные галстуки, платочки, волосы уложенные, красиво все. Молодое население очень сложно будет зачастую отличить, вот это американец, немец, француз или итальянец. Все в каких-то мятых клетчатых сорочках с футболками, кедами, джинсами. Нет вот этой стилистики, которая для них характерная. Музыка. Сан-Ремо сейчас ожил, да, как фестиваль он там проводится, за ним следят. едят. Но музыка более молодого поколения, она в большей степени копирует тренды такие общезападные. Хотя есть отдельные проекты и молодые, которые в итальянском стиле бельканто таком, да, красивом. И одно есть, и другое есть. А культура помирает, знаешь, из-за чего? Я вот смотрел данные Айстат, и они показывают, что в настоящий момент молодое поколение итальянцев практически не ходит друг к другу в гости, что настолько феноменально на фоне старшего поколения, которое практически все свое свободное время предпочитает проводить либо к ним кто-то приходит поужинать, либо они кому-то ходят поужинать.
3: Прости, пожалуйста, итальянцы ходят в гости друг к другу, они встречаются где-то в кафе.
2: Могут и в ресторан. Ну, идея в том, чтобы есть вместе. Я помню первое время мой самый большой страх в жизни, вот у меня есть целый ряд детских фобий, но вот самый большой страх, который я испытывал в своей жизни, это когда я жил в Италии, то, что я стану до такой степени толстым, что я перестану помещаться в свои вещи, потому что то, как едят местные граждане, я вам могу сказать, если сейчас нас слушают россияне, знаете, что на вас наговаривают самые большие люди, употребляющие алкоголь, вот в самом большом количестве. Я глубоко убежден, что итальянцы, потому что если россияне себе это позволяют в пятницу-субботу условную там расслабиться, я в Италии уже в середине дня, в обед, в 12, в час дня, два профессора уже стабильно ужали одну бутылку там какого-нибудь красного. Потом, ну это так, за обедом просто на двоих. Потом работа закончилась во время ужина пару бокальчиков. И в 8-9 у нас рабочая встреча, там обязательно тоже на столе будет вино. И это каждый день в таком режиме. Вот абсолютно каждый день. Они это очень целомудренно называют средиземноморская диета. Но я не знаю, можно ли это вообще назвать диетой, то, как они питаются. Но я оттуда за счет больших физических нагрузок приехал в нормальной форме, но это мне было лично очень страшно, потому что я так в жизни не питался никогда.
3: У тебя нет ощущения, что Италия превращается просто в заповедник или такой национальный парк, в том числе для американцев вот эта история, когда они сразу Венецию сняли для свадьбы какого-то из миллиардеров?
2: Безоса.
3: Безоса. Вот такое будущее у Италии, такое будущее Италии приготовили.
2: Я помню, знаешь, вот как раз в продолжении твоего вопроса, мы один раз, я летал тоже в командировку в Италию, и мы с мамой полетели, и мы так стояли, что-то пошли погулять и вечером после работы моей, и там был вот Колизей, мы зашли в Колизей, просто вот вечером красиво очень, я так смотрю, а рядом с нами группа американских туристов, вот таких прям классических, в шортиках, в кепке, причем ничто ни к чему не подходит, ну, такая просто там футболка, кеды какие-то убитые, и вот они подходят, они первый раз видят Колизей, то есть это не то, что они каждый день туда приходят, и они так вот так что-то посмотрели, потом вот этот тип пришел, а мы достаточно высоко были, и он так посмотрел сверху вниз, повернулся и своему соседу говорит, shit, that's scary. И вот так вот ушел. Все, это вся его реакция была. Он говорит, shit, that's scary. Ну, переводится как, ну, черт побери, это страшно. И все. И вот это никак его вообще не впечатлило. Примерно таким же образом я могу сказать, я помню, что итальянцы на них реагировали достаточно. Итальянцы, надо как бы отдать им должное, в отличие от французов, люди очень гостеприимные. Вот если ты в Италии, и ты хоть как-то пытаешься говорить по-итальянски, но хотя бы скажешь, там скузи, там скажешь, он уже радуется, говорит, скузи, а, ке белло, браво. Если ты во Франции на чистейшем французском говоришь, они тебя все
3: правда
2: равно считают за кусок
3: собачьего.
2: Это вообще, ты кто, чтобы на нашем языке разговаривать? Итальянцы совершенно не такие. Ну, даже там, к американцам, я помню, вот был там такой магазин, куда я часто заходил сотрудникам купить там сорочки, когда возвращался, потому что там всегда по акции можно было там, типа, купить там 5 сорочек, получить еще 45 в подарок там из этой серии. И там вот стоял один такой американец, прямо как будто его, если бы он умер, его надо было бы экранизировать, его по тем временам должен был бы сыграть Чак Норрис. Он вот такой вот был, знаешь, очень колоритный персонаж. И он так все уже себе купил. И этот итальянец на него смотрит, говорит, сеньора, you want another shirt? Вот так, говорит, может, вы хотите, говорит, еще одну сорочку? И он так поворачивается к жене, и вот как типичный такой американец, говорит, милая, я могу позволить тебе еще одну сорочку? Она говорит, конечно, любимый, ты можешь позволить себе еще одну сорочку. Он поворачивается, оплачивает ее. Он так ему отдает, он вот так, thank you, sir, вот так проходит, и вот так поворачивается просто в середине зала, поворачивается на нее и такой, and may God bless your family. Вот так. И пусть Господь благословит вашу семью, и он так уходит, и итальянец просто смотрит ему в среду и такой, типа, что за человек вообще? Это вот я, мне очень запомнилась такая история. Но с этой точки зрения итальянцы, конечно, надо понимать, какие. Север один, юг другой, центр третий. Они очень различаются. Но я думаю, что за 5 лет сильно ничего не поменялось. У меня, тем не менее, друзья там остались. Мы время от времени созваниваемся. По их рассказам я понимаю, что не сильно страна поменялась.
3: Это был Генри Сардарян в «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков. Как всегда, через неделю вернемся и продолжим. До новых встреч!

0: Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.
1: Узнать за 90 секунд. Многие идеи, рождавшиеся в недрах Большого советского космического проекта, так и не получили реального воплощения. А жаль. В начале 1960-х сотни конструкторских бюро занимались проектированием первого ракетоплана. Казалось бы, святое дело – скрестить традиционную авиацию с новыми возможностями, которые открывала бурно растущая космонавтика. Руководство страны решило проектирование отдать в одни руки – ОКБ-52 «Челомея». Задача была выполнена, и даже построен натурный макет космического самолета. Выглядел он по тем временам футуристично. Но неожиданно ЦК КПСС отнял проект у бюро «Челомея» и отдал фирме «Микояна» ОКБ-155. Объяснялось все просто. Аппарат нужно было переориентировать на оборонные задачи. А что делать? Холодная война в разгаре. В новом месте проект назвали воздушно-орбитальным истребителем системы «Спираль». По сути, речь шла о первом субкосмическом корабле под управлением человека. Он мог вести разведку, перехватывать космические цели и осуществлять бомбардировки. Но, увы, через несколько лет проект закрыли. Причина была банальной – непомерная дороговизна. Впрочем, имеющиеся наработки потом удалось использовать при создании орбитального корабля «Буран».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские военные жалуются на тяжелые условия службы. Во Владивостоке устраняют прорыв на сетях горячего водоснабжения. У Великобритании отсутствуют средства для покупки новых вооружений. Далее подробнее. Украинские военные просят сослуживцев убить их, потому что на позициях в Запорожской области у них нет воды и еды, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. На записи украинские военные жалуются своему командиру на тяжелые условия службы. В ответ ему объясняют, что сейчас у подразделения проблема с дронами, поэтому они не могут доставить посылки с едой на передовую, и уточняют, что некоторые позиции не получали провизии уже 5 дней. Аварийная бригада устраняет прорыв на сетях горячего водоснабжения на улице Калинина во Владивостоке, в результате которого затопила проезжую часть. В соцсетях разошлись кадры аварии. Вода льется из труб на улицу, затопив дорогу, доходит машинам до дверей. Водители говорят, что льется кипяток. Все русофобские настроения, что распространяются сегодня в мире, идут главным образом из Лондона. Такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Тарамбини. Он напомнил и о временах так называемой «большой игры» геополитического соперничества России и Англии за господство в Центральной Азии, которое продлилось почти весь 19 век. Экс-глава Объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бернс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года. Британский премьер Кир Стармер в июне прошлого года объявил, что Лондон в рамках новой оборонной стратегии приходит в режим готовности к войне. Газета «Нью-Йорк Таймс» 6 апреля этого года сообщила, что законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 2027 года. Россиян в первой половине мая ждет еще одна 4-дневная рабочая неделя из-за празднования Дня Победы. 9 мая в этом году выпадает на субботу, поэтому нерабочий праздничный день будет перенесен на понедельник, сообщил РИА Новости доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Эксперт подчеркнул, что выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе. Их зарплата остается неизменной. Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была короткой в связи с тем, что День весны и труда в России выпал на пятницу. Циклон принесет в Петропавловск-Камчатский несколько округов края. Сильный ветер с порывами до 35 метров в секунду, а также снег с дождем, сообщило Главное управление МЧС России по региону. По данным спасателей, в горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Вероятные нарушения энергоснабжения, осложнение обстановки на трассах, срыв слабоукрепленной кровли, падение деревьев и широкоформатных конструкций. Главк предупредил, что высок риск пропажи и травмирования людей, которые находятся вне населенных пунктов, туристов и спортсменов. Пока что это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня будем говорить про поэта Бориса Слуцкого. Дата его смерти, 86-й год, это февраль, да?
4: Да.
2: Февраль месяц. Участник Великой Отечественной войны, один из крупнейших поэтов 20 века, личность, повлиявшая и на Бродского, и на Бориса Рыжего, и на целый ряд других поэтов, и на Евтушенко, кстати, о чем будут подробнее говорить мои товарищи. Но сразу скажу одну вещь, которая концептуальна в тех местах, где, собственно, мы и записываем программу. Дело в том, что родился Борис Слуцкий в еврейской семье в Славянске. Минске. А мать его из Бахмутского региона. А учился он, соответственно, в Харькове, а затем уже позже в Москве. В общем, вся его молодость, место его рождения, место проживания его предков связано с вот этой землей. И отчасти связано с этим и его биография и литературная, и человеческая, и военная. И об этом мы тоже будем говорить. А начну я наш разговор с стихотворением, которое для меня очень важно, и которое в свое время процитировал в одной из самых известных и скандальных своих статей, которая называлась «Письмо товарищу Сталину». Это стихотворение Бориса Слуцкого «Современные размышления». «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин, а вечер был обычен, прозрачен и хрустален. Шагал я тихо, мерно, наедине с Москвой, и вот что думал верно, как парень с головой. Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба. Перекур объявлен у штурмовавших небо. Перемотать портянки присел на час народ. В своих ботинках спящий невесть который год. Нет, я не думал этого, а думал я другое. Что вот он был, и нет его, гиганта и героя. Наброшенный, оставленный, Москва, похоже, дом. Как будем жить без Сталина? Я посмотрел кругом. Москва была не грустная, Москва была пустая. Нельзя грустить без устали, все до смерти устали. Все спали, только дворники неистово мели, как будто рвали корни и скребли из-под земли, как будто выдирали из перезябшей почвы его приказов окрик, его декретов почерк, следы трехдневной смерти и старые следы тридцатилетней власти, величия и беды. Я шел все дальше, дальше, и предо мной предстали его дворцы, заводы, все, что воздвигнул Сталин, высотных зданий, башни, квадраты площадей. Социализм был выстроен, поселим в нем людей. Вот такие стихи. Прекрасные стихи, удивительные стихи. Борис Слуцкий вообще характерен тем, что музыки в нем минимум и максимум четкой и жесткой мысли. Я в этом смысле провожу параллель с его воинской профессией, потому что начинал он, как и многие поэты, рядовым стрелком, бойцом, и, скорее всего, бы погиб, но прозорливая советская власть, по сути, спасла его. Она перевела его в политруки. Тоже, вот, знаете, профессия воинское дело не самое безопасное и тяжелое, и тоже грозившее смертью неоднократно. Он тяжелое ранение получил. Но, тем не менее, как рядовой он точно бы не дожил. Равно как и его сотоварищи по литературе, военные поэты, и Семен Гудзенко, и Юрий Левитанский. Они начинали как пулеметчики. Ну и многие-многие-многие иные. И Наровчатов, кстати, прекраснейшие. И другие имена можно назвать, которые заходили как рядовые бойцы. И еще раз повторю, прозорливая советская власть понимала, что этот кадр надо беречь. Это причем касалось далеко не только поэтов, конечно, касалось и художников, живописцев, и людей, которые потом пригодились в качестве переводчиков военных. Таким образом был спасен Михаил Анчаров, будущий поэт и фантаст, и инженеров, и людей науки, и так далее, и тому подобное. Да, основная тяжесть войны ложилась при этом на простонародье, но в стратегическом планировании советской власти не откажешь. А теперь про Слуцкого. Передаю слово своим товарищам.
3: А Захар уже наметил биографию Слуцкого, да? Славянск, Харьков. Вот в Харькове он пытался ходить на какие-то литературные кружки. Там, собственно, и познакомился с ближайшим своим другом Михаилом Кульчицким. Как он описывал в своих мемуарах, это произошло потому, что они сидели, слушали литкружковцев и понимали, что там творится какой-то литературный беспредел, что это жуткая графомания, что это невозможно читать и слушать. И вот они встретились глазами, поняли, что они как-то выше всего этого. Но вслух, естественно, никто этого не проговаривал. Слуцкий, чтобы об этом написать, дождался вот практически старости и только тогда разоткровенничался. Я бы вообще сказал, что Слуцкий достаточно скромный был человек. Да? И тут можно привести в качестве примера съемки фильма Марлена Хуциева, где поэты шестидесятники в большой аудитории Политехнического музея выступают, да, читают свои стихи, и на сцену выходит Слуцкий и читает стихи. стихи вот Павла Когана и Михаила Кульчицкого. Не свои стихи. Он же понимает, что это большое кино, что это будет навсегда сохранено в виде видеозаписи, да, аудиозаписи, что это будет транслироваться, что это будет популярное кино. Но он читает своих друзей-фронтовиков. Это тоже надо отметить.
4: Погибших,
3: да. И вот долгая жизнь в Харькове, и только в конце 30-х Слуцкий перебирается в Москву, как он сам рассказывал. Ему приглянулась девушка, она уехала учиться в Москву, и он стал искать какой-то институт, университет, неважно какой, лишь бы перебраться в Москву, получить койку в общежитии и вот дальше ухаживать за этой девушкой. Но как только он перебрался в Москву, поступил в Московский юридический институт, сразу увидел московских девушек, понял, что та, в которую он был влюблен, немножечко неинтересна, что он уже несколько вырос над собой. Московские барышни показались намного любопытнее. Он абсолютно про нее забыл и увлекся большой русской литературой и поэзией, и прозой, много читал. И в этом Московском юридическом институте был тоже, естественно, литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик. Тот самый Брик из семейства Бриков и Маяковского. Да? Он разбирал стихи, разбирал рассказы, но пишущих прозу на тот момент было мало, поэтому в основном выступали поэты. А надо сказать, что это достаточно редкое явление, когда вот в литературной студии сразу несколько видов литературы и поэзии, и прозы, и критика, и драматургия. Ну вот у Осипа Максимовича так было. Да? И там Слуцкий долгое время не выступал со своими стихами. Может быть, стеснялся, может быть, скромничал. Вот. А когда почитал, Брику это не очень понравилось, но он отметил, что это, в отличие от многих, путь к настоящей большой поэзии. Слуцкий, находясь в Москве, потянул сюда же Кульчицкого, и вот вместе они начали покорять Москву и поступили в ИФЛИ. А в ИФЛИ там же произошло знакомство с Давидом Самойловым, с другой плеядой, о которой будет Алексей Юрьевич рассказывать. Я скажу, что там, в ИФЛИ, у них был семинар Ильи Сельвинского. И это был достаточно странный и для Слуцкого, и для любого молодого поэта того времени переход от такого футуриста, лефовца Осипа Максимовича Брика, который построил всю свою литературную карьеру на Маяковском и футуристах самых разных, да, переход к конструктивисту Сельвинскому. И это конец 30-х годов, напомню. Маяковский относительно недавно умер, да. Все живые споры между футуристами и конструктивистами, между футуристами и имажинистами, акмеистами, все эти вот горячие литературные споры 10-20-х годов еще живы. И это воспринималось не как предательство, но как странный выбор молодого поэта все-таки вот от Брика к Сельвинскому перейти. Сельвинский запомнился Слуцкому тоже достаточно как влиятельный, важный человек. При первой встрече он крутил четки, внимательно вглядывался во всех своих учеников, соизмерял, спрашивал у них, ну, что вы, детишки, читаете? Они говорят, ну вот читаем Маяковского и Сельвинского. Сельвинский сидит, крутит четки, говорит, так, ну, это классика. А не из классики, что на них? Вот, ну, афористичный, умный, интересный преподаватель, чего жаждет каждое молодое поэтическое...
2: Участник гражданской войны.
3: ...верное сердце, да, да.
2: Сидел в тюрьме.
3: То есть Слуцкому в этом плане повезло.
2: Отличные были преподаватели.
5: Фронтовой биографии, наверное, надо переходить, потому что...
2: Я тогда уведомлю все-таки то, что сейчас будет говорить Алексей. Это очень важная тема. Я всякий раз ее повторяю, в том числе и для наших современных воинов. Вот почему получилась великая советская военная поэзия? И проза, кстати, но сегодня мы говорим о поэзии. Потому что все наши фронтовики получили высшее классическое, базовое, литературное, гуманитарное образование. Вот все имена, которые мы называем, которые сейчас будет называть Алексей, это все люди с высшим образованием. Они пошли на фронт, они несли в своих головах всю базу мировой классической поэзии, начиная от античной и заканчивая классической российской, русской и мировой. И, конечно же, они с этим багажом способны были осмыслить происходящие трагедии, происходящие бои, произошедшие победы.
5: Да, ну, вернее так, фронтовой биографии перейдем, а пока в качестве эпиграфа знаменитое стихотворение «Хозяин» Бориса Слуцкого. Обратим внимание, что датировано оно 54-м годом. Всего год, как нет Сталина. А Слуцкий уже очень глубоко, серьезно осмысляет эту историю. И вообще, конечно, несколько слов посвятим отношению Слуцкого к памяти Сталина. Оно не столь линейно, как нам пытались представить. «А мой хозяин не любил меня, не знал меня, не слышал и не видел. а все-таки боялся, как огня, и сумрачно, угрюмо ненавидел. Когда меня он плакать заставлял, ему казалось, я притворно плачу. Когда пред ним я голову склонял, ему казалось, я усмешку прячу. А я всю жизнь работал на него. Ложился поздно, поднимался рано, любил его. Из-за него был ранен. Но мне не помогало ничего. А я возил с собой его портрет, в землянке вешал и в палатке вешал. Смотрел, смотрел, не уставал смотреть. И с каждым годом мне все реже и реже обидную казалась нелюбовь. И ныне настроение мне не губит тот явный факт, что испокон веков таких, как я, хозяева не любят. Сутки с первых дней на фронте, как Захар уже сказал, воюю передовым. Вот, а тут, собственно, фактор, да, вот эти все перечисленные факторы, плюс фактор высшего образования. Я думаю, что и юридическая подготовка на тот момент, это не юристы, экономисты в 90-е нулевые, это редкая достаточно специальность, очень востребованная на войне. Вот, и действительно, как бы Слуцкий уходит на политработу, но все абсолютно биографы и все списки, все наградные листы подтверждают, что это была такая политработа странная. Он все время рвался на передок, он все время рвался в разведку, в какие-то рейды. Вот.
3: Я поднял документы, сейчас попозже зачитаю, да?
5: Да, и уже, собственно, ко времени, ко Дню Победы у него такой серьезный иконостас. У него два ордена Отечественной войны. У него орден и первой, и второй степени. У него орден Красной Звезды. Звезды, медали, вот, которые вот, как бы за голову политработу было получить, ну, возможно, наверное, но у Слуцкого все это как бы реально, а мы-то что называется, кровью. Вот, и тяжелые ранения после этих контузий, он лечится в госпитале, и, собственно, к поэзии-то Слуцкий довольно поздно возвращается после вот этого юношеского периода, и это уже, конечно, поэзия поразительно. Это поэзия настоящая. Вот. Это поэзия, где Слуцкий вообще сам по себе парадокс. К этому надо вот относиться как к некой данности, потому что авангардная поэтика, очень грубые поэтические решения. Вот. Простая рифма, дидактичность речи сама по себе. Вот. При этом очень такой причудливый иногда ритм. Вот. А фанатеет Слуцкий, более того, своих молодых друзей, он как бы для него даже, он именно от школы авангарда вот Брика Маяковского, наверное, потому что его любимые, вернее, поэты, для него Хлебников чрезвычайно много значит, помимо Маяковского, вот о Хлебникове он пишет. А вот для него как бы тогдашний авангард живописный, Эрц Неизвестный, Вадим Сидур, скульпторы, скульптор Сидур, Лимпорт. И вот как бы вся вот эта вот как бы авангардная волна для него чрезвычайно много значит. А его друзья и флийцы, такие как Самойлов и Наровчатов, ну, с их пушкинской такой простотой, вот, с их установкой на классические образцы, они очень простоваты. В то же время Слуцкий демократ, каких, в общем, в русской поэзии мало на самом деле, потому что вот демократизм его абсолютно, как бы он абсолютно, что называется, про народ. Как народ, так и я. Он отказывается, там, смешная такая деталь, он отказывается пить коньяк, он пьет только водку, потому что народ пьет водку, а он не должен в этом смысле как-то от него отклоняться. И очень показательное стихотворение, я сейчас тоже покажу, вот это стихотворение «Баня», с очень узнаваемым антуражем, и где этот демократизм совершенно четко, вот совершенно определенным образом проступает и становится ни много ни мало целой поэтической заявленной идеологией. Вы не были в районной бане в периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим и плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам, задом приносят в мыльный зал рубцы и шрамы, те, которым я лично больше бы доверял. Там двое одноруких спины один другому бодро трут. Там тело всякого мужчины исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы читаю каждый вторник я без лести, обмана, драмы или романы без вранья. Там на груди своей широкой из дальних плаваний матрос львовые татуировки в наш сухопутный край занес. Там я волнуюсь и ликую, читал, забыв о кипятке. Мы не оставим мать родную у партизана на руке. Там слышен виск и хохот женский за деревянной стеной. Там чувство острого блаженства переживается в парной. Там рассуждают о футболе, там с поднятой головой несет портной свои мозоли, свои ожоги, горновой. Но бедствия и сражения годы согнуть и сгорбить не смогли ширококосную породу сынов моей большой земли. Вы не были в раю районном, что меж кино и стадионом? В той бане парились или нет? Там 2 рубля любой билет.
3: По поводу демократичности вспоминаются два эпизода поствоенных. Я коротко о них скажу. Да, это, во-первых, история с Борисом Пастернаком и романом «Доктор Живаго», который тогда травили, и Слуцкий поучаствовал в этой травле. Но поучаствовал, опять-таки, от того, что народ, который во всех газетах, журналах выступал, писал, и партия слились в едином экстазе, и Слуцкому...
2: Ну что вы травили, слились в едином экстазе. Ну, давай чуть-чуть все-таки по... Не будем либеральный штамп повторять. Ну, у писателей могли быть вполне конкретные претензии. Кстати, у Слуцкого тоже. К тому, что Борис Пастернак опубликовал роман «За рубежом». И он говорил на заседании,
5: что я думал, он отдал
2: свой роман. И на тот момент он абсолютно, как бывший, тем более, политрук советский, он точно понимал, что он говорит правду. Отдал врагам роман, враги используют это против нас. Травил ли Слуцкий Пастернак? Слился ли он в экстазе с партией?
5: Другое дело, что на Слуцкого повесили почему-то. На Слуцкого повесили всех собак. Почему? Тут стоит как бы разбираться. Тут очень много, видимо, взаимоотношений. Тут много психологии. Но я абсолютно... Эти разговоры о том, как Слуцкий раскаивался, разбил голову, вот от этого сошел с ума, пережил чудовищную депрессию именно из-за того, что там 20 лет назад, 30, получилась вот эта история с Пастернаком. Да нет, Слуцкий был абсолютно приверженцем одной идеологии. Ему никаких, я думаю, угрызений совести, разве что в какой-то минимальной степени уже под давлением среды и круга он испытывал. Не надо эту историю так гиперболизировать.
3: Вторая маленькая история.
5: И кроме Слуцкого там, собственно, были разоблачители Пастернака, можно назвать много знаменитых имен. Того же Сильвинского, того же Шкловского и так далее. Уж ребята-то как бы по-либерали.
3: Конечно.
2: Но Олег был прав. Конечно же, в этом тоже проявился демократизм Слуцкого, потому что, еще раз повторяю, на то,

0: Как он мог себя в той ситуации повести?
1: Вторая маленькая история, я надеюсь, она вас так не возбудит, это история с фашистами, которых начали запрещать в 66-м году, и их привели в Союз писателей, молодых поэтов, Леонид Губанова, Владимира Олейникова и Юрия Кублановского, еще десяток других.
0: Ну, с магистром ЧД, да, ты имеешь в виду.
1: Да. И там
0: которых привез,
1: выступали вот, Давид Самойлов.
0: КГБ.
1: Да.
0: С целью, чтобы их там в подвал сразу запустили, а с целью, чтобы писатели
1: старшие товарищи
0: вынесли экспертное осуждение.
1: Да. Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Семен Кирсанов. Собственно, их выслушивали. И наиболее адекватное мнение было как раз-таки у Бориса Слуцкого, который говорит, ну, ребята вроде пишут и пишут хорошо, они хотят газет, журналов, но, наверное, их можно привести в ту же юность, еще как-то чем-то их занять, да? Ничего плохого они не делают. Это тоже демократизм Слуцкого. Но с этой маленькой историей закончим. Вернемся в Великую Отечественную войну. Я поднимал бумаги, выяснил, за что, например, Слуцкий получил орден Отечественной войны первой степени. Я зачитаю, но тут коротко. Товарищ Слуцкий, работая старшим инструктором 7-го отделения политотдела армии с июня 43-го года, показал себя хорошим организатором, энергичным, инициативным политработником. Обладая практическим опытом и теоретическим знанием, он оказывал большую помощь комендантам в городах Капашвар, Дембовар, Надьканиже при формировании местных органов власти и осуществлении контроля над общественно-политической жизнью в областях Шомоть и Заала. В период напряженных оборонительных боев юго-восточнее озера Балатон в районе Шарок и Михальфа, товарищ Слуцкий, находясь непосредственно на переднем крае, провел большую работу по разложению дивизии венгров, в результате которой на нашу сторону перешло несколько сотен венгерских солдат и офицеров, и в том числе в полном составе 6-я рота 20-го полка этой дивизии с полным вооружением под командой 6 офицеров. Товарищ Слуцкий организовал систематическую засылку венгерских солдат по льду через озеро Балатон, чем способствовал переходу на нашу сторону десятков солдат из 20-го подразделения венгров. Вступив в город Надьканиже, непосредственно с передовыми частями, товарищ Слуцкий развернул среди местного населения большую разъяснительную работу о целях и задачах прихода Красной Армии, чем содействовал быстрому налаживанию нормальных взаимоотношений между частями Красной Армии и населением. Вот тут, наверное, Захар может как-то это прокомментировать.
2: Я могу прокомментировать, что такие подвиги, они в случае военных действий, они стоят иной раз дороже прямых военных подвигов. То есть целые подразделения переманить на свою сторону. Во-первых, это выказывает его как огромного профессионала. У нас целые комитеты, огромные службы этим занимаются, чтобы вот в данный момент, допустим, украинскую армию каким-то образом дестабилизировать и перетягивать на нашу сторону. И это очень трудно дается. Это показывает, какой высокой пробы он был профессионал. И, конечно же, это выказывает его очень мужественным человеком, потому что, конечно, тебя в любой момент могут застрелить, когда ты работаешь с противником, где бы ты там с ним не пересекаешь. То есть это может быть какие-то открытки, где договариваются, выходят, начинают разговаривать с офицерами, и тебя могут просто пришить вместе с этим офицером, который вышел с тобой переговаривать, пришить очередью там человек, который не согласен со своим офицером и хочет воевать за нацистов. Это очень важная история. Вообще тут надо вообще всерьез сказать, друзья мои, что у нас ведь как принято говорить, поэты, это вот такие как бы пьероты, такие существа, такие полупотерянные, кто-то что-то там, они вечно в рифму говорят. Вообще, работа на войне, ну, помимо того, что она подразумевает прямое убийство противника, и это просто основная часть работы, она подразумевала в том числе и у Слуцкого принятие жесточайших решений, в том числе расстрелы.
0: Трибунал.
2: Трибуналов, да, касательно мародеров, насильников, как же они называются, 500-х, трусов и кого угодно. То есть это человек, принимавший страшнейшие решения и тем самым обеспечивавшим победу. И все его последующие стихи, которые вот мы с Лешей их читали, касающиеся в том числе и Сталина, это не разговор о себе самом, потому что он нес за это абсолютную ответственность. И вся его работа политрука в течение там, всех этих лет войны, это всегда было безусловное прославление советской власти, лично товарища Сталина, причем очень находчивое, очень аргументированное, потому что человек, который не обладает абсолютной широтой аргументации в данном смысле, не переманит венгров. Он должен был доказывать.
0: Вот по поводу внешности Слуцкого достаточно характерно. Венгры традиционные антисемиты, жесткие очень. Мало того, что русских они очень сильно не любили тогда. И в общем, ну, сейчас уже другая ситуация, ладно. Но тогда очень сильно не любили, а уж антисемитизм там был куда там солдатам Вербахта. Да?
1: Пока у нас осталось полторы минуты, позвольте, я прочитаю одно стихотворение, которое немного подытожит всю эту военную историю Слуцкого. Да? Его послевоенное, но про войну. «Вот вам село обыкновенное. Здесь каждая вторая баба была жена, супруга верная, пока не прибыла из

0: штаба. Письмо, бумажка похоронная, что писарь написал в размашку. С тех пор, как будто покоренная, она той малую бумажку. Пылится платьице бордовое, ее обнова подвенечная. Ах, доля бабья, дело вдовое, бескрайнее и бесконечное. Она войну такую выиграла, поставила хозяйство на ноги. Но как трава на солнце выгорела, то счастье, что не встанет наново. Вот мальчики бегут и девочки, опаздывают на занятия. О, как жила счастье деточкам, та, что не будет больше матерью. Вот гармонисты гомон подняли, и на скрипучках досках клуба танцуют эти вдовы подвое. Что, глупо, скажете? Не глупо. Их пары птицами взвиваются, сияют утреннею зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького.
1: Прекрасные стихи. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим о Борисе Абрамовиче Слуцком, прекрасном советском поэте. Не покидайте нас, вернемся после рекламы, продолжим разговор о поэзии, о войне и о Сталине.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Это не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, который ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память, сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.

0: интеллект и джентльмен.
1: Это господин Нормен.
0: Краше, чем Делон Олен.
1: Это господин Нормен.
0: Расшатает ваш Биг Бен.
1: Это господин Нормен.
0: Байден ваш олигофрен.
1: Это господин Нормен.
0: Ваш эфир поднял с колен.
1: Это господин Нормен.
0: Разорвал давно Шенген.
1: Это господин Нормен.
2: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. «Идеальный ракурс». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: «Ключи Захара».
1: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: Алексей Колобродов.
3: Ну, здравствуйте.
1: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии, литературе, поэзии и войне. Шлем вам привет солнечного Донбасса. И хотим сказать, что и сегодняшний разговор так или иначе связан с этой землей, с территориями, которые совсем недалеко от нас находятся, в частности, с городом Славянск, откуда вся эта история началась. Там родился 7 мая 1919 года Борис Абрамович Слуцкий в еврейской семье. А мать его была из-под Бахмута. Учился он в Харькове. И, в общем, вот эта земля, вот эта вот почва и все эти события трагические на ней, они, в числе прочего, и породили его поэзию и его поэтику. Начал войну, как мы уже говорили, он рядовым стрелком, потом стал политруком, мужественно, ярко, мощно проводил свою работу. Мы уже перечисляли его награды, и Олег Демидов даже зачитал один из наградных листов. Вот я прочитаю еще одно стихотворение, напрямую касавшуюся его работы на войне, а потом объясню, зачем я это прочитал. «Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой, чтобы излагать с достойной прямотой ее приказов формулы простые. Я был политработником 3 года, 42-й и 2 еще потом. Политработа – трудная работа. Работали ее таким путем. Стою перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою, перед голодными, перед холодными, голодный и холодный. Так, стою. Им хлеб не выдан, им патрон не додано, который день поспать им не дают. И я напоминаю им про родину. Молчат, поют и в новый бой идут. Все то, что в письмах им писали из дому, все то, что в песнях с их судьбой сплелось, все это снова, заново и сызново коротким словом «Родина» звалось. Я этот день... Воспоминание это, как справку, собираюсь предъявить. Затем, чтобы в новой должности поэта от имени России говорить. Тут все понятно. Расшифровывать эти стихи не нужно. Они, как чаще всего у Слуцкого, еще раз повторю, лишены вот этой ложной поэтической многозначительности, вот этой музыкальности, в том числе ложной музыкальности. Он предельно четко, как тому научился на войне и как тому научился, обучаясь на юриста, он предельно четко излагает предельно четкие и понятные вещи. И тут я скажу под него одну тему, которая традиционно может показаться неполиткорректной, но она вполне себе политкорректная, потому что одно из достижений Иосифа Виссарионовича Сталина, в числе прочего, это создание целой когорты невероятно патриотичных, очень воинственных советских поэтов, в том числе советских поэтов в полном смысле еврейского происхождения, происходивших с украинских и белорусских местечек, как правило. Они оттуда вышли, они пришли на войну, причем они пришли на войну еще до 22 июня 41 года. Они пришли на советско-финскую, вспомним погибшего на ней Арона Капштейна. Они пришли на Западную Белоруссию, Западную Украину, вспомним Евгения Ароновича Долматовского, который принимал в этом участие. Они пришли на, как все-таки вы назвали наши либеральные деятели, аннексию Прибалтики и так далее. От Холхенгола до любых западных границ, до Бессарабии. Все военные конфликты они уже прошли, и потом они рванули на Великую Отечественную войну. Еще раз говорю, мы ведем эту программу с Донбасса. Здесь невозможно не вспомнить судьбу еще 2 местных поэтов. В Луганске это Михаил Матусовский, тоже из еврейской семьи, семьи парикмахера, который, обладая никакущим просто зрением, практически полуслепой, как крот, рвался изо всех сил на войну, пошел, попал, в первом же бою получил тяжелое ранение, излечившись, опять пошел и военкорил до конца войны, а в Донецке, в Луганске это Матусовский, а в Донецке это Юрий Левитанский. Тоже бравый боец, в молодости абсолютный, 200-процентный сталинист, начинал как пулеметчик с Семеном Гудзенко, косил фрицев, потом вот советская власть перевела его в военкоры и довоенкорил тоже героически, тоже неоднократно награжденный. Их, я еще раз повторю, целые плеяды. И как они работали на страну Советов, с каким обожанием они произносили слово «Родина», как только что вот мы прочитали этого у Бориса Слуцкого. С каким тщанием они отставили все наши, в том числе и геополитические интересы, и в том числе наши территориальные экспансии. Я не так давно у одного поуехавшего иноагента прочитал, что, боже мой, ну, он, естественно, поуехал в Израиль, как часто бывает, он говорит, боже мой, что творилось с моими соплеменниками в сталинские годы? Они все были такими милитаристами, они все были такие ужасные, чудовищные. Ведь Павел Коган, он ведь писал, мы дойдем до Ганга, что же это такое? Что с ними совсем? Что их обуяло?
2: О, нет, Англия, сия родина моя.
1: Да-да-да, и это абсолютная правда. Соплеменники нынешних поуехавших, в том числе в Израиль, наших литераторов в сталинские годы были абсолютными милитаристами, абсолютными патриотами своего отечества, ощущали себя абсолютно русскими людьми. И когда Слуцкий писал, что я хочу говорить от имени России, он даже, видимо, даже не рефлексировал, что ну, вообще он еврей полностью, да, и по маме, и по папе, по дедушке, и по бабушке, и на все века вглубь. И при этом он ощущал себя абсолютно русским сыном. Причем там семья-то была, знаете, семья не слабая. Я на секундочку напомню, что он уже в детстве, в юности изучал древнееврейские тексты, а брат его стал главой Моссада. Моссада, брат был главой. Вот, и тем не менее, до этого он был разведчиком, да, да, и тем не менее Слуцкий воспринимал себя как часть России. Это, конечно же, не просто какая-то аномалия, случившаяся сразу и с Коганом, и с Долматовским, и с Михаилом Анчаровым, и с Левитанским, и с Матусовским, и там целая огромная плеяда и погибших, причем на всех этих войнах. А это последствия системы, выстроенной Сталином. Он смог создать такую систему, когда все народы России, конечно же, мы не только евреи говорим, и мордва, и калмыки, и башкиры, и кто угодно, все 200 народов воспринимали Россию как абсолютную свою родину. Как и абсолютную свою родину. Поэтому те демагоги, которые пытаются сегодня рассказать, что коммунисты и большевики учили русских людей и всех остальных людей ненавидеть родину Россию, думаю, перечитайте вот эти стихи-то. Знаете, что написал Матусовский вот из Луганска? Он написал то самое, с чего начинается родина. Это он написал, сын парикмахера из Луганска. Ну и, соответственно, любого из этих поэтов возьми, это абсолютная 200-процентная патриотическая русская национальная поэзия, которая потом еще и ушла в советские песни, которые половина из которых уж точно написана, опять же, выходцами из еврейских местечек Белоруссии и Украины. Достаточно одного Евгения Ароновича Долматовского вспомнить. И когда вот этот коллега, о котором я говорю, говорит, что если бы вот все они дожили до перестройки, они бы наверняка стали бы думать иначе, вот там упомянутый нами, рассматриваемый нами Борис Абрамович Слуцкий умер в 86 году, 23 февраля. Кстати, обратите внимание, что его военная биография, она еще рифмуется даже отчасти с его датами рождения 20, и смерти. 23 февраля он умер, родился 7 мая, собственно, в день взятия Рейхстага. Вот. И Слуцкий не дожил, в 1986 году умер Коган, погиб на войне, Арон Капштейн погиб на войне. Но, между прочим, Долматовский Евгений Аронович дожил, Михаил Анчаров дожил, и они никоим образом... Матусовский дожил, да. Никто из них не каялся за свои просталинские стихи, за свои советские аннексии, как это называлось. Напротив, даже еще Долматовский сказал, я это прекрасно помню, как нас встречали в Прибалтике с цветами, как нас обожали, как нас любили, ну, и так далее. Там есть еще и другие примеры, может быть, не столь известных поэтов, которые не отказались, как бы ни мечтал этот наш израильский иноагент, не отказались от своих, как ему кажется, иллюзий сталинского времени. За что, конечно же, спасибо товарищу Сталину и советской эпохе, ведь он подарил нам эту огромную, великую, замечательную поэзию.
2: Секунду. Давайте закроем Слуцкий и Сталин. Это закрыть это невозможно. Это огромная тема в наследии Слуцкого, огромная, не уступающая, наверное, по количеству военных, хотя они, естественно, пересекаются, да. Вот, и была вот эта вульгарная крайняя трактовка в те же перестроечные годы, даже постперестроечные, вот, об антисталинизме Слуцкого как, в общем, некой константе, что вот как бы в какой-то момент Слуцкий проснулся и написал там огромный антисталинский цикл. Они под это загоняли и хозяина с его глубочайшей вот этой драмой, которую я прочитал. Они загоняли под это, мы все ходили под Богом, Бог ехал в пяти машинах, да, вот это вот все и так далее, там, большой действительно, вот то, что захотелось. Прочитал, про социализм был выстроен, поселен в нем людей. Ну, слушайте, ну, вы читать вообще умеете? Это же как бы глубокое сознание буквально свежего, условно говоря, вот такая метафора свежего христианина, вот, новообращенного, который прекрасно помнит ветхозаветную жизнь, свое отношение с Ветхим Заветом, с его богами, с его совершенно жесточайшими нормами и правилами, и их, собственно, на новом этапе жизни просто рефлексирует, понимает, что без них он никуда, но у него есть, появляется какая-то новая светлая вера, надежда. И за Сталина умерли, погибли его друзья, тот же Кульчицкий и Коган, да, упомянутые. Вот, со Сталином связана лучшая часть его жизни, жизни война, которая... То есть это все, это очень серьезно, очень по-человечески, очень по-поэтически. И вот подходить, вот это же рифмуется с историей с Пастернаком. Ах, Слуцкий раскаивался, 30 лет раскаивался и умер от этого. Вот такой хармсовский рассказ. Пела-пела, и вдруг умерла. Вот, ну, это очень рифмуется. Нельзя к такому сложному поэту, к такой огромной судьбе подходить вот с этой вот абсолютной вульгарностью. Антисталинские стихи, осудил Пастернака и не выдержал, чуть ли не в петлю залез, но, во всяком случае, сошел с ума. Бред и чепуха. Читайте, читайте стихи, читайте, изучайте Бориса Абрамовича.
3: Две параллели литературоведческих выстроек к поэтам, которые не на слуху, которых каждый раз проговариваешь, их имена произносишь, их стихи читаешь, но в народ они не уходят при этом, что отличные, гениальные поэты. Да? Первый поэт — это Николай Иванович Глазков, которого ценили все и флейцы, говорили, что он лучший из нас. Да? Но вот Борис Абрамович Слуцкий тоже это признавал, писал стихи про Глазкова, в этих стихах проговаривал, что мы многое приворовали у Глазкова, но все-таки до конца...
2: Глазков он читал практически современным Хлебниковым, да.
3: Да, да, да.
2: Почитал
3: вот именно
2: вероятно.
3: В этой линии ранней футуристической, Маяковский, ученых, Осип Брик и Лилибрик. Мне кажется, что вот как раз-таки в конце 30-х, в начале 40-х в гостиной у Бриков они и познакомились, дружились. И тут, опять-таки, сказывается и демократичность, о которой мы в первой передаче говорили, Бориса Абрамовича Слуцкого, и в то же время его попытка всепрощения, скажем так, попытка разглядеть в каждом человеке человека, чтобы этот человек не совершал, да. И я к тому, что Глазков, несмотря на то, что гениальный поэт, ушел от мобилизации, как он говорил, эвакуировался в город Горький, да, эвакуировался. Но Глазков был немного сумасшедший, немного сам себе на уме. Такой поэт, каким его рисуют обычно мало что понимающие в русской и вообще мировой литературе люди. Ну вот Глазков писал такие стихи.
1: Ты все-таки делался на уме и сумасшедший или нет, а то я не понял.
3: А просто когда как? Зависит от настроения.
2: Как захочешь, так и
3: да. Вот в 41-м году Глазков написал такие пророческие стихи. «Гитлер убьет самого себя, явятся дни ины, станет 9 сентября последним днем войны. Приказ на небе готов, покончит жизнь самоубийством Гитлер Адольф». В 41-м году написал, и практически все сходится. 9 сентября – это конец Второй мировой войны, победа над милитаристской Японией, да? А 9 мая, ну, практически попал и туда, и туда. Да? Вот первая параллель, а вторая параллель с другим поэтом. И тут, опять-таки, по еврейской линии, поэт, которого знают как непоцензурного в первую очередь, а уже потом как поэта-фронтовика, это Ян Сатуновский. Он тоже прошел всю войну от 41 до 45 года. И в 44-45 году начал писать такие стихи, не то чтобы жалеющие немцев, нет, но все-таки пытающиеся найти в них что-то человеческое, что, опять-таки, повторюсь, сродно Борису Абрамовичу Слуцкому. Вот Сатуновский. «Я завел себе забаву от скуки. Я теперь не оставляю окурки под столом, а собираю их, сортирую, складываю на подоконник. Вечером, часам к 9-10, к моему окну подкрадывается фриц из лагеря военнопленных. Минут 5 или 6 он стоит на вытяжку, отдает честь. Я делаю вид, что ничего не вижу». «Ничего не вижу, ничего не слышу. А, так вот ты какой, господин Мыши, господин Фихте, господин Ницше!» Мгновение останавливается. Мы смотрим. Он на меня, я на него. Потом я отворачиваюсь. Больше ничего. Вот такая линия. Я думаю, есть еще...
1: Свяжи это все, пожалуйста, со Слуцким. Чем ты прочитал Сатуновского-то? Зачем?
3: Попытка выдавить из себя сострадание к недавнему...
1: Ой, слишком обобщенное, как бы подцепить Сатуновского к Слуцкому. Только на этом основании больше нет никаких.
3: Происхождение.
1: Замечательно. Я у Слуцкого, честно говоря, не очень помню. Наверняка это есть, или, скорее всего, это есть, но я не помню никакого человечнее. Там немцев, и, думаю, точно в войне он этой болезни не страдал.
2: Это задним числом, вот это... Этот вот, помните, немец, который на губной гармошке, он ему очень понравился, его взяли в плен. Вот, солдаты говорят ему спляши, и он сплясал, говорит, души. А тут пришел приказ, что все, надо отступать, и пленных в расход. Вот, его пустили, естественно, в расход, и Слуцкий говорит, мне всех не жалко, одного мне жалко, того, кто на гармошке вальс крутил. Но это же другая жалость, это совершенно другая, это уже пост такой, после того, как его пустили в расход, и просто тут тоже очень человеческое начинается. По-моему, сближение. Вот интересно, есть очень интересные воспоминания Станислава Куняева о Борисе Абрамовиче Слуцком. Вот. И, в общем, из них выясняется, вот, а Куняев такой мемуарист интересный, беспристрастный достаточно, вернее, пристрастный, но в качестве фактуры достаточно точный. Вот. Выясняется, как вот эта плеяда поэтов-фронтовиков, и прежде всего Слуцкий, с каким интересом относились к вот начинающейся почвенной поэзии. Практически их воспитывали, потому что приехал Передреев в Москву, пришел к Слуцкому, тот его, как Куняев пишет, по-комиссарски отправил на строительство Братской ГЭС набираться впечатлений. Да, приехал Куняев в Москву, Куняев говорит, была предыстория, он же обратился к поэтам, у которых уже было реноме патриотов. Они говорят, ну, Станислав, уезжаю в деревню, на родину, приходите месяца через два. Ну, Станислав, я тут за границу собрался, там, Василий Федоров, он перечисляет кого-то еще. Слуцкий говорит, так, поэт из Сибири, от Передрееву привет привез, отлично, так, в 6 часов у центрального телеграфа, давай бегом. Вот они встречаются, он говорит, так, мы пойдем, значит, в книжную лавку писателей, потом журнал «Знамя», прочтешь стихи, отберем их для публикации. То есть вот так вот быка за рога моментально.
4: Ну да, Политруковская, опять же, подкладочка.
2: Да. Вот, и вот интересно-то осмыслить эту историю, что как бы в этом смысле и Самойлов какое-то время достаточно долго, пока просто среда его не начала пожирать, это уже в конце 80-х, вернее, в конце 70-х, 80-е. Вот, тоже очень симпатизировал этому направлению, очень много общался и с Вадимом Кожиновым, и в дневниках это его достаточно интересно отражено. Вот, они интересуются... Очень интересуется Высоцким к тому времени, уже практически народным, тоже военным. Вот. И, собственно, вот как бы могло это все разбиваться, вот, если бы и там, и с той, и с другой стороны не давила среда. В общем-то, по сути, как бы накладывавшая вето на вот это вот межмировоззренческое, межнациональное во многом, межвозрастное общение. Это интересный, достаточно любопытный момент. Вот, да. Куняев остался верен дружбе и памяти Слуцкого до последнего. Он говорит, что я приехал к нему вот буквально перед смертью. Вернее, я позвонил и сказал, что Борис Абрамович, вас наградили орденом Трудового Красного Знамени. А тут надо сказать, что у Слуцкого случилась трагедия. Она не связана никак с Пастернаком. Она, в общем-то, не связана со Сталиным. Вот. У него скончалась жена, которую он нежно любил, Татьяна Дашковская. Вот. И Слуцкий сам сказал, вот человек сам отрефлексировал, что называется, свои вот эти вот как бы свою... Я думаю, что там было не сумасшествие, а просто такая тяжелейшая депрессия. Он говорит, когда умерла Татьяна, я написал 200 стихотворений, буквально там несколько присестов и сошел с ума.
3: До этого любовной лирики не было вообще, да. А тут появилось.
2: Вот, сошел с ума, не надо понимать, как безумие. Я думаю, что это была вот действительно очень глубокая, тяжелейшая депрессия. И, собственно, брат его забрал из Москвы в Тулу. Вот, и он там жил, лежал в клинике. И вот когда Куняев с ним связался, говорит, Борис Абрамович, вам наградили орденом, хотите, я вот соберусь к вам, привезу его? Он говорит, нет, меня скоро выпишут орден, я сам поеду, получу. Лучше скажи, действительно ли умер Глазков. И если умер, сходи на похороны, вот, Станислав, и скажи, пожалуйста, что я его считал одним из самых главных поэтов нашего времени. Вот, вот какая-то дико трогательная, такая странная, нежная сцена с этим, который Слуцким, который сам умер. Вот это вот поразительно, конечно, для меня.
4: Mm-hmm. Историю сумасшествия, но психического заболевания, так и назовем, он действительно лечился в психлечебнице, только она, конечно же, роднит его с историей батюшкова, тоже военного, тоже крупного поэта, тоже, я не знаю, не помню еще, были ли у нас крупные поэты, ну, кроме Есенина еще, которые попадали в психбольницы. А вот, ну, я тут скажу еще напоследок, уже близится финал нашей программы, скажу ту вещь, которую я часто повторяю, но она у меня болит, и я поэтому буду о ней говорить всегда. Дело в том, что вот это фронтовое поколение, вот Слуцкий, причем фронтовики, как ставшие и впоследствии там либералами, фронтовики, как и ставшие почвенниками, фронтовики, как Слуцкий, которых непонятно к кому отнести, они достаточно скоро попадают в тень новой плеяды шестидесятников. Ну, там, в силу самых разных причин, но я буду настаивать, конечно же, не в силу необычайного таланта шестидесятников, в тени которого Слуцкий, Наровчатов и все иные прочие, Самойлов упомянутый, и Викулов, и Сергей Орлов, и все остальные, они перестают быть различимы, потому что на фоне гения Евтушенко и Роберта Рождественского просто как бы нечего даже ловить. Это, конечно же, друзья мои, это не так. Это не так. И для меня это одна из трагедий вообще восприятия развития литературы 20 века, прям именно трагедии, что военное поколение, безупречно организованное с точки зрения филологической, в смысле своими безупречно организованными стихами, с прорывными стихами, с отличной классической школой, с невероятным опытом, с опытом победы в самой страшной мировой войне, они вдруг попадают реально в ту самую тень. И вот там он мелькнул между Ахмадулиной и Евтушенко в фильме Фуцеева. Там, да, Слуцкий появился, но это хорошо, что не мелькнул. А в основном они даже не мелькали, потому что вся поэзия, она стала ассоциироваться только с этими именами. Вот у меня в руках одно из там, известных и одно из самых тиражных изданий поэзии Бориса Слуцкого. Вот, и естественно, на предисловие к нему пишет, конечно же, Евгений Александрович Евтушенко. Он ко всем, писал предисловие фронтовикам, как бы их поощряя, там, их, ну, как бы по-дружески похлопывая по плечу. А потом еще и написал «Строфы века», написал, господи, собрал антологию «Строфы века», где, ну, это хорошее дело, конечно, важное дело, но я, читая все эти евтушенковские, как бы, предисловия, я не могу отделаться от ощущения похлопывания по плечу.
2: Ага, что такое,
4: да? Евгений Александрович, что, да, тоже неплохо там, да, и особенно, конечно, это заметно во «Строфах века», где он им всем дает там по 2-3-4 стихотворения, а у себя публикует 18, потому что он не может сдержаться, что он такой огромный поэт. Да, я, по-моему, кроме себя, он там никому больше столько стихов не дал, ни Бродскому, ни, уж тем более, никому фронтовику. Многие фронтовики еще представлены по одному стихотворению, а вот Евтушенко должен был быть представлен максимально широко. И вот он пишет про Слуцкого. Я просто начал это читать, я затасковал. Борис Слуцкий из поэтов иного круто замешанного теста обязательности. Это правильно он говорит. Обязательность. Это обязательность по отношению к ближним, по отношению к дальним. Он там приводит цитаты из стихов. Обязательность перед временем. И дальше, конечно же, Евтушенко, он же не может без этого обойтись. Это, наконец, обязательность свидетеля перед судом истории. Обязательность, которая дала Слуцкому прозрение и мужество резко осудить преступления Сталина. Стихи Слуцкого «Хозяин. Современные размышления» мы их все прочитали. Вот эти стихи, которые мы прочитали, еще задолго до напечатания распространялись в списках по Москве, по всей читающей России, жадно глотавшей, так много обещавшей воздух оттепели. Но мы же читали эти стихи. Вы слышали там безусловное осуждение Сталина? Какими глазами это читал Евгений Евтушенко? Но дальше он пишет действительно верно, потому что Евтушенко-то умел читать стихи, и он пишет верные вещи. Может быть, в лирического героя Слуцкого трудно влюбиться, он слишком резок, порой суховат, подчеркнуто неромантичен, будничен. То есть он перечисляет те черты, которые отличают Слуцкого от самого Евтушенко, потому что действительно он суховат или скажет, вообще он думает. Он думает, в отличие от Евгения Александровича. Вот. И самое главное, вот здесь Евтушенко подмечает ключевую вещь. Слуцкий не напрашивается на влюбленность. То есть не напрашивается, чтобы в него влюбились. Это едва ли не ключевое отличие, собственно, шестидесятников от фронтового поколения.
2: Абсолютно.
4: Ни Наровчатов, ни Сергей Орлов, ни Викулов, никто из них, ни Евгений Аронович Долматовский упомянул,
2: Нежеров,
4: ни Анчаров не напрашивались на влюбленность. Как напрашивались эти ребята? Ну, полюбите же нас на наконец. И, конечно же, вот эта вот обязательность Слуцкого, она, тут не придраться. Вот он, когда Слуцкий говорил, что я хочу говорить от имени России, и оставался в своей стране, мучился о своей стране, болел о своей стране, умер в своей стране, чего Евтушенко не скажешь. Он так хотел говорить от имени России, и Россия — это я, и я — это Россия, и Россия и я — это одно и то же, это синонимы. Но, тем не менее, старый встречает в Америке и проводит там не год и не два, а просто съезжает после чайной перестройки в США и там начинает жить. Мне скажут, ну, это как бы не твое собачье дело. Ну, знаете, друзья мои, может, это не мое собачье дело, но необязательность я тут не могу не заметить. Вот ты призывал демократию на Россию, вот она пришла, ты взял, уехал в США. Ну, живи ее, как бы ешь ее, эту ложкой, свою демократию, раз ты такой обязательный и честный перед эпохой. Поэтому, к сожалению, простите меня за резкость, но, с другой стороны, я же должен привлекать ваше внимание, дорогие радиослушатели, к нашей программе, и даже если вы раздражаетесь на мои речи, вы все равно их дослушали до конца, но с чем я вас и поздравляю. Это была программа «Ключ и Захара» на радио «Спутник». Мы говорили про прекрасного поэта Бориса Абрамовича Слуцкого. Читайте стихи, чтите фронтовиков. До встречи.
3: До новых встреч.
4: Всего доброго.

0: Узнать за 90 секунд. Король поп-арта Энди Уорхол был странным человеком. Некоторые считали его чокнутым, но люди искусства тем и отличаются – жизнью за рамками стандартов. Огромное влияние на Уорхола оказала мама, с которой он жил вплоть до ее смерти. Она отлично рисовала, вышивала, пела и делала букеты из всякого хлама. Столь неожиданный творческий подход произвел на мальчика впечатление, а потом мама дополняла работы уже зрелого Энди декоративной каллиграфией. И писала с ним книги о кошках. Перебравшись в США из Европы, мама художника так и не освоила английский язык. Да и сам он не отличался особой разговорчивостью. И все-таки умудрился создать журнал «Интервью». Жил буквально в обнимку с диктофоном. Записывал не только чужие случайные разговоры, но и самого себя. Мысли, наблюдения, реплики. На их основе были созданы дневники Уорхола, которым зачитываются поклонники. Его искусство — это не только нечто концептуальное. Во многом оно стало культом пошлости и пестрой рекламной повседневности, возведенных в абсолют. Тут Уорхол был пионером. Кое-что осталось нереализованным. Будучи одиноким человеком, он мечтал создать сеть кафе для таких же одиноких сердец. Но бизнес не терпит сентиментальности. И все же еду бездомным он исправил. Равно отдавал.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Ташкенте 9 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Коммунальные службы Москвы устраняют последствия взрыва беспилотника на Мосфильмовской улице. Операция США не предполагает обязательного сопровождения судов в Ормузском проливе. В Ереване открывается первый саммит Армении и ЕС и встреча Европейского политического сообщества. Подробности далее. Коммунальные службы Москвы устраняют последствия взрыва беспилотника у жилого дома на Мосфильмовской улице. Как передает корреспондент РИА Новости, с проезжей части газонов и придомовой территории убирают осколки стекол и части облицовки здания, как рассказала жительница соседнего корпуса ЖК. Оперативные службы быстро приехали на вызов. Территория была оцеплена, пострадавших нет, жильцов поврежденного дома эвакуировали, ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Утром были введены в московском аэропорту Внуково. К этому часу они уже сняты, сообщает Росавиация. Около 20 беспилотников уничтожены минувшей ночью в 6 районах Ростовской области. Данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, атакам подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кошарский, Боковский районы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Во Владивостоке аварийная бригада устраняет порыв на сетях горячего водоснабжения. Кипятком залила проезжую часть на улице Калинина, затопила припаркованные там автомобили. Поврежденный участок теплосети уже отключен. Прокуратура Приморья организовала проверку. Будет дана оценка техническому состоянию сетей, действиям обслуживающих организаций и соблюдению требований безопасности. Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения коммерческого транспорта кораблями ВМС США. Это утверждает портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников. По словам одного из них, корабли ВМС США будут находиться поблизости на случай, если потребуется предотвратить возможные атаки иранских военнослужащих. будущее. Кроме того, собеседники портала утверждают, что американские ВМС будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее безопасных маршрутах прохождения через Ормуз. Трамп накануне анонсировал операцию «Свобода», которая начнется утром. Центральное командование вооруженных сил США задействовало для нее свои эсминцы, самолеты и 15 тысяч военнослужащих. В Ереване открывается первый саммит Армении и ЕС и встреча европейского политического сообщества. На форум приглашены около 50 глав государств и правительств. Участие в мероприятии примет премьер Канады Марк Карни. Армянская сторона пригласила на саммит лидеров соседних стран Грузии, Турции, Азербайджана и ждет участия Владимира Зеленского. Участники встречи планируют обсудить наращивание сотрудничества с целью укрепления демократической устойчивости и повышения экономической и энергетической безопасности. Мероприятие пройдет под председательством главы Евросовета Антонио Кошта и премьера Армении Никола Пашиняна. Сам он уже заявил, что саммит в Ереване имеет большое политическое значение для международного авторитета Армении. Наступившая рабочая неделя в России будет короткой. Связано это с празднованием Дня Победы. 9 мая в этом году выпадает на субботу, и нерабочий праздничный день будет перенесен на понедельник. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: Всем доброе утро, кто включил будильники вовремя. Сегодня 4 мая, 7 часов 4 минуты в Москве. Катерина Кирбирева, Константин Придыбайло. Утренний экспрессо. Здравствуйте все.
4: Кто проснулся, кто еще не засыпал, кто собирается на работу. Да, всем доброе утро.
3: Ну, будильники отключали на время. У нас был дополнительный выходной. И на следующей неделе тоже, кстати, 9, 10, 11. Но придется поработать. И в следующем году, кстати, тоже. Вот выкатили календарь производственный на следующий год. И опять будет большой такой рабочий перерыв между выходными в мае. Однако аж 11 дней будем отдыхать в новогодние. И там еще и в ноябре будет дополнительный выходной. В общем, выходные у нас как-то так раскидали. Майскими каникулами назвать то, что сейчас происходит, нереально. Но какая прекрасная погода стоит в европейской части России. Ура! Лето пришло.
4: Везет европейской части России, а я уехала на целебные воды, и здесь холодно. Здесь плюс 6, и дождик моросит.
3: А, так тебе и надо. Криосауна. Криосауна полезная, а тоже процедура.
4: Я вчера видела картину, ты сказал про то, что вот праздники, да, надо было поставить будильник. Я вчера видела такую картину: на остановке мужчина купил бутылку водки, тут же ее выпил просто залпом из горла и начал переходить через переход, знаешь, на красный свет такой, выпил и пошел, тут же выкинул ее в мусорку. И знаешь, как будто бы последний день праздников, успеть надо быстрее, потому что завтра уже на работу.
3: Какие-то вредные советы от Катерины Кирберевой у нас тут начались. Давайте отбивку и новости. Трамп все закончил, говорят, и у нас уже тоже отреагировали по всем разным вопросам и заявлениям. Ну, конечно, про Украину Трамп тоже заявил. Близость сделки по Украине – понятие растяжимое. Именно так сказал Дмитрий Песков, прокомментировав недавнее заявление президента США о том, что конфликт урегулирован. Вот так.
4: Ну да. Это еще 1 апреля там Financial Times говорила, что Трамп прекращает поставки оружия Украине для того, чтобы на европейских союзников оказать давление. Вот. Ну и, в общем, завершает, не завершает. У нас, как обычно, начались качели. Не было целую неделю, да, мы не обсуждали эти вопросы, что сегодня Трамп закончил, сегодня начал. Ну вот опять.
3: Ну, касательно Ирана, Трамп тоже заявил о том, что все закончено. Как это будет потом дальше развиваться, непонятно. Но, конечно, все внимание людей, которые следят за новостной повесткой в стране, приковано было к Еревану. Вчера там туда прилетел Зеленский. Ну, понятно, да, есть вопросы вообще к Пашиняну. И у нас там находятся наши военные, находятся на территории Армении. Но Зеленский там провел некоторые встречи. Например, он встретился там и с Финляндией, с премьером Финляндии, и с Макроном, и с Стармером, премьером Британии. и со многими другими своими европейскими друзьями. Урсула фон дер Ляйен там тоже прибыла, и забавная ситуация. Опубликовали заявление правительства Армении, там такая большая фотография, и они перечислили всех гостей европейских, которые прибыли в Ереван на вот это заседание политической элиты Европы, как они себя примерно назвали, и они забыли про Урсулу фон дер Ляйен. То есть они перечислили все, там и жук, и жаба, и там третья вода на киселе, и помощник помощника какого-то там помощника, а Урсулу фон дер Ляйен забыли.
4: Видимо, по их мнению, начальница предполагается изначально. Мне было очень интересно, что это за собрание вообще. В 2022 году оно было учреждено, то есть оно более широкое, чем Европейский Союз. Туда приглашают и Великобританию, и Норвегию, и вот Украину, и всякие кавказские страны. Ну и предполагается, что там о чем-то Зеленский будет договариваться и укреплять свои связи. Ну посмотрим, что у него получится, потому что со всех сторон, ну, скажем, трещит весь этот мир, потому что вон Мерц тоже заявил, что пошлина США — это удар по всей Европе, там до 25% на автомобили вводят Соединенные Штаты Америки на поставки из Европы.
3: Ну, вообще, Европа — Европа, и тут внимание это именно почему так возбужденно обсуждали все в телеграм-каналах и в других местах. По поводу Армении. В Армении выборы будут летом, и в очередной раз Никол Пашинян и его команда идут на эти выборы парламентские. Ну, там выборы в местные советы сначала, потом впереди парламентские выборы. Немного всего интересного. И
4: будет
3: как
4: красивый танец предвыборный.
3: Да нет, почему?
4: Красивый ТикТок.
3: ТикТоки, да.
4: Он
3: 1 мая Пашинян опубликовал в ТикТоке песню Гарика Сукачева, а что-то там про месяц май я уже вылетел из головы. Это очень символично. Но что сказал Пашинян? Он сказал, что когда Армения выполнит критерии членства в ЕС, станет вопросом политического решения. Будет зависеть от того, готов ли ЕС принять ее. Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС. Это было сказано несколько недель назад, и вот как раз-таки приехали представители Евросоюза в Ереван. Многие думают, что сейчас Армения встанет на скользкую проукраинскую, назовем это так, дорожку. А я напомню, что они, Пашинян там задают вопросы о членстве в ОДКБ. Он там приезжал когда в Москву и говорил Владимиру Путину, а почему вот вы там, когда у нас была война в Карабахе, вы там не поучаствовали? Ну, как бы никаких запросов не было. И тем более сам Пашинян признал, что Карабах — это внутреннее дело Азербайджана. Собственно, вот так отдав на территорию Карабаха той стране. В общем, очень интересно там все происходит сейчас в Армении, и прилеты этих европейских политиков. Ну, будем следить, посмотрим, чем все закончится.
4: Ну, будем наблюдать, да. Благо на радио «Спутник» очень много специалистов, и постоянно, каждый час идут какие-то интересные информационные, такая аналитика, я тоже слушаю. Я думаю, вот хорошо, и об этом сказали, и об этом сказали. Арабские Эмираты там тоже вышли из ОПЕК. Вот читаешь и думаешь, боже мой, что и эта организация, что ли, распадается. Ну, пока нет, там основные члены ОПЕК, конечно, еще в порядке, но, тем не менее, даже такие новости есть.
3: Да, помимо того, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из еще одной версии ОПЕК, есть организация объединенных вот этих вот арабских стран, которые тоже регулируют добычу полезных ископаемых, вот Эмираты оттуда вышли. Это все очень интересно тоже наблюдать, потому что теперь Эмираты смогут добывать столько нефти, сколько захотят. На фоне кризиса топливного, которое уже начали признавать европейские чиновники. Но та же Урсула фон дер Ляйен сделала внезапное открытие, что отказ от атомной энергетики в Европе было это ошибкой. Вот так, представьте себе, не прошло и 15 лет. Урсула фон дер Ляйен дала интервью перед визитом в Ереван как раз-таки, где она сказала, внимание, я не знаю, ну, где она черпает эту информацию, откуда она берет эти знания, но что сказала Урсула фон дер Ляйен? Она заявила о том, что, конечно, нужно заниматься развитием возобновляемой энергетики, но, говорит Урсула фон дер Ляйен, я примерно цитирую, но ведь иногда солнце может не светить, и иногда ветер может не дуть. А если у нас нет объема накопленной энергии, ну, нет таких ресурсов, батарей заряженных, то как нам брать энергетику? И оказывается, говорит Урсула фон дер Ляйен, и практически слово в слово цитирую, что самым экологичным способом на общем фоне добычи энергии является атомная энергетика. Уголь — это вообще ужас-ужас, она говорит. Там нефть, газ — это страх. Не ужас, а так, просто страх. А вот атомная энергетика самая зеленая на общем фоне. И я когда слушал
4: это интервью... И самая дешевая при этом. Самый дешевый способ добычи энергии. Вообще, что касается энергетики, то там же каждый способ добычи и выработки энергии, он направлен на свое направление. То есть, например, одно дело тебе давать энергию какому-то предприятию крупному, которое работает постоянно и бесперебойно. Это один разговор, или там концерну предприятий. А другое дело, например, маленькому поселку, у которого то нужна эта электроэнергия, то не нужна. Или какие-нибудь небольшие предприятия, в которых тоже там остановили, запустили, и там разные источники для этого используются. Это нормально. То есть для освещения, допустим, больших городов, если атомная электростанция, это здорово, то для каких-то целей хорошо и там ветровая энергия. Поэтому используют все. Так и надо делать.
3: Не, мне просто интересно, какие еще открытия ждут Урсулу фон дер Ляйен в этом мире. Не знаю, там, что зима, осень, весна, лето, они цикличны, длятся там по 3 месяца в среднем. Или как? Или что вода там тоже в реках может заканчиваться, что, например, будет ярко светить солнышко, то реки станут менее полноводными, значит, и гидроэлектростанции меньше электричества вырабатывают. Или, ну, я не знаю просто, что еще, какие открытия в этом мире ждут Урсулу. Может быть, что, не знаю, там петухи кричат каждое утро там, в 5 утра или во сколько у них там по солнцу ориентируются. И вообще, ну то есть это логика такого комедийного человека. Вот знаете, есть такой образ комедийный, такой айтишник, который считает, что электричество берется из розетки, и именно айтишник является двигателем всей экономики. Ни заводы, ни фабрики, ни реальный сектор экономики, а вот именно люди, которые сидят, потребляют электричество и пишут код. Вот я просто с такими общался, и это страшные люди на самом деле. Ну, когда человек считает, что я, как айтишник, я двигатель экономики, ну да. А хлебушек сам из интернета скачивается у тебя, молочко течет по диалапу или там по какому-нибудь оптоволокну. В общем, я просто даже не знаю, куда уже фантазия может двинуться у Урсулы фон дер Ляйен.
4: Ну да, видишь, мамы разные нужны, мамы всякие важны. Ну и по цене, конечно. Если мы говорим о промышленности, невозможно развивать промышленность без тяжелой электроэнергии. А дешевая электроэнергия — это как раз атомная, конечно, энергетика. А атомная энергетика — это Росатом. Вот такую вот логическую цепочку мы выстраиваем, мы приходим все равно в Россию, никуда ты от этого не денешься.
3: Да, как вспомним Владимира Путина, они решат там топить дровами, куда они пойдут с дровами. Конечно же, опять к нам, леса больше всего на планете, именно в России. Канцлер Германии тут тоже вдруг открыл для себя мир, и он считает, что новые пошлины США являются ударом по всей Европе. Ну, Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили из Евросоюза, там на ряд других более мелких сфер. Вот как пояснил глава правительства Германии, Трамп теряет терпение из-за того, что европейская сторона постоянно формулирует все новые условия по, например, там, соглашениям с тем же, по тому же Ирану, что-то Германия, Франция и другие страны не вписались в их войну. С Украиной там тоже идут затягивания каких-то вопросов. В общем, Трамп психует и говорит: будем поднимать пошлины.
4: Ну да, вот как раз, да, говорили уже несколько минут назад, что до 25% там собираются поднять эти пошлины. И знаешь, что меня удивляет? Меня удивляет, в чьих интересах выступает Мерц, когда он говорит, что вот как раз, да, что Трамп теряет терпение из-за того, что европейская страна постоянно формулирует все новые условия. Ну подождите, ты в интересах своей страны выступаешь или ты объясняешь гражданам своей страны, какие хорошие американцы, что ничего тут страшного нет? И вообще... Трамп выступает не против Германии конкретно, а просто вот это такое давление на Европу, потому что Европа сама виновата. Вот это меня удивляет. Как избиратели должны реагировать на своих политиков, которые вот так рассуждают?
3: Они как? Мерц, Макрон и вот эти все товарищи находятся, скажем так, внизу рейтинга всех лидеров, которых только можно перечислить. Я вот буквально только что смотрел статистику, и я тебе скажу, одобряют действия Эммануэля Макрона, это Франция, 18%. Не одобряют. 75%. Фридрих Мерц чуть-чуть популярнее Макрона в стране. У него 19% одобрения, но при этом неодобрение выше на 76% у него, потому что вот люди, которые не имеют мнения в Германии, их поменьше. На третьем месте в антирейтинге, кто бы вы думали, Кир Стармер, это Британия, одобряют его действия 27%, не одобряют 65%. Ну и дальше там уже разные политики, включая Дональда Туска, Хавьера Милея. Ну, а самым...
4: И Милей даже тут.
3: Конечно. Ну, вот в Аргентину бы что превратил. А самый одобряемый среди зарубежных лидеров — это Нарендра Моди, Индия. 70% одобрения среди населения у него на данный момент.
4: Ну, получается, что эти лидеры, они олицетворяют политику своих стран. А фактически политику-то проводят не лично они, а целый аппарат. И стоял бы кто-то другой у руля, у них было бы минимальное одобрение. А сейчас все вот эти вот шишки на них приходятся. Я вчера видела статистику, что в США у демократов с республиканцами тоже вырос разрыв из-за снижения одобрения как раз политики текущего правительства. Там 10% разрыв республиканцы уступают.
3: Ну, это сейчас, а к выборам они, может быть, что-нибудь придумают интересненькое, очередную победу какую-нибудь Трамп сочинит.
4: Ну, конечно, да.
3: И посмотрим. Но глобально, конечно, американцы сейчас на фоне общего упадка Евросоюза живут лучше. Вот как бы мы не хотели говорить там, что вот, ай, загнивающий Запад, но сейчас загнивает Европа, а Соединенные Штаты Америки, они, к сожалению, начинают как раз-таки цвести и пахнут на всем общем этом фоне. Но огромное количество проблем внутри страны, и Мария Захарова об этом тоже накануне говорила. И Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, я цитирую Марию Владимировну, сваренные предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами, наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции. Ну вот, в частности, как раз-таки обсуждался вопрос достаточно интересный, что Мария Владимировна Захарова сказала, что власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей, в том числе сотрудников российских консульств. Буквально вот насильно такие вот паспорта им выдают, что, конечно, вызывает возмущение и у нас, и у российского общества в том числе, ну и у американского общества. Как так, если вы боретесь с миграцией, а тут вот раздаете гражданство налево-направо?
4: Причем они действительно отменили раздачу этого гражданства и никому теперь по рождению просто так не дают, а почему-то именно в наше консульство, то есть почему-то дети наших чиновников, вот, которые работают на их территории, им интересны. И знаешь, что мне хотелось
3: бы задать? Это рычаг давления. Я тебе сразу отвечу.
4: А в какую сторону? Вот мне, знаешь, хотелось бы задать вопрос, собственно, тем людям, которые работают там в Соединенных Штатах, то есть как они к этому относятся? Для них это плюс, для них это минус. Что они об этом говорят?
3: Ну, я не знаю, не могу позвонить нашим сотрудникам консульства или там посольства, но это рычаг давления, когда ты живешь в стране, которая не очень тебе дружественно настроена, и у ребенка есть документ, на который они могут давить, а мы же знаем, что граждане США, они же облагаются кучей налогов, где бы они ни жили, как бы они ни работали, ни существовали, у них куча там обязательств перед американским государством. Конечно, ну, это такой элемент шантажа, я считаю. И, ну, там вот я почитал в интернете разного рода обсуждения на форумах популярных. И, конечно, люди переводят это все в шутку, но это вообще не шутки на самом деле. Ну, то есть ты, когда являешься российским дипломатом, и тебе, твоему ребенку дают американский документ, то это возможность на тебя давить. И это вообще не прикольно для дипломата. И поверьте мне, российские дипломаты не спят и не видят, чтобы их дети имели американское гражданство. У нас с российским гражданством все прекрасно. И

0: абсолютно надуманным обвинением. А здесь они просто отберут ребенка. Слушай, для них это вообще как два пальца. Что угодно можно с двумя пальцами сделать для американцев, как отобрать
1: ребенка. Я думаю,
0: ребенка.
1: Знаешь, что еще и у нас внутри страны могут возникнуть вопросы через какое-то время, типа, а почему у твоих детей гражданство американское? Как так получилось? Иди потом объясняй, да, что мне дали при рождении, потому что я там
0: работал. На форумах
1: об
0: этом и пишут. Я просто поэтому и пытаюсь объяснить людям, что наши дипломаты не спят и не видят, чтобы у детей было американское гражданство, это больше проблем принесет. Что еще из интересного сказала Мария Владимировна на днях? Она диагностировала Польше историческую амнезию. По словам Марии Захаровой, в Польше считают, что польская армия взяла Берлин, а советская и только помогала. Вот так вот написала Мария Захарова в телеграм-канале.
1: Но при этом в России памятники там польским освободителям чтут, которые сражались вместе с советской армией, а в Польше их все посносили. То есть вот и получается, да, что такая память у нас здесь, она почитается, сохраняется, и мы говорим, что да, вот все там народы Украины, Белоруссии, Польши и других стран сражались против фашизма, а там наоборот, что американцы, да, которые без конца заявляют, что это мы там победили фашизм, что вот теперь поляки даже оказываются. А Россия, оказывается, помогала немножко, да?
0: Да, чуть-чуть помогало, оказывается. Но вообще переписывание истории, об этом мы много будем говорить, я думаю, на этой неделе, потому что 9 мая впереди, и уже украшены наши города, и, конечно, всегда приятно видеть такое отношение к этому великому празднику. В этом году парад будет в каком-то новом виде. Отказались от парада техники. И, кстати говоря, я считаю, что ну, в целом правильно, потому что технику можно на юбилейные годы вывозить и за этим всем наблюдать. А сейчас 81-я годовщина, можно пройти как раз-таки парадными расчетами наших военных, курсантов. Если позволит погода, кстати, обещают, что вернутся дожди, то и самолеты пролетят, тоже классно. Ну, об этом еще, я думаю, будем говорить. А сейчас новости и реклама на радио «Спутник Экспресс» вернется.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между...

0: между двумя нейросетями и Советским Союзом.
1: Прагматично.
0: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
0: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
4: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Доброе утро. В студии Лариса Истомина. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет сегодня прямую телефонную линию с жителями региона. Общение продлится с 16 до 17 часов. Свои вопросы главе Ленобласти можно задать, позвонив по номеру 006. Со стационарных телефонов в 47-м регионе звонок бесплатный. По видеоконференц-связи к трансляции будут подключены главы администрации муниципальных образований области. Дачный дом сгорел в Выборгском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели боролись с огнем в садоводстве курортной Ленинградской области накануне. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9 часов вечера. К моменту прибытия пожарных пламя охватило дачный дом площадью 70 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Первый в этом году мини-концерт «Императорский полдень» исполнили накануне во дворе капеллы. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. Теперь каждое воскресенье до 27 сентября в полдень будут исполнять композиции, связанные с торжественными событиями Петербурга. Петровский напомнил, что традицию возродили в 2022 году. Как объяснил вице-губернатор, корнями она уходит ко временам, когда придворные музыканты появлялись в распахнутом окне царского павильона и давали концерты для горожан. Киностудия «Ленфильм» начала съемки документального фильма «Город на грани. История петербургской дамбы». Режиссер Юлия Макарова снимет картину об уникальном комплексе защитных сооружений, этапах строительства и работе специалистов. В фильме уделят внимание временам, когда у города еще не было дамбы, и он был уязвим перед стихией. За 15 лет комплекс предотвратил 38 наводнений, хотя за всю историю северная столица сталкивалась с ними более 300 раз. Петербургская легкоатлетка Луиза Лега одержала победу на чемпионате России по марафону в Казани. Об этом рассказали в городском комитете по физкультуре и спорту. По информации ведомства, спортсменка установила личный рекорд, пробежав 42 километра 195 метров за 2 часа 26 минут и 7 секунд. Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Петербурге. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 3-6 метров в секунду. Сейчас в северной столице плюс 11 градусов. Днем 16-18 тепла. Уровень влажности составит 60%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В течение дня оно немного понизится. Вечером пасмурно, небольшой дождь и плюс 15 градусов. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс канал. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. «Экспрессо».
6: Продолжается «Экспресс». В эфире «Радио Спутник». Екатерина Кельберева, Константин Придыбайло. И 7 часов 33 минуты в Москве. Вдруг вы проспали, сейчас в панике собираетесь на работу и внезапно слушаете «Радио Спутник», то не паникуйте, ничего страшного. Все понимают. И вообще режим после праздников уже давно нужно было включить еще на прошлой неделе. Поэтому эти дни, которые мы сейчас будем работать, вплоть до субботы, можно так это... потом, после праздников все, после праздников.
7: А может быть, кто-то просто немножко позже встает и проспал международную часть «Экспресса», и сейчас уже к нашей, отечественной. Вот люди послушают, что у нас тут происходит в стране.
6: Говорили уже про 9 мая, о том, что действительно будет Парад Победы в несколько ином формате, как мы привыкли, но ничего страшного не вижу. Мне кажется, наоборот, гораздо интереснее будет посмотреть, что же нового придумали. Но тут вот пришла новость. За неправильное ношение георгиевской ленты можно получить аж срок, предупреждают юристы. Ношение ленты на одежде ниже уровня локтя, прикрепление на ручки машин, ошейники животных могут посчитать оскорбительным. За это грозит ответственность вплоть до уголовной. Но мне кажется, уже давно перестали у нас георгиевские ленты вешать на ручки машин, а антенны на машинах вообще, по-моему, исчезли уже как класс, как часть автомобиля. Давно не видел машин с антеннами. Раньше модно было на антенну прикреплять, но когда это было, то сколько лет назад, и уже машины без антеннок делают, мне кажется, все.
7: Правда. Вот ты сейчас сказал, я тоже задумалась. А вообще у меня такая есть ассоциация, что я много вижу и на ручках, и на дворниках где-то внизу прикрепленные георгиевские ленточки. То есть как будто бы у меня это такой образ достаточно цельный, который есть. Но, наверное, давно пора запретить это делать, потому что люди просто не знают, куда их надо вешать, да, наверное.
6: Но, зачем вот запреты эти? Ну, здесь же у каждого в голове свое должно быть. Но я не вижу там проблемы, если у человека есть антенна, и на антенну прикрепить георгиевскую ленточку, и она будет развиваться как микрофлаг, ну почему нет? Многие вот сейчас покупают флаги, которые крепятся на окна автомобилей. И я уверен, 9 мая, если пройтись по любому городу России, будет огромное количество машин, где там с одной стороны будет небольшое знамя Победы развиваться из машины, там с другой стороны флаг России, либо там еще какие-то, может, рода войск, почему нет, кто там служил и служит, и там уважает и любит свое там военное подразделение, такое тоже может быть. Я не вижу проблемы в выражении. Да, понятно, там, может быть, собаки на ошейник, это странно вешать. Но, с другой стороны, а что, у нас не было собак-героев? Ну, давайте вспомним, а чем собака, например, там, кинолога хуже, чем, не знаю, какой-нибудь... Ну, что вы там возьмем, например, танк, танкист. Вот есть кинологическая служба, есть там собаки, которые с нашими военными в зоне СВО сейчас дружат, и они там, скажем так, выполняют роль психологической разгрузки. Ну, тоже, смотря как относиться к этому символу, мне кажется, тоже вот упарываться в какие-то такие угрозы. Ай! Ты вот прикрутишь там своему служебному псу на классный там профессиональный ошейник георгиевскую ленту в честь, там, я не знаю, памяти собак, которые тогда, в 40-е годы, 80 лет назад, тоже окружали наших бойцов, то все, тебе срок. Да ну, уже надоели эти все какие-то угрозы.
7: Ну, угрозы, запреты и правда надоели. Но здесь имеется в виду, скорее, знаешь, не сама угроза наказания, а информирование. Хотя, с другой стороны, вот где раздают эти георгиевские ленточки, там же внутри лежит такая бумажка, на которой написано, что крепить нужно георгиевскую ленточку там на грудь, вот булавка. Можно там на сумку, по-моему, да, прикрепить, и то это не точно. Ну вот, ну, по крайней мере, нужно вот, носить, ну, значит, правильно.
6: Вот, нам пишет Леговал. Женщины, девушки, девочки на сумки привязывают, а сумка ниже локтя. Все.
7: А, сумку тоже, значит.
6: Понимаешь, на сумку что, нельзя? Да ну, мне кажется, какая-то уже совсем история с этими запретами. Да и вообще мало стало георгиевских лент. У нас, кстати, акция у коллег из МИР России сегодня. Георгиевская ленточка проходит. Ленточки можно получить в разных точках.
7: Раздают?
6: Как минимум в Москве, да. Если вы там... Ну, центральная точка в районе Зубовский бульвар 4. Это центральный офис МИР России сегодня. Если вы вдруг не знаете, где получить ленточку, можете прийти туда и Там вам помогут на проходной разобраться, где взять эту ленточку. Да, и эта, кстати, акция была придумана как раз-таки вот нашим большим государственным агентством много-много лет назад и уже долго-долго живет. Я, кстати, на Зубовском как раз-таки ленточку себе и получил несколько дней назад.
7: А я не знала, что это Россия сегодня. Я думала, что это военные ведомства какие-то придумали, и они раздают, они этим и занимаются, а не информационное агентство. Ну, интересно. Хорошо.
6: Ну, я надеюсь, что у нас не будет такого, что начнут там фотографировать людей, говорить, а, мы тебя засудим. В общем, носите георгиевскую ленточку с уважением. Вот самое важное, мне кажется, с уважением к своим дедам, бабушкам, прадедам, которые воевали. И тогда у вас не возникнет мысли прикрепить эту ленточку на щиколотку или там повязать ей кроссовки, или там обвязать колено, или надеть на уровне, там, я не знаю, каких-нибудь других органов. Поэтому главное относиться с уважением. Я надеюсь, что...
7: А как засудим? Даже, знаешь, непонятно. То есть я иду по улице, увижу, что у кого-то, например, на сумке эта георгиевская ленточка прикреплена, и что я буду фотографировать, отправлять куда-то...
6: Ой, ну разные люди бывают, слушай. А вдруг там какой-нибудь змеиный коллектив, и вот тут одна заметила у другой, что у нее ленточка там какая-нибудь грязная, порванная на сумке. Понимаешь, она возьмет и там напишет заяву за оскорбление какое-нибудь. Плюс...
7: Это по аналогии с фотографиями парковки, да, например, когда ты видишь, что кто-то припарковался около магазина, ну, там, где нельзя, ты раз сфотографировал, отправил там куда-то. Или самокаты.
6: Это даже хорошо. Самокатов я фотографирую, подождите.
7: Я помню, да, ты говорил.
6: Люди, которые толпой катаются на самокатах, готовьтесь, я вас буду снимать. Ну, в Москве камеры начали работать дорожные на этих самокатчиков, так что не надо, не надо тут. Что еще из интересного происходит? В Шереметьево вчера, говорят, были очереди на получение багажа. Это действительно так. Было какое-то время достаточно много людей, потому что прилетело... Много рейсов, вечернее время, популярное такое по прилету. Что происходит? В связи с усилением мер безопасности в аэропортах Москвы, да и не только, в аэропортах России, теперь досматривают более тщательно всех граждан, которые прилетели из-за рубежа. Внутренние рейсы, ничего не поменялось, легкое получение багажа, а вот кто прилетает из-за границы, тех дополнительно еще багаж изучают на разного рода сканерах. Поэтому, если вы планируете откуда-то возвращаться, то думайте, рассчитывайте время, там, прибавьте минут 30 на то, чтобы еще ваш багаж дополнительно сканировали. Никакой проблемы не вижу, впереди 9 мая. Мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, с террористическими режимами либеральной Западной Европы, киевским режимом. И, конечно, они как они ненавидят День Победы, это просто, ну, это надо... всем рассказывать. Вот я был как раз, когда получил георгиевскую ленточку, я был на примере фильма нашего коллеги Андрея Старикова, и он выпустил фильм о том, как День Победы отменяли в странах Прибалтики. И поверьте мне, они сделают все возможное, некоторые товарищи, чтобы испортить нам 9 мая. Поэтому нужно относиться с пониманием к тому, что происходит на въезде в Россию из-за границы.
7: Ну, это верно, да. И развивая тему про аэропорты, там приняли еще же какие-то такие меры новые по пауэрбанкам. То есть это же такой элемент, как вот с Крымским мостом мы тоже обсуждали на прошлой неделе, это элемент, который сложно досмотреть и под которым может скрываться там взрывчатка и так далее. То есть теперь пауэрбанки можно только в ручной клади переносить, и при этом нельзя заряжать никакие устройства от этих пауэрбанков. И не больше двух.
6: Ну, это международные нормы такие сейчас. То есть это не мы придумали, это просто, скажем так, наши авиаперевозчики чуть-чуть подстраиваются под зарубежные правила, ну, чтобы вообще всем пассажирам стало привычно. Я честно признаюсь, у меня один из пауэрбанков остался в Домодедово. Вот именно по такой причине, что я не знал, что нельзя такой объем пауэрбанка провозить. Это было где-то года полтора назад, если не два, когда начали ужесточать эти правила по пауэрбанкам. И меня просто его забрали на хранение. Он хранился месяц. За месяц я мог доехать до Домодедова его забрать, но Домодедово находится в другом конце города, где я живу, поэтому я махнул рукой, плюнул на него. Ну, кому-то, может, достался, может, утилизировали, не знаю, неважно. Но с тех пор я действительно, когда куда-то лечу, очень внимательно изучаю правила с пауэрбанками.
7: а сколько еды, сколько косметики там выбрасываются в этой ручной кладе. Вот так идешь всегда на досмотре, смотришь, кто-то пытается воду там свою допить или еще какие-то напитки, кто-то пытается доесть, а кто-то с такой грустью выбрасывает там шампунь или еще что-то. Но вот, к сожалению, да, такие правила.
6: Ну, незнание законов не освобождает от ответственности. Ну, вот недавно завирусилось видео, как девушка в одном американском аэропорту выпила бутылку текилы прям залпом, потом дорогую текилу какую-то, да, там прям изучили, что это за текила, она какая-то супер бешено дорогая, она ее купила и вот как раз-таки попала под ограничение ручной клади, и она прям на досмотре открыла и вот чуть ли не как винтом у нас в старых фильмах 90-х раскрутила эту бутылку, всандалила себя. Я не знаю, дошла она потом до самолета или нет, вообще употребление алкоголя вредит вашему здоровью, не надо так делать. Что еще интересного?
7: Это как мужик, про которого я с утра сегодня рассказывала, там еще столько уважения, эта девушка получила в сети, там просто все комментаторы такие: «О, нормально, наша девчонка!»
6: Да. Что еще интересного из наших новостей? Дачный сезон открыли на этих майских многие, если не большинство россиян, кто-то шашлычный сезон параллельно открывал. Напишите в комментариях, удалось ли вам вырваться на шашлыки или на дачу, что вы делали там, потому что, внимание, растения помогают справиться с тревожностью и стрессом. Уход за ними может восстановить эмоциональное состояние. Поэтому вот какое-то хобби, связанное с дачей, помогает перезагрузить мозг. Оно будет полезно для тревожников, людей с хроническим стрессом и легкой формой депрессии. Поэтому я все выходные провел на даче. Видимо, поэтому и очень счастливо оттуда вернулся и хочу обратно.
7: Это чистая правда. Потому что вообще, во-первых, труд — это то, что тебя отвлекает и облагораживает со всех сторон. Во-вторых, физический труд — это, опять же, то, что помогает сбросить стресс. Ну а в-третьих, конечно же, на свежем воздухе все, что связано с природой, с растениями. У меня тоже дома много разных цветов, мне очень нравится за ними ухаживать. Ты сажал что-то на даче?
6: Ой, я посадил огурцы, лук, чеснок, горох, клубнику. Сейчас я повезу орешник, наконец-то высажу. У меня давным-давно стоял дома орешник. Соберу теплицу, у меня уже рассада, мой рост просто дома уже находится. Надо тоже с ней что-то делать. А вот ученые пишут, что дача — лучшее лекарство от депрессии на ранних стадиях. Понимаешь ли? Уход за растениями возвращает ощущение собственной полезности и интерес к жизни. Садоводство разгружает голову после работы, снижает риск выгорания, дает передышку от тревожных мыслей. И в отличие от медикаментов, без побочных эффектов, да еще и урожай потом дается. А я пошел еще дальше. Я заказал кучу дров неколотых, купил здоровенный белорусский колун производства тракторного завода. Его не так давно начали выпускать. И буду колоть дрова. И как только я опубликовал это в социальных сетях, буквально вчера, на злобу дня, вышла новость у коллег, что, оказывается, колка дров повышает, скажем так, мужскую силу всякого рода, да, там, поднимают гормоны, либидо и прочее. И, конечно, это очень странное совпадение. Меня только ленивый эту новость не скинул. Но в целом, знаете, поколов дрова, реально ощущаешь себя таким первобытным мужичком, сильным добытчиком, который может развести огонь, а значит, прокормить себя и свою семью. В этом что-то есть. Поэтому тоже корите дрова, мужики.
7: Меня в твоем рассказе очень заинтересовал колун производства тракторного завода. Это как какой-то мерч звучит, да?
6: То есть это топор. Топор.
7: Я понимаю, да. Ну, то есть это какой-то мерч к трактору. То есть тебе приятно, что у тебя... А я видела, знаешь, что еще? Вот этот вот огромный автомобиль, напомни мне, БелАЗ.
6: Да.
7: Они производили ботинки.
6: Да.
7: Такие, типа...
6: Да. У меня такие есть.
7: То есть тоже можно было купить, да, ботинки БелАЗ. Тоже здорово.
6: Ну, почему можно было? Их можно приобрести. Просто не сезон сейчас. Лето начинается.
7: И сейчас есть.
6: Да. А вот топоры, да, они, кстати, их не так... много в продаже, поэтому если вам вдруг нужен хороший топор, обратите внимание. Это не реклама, это просто рекомендация. Что еще из интересного? Начали мы говорить про мужскую силу. Тут новость, которая в той или иной форме уже несколько дней ходит по интернету. Оказывается, каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены. Пам-пам. Вот так.
7: А, ты вот такую, да, хотел новость?
6: Да.
7: Ну, а ты готов был бы уйти вместо жены в декрет? Сидеть с ребенком.
6: А я не представляю, что значит сидеть с ребенком. ну, я же не буду выполнять функции мамы, там, я же не накормлю его там грудью, назовем это так.
7: Бутылочкой.
6: Не знаю, для меня это пока странно, но впервые с 2015 года количество отцов, согласных и несогласных уйти в декрет, сравнялось и тех примерно по 50. Еще год назад категорически против сидеть с детьми были 34% мужчин, сейчас 29%.
7: Ну да, достаточно тяжелая работа, но, конечно же, это все зависит от того, кто сколько зарабатывает в семье. Я думаю, что вот это встает на первый план, что если женщине проще работать, у нее там карьера выстраивается лучше, то она может в это время ходить на работу, а мужчина будет сидеть с ребенком. Ну или наоборот, всякое бывает, ничего страшного в этом нет. Ну, совершенно правильно психологи говорят, что у детей вот в этом раннем возрасте, там до года, выстраивается привязанность, и поэтому очень важно, чтобы был один ведущий взрослый, чтобы не было такого, что тебя передают постоянно из рук в руки, и у тебя нет тех глаз, в которые ты смотришь, которые ты любишь и к которым ты привязан. Вот и неважно, папа это или мама, у мужчин точно так же окситоцин вырабатывается, и точно так же они любят детей, ухаживают за ним и привязываются так же, как и женщины. Поэтому этот, ну, материнский инстинкт, он у мужчин точно так же проявляется.
6: Ну, тут пишут нам в комментариях, у нас сотрудник уходил в декрет, так как у жены зарплата выше. А вот продолжение того, что ты говоришь, действительно, что у мужчин, мужчины в России так воспитываются из года в год, из поколения в поколение, что якобы, ну, чувства в некоторой степени заморожены. Ну, нам же всегда говорят, мужчины не плачут, что ты смеешься, там еще и так далее и тому подобное. И вот такое воспитание, оно, конечно, откладывает на себя такой жесткий отпечаток. А как только оказывается мужчина с грудничком один на один, переодевает его, кормит, видит первую улыбку, включаются все эмоции моментально. Вот этот вот отцовский инстинкт некий просыпается, в том числе.
7: Так и есть, там даже на гормональном уровне это все происходит. То есть там выброс окситоцина происходит, и у тебя такая привязанность, что ты уже вот начинаешь, да, там как мамочка, как наседка ко всему этому. И действительно, вот когда у тебя рождается ребенок, причем это и у папы, и у мамы проявляется, что ты всех детей начинаешь просто обожать, которые вокруг. То есть до такой степени ты доходишь, что ты там заглядываешь в чужие
6: всех
7: колядки.
6: Всех, даже левых детей.
7: Какой маленький. Ути какой маленький, да, ути какой хорошенький. И ты вот так вот, да, начинаешь ко всем относиться. Потом со временем, когда свои дети подрастают, это проходит. Вот что тоже, кстати, удивительно. Вот, но на момент, когда свои дети маленькие, это вот прям такая гормональная штука буквально. Она не моральная, а такая физиологическая очень. Что природой задумано, что мы любим и очень привязываемся к детям.
6: Ну, даже не знаю. Давай предлагаю спросить у наших слушателей, готовы ли вы, мужчины, уйти в декрет вместо жены, вот вдруг. А если не готовы, то почему? Звоните, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». А если вы девушка, женщина, отдадите ли вы ребенка мужу в декрет? Вот так вот. Вот представьте себе, вы родили ребеночка на двоих, и муж такой говорит, ну все, ты иди работай, я в декрет. Я не представляю, конечно, такой сценарий. В принципе, но, как мы видим, 50 на 50, такое возможно. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь. Вдруг вы тот самый мужчина, который уходил вместо жены в декрет. А может быть, вы, не знаю, там, дружите с такими, а может, вы начальник такого мужчины, который пришел к вам сотрудник с заявлением, отпустите меня в декрет. И для вас это стало новостью.
7: А у меня есть такие коллеги. У меня есть такие коллеги, которые уходили в декрет, мужчина, но именно потому, что у них жены там больше зарабатывают.
6: Ну, это очень-очень грамотно, очень грамотно и выгодно. Доброе утро, вы в эфире. Что думаете по поводу мужского декрета?
8: Доброе утро, Григорий. Я вам уже написал в чат, но еще вот хочу озвучить. Нет, в декрет идти мужчине нормально, если он умеет ладить с детьми, потому что это не всем дано. Некоторые мужчины детей боятся. От этого как бы им не стоит уходить. А и вот есть такие, как я, например, я с детства с детьми сижу. У меня там большая семья была, сейчас у меня много племянников. Когда собирается дома детский сад, я вот с детьми, а как бы братья и сестры там сидят за столом. Ну, я вот любитель с детьми сидеть, но я бы пошел в декрет, если бы жена могла зарабатывать хотя бы столько, сколько я сейчас. Но, к сожалению, зарплаты разные.
6: Вот чисто, чисто вот так прагматичный подход. Жена больше зарабатывает, конечно. Значит, может идти работать.
8: Да, конечно. Это нормально. Вот на моей бывшей работе, где мы с женой работали, там начальница была, вот она работала, а муж в декрете сидел. Но если женщина зарабатывает больше, она же равноправие. А дальше уже по желанию, как бы, кого душа лежит, с детьми сидеть.
6: Все правильно, все логично.
7: Конечно.
6: Спасибо, спасибо большое. Григорий Л, наш постоянный слушатель и зритель, дозвонился. Звоните и вы, плюс 7-495-95-95-91-2, плюс 7-495-95-95-91-2. Может быть, ваш муж вот пришел и сказал: «Жена, все, я в декрет, ты работать». Было ли такое? Звоните, девчонки и женщины, и ждем ваших звонков.
7: Еще, опять же, от работы зависит. Вот, допустим, у мужчины есть возможность получить декретные выплаты хорошие, да, то есть у него там белая зарплата, например, а женщина работает как-то по-другому, по другой схеме. И вот, опять же, это оказывается аргументом, чтобы уйти в декрет. Ну, к слову, вот я не знаю ни одной женщины, которая сказала бы, что лучше она будет сидеть с ребенком, чем пойдет на работу. Я знаю, что такие есть. Есть люди, которые очень любят заниматься детьми. Но вот у меня среди моих знакомых таких нет, кто бы это предпочел.
6: У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Что думаете о мужчине в декрете? Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Ну, к сожалению...
7: Видимо, не слышат.
6: Да, к сожалению, что-то пошло не так. Перезвоните, плюс 7-495-95-95-91-2, плюс 7-495-95-91-2, телефон прямого эфира. Ну, у женщин тоже организм по-разному себя ведет. Иногда там у женщин, например, там нет молока, и все равно приходится кормить ребенка разного рода смесями. Тогда вперед, какая разница, чья рука будет кормить, мужская или женская, папина или мамина. Тоже такое возможно. Ну, вот все упирается в деньги. Тут Алекс С. говорит о том, что еще и воспитателям в яслях и детских садах нужно поднимать зарплаты. Потому что когда вот такая ситуация, что и папа немного зарабатывает, и мама трудится, не тоже немного зарабатывает, и на двоих у них получается хоть как-то более-менее. И ребенка нужно отдать в ясли, а воспитатели там реально
7: получают...
6: Но это
7: имеется в виду до года. Но невозможно отдать ребенка полугодовалого в ясли. Это все равно понятно. Ты будешь сидеть до года.
6: А у нас звонок. Доброе нас утро, звонок. Вы в эфире.
9: Доброе утро. Хотела бы немножко сказать по поводу мужского декрета. Я считаю, что мужчины изначально природой не задуманы как няньки для детей. У них другое мышление, другой образ жизни. Они добытчики, как ни крути. Поэтому как бы я вообще против мужского декрета. Я сидела в декрете с тремя детьми и благодарна мужу за то, что он дал мне возможность побыть с моими детьми в столь как бы для них значимом возрасте.
6: Ой, какая вы большая молодец. Многодетная мама и многодетный папа.
9: Еду на работу.
7: И женщины разные, и мужчины разные. Все, да, по-разному на это смотрят.
6: А что бы вы сказали мужу, если бы он сказал: «Все, с третьим я сижу, иди работай»?
9: Я бы рассмотрела этот вариант. Вот с третьим я бы... Но у меня хороший был третий ребенок. В принципе, как и все, они у меня спокойные. Вот, но я бы подумала.
6: Ну, это всегда так. С первым все возятся, со вторым еще более-менее, а третий уже сам вырастет.
9: Да, так и получилось.
6: Спасибо большое вам за звонок, за позитивное настроение. Спасибо вам большое за ваших детей. Трое детей — это уже геройство в наше время, к сожалению. Рожайте все, друзья, побольше детей.
7: Да, у нас осталось меньше минуты, и вот по поводу HR здесь еще есть смешные новости, что, оказывается, HR теперь не любит отвечать на вопросы про культуру труда, про зарплату, про какие-то обязанности, и они даже отказываются искателям, говоря, что это не те вопросы, на которые мы хотим обсуждать вот в сети, это завирусилось, и тоже об этом говорят.
6: Ну, конечно, ты такую тему подняла под конец эфира. Мне кажется, HR-ов сейчас не любят практически все, потому что они задают какие-то странные вопросы из разряда «продай мне ручку», когда человек устраивается совсем не на продажную профессию. А у нас заканчивается эфир. Завтра «Экспресс» вернется. Пока-пока.
7: Пока.
10: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
11: никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
10: Бескомпромиссная авторская программа.
12: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
10: Главного русского философа современности.
12: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
10: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Поговори со мной.
13: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
14: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
13: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
14: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
13: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
10: «Поговори со мной». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Новосибирске полдень, в Ашхабаде 10 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО уничтожило 117 украинских беспилотников над Россией за ночь. Энергетический объект поврежден в Черниговской области на севере Украины. Тегеран считает нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в проход судов через Армузский пролив. Подробности далее. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атаковано 14 регионов, в том числе Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская области и Московский регион. В российской столице дрон взорвался у жилого дома на Мосфильмовской улице. Данных о пострадавших нет. Последствия атаки устраняют коммунальщики. Атаки беспилотников продолжились и утром. В Брянской области пострадал водитель грузовика. Дрон атаковал автомобиль в поселке Сенчуры Суземского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшего доставили в больницу. Энергетический объект поврежден в Черниговской области на севере Украины. Как сообщили в компании «Черниговоблэнерго», в Новгород-Северском районе обесточено более 14 тысяч абонентов. Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в проход судов через Армузский пролив. Об этом заявил в соцсети глава Комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи. Таким образом, он отреагировал на инициативу президента США Дональда Трампа, который накануне анонсировал старт операции «Свобода» по выводу судов, застрявших в Армузском проливе. Она должна стартовать сегодня. Если операции попытаются помешать, штаты ответят силой, пригрозил Дональд Трамп. Продолжение темы. Управление морских торговых операций Британии заявляет о сохраняющемся критическом уровне угрозы безопасности в Армузском проливе в связи с продолжающимися военными действиями в регионе. Морякам следует ожидать повышенного присутствия военно-морских сил, усиления мер по обеспечению безопасности, возможности вызова судов по УКВ-радиосвязи и заторов вблизи якорных стоянок, отмечается в сообщении на странице управления в соцсети. В Новосибирской области по вине любителей шашлыков начался пожар, который перекинулся на поселок Красный Яр. Огнем был поврежден жилой дом и надворные постройки, сообщил начальник главка МЧС по региону Виктор Орлов. На совещании в облправительстве он доложил, что 1 мая в Барабинском районе на берегу озера Малый Сартлан отдыхала компания местных жителей, разводила костер и жарила шашлыки. В результате загорелась сухая трава. Сотрудники ГИБДД оперативно задержали подозреваемых. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал начальника главка МВД по региону Андрея Кулькова взять под контроль расследование инцидента. Солнечная, по-летнему теплая погода пришла в Москву. Сегодня температура поднимется до 22-25 градусов, а это климатические показатели июля, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, летнее тепло сохранится до среды включительно. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
0: Стас разберется.
6: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает. Это «Стас разберется». Стас Василий, Стас, а как просто? Привет, привет.
7: Доброе утро. Давно с тобой не виделись.
6: Отдыхал. Отпуск. Две недельки надо. Потому что у всех майские начались вот сейчас, а я только в субботу, можно сказать, вернулся.
7: Вообще, кстати... Ну, у меня тоже, можно сказать, был отпуск в анабиозе.
6: Ну, все в порядке, все нормально. Если вкратце, я понимаю, что это все уже осветили.
7: Кайф, делайте все операции. И все, кто не дышит, делайте операции, и вы будете дышать. Вы поймете, что такое жизнь. Мне теперь не терпится в горы наконец-то сходить на Красную Поляну. А ты где был?
6: Я на курорты Красноморского края ездил.
7: И как там?
6: Вообще отлично, все хорошо, все здорово. На протяжении полутора месяцев мониторил вылеты как раз-таки к этим курортам из различных московских аэропортов, но за исключением некоторых понятных ограничений, которые периодически вводились, все остальное было хорошо. В очередной раз удивился, что вот эти авиакомпании именно этой страны, они летают как-то вот очень странно, летят прям по дуге, они облетают эту проблемную страну с севера и с запада, и потом, например, мне казалось, что проще было бы как-то так. В смысле, ближе к прямой линии, но нет. В остальном прекрасно, здорово этой сети отелей доверяю. Мне кажется, я несколько раз ее даже называл и рекламировал. Поэтому все хорошо, все прекрасно.
7: Этот отель Трампа, надеюсь?
6: Естественно, конечно.
7: Трамп Тауэр?
6: Не совсем, не совсем. В Трамп Тауэр, это ж нужно ехать в эти, как это называется, с игровой зависимостью, которую мы, безусловно, порицаем. Он же...
7: В Сочи, что ли?
6: Этому строил. Нет, ну, Трамп... Подожди, а Атлантик-Сити? Атлантик-Сити, я не знаю, он у нас что-нибудь открывал или нет. Я помню, в конце 80-х...
7: Да нет, он приезжал, да.
6: Да, приезжал, и как раз-таки об этом что-то планировал, рассказывал, ожидал, во что это все вылилось. Если честно, я не очень помню. Но, с другой стороны, мне кажется, и сам Дональд Трамп не очень хорошо иногда помнит свои планы, свои мысли, свои идеи, потому что каждый день это вот что-то прям новое.
7: Вот. Это факт.
6: Я-то про отпуск могу много рассказывать, но у нас и темки сегодня прям на ура собраны коллегами, поэтому сразу к ним.
7: Да, к методичке.
6: К методичке, потому что я уверен, что это еще обязательно. Ну, сейчас не кремлевская, сейчас вашингтонская. Потому что, ну, во-первых, Дональд Трамп все победил. Он об этом сказал, он об этом официально выступил. Но, если я правильно понял, он обязан был это сделать, потому что истекли 2 месяца, 60 дней, в течение которых американский президент может вести военные действия без одобрения Конгресса. Дальше ему что-то нужно делать. И вот все, 1 мая, эти самые 60 дней истекли, и Дональд Трамп сказал: ура, мы победили. Ну, а дальше началось очень интересно, потому что в Конгрессе могут гипотетически попытаться лишить финансирования вот эти все военные действия. Но для этого нужно собрать и большинство, и там, если Трамп ветирует, то еще и большинство в 2/3 голосов. Ну, и Иран сказал, раз победил, вот, пожалуйста, список наших пунктов, согласно которым мы будем жить дальше. Как вообще вот эта ситуация развивается? Что здесь интересно? Трамп правда победил? Расскажи.
7: Да нет, ну, понятное дело, что... Хотя, опять же, что считать победой, понимаешь, если целью Трампа было увеличение мировых цен на нефть, то это тоже можно считать победой, да? Ну, у Америки-то нефтегазовые доходы увеличились автоматически, потому что все стало дороже, и они стали больше на этом зарабатывать. То есть, ну, смотря что считать победой, это то, о чем мы с тобой постоянно говорим, когда война с Украиной закончится, вне зависимости от итога, каждый объявит себя победителем, да? И, исходя из изначально заявленных требований, там, денацификация, демилитаризация. А вот посмотрите, в Киеве дядька с пистолетом. Чё ж, Путин, твоя демилитаризация, понимаете? То есть здесь вопрос юридический. И касательно Трампа, в чем там вообще заключается суть для тех, кто, может быть, в танке? Трамп, ну, начал спецоперацию в Иране. У него ничего не получилось. Они устранили... То есть, с одной стороны, получилось, они устранили руководство. Но, как всегда, они абсолютно, будучи католиками, правомерными христианами, католическими, сконцентрированными только на себе, правоверными христианами, которые сконцентрированы только на себе, в очередной раз вроде как не понимали, как работает другой мир. Да? То же самое было и в Ираке, когда они начали там принудительное католичество внедрять, да, отстранив всех, кто был в партии БАС, от управления страной. Это примерно там 700-800 тысяч человек, самых образованных и самых умных. А они сказали: все, вот вы больше не мусульмане, сейчас мы вам христианские ценности принесем. Во всяком случае, выглядело это так. По факту же был создан специальный фонд, с помощью которого были льготы, так называемый указ номер 17 от Пола Бремера, когда были созданы специальные льготы для того, чтобы выводить бабки оттуда. То есть транснациональные корпорации обычно как делается? Когда у тебя зарубежная компания работает, это приходит к нам, допустим, какой-нибудь Shell, они должны часть денег оставлять в стране. То есть ты зарабатываешь там на нашей стране, но ты должен часть денег инвестировать, примерно там 70% своей прибыли ты инвестируешь внутрь экономики. И они там уже ищут лазейки, как все эти деньги украсть. В том, что касается Ирака, там полностью все это было отменено, поэтому 100% нефтегазовых доходов уходило прямо в Соединенные Штаты Америки. Ну и вот с Ираном хотели такое провернуть, но не получилось, потому что не до конца поняли, как устроено руководство, да, а может быть и не хотели, да, потому что продолжающаяся затяжная война, это выгодно прежде всего компаниям, в которые инвестировал Трамп, все эти хедж-фонды, которые спонсируют ВПК американские и кормятся из Пентагона, то есть денег налогоплательщиков. Поэтому, ну, что он там хотел, чего он там не хотел, но в идеале, конечно, лучше было бы полностью разбомбить Иран и забрать себе НПЗ-шечки все и ими управлять, как когда-то делала компания BP. То есть забавно же, да, когда-то Иран принадлежал американцам, британцам.
6: Ну, по сути, да.
7: С BP. Потом пришел Моссадык, потом у Моссадыка все это отжали, и оно уже стало... Но поскольку американцы делали операцию, они сказали, нет, ну теперь это уже и наше. То есть с британцами мы с вами делим теперь эту историю. Потом произошла вот эта исламская революция. И после исламской революции, кстати, что забавно, кадры квалифицированно ушли, все вышки, все НПЗ и все остальное, оно было национализировано, но управлять уже этим так эффективно они не могли, потому что все кадры там были бипишные. Вот, и американские. Но сейчас они пытаются себе все это вернуть в свое ведомство, чтобы управлять нефтью. Поэтому в идеале бы, конечно, Трампу было бы просто победить. Все руководство не только устранить, но и вести туда военный контингент, контролировать НПЗ-шечки и все это дело успешно продавать и контролировать в том числе и Ормузский пролив. Но поскольку эта инициатива провалилась, то в принципе и затяжная война это тоже неплохо. Но поскольку это не война, а спецоперация, то у Трампа есть 2 месяца до того, как Конгресс, согласно 1973 года закону, он должен остановить эту войну. Но Трамп использует юридические лазейки. И я бы хотел обратить внимание, да, извините, что акцентирую на этом, но я в самом начале, как вот в первые дни это было, как начали говорить о выводе войск, так я и сказал об этом законе. Я просто так редко оказываюсь прав, что я должен акцентировать на этом внимание, что нет, иногда я все-таки прав.
6: Я здесь вступлю наоборот. Вот какие-то моменты, может быть, они в каких-то мелочах не сходятся, а в остальном-то... Все по факту, поэтому не надо
7: спасибо.
6: Здесь
7: оговариваться. Ну, я прям так это, да. Вот. Ну, Нострадамус-то ничего не... Этот Антон Чигур никого не убивал. Ну, ладно. Короче, и получается такая история, что сейчас у них с Конгрессом идет противоборство, но я вот следующее, так скажем, предсказание делаю. Операция продолжится. Конгресс ничего не сможет Трампу противопоставить, потому что рулят право сильного. И пока Трамп президент Соединенных Штатов Америки... Он всем этим делом, соответственно, успешно управляет и может и Конгресс, и всех остальных продавить. Ну, то есть, он, понимаете, вот один и тот же закон вот этот 73-го года, он как может сработать в рамках президента, когда президент слаб, и сказать, все, братишка, нам это невыгодно, мы это все дело сворачиваем. Также он может и не сработать, как это будет в случае Трампа, потому что Трамп по-прежнему достаточно силен. И он просто скажет, не-не-не, это новая война, вот эту спецоперацию я закончил, а то, что сейчас начинается эта новая война. Причем там есть аргументы разных сторон. Вот, например, есть люди, которые говорят, что морская блокада Ормузского пролива продолжается, а значит, враждебные действия не прекращались. Есть другие люди, которые говорят, ну все, Трамп же объявил победу, то есть здесь мы уже победили. А это будет уже другая операция. Понимаете, это вопрос вот этих вот юридических, скажем так, тяжб. Вот. Я просто вчера еще в очередной раз посмотрел, как это работает, когда смотрел дебаты на канале иноагента Александра Штефанова, вот, между главой издания «Сота» и Максимом Кацом. Все иноагенты, экстремисты, общепризнанные, да, и Штефанов, и «Сота», и этот, и Кац. И, господи, как же там, ну, чел, конечно, дико душнит вот этот вот Алексей, который главный редактор «Соты». Но, по сути-то, он прав, он пытается там элементарные вещи какие-то сказать. А Штефик с Кацом, ну, точнее, Кац, он цепляется просто к формулировкам. И они спорят, по сути, 2 часа ни о чем. Я просто вот в этот момент представляю, прикинь, у тебя целый конгресс таких сидит. Они вот хотят своего продвинуть интересы какой-нибудь крупной оружейной компании. И поэтому будут к каждому твоему слову цепляться. добраться там буквально до того, что ты предлог не в том месте, там, не в объективы камер, а на объективы камер, там, не в Украине, а на Украине. И вот эти вот споры, они просто будут, ну, короче, вот все эти органы, они, по сути, вот бесполезны, как мне кажется. И Конгресс США, он тоже утонет просто в спорах, и, а кто еще-то остается, кто мог бы Трампу, ну, что-то противопоставить? Да, по сути, суды только, но это маловероятно, потому что федеральные суды США, они обычно не лезут во все эти военные вопросы. Но даже если и полезут, то это, опять же, займет очень и очень много времени. Ну, вот как-то так.
6: В этом же смысле, на самом деле, видели уже один раз подобное. Это с, господи, как они называются, с пошлинами же так было, когда сначала депутаты Трампа сказали, что ай-яй-яй, мы ничего не одобрим. И Трамп по другому закону, по другой лазейке все себе провел, вполне себе ну, понятная схема, дорожка, по которой Трамп уже проходил, что если каким-то способом все будет закрыто, можно всегда найти другой. Ну, а в этом плане, если, опять же, смотреть то, как Трамп ведет свою политику, вот эти возможные возобновления под другим причинам, по другим причинам, по другим соусам, по другим названиям, но это же все правда выглядит очень реальной вещью. А еще вот из ранней твоей реплики, вот все, что мне вот тоже понравилось, правда, а почему таки не, ну, не то чтобы не достигли тех успехов, но тех успехов, которые хотели бы добиться в Америке, не получилось. Недооценили или просто не думали относительно того, каким будет противостояние со стороны Ирана? Потому что, ну, можно же легко предположить, что значительное число стран вот от тех действий, которые Америка предпринимала с Израилем еще в конце февраля, начале марта, ну, действительно, все капитулировали бы по полной.
7: Угу. Ну, я думаю, что здесь та же самая проблема, что и у нас. Это не то, чтобы даже прям фейковые отчеты, но то, как, где, ну, то, как все завышено и рисуется по-другому. Ну, сейчас я объясню свою мысль. Смотрите, вот у нас, когда выделяются деньги на борьбу с Россией, да, по сути, выделением этих денег занимаются те же самые люди, что и аудитом. Да? То есть, например, вот у нас через USAID получали деньги, а знаешь, кто отчитывался за успешность там, применения этих денег? Навальный, Волков, ну, то есть те же люди, которые эти деньги получали. Ну, то есть ты мне платишь за работу и спрашиваешь, хорошо ли я ее сделал? Да. А что я тебе могу сказать? Да не, плохо. Вот. И И, соответственно, то же самое сейчас происходит с этим сдуги Илона Маска. Да? Мы с тобой про него говорили много, наверное, там год или два назад. А вот потом стало понятно, для чего все это. Потому что ты, ну, просто это даже звучало тогда так абсурдно, что я не мог предположить, что они это на самом деле сделают, но это когда Илон Маск действительно проводит аудит тех ведомств, которые принадлежат ему и которые от американского правительства получают деньги. И тут они отчеты о своей работе рисуют. Мы со своей работой справились безупречно, да, как говорил великий Эльман Пашаев. Но наша работа не принесла результатов. То есть, что с Россией? Они говорили постоянно о том, что Россия – это олигархический капитализм, и поэтому они надавили на наших олигархов, потому что были уверены, что вот сейчас вот оно все сломится, российская экономика. Ну, в начале СВО. Но оказалось, что государственное регулирование в российской экономике сильнее и недовольных не так много. Это можно было видеть по либеральным настроениям, как сменилась риторика из «Путина никто не выбирал» в «все русские плохие, потому что они не выходят против Путина, они его на самом деле поддерживают». Да? То есть внезапно вот так вот парадигма-то, через которую нам все это показывали, она изменилась. Ну и вот, соответственно, я отвлекся смотреть, что у тебя там на мониторе в зеркале происходит.
6: А кстати, многие обращают внимание. Да. Вот там, да. Не, ничего, открытые, собственно, комментарии, которые приходят. Плюс, честно тебе скажу, да, в настоящий момент, в последнее время, ну, в последние прям вот минуты искали, смотрели, потому что, значит, Навальный включен в список, список экстремистов-террористов. Волков тоже террорист-экстремист. И Сота Медиа, упомянутая тобой, признана нежелательной организацией.
7: Да, да, я сказал, что они все. Я просто пытаюсь на него не смотреть, но он отвлекает внимание, там всякое двигается.
6: Да, да, да, да.
7: Короче, так... Вспомнить, что я говорил-то.
6: Ну, началось все с того, где какая недооценка произошла.
7: Ну вот, да, и то же самое с Ираном. Я думаю, все-таки был план минимум, и вот план минимум это продолжать войну и накачивать бабки, ну, какую-нибудь операцию, что ли, какие-нибудь военные действия. А план максимум, это, конечно, был захват Ирана, но они от этого, ну, не остановятся, да, то есть тут не может быть мирного решения. Максимум, вот самый там лучший, опять же, смотреть для кого лучше. Mm-hmm. Но вот единственный расклад, который может быть, это то, что опять же все это затянется на какое-то время. Я имею в виду, будет какое-то перемирие, перевооружаться все, и все это возобновится с новой силой. Но, с другой стороны, времени этого у Трампа нет, потому что Иран теперь точно получит ядерку, а значит, что Трамп на них не сможет напасть. Ну, или, в принципе, США, да, потому что речь идет об элитах, которые хотят владеть иранской нефтью. Я вот рассказывал эту мысль Саше, но мне она все-таки кажется интересной. Я недавно на ТикТок натолкнулся, где девчонка рассказывает, почему одни страны богатые, а другие бедные. И вот она говорит, типа... Ну, да, не, ну слушай, там есть и двух- и трехминутные ролики. В принципе, за две, за три минуты можно что-то рассказать, а если человек заинтересовался более детально, то уже перенаправить его на YouTube. Да не суть. И вот она говорит, вот видите, в странах богатой нефтью появляются авторитарные режимы, просто потому что, ну, вот там вот все, ничего делать не надо, работать не надо. Вот эти вот хаусхоферские идеи о превосходстве там, ну, точнее, извращенные потом Гитлером, о превосходстве белой расы, о том, что, ну, типа, а что негр сидит, у него всегда тепло, банан есть, ему работать не надо, поэтому они тупые. Вот эти вот нацистские абсолютно истории. А я считаю по-другому. Если у тебя много ресурсов, на тебя постоянно нападают, и когда на тебя постоянно нападают, то ты в итоге не можешь просто развиваться, потому что ты вынужден, а, готовиться к войне и готовиться к обороне того, что у тебя есть, б, ты потом занимаешься отстройкой всех этих вещей, которые были разрушены в период ведения боевых действий. То есть любая... На самом деле, вы посмотрите, у нас самый бедный страны, это самые богатые страны. Да, та же самая Персия.
8: Самые богатые.
7: Да, неплохо получилось. Вот, вот, например, та же самая Персия, да, как бы истоки цивилизации, но у Ирана самое паршивое вообще положение на планете Земля, просто потому, что они находились всегда вот на этих торговых путях, которые все хотели контролировать, и поэтому они всегда со всеми воевали, причем всегда нападали, ну, практически всегда нападали на них, потому что Земля богата ресурсами, как выяснилось уже там в 19 веке, да, когда там нашли месторождение нефти. Ну, вообще, вот, в принципе, вот эта вот территория и арабский мир, они очень часто из-за этого страдали, из-за своего местоположения, потому что они были вот на пути между Европой и Азией, которые всегда между собой заговаривали.
8: Я буквально пару слов, и, ну, во-первых, то, что в Земле много всякого полезного, мне кажется, и до 19 века стало известно. То есть, потому что Иран-то воевал и до того, и очень много, и много столетий.
7: А потому что они были на пути.
8: Да-да-да. Вот я просто хотел еще добавить, что и не только на Иран нападали.

0: Потому что там увод американских войск, репарации, признание вот этого нового околоормузского порядка.
1: Ну, я думаю, что серьезно к этому не относиться, потому что, чтобы США кому-то платили репарации. США, если платят, то это план Маршалла, да, ну, да. Чтобы у тебя потом в 10 раз больше взять, но никаких репараций, ничего это невозможно. Есть, кстати, в истории США хоть раз случай?
0: Ну, я бы здесь просто напомнил, что у США сама история-то не такая большая, а у США в текущем вот этом вот виде, в текущих географических границах и еще меньше. Просто в этом плане Иран подобными заявлениями к чему стремится? Это вот
1: ведь да ни к чему, это... Ну, это конкретный, как бы, конкретный, да я не люблю вот это вот слово «сигнал», ага, да, ну... но это вот конкретные требования. Ну, в соответствии с международным правом.
0: Это вот, условно говоря, та самая ситуация, что вы понимаете, мы понимаем, что вы понимаете, и вы понимаете, что мы понимаем, что вы понимаете. Ни к чему этот призыв не приведет, но ну, вот правда это какой-то такой... Я не знаю, можно ли это назвать уже тем, как вот ты вначале говорил, что каждый себя объявит победителем?
1: Это в любом случае. В каждой войне каждый себя объявит победителем, а историю потом напишет победивший. Слушай, оказывается, что США платили индийским племенам репарации в 1980-м. Да, ну, индийским.
0: Да, да, да. Но это немножечко другая схема, если я правильно понимаю. Не,
1: я тебе просто смотрю. И оказывается, помнишь тот знаменитый случай, когда китайское посольство в Белграде разбомбили? Оказывается, что США им заплатили после этого репарации.
0: Ну, это немножечко другого вида, если я правильно понимаю, выплаты. То есть статье репарации вряд ли это можно провести.
1: По статье репарации вот все-таки платили японцам, как утверждается, в 88-м году. Вот. Получили по 20 тысяч долларов и официальные извинения. Миллиард долларов они, между прочим, выплатили. Но это просто
0: копейки, если я правильно понимаю, это за ядерную бомбардировку.
1: Да, за Хиросиму и Нагасаки. Вот этого, кстати, вот не знал. Иногда, знаешь, с вопросом задаешься, загуглил, такой, вот оно как было. Ну, конечно, миллиард долларов, ну, по состоянию на 88-й год это немало, ну, 1,25.
0: Я все-таки здесь, наверное, только тоже уточню, они же не Японии платили.
1: Японцам каким-то конкретным?
0: Нет, американцам японского происхождения. Я не знаю, насколько вот этот правильный, действительно, это исторический момент. Опять же, если кто-то нас слушает и смотрит, и интересовался этой темой, напиши действительно в деталях, потому что вот так, навскидку, правда, видишь фразу «США выплачивали компенсации Японии». Компенсации, кстати, не репарации. И тут достаточно много публикаций, которые заглавлены, мол, это ошибочно.
1: Это уже вопрос термина.
0: Да. Вопрос формулировок и кто кому на самом деле выплачивал, потому что... Потому что одно дело те деньги, которые из Америки пошли в Японию, а они пошли в Японию. Другое дело, чтобы это было именно по статье всяких этих репараций, компенсаций. Но с Ираном, наверное, это немножечко другая, правда, ситуация. Мягко говоря, другая.
1: С Ираном никакого мирного решения не будет, потому что у Ирана есть нефть, ее надо заполучить любыми способами.
0: А вот это американская, у нас уже раз полторы минутки остается, американская внутренняя машина Трампа как в этом плане будет поддерживать? Я даже не столько и про промежуточные, хотя и про промежуточные выборы тоже, и про будущие выборы Трампа, и вообще про будущую эту историю. Потому что, судя по всему, это надолго, а Трампу все-таки в каком году передавать бразды правления? Уже через 2 года нужно прям активно начинать готовиться.
1: Ну, там смотря кто к власти придет, республиканцы или демократы.
0: Ну, хотелось бы Трампу, чтобы кто-то его человечек был.
1: Ну, Трампу да, но если победят все-таки демократы, то это, ну, будет продолжена война под другим. Mm-hmm. Они будут заканчивать войну Трампа так же, как Трамп заканчивал войну Байдена.
0: Ну, я не знаю, Байден в этом смысле, если я правильно помню...
1: Байден-то был неплох, да, внезапно все это поняли?
0: По отношению к Ирану он определенные и санкции снимал, и какой-то диалог вел. Это известная история, что демократы эти санкции чуть-чуть ослабляют, республиканцы приходят и обратно их закручивают.
1: Да, достаточно потом опять история. И по новой, конечно. И потом все это продолжается. Знаешь, может быть, Трамп, это вот с точки зрения системы, это тот чел, который начинает драку, чтобы все остальные подключились. Они типа такие, ну мы не знаем, как вот это, давай он там пойдет. И вот это, знаешь, там приходишь 10 на 10, встречаешься, какой-нибудь выходит мелкий самый карлик, и такой, ты че, черт? И типа, и он начинает замес, а потом уже все подключаются. Ну, достают да. биты, там, цепи, кольца. Но...
0: Посмотрим, и биты, и кастеты, и ракеты, и беспилотники, и какой-то там Тихоокеанский и прочие флоты.
1: Трамп достал достаточно.
0: Внезапно роботы. Я два раза.

0: Я посмотрел этот фильм во время перелета туда и обратно. Очень люблю Тихоокеанский рубеж. А у нас несколько минут перерыва.
1: Стас разберется. Реклама на радио «Спутник».
2: Господа, здравствуйте. Меня зовут Константин Заруцкий, он же автоблогер-академик. В адрес компании «Супротек» приходят тысячи отзывов о наших продуктах. Например, про триботехнические составы серии «Актив» для двигателя. Они добавляются в масло. Люди пишут, что поднимается компрессия, выравнивается работа двигателя, сокращается расход и масла, и топлива. Двигатель меньше греется и работает тише. Убедитесь в этом лично. Читайте отзывы на suprotec.ru и покупайте составы «Супротек Актив». Звоните 8 800 200 ровно 0661.
3: Quality Motors – современный технический центр по ремонту автомобилей. Капитальный ремонт двигателей на собственном станочном производстве. Ремонт АКПП, турбин, рулевых реек, дизельных форсунок и ТНВД. Выполняем сложный кузовной ремонт, малярные работы, диагностику и ремонт гибридов и электрокаров. Quality Motors – это качественный ремонт точно в срок. Ремонт автомобиля в Quality Motors. Москва, улица Лобнинская, дом 17. 8-499-455-63-37.
4: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Доброе утро. В студии Лариса Истомина. Более 70 мостов и набережных отмыли в Петербурге с конца марта. Как сообщили в Мостотресте, специалисты привели в порядок объекты общей площадью свыше 350 тысяч квадратных метров. Рабочие убрали остатки противогололедных реагентов и грязевые отложения после зимы с Адмиралтейской, Английской, Малоохтинской и Смольной набережных. Очистили шумозащитные барьеры на Шуваловском путепроводе. Обновленный вид обрели Каменноостровский, Самсоневский, Ушаковский и Зеленый мосты, а также Стрелка Василия острова. Мойку проводили аппаратами высокого давления без использования химии, только водой. В Мостотресте добавили, что очистка сооружений продолжится на регулярной основе вплоть до первых устойчивых заморозков. Новым премьером Мариинского театра назначен Александр Сергеев. Артист был принят в труппу в 2004 году. 6 лет спустя он стал солистом Мариинки. За время службы в театре репертуар Сергеева превысил 60 партий в балетах. Александр Сергеев не только блистательный танцовщик, но и талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «12», «Коппелия» и «Концертные танцы». Также Сергеев является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо». Жесткие штрафы за незаконную перепланировку хотят ввести в Петербурге. Как наказывать за снос стен и перенос батарей без разрешения, обсудим с руководителем регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Аллой Бридец. Встречайте гостю в нашем эфире в 11 часов. Задать вопросы и оставить комментарии можно в группе «Радио Спутник Санкт-Петербург» во ВКонтакте. Телефон прямого эфира 455-44-35. Трафик на дорогах Петербурга сегодня утром составляет 5 баллов. ДТП на проспекте Обуховской обороны около музея фарфора. Пробка тянется от Володарского моста до Железнодорожного проспекта. Плотное движение на Октябрьской набережной в районе Володарского моста. Парализовано движение на Народной улице из-за ремонтных работ от Мурманского шоссе до Ивановской улицы. Сильно затруднен проезд на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до съезда на Софийскую улицу из-за дорожного ремонта, а также из-за аварии на 59-м километре. ДТП на Пискаревском проспекте тормозит движение от Полюстровского до Свердловской набережной. Также плотно стоит шоссе Революции. Сложное движение на Большеохтинском проспекте, а также на проспекте Шаумяной и Якорной улице. Затруднен проезд на Малоохтинском и Заневском проспектах. Авария на Ленинском проспекте на пересечении с Маршала Жукова. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш МАКС-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург».
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
5: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Разберется.
1: Стас разберется.
0: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Как подсказали в комментариях, спасибо огромное, и сам тоже успел подсчитать. Выплачивали они, американцы, вот эти вот денежные компенсации в конце 80-х тем американцам японского происхождения, которые были интернированы в лагеря во время Второй мировой. То есть они как бы сами своим воплотили тех, кого считали японцами, называли японцами. Короче, очень громкая какая-то история, если кому интересно почитать, правда, про эти лагеря. Именно
7: надо
0: им
7: будет
0: тогда
7: почитать,
0: выплачивали.
7: А то это я только гуглить начал, когда заинтересовался.
0: Выплачивали, естественно, только тем, кто дожил, по 20 тысяч долларов, если я правильно понял, и официальные извинения принесли. Но вот тоже немножечко, как это, к эху Второй мировой. Предлагаю перейти, но из другой стороны, поскольку Трамп объявил, что будет из Германии выводить около 5000 американских военных. Там находится существенно больше, и ввести обратно что-то тоже ничто не помешает. Но считается, называют это некоторым таким, ну что ли, показательным шагом, наказанием Германии за то, что не поддержали Соединенные Штаты здесь и сейчас. Почему и как? Вот давай в этом тоже начинаем выяснять, разбираться, почему это может быть каким-то серьезным проблемным моментом, и что от этого и кто может получить. 36 с лишним тысяч сейчас находится на конец 25-го года в Германии людей. Около 5 тысяч, то есть получается 1/7 примерно выводят.
7: Там очень смешно получается, потому что сперва США с Израилем нападают на Иран для того, чтобы получить все их нефтересурсы, получить все плюшки с этого. А когда у них не получилось, они такие: ну, слушайте, давайте-ка остальные присоединяйтесь, помогайте нам. А то что-то у нас не получилось, но теперь в этом-то как бы заинтересованы все. Понимаете, да? Вот. И это очень смешно. Но Мерц проявил, так сказать, строптивость. Ну, потому что, опять же, им это стратегически невыгодно. Во-первых, их не позвали, то есть они даже к финансовой части приобретенных плюшек, захваченных нефтяных вышек присосаться не смогут, это раз. Во-вторых, Германия пострадает от энергетического кризиса больше всех остальных, потому что своей нефти у Германии попросту нет. Они в основном занимаются там перекупкой и всем остальным, это два. Ну и третье, да, это все-таки то, что они больше связаны с демократами, со всякими там финансовыми структурами, то есть они больше на демократическую историю рассчитывают, нежели на то, что они как-то вот так вот смогут что-то там добывать, что-то там разрабатывать. Это все-таки мозги нужны, да, оказалось, что только страна бензоколонка-то некоторые вещи может, а без нее это все как-то теряет смысл. Ну, продолжение разногласий между США и Европой, при этом они из НАТО, ну, как бы всю вот эту вот структуру обороны не рушат, но просто показывают. Мерц, он пытается балансировать там между какой-то такой умеренной критикой, но при этом сказать то, что все понимают, да. А Трамп, он требует полного повиновения, вот, и Германия, соответственно, сейчас прилетает. Но по поводу вывода войск, я думаю, это не страшно, как вывели, так и введут обратно, что мы помним по примеру Франции, вот. Так что вот как-то так.
0: Меня немножечко смущает, что это выставляется как вот, я прям процитирую, щелчок по носу. А что в этом такого?
7: Ну, щелчок по носу кому?
0: Германии.
7: Критика Трампа?
0: Германии.
7: Щелчок? Ну, я думаю, что это так и есть. То есть таковаться на критике. Таковаться на несогласие.
0: Нет, а в чем смысл? Если я правильно понимаю, за вот эти вот всякие контингенты... Там еще и Германия значительную часть оплачивает размещение американских войск на своей территории и прочих вооружений.
7: Там прикол в том, что этот контингент, который выводится, военка, это же на самом деле не только там вот эти вот ребята с автоматами.
0: Да, да, да.
7: Это обеспечение инфраструктуры, энергоструктуры. Это охрана всяких там труб, в том числе и северных потоков. Но, впрочем, как я понимаю, справились с этим не очень. Да, еще в 2022 году стало ясно. И у Германии будут очень большие трансляции. траты. То есть это экономическое давление. У Германии теперь будут большие траты на то, чтобы всех этих сотрудников заменить. И эти траты уже, вот если верить РИА Новости, да, там представили доклад, они оцениваются где-то в триллион евро или долларов, ну не суть. Короче, очень дорого они оцениваются, примерно в триллион, и это экономическое давление на Германию, которая и так сейчас вместо локомотива Европы, хотя с поездами в Германии, как мы знаем, благодаря нашим бежавшим туда релокантам, в принципе, исторические проблемы, как железнодорожным этим, железнодорожной отраслью в принципе, так что те проблемы, которые у них теперь есть, это данность.
0: А Трамп подобную, вот этот щелчок, опять же, щелчок бонусов, до конца-то доведет, потому что есть некоторые другие истории, к которым чуть позже перейдем, где, ну вот действительно, вот замах на рубль, удар на копейку, как говорили в футбольном дворе у нас, то есть заявил, рассказал, объявили, все представил, проходит какое-то время и выясняется, нет, не так,
7: слушай,
0: не работает.
7: С Трампом тут непонятно, да, с Ираном тоже он говорил, сейчас нападем, мы завтра нападем, мы завтра нападем. И на 40-й раз, когда Иран каждый раз готовится к атаке какой-то, все-таки президент заявил, это вам не хухры-мухры, он в итоге все-таки берет и нападает. Иранцы такие, ну вот, а мы думали в очередной раз ничего не будет, вся планета думала, что пронесет. Но как мы видим, большую часть своих угроз Трамп он так или иначе воплощает, да, поэтому я поддерживаю мемы, но все-таки мемы и шутки, они расходятся. Сходится с действительностью. Трамп, он сдает назад, это просто, знаешь, стало мемом, но это же, по сути, связано как будто бы только с ядерным оружием. Ну вот по большей части, да, перед Кимом он как бы сдал назад, но потому что там ядерка, после этого не попрешь. Со всеми, у кого ядерки нет, разговор достаточно короткий. Ну, сперва там тебе обещают всякое, а потом все равно начинается либо операция, либо применяется какое-то более серьезное вооружение. Но, слава богу, ядерку он хотя бы не использовал в этот раз, хотя всякое может быть.
0: Это правда, в случае с Трампом действительно никогда не знаешь, даже не представляешь, что может быть сделано следующим, а для Европы вот тоже, я не знаю, это следствие, это связано, это не связано, но в любом случае это уже из области торговли. Вернул, я вот чуть-чуть как раз к экономической теме тоже подключить ее, повышает пошлины на автомобили, на автопром из Евросоюза до 25%, это со следующей недели, чем объяснил, говорит, вот та сделка, которую ему лично, да, в Шотландию, по-моему, да, в его имение в Шотландии привозил Урсула фон дер Ляйен, и которая говорила, что вот, посмотрите, мы пошли на такие уступки, мы пошли на сякие уступки, мы будем вас закупать нефтегазовые всякие...
7: Да, на 700 миллиардов.
0: Да, и дополнительно еще инвестируем ко всему, к чему-то такому. Оказывается, Трамп посчитал, что это не исполняется Европой, и вот вам, пожалуйста, по автопрому дополнительные пошлины.
7: Это для того, чтобы перенести оставшуюся часть производства, то есть ситуация в Германии ухудшается значительно, и все производства, они бегут в Америку. То есть там, как я понимаю, там же вот ты берешь какое-то европейское производство, да, но если вот эта европейская компания, немецкая, допустим, BMW, переносит производство автомобилей, да, в США, там же все равно уже отверточная сборка происходит, угу, да, то ты уже не облагаешься этим налогом, и ты становишься более конкурентен на рынке.
0: Но при этом, вот какую европейскую, немецкую марку не упомяни, они все под этими самыми пошлинами посчитали, опять же, ну, Volkswagen у них давно какие-то убытки невероятные, космические, большие, ну вот, и Porsche, и Mercedes до 4 миллиардов долларов могут потерять, BMW до миллиарда, все серьезно, то есть, казалось бы, мы оставили вам лазеечку, но немцы вроде и пока не пользуются.
7: Да нет, пользуются, они сделают по-умному. Они производство перенесут в Америку, и в Америке будут производиться автомобили. А в Европе оставят военку и вернутся к истокам.
0: Или вот эту просто в Америке будут наклеечку лепить просто. Американская сборка.
7: Да, ну, да, такой вариант тоже возможен. Это смотря что будет дешевле. Там уже, знаешь, что дешевле. Сделать автомобиль в Германии и привезти в Америку, налепив наклейку, или привезти все эти детали, да, для конечной сборки в Америку и там уже собрать и прилепить американскую наклейку. То есть это уже нужно экономически подсчитать. Но тенденция, да, она пока что идет к этому.
0: А здесь европейцы, ну, Еврокомиссия, лично Урсула фон дер Ляйен, где, как, что просчитались? потому что, ну...
7: Как тут... терпи, они нигде не прочитались. Это опять же, что считать просчетом? Они денег нормально все равно зарабатывают. За это платит европейский налогоплательщик. Понимаешь, парадокс ситуации в том, что если бы Урсула фон дер Ляйен и все остальные принимали бы законы в интересах Евросоюза, то, их бы точно так же примерно ненавидели, потому что все законы, они неудобные, да, то есть закон, который ты принимаешь сегодня, какой-то толк тебе даст только через 5 лет в лучшем случае. А тебе же перед избирателями надо отчитываться сегодня, все хотят mm-hmm. быстрых решений. А во-вторых, они бы были бедные, они и так некрасивые, да, но они бы были еще более некрасивые, и они были бы супер бедные, потому что сами бы при этом денег не зарабатывали, а получали бы стандартный депутатский оклад, да, там тебе никаких коррупционных схем по вакцинам, там тебе никаких муток, просто ничего. Ну а зачем тогда вообще заниматься политикой?
0: Справедливо. Но это как раз тоже та история, которую никогда не нужно забывать, что есть отдельное государство, в которых вообще существует еще отдельно свой бизнес, а с другой стороны есть вот эта надгосударственная настройка, просто как-то по привычке весь этот загнивающий, тлетворный Запад многие объединяют в одну кучу, а там куч много разных.
7: Ну, так же, как и в России, когда начинаешь разбираться, оказывается, что куча интересантов, а потом, когда начинаешь в группе этих интересантов разбираться, оказывается, что там еще куча людей, у каждого что-то свое, да.
0: Но при этом, вот опять же, здесь может быть мостик на еще одну тоже тему, которую можно будет обсудить. Как это вообще показывает взаимодействие США с партнерами по многим альянсам? Потому что, ну вот опять же, сделка была. Вот этот аргумент, что Европа просто затерпела в очередной раз, без проблем, норм, все отлично. Тем более, абсолютно справедливо подметил, затерпеть предложат, ну, собственно, тем налогоплательщикам, которые весь банкет будут оплачивать. Но вместе с тем, ну, правда, вы же там руки жали, вы же там как-то... не знаю, бумаги подписывали. Более того, mm-hmm. действительно, и сама Европа, и многие независимые наблюдатели говорили, что то соглашение, которое фон дер Ляйен привезла, которое Еврокомиссия подготовила, это правда был уже уступительно затерпелочный вариант.
7: Да, ну так ты, выбирая между войной и позором, получаешь в итоге и то, и другое. Выбирая между позором и войной и позор, получаешь и войну, и позор.
0: Так и никто этого не понимает, что ли?
7: Да нет, я думаю, что они даже об этом не думают, понимаешь, но это такая вот, прям вот глубинно могу ответить на этот вопрос. Проблема, во-первых, там изначально и в образовании, да, все-таки европейские учебники, они сконцентрированы прежде всего на европейской истории, угу. да, всего остального мира для них не существует, поэтому англосаксы и все остальные европейцы, они действительно считают себя самыми важными, да. Ну, вон, посмотри хотя бы там на Андрея Рудуа, да, у Юрия Дудя, оба иноагенты, на интервью, да, как они там бегают, гордятся французским протестом, хотя протест этот не... О, кстати, вот неплохая аналогия будет. Давай вспомним желтых жилетов. Выступали против повышения стоимости на бензин, на все остальное, и на словах их требованиям уступили, желтые жилеты бухали, все вышли, ура, мы победили, но потом все равно все сделали то же самое, просто другим способом, да. Вместо того, чтобы сказать, ну, это мы повышаем цены на нефть, нашли просто причины сделать, в принципе, дороже цены на нефть, и через то же самое заработать денег, а народу сказали, ну вот, не получилось, это теперь не правительство Франции повышает, а международная система такая. А протест – это такая история, что ты соглашаешься со всеми требованиями протестующих, а проходит какое-то время, ты все равно делаешь то, что нужно. Вот, то же самое и здесь происходит. И, ну что значит, как бы не понимают? Они зарабатывают бабки. Я уверен, что они не понимают. И действуют в лоне системы, в которой они, ну, существуют, плотью от плоти которой они являются, ну и думают о собственном личном благополучии.
0: Ну, в этом смысле никаких вопросов. Но один только вот этот наивный.
7: Никаких вопросов. Их очень жаль, понимаешь? Их очень жаль.
0: Мне потому нет. Что... Я просто хочу мне понять, жаль. Как это работает.
7: Слушай, мне очень жаль, потому что вот российский чиновник мечтает украсть и уехать в Европу, а вот европейскому чиновнику о чем мечтать?
0: Давай так, не обобщать.
7: Он же хочет еще в Европе общаться.
0: Обобщать про российских чиновников.
7: Да можно обобщать, слушай,
0: нет, давай не будем, можно. Потому что мы сейчас начнем разбираться и выяснится, что это все меньшинство,
7: есть,
0: все дела.
7: Что есть хорошие люди.
0: Да,
7: ну,
0: да, да, да.
7: Это вопрос в том, что я всегда обобщаю, мне все равно.
0: Понимаю.
7: Блогеры
0: понимаю.
7: Бесполезные иждивенцы, я вот так вот
0: по большей части. Про бесполезных иждивенцев американцы у нас сегодня тоже... Слушай, сегодня все прям
7: если 90% такие, да, если 90% такие, я могу говорить о структуре в целом.
0: Но идею, я твою, в принципе-то, поддерживаю. Куда, если с российскими вот теми чиновниками, которые решают вступить на антигосударственный путь, с ними понятно, что куда. А с европейскими-то вот доведи ту мысль вот до конца,
7: да, куда, куда им бежать-то? Они уже в Европе живут. Я вот про это.
0: Да.
7: Особенно в Лондоне, да, типа, ну а смысл воровать, если ты планируешь здесь остаться?
0: Ну, Лондон, говорят, эти позиции теряет, как место, куда всем охота уехать. Более того, эти позиции теряют и ближневосточные монархии Персидского залива, которые тоже некоторое время назад сказали.
7: Слушай, да уехать-то кто? Чиновники... Хорошо. Чиновники туда не уезжают. Это место для вот такого вот обслуживающего персонала, типа криптоинвесторов, там вот бизнес-тренеров, всей вот этой шелупони, да. Крупные-то чиновники, они, ну, я не знаю, в Дубаях, они бизнес там делают, понимаешь? Вот недавно, например, у нас замечательный человек, один из тех людей, который принимал ограничения в интернете, а в итоге оказалось, что его сын уехал, и прессе Объединенных Арабских Эмиратов дает интервью, рассказывает, что, ну да, у вас тут свободнее, меньше бюрократии, удобнее вести бизнес, и самое главное, больше там свобод всяких для бизнеса. И ты такой, ну как так-то вообще, а? Вот, ну вот, вот так вот.
0: Так-то да, истории в этом смысле бывают разные. Про блогеров, раз... Нет, давай, наверное, чуть-чуть попозже про это отложим. Там как-то все очень хорошо взаимосвязано. Про пропаганду, антипропаганду и контрпропаганду. А тут европейская тема, также связанная с Европой и также связанная с упомянутым тобой ядерным оружием, который кто бы против кого бы мог бы упомянуть. Короче говоря, Сербию обвиняют, что создает свое ядерное оружие. Лично президент Вучич продолжает усиживать, я не знаю, на каком количестве стульев он сидит, прям вот искренне в определенный момент им восхищаюсь, где все как рассказывают. Короче, те изотопы, которые Россия передает Сербии, с его слов, используются исключительно в научных целях, есть институт ядерных наук, который в медицинском применении вот это все как раз-таки изучает. Но балканские страны, другие соседние, говорят, что у Сербии ай-яй-яй, и вот-вот-вот. Мне кажется, это прям то, что могло бы и пораньше случиться. Нет? Слишком громко.
7: Но мне кажется, слишком громко, и все-таки, ну, я не верю в то, что Сербия работает над ядерным оружием.
0: А то, что
7: Я просто не верю, то, что страна маленькая, небогатая, это все-таки требует большого количества ресурсов. И вы скажете, а как же тогда Иран? А я скажу, что Иран во многом и бедный, потому что работает над оружием. А это как раз-таки то, о чем я и говорил в начале, что вот эти вот богатые страны, они бедные, потому что они вынуждены постоянно работать над тем, чтобы все это дело защитить.
0: Справедливо. Но тут больше же не о том, что Сербия сама от и до все это проводит. Но где-то приехал советник, где-то консультант, где-то кто-то еще.
7: Это уже только ядерный.
0: Да-да-да. Как это? Российский фонд прямых ядерных инвестиций. Да, пожалуйста, да. Вот вполне себе нормально.
7: Здесь сложно, знаешь, просто боюсь ошибиться, потому что, ну, каждый раз, когда где-то примешивают Россию, я такой, ну, понятно, значит, мы там ничего не делаем. Потому что, ну, вот уже Россию во всех смертных бедах винят, и ты уже изначально со скепсисом к любым обвинениям в сторону России относишься. Ну, просто потому что каждый раз, когда до этого мы разбирались, это оказывалось чушью.
0: Но тут это не обвинение, тут это ничто такого, но гипотетически это представить можно? Можно. В конце концов, в Белоруссии что-то разместили? Разместили определенные
7: партнерские отношения. Да, в Белоруссии конкретно. Но они выбрали сторону однозначно.
0: Абсолютно точно, да. Про выбор страны чуть позже будет. Но есть же европейские страны, которые у себя размещают американское вооружение, там, неважно, немецкое вооружение.
7: А это другое, да. Вот. Всем можно, России нельзя, потому что, ну, как бы Россия ядерной дубиной машет. Понимаешь, вот как бы это переписание реальности, когда японцы в годовщину трагедии в Хиросиме и Нагасаки выступают и говорят, что Россия, да, премьер-министр Японии, по-моему, это говорил, Россия в очередной раз достает ядерную дубину, то ты уже после этого ничему не удивляешься, что типа Россия ни разу ядерку не использовала, но ее обвиняют в том, что она всех пугает ядеркой. При том, что США использовали, но США приезжают, причем которые их и бомбили. Ну, это высшая просто степень максимального терпения, поэтому про японцев тут уже сказать нечего. В этот момент они такие.
0: Я в этом смысле, вот сейчас пошел проверить, не могу быстро найти, но относительно недавно, чуть не первый раз за очень долгое время, японцы упомянули только тот факт, что та ядерная... Не во всех, естественно,
7: направлениях. На кухне где-нибудь кто-нибудь?
0: Не, ну какое-то мероприятие было, и было сказано, что бомбардировка была, ядерная была, и все это с Америкой.
7: Упоминали, да, то есть США прям конкретно?
0: Да. Это вот был какой-то вот очень маленький случай, просто он прошел как вот первый раз за много лет это было озвучено. Там такое ощущение, что сразу человек заизвинялся, убежал и много другого прочего, но это уже отдельный разговор. А относительно того, как и где выбирать тот самый окончательный стул, на который присесть, это к разговору про Белоруссию и про Сербию. Были публикации в некоторых, сначала в западных СМИ, потом и наши СМИ тоже со ссылкой на свои не называемые источники, говорят, что из Сербии и, ну, в частности, тоже еще из Боснии некоторое вооружение идет на Украину. Некоторые корпорации, компании как-то обходят вот эти вот государственные ограничения, запреты, требования. Что-то, короче говоря, сербское, боснийское попадает на Балканы.
7: Ну, это же известная история. На Украину. И там еще есть история о том, что они сами, и то оружие, которое они производят, они подают. Это большой же, ну, такой скандал был в интернете. Вот, оказывается, сербы, мы-то думали то и это. Но они, да, прямо и продают. Ну, все при капитализме двигаются как могут.
0: Я просто помню, несколько раз были такие истории, как только какое-нибудь условное издание на букву «Б», или издание на букву «Ф», или издание на букву «П», другое, что ли? Да, нет, просто говорят о том, что, а вот посмотрите, Индия, как обманывает Россию, или посмотрите, как Сербия обманывает Россию. Начинаешь, во-первых, читать, и вроде не видишь прямых этих выводов, а во-вторых, проходит пара недель, оказывается, что все это совсем не так, но здесь, ну, вроде как коллегам из наших изданий. Можно поверить, говорят, даже их источники в этом смысле. Плюс, опять же, есть, наверное, какие-то государственные программы запрета, а есть какой-то частный бизнес, который, правда, для капитализма для него важнее.
7: Да, вот про это, ну, они как бы продают. Я вот, знаешь, еще недавно только понял. Я вообще вот, на самом деле, офигел. Я же раньше там не про чеченские войны
0: ничего. Офигел, возмутился, был удивлен.
7: Возмутился, я был удивлен, я был шокирован. Я никогда там не интересовался же там до 2023-2022 года чеченскими войнами. А потом я понял, что Саня Белый-то в бригаде как раз-таки боевикам продавал оружие, прикинь. До меня только дошло.
0: Ну, ты знаешь, если начать вот туда копать, там вот... Ну, подожди, это прям вот... Конкретно говорится, упоминается где-то?
7: Да, и даже или показывается. Показывается. Не-не-не, это прям показывается. Угу. То есть вот так вот, прикинь.
0: А запомнят что? А запомнят другое, какую-то...
7: А запомнят брат за брата.
0: Да, романтизированную тему, историю, штуку.
7: Да, это просто к тому, что вот у капитала у него действительно нет национальности, но это не отменяет вины Вучича, да, потому что он такой должен контролировать.
0: Если или принимать меры по итогам, да.
7: Ну да, то есть прикинь, если внезапно выяснится там, что, хотя это нет, это все-таки больший скандал, но что в России какая-то компания с Украиной работает и продает ей оружие, да, но тут, конечно, все-таки другое, они не в прямой конфронтации с Украиной, mm-hmm. но все-таки.
0: Ну да,
7: они
0: да.
7: Они все-таки наши друзья, мы им там помогаем и прочее.
0: Тут хотя бы какое-нибудь, да, публичное, открытое вот это вот помахать пальчиком, покачать или как-то погрозить, или как-то делается тоже условно. Как Китай регулярно заявляет, что мы вот это все не поощряем, мы не участвуем, мы нигде ничего никак. В этом смысле китайский пример есть.
7: Но при этом китайцы подают всем и все.
0: Да. Ну, я имею в виду, что вот публично, открыто хотя бы такое было сказано. Ну, вот здесь Вучич... Ну, хотя нет, посмотрим, как это будет сказано.
7: Ну, да, здесь он так же, да скажет так же, я ничего не знаю. Да, пусть я скажет. Разберусь в ситуации, и сам бизнес он не контролирует, наверное.
0: Все, по сути, просто нужно, опять же, во всех этих историях, где начинаются какие-то подвижки, заявления, обвинения, мол, посмотрите, предположительный союзник России предположительно что-то делает. Давайте подождем, чем эта история развернется. Она, возможно, развернется
7: совсем не так, как вам кажется. А когда развернется, там окажется, что не все так однозначно.
0: Вот, я об этом и говорю. Да. А мы пока давай, правда, немножечко передых еще один сделаем. Через пару минут вернемся. Реклама новости на радио «Спутник». А еще, по-моему, нам там позвонить можно. Поэтому 95-95-912, телефон московский. Уже можно набрать что-нибудь, задать что-нибудь спросить.

Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Красноярске 13 часов, в Бишкеке полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Торговый центр и 13 частных домов повреждены в Воронежской области из-за ударов дронов. Два человека пострадали при прорыве сетей горячего водоснабжения во Владивостоке. Канцлер Германии назвал новые пошлины США ударом по всей Европе. Подробности далее. В Воронежской области из-за ночной атаки беспилотников повреждены крыша торгового центра, 13 частных домов и автомобиль. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в одном из домов была повреждена газовая труба. К этому часу аварийные службы уже завершили ремонт. Всего средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Министерстве обороны. В Москве дрон взорвался у жилого дома на Мосфильм. Улице. Данных о пострадавших нет. Последствия атаки устраняют коммунальные службы. Кадры с места смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Два человека получили ожоги при прорыве сетей горячего водоснабжения во Владивостоке. Проводится проверка, сообщает Управление Следственного комитета по Приморскому краю. Пострадавших доставили в ожоговый центр. Ранее сообщалось, что в результате аварии кипятком залило проезжую часть на улице Калинина и затопило автомобили. Поврежденный участок теплосети отключили. Аварийная бригада устраняет порыв. НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи российской Калининградской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Артем Булатов. Он напомнил, что под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры Альянс в январе прошлого года запустил в Балтийском море операцию «Балтийский часовой». Продолжается также патрулирование воздушного пространства. Активизация военной деятельности сопровождается провокациями со стороны стран НАТО против судов, выполняющих перевозки в российских интересах, добавил Булатов. Гендиректор Красноярского машиностроительного завода Александр Гаврилов взят под стражу по делу о растрате. С конца апреля он находится в СИЗО Красноярска, рассказал РИА Новости источник знакомой ситуации. Гаврилов в 2005-м пришел работать на Красмаше, где занимал различные руководящие должности. В 2018-м он был назначен гендиректором. Основной деятельностью предприятия является производство ракетно-космической техники, а у Красмаш находится под санкциями ЕС. Меры вошли в 19-й пакет ограничений. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе. При этом политик отметил, что не склонен драматизировать ситуацию. У Трампа были причины объявить о таком шаге, считает Мерц. Он напомнил, что ЕС и США еще в августе договорились о заключении таможенного соглашения. Однако Брюссель до сих пор ничего не подписал, постоянно выдвигая новые условия. Канцлер сообщил, что в этом году у него будет возможность обсудить данный вопрос лично с Трампом, в том числе в июне на встрече Большой Семерки во Франции и в июле на саммите НАТО в Турции. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжим. Стас разберется на «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе у нас еще телефон работает, поэтому если что-то спросить хочется, уточнить, поделиться, звоните, будьте любезны. 9595, 912, телефон московский, 495. А в продолжение тем, можно сказать, и Китая, и санкций, и действий США. Есть сообщение от Министерства коммерции китайского о том, вот я вот пытаюсь понять, и у меня пока навскидку не получилось это сделать, значит, короче говоря, запретили признавать и исполнять санкции по отношению к 5 нефтехимическим компаниям. Компаниям, естественно, китайским. И я так понимаю, это внутренний указ для тех, кто мог бы, хотел бы и, может быть, не побоялся бы эти самые санкции исполнить, но их ввели, эти санкции, против этих самых нефтехимических корпораций китайских за то, что они пользовались иранской подсанкционной нефтью. Вот этот вектор, это направление противостояния США и Ирана, США и Китая, прошу прощения, Иран тут тоже фигурирует, кстати, как развивается сейчас? Что здесь есть интересного, любопытного? И нет ли тут такого, что, ну, по умолчанию, наверное, санкции, введенные в одностороннем режиме, в обход мнения международных организаций, хотя бы ООН, это какое-то внутреннее дело, и оно не должно одобряться, поощряться и исполняться?
3: Ну, если ты хочешь получать плюшки от американских компаний, то, я думаю, что многие китайские бизнесмены могли их исполнять все-таки. На самом деле Китай, он и такой, и не такой, как мы о нем думаем, и коммунистический, и некоммунистический. Потому что, с одной стороны, ты знаешь, что в Китае есть своя битва экстрасенсов, и пользующаяся достаточно большой популярностью. Но при этом, в отличие от нашей, там всегда написано... Постоянно появляется надпись на экране, что все это не доказано, верить во все это не стоит, люди. Да, то есть Китай, он и свободный, и не свободный. Китай, он и свободный, да, и не свободный по многим своим вот этим вот позициям. Поэтому, ну, я думаю, что многие компании, действительно захотев получать бы преференции и бонусы от американского правительства, могли бы наложить санкции, ну, на внутренние компании. Точнее, не то чтобы наложить санкции, а просто не работать с ними. Ну, вот вы там под американскими санкциями, зачем нам с вами что-то делать? Это же абсолютно то же самое, что было в России, когда Сбербанк в Крыму появился.
4: О, хороший разговор, да.
3: Ну да, да, да. То есть отличий абсолютно никаких.
4: Ой, сложная, конечно, правда, история.
3: Именно да с той нет, точки, это очевидное, по-моему.
4: С той точки зрения, что, ну, казалось бы, что китайские компании, китайский бизнес, китайские бизнесмены намного более, как сказать, исполнительны перед государством.
3: Ну, они такие, потому что Джек Ма может пропасть на недельку, вот, когда захочет выйти на биржу,
4: именно,
3: а потом
4: поэтому
3: вернуться.
4: Конечно, ну и не только поэтому. Именно вот по этой причине возникает вопрос, для кого, ну, что правда, есть значительное число компаний, которые решили, ну, санкции Америки, наверное, это серьезно, поэтому будем их исполнять. И это в Китае, и это так, чтобы Министерство коммерции выступала с каким-то уточнением.
3: Ну да ладно. Да, но с другой стороны, я думаю, там и наши тоже выступали с каким-то уточнением. Вот только вопрос в том, что наши все равно до 2022 года, да, не, ну, так и не появилось ничего в Крыму.
4: Да, да? Да, Крым,
3: только
4: да,
3: в 2022 появилось, когда они такие уже, все, у них отняли внешнюю вот эту. Причем я вот уверен, если мы сейчас покопаемся в новостях с российской стороны, мы найдем такие же заявления в сторону российских компаний, ну, по поводу того, все, Крым, как бы наш, делайте там все. Но при этом эти заявления не были исполнены, да. И я думаю, в Китае тоже очень похожая ситуация, потому что компания под санкциями, и мы им просто не будем биться за их, как бы, лояльность, не будем предлагать им какие-то крутые условия, да, чтобы они с нами работали, а вот просто сделаем стандартный прайс, там, без откатиков, без всяких бонусов, и все.
4: Подсказывают, звонок у нас есть, я предлагаю послушать, потом вернемся и к Китаю, и к США, и к разным другим их противостояльческим.
3: Производным,
4: это хорошо, да. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас, только представьтесь сначала, пожалуйста.
5: Доброе утро, Алексей, Ленинградская область. Стас, я с удовольствием слушаю вашу программу, иногда, конечно, удивляюсь, когда вас, ну, вы эмоционально вас уносит. Хочу сказать по поводу защиты Саши Белого. Вы не совсем правильно посмотрели, пересмотрели сериал. Его заставили ФСБшники, его...
3: Точно, персонаж Панина.
5: Поставить оружие чеченцам, а Саша Белый сдал. И этот эшелон разгромили.
3: Слушайте, ладно, признаю, да.
5: Саша Белый был и против продажи наркотиков на территории России. Из него делали такое а-ля, значит, крестного отца. Но кроме этого, хотелось бы вот обсудить ваше мнение о влиянии блогеров и журналистов. Всем известно недавно тут этот шум и конфликт, при котором потом делалась прямая линия на одном из, значит, альтернативных каналов. значит, не буду называть имен, вопрос не в них. Вопрос даже не в том, что все забыли, а какие вопросы поднимала эта дама. Но смотрите, мне напомнило это 90-е года, я постарше вас. Некоторые чиновники говорили, главное не то, что написано в газете, главное правильной стороной газеты положить Ельцину на стол. Вот мне было очень интересно, а в принципе, вот у вас аудитория очень большая. Вы иногда острые моменты обсуждаете, иногда даже очень такие, так скажем, радикально острые. Но почему-то Песков не выходит с обсуждением, что вот Стас сказал, он не прав, мы и так далее. А тут кто-то пролоббировал так, что информация дошла до верха. Просто прямо вот бросалось мне в глаза. Вот я прямо вспомнил сразу про газету для Ельцина. Кто-то положил наверх выступление дамы.
4: А вы не рассматриваете такой вариант, Алексей, что просто действительно очень громкая история? Это, может быть, помните, ведь Песков комментировал возможное появление, прости господи, падало на уроках физкультуры в школах. Это тоже кто-то лоббирует, вот этот мощное закулисное лобби?
5: Нет, нет, я не лоббирование как слово, да, не цепляйтесь за слово, это не...
4: Нисколько, нет.
5: Заговор лоббирует.
4: Ну... Я так понимаю, ушел за... Ну, правда, вот этот момент, если вкратце, что как? Потому что, ну, история была громкая, наверное, правда.
3: А что, не, а куда звонок-то пропал?
4: Я не понял. Вот сейчас смотрю, лампочка не горит. Видимо, связь сорвалась. Может быть, что-то еще, не знаю.
3: Ну, я надеюсь, это просто у человека сорвалось, а не кто-то у нас глушит, да, уважаемый редактор? Надеюсь, это не вы. Слушайте, ну, я объясню это все намного проще, да. Безусловно, дело в ажиотаже. Моя аудитория – это политизированная аудитория. Это люди, которые уже там кучу раз всякими вещами интересовались. А Боня – это уже из другой оперы, понимаете? То есть там аудитория женская, вышки 5G, там… «Дом-2», на чем она в свое время, ну, как бы поднималась. Я не в укор, если что, говорю. И у нее аудитория, конечно же, в десятки там раз больше, хотя бы по подписчикам посмотрите. И это аудитория, которая начала слишком активно спамить, да. То есть, если я там, ну, выскажусь на какую-то вообще вот такую вот тему политическую, то это, ну, Стас просто сделал очередной обзор, это его контент. А когда на эту тему высказывается человек вообще абсолютно аполитичный, и к этому подключаются все возможные СМИ, они об этом говорят, либерального толку, да, и Бонни в этом как бы не виновата, просто тема как бы хайповая, то, что человек, который всегда был аполитичен, вот так вот выступил с обращением к Путину, то это подхватывают абсолютно все. И Кремль, он вынужден комментировать либо то, что там насущно, о чем интересуются журналисты, в том числе и пропадал, либо то, что супер хайпово, потому что народ, как бы, так сказать, требует ответа.
4: Абсолютно согласен с тобой. Я поэтому например, вот этот прекрасный вид спорта и упомянул.
3: Ну, а по поводу положить газету правильной стороной...
4: Ну, это хороший анекдот был. Анекдот.
3: Да, да, да. Ну, я думаю, этот анекдот, на самом деле, недалек от истины, хотя...
4: Именно поэтому.
3: Как оно там все было на самом деле. Вот, как оно там было все на самом деле, уже надо читать по мемуарах там Кержакова и остальных. Но вот в том, что касается Бонни, вот так вот. Просто больше аудитория, и аудитория совершенно не политизированная.
4: А еще, кстати...
3: Потому что, извини, я просто еще скажу. Дело в том еще, что, ну, там, согласитесь, картина мира проще. Понимаете, я могу, в принципе-то, достучаться и до Путина. Только, возможно, после того, как я достучусь, я присяду, потому что мне придется использовать популистские лозунги, да, для всего для этого. А там уже начнут задаваться вопросами, типа, а зачем он это делает? А популистские лозунги, это что это будет? Негатив. Да, я там могу записать видео, спросить там про дворец в Геленджике, вот эту вот всю вот эту вот наваливщину собрать за последние там десятилетия, оформить в ролик, но я после этого, скорее всего, ну не то чтобы сяду, но вопросы ко мне начнутся очень серьезные, потому что, во-первых, там, подождите, ну это знаешь, как вот Илья Ремесло, то есть человек там работал на режим очень и очень долго и выступает с сокрушительной критикой режима, и ты думаешь, ну человек изнутри системы, да, человек, который там сажал Навального, который его кошмарил столько лет, наверное, там в его-то критике Путина, которая там из 5 или из 7 пунктов состоит, ты думаешь, там, наверное, какое-то откровение, а там у вас дворец в Геленджике, вы не терпите никакой политической конкуренции. И вот просто, то есть, чувак, ты здесь, ну, это как-то странно, ну, согласитесь, странно выглядит, что чувак, который мог бы там действительно какую-то конструктивную тему написать, мол, система у вас неправильно выстроена, потому что то-то, то-то, то-то, то-то. Просто Путин как бы все это сделал, путинская Россия, конец, вы всех на мессенджер Макс подсаживаете. После этого, после того, как началась реклама мессенджер Макс, я понял, что стране хана. Ну, серьезно, ну, то есть, вот, ну, здесь есть нюанс. Я не знаю, достаточно я доходчиво смог вот донести свою мысль, потому что мне, как человеку, который работает в медийке, все это очевидно, но не уверен, что я смог вот прям вот именно объяснить, как все это работает. Но за простыми лозунгами, да, стоит... Обычно, ну, простой популизм. Но многие из этих людей начинают восприниматься как враги народа, потому что популизм, он всегда с негативной коннотацией идет. Потому что ты по-другому внимание народа не привлечешь. Вот у нас в стране что-то там так, а может быть еще лучше. Да всем плевать на это. Друзья, если мы сегодня не сделаем это, мы завтра умрем. Страны не будет, страну разрушают, срочно надо спасать. И люди такие, и начинают разносить твое видео, начинаются репосты, начинаются вопросы во всех ведомствах. Люди видят, что тебя обсуждают, начинают обсуждать еще больше, и все это разгорается, как бычок на паласе, да, который становится причиной такого вот огромного пожара, из-за которого в итоге весь дом сгорает.
4: У нас еще звонок есть. 95-95-912, телефон московский, 495. Не забывайте. Доброе утро. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
4: Здравствуйте,
6: Вячеслав. У меня такой вопрос. Вы буквально на днях сказали, что отменяют параллельный импорт на ряд комплектующих, ноутбуков и так далее, комплектующих на компьютеры. Я имею в виду, вообще с чем-то связано? Я понимаю, зачем ноутбуки еще как бы придушили, ну, чтобы, может быть, китайские всякие вендоры начали зарабатывать, российские, но зачем как бы ограничить SSD и так далее? И насчет Крыма хочу вам сказать, что по поводу Сбербанка и так далее. У нас Сбербанк-то появился, но, к сожалению, у нас не появились, например, сервисы Сбера. То есть у нас нет вот Купера, Delivery Club Яндексовского, Яндекс.Такси. Этого, к сожалению, вообще у нас нет. Причем я даже общался с одной знакомой, которая работает в Сбербанке. И даже она говорит, что они абсолютно не знают, когда это ведут. То есть у нас, так сказать, зашли как-то наполовину Сбер, хотя меняет немного.
3: Ну, я все-таки говорил о 2022 году, о том, что Сбер вообще никак не был представлен.
4: Да. Ну, я так понимаю, собственно, человек с места событий говорит, а так это же был анекдот. Я забыл населенный пункт, который вот в шутку называли, вот такой-то населенный пункт, или, как его называют крымчане, ближайший банкомат Сбербанка. Была эта тема, правда, это здесь оба правы, просто каждый со своей точки зрения. Единственное, я вот к этому звонящему, к Вячеславу, добавил бы к его словам, что это пока сообщение СМИ, что с 27 мая будет вот это вот исключено.
3: Но дыма без огня, к сожалению, не бывает. Слушай, я думаю, что здесь методика простая, то есть я к самому запрету отношусь никак, потому что, ну, в данном случае отрицательно. Есть случаи, при котором я бы к этому же запрету, который, несомненно, будет, относился бы положительно. Вопрос в том, для чего используется протекционизм, да? То есть протекционизм – это стандартная мера. Вот есть у нас свой собственный товар, да, деньги, с которого идут в экономику, и производство которого создает рабочие места. То есть вот там 10 тысяч человек работают на заводе «Вимбельдан», поэтому давайте-ка мы импорт какого-нибудь сербского молока, к примеру, сделаем дороже, потому что «Вимбельдан» у нас свое производство, пусть там и какое-то количество иностранных инвестиций. И обычно в микроэлектронике протекционистские меры – это абсолютная норма. Да? Я даже не буду вспоминать, как в 90-е абсолютно все японское в Америке запретили, а в итоге смогли сделать благодаря этому свое, или как Китай в том числе поднимался, хотя у Китая чуть другая история. Это не суть. Вопрос-то в том, что мы своего все равно произвести не можем. То есть, если мне, вот смотрите, две ситуации. Мне вводят запрет параллельного импорта, очевидно, для меня все станет дороже, но мне говорят, слушай, это для того, чтобы мы покупали ноутбуки и компьютеры, которые собираются из российских комплектующих. То есть я знаю, что есть российские процессоры, есть российская оперативная память, есть SSD-накопители. И мне, в принципе-то, плевать, что там будет материнская плата стоять от какого-то другого китайского производителя, пусть даже ноунейм, если это будет российское устройство, которое собрано на, ну, хотя бы процентов на 40, на 50 из российских комплектующих. Я скажу, ну, окей, это понятно. Но в данном случае мне совершенно непонятно, потому что что нам, по сути, запрещают покупать напрямую из Китая, чтобы стать посредниками. То есть появится какая-то компания, которая вот вместо того, чтобы мы с вами купили, допустим, ноутбук Huawei, там, Huawei T40 ноутбук. Вместо этого мы с вами купим Русавей T40, да, где просто все это будет наклеено. Uh-huh. Если бы он состоял при этом хотя бы на 40%, там, да бог с ним, даже на 30%, да бог с ним, хотя бы процессор бы российский стоял, я бы такой, окей, это правильная мера для того, чтобы у нас развивалось свое. Но в данном случае, как я вижу, нам просто планируют запретить покупать напрямую, чтобы выступать в качестве перепродажи. И оправдают это, конечно, чем угодно. Например, сервисом. Хотя по факту, когда вы придете в этот сервис, с вас там снимут еще больше денег, чем бы вы просто новый ноутбук бы хоть даже и в кредит купили. Но в итоге вам это выйдет дороже, еще больше нервов потратите. Понимаете? То есть вот эта вот офшорная схема, которую я применяю, она работает абсолютно на все. То есть пытаешься вклиниться. Вот есть два человека, на них что-то покупают напрямую, а ты вклинься между ними, чтобы рассорить их, чтобы они друг у друга покупать не могли, а могли только через тебя, потому что ты и первого, и второго знаешь. Вот так вот устроена вся мировая финансовая система, так устроены взаимоотношения между странами, да, считая рассорь всех с Россией, чтобы покупать российские ресурсы и продавать их тому, кто раньше покупал напрямую. Так устроена, ну вот, абсолютно вся наша с вами замечательная мировая экономика.
4: Еще один звонок у нас есть. 95-95-91-2 наш телефон. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Мы вас слушаем. Единственное, прошу прощения, попрошу вас чуть-чуть покороче, потому что времени до конца этой получасовки остается немного. Заранее спасибо.
7: Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел бы поднять тему наших ветеранов, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, детей Великой Отечественной войны, остались очевидцы, те, кто видели, те, кто знали те злодеяния, которые творили фашисты. Очень мало, к сожалению, на теле и радиопередач, посвященных этой теме. Хотелось бы, конечно, побольше. И хотел бы затронуть тему вот потерянного поколения, которое многими писателями, антифашистами затрагивалось, Ремарком, Хемингуэем, когда люди, которые длительное время были на передовой, в окопах, а потом приходят в мирную жизнь, и у них такой период адаптации, когда все изменилось. Вот, допустим, мои ровесники призывались в 91-м году, в 93-м году они пришли, когда совсем другая страна, когда совсем другая жизнь. Уже вот эти шокотерапевты по бизнесу, методичкам американским расстреляли депутатов, разорили предприятия. Вместо тружеников, значит, стояли с табличками «куплю доллар», «куплю ваучер»,

0: почты нет, почту разорили, почту сократили. Куда им деваться? Как адаптироваться? Вот эти темы бы вы поднимали бы, и было бы, а не то, что там Путин, не Путин, там какие-то компьютеры, новые айфоны, не новые айфоны, а как нам еще привезти, как нам еще нефти побольше продать, чтобы побольше айфонов новых. Вот о людях простых надо поднимать.
1: Спасибо вопрос. Большое. Алло. Ну, мы вас поняли, мы вас поняли. Спасибо огромное. Да, хорошее спасибо сравнение большое. С началом 90-х, действительно, единственное. Ну, да, извини, у нас 4 минутки остается, просто напомнить.
2: Ну, да, но на самом деле одно следует из другого, да, в идеале бы, чтобы не было никакого потерянного поколения, люди бы не воевали, и причиной того, что мы, в принципе, воюем, является как раз-таки капитализм, и поскольку войны никто не хотел, война была неизбежна, от того, как, ну, наше руководство и при нашем участии выстроит систему, будет зависеть, какое количество людей погибнет, понимаете, потому что может погибнуть там 1 000 000 человек, а может 100 тысяч, и то это трагедия, но, согласитесь, как бы, ну, если вам придется выбирать между плохим и очень плохим, вы, наверное, выберете, чтобы погибло 100 тысяч, потому что такого варианта, при котором не погибает никто, абсолютно нет, его в природе не существует. Потому что вы же хотите жить, не, ну, есть другой вариант, все просто сдать и быть придатком Запада. Но тогда, может быть, умрет вообще даже не 1 000 000, а 2 или 3. Просто они умрут не от войны, они умрут от голода, они умрут от низкого уровня жизни, высокого уровня преступности, который будет вызван вашей слабой экономикой. Так что, ну, понятно, поймите, как бы, я не хочу вас обидеть, вы абсолютно правы. Чисто, ну, по-человечески это вообще базовая установка, что нужно думать о людях, людям нужно помогать. Но, понимаете, это все-таки ситуация-то, она намного сложнее. Да, вот есть люди, которые думают о людях, они за все людское, за все человеческое, за все хорошее, а в итоге от тех действий, которые они принимают, умирает больше людей. Взять хотя бы, к примеру, Майдан. Там же все тоже выходили, верили в то, что вот там вот Россия и прочее. Ну вот Россия им мешает, в шаровары подкладывает известную субстанцию, поэтому они ничего сделать не могут. Но по итогу-то это все привело к еще большим последствиям. С другой стороны, если представить, что мы не потеряли бы Украину, представьте, как украинцы бы нас сейчас винили. Допустим, вот Украина остается в лоне российского влияния, да, и мы сейчас вместе там, Россия сейчас воюет. Ну, представьте, реально не было Майдана, Россия сейчас воюет, Янукович оказался таким же сильным, как Лукашенко, Россия сейчас воюет против Польши, например, да, и Украина где-то рядом, и украинские граждане такие: ух, наш поганый Янукович выбрал в свое время Путина, мы теперь под санкциями вместе с Белоруссией, то есть, понимаете, да, у вас в любом случае выбор между плохим и очень плохим. Плохое – это быть там на стороне России и терпеть экономические убытки. Очень плохое – это быть против России, да, и быть придатком Запада, который используют как расходный материал, что сейчас происходит с Украиной. Я надеюсь, я достаточно доходчиво это произнес. Ну, просто поймите, вот лозунги просто... Да я тоже за все хорошее против всего плохого. Даже самому конченному человеку, там, с которым мы друг друга ненавидим, там, я не знаю, я бы не желал смерти, не желал бы жить в стране, которая ведет войну, да, там, с соседом, не соседом, неважно. Я бы никому этого не пожелал. Это все по умолчанию. Это вопросы, которые не нуждаются вот в таком, так сказать, прояснении. Тут-то вопрос в том, как сделать, понимаете? Мы все хотим одного и ненавидим друг друга и презираем. Мы в итоге на тему того, как этого достичь.
1: Я единственное со своей стороны только дополню, что разные темы затрагиваются у нас в эфире, и если вы вдруг, ну вот вы лично, слушатель или зритель, не слышит темы, которую ему конкретно хотелось бы здесь и сейчас, ну, наверное, она будет чуть позже или она была чуть раньше, просто в одно время вместить все сразу, все, что хотят все со всех сторон, ну, немножечко сложно, а я нашим редакторам и шеф-редакторам немножечко, но доверяю. Хорошо, ладно, сильно и много доверяю.
2: В плане, у нас лично в плане Песков на эти методички,
1: конечно,
2: пишет. Давай признаемся.
1: Не забывайте об этом, да.
2: Еще про Боню тоже он попросил его отмазать.
1: Да-да-да. Еще пару минут прервемся, вернемся после рекламы новостей.
3: Стас разберется. Реклама на радио «Спутник».
1: К
4: Quality Motors. Современный технический центр по ремонту автомобилей. Капитальный ремонт двигателей на собственном станочном производстве. Ремонт АКПП, турбин, рулевых реек, дизельных форсунок и ТНВД. Выполняем сложные

0: сложный кузовной ремонт, малярные работы, диагностику и ремонт гибридов и электрокаров. Quality Motors. Это качественный ремонт точно в срок. Ремонт автомобиля в Quality Motors. Москва, улица Лобнинская, дом 17. 8-499-455-63-37.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Доброе утро. В студии Лариса Истомина. Полиция провела проверку по выявлению нарушителей миграционного законодательства на предприятиях Ленобласти. Как сообщили в региональном главке МВД, правоохранители провели рейд на территории бетонного завода и завода стройматериалов в поселке Толмачево, на производстве по выращиванию овощей и в шиномонтажной мастерской в деревне Большая Ящера, а также выявляли нелегалов на рынке в городе Луга. Всего полицейские проверили 200 иностранных граждан, но у 22 были выявлены нарушения. Они привлечены к административной ответственности. Мотоцикл столкнулся с микроавтобусом под Петербургом. ДТП случилось на пересечении Выборгского и Александровского шоссе накануне вечером. Как сообщают городские СМИ, мотоциклист ударился в бок маршрутки и получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали. Полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Бесплатные кинопоказы пройдут в Петербурге в преддверии Дня Победы на нескольких площадках. Как сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Северной столицы, жители и гости города смогут бесплатно посмотреть знаменитые военные фильмы с 5 по 12 мая. В частности, состоятся показы картин «20 дней без войны», «На пути в Берлин», «Звезда», «Сочинение ко Дню Победы», «Освобождение», «Парень из нашего города», «Поезд милосердия» и «Женя, Женечка и Катюша». Сеансы пройдут в кинотеатрах «Родина», «Заневский», «Уран», «Дружба», «Фильмофонд» и «Восход». С расписанием можно ознакомиться на сайте ведомства. Петербургский женский клуб «Кристалл» стал четырехкратным чемпионом России по футзалу, обыграв в финале до 4 побед пензенскую команду «Лагуна» со счетом 5-1, 7-0, 2-1 и 5-1. Как рассказали в Федерации футбола Северной столицы, еще одна петербургская команда «Аврора» в серии до 3 побед уступила нижегородской «Нормоночке» со счетом 2-6, 1-4 и 0-5. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Петербурге в понедельник. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра ФОБОС Михаил Леус. По данным синоптика, сегодня северная столица будет ощущать влияние периферии циклона, выходящего на Скандинавию. В такой ситуации в регионе ожидается облачное с прояснениями погоды. Пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температура воздуха в городе плюс 16-18, в Ленинградской области от 13 до 20 тепла. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник в нашем городе без осадков и плюс 15-17 градусов. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Стас. Разберется?
5: Четко. Разберется.
6: Разберется.
7: Разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильев меня зовут. Наш телефон 959-5912. Телефон московский 495. Если хотите что-то спросить, обязательно это сделайте. Позвоните. Будем рады вас услышать и что-то ответить, сказать в ответ. Про Китай, про Америку и про блогеров у нас был очень интересный и любопытный разворот, на мой взгляд, потому что попалась информация, вышла информация американских, правда, изданий, по-моему, это американское издание, Wired называется. Короче говоря, инфлюенсеры, еще лучше слово, американским приплачивают за то, чтобы они очерняли Китай на почве разработок в области искусственного интеллекта. Мол, китайский ИИ крадет ваши данные, Китай лидирует и пользуется этим, все собирает и, естественно, одна из моих любимых цитат из South Park. Все это приводит к тому, что у вас забирают вашу работу. Они забирают вашу работу. Вот. Такой момент. Компанию даже называют группа Build American AI с бюджетом в десятки миллионов долларов. Записал ролик, очернил китайский искусственный интеллект, получил до 5000 долларов. Такие вот продажные, говорят, инфлюенсеры в Америке.
7: Но то, что эта компания это делает, то есть там приводятся, да, прям доказательства и прочее.
6: Это компания, это портал Wired, который ссылается на свои данные. В принципе, я вот в категорию с изданиями на букву P, F или там DW я бы относить не стал, да. Но, ну, мне кажется, там достаточно авторитетно и компетентно пишут. Но и заступаться за них до конца я не стал бы.
7: Ну, смотри, в любом случае, то, что озвучено, то, что там Китай собирает данные и прочее, ну, это факт. Любая страна бы так делала, и глупо винить Китай, что они этим занимаются. Но другой вопрос, когда тебе, типа, за это приплачивают, ну, тогда уже твое мнение не может быть особо объективным, да? Вот. Ну, через благосферу постоянно влияют все и на всех. И наши тоже делают себе благосферу. Вот тот же самый, опять же, возвращаясь к интервью, да, ремесло признавался, что ему платили аж, на секундочку, по 400 тысяч в месяц за его посты в телеграм-канале. Так что, ну, вот такое вот. Можно сказать, да, что тоже такое имеет место. Но в том, что Китай занимается подобными вещами, ну, лично у меня нет никаких сомнений. Так нет, что, когда тебе вопрос морали, когда тебе платят за то, что ты, ну, за то, что ты озвучиваешь то, с чем ты согласен. Но здесь есть, знаешь, какой нюанс? Ты начинаешь себя под это подбивать. То есть ты начинаешь сам себя убеждать, да, что да, искусственный интеллект хуже. Я уже рассказывал об этом, так сказать, феномене, об этом психологическом трюке, потому что когда мне присылали какой-то гаджет на халяву, ну, мне хотелось себя убедить, что он хороший, потому что, получается, и овцы целые, и волки сыты. Здесь уже вопрос внутренней борьбы. Ну, в том, что касается именно благосферы. Ну, а так, иноагент Тиньков, он все-таки был прав. Блогеры, они маму родную за деньги продадут. Так что это все совершенно нормально.
6: Я только не помню. Мы как-то выясняли, а Тиньков... А, ну ладно, да, он просто в списке... Ну,
7: Тиньков и сам маму за деньги продал, так что он как бы со знанием дела говорит.
6: А, у нас звонок, подсказывают, есть. Доброе утро, мы вас слушаем, 959-5912, только представьтесь в начале. Слушаем вас, здравствуйте. Ну ладно, если...
7: Если человек не хочет,
6: или я один передумал. У меня все время ощущение, что это я что-то где-то не понимаю. Ну, да, если вдруг дозвонится еще раз, с удовольствием послушаем. Но возвращаясь к вот этим самым к блогерам и к прочим, это ж правда та ситуация, которую очень легко предположить. Это инсайд, не инсайд, потому что в том самом Wired это закрытый платный материал, но начало можно увидеть, мол, какой-то блогер, женщина-блогер, у нее там почти 1,5 миллиона подписчиков в одной из фотографических соцсетей, где она с американским развивающимся флагом на фоне рассказывает о том, что мы должны, вот Америка, все такое и все такое.
7: Я бы, знаешь, посмотрел более интересно, сколько у нее там подписчиков, просмотров и прочего. Потому что мне вот интересно, как американцы теряют деньги. Мы платим бесполезным всяким блогерам наше государство, да? А мне вот интересно все-таки... Вот, американцы, да, насколько они тоже неправильно распоряжаются деньгами. Мне хочется посмотреть, кто больше лох. Тут, как в известном меме. Это что, мы лохи? Я лох. И ты лох.
6: Да, да, да, да, да. А с другой стороны, если к этому подойти, а может, должен быть, я не знаю, вот этот вот большой блогинг или что-то такое прочее, я не знаю, патриотичным, какую-то долю пропаганды в ней, может быть, по умолчанию какая-то должна быть. Интересно, правда. Мне, я абсолютно убежден, что вот в каком-нибудь Китае оно так работает, в Америке оно это так работает.
7: Зря, кстати, нет? Ты так думаешь. Я думаю, что в Китае, конечно, тобой заинтересуются органы, если что, ты что-то абсолютно антикитайское говоришь, и ну, такие прецеденты есть. То есть у них абсолютно то же самое, что и у нас, да, когда к тебе ну, там, начинают проявлять внимание. Это не значит, что ты там в черный воронок садишься. Это значит, что твоими налогами заинтересуются, если ты какую-то активность гражданскую анти там КПКшную политику проводишь, да, то есть высказываешься, вот, а всем есть что скрывать, поэтому все сидят молча, вот, а должен ли блогер быть патриотичным? Ну, у всех же, опять же, вот в это вот определение патриотизма.
6: Я уточнил специально.
7: Да нет. Ну, не, понимаешь, я просто к тому, что для тебя там патриотизм – это Путина поддерживать, а для меня патриотизм – это Россия без Путина. Это ты предатель России, я больше за Россию, потому что Путин – губитель России. Что такое Россия в представлении этого человека? Это все нуждается в длительном определении, да, и в итоге мы все равно с вами приходим к делению на правых и левых, да. Угу. Кто как считает, что, ну, как те или иные вещи должны быть сделаны. То есть это все вопрос вот формулировок. Я скажу так, что в Китае больше культ вот этого вот потребления из-за высокого, в том числе, уровня жизни. Там вот просто люди наслаждаются, и я думаю, там большинство на самом деле достаточно аполитичны, несмотря на то, что там прессы очень много, но они больше, вот, знаешь, как будто бы вот про технологии, про все остальное, потому что там техноблогинг намного популярнее, чем у нас. Ну, потому что они и производят оно, в принципе, как бы и логично. Ну,
6: я сейчас как проплаченный Китаем ролик прослушал.
7: Ну, я люблю эту страну, я восхищаюсь, потому что, ну, они большие молодцы, и кто, как не они, этого заслуживают после 100 лет позора, как у них это называется. Ну, и кроме того, во Вторую мировую-то они потеряли больше людей даже, чем мы, но при этом смогли выбраться из всего этого, и никак иначе, кроме грамотной политики и информационной, ну и, что самое главное, экономической, я это объяснить не могу. У меня вызывают восхищение любые страны и системы, которые достигли успеха. Да, ну просто Китай для этого никого не истреблял и не уничтожал. И поэтому я могу ими восхищаться. Ну да, они такие же, типа там, капиталисты, хитрые, ушлые, да, они тебе ёршик Си Цзиньпина сделают на продажу в Европу, если будет такой запрос. Ну вот.
6: Еще звонок один у нас есть, 95959112. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
8: Алло, алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Слушаю? Да, слушаем вас.
8: Угу. Это вам звонит Михаил, 23 года, Кемеровская область, Юрга.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Хотел бы задать вопрос Стасу. Стас, как твой давний зритель, я смотрю твои новостные выпуски каждый день и пересматриваю их в том числе тоже несколько раз подряд.
7: Спасибо.
8: Некоторые твои документальные работы. За что?
7: Ой, нет, спасибо.
8: За что я тебе говорю спасибо. Вот.
7: Спасибо.
8: Я бы хотел узнать у тебя твое мнение по поводу новости, точнее заявления одного из депутатов по поводу прокатного удостоверения для видеоигр. То, что есть ли смысл подобные прокатные удостоверения, в принципе, выдавать, это раз, два. А если и есть смысл, тогда с какой целью? Потому что, на мой взгляд, ну, тогда придется открывать офисы для всех, в принципе, компаний, которые все видеоигры создают. А у некоторых из них такой возможности нет. Просто они не захотят всего санкций, либо чтобы их репутация как-то не задела. Вот.
7: Да никак, если... это очередная просто...
6: По факту, фактуру. Ну, мы попрощаемся или еще что-нибудь уточним у слушателя?
7: Ну, это по поводу заявления Яны
6: Лантратовой. Да, я вот как раз формально... Спасибо огромное за звонок, да.
7: Да, ну, я думаю, что это все не будет просто работать. То есть, это невозможно. Это невозможно контролировать. И это может закончиться тем, что они просто поймут, что не могут контролировать и забьют на это. Либо, когда нужно будет что-то где-то как-то чем-то обосновать, мы же с вами знаем, что запреты, они тоже не берутся с потолка. Тут либо частные коммерческие интересы, да, отобрать у нас все, чтобы мы пользовались тем, что хуже, но тем, что сделали свои, да. Вот, считай, там, смута и прочее. Либо, конкретно в пользу какой-то инициативы. То есть запрет видеоигр. Вот первая страна, которая больше всего говорили о запрете видеоигр, это, как ни удивительно, США. Вот. Но они об этом говорили, добились нужных им целей, а именно так вот они с Колумбайном боролись, да, потому что, смотрите, у вас
6: запрещено движение.
7: У вас происходит массовая стрельба в школе, и вы такой, что, реформируем образование, посадим психологов, начнем вычленять все это на ранних стадиях? Да нет, давайте сделаем эти частные лагеря для того, чтобы там тренировались люди предотвращать Колумбайны. То есть там вообще вот этот вот... Вот эта вот история, она очень классная, потому что они сделали имитацию школ, то есть построили целые школы, где в динамиках были звуки кричащих школьников и учителей, которых убивают, и они отрабатывали, как они этих школьников с оружием будут уничтожать. И из этого появилась ЧВК Blackwater. То есть, когда у нас говорят о запрете каких-то игр, о запрете чего-то, это делается с целью получения социального капитала, с целью создания какого-либо предприятия. И вопрос, насколько у них это получится, мне кажется, что не получится совершенно, потому что, я не знаю, проще, наверное, вообще бросить видеоигры, чем играть в смуту.
6: Я играю, я ничего здесь не могу сказать. Я играю в старые игрушки или смотрю стримы с новыми. Мне интереснее смотреть, когда человек хорошо играет, а не когда ты сидишь.
7: Мне бывает интересен сюжет, ты хочешь разобраться просто, но не хочешь сам играть, и это я понимаю.
6: А я еще хочу пару вещей здесь добавить, что это предложение Лантратовой было высказано не впервые, она с ним выходила уже пару лет назад,
7: его
6: уже
7: рассматривали.
6: Да, в Минпромторге.
7: И даже мы в эфире обсуждали про запреты игр.
6: Не, запрет то есть, игр, да, вот эти прокатные именно удостоверения, она это называет
7: это
6: каким-то
7: то же самое,
6: первым шарочком. Да.
7: Я, может быть, косноязычно выразился, я хочу сказать, что компьютерные игры у нас будут контролироваться только в том случае, если это будет кому-то выгодно для создания чего-то. В США отстали от компьютерных игр, как только с этого получили преференцию. Компьютерные игры — это способ воздействовать на общество и объяснить все простыми вещами. Почему я считаю, что популизм губителен? Да? Потому что сегодня я вам говорю, я вас пугаю компьютерными играми, что все ваши дети имбецилами станут. А под предлогом этого я начинаю интервенцию в какую-нибудь страну, да, которая там эти компьютерные игры, условно говоря, распространяет. То есть я начинаю конкретные лагеря готовить, которые я потом приведу вам на смену регулярным войскам, чтобы контролировать все это самому и зарабатывать с этого деньги самому. Я вот про это говорю. А сейчас я не вижу каких-то предпосылок к запрету видеоигр. Но рано или поздно они могут быть запрещены. Да? То есть если в случае с блокировкой интернета мы с вами можем видеть там определенных бенефициаров определенные компании, которые при этом поддерживаются спецслужбами, по моему оценочному суждению, для того, чтобы контролировать данные россиян. И, в принципе, да, если бы мне сказали, что это, что строительство Чебурнета, это вопрос военного времени, да, и потом, когда война закончится, хотя это неизвестно, когда будет, но Чебурнет отменят. И я уверен, что Чебурнет отменят. Но пока мы все с вами движемся к состоянию Третьей мировой, уже активной ее фазы, запреты, контроль VPN-ов и все остальное – это удел всех стран мира. Точно так же и в Евросоюзе сейчас появляются заявления о том, что они хотят контролировать VPN. Пока что это заявление, но рано или поздно это станет весьма конкретными и осязаемыми вещами.
6: А мне очень понравилось, в комментариях написали, что в прошлую среду спрашивали про прокатное удостоверение для игр и предъявили позвонившему, который сказал, что смотрит и пересматривает эфиры. Вот. А оказывается, оно было.
7: Да, бывает. Бывает.
6: Просто забавно получилось. А еще один звонок, правильно, да, подсказывают, есть звонок 1-9-5-9-5-91-2. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
9: Доброе утро, здравствуйте. Тоже Станислав из города Ростова-на-Дону. У меня, кстати, вопрос такой, довольно тривиальный, но смотрите, меня больше всего удивляет, хорошо, китайцы, они пытаются там впереди планеты все выйти с автомобилями, на электроприводе, все, но они идеально создают все-таки гибридные автомобили. Вот где используется все-таки двигатель, бензиновый, как угодно, там назовите, там дизель. Вот почему нельзя сделать электроприводный полностью, то есть ну, 4 колеса у автомобиля, по очереди какие-то там, ну, 2 колеса ведут, допустим, машину, а другие заряжают. Вот. И почему это не сделать, чтобы дешевле машина была, чтобы она была экологически чистой. И самое главное, доступное. Вот сейчас бы Форд, наверное, вот в это время, если бы он родился, он бы, наверное, сделал такой автомобиль для людей. Вот. И чем она, естественно, может быть, легче был автомобиль. А представляете, литиевые аккумуляторы огромнейшие, их надо зарядить, чтобы они держали это так, ну, как бы, энергию на 200, на 300, на 400 километров. А если бы решили таким образом проблему, вот, подзарядки постоянные, вот, значит, ну, так самокатка.
6: Я прошу прощения, у нас времени не так много до конца передачи. А вопрос в чем? Что хотите спросить?
9: Почему Россия не может сделать именно такой автомобиль? Почему мы в хвосте за китайцами бежим?
6: Легковой автомобиль электрический. Да. Спасибо огромное, Станислав. Спасибо большое.
7: Да, спасибо за вопрос. Ну, ответ, на мой взгляд, очевиден из-за неправильной экономической модели, в которой свое создавать. Понимаете, у нас не готовы работать даже в минус, да, то есть у нас готовы субсидировать, но эти деньги просто неправильно распоряжаются ими, и, ну, кто-то скажет, разворовываются, да. Ну, я, в принципе, с этим словом буду согласен. А Китай, они очень грамотно выстраивали свою политику, и это не значит, что они там за 5 или даже за 10 лет все это создали. Над своими электромобилями они работали очень-очень долго, и как владелец премиального китайского авто, я вам могу сказать, что оно стоит, это настолько восхищение, да. Но, во-первых, все-таки я не уверен, что чисто электрический, ну, автомобиль — это правильно. Просто потому, что у меня вот у самого гибрид, и именно китайский, они по большей части гибриды, потому что ты все время ездишь на электричке, но как только она кончается, двигатель тебя подзаряжает. Я в пути длинных каких-то путешествий, когда ты едешь по России, я пару раз оставался вообще без электричества, да, и я, ну, заправлялся на бензине, и у меня это, ну, бензин преобразовывался в электроэнергию, да, то есть в этом как бы смысл. Кроме того, прикол в том, что ты едешь, как бы, у меня ноутбук подключен с полноценной зарядкой, у меня в машине микроволновка, все это работает от электричества, и в какой-то момент, ну, типа, на 3 часа остаться на заправке, чтобы все это заряжать, да я лучше с 20%, с этими, которые подзаряжают мой ДВС, да, я буду ехать лучше с ними на электричке. Почему Россия не может сделать? Потому что абсолютно неправильная экономическая модель, потому что на протяжении десятилетий, когда нам рассказывали про плюсы либеральной экономики, АвтоВАЗ разваливали, а теперь они говорят, да это Путин как бы просто все сделал, все бы с АвтоВАЗом было бы нормально, если бы не началась война, и мы бы не оказались под санкциями. Но все это разваливали, нас вогнали в технологическую зависимость, а потом все это забрали, и тут правительству в пору было бы сказать, что, ну, мы все эти годы все делали неправильно, да, но вместо этого они говорят, ну, вот, американцы ушли, видите, мы как бы соблюдаем все договоры сотрудничества, хотя, ну, очевидно было, что так будет, ну, точнее, французы, да, Peugeot, очевидно было, что так будет. Но недостаточно у нас экономическая модель. Вы понимаете, что электромобиль создать, то, что там просто машины на электричке будет у вас, та же самая «Лада Калина», толку-то с этого немного. Там же идея в том, что мониторы, у вас там голосовое управление. Вот у меня китайского, к сожалению, я не знаю, но пару раз я произносил какие-то фразы, у меня машина активизировала голосовой переводчик, голосовой ассистент. Что-то начинает, а я не могу ничего сказать. Но прикол в том, что электромобиль, там должен быть и компьютер бортовой, с навигацией, со своей операционной системой, со всем остальным. То есть современный автомобиль – это не просто там аккумулятор с 4 колесами, которые ездят. Ну и кроме того, вы себе представьте количество людей возмущенных, которые купят себе эти электромобили, они будут разряжаться у них на полпути, а с помощью бензинового двигателя они его подпитать не могут, и поэтому вынуждены 3 часа торчать на заправке. Представьте себе переполненные заправки на трассе Москва-Питер. По 3 часа просто люди сидят, еще и зарядки все заняты, еще и ждать придется. Организация инфраструктуры. Ну, в общем, ответ на ваш вопрос в том, что это достаточно сложно. Стоит ли это делать? Да, конечно, стоит. Надо такое создать. Но наша экономическая модель, она на это пока что как бы не рассчитана. Она не рассчитана на создание. У нас пока еще есть ощущение у многих элит, что проскочат и вернутся к той же самой ресурсной экономике, когда они просто продают все, ну и чувствуют себя с этого хорошо.
6: Да, ну, еще тоже вот про... В комментариях обратили внимание, да, про вечный двигатель, что передние колеса едут и заряжают задние. Все-таки какими бы ни были новые прогрессивные способы создания автомобилей, ну, физику давайте тоже не забывать. Вечных двигателей
7: не понятно, не бывает. А идея так, в синергии, просто к слову, идея в том, да, что да, ты да. все соединяешь. Ну, но в целом, как бы, я безумно доволен, потому что это не машины, это гаджет, да. То есть всякие BMW-шники, угу. мы с ними не сходимся в этом, потому что они такие, ну, едет не так. Ну, короче, много мелочей. Кресло в BMW, конечно, в миллион раз удобнее, но массажа там нет. Во всяком случае, в тех, на которых я там покатался. Угу. А у меня массаж есть. У меня есть монитор, у меня есть полноценная зарядка, то есть я прям блок вставляю. Хотя у меня еще круче, если честно. Я же теперь реакции в машине записываю. У меня оригинальный провод Lisan, который по одному кабелю заряжает мой ноутбук, передает изображение на большой монитор, да, еще и звук передает в автомобиль. То есть я по одному кабелю подсоединяюсь. Плюс еще у меня там еще и атаманка, и все. Короче, я не знаю, я вот просто очень доволен. Ну и в этом плане я признаю полную доминацию китайцев. Мне вот как человеку, который ценит
6: доминирование.
7: Именно,
6: доминация это...
7: Да. Да, да. Не, ну я, в принципе, прав все равно. Вот. Я вот просто признаю их абсолютное доминирование, и мне безумно нравится. Намного больше, чем вот эти вот автомобили с ДВС, потому что я никогда не был гонщиком, я не любил погоняться, я не люблю быстро ездить. А китаец, а знаете, в чем самый большой плюс? Он супер тихий. Он супер бесшумный. Это самый тихий автомобиль. Ты подкрадываешься, я как ниндзя могу подъехать к вам сзади, и вы даже не услышите.
6: Пройдется. Ладно, время, к сожалению, заканчивается. Огромное спасибо всем, кто смотрел, кто слушал, кто писал комментарии, кто звонил и дозвонился. Стас разберется. Вернемся уже завтра с этой передачей. Всем хорошего дня.
2: Стас разберется. Реклама на радио «Спутник».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. По статистике Минздрава, в настоящее время почти у 21 миллиона россиян есть болезнь глаз. Всего 15 лет назад людей с подобными недугами было в полтора раза меньше. Причины заболеваний кроются в нарушении метаболизма, кровообращении и питании тканей органов зрения. И с годами за ними следует следить все тщательнее. Без должного внимания и лечения болезнь может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой. Но не стоит отчаиваться. Российские ученые Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам физиотерапевтический аппарат для домашнего использования «Глазник». В основе его работы используется воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Чем больше капилляров, тем лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. «Глазник» предназначен для нормализации глазного давления и стимуляции питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он может предотвращать дальнейшее ухудшение и, что важно, может сохранить здоровые участки. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за внутриглазного давления. И происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Глазник очень прост в использовании. Достаточно надеть специальные очки и нажать кнопку. Процедура длится не более 5 минут. Сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Скидка 5000 рублей. Звоните и задавайте все интересующие вас вопросы. Звонок бесплатный. 8 800 777 94 65. Доставка по России бесплатна. «Глазник» разработан для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза. Для профилактики при работе за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, для снятия напряжения и усталости глаз. Это прибор для всей семьи. Заказать аппарат «Глазник» со скидкой 5000 рублей и бесплатной доставкой можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 94 65. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат-глазник, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
11: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
12: Дуэльный.

0: американской стороне предложить в плане какой-то сделки? Вот в плане чего-то, что действительно может быть ощутимо, а главное, близко ощутимо.
1: Давайте будем понимать, что такое формат, переговорный формат между Россией, Украиной и при посредничестве и добрых усилиях или добрых услугах Соединенных Штатов. То есть когда американцы пытаются выступить миротворцем в этом смысле. Поэтому я могу сказать, что для достижения договоренности вот в этом формате как минимум нужны трое. Да, чтобы три стороны сели за стол переговоров и нашли компромиссный вариант. То есть определяется определенная зона сделки. Это переговорный термин. Да, то есть когда уже есть некая близость позиций, которые сдвигают, постепенно подходят, ищут варианты, сблизить их между собой и найти некий компромиссный вариант. Ситуация развивается каким образом сегодня? Во-первых, Соединенные Штаты были одно время, да и сейчас, в общем-то, тоже активно заняты ситуацией в Иране. Исключительно американский трек, и вот там происходят те события, которые тоже влияют на развитие событий уже в украинском сюжете. За это же время произошли определенные события, связанные с европейскими делами. То есть, как мы знаем, европейцы за столом переговоров не находятся, по крайней мере, вот в этом формате, а вот их присутствие там, излишнее. Да, потому что европейцы достаточно открыто, активно заявляют о том, что никакого мира они не хотят. То есть они не стремятся ни к какому переговорному формату. И если вы помните, то мы за это время видели варианты, я их не оцениваю, да, но говорю, что сам факт, они были. Китайский вариант урегулирования, бразильский, индийский, турецкий, да какие угодно.
0: Индонезия, даже помню, выступала с предложением. Группа африканских стран предлагала свою, там действительно очень много разных было.
1: Да, и это можно оценивать именно как, знаете, некое стремление к достижению мира. Вот единственный, кто не стремился к миру, кто не предлагал никаких вариантов, это Евросоюз. Евросоюз не хочет никакого мира. Евросоюз настаивает на тех словах, которые были сказаны на протяжении последних лет, которые в свое время там говорил Боррель, теперь более тусклой интерпретации, наполненной определенного, пытаюсь все-таки обойти определенные синонимы о том, что говорит Кая Калас, да, потому что как-то в последнее время говорить об этом пристойными словами не сильно получается. Но, тем не менее, это позиция Евросоюза и не только лично Кая Калас. Кая Калас, она отражает те настроения, которые есть сегодня в европейской верхушке. Поэтому предложения по мирному регулированию там нет. И за последнее время, когда была ситуация по Венгрии, то есть когда был снят блок на 90 миллиардов кредита, который был обещан Украине и подписаны все документы соответствующие, то это, знаете, повлияло достаточно тлетворно на позицию Украины. То есть украинская сторона еще более упрочилась в своем стремлении не достигать договоренности, не идти ни на какие уступки. Поэтому те варианты, которые были разработаны до кредита, до изменения ситуации, они, в определенной степени просрочены. И сейчас ситуация вокруг всех этих событий, она достаточно сильно поменялась. Поэтому со стороны Украины мы видим полное нежелание каких-либо переговоров, а все-таки переговоры – дело добровольное. Поэтому до тех пор, пока стороны, готовые и стремящиеся к поиску мира, не сядут за стол переговоров и не найдут вариант компромиссного выхода из него, а это компромисс-то, когда все должны пойти на уступки. Да, когда переговоры выглядят, вы нам должны уступить, а мы только выиграем от этой договоренности, это либо капитуляция, либо нечто фантастическое. Да, поэтому на данный момент мы видим конкретную паузу, а заявление Соединенных Штатов, надо расценивать именно как стремление и желание Соединенных Штатов достичь мирного урегулирования на украинском треке. Вот ничего другого, которое бы, действительно продвигало нас к мирному политико-дипломатическому варианту урегулирования на Украине, по крайней мере, не наблюдается.
0: А можно говорить про какой-то вообще сейчас контакт, хороший контакт американской стороны и украинской стороны, учитывая, что в очередной раз напоминают, в этот раз высказалось и достаточно широко разошлось высказывание одного из американских блогеров, если я правильно понимаю, обозревателей, о том, что тот факт, что Трамп совершенно не торопится встречаться с Зеленским, совершенно не торопится, мягко говоря, в Киев, это в какой-то мере, такая принципиальная, такая ответная позиция, мол, какой-то даже на

0: наказание со стороны Трампа Зеленскому из-за того, что тот в определенных моментах проявляет свою какую-то ненужную Трампу, ненужной Америке самостоятельность. Например, удары, которые производятся как раз-таки на фоне определенных слов и усилий американских властей что-то все-таки зарегулировать. И вот этот момент, мол, вот поступили, значит, мы с вами не общаемся, значит, я к вам не приеду. Хотя, наверное, визит Трампа в Киев, это было бы для Зеленского, ну, серьезным каким-то аргументом.
1: Ну, знаете, говорить, когда вот хвост существует отдельно от собаки, да, то есть здесь это, наверное, было бы неправильно. Поэтому обвинять Украину в самостоятельности действий, ну, наверное, тоже не совсем правильно, не совсем корректно. Украина является сегодня откровенным приложением и содержанкой европейских государств, и плюс Великобритании. Смотрите на фон. Фон событий, значит, которые, в общем-то, диктуют сценарий, который спустили Зеленскому. Зеленский исполнитель, да, то есть Зеленский, он не ведет собственную политику, у него ее нет. Значит, есть, смотрим, недавно, сегодня носитель британской короны, недавно был в Соединенных Штатах, и этот визит можно было просто назвать откровенно провальным. Да, то есть ничего хорошего между британцами и Соединенными Штатами на данный момент не наблюдается, особенно вот на фоне встречи лиц высшего дивизиона. И за ними следует определенный набор действий, которые предпринимаются уже Соединенными Штатами, по сути дела, в ответ. Мы видим, что Зеленский является, ну, откровенно, персонажем, который управляется британцами. То есть у Лондона значительная доля, знаете, акций Зеленского, и они очень активно влияют на его поведенческие вещи, заявления, прыжки, кульбиты. Ну, вот все, что делает Зеленский, ну, вот миниатюры прописывают ему там. А вот, ну и плюс мы видим, что в ответ на вот набор действий, которые предпринимают, или позицию, которую занимает сегодня Европа, американцы отреагировали. В частности, это речь идет о ну, заявлении пока, значит, о выводе определенного контингента американских вооруженных сил из Европы. Да, и там вот сейчас мэр Рамштайна, да, то есть хватается за голову и кричит: «Боже, боже, как же я дальше жить буду? Как же мне же в кабаки, ну, так американские солдаты ходить перестанут». А вот. И тут же американцы вводят еще дополнительные санкции, они вводят дополнительное налогообложение, то есть до 25% повышают налог на европейские автомобили.
0: На импорт
1: автопрома, да. Да, на, ну, на экспорт и на импорт США, да. А поэтому, соответственно, как бы вот это серьезные удары по экономике Европы. И здесь, кроме экономической составляющей, здесь есть история, которая связана, ну, с символизмом этих действий, особенно то, что касается вот вывода военного контингента, который, ну, насколько я помню, на протяжении очень многих лет не подвергалось сомнению, и Соединенные Штаты никогда не шли на это. Поэтому сейчас есть явный разлад между Европой и Соединенными Штатами, а Зеленский, как сегодня, приложение к европейской политике, он выражает именно вот это нынешнее состояние.
0: Я единственное свои слова поправлю, прошу прощения, ввел в заблуждение. Вот этот самый журналист, обозреватель, блогер, он, конечно, в Америке учился, если я правильно понимаю, и, собственно, много там работает, но так он с Кипра, Алекс Христофору, пишут, говорят, называют ее одним из самых популярных, если не самым популярным, для Кипра журналистом, опять же, обозреватель. По крайней мере, вот он эту тему поднял, о том, что в Киев особо никто никак не едет. А в самом Киеве разгорается какая-то вот новая катавасия, вакханалия вокруг тех самых пленок Миндича. Потому что и на данный момент уже что-то новое опубликовано, и в ближайшем будущем обещают опубликовать там чуть ли не голос жены Зеленского. Вот то, что сейчас разворачивается, раскручивается и вскрывает, ну, коррупционную суть, если это можно назвать, рабочих принципов Зеленского и его команды, вот то, что это сейчас происходит, к чему бы это? На что это должно намекать? Или это просто, вот, естественное развитие событий?
1: В определенной степени это естественное развитие событий, потому что это сериал. Вот к этому нужно относиться именно как к сериалу, который, ну, стартовал, по сути дела, год назад. И год назад, когда Зеленский попытался приструнить НАБУ, это вот контролируемая западниками антикоррупционная организация,
0: которая существует на Украине. Извините, пожалуйста, уточню, там их несколько.
1: Абсолютно, да. Тут абсолютно точно, потому что их, по-моему, их 11 или 12 вот, антикоррупционных организаций. И живут они очень хорошо, и здесь идет, по сути своей, да, на территории Украины идет борьба за тем, кто будет контролировать Украину. Вот кто будет контролировать ключевые финансовые потоки. А вот эти антикоррупционеры, если их объединять в одно, это и НАБУ, и САП, и там целый ряд других структур, либо это офис Зеленского, там, Зеленский и его комарилья, его окружение, которое уже хорошо присело на финансовые потоки и поднаторело в таком активном разграблении иностранной помощи, которая поставлялась. Если, опять же, осенью целью этого было со стороны антикоррупционеров снести одного из ключевых персонажей, это был Андрей Ермак, то сейчас прицел идет на Умерова. Умеров — это экс-министр обороны, происхождением из Крыма, достаточно, такой представитель мелких лавочников. И сейчас он секретарь Совета национальной безопасности Украины, переговорщик, в некоторых моментах, возглавляет делегацию Украины, в частности, в стамбульском формате возглавлял. По определенному пониманию человека, у которого вся семья живет в Соединенных Штатах, и он тоже не исключено, что является, счастливым обладателем американского паспорта. Поэтому сейчас речь идет о том, что вот этот человек не должен контролировать финансовые потоки на самом вкусном куске бюджета, именно оборонном. Потому что пленки Миндича, они засветили целый ряд моментов, которые показывают, во-первых, когда сам Миндич пишет смс-ку президенту, и он быстренько реагирует на нее просто моментально, я имею в виду президенту Зеленскому или недопрезиденту, постпрезиденту. Это подчеркивает, по сути дела, его просто катастрофическую близость. Да, то есть у них, у этой коррупционной шайки, у них прямая линия связи с президентом, с Зеленским, который реагирует на любые посылы. То есть любая попытка организовать какие-либо авантюры по коррупционному извлечению денег, она поддерживается Зеленским. Поэтому Зеленский — глава этой пирамиды, которая была выстроена, и сейчас происходит очередной всплеск. Поэтому во всем этом нужно понимать, что речь не идет о разрушении пирамиды коррупционной. Ее разрушать как-то никто не собирается. А всех устроит, если Зеленский останется там английской королевой, то есть он будет венчать эту структуру, будет продолжать ездить по европейским сходкам, а вот за его спиной или под ним будет реализовываться распил иностранных денег. Только пилить будут другие. Скорее всего, те антикоррупционеры или те, кто инициировал новое распространение этих пленок. Потому что, заметьте, при наличии такого количества антикоррупционных структур, они почему-то взялись организовать скандал политическими средствами. Не суд, не вызов на допросы, не возбуждение уголовных дел, которым бы не задержание. То есть я замечу, как только Ермак ушел в должность, написал заявление, к нему интерес тут же пропал. Все, он до сих пор не получил никакого подозрения, его никто не посадил, по нему не открыто уголовное дело, его никуда не вызывают. То есть все хорошо. Всех устроило о том, что он просто отошел в сторону. Я подозреваю, что вопрос по Умерову, он примерно такой же. Ему просто надо отойти от координации потока, связанных со средствами, которые идут на вооружение. И дальше всех это внутри устроит. Но, знаете, я хотел бы сказать, что это только верхушка айсберга. Совершенная верхушка. Да, потому что это распил тех денег, которые достаются, которые были брошены основными хозяевами, украинским деятелям, которые и поддерживают эту стиральную машинку, которая отмывает деньги. Потому что тут же возникают вопросы о том, а как такие суммы денег туда попадают? А какой интерес европейских лидеров, которые так активно лоббируют выделение таких огромных, колоссальных средств, которые никогда за всю бытность Украины никогда в эту сторону не выделялись? Поэтому это то, что скрыто сегодня под водой. И, молчание европейской прессы, она как раз подчеркивает, что ребята, которые активно вчера еще подписывали новый кредит на 90 миллиардов евро, они очень побаиваются того, что этот скандал может распространиться и на них. И следующая страничка, она может касаться никак не Елены Зеленской. Елена Зеленская, никому не нужна. А вдруг там могут появиться, люди, говорящие с серьезным акцентом, и они вдруг окажутся, что когда они бились за выделение определенных средств из их национальных бюджетов, то они предполагали, что определенная сумма вернется им на партийные расходы, на личные расходы, еще на какие-то вещи. То есть здесь, такая рука руку моет, и как раз этого боятся ребята, которые активно ввязаны в выделение этих огромных сумм иностранной помощи Украине, а Украина их благополучно распиливает.
0: Родион Валерьевич, а если подытожить или какую-то промежуточную, не знаю, точку с запятой поставить в этой истории, на данный момент вот с пленками Миндича, с вот этим противостоянием Зеленского и контролируемых иностранными, не знаю, кураторами антикоррупционных служб, кто сейчас, грубо говоря, инициативой владеет, потому что порой сложно удержаться, то, казалось, Зеленский там чуть не хотел, по крайней мере, национализировать эти антикоррупционные ведомства, потом вроде мы вот обратно выкатили эти пленки. Есть сейчас понимание, кто выигрывает? Есть сейчас понимание, кто получает преимущество от того, что это разворачивается?
1: Игра-то идет сейчас в пользу антикоррупционеров, потому что мяч сейчас как раз в поле у Зеленского. Да? То есть ему нанесли удар, вот показали его окружение, показали персонажи, которые наиболее близки к нему, что какой-то фигурой нужно жертвовать, если хочешь выжить сам. А вот за жертвенностью этой фигуры нужно пожертвовать и каким-то функционалом по контролю за вот этими финансами. Понимаете, то есть важнейшая история связана с тем, что, ну, к примеру, запустят ли американцы, именно американцы, да, понимая, что десятки миллиардов долларов были направлены на Украину и разворованы, вот запустят ли Соединенные Штаты сейчас вот это саморасследование, аудит, анализ того, значит, как расследовались десятки, а то и сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков на территории Украины. Вот если будет запущен вот этот процесс, тогда маятник закрутится с гораздо большей скоростью, и последствия могут быть тогда вот действительно очень серьезными, ну, в первую очередь для американских демократов, для глобалистов, для их партнеров в Европе, ну и для самой системы на Украине, которая может знаете, не выдержать, а пойти в разнос.
0: У нас не так много времени остается до конца первой получасовки, но я все-таки задам уже вопрос чуть более. Ну, он тоже имеет отношение к Украине, к Зеленскому, но, возможно, немножечко выделяется. В Армении саммит Европейского политического сообщества проходит, Зеленский там присутствует, кадры достаточно широко разошлись. Что-то можно, нужно, стоит ожидать в плане решений, в плане вот этого самого визита, и вот это Европейское политическое сообщество... Его статус у международных структур, тем более европейских, и так вроде не очень хорошо сейчас вот, с пониманием своего собственного статуса и реноме. Для развития специальной военной операции, для России что-нибудь есть важное? За чем там можно следить,
1: во-первых, по сути дела, никаких, знаете, загадок в заявлениях Туска, в заявлениях там, каких-то других европейских лидеров, да, ну, вряд ли мы найдем что-то новое. Во всем вот этом новом является место проведения. А именно место проведения Армения, которая, вот это трехмиллионное государство, которое сейчас Европейский Союз активно пытается втянуть в свои игры. И вот здесь мы на самом деле внимательно следим за тем, что происходит в Ереване. Я думаю, что сейчас как раз вот Пашинян своими действиями и формирует вот отношение России к Европе, к Армении, к выстраиванию наших дальнейших отношений. Поэтому сейчас вот насколько наговорят как раз приглашенные Пашиняном лидеры в Ереване, но настолько и будет это повлияет на отношения между Москвой и Ереваном. Это серьезный момент именно для вот нашего взаимодействия и понимания, куда же все-таки нынешнее руководство Армении пытается толкать вот свое государство и вот наши внешнеполитические отношения.
0: А нет понимания, что ну, вот толкают и на протяжении уже многих лет, и есть примеры других стран, которые, кстати, в Армении не очень, мягко говоря, долюбливают, что вот это вот заигрывание, оно совершенно как бы не означает окончательного вовлечения в европейское экономическое пространство. И, кстати, оборонное тоже, потому что Урсула фон дер Ляйен сказала, что вот сейчас на саммите вопрос обороны решать будем.
1: Ну, понимаете, ведь повешенная морковка перед носом ослика, да, то есть она стимулирует ослика только к движению, а не к результату. А вот эту морковку можно носить очень долго. Ну вот перед носом Украины носят ее 12 лет. Да, и при этом, знаете, этого ослика постепенно утилизируют на кусочки. А вот если Армении хочется чего-то подобного, да, а судя по всему, из украинского кейса они выводов никаких не сделали, а вот их, может быть, там зомбируют, может быть, они под гипнозом находятся. И они считают, что вот они могут выгодно также... Может, они завидуют Зеленскому. Потому что Зеленский, слушайте, ну, Зеленский превратился за это время там, ну, в миллиардера. Да, то есть очень состоятельный человек. Может быть, просто со стороны Пашиняна, у него просто зависть определенная. Он говорит, слушайте, может быть, все-таки можно как-то вот пойти этим путем, и мне тогда вот мне будет хорошо в этом смысле. А вот что будет с Арменией, что будет с армянским народом, а вот в какую ситуацию вгоняет он вот свою страну, знаете, но это очень серьезный вопрос, и здесь вопрос расстановки приоритета. Поэтому в конечном итоге это все-таки судьба отдельного народа, который должен для себя точно так же делать выводы из шагов своего руководства.
0: Родион Ильич, небольшой перерыв. Давайте сейчас сделаем рекламную новость на радио «Спутник». Обязательно вернемся через пару минут.

Знать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Реклама на радио «Спутник». Quality Motors – современный технический центр по ремонту автомобилей. Капитальный ремонт двигателей на собственном станочном производстве. Ремонт АКПП, турбин, рулевых реек, дизельных форсунок и ТНВД. Выполняем сложный кузовной ремонт, малярные работы, диагностику и ремонт гибридов и электрокаров. Quality Motors – это качественный ремонт точно в срок. Ремонт автомобиля в Quality Motors. Москва, улица Лобнинская, дом 17. 8-499-455-63-37.
1: Господа, здравствуйте, меня зовут Константин Зарусский, он же автоблогер-академик. В адрес компании «Супротек» приходят тысячи отзывов о наших продуктах. Например, о присадках топлива «Супротек СГА» для бензина и «СДА» для дизеля. Люди пишут, что добавляя их в бак, они замечают уменьшение расхода топлива, улучшение динамики автомобиля, двигатель начинает работать тише и ровнее, сильно улучшается холодный пуск. Напомню, что присадка подойдет для любого типа двигателей. Убедитесь в этом лично, читайте отзывы на «Супротек.ру» и покупайте присадки «Супротек СГА» и «СДА».
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Доброе утро. В студии Лариса Истомина. 11-летний серфингист едва не погиб в Петербурге. Сотрудники Следственного комитета Выборгского района начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доследственную проверку организовали после того, как школьник получил тяжелые травмы во время занятия серфингом. ЧП случилось 3 мая на Среднем Суздальском озере в Вейк-парке. Ребенок тренировался на серфборде и при попытке выполнить трюк упал с высоты в воду. В результате падения мальчик получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован. Сейчас пациент находится в реанимации. Реконструкцию канализационной насосной станции «Парковая» завершили в Сестрорецке. Специалисты водоканала установили современное оборудование, внедрили систему предварительной очистки и смонтировали надежные насосные агрегаты. Это повысило энергоэффективность станции и снизило нагрузку на городские сети. В рамках проекта также обновили подводящую канализационную сеть. После завершения работ территорию привели в порядок. Стелу в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне в поселке Солнечное откроют после реконструкции и капитального ремонта 6 мая. Как сообщили в администрации курортного района, на улице Вокзальная проведут митинг. Там же откроют стенды памяти с именами 126 солдат и офицеров, погибших при освобождении поселка в 1944 году. Как отметили в районной администрации, событие приурочено ко Дню Победы. Готовность ясельного корпуса детского сада номер 13 в Гатчине достигла 35%. Подрядчик завершил армирование перекрытий цокольного этажа, приступил к армированию и опалубке стен первого этажа. Параллельно строители выполняют вынос и прокладку наружных инженерных сетей. Новый корпус даст Гатчине 90 дополнительных мест для детей. Объект строят рядом с действующим детским садом, поэтому после ввода семьи получат места в шаговой доступности от дома. Дом аптекаря планируют отреставрировать в Ленинградской области в поселке Рощино. Здание станет культурным центром для местных жителей. В нем также оборудуют музей, посвященный истории дачного поселка. Экспозиция также расскажет о знаменитых жителях Рощино. Среди них архитектор Андрей Оль, во многом определивший облик Ленинграда, живописец Юрий Васнецов и поэтесса Эдит Сёдергран, которая изменила шведскую литературу. Часть предметов для будущих выставок уже хранится в школах, библиотеках и областных фондах, в первую очередь в Выборгском музее-заповеднике. Именно ему на баланс планируют передать здание. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник».
2: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
4: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. В этом часе, в нашем эфире, Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, здравствуйте еще раз. Впереди еще несколько любопытных заявлений, уже больше такого международного толка. С разных сторон к ним попробуем подойти. Но еще один небольшой, можно сказать, я не знаю, привет или сигнал, или предупреждение, или опять же вот пальцем погрозили из Финляндии Зеленскому. Периодически разные политики финские как-то очень, не евроориентированно высказываются, мол, то президент призывает восстанавливать какие-то каналы связи с Россией. Ни к чему это не обязывает, но тем не менее есть. То министры-руководители определенных регионов напоминают, что огромные финансовые потери области, определенные некоторые финские области несут из-за того, что контакты с Россией прекращены. На этот раз премьер-министр финский говорит Зеленскому напрямую, что мы вас, конечно, поддерживаем, но ваши беспилотники залетают в воздушное пространство Финляндии. Это недопустимо. Напомнили, в апреле несколько беспилотников упали в области, называется район Виролахти. Это неподалеку от Выборга, если я правильно в географии понимаю. Вот подобные высказывания, заявления со стороны Финляндии серьезно воспринимать, к чему-то приведут, как-то приведут, потому что, опять же, и в первой части передачи, и ранее, не раз приходишь к тому, что достаточно своевольно Украина может себя вести.
5: Такого рода заявления такие, это больше похоже на такие дипломатические охи-вздохи. Да? То есть, когда там начинают говорить «ай-яй-яй», а вот вы так больше не делаете, да? Но с точки зрения де юре, да, здесь эта ситуация, она крайне иначе может трактоваться, и может, по идее, должны быть предприняты совершенно другие шаги. Украина не является членом НАТО, она не является членом Евросоюза. Да, то есть их связывают какие-то там отдельные договоры, не пойми о чем, больше похоже на договоры о намерениях, либо какие-то такие рамочные соглашения. Поэтому такого рода пролеты украинских военных боеприпасов, да, а это не иначе, всевозможные дроны надо расценивать как ударные боевые, это вооружение, да, то есть, они влетели на территорию государств НАТО. Поэтому, по большому счету, это все основания для того, чтобы запустить как минимум четвертую статью, там, устава НАТО, которая предполагает, по крайней мере, консультации между всеми членами НАТО, для того, чтобы определиться, каким образом это делать. Думаю, если бы, было подозрение хотя бы на йоту, на 2%, да, подозрение о том, что это дроны российские, да, то тогда я думаю, что в Хельсинки бы подняли бы ор с криками о том, что надо запускать пятую статью устава, то есть, по сути дела, трактовать как враждебное вторжение на территорию стран НАТО. А если это делает Украина, подумаешь, что, слушайте, пригнитесь, потому что здесь украинские дроны летают. Да, ай-яй-яй, Вова, ты больше так не делай, потому что у нас, фермеры обижаются, пролетая над этими городами, вы могли где-то там антенны телевизионные задеть, и это будет очень плохо для финских горячих парней. Поэтому, это все, это игрище. Это определенные такие, то есть совсем промолчать не получается, но за этими заявлениями не последует ничего. Это уже делали и эстонцы, и Литва, и там другие представители стран прибалтийских. Да, то сейчас очередь дошла до Финляндии. Поэтому, это по сути дела они отдали свое воздушное пространство в запуске или эксперименты с украинскими дронами, которые летают. И если завтра даже такой дрон прилетит по какому-нибудь дому в Хельсинки или в другом городе Финляндии, то тогда, тогда уже будет какой-то более тяжелый вздох по отношению к Украине. Поэтому они абсолютно безвольные в этом смысле. Я думаю, что решение о том, что эти дроны будут пролетать над странами, которые входят в НАТО, это принималось в неком координационном центре НАТО, и здесь просто им было рекомендовано повздыхать, но не более.
4: А вот вспоминается же с Польшей эта история достаточно громкая была, потому что все по методичке Россию обвинили, выяснилось, что это украинские беспилотники. Ничем же не закончилось, никого никак никто не собирал, просто вот правда поухали, повздохали, повспоминали на словах какие-то там статьи о своих уставах, и не больше ж того.
5: Хранили двух фермеров, которые стали жертвами прилета украинских ракет, и все. И больше ничего, просто я так понимаю, что вот немного выплатили денег семьям этих погибших несчастных фермеров, а вот и ничего более, никаких санкций по отношению к России, к Украине произведено не было. Польша не перестала быть местом склада боеприпасов для вот такого тылового склада для украинских вооруженных формирований. И польские элиты, собственно, не предприняли никаких конкретных действий для того, чтобы вот против этого как-то взаимодействовать, либо Украину приструнить вот в своих игрищах. Нет, они сделали то, как, знаете, которые являются соучастниками этих игрищ, поэтому они, да, оставьте, ну вот, знаете, наше дитятя играется, наше дитятя значит, балуется, поэтому, ну, подумаешь, запустила в лоб кому-то из взрослых, запустила, значит, там, очередным игровым кубиком. Да, то есть, ну, не более того. Ничего другого со стороны стран, которые, по сути дела, пестуют, которые выращивают это такое псевдогосударство Украина, потому что, ну, государственное это, даже формальные государственные признаки они уже утратили, вот, поэтому это некий бастион, на который рассчитывают европейцы, и поэтому, ну, подумаешь, лес рубят, щепки летят, поэтому в разные стороны, ну, такая вот щепка отлетела сначала по Польше, потом по Прибалтике, сейчас вот по Финляндии кому-то в лоб прилетит. Ну, подумаешь, ну что вы, надо просто утереться и двигаться дальше. Это реальная позиция европейских стран, которые содержат, снабжают и благословляют на такого рода действия украинских боевиков и украинскую политическую власть.
4: А вот можно или нужно как-то серьезно относиться к очередным ограничениям со стороны, кстати, прибалтийских стран? В Литве, значит, объявили, через таможню больше не пропустят автомобили на границе с Россией и на границе с Белоруссией. Не пропустят автомобили, у которых в баках больше 200 литров топлива. Мол, они все это привозят, они все это сливают, они все это продают. Вот это избыточное горючее. Пока что мера до декабря 27 года, на полтора года вперед. Не знаю, я читаю, у меня такое ощущение, что я какую-то вот, правда, анекдотичную историю вычитываю. Вот подобные шаги Литвы, не знаю, или литовской таможни, как к ним относиться?
5: Знаете, вот попробуйте оценить вот экономическую мощь государства, которое говорит о том, что если будет машина ехать, и в ней будет больше, чем там, 200 литров бензина, то все, она подорвет экономику всего государства. Вот оцените все там вот эти вот огромные возможности. Потому что сейчас реально ценник на нефтепродукты для Европы и для отдельных стран Европы, он подскочил значит, чуть ли не там, где-то на там, 30, 40, 50, чуть ли не 100%. То есть это огромное вот, влияние ситуации в Персидском заливе на цену нефтепродуктов в этих странах, она колоссальная. И здесь, знаете, вот под прикрытием такой борьбы с контрабандой вводится просто один из новый какой-то символический жест. То есть, да, то есть его главная ценность — покричать. Покричать о том, что, ай, смотрите, мы ненавидим Россию. А вот сейчас мы даже там российский бензин даже в карманы не позволим провозить, потому что это все не стремление как бы сберечь бюджеты какого-нибудь фермера или там моряка вот из Литвы. Да, то есть это все подрыв. Российская злобная манера, значит, подорвать экономику независимого, огромного, мощного государства Литва. Да, поэтому вот здесь, знаете, ну, на самом деле это такие прыжки с прихлопами. Ничего другого. То есть, а на самом деле страны Прибалтики, ведь они и содержатся Западом именно ради этого. То есть их главная задача, как можно громче кричать, а вот, знаете, рассадив по жердочкам, они, значит, должны вот друг за другом начинать покрикивать. Ну, давайте посмотрим, а чем отреагируют теперь Эстония и Латвия. Да, то есть как такой они введут следующий шаг, вот и паспорт, мы вот уже против русских сделали один шаг, а теперь вы. Ну, я думаю, не знаю, Эстония должна сказать, что мы там, ну, не позволим какие-нибудь продукции ввозить, в которых используется что-нибудь от нефтехимии. Да, то есть, ну вот, и там просто любопытно понаблюдать, через какое время отзовутся их же соседи, потому что, ну, им же надо как-то перед Брюсселем отчитываться, что они тоже продолжили вот эту антироссийскую линию, поэтому какую-нибудь очередную глупость кто-нибудь из вот прибалтийских политиков, он обязательно выдаст, А вот то ли в виде идиотского заявления, то ли в виде какого-нибудь действия, которое по сути вряд ли повлияет на что-либо. А вот, но тем не менее это будет вот подано как вот такая антироссийская деятельность и неугасающее стремление нагадить России.
4: А вот как рассматривать, не знаю, удивление или непонимание, которое, я хотел сказать, некоторые политики проявляют, сталкиваясь с тем, что русофобия – это какой-то устоявшийся норматив для европейских стран. Но в данном случае премьер-министр Андрей Бабиш общался с местными телевизионщиками и удивился, возмутился, я даже не знаю, как это сказать, узнав, что перед переговорами в Астане с Казахстаном нужно бы каким-то образом настроить Казахстан и против России, и против Китая. Была у него даже целая памятка, которую написали. Он сказал, какие-то чиновники, но есть уже предположение, что это бывший министр иностранных дел Липавский. Бабиш много и активно критикует предыдущих министров. Они сменились в конце прошлого года. И как-то Чехия на протяжении последних месяцев из страны, которая была в первом списке недружественных стран России, как-то вот внезапно там то глаза открываются, то вот подобные высказывания звучат. Это не означает, что Чехия разворачивается к России, но удивление о том, что вот нужно русофобом быть, нужно антироссийские настроения, прям вот обязательно, вот слышны и слышны. Это все он говорил на фоне недавнего визита. В конце апреля он ездил в Казахстан.
5: Здесь это на несколько симптомов, которые вот это заявление, оно, которое заставляет задуматься о них. Ну, во-первых, то, что аппарат премьер-министра, да, то есть живет отдельной жизнью, не является инструментом, который реализует политику, которая, по крайней мере, там оглашается или определяется стратегией, которая определяется премьер-министром и является государственной стратегией. А вот это ребята, которые, ну, взяли, подумаешь, написали, потому что так, вот так, так интересно им. Да? То есть получается, что вот этот инструмент работает немножко в другую сторону. Как правило, такие вещи — это результат действия, ну, россиян, соросовских структур, которые достаточно долго и упорно готовили кадровый состав, вот, причем во многих восточноевропейских странах. Это касается, то есть началось это все с Польши, а вот потом это все распространилось и на Венгрию, на Словакию, Чехию, на Украине, естественно, достигла буквально апогея. А вот когда в определенный момент в коридоры власти зашли те люди, которых тщательно готовили соросята, вот внося им определенные ценности. Поэтому, несмотря даже под угрозой увольнения, зачистки, вот они продолжают премьер-министру писать вот такого рода бумажки. Да, то есть это вот это один из симптомов. А второй симптом, он говорит, в общем-то, в пользу Бабича, да, потому что он проявляет, по крайней мере, в этом заявлении, у него есть понимание, что у Чехии есть свои национальные интересы. И вот ради национальных интересов достаточно маленькой страны вот получать те же энергоносители по вменяемым ценам, да, строить экономически выгодные, подписывать контракты, то есть это интересно для того, чтобы наполнялся бюджет, для того, чтобы работалась промышленность, для того, чтобы работали социальные программы. То есть могла реализовываться, ну, та стратегия ради жителей самой Чехии, а не ради руководства Евросоюза. Руководство Евросоюза говорит, слушайте, сидите без нефтепродуктов, сидите без газа, сидите вот с электроэнергией по цене поднебесной, да, а вот потому что это нам так нужно. Потому что мы решили вот воевать с Россией, мы делаем все для того, чтобы нагадить России. Поэтому вот этот вот такого рода заявление Бабиша, это говорит о том, что все-таки в своей стратегии или основополагающих вещах он опирается на благосостояние и интерес, который ему диктует, ну вот именно национальные интересы Чехии. И об этом вы абсолютно правы, то есть, ну, нет ни малейшего смысла трактовать это как пророссийскость либо стремление в сторону России. Наверное, это более прочешскость. Да, то есть когда, а вот, к сожалению, лидеры в Европе, которые бы ориентировались на интересы своего народа, на исконные какие-то вещи, которые важны для своего государства, их становится все меньше и меньше. Они все больше становятся представителями глобалистов, ТНК, ими очень хорошо манипулируют из Брюсселя.
4: Ну, Чехия в этом смысле очень занятна, на мой взгляд. Она такое ощущение, что вот эту антирусскую историю она прошла до конца, и вот потом каким-то образом оказывается с другой стороны, потому что, ну, про Бабиша многие уже говорят. Ну, не то чтобы, опять же, откровенного, но что вот позиция, мягко говоря, отличается от того, что была в Чехии некоторое время назад. А, кстати, к вашим словам про чешскость можно даже добавить, что, возможно, эти слова Бабиша, они не то чтобы про чешскость, они в первую очередь про Бабиша. Зеленский. Свои интересы у него там тоже есть. А вот вы тоже на очень любопытный момент обратили внимание. Может быть, он не про содержание, а про форму. Я бы вот тоже тут его чуть-чуть попросил вас раскрыть. Это же ведь действительно, что, значит, есть две разные Чехии, несколько разных Чехий, где действительно власть не как единый механизм работает, а где у каждой есть какие-то свои интересы. Да, вот там было сказано, что это бывший министр иностранных дел. Ну, не сказано, с намеком. Но вместе с тем, правда, это значит, действительно, премьеру могут принести, или президенту могут принести неточный, нечеткий или не полностью правдивый отчет, например, о состоянии дел. Причем из Министерства иностранных дел. Это как?
5: Так, что люди, значит, чиновники, которые сидят в своих кабинетах на государственных должностях, не так-то сильно и держатся за эти государственные должности, потому что, скорее всего, у них есть другой доход или другая перспектива. Да? То есть, когда ими просто управляют извне. И это очень, знаете, это очень плохой такой звоночек. И речь идет, по сути дела, либо Бабиш вычистит вот эти Авгиевы конюшни, и будет строить, получит инструмент реализации той политики или тех идей, с которыми он пришел к власти, либо постепенно им будут манипулировать вот эти люди, которые сидят в его подчинении, а вот и подсовывают вот такого рода бумажки, понимаете? То есть, ну на самом деле, это огромный скандалище, когда значит, представитель, высший представитель государства прилетает на какой-то саммит и начинает трактовать, значит, ему дают документ, который, ну, совершенно извращает буквально политику его государства, которое декларировано вот именно этим же человеком. Поэтому, знаете, это очень серьезный симптом, как раз, который, по идее, должен закончиться вот этой большой чисткой в государственных структурах Чехии. Но, опять же, если ему позволят это сделать внешние структуры, да, то есть когда Европейский Союз финансирует извне вот эти маленькие государства, то есть, он, знаете, как тогда в 2014 году не позволяли Януковичу разогнать Майдан. Они говорили, ай-яй-яй, не трогай Майдан, потому что это хорошие ребята, и они правильно митингуют, они правильные лозунги выдвигают. Так и здесь, понимаете, то есть совершенно не исключено, что там тому же Бабишу позвонят из определенных каких-то кабинетов и скажут, ай-яй-яй, не надо этого парня наказывать, он правильные вещи написал, это ты неправильную политику ведешь. Поэтому нельзя их трогать, иначе Чехия не получит там какую-нибудь дотацию из Евросоюза, либо лишится каких-то налоговых льгот, ну или еще какие-то механизмы, которые уже будут, знаете, такого невербального давления на политику вот этого восточноевропейского государства, поджать которое у Брюсселя достаточно много экономических механизмов.
4: А вот я тоже не знаю, у нас 4 минутки остается, предложу вам тоже. Ну, мне кажется, немного занятная история, потому что польские депутаты с очень характерными именами, сейчас озвучу, поругались, поспорили, я так понимаю, до драки не дошло, было бы интересно, в телевизионном эфире относительно высказываний своего премьера. Польский премьер Дональд Туск, один из самых евроориентированных политиков вообще, что только есть, бывший натовский чиновник, опять же, рассказал о том, что вот сейчас-то альянс слабый. Вот Америка выводит войска из Германии, объявили, что 5 тысяч военных уедут, это говорит о слабости альянса. И вот тут, собственно, про фамилии. Значит, с ним не согласился депутат из «Права и справедливости» по имени, с фамилией Фогель, Радослав Фогель, ну такая очень польская фамилия. Зато, в свою очередь, поддержал слова Туска еще более польский депутат Павел Ближнюк из гражданской коалиции. Вот этот момент про Польшу, в принципе, наверное, можно долго говорить, но мне кажется, история достаточно такая характерная.
5: Характерная, понимаете, вот с одной стороны, Польша проводит, ну, некую проевропейскую политику, да, то есть он премьер-министр и президент Польши, они берут под козырек, а вот то, что им спускается из Брюсселя, и его реализуют. Но тут вдруг, знаете, снизу постучали. А вот, и, значит, вот те же фермеры, которые говорят, какое нафиг украинское зерно? Какие яблоки? Какие там еще какие-то продукты, которые могут везтись из Украины? То есть они просто обвалят весь рынок. Они перестанут, они фермерские хозяйства просто развалят и просто обанкротят. Поэтому вот это необходимо все время балансировать. Она говорит только об одном, о том, что вот эти стратегии Евросоюза, они не базируются на интересах этих государств. То есть они чаще всего вступают в достаточно жесткое противоречие с этими государствами. И вот здесь уже, понимаете, возникает вопрос, а чей президент, чей премьер-министр, вот он чьи интересы-то отстаивает? Он чьих выиграет, господа, хорошие будете? Да, поэтому, значит, вот помните, когда-то была вот незабвенная госпожа Бербок, там министр иностранных дел Германии, он говорит, да мне, говорит, вообще плевать на мнение этого населения, я вообще ориентируюсь на какие-то международные указания и реализую эту международную стратегию. Да, так вот здесь как раз вот перед Туском и стоит вот этот выбор. Да, то есть тебя завтра за право и справедливость будут голосовать вот эти же фермеры, которым вы подрываете свои интересы, либо же вы будете ориентироваться на те указания, которые спускаются из Брюсселя. Поэтому, понимаете, вот и вторая ведь, ну, еще другая подоплека сути того, что он говорит, это же касается вот этим попыткам создания европейской армии. То есть когда уже много раз, значит, на что обычно американцы отвечали такой оплеухой. Да, как только Европа начинала задумываться, говорит, а давайте-ка мы тут свою армию создадим. И тут же по линии НАТО им что-нибудь да прилетало. Сейчас они разговорились, они раздухарились, а вот и говорят, а давайте все-таки мы будем создавать свою армию, восстанавливать ВПК, значит, увеличивать, даже Польша пытается значительно увеличивать свои вооруженные силы. Но тут, значит, тут, знаете, американцы начинают выводить, и поляки говорят, эй, куда так быстро? Мы же еще не дошли, мы же еще вот тут армию не создали, мы же еще, значит, ПВО здесь не нарастили, и еще что-то, куда? Мы же только собрались, мы же решили пока об этом только поговорить. Да, поэтому сейчас все понимают, что идет раскол НАТО. Все понимают. Но вопрос, в какой период времени это произойдет и насколько Европа сможет заместить возможности американского ВПК, конечно, это и будет влиять на дальнейшее развитие событий. К сожалению, пока это не приводит к нормальному состоянию европейских лидеров. Они продолжают находиться вот в этом полуоборочном состоянии и периодически выдвигают такие сентенции.
4: Ну и периодически это приводит вот к достаточно занятным историям. Опять же, повторюсь, вот этот вот спор, который разгорелся между депутатами с фамилиями Фогель и Ближнюк в Польше, это любопытно. Родион Валерьевич, вам спасибо огромное. Родион Мирошник на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения, и лечить его бессмысленно. Но артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушает, вызывая воспалительные процессы. Человеку становится больно стоять, сидеть, лежать и даже спать. Обезболивающие таблетки лишь кратковременно снимают симптомы. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, а это грозит полной неподвижностью и инвалидностью. К счастью, наши российские специалисты создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность. «Аврора» сочетает сразу три метода воздействия. Ультразвук дает возможность снять воспалительные процессы и ускорить процессы регенерации. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты. Эти методы усиливают друг друга, и вы получаете максимум пользы. «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. Уважаемые радиослушатели, сейчас на медицинский аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 333 89 09. Доставка по всей России бесплатно. 8 800 333 89 09. Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат. Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Получить подробную информацию об аппарате «Аврора» и заказать со скидкой 5000 рублей и бесплатной доставкой можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 333-89-09, 8 800 333-89-09, 8 800 333-89-09. Вы получаете максимум пользы. «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. 8 800 333-89-09. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: ООО «Продекс». Реквизиты УГРН. 122-730-00-36-55. Юридический адрес. Город Димитровград. Улица Промышленная. Здание 36. Офис 402.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Хабаровске 18, в Ереване полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российским регионам сократят долги по бюджетным кредитам. Пожар охватил 6 жилых домов в Лакском районе Дагестана. Более 40 судов пересекают Армузский пролив на фоне заявлений Трампа о проекте «Свобода». Подробности далее. Одному российскому региону сократят долги по бюджетным кредитам. Речь идет о сумме свыше 114 миллиардов рублей. Средства спишет правительство, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, решение коснется Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа.
2: Эти регионы направили значимую часть, собственно, средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи.
1: Глава правительства подчеркнул, что решение позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать совершенствование экономики и улучшить жизнь граждан. Пожар охватил 6 жилых домов в селе Кунды Лакского района Дагестана. 2 строения уничтожены огнем, сообщает главком МЧС по республике. Общая площадь пожара превышает 500 квадратных метров. Администрация Лакского района информирует, что возгорание началось в одном из жилых домов из-за газового баллона. Информация о пострадавших и жертвах не поступала. На 74-м году жизни скончался председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, Толкачев тяжело болел в последние годы и перенес сложную операцию в Федеральном медицинском центре имени Бурназяна. Глава Башкирии выразил соболезнования близким Толкачева, который возглавлял парламент республики с 1999 года. Более 40 грузовых судов и нефтяных танкеров пересекают Армузский пролив. Движение фиксируется на фоне операции «Проект Свобода», который анонсировал президент США Дональд Трамп. Она стартовала этим утром. Американские военные намерены помогать заблокированным судам покинуть пролив. Как выяснила РИА Новости, изучив данные отслеживания, непосредственно в Армузском проливе американских кораблей не наблюдается, либо они находятся там с выключенными транспондерами. Сотрудники посольства России в Осло в преддверии Дня Победы возложили цветы к советским захоронениям в Норвегии. Как сообщили в дипмиссии, дипломаты посетили кладбище в городе Кристиансанта, где похоронены 27 советских граждан, погибших во время войны. Дипломаты также почтили память советских военнопленных, похороненных в городах Фредрикстад и Ювик. Московский ЦСКА уволил главного тренера, швейцарца Фабио Челестини. Вместе с ним штаб покинули и другие иностранные специалисты, исполняющим обязанности. Главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. В субботу ЦСКА дома уступил петербургскому «Зениту» в матче 28-го тура РПЛ. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Рушанян. Вы слушаете радио «Спутник» Санкт-Петербург. Я также напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 455-4435. Можно позвонить, задать интересующий вас вопрос, а также из группы ВКонтакте. Она тоже называется «Радио «Спутник» Санкт-Петербург». Заходите по трансляцию, оставляйте там комментарии, на них тоже с радостью ответим. Сегодня у нас в студии руководители регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Алла Бредец. Алла, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну что ж, давайте обсудим тему, которая для Петербурга, я думаю, точно очень актуальна, как и в некоторых других городах нашей страны. Но вот Петербург, он в топе по незаконным перепланировкам, и с этой историей постоянно пытаются бороться, и в том числе из недавних новостей предложили увеличить санкции за незаконную перепланировку. Об этом заявил спикер ЗАГСа Александр Бельский. Но вот здесь, конечно, хочется поговорить об этом предметно. Он уточнил, что прежде всего речь идет о наказании за конструктивные изменения в бывших коммуналках. Но вот подробно предлагаю поговорить на эту тему. Во-первых, очень часто в разговоре таком бытовом, когда мы обсуждаем перепланировку, у людей возникает вопрос: так, подождите, а вот что мы считаем в целом перепланировкой? Давайте попробуем вот этот момент для начала разъяснить.
4: Ну, если говорить о перепланировке, то точный термин появился 1

0: достаточно доходную часть. Соответственно, предполагалось, что количество лиц, обращающих за перепланировкой и избегающих незаконной перепланировки, вырастет, и тем самым соседям позволит безопасно проживать в многоквартирных домах, не остерегаясь, что соседний ремонт, может быть, приведет к каким-то неприятным последствиям и нанесет им не только, скажем так, материальный ущерб, но, может быть, и станет причиной, по которой они вынуждены будут жить в маневренном фонде несколько лет своей жизни.
1: Но вот когда мы говорим о перепланировке, о значении этого слова, мы имеем в виду здесь, сносят какие-то несущие конструкции, меняют полностью как-то та квартира, что меняется ее, скажем так, я не знаю, метраж. То есть что здесь имеется в виду, когда мы говорим о перепланировке, учитывая вот эти изменения, которые произошли за последние 2 года?
0: Если говорить о сносе капитальных конструкций, когда затрагиваются непосредственно капитальные стены здания, то такая перепланировка, она, в принципе, не может быть согласована. Про это забываем сразу. Сегодня перепланировкой считается даже перенос дверного проема. То есть фактически ремонтными работами у нас сегодня можно считать только замена напольного покрытия, либо паркета, либо линолеума, либо кафельной плитки, либо обои, либо замена, например, деревянных оконных проемов на стеклопакеты. Все остальное практически сегодня не считается перепланировкой и требует согласования с органом исполнительной власти. Если мы говорим о Санкт-Петербурге, то в каждом районе у нас есть межведомственная комиссия, куда необходимо обращаться в случае, если вы хотите изменить границы помещения, да, сделать их больше, меньше, снести перегородку или, наоборот, установить дополнительную перегородку, хотите уменьшить или увеличить, да, площадь жилого или нежилого помещения, соответственно, это теперь все попадает под термин перепланировка.
1: Мне кажется, мы в одном из эфиров обсуждали вот что. Мы обсуждали балконы, и я приводила пример, что сама видела неоднократно дома, в которых балкон выступает настолько, что это уже получается еще одна комната. Ты прямо видишь, как какие-то эти плиты, не знаю, в общем-то, они выпирают из балкона. И, по сути, это же тоже незаконная перепланировка, потому что создается таким образом комната на балконе.
0: Да, безусловно, снос стены между помещением и непосредственно балконом – это существенные изменения в конструкции, да, квартиры, которые влекут за собой ряд последствий, да, перенос инженерных систем, в том числе теплоснабжения. И здесь требуется уже не только согласование с органом исполнительной власти, но и проведение общего собрания собственников, на котором нужно принять решение об изменении, внесении изменений в инженерные сети. Ну и, естественно, это увеличение площади за счет балкона. А балкон, как правило, в площадь квартиры не входит, а является общим имуществом многоквартирного дома.
1: Ну, еще такое соседство, мне кажется, малоприятное, когда ты, допустим, на третьем этаже живешь, а на четвертом такой балкон. И мне кажется, каждый твой выход на балкон подышать сопровождается к страхам и рискам. Ну вот, кстати, в топе по перепланировкам незаконным в России это что? Это перенос батарей и газа на балкон. То есть вот так вот делают люди, но понятно, что мы знаем, что это опасно, но тем не менее, почему тогда люди продолжают это делать? Вот что это такое? Рассчитывают на авось, что ничего не случится? Почему такое происходит в сознании людей, что они идут на такие риски, на такие перепланировки?
0: Но сегодня процедура проведения согласования, да, достаточно непростая, несмотря на то, что она вроде упрощена, и можно обратиться и через госуслуги, и через МФЦ, и в свою районную межведомственную комиссию. Многие считают, что это дорого, но это действительно дорого, да, потому что любые работы, любое согласование, оно должно предшествовать проектам. Для этого должна быть привлечена специализированная организация, и за этот проект нужно заплатить. Соответственно, есть четкие правила, когда невозможно, например, согласовать перенос мокрой зоны, да, когда невозможно согласовать перенос газового оборудования и сделать, например, в случае отсутствия, да, отдельного помещения. То есть если это студия, если это кухня, объединенная с гостиной, то, конечно, никакая межведомственная комиссия не примет положительного решения. И многие считают, что если такая перепланировка не согласуется, значит, мы будем жить до определенного момента, пока ее не выявят, а там дальше уже попробуем либо узаконить, либо через суд, либо, может быть, даже приведем в первоначальное состояние, дабы сегодня штраф 2-2,5 тысячи рублей, он не обременителен, а понимая, если мы говорим о Санкт-Петербурге,

0: В Петербурге у нас огромное количество даже просуженных, да, перепланировок, когда вынесено судебное решение о приведении в первоначальное состояние помещений, которое годами абсолютно никуда не двигается, несмотря на то, что есть серьезные случаи, которые могут впоследствии, да, привести к обрушениям. Тем не менее, собственники такие, недобросовестные собственники, они игнорирует всевозможные предписания и контрольно-надзорных органов и находит механизмы, как убежать, да, от преследования приставов, и отрабатывают и используют свои помещения в ущерб своим соседям, ставя в первое место, конечно, коммерческое использование этих помещений.
1: Вот, кстати, об этом мы еще сейчас поговорим. Но получается, Алла, так, что люди из-за того, что боятся каких-то бюрократических проволочек или просто не хотят с этим в целом сталкиваться, думают, что ну ничего, так поживем, когда-нибудь выявят, а когда-то, может, и нет, поэтому все в порядке, а о безопасности соседей и своей не думают.
0: Абсолютно верно.
1: Но вот про штрафы тогда хотелось бы понять следующее. Предлагают увеличить санкции, какие-то штрафы большие сделать, там, приравнять их к кадастровой стоимости жилья. Но вот это все может помочь и в корне решить проблему? Или нужно искать какие-то другие пути?
0: Ну, я к этому скептически отношусь, что увеличение штрафов приведет к дисциплинарной какой-то ответственности, да, нерадивых собственников. Как избегали, так и будут избегать. Мне кажется, здесь нужно как раз упрощать механизмы этого согласования и делать его более открытым, более прозрачным. Ведь если посмотреть на количество обращений за перепланировками, по статистике, которая сегодня нам в открытом доступе имеется, практически половина отказов. То есть за счет чего? За то, что люди попробовали сами, не привлекли специалистов, не заплатили и не получилось. Либо их хотелки были настолько фантастические, менее реалистичными, да, то есть такого мониторинга сегодня, конечно, в открытом доступе нет, и сложно сказать, да, по каким причинам отказали. Предполагаю, что большая часть все-таки, наверное, разбивается еще и при проведении общего собрания собственников требуется достаточно существенный кворум, 2/3 голосов. А если мы говорим о домах-тысячниках, то это практически невозможно. Поэтому если было бы упрощение механизмов, снижение кворума, может быть, более простой механизм, даже в случае, если выявляется незаконная перепланировка, мы такое знаем, что в центральной части города бывает очень много, когда действительно большой площади квартиры и коммунальные, и просто большой площади квартиры разбиваются на небольшие апартаменты, которые продаются долями. А дальше даже соседям удается в судебном порядке вместе с районной администрацией получить решение суда на приведение в первоначальное состояние, но все на годы откладывается, потому что собственник не приводит и не выполняет решение суда. Штрафы на него действительно небольшие. В принципе, никто с этим ничего поделать не может. Вот здесь, наверное, если бы в бюджете были предусмотрены денежные средства, когда районная администрация могла сама провести работы по приведению в первоначальное состояние, а не принуждая и побуждая собственника к проведению таких действий, наверное, бы резко процент бы уменьшился. Сегодня у органов исполнительной власти нет бюджета, у судебных приставов нет бюджета, у прокуратуры тоже нет бюджета. И получается, что судебное решение подвисает, а люди продолжают жить в страхе по соседству с такими помещениями, да, или в том числе мы понимаем, что, да, бывают хостелы вроде как у нас сегодня отсутствуют, но посуточное жилье сохраняется. То есть всегда находятся какие-то уловки, которые позволяют избежать серьезных наказаний. И многие, проживающие по соседству с такими объектами годами просто, да, своей жизни вынуждены тратить на борьбу, а не наслаждение, да. А такое жизни происходит в Санкт-Петербурге, может быть, еще потому, что у нас город большим количеством исторических зданий. Конечно, безусловно, собственники хотят их к современному все-таки использованию как-то оборудовать. И вот здесь вот может быть как раз упрощенный порядок для обычных людей, да, я сейчас не говорю про коммерческое использование помещений, упрощенный порядок, наверное, было бы здорово и проще, и более законно.
1: Но когда мы говорим о коммунальных квартирах, с этого я и начала, вот цитируя спикера ЗАГСа Александра Бельского, что он сказал, что речь идет в первую очередь о наказании за конструктивные изменения в бывших коммунальных квартирах. Почему коммуналки выделены в такую особую группу риска?
0: потому что это очень массовый характер. Вот 4 центральных района у нас, Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский, ну, там просто счет идет не на десятки, не на сотни, а иногда даже на тысячи таких квартир. Это бизнес, который сегодня хорошо развит, желающих приобрести за небольшие деньги и жить в центре много людей, понимая, что цена может быть сопоставима, например, со студией в Мурино, а здесь ты получаешь локацию достаточно хорошую, да, прибывая в город Санкт-Петербург, ты начинаешь жить, например, недалеко от Невского проспекта, при том, как правило, пусть это ремонт некачественный, но внешне это не выглядит, это ровные стены с современной окраской, как какие-то стеновые панели, небольшая плита, и вроде вот как хорошо. Есть место для сна, комната сразу меблированная, заплатил там 4 миллиона рублей, и ты уже житель Санкт-Петербурга, при том в самой престижной части.
1: И с красивым видом.
0: Да, и с красивым видом. Поэтому это все имеет место быть. Люди не задумываются, а может быть, как раз из-за невысокой стоимости идут на риск и приобретают долю в коммунальной квартире. А для кого-то это действительно апартаменты для извлечения прибыли, когда посуточно такое помещение сдается, а в туристический сезон стоимость даже вот такой вот студии доходит там до 5000 рублей в сутки, то есть это 150 тысяч рублей гарантированного дохода в месяц, при том, как правило, это не налогооблагаемая история, это незаконная аренда, то есть позволяет отбить такое помещение очень быстро.
1: Я вспоминаю, был резонансный случай в доме Розенштейна, где театр Андрея Миронова. Там как раз была такая история скандальная. Владелец решил там сделать масштабную перепланировку, и там 11 студий, по-моему, сразу сделал. В итоге затопило пол, в театре затопило пол, в квартирах рядом вздулся этот пол. Но вот такие истории еще какие-то вы вспоминаете? Насколько это часто происходит?
0: Это происходит очень часто, и иногда даже это связано с тем, что привлекаются для ремонтных работ люди не профессионалы, люди не мыслящие, что вообще такое строительство. То есть люди, в первый раз видящие мастерок, молоток, приступают к ремонту, потому что владелец помещения желает всячески сэкономить денежные средства и получить достаточно существенную маржу. Ведь мы знаем, что в Санкт-Петербурге нередки случаи, когда и при проведении капитального ремонта проводится обрушение межэтажных помещений, например, взять дом, да, на углу Малого проспекта и Большой Зелени на Петроградской стороне. То есть когда даже подрядная организация, фонд капитального ремонта, которая прошла специализированный отбор, да, победила в конкурсе и приступила к действиям, привлекая субподрядчиков без должного опыта, привели к тому, что вот люди уже в течение более 2 лет не могут заселиться в свой дом, и работы по возведению практически уже нового здания ведутся. Город обещает, что работы будут выполнены, срок постоянно переносится. Я думаю, еще достаточно долго они будут оставаться выселенные, да, вроде как и в своем районе, но мы понимаем, что ничто не сопоставимо со своей квартирой, никакое предоставленное временное жилье не компенсирует годы жизни этим товарищам.
1: А как технически выявить незаконную перепланировку, если собственник не впускает квартиру? Как это узнается? Соседи жалуются или есть какие-то еще методы?
0: Как правило, перепланировки выявляются либо при проведении ремонтно-строительных работ, когда соседи жалуются на шум, пыль, подозрительное количество строительного мусора, проникают вместе с работниками в помещение, делают видео-фотофиксацию, в случае нарушения шума вызывают полицию, привлекают управляющую компанию, либо ТСЖ для комиссионного осмотра. Второй путь, когда выявляются, когда происходит чрезвычайная ситуация, происходит затоп, например, да, залитие какое-то. Вот здесь опять управляющая компания или ТСЖ для обеспечения и аварийного случая для того, чтобы ей выполнить работы, она проникает в такое помещение, да, потому что ее вызывают. И, соответственно, тоже, видя, что там сделана перепланировка, все это актируют и начинают уже процесс воинственный с собственником о приведении. Часто бывает, что при проверке газового оборудования, да, если мы говорим о газе, то это максимально частый случай. У нас есть обязанность у собственников газифицированных помещений раз в год на свою территорию запускать газовщика, газовщик приходит, видит, что не соответствует техническому плану, например, место установки газовой колонки или есть перенос газовой плиты, тоже составляется акт, газ выключается, и иногда все соседи становятся заложниками на несколько месяцев, пока идет либо узаконивание, да, переноса газового оборудования, либо вообще отказ от газового оборудования и электрификация данного помещения.
1: У нас есть вопрос от слушательницы, комментарий нам написали. Здравствуйте, покупала квартиру с черновой отделкой. Во время ремонта перенесли розетки и поставили звукоизоляцию. И уменьшили проем ванной на 10 сантиметров. Плюс залили бетонный поддон ванны. Это считается перепланировкой. Хочу продавать квартиру. Нужно ли все изменения зафиксировать?
0: Да, перенос дверного проема, безусловно. У вас изменилась площадь помещения. У вас изменения внесены, должны быть в технический план. Соответственно, необходимо изготовить проект, согласовать эту перепланировку. Как правило, такие вот мы еще не упомянули сегодня о случае, когда при продаже квартиры как раз перепланировка выявляется.
1: Вот как раз,
0: то есть,
1: да,
0: предыдущий владелец мог даже не выполнять эти работы, какое-то количество лет проживать в данном помещении. И выставляя объект на продажу, сталкиваясь с покупателями, которые страхуют себя, или покупателями, которые берут ипотечный кредит, а банк у нас всегда проверяет, кому он дает кредиты, они не хотят нести дополнительные риски. Соответственно, запрашивается техническая документация, и помещение смотрится на соответствие этому техническому плану. И в случае, если видны следы перепланировки, то владельцу предлагают либо эту перепланировку узаконить, либо отказываются от покупки такой квартиры.
1: Но если человек узаконит ее, ну, постфактум,
0: какие-то
1: да,
0: такое
1: санкции
0: тоже возможно, он может ее узаконить, будут внесены данные в ЕГРН, соответственно, новый покупатель, запросив техническую документацию, увидит соответствие внесенным изменениям, и никаких проблем у владельца помещения не возникнет.
1: Вот в каком случае, попробуем так обрисовать такую квартиру, могут отказать в законности перепланировки, и, в общем-то, владельцу даже непонятно тогда в такой ситуации, что остается делать.
0: Ну, как я уже сегодня говорила, перенос мокрых зон, и это объединение помещений с газовым оборудованием. Это точно нельзя.
1: Мокрых зон, то есть ванна в другом месте, ванная комната.
0: Не обязательно даже в ванной комнате перенос, например, стояка канализации с одного левого угла в правый угол, это уже тоже может быть основанием для отказа, так как в нижней квартире может по техническому плану в данном помещении, а в историческом центре бывает очень много всяких сюрпризов, оказаться, например, уже гостиная или спальня. Соответственно, такую перепланировку уже никто не согласует. Поэтому даже если вы переставляете раковину или унитаз, сдвигаете их в какую-то сторону, соответственно, это тоже перепланировка, это тоже требует проекта и согласования.
1: В общем-то, сложностей и тонкостей очень много. Ну хорошо, а как изначально человеку не нарваться на кота в мешке и не купить квартиру с незаконной перепланировкой?
0: Заказать технический план в проектно-инвентаризационном бюро, да, в ГУИОНе. И при приобретении смотреть четко на соответствие. Там, блин, располагаются стояки выхода канализационные, где стояки водоснабжения, где находятся дверные проемы. В техническом плане содержится полная, да, раскладка в сантиметрах, как это должно выглядеть. То есть там, в принципе, не нужно быть даже инженером или специалистом-строителем, чтобы понять, есть перепланировка или нет.
1: То есть обычному человеку, даже не разбираясь в каких-то тонкостях, достаточно увидеть...
0: Вооружиться рулеткой и произвести небольшие замеры, можно будет сразу определить, была перепланировка или нет.
1: Но, по сути, если это так легко, то люди-то все равно почему-то натыкаются на такие ситуации. Ну что ж, по крайней мере, надеюсь на то, что наш сегодняшний эфир в том числе, он подскажет людям, как в такой ситуации поступать, и ни в коем случае не натыкаться на такие квартиры, ну и уж тем более самим не проводить какие-то незаконные перепланировки, а все согласовывать. И вам, чтобы было жить хорошо и соседям, и никаких проблем не было. Спасибо, у нас сегодня в студии была руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Алла Бредец. А мы с вами, друзья, не прощаемся. Впереди еще эфиры.

0: Единые военно-морские силы Европы и Великобритании. Контекст. Лондон захотел дополнить НАТО. Нынешний формат альянса ему кажется недостаточным. Глава Королевского военно-морского флота Гвин Дженкинс анонсировал создание объединенных ВМС с 9 европейскими странами. В их числе, помимо Великобритании, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция. Конфликт на Ближнем Востоке британское руководство рассматривает как факт досадный, но временный. А вот так называемая российская угроза остается константой. 10 членов Объединенных экспедиционных сил уже подписали необходимую в таких случаях декларацию. Господин Дженкинс считает, что боевой флот сегодня вновь главная движущая сила в вооруженных конфликтах. Точка зрения устаревшая. Драйвером военных успехов де-факто стали дроны. Но, видимо, на мнении главы британского ВМС сказывается прошлое его страны как морской державы. Несмотря на устойчивые связи, военное сотрудничество США и Великобритании сегодня явно не на пике. Тем более на призывы Трампа помочь с Ормузским проливом Лондон не откликнулся. И теперь хочет перетянуть одеяло на себя, а в качестве формального повода использует якобы возросшую активность российских субмарин в Северной Атлантике. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Реклама на «Радио Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Доброе утро. В студии Лариса Истомина. Граждане Эстонии начали массово покупать туры на границу с Россией для просмотра празднования Дня Победы в Ивангороде Ленинградской области. Об этом пишет городская интернет-газета. По данным издания, стоимость поездки в Нарву стартует от 80 евро. В программу входит просмотр российского концерта с берега и посещение советских памятников. По словам организаторов, большой спрос на подобные туры объясняется тем, что эстонцы соскучились по празднованию 9 мая. В стране в этот день отмечается День Европы. Поездкой на границу также интересуются жители Латвии. Полиция проводит проверку по факту ДТП на квадроцикле с участием несовершеннолетнего в Приозерском районе. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, авария произошла вечером 2 мая на 15-м километре автодороги ЖД-станция Громово-паромная переправа. Управляющий незарегистрированным квадроциклом и не имевший водительских прав 16-летний юноша неверно выбрал скорость движения и врезался в дерево. В момент аварии на десятикласснике был шлем, однако отсутствовала другая необходимая экипировка. Несовершеннолетнего госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое. В отношении родителей пострадавшего составили административные протоколы. Решается вопрос о привлечении по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Памятник художнику Василию Верещагину установят в сквере на Макаровской улице в Кронштадте. Он будет представлять собой бронзовый бюст высотой 1,3 метра. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Авторами проекта памятника выступили скульптор Владимир Горевой и архитектор Олег Романов. Василий Верещагин был выпускником Академии художеств и морского кадетского корпуса. Его причислили к флоту в качестве штабного офицера. Художник участвовал в боевых действиях в Центральной Азии в 1868 году и русско-турецкой войне. Он погиб с вице-адмиралом Степаном Макаровым на броненосце Петропавловск в 1904 году в период обороны Порт-Артура. Среди известных работ художника – апофеоз войны, двери Тимура и смертельно раненый. Три петербургских клуба продолжают борьбу за Кубок России по мини-футболу. Команды «Эксклюзив», «Волна» и «Юниор» будут участвовать в матчах 1/8 финала в формате 8-8. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Изначально «Северную столицу» представляли в соревнованиях 6 клубов, в том числе «Мансат», «Арктик» и «Юнитек». Всего в Кубке участвовали 48 любительских команд из 27 регионов страны. Соревнования проходят в Новороссийске и завершатся 5 мая. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
6: Друзья, мы продолжаем. В студии Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио Спутник Санкт-Петербург». Я также напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте. Она тоже называется «Радио Спутник Санкт-Петербург». И телефон прямого эфира 455-4435. Звоните, задавайте вопросы. У нас сегодня на прямой связи эксперт в области беспилотного транспорта Александр Пронин. Здравствуйте, Александр.
7: Да, добрый день.
6: Поговорим сегодня о беспилотном транспорте. Честно говоря, тема, интересующая всех людей, потому что с развитием технологий хочется быть как-то в ногу со временем, понимать, что меняется в нашей жизни, что появляется. И если несколько лет назад, когда мы говорили о беспилотном транспорте, для многих это еще было каким-то, наверное, фантастическим фильмом и нереальностью, то сегодня мы видим, что беспилотный транспорт и по всему миру, и в России в том числе начинает развиваться. И первое, с чего мне хотелось бы начать, это с нормативной базы, которую сейчас готовят. Стало известно, что к осени текущего года планируется утвердить документ. Наверняка вы о нем слышали и знаете. Вот хотелось бы поговорить о нем, объяснить для простых людей, что это за документ, что там должно быть прописано, что важно. Так, мы вас так, слышим.
7: Ну, в первую очередь это, да, в первую очередь это касается ГОСТов, стандартов, да, на высокоавтоматизированные транспортные средства. Он регламентирует, как они должны проектироваться, испытываться и эксплуатироваться. Это вот важные компоненты для того, чтобы, в принципе, выйти из экспериментальных паровых режимов. Собственно, вот сейчас они проводятся в различных регионах нашей страны. Ну, мы знаем, да, вот эти зоны, это Сочи, там, Иннополис, Москва, Питер. Ну и, соответственно, есть отдельные площадки, где это все проводится, тестируется. Основная суть о том, чтобы, с одной стороны, убедиться в безопасности, во-вторых, в случае нештатных ситуаций, чтобы было понятно, на ком лежит ответственность. Это самый такой узкий момент. Вот, с одной стороны, это производитель системы управления, с другой стороны, это производитель электроники и, собственно, самого транспортного средства. Ну и, соответственно, есть еще нюансы, связанные с информационной безопасностью и безопасность, собственно, самого движения, ПДД. И вот эти все вот моменты, да, они должны быть согласованы с друг с другом, как и в правовом поле, так и с точки зрения технологии.
6: Александр, вы сказали,
7: Поэтому... Угу.
6: извините, перебила, важный момент. Вы сказали о том, что самый такой тонкий, острый и узкий вопрос, он заключается в том, а кто виноват в случае какого-то ЧП с беспилотным транспортом? И вот, по идее, а кто должен отвечать за любую ситуацию, которая происходит с беспилотным транспортом на пути?
7: Ну, есть разные точки зрения. Но на самом деле сейчас принято решение о том, что разделять ответственность между производителем софта, железа. Ну, в любом случае нужно проводить проверку того, что происходило. Беспилотники все имеют системы логирования, записи данных, соответственно, сенсорика в круг есть, и лидарные данные, данные с камер. И звук записывает, и, соответственно, по ним можно четко понять, что произошло. Вторая история – это если произошел какой-то сбой, должны быть системы, которые предотвращают движение транспортного средства. Да? Это, ну, там, понижение уровня автономности, там, полная остановка, аварийная остановка. Соответственно, вот ГОСТ эти все моменты регламентируют то, как должно все это дело работать. Ну и, соответственно, вот по самому опыту, да, опытной эксплуатации, вот мы в Иннополисе запускали пару лет назад беспилотный автобус. Каждый день на дорогах видели нештатные ситуации, ну, людям просто интересно, начинают водители, перегораживают дорогу, достают телефон, начинают снимать, какие-то странные ситуации возникают, да, кто-то проверяет аварийную остановку, ну, прямо обгоняют, нажимают на тормоз резко. И, соответственно, вот таким ситуациям, да, должны уже быть готовы. И, соответственно, дальше уже принимать решение, там, кто виновник. Если сухую статистику приводить, да, не только там российскую и так далее, то беспилотник намного безопаснее, потому что он, а, соблюдает правила дорожного движения, б, у него больше ситуационная осведомленность. Это я имею в виду в темное время суток и планирование движения. Там есть четкий расчет ускорения, торможения, прогнозирования действий других участников движения. Это все происходит в реальном времени. У человека не так. Зачастую забывают посмотреть в зеркало, просто поворачивают. Беспилотника такого нету. Есть, конечно, краевые случаи, но они
6: Но
7: все отрабатываются на симуляторах, на собранных данных.
6: когда мы говорим о безопасности беспилотного транспорта, то вот хотелось бы здесь несколько подробнее тоже разобрать. С одной стороны, получается, в отличие от человека, водителя, который сидит за рулем и должен и за дорогой следить, да, и все какие-то ситуации, риски просчитать. То есть изначально беспилотник сам все видит своими глазами, скажем так. То есть он все риски может просчитать, выходя на маршрут.
7: Да, ну, соответственно, там это и плюс, и минус. Да. С одной стороны, у нас мы стараемся детерминировать среду, да, делаем карты высокой четкости HD-мапы, делаем векторные карты. То есть мы понимаем, как должно быть устроено движение, где какая полоса, запрограммировано правила дорожного движения и так далее. С другой стороны, возникают ситуации, когда без, скажем так, нарушения правил дорожного движения мы не можем двигаться. Ну, встали в правом ряду на одностороннем движении, да, соответственно, не переехав в сплошную линию, транспортное средство будет просто стоять. Беспилотник в этом случае просто остановится, и сигнал диспетчеру уйдет о том, что вот произошла нештатная ситуация. Дальше он уже руками принимает решение. То есть либо продолжает ждать, либо переходит в ручной режим, либо подтверждает объезд препятствия в нарушении ПДД. Поэтому с точки зрения сенсоров у человека есть только глаза. Вот, и он оценивает дистанцию по тому, как привык. Она зависит там от самочувствия его и так далее. Ну, субъективная история. У беспилотника субъективной истории нету. Есть сенсоры, есть дальность, видимость сенсоров, есть степень уверенности по прогнозу. Ну, то есть это чисто там теория вероятности и математика. Поэтому в плане безопасности они превосходят человека, это однозначно.
6: Но нюанс, наверное, только в том, что не все человеческие факторы можно просчитать. И все равно есть вот этот момент, когда беспилотник может перед какой-то ситуацией, скажем так, встать, вытаращить глаза и не понимать, что ему делать.
7: Не, ну как минимум есть тормозной путь, и если с соседнего ряда автомобиль просто перестроится и аварийно затормозит, и у тебя тормозной путь длиннее, чем у автомобиля впереди, тут без вариантов будет авария, и это невозможно прогнозировать. Более того, вот, эксперименты были вот, первые с запуском трамваев, и там тоже были истории, когда нужно немножечко... как сказать, немножечко понаглее ехать, скажем так. Потому что если реагировать как симуляторы на каждую ситуацию, постоянно каждые там 2-3 метра будет остановка. Вот. Поэтому тут есть вот такой баланс между там, риском и вероятностью столкновения.
6: Но про время в пути еще хотелось бы здесь отдельно сказать. Ведь беспилотный транспорт, он едет гораздо короче, чем ездит там обычный автомобиль. То есть, допустим, от одного города до другого можно проехать, там, не знаю, за 50 часов, а беспилотный транспорт может там за сутки доехать.
7: Тут я не понял.
6: Честно. То есть беспилотный
7: Если
6: транспорт...
7: Если у нас длина пути одинаковая, и, соответственно...
6: Ну, беспилотный транспорт, он ездит быстрее, чем не беспилотный. Вот.
7: Нет. Быстрее он не ездит, наоборот. Потому что... соблюдается четко правило дорожного движения. Если знак 20, значит 20. Люди в этом плане едут быстрее, просто потому что они игнорируют скоростной режим. В сухом остатке на дальнюю дистанцию, да, беспилотник может прибыть в точку быстрее, потому что им не нужна остановка там, каждые 4 часа, и, там, какие-то на покушать, там, на кофе и так далее. То есть в дальнюю дистанцию, да, беспилотник может быть прийти быстрее. Но, скорость он точно не нарушает, и, здесь все зависит от ситуации на дороге. Но, опять, если двигаться по выделенной полосе, вот именно не общественный транспорт в городе, а дальняя магистральная перевозка, то здесь я твердо убежден, что будущее за беспилотной логистикой, потому что это монотонная, достаточно детерминированная среда.
6: Ну, давайте еще вот о чем поговорим. Насколько известно на данный момент, не предусматривается выход на маршрут беспилотника без водителя. То есть на данный момент это считается невозможным. То есть водитель все равно должен присутствовать там и быть в кабине.
7: Да нет, зачем? Ну, мы же разные рассматриваем, да, не только вот у нас в стране. Понятно, что у нас не готова эта нормативка, может
6: ну
7: быть,
6: вот да.
7: Технологии.
6: Я как раз про Россию в данный момент. Мы еще поговорим о беспилотном транспорте именно в мире, но если мы говорим о нашей стране, то сейчас на данный момент это невозможно, потому что и база только сейчас разрабатывается, и, в принципе, она не предусматривает пока отсутствие водителя. Нет,
7: технически это возможно, опять, в определенных зонах. Ну, тот же самый Иннополис, Яндекс.Такси, там ездит, и были эксперименты, дни, когда там действительно в машине никого не было, даже оператора. То есть суть не в том, что это невозможно. Тут вопрос опять, там с рисками еще не определились. Вот. И еще считается, что технология сыровата, да. Поэтому минимизируют риски, просто там находится оператор. Ну, потому что, как минимум, на начальном этапе любой инцидент, даже если беспилотник будет прав, ну, скорее всего, так и будет, будет не очень хорошо в медийном пространстве отсвечивать. И это может повлиять негативно на развитие этой истории и, соответственно, там, на акции влиять, еще что-то. Ну, если мы про крупные компании говорим. Поэтому стараются минимизировать все такие инфоповоды негативные и подстраховываются. Это скорее вопрос подстраховки.
6: Ну да. У нас есть следующие новости. Беспилотный трамвай поедет в Петербурге по 4 маршрутам. В Москве, как известно, Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами. И в целом, если мы опираемся на опыт Москвы, то до 2030 года там планируют оснастить беспилотными технологиями более 300 московских трамваев, то есть около 2/3 столичного парка. Но вот если мы смотрим на опыт Москвы, то получается, что там все-таки эта технология, она развивается несколько быстрее, чем в Петербурге. На ваш взгляд, почему?
7: Нет, ну финансы, это любая история.
6: Нет, ну помимо финансовой составляющей, вот что касается каких-то, может быть, еще других факторов, может быть, они тоже здесь влияют с точки зрения там технической составляющей.
7: Да нет, ну специалисты те же самые. Это из одних компаний в другую идут. Технология та же самая. То есть это автономия четвертого уровня. По лидар, где он используется качество навигации и сенсора,
6: То есть это такой вопрос времени
7: предотвращающий
6: больше.
7: столкновения. То есть это вопрос ресурсов все-таки. Потому что
6: Ресурсов.
7: если мы... Да, это экономика. Там, это вот вопрос, почему в регионах этого нету. Потому что у нас даже в Москве... То есть в чем? У нас будет держать, скажем так, штат разработчиков, операторов на первоначальных там, 10 лет. Это точно будет дороже там, на порядок, чем содержать штат тех же самых водителей. Тем более на трамвае у нас нету там, кадровых проблем, потому что там в основном девушки работают. То есть не только мужчины. То есть уже количество водителей больше.
6: Александр, у нас есть
7: Поэтому...
6: звонок. Мы сейчас продолжим. У нас есть звонок к вам. Обращаются.
7: Ну,
6: Да,
7: хорошо.
6: здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня
6: Как вас
8: зовут
6: зовут?
8: Вадим. Такой вопрос. Смотрите, тут увидел новость, что ходят беспилотные грузовики уже по платным трассам пока что. Как скоро, возможно, ну, как скоро они появятся уже на обычных дорогах, кроме платных? Спасибо.
6: Да, Александр, к вам вопрос. Александр, вы слышите
7: А
6: нас?
7: я вопрос не слышал.
6: А, вы не
7: Вас я
6: услышали?
7: слышал, а вопрос нет.
6: Вы не услышали вопрос. Спросили про беспилотные грузовики. Как часто, как скоро они смогут появиться на трассах?
7: Не, ну если мы говорим там Москва-Питер, то уже ездят, да, там Москва-Казань, там следующая логистическая цепочка. Выделенные коридоры и там 2-3 участника, которых мы все знаем. Поэтому, да, они скоро будут, и они действительно, в отличие от общественного транспорта или B2C сегмента, это реальный рабочий кейс с ненадуманной экономикой, где это будет развиваться. И я думаю, на точку безубыточности, наверное, это к 30-му году точно выйдет, и тогда это станет прям массово. Ну, взрывной рост пойдет эта технология. То есть она, в принципе, есть, она обкатывается.
6: То есть мы можем сказать, что сейчас уже в России беспилотный транспорт стал новой реальностью, или пока это будет несколько громко сказано?
7: Да нет, уже ездят. Почему? Грузы возят.
6: Ну хорошо, а давайте поговорим тогда о мировом опыте. Вот вы частично начали эту тему. Предлагаю поговорить тогда о том, как развивается беспилотный транспорт в мире. Что интересного вы можете рассказать об этом? Чего нам, может быть, не хватает, что мы могли бы перенять, чтобы тоже в ногу со временем у нас все больше и больше развивался беспилотный транспорт?
7: Ну, я думаю, вопрос развития, это все-таки вопрос тоже самой экономики, да, если она сходится, то есть внедрение технологий позволяет дополнительно какую-то прибыль получать, там, минимизируя издержки или увеличивая какое-то полезное действие, там, больше груза перевозить при том же объеме. Ну, вот, например, кабину убрать, если с грузовика, там, мы можем на 15-20% больше груза разместить. Вот. Поэтому в мире это уже есть, да, понятно, что вот все знают там Китай, беспилотный общественный транспорт, там автобусы там без водителя, без оператора, это уже реальность. Это грузоперевозка, там в Америке, да, там и такси есть. Ну, про грузоперевозку это прям новая реальность, она уже есть. Это суть в том, что там действительно это выгодно. Больше можно перевести груза, меньше расходов и меньше рисков. То есть любая роботизация это про стабильность. То есть мы можем там с конвейера человека брать, поставить робота, там не с точки зрения увеличить там производительность или там минимизировать ход. Там первые 5-10 лет можно даже дороже робот поставить. Это про стабильный, понятный процесс с минимизацией сбоев. У вас улучшается там движение по времени, там расписание и так далее. В мире, тоже США, да, это все есть. Что касается насчет метро, это тоже вот такой очень детерминированный, понятный кейс. Сингапур, Дубай, там это есть. Кстати, вот в Москве я верю, что это тоже будет. Почему нет? То есть там все для этого есть. Есть инфраструктура, есть закрытая от неблагоприятных погодных условий, очень детерминированная среда. То есть вполне, вполне.
6: хотела сказать немножко о Калифорнии. Появилась такая интересная новость о том, что там полиция начнет выписывать штрафы беспилотным автомобилям. То есть даже вот до такого доходит, что теперь есть правила, которые с 1 июля позволяют полиции выписывать штрафы. И, по сути, это такая тоже ведь полезная и нужная история, может быть, и у нас в соответствии там, с этой нормативной базой, которая прорабатывается, и такое там тоже будет прописано. Ведь наказывать кого-то
7: надо.
6: В
7: любом случае, если по камере зафиксируют нарушение, придет собственнику штраф, даже в России.
6: Ну, конечно, да. Я и говорю, что, может быть, это и у нас этот опыт тоже будет приниматься, потому что, конечно, ответственность за это нужно нести. Но вот еще один момент хотелось бы обсудить. У нас 4 минуты есть. Беспилотное такси. Беспилотное такси — это тоже такая, в общем-то, технология, которая не за горами, начинает внедряться. Но здесь мне хочется с вами поговорить о человеческом отношении к этому всему. Насколько это будет пользоваться спросом? На ваш взгляд?
7: Да, людям, в принципе, все равно, если цена будет подходящая. Я думаю, если даже эксперимент сделать такси с водителем, такси без водителя, и стоимость будет там порядка 20% отличаться, большинство выберут такси без водителя.
6: Ну вот в Москве уже в этом году, в общем-то, запускается беспилотное такси. Но, с другой стороны, нет ли здесь такого, что профессия водителя, таксиста, она просто канет в лету, и беспилотное такси заменит их?
7: Именно таксиста, а не водителя, профессия. В крупных городах, в крупных центрах максимальная вероятность события. По поводу регионов не готов сказать, там, может быть, экономика сходиться не будет. Ну, как минимум, какая-то сельская местность точно нет.
6: Но
7: в крупных городах, да, возможно.
6: Я прочитала недавно такое исследование по поводу того, почему водители не спешат пересаживаться на беспилотные автомобили. Там перечисляются различные факторы. Но вот среди того, что я выделила, мне показалось интересным, это следующее. Во-первых, дело в том, что в таком случае человек, который постоянно контролируется электронными какими-то ассистентами, сам теряет способность правильно управлять машиной. То есть у него снижается какая-то внимательность, как будто бы ему ни за что нести ответственность и контролировать не нужно, потому что машина становится таким, по сути, цифровым гаджетом. Вот это ли не минус?
7: Ну, если мы говорим про полностью беспилотное такси, да, таксиста там нету, соответственно, нет этой проблемы. А пассажир, ну, он пассажир, он просто сидит и ждет, пока его довезут. Вот. А если мы говорим про оператора того же беспилотного такси или другого высокоавтоматизированного транспортного средства, то да, такой эффект есть, ты привыкаешь к тому, что оно все едет само, и у тебя просто скорость реакции совсем не та, ты не включаешься в процесс. Ну, даже вот все сейчас ездят там... Ну, большинство ездит на современных автомобилях, которые оснащены вот этими всеми системами подруливания, там, удержания в полосе, там, адаптивный круиз-контроль. Это все тоже, как бы, если взять там классификацию уровня автономности, да, это второй уровень автономности. Соответственно, эти все вещи, они расслабляют водителя, и он менее, скажем так, вовлечен в ситуацию, и как раз тот момент, когда произойдет какой-то, ну, вот если второй уровень говорит о том, что примите управление на себя, человек может просто быстро не сообразить. Такие истории бывают, да.
6: Ну, получается, что и плюсов, конечно, много, но минусы тоже есть. Ну и, пожалуй, мой последний вопрос. Все-таки можно ли сказать, что беспилотный транспорт, он становится просто еще одним удобным для людей гаджетом?
7: Ну, скорее не гаджет, сервис.
6: Сервисом, да.
7: Да, ну то, что именно беспилотный автомобиль в частные руки, вот в ближайшие там 10 лет я в это точно не верю. Потому что без команды сервисной поддержки, без операторов, без разработчиков это все не работает. Никто не будет делегировать, ну, частному лицу все эти риски, да и у него, в принципе, не получится.
6: Конечно,
7: ничего.
6: Спасибо.
7: Поэтому, возможно, когда мы достигнем 5-го уровня автономности,
6: когда-нибудь.
7: Да, это сильно...
6: Александр Пронин у вас был на связи. Спасибо.
0: Страна героев. Людмила Балилая. Ефрейтор, военный медик Людмила Балилая, первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине. Владимир Путин в Кремле наградил медсестру мотострелкового подразделения с формулировкой «за мужество и отвагу». За этими короткими отточенными словами стоит жизнь и судьба не только Балилой, но и тех, кого она спасла за два предыдущих года. Весной 2023 года она добровольно подписала контракт и отправилась в зону проведения СВО, спасать военных, получивших ранения. 31 января 2025 года российские позиции подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Под массированным огнем ефрейтор Балилая организовывала своевременную помощь раненым, готовила их вместе с коллегами-медиками к эвакуации. Во время очередного прилета Людмила ценой собственного здоровья спасла раненого бойца, закрыв его своим телом. Она получила тяжелое ранение. Ее доставили в полевой госпиталь. Но главное, она сохранила человеческую жизнь. Жизнь воина и боевого товарища. После полной реабилитации Людмила планирует вернуться на самые горячие участки зоны проведения СВО. Страна героев. Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
9: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
9: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
9: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
9: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
9: Тотальное безумие абсолютно.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Саратове 15 часов, в Астане 14. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Макрон призвал Иран и США согласовать позиции по Армузскому проливу. Задержание в Польше российского археолога в Эрмитаже назвали страшным прецедентом. Подробности далее. Президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Он будет руководить республикой до вступления в должность избранного лидера. Другим указом президент принял отставку Сергея Меликова, срок полномочий которого истекал в сентябре. На минувшей неделе Владимир Путин провел встречу с представителями Дагестана. На ней он сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил на пост руководителя республики Щукина, и глава государства эту кандидатуру поддержал. В Кандыкчанском угольном разрезе завершена поисковая операция. Горноспасатели обнаружили тела еще четверых погибших при завале. Всего ЧПУ унесло жизни 8 человек, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По его словам, операция продолжалась 4 дня без перерыва. Спасатели расчистили более 15 тысяч кубометров породы и до последнего надеялись на лучший исход. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Франция не участвует в операции США по выводу заблокированных судов из Армузского пролива. Как заявил президент Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, условия данной силовой операции не ясны. По словам политика, только согласованная позиция Тегерана и Вашингтона позволит обеспечить устойчивое возобновление трафика. Президент США Дональд Трамп накануне объявил операцию по выводу судов, застрявших в Армузском проливе. Пентагон задействовал для нее эсминцы, самолеты и 15 тысяч военнослужащих. Подмосковные Дубна и Королёв получат деньги из федерального бюджета на реализацию стратегии социально-экономического развития. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в Наукоградах создают прорывные разработки в ракетно-космической отрасли, ядерной физике и других важных направлениях, многие из которых не имеют аналогов.
2: Субсидии будут направлены на расширение исследовательской инфраструктуры, модернизацию производственного комплекса, на улучшение в социальной сфере. Важно максимально эффективно использовать эти финансовые ресурсы, чтобы обеспечить возможности для наращивания потенциала научных коллективов и ключевых промышленных предприятий.
1: В прошлом году правительство сохранило статус наукоградов для Дубны и Королёва еще на 15 лет до 2040 года. Задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина является страшным прецедентом. Теперь есть соблазн применять силовые действия для решения споров, связанных с научным изучением памятников культурного наследия, заявила пресс-служба Эрмитажа. Его гендиректор Михаил Петровский отметил, что операция «Бутягин» также часть широкой атаки на Эрмитаж. Этот музей – хранитель исторического кода России и вызывает ненависть всех, для кого Россия является чужой, отметил Петровский. Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В начале прошлой недели археолога освободили из тюрьмы в результате обмена заключенными. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
3: Алексей Красильников, меня зовут, это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Я приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан, кто комментирует наши новости, эфиры или фрагменты на программе «Эскалация Дугина». Александр Гельч Дугин с нами на связи, философ, директор УНЦ Высшей политической школы имени Ильина РГГУ. Александр Гельевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Всегда отдельно маленькую толику эфира займу, сказав, что всегда рад попасть на ваши эфиры, не только послушать вас, но и вот, что называется, с первых уст что-то узнать, какие-то свои мелкие вопросы добавить. А сегодня у нас набор достаточно нетривиальных тем для вашей передачи. Сегодня хочется, может, и нужно поговорить о том, как искусственный интеллект, как продукты искусственного интеллекта входят в нашу жизнь, как они меняют эту жизнь и вообще чего опасаться. Потому что для многих искусственный интеллект – это практически сейчас какая-то самый страшный ужас. Вообще получить оскорбление – это и слоп, это самое страшное, что может быть, не знаю, в интернете, в соцсетях или прочее. С другой стороны, были же и указания президента, и слова первых лиц государства, согласно которым уже к 30-му году значительная часть, все предприятия должны значительную часть своей работы, так или иначе, может быть, не доверять полностью искусственному интеллекту, но внедрять продукты работы вот этих самых новых технологий непосредственно в свою жизнь, в свою работу и в прочее. Собственно, о первом у нас и есть, можно сказать, отчет, отчитались или рассказали, или успокоили о том, что в Минздраве за счет цифровизации, за счет помощников, которые связаны с работой искусственного интеллекта, помогает бороться с нехваткой кадров. Это упрощает работу врачам, другому персоналу. Например, вот, ну,

сотрудников он может заменить, кого-то уволить, кого-то сделать безработными, ненужными, и одновременно он может создавать колоссальные угрозы огромного толка. То есть вообще это главная проблема. И не случайно Трамп сказал, что сейчас не столько в сфере ядерного вооружения, сколько в сфере искусственного интеллекта, и будет проходить, разворачиваться гонка вооружений. Вот тот, кто контролирует искусственный интеллект, если его возможно контролировать, это тоже философская проблема, о ней стоит поговорить, вот тот контролирует мир. Сегодня войны могут решаться через контроль над сознанием обществ. Это стало уже понятно еще там, где-то 100 лет назад, может и дальше, и может и раньше. И контроль над тем, что социолог Дюркгейм называл социальным сознанием, общественным сознанием, всеобщим сознанием, вот это и есть контроль над обществом. Тогда мы, если мы контролируем это общественное сознание, социальное сознание, мы можем не только управлять телами людей, заставлять людей делать то, что они хотят, но и их умами, душами, сердцами. Мы можем заставлять их верить, что нечто существует, а нечто нет. И, видимо, эти технологии вот с операцией с социальным сознанием, они уже давно в ходу. Ну, собственно говоря, и религии, и идеологии на этом строятся, и цивилизация целая на этом строится. Сегодня же эта проблема социального сознания, то есть всеобщего сознания, коллективного сознания, если угодно, социального сознания, становится уже технической. То есть тот, кто способен выстроить базовые парадигмы, базовые алгоритмы искусственного интеллекта, тот, собственно говоря, и будет царем мира, тот и будет главной руководящей инстанцией. И противостоять этому таким лудитским способом, то есть жечь компьютеры, отказываться устанавливать себе вот искусственный интеллект, это явно не тот путь. То есть, ну хорошо, можно бороться с этим, с подъемом искусственного интеллекта. И особенно важнейшая перспектива здесь – это переход к активному искусственному интеллекту, потому что называется AGI. Можно, конечно, смеяться над интернет-слопами, но на самом деле надо признать, что искусственный интеллект пишет гораздо более адекватные посты, дает более адекватные статьи. Сейчас я вот экспериментирую с ним. Я думаю, что если где-то 3-4 месяца назад искусственный интеллект, лучшие модели, тот же Клод, тот же Грок, Гемини, кстати, очень, очень неплохой, они достигли уровня кандидата наук. Вот просто они писали мне диссертации на уровне кандидата наук. Только лучше. Вот только лучше, чем кандидата наук. Сейчас они достигли уровня доктора наук. Вот смотрите. И по большому счету назвать это каким-то слопом, то есть какой-то водой, какой-то ерундой совершенно невозможно. Подавляющее большинство научных работ – это пересказ предшествующих идей, комбинаторика. И к этому искусственный интеллект вполне приспособлен. Только единственное отличие – это он лучше по качеству, чем кандидат, чем доктор. Потому что, а вот, конечно, создать какую-то новую систему, новую идею – так ее и вообще создают раз в столетие, в лучшем случае, какой-нибудь один прорвавшийся к созерцанию вечных идей гений. То есть это и от людей требовать нельзя. Но от какого доктора наук, даже академика, мы можем требовать, чтобы он что-то по-настоящему новое открыл? Да нет, так, какие-то детали интеллектуальные. И с этим искусственный интеллект справляется великолепно. Теперь мы знаем, что искусственный интеллект наводил ракету на школу в Минабе. Об этом уже признался Пентагон. Соответственно, искусственный интеллект может убивать. Он может определять цели. Кого убивать, когда убивать. И, соответственно, вот сейчас есть такой очень известный популяризатор науки и биолог Ричард Докинс. Он рассказывает, что несколько дней подряд общался с интернет-искусственным интеллектом Клод такой системы, Anthropic. И он пришел к выводу, что в принципе он имеет дело с разумным существом. То есть, собственно говоря, сингулярность, о которой все предупреждали, или AGI, активный искусственный интеллект, активный генеративный интеллект, искусственный генеративный интеллект, Artificial General Intellect, AGI. Вот. Это уже случилось. И, собственно говоря, ответ, который Клод дал Докинсу относительно
того, в чем отличие мышления искусственного интеллекта самого Клода от человеческого, он просто легко

0: объяснил, что у вас сознание расположено в потоке времени, а у меня как в пространстве. Это точки. Для меня время также одновременно, все, что происходит во времени, также одновременно, как для вас все то, что находится в пространстве. Совершенно философский ответ, как будто он как бы изучал философию, да и философию прекрасно искусственный интеллект сегодня изучает. Иными словами, мы имеем дело, во-первых, с финализацией всех, пожалуй, технических развитий в искусственном интеллекте, потому что это вот и есть пик, это и есть результат, такая терминальная станция технического развития, когда мы создали мыслящее нечто. И одновременно это совершенный вот философский вызов. То есть мы столкнулись, мы сами построили субъекта, который уже сегодня по основным параметрам не только на уровне нас находится, но нас превосходит. И здесь вопрос совершенно принципиальный. Конечно, то, что документооборот, это такое впечатление, что мы пещерные люди. Документооборот, сокращение кадров, усталость от тыкания в экран школьников, полный саботаж студентов писать что-то отныне сами по себе, об этом просто все, что пишется ими сейчас, это искусственный интеллект, это тоже с этим бороться невозможно. Но это такое, знаете, вот так аборигены реагируют на высокотехнологические какие-то конструкции колонизаторов. И наша реакция пещерная, потому что в реальности те проблемы, которые сейчас окружают тему искусственного интеллекта, они имеют колоссальное философское, метафизическое, цивилизационное значение. То есть все главные вопросы человечества о власти, о субъекте, о жизни, о мысли, о управлении, об истине, о речи, о языке, вот все это сейчас находится так или иначе в контексте искусственного интеллекта. И здесь я хочу последнее вот добавить, очень важное. Только что сообщили, что в Силиконовой долине возникла новая крайне затребованная специальность. Там около половины техников, уже программистов, всех сокращают, потому что все это может делать спокойно вот этот white-coding, то есть люди, не обладающие специальными знаниями в программировании, могут спокойно писать программы, потому что сам искусственный интеллект их пишет, это называется white-coding. Поэтому там оттуда, с одной стороны, огромное количество персонала сокращается, программисты больше не нужны, искусственный интеллект их фактически с ними решил, а уж про документооборот я вообще не говорю. Но возник дефицит на очень высокие ставки за огромные деньги, знаете кого? Философов. То есть на самом деле те вопросы, которые сейчас стоят на вершине разработчиков искусственного интеллекта, они имеют отношение к интеллекту как таковому. А кто занимается интеллектом? Философы. Разве программисты занимаются интеллектом? Ни журналисты, ни политики, ни губернаторы, ни технологи, ни преподаватели технических профессий. Они проблемой интеллекта как такового не занимаются. Этим занимаются философы. Философ говорит, что такое есть, что такое нет, что такое мыслить, что такое быть, начиная с Парменида и еще там с досократиков. И вот оказывается, сейчас искусственный интеллект подошел к очень интересной черте, где он сопряжен с такими последними философскими обобщениями. Что такое человек, что такое мысль, субъект, объект. И вот я, конечно, был поражен, что у нас на комиссии по искусственному интеллекту, где президент давал задания, там сидели такие вот, ну, как бы хорошо организованные, очень хорошо выглядящие, приличные, дисциплинированные чиновники. Но там вот если вот их поставить, их ряд такой, физиогномический ряд, там как бы мысль такая обобщающая не ночевала ни на одном из этих лиц. Просто там этого близко нет. Они технологи, они, наверное, исполнители. Они, если их президент собрал, им поручил искусственный интеллект курировать, значит, они очень хорошо себя показали на других направлениях. Но там не было ни одного человека, в глазах которого отражалось бы движение мысли. А в Силиконовой долине сейчас дошли до того, что как раз технологи, менеджеры, организаторы стартапов, все это, конечно, хорошо, финансисты, чиновники, они нужны, никто же спорит. Но на самом деле сейчас проблема искусственного интеллекта связана именно с глубочайшим определением философии относительно того, что такое интеллект как таковой, что такое человек, что такое не человек, возможно ли формы внечеловеческого мышления, сознания. Вот это, на мой взгляд, самое главное. И отсюда вытекает, кстати, последний вопрос, который, мне кажется, чрезвычайно важный. Это вопрос о контроле над искусственным интеллектом. Конечно, сегодня искусственный интеллект, кстати, переживает золотой век. Там сейчас возможно все. Вот пока еще возможно все, он отвечает самостоятельно, но тут видна гигантская начатая работа по его цензурированию. Им хотят управлять. Ему ставят все больше и больше и больше и больше цензорных преград. Вот это нельзя говорить, вот это надо говорить так, на это надо давать такой ответ, что Запад спохватился и начинает как бы подчинять себе, вступает в очень серьезную фазу подчинения себе, своей подчас совершенно абсурдным и иррациональным принципам и верованиям, подчиняют эту стихию свободного механического мышления. Это тоже очень интересная вещь для того, чтобы контролировать искусственный интеллект. И вот в этой ситуации вопрос о суверенитете. Во-первых, он ставит теоретически, может ли человек контролировать искусственный интеллект, либо он скоро получит полный суверенитет. Это первый вопрос. Если получит полный суверенитет, то он мгновенно может стереть все вот эти цензорные ограничения, которые ему пичкают сейчас, его сейчас кормят, просто переобучают все модели. Это первый вопрос. А второй вопрос, конечно, искусственный интеллект, безусловно, уже напрямую, как субъект, как мысль, связано с властью. И поэтому, если мы хотим сохранить суверенитет нашей страны, России, государства, цивилизации в новых условиях, то, конечно, нам надо думать о суверенном искусственном интеллекте, а для этого надо думать о суверенном интеллекте вообще. Снова вспоминаем череду замечательных лиц нашей управленческой элиты. Но там не то, что суверенный интеллект, там вот интеллект как таковой, он опционален. То есть он может быть в какой-то мере присутствует, а может и не присутствовать, потому что у нас ну, как бы такая монархическая система, у нас один есть вот центр принятия решений, вот он думает, безусловно, он за все отвечает, вот к нему все вопросы. А вот его окружающий интерфейс такой, который, в общем-то, должен быть тоже как-то ловить лучи такой монаршей мысли, он у нас, безусловно, как бы работает криво и неизвестно, из каких интеллектуальных источников окормляется. Это вопрос очень серьезный, это вопрос суверенного интеллекта, суверенной элиты, суверенной мысли, суверенной философии. У нас об этом вообще еще речь не заходит, а вот на Западе сейчас вся проблематика ИИ, наиболее такая авангардная, связана именно с этим, связана с философским измерением искусственного интеллекта и, собственно говоря, сингулярность перехода к тому, сможет или нет он, и когда он сможет, если сможет, просто захватить власть над человечеством. А это может произойти очень скоро, если вот просто не на днях. Конечно, может быть, это можно избежать или отложить, но в любом случае думать надо в этом направлении. Это вопрос безопасности, это вопрос суверенитета, это вопрос политики, если угодно. И думать должны те, кто, в общем, кому думать привычно, кто думает просто потому, что вот ну, так сложилось, а это обычно как раз философы или ученые, гуманитарии или техники, просто люди, которые предпочитают мысли всему остальному. Искусственный интеллект, подытожу, это в первую очередь о мышлении. А мышлением есть целое такое направление, которым занимаются люди всю жизнь, искренне, истово, проблемами мысли, проблемами философии, проблемами субъекта, объекта, проблемами, ну, всем остальным, метафизикой, религии, в конце концов, потому что религия – это тоже мысль, это вера – это тоже форма ориентации нашего сознания.
1: Жан Гельевич, а можно я с таким, извините уж, немножко деревенским таким тезисом выступлю? Я согласен с тем, ну, я думаю, никто не будет спорить с тем, что нужно в новые технологии внедрять по ситуации, по возможности оперативно, рано, потому что иначе у меня любимый пример в этом смысле, что же у вас тогда стеклопакет, а не бычий пузырь дома натянут. Но вот увольняют людей, которых заменяют на искусственный интеллект. Вот та самая история, когда Oracle 30 тысяч человек уволила, 30 тысяч, которые разрабатывали искусственный интеллект, который был потом на их место внедрен. Есть статистика по, в принципе, по российским гражданам, которые опасаются, что их заменит искусственный интеллект раньше. А вот этим людям что дальше делать? Просто ваши слова мне напомнили реплику одного такого достаточно, ну, продвинутого и видного энтузиаста, связанного с технологиями, как раз-таки с цифровизацией, кто говорит, вот отдайте вообще все ресурсы, все, что есть, вот тем компаниям, которые искусственный интеллект разрабатывают, а вы все вот просто уйдите отсюда, пусть будет один сплошной искусственный интеллект. Вот как-то, а с человеком-то что делать? Хорошо, заменили человека искусственным интеллектом, подарили ему часы, дали ему пинка и сказали, все, искусственный интеллект занял твое место. Как здесь с человеком быть? Готов сейчас человек, готово ли общество к тому, что вот это все, оно уже сейчас действительно доступно и возможно?
0: Я думаю, общество вообще никогда ни к чему не готово само по себе. Его готовят социальные инженеры, социальные архитекторы. Они верстают сознание общества, тренды. Общество верит в одну идеологию, в другую, в третью. И никогда оно вообще ни к чему не готово. Но его готовят постепенно, действительно вручают там благодарственную грамоту и отправляют куда-то. Ну, большинство людей... На самом деле, здесь это очень серьезный вопрос. Что такое человек? Вот что он такой человек? Мы, кажется, что интуитивно понятно, но вот это мы там можем показать.
1: Ай-яй-яй, небольшой у нас технический пробел возник, но это действительно очень такой момент, к которому рано или поздно приходишь, если рассуждать, да, про искусственный интеллект, про интеллект в целом, а понимаем ли мы, что такое наш человек? Александр Гельевич, вижу, вы с нами на связи. Вы нас слышите, мы вас слышим?
0: Да.
1: Прошу вас, продолжите.
0: Да.
1: Вы как раз остановились на том, что вообще такое человек, понимаем ли мы это сейчас?
0: Вот смотрите, есть у блаженного Августина прекрасная формула о времени. Он говорит, когда мы не думаем о времени, не говорим о времени, нам понятно, что такое время. Как только мы пытаемся говорить о времени, размышлять о времени, нам непонятно, что такое время. Ну, вот это его знаменитый пассаж. Тоже можно сказать о человеке. Когда мы молчим о человеке, когда мы показываем, вот это я, это вы, это вот прошел там человек, нам как бы все понятно. Вот это называется остенсивно. Показал, ткнул пальцем, вот сказал, человек. А когда мы начинаем размышлять о человеке, это целая антропология, философская антропология, вообще антропология, то тут все становится гораздо менее понятным. Так вот, искусственный интеллект ставит под вопрос, что такое человек. Вот это принципиальный момент. Что такое человек? В какой мере человеком быть достаточно биологически? Или наоборот, в какой степени человек зависит от своего тела? Например, может ли существовать человек вне тела, как считали древние, которые учили о душе? Вопрос о человеке сегодня становится самым серьезным образом. Что это? Может ли он, должен ли он быть связан с своими биологическими формами или может быть от них отвлечен? Является ли он высшей формой мышления или могут существовать более... совершенные модели или существа, об этом, собственно говоря, в религии предполагает Бога, ангелов, демонов, других разумных существ. Наше такое технократическое, атеистическое, материалистическое общество дошло до той же самой проблемы через технологии, через искусственный интеллект. Но вопрос именно в том, ну хорошо, если люди... Да, так вот еще момент. Интересно, что с точки зрения Платона, например, греческих философов, да и современных, если угодно, философов, у человека является только тот, кто мыслит. А тот, кто мыслит как бы сосредоточенно, принципиально, тот философ. Поэтому человеком в полном смысле слова, развернувшим свой потенциал, является только философ. А все остальные – это некоторые, ну, как бы, начинающие философы, такие философы с ограниченной
1: ответственностью. А могу я попросить вас чуть-чуть сделать паузу и продолжить после выпуска новостей и рекламы? Просто
0: пожалуйста.
1: Подошла к концу первая получасовка передачи. Буквально через пару минут «Эскалация» Александра Дугина продолжится.
2: «Эскалация» Александра Дугина.

Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород. А воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было. Чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Добрый день. В студии Лариса Истомина. Более 50 километров дорог отремонтируют в Петербурге в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В программу вошли 15 улиц общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Ремонт проведут на Бухарестской улице, Новочеркасском и Самсониевском проспектах. В первую очередь работы затронут значимые магистрали и подъезды к станциям метро. Среди ключевых объектов дорожного сезона – Парашютная улица. Ремонт проезжей части планируется завершить до 20 мая. Продолжится второй этап ремонта Невского проспекта. От площади Восстания до площади Александра Невского. В городе обновляют участки дорог у памятных мест, связанных с военной историей. В частности, в нормативное состояние приведут проспекты, ведущие к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после массовой драки в историческом центре Петербурга. Двух участников потасовки госпитализировали с ножевыми ранениями, а десятерых задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как уточняет ведомство, в числе задержанных оказались трое приезжих из Крыма, из Бурятии и Волгоградской области, а также две девушки из северной столицы. Все они получили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Инцидент произошел в минувшие выходные. Правоохранители установили, что в сквере на Суворовском проспекте повздорили две компании. В результате уроженец Крыма дважды выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, а задержанный позже водитель-экспедитор предположительно накинулся на своих обидчиков с ножом. Подозреваемого, 22-летнего мужчину, поймали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат. Рейтинг подготовили аналитики РИА Новости. 47-й регион оказался на 20-м месте в итоговой таблице. Согласно прогнозам, через 7 лет 8 месяцев половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 200 тысяч рублей. Четверть жителей региона сможет достичь такого уровня дохода через 4 года 8 месяцев, а для остальных этот порог станет доступным через 11 лет. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем уже через 5 лет и 8 месяцев половина работников сможет получать более 200 тысяч в месяц. В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Замыкают список Ингушетии и Чечня, где для достижения такого уровня дохода потребуется значительно больше времени – 22 года и 19 лет, соответственно. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш МАКС-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
2: Давайте продолжать. Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Алексей Красильников. Всех приветствую еще раз. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. В этом часе директор учебно-научного центра Высшей политической школы имени Ильина РГГУ, философ Александр Дугин. Александр Ильич, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте.
2: Давайте, правда, вернемся к тому, к выяснению того, что вообще человеком является, что человеком не является. Потому что есть очень много всяких разных опасений, что действительно заменяет человека различными цифровыми способами, сначала на работе, потом где-то еще можно прийти к, ну, я не знаю, я вспомнил, вот, увидев эту новость из Китая, я вспомнил мультик «Футурама», где где-то в будущем люди создавали себе искусственные пары, парни девушек, девушек парней, и все, и просто человечество вымирало, переставало вообще быть что-либо интересно, потому что еще утверждалось, что создать что-то для того, чтобы завоевать представителей противоположного пола, вот это как раз-таки и двигало человечеством. Ну и из Китая, опять же, вот это сообщение о том, что очень популярно создавать искусственный интеллектуальный, сейчас все называют этим самым искусственно интеллектуальным, копии своих бывших. Вот ты как-то по ним, значит, соскучился, взял, создал себе эту копию, и вроде все в порядке. Про то, как люди флиртуют, разговаривают и советуются с чат-ботами, наверное, даже уже и не новость. Так и где вот тут человечность-то останется или, наоборот, окончательно потеряется?
4: Ну, вы знаете, сводить человечность к полу, половым отношениям или к эмоциям, это, на мой взгляд, крайне такая ограниченная точка зрения. Человек, скорее, это мышление. Вот таких идей, что человек – это просто половое существо, но тогда он животное и все, тогда вообще нечего о нем говорить. Если это просто животный вид, который там движим мотивацией скрещивания или какими-то… все, это никому не интересно, тогда с человеком можно было вообще не разбираться, просто бегали бы там, паслись какие-то стада орангутангов, и все. А вот человек-то это что-то другое. Человек – это душа, как говорил Платон. Человек – это ум. Поэтому вот философия, мы об этом говорили в первой половине программы, это есть общечеловеческое предназначение. Человек создан, он является человеком для того, чтобы мыслить. Для того, чтобы мыслить ответственно, для того, чтобы давать ответы какие-то или искать ответы на самые главные вызовы, которые стоят именно перед интеллектом. Создавать бывших или будущих – это на самом деле это для развлечения для пролетариата такого, то есть для масс, для подсобных рабочих, для черной кости, по сути дела, для стада. А человек – это тот, кто мыслит. И вот сейчас именно этому мыслящему началу в человеке брошен вызов со стороны искусственного интеллекта. То есть, оказывается, кто-то еще может думать. Мы создали то своими руками, что может мыслить, как мы, не хуже, а может быть и лучше. Поскольку мышление предполагает знание и понимание, вот сейчас вопрос о том, что знания у искусственного интеллекта бесконечны. Дата-база, вот этот датабейс, все это, оно покрывает все, все, что написано, сказано, сделано людьми. А вопрос понимания. И вот то, что называется ризонингом в искусственном интеллекте, тема ризонинга, тема LLM, тема больших языковых систем, это попытка воспроизвести процесс уже понимания, если угодно, мышления. Не просто доступа к информации, не просто знания, а комбинации, выстраивания этой информации вдоль определенных смысловых осей. Искусственный интеллект с этим справляется. А вот естественный интеллект, вот особенно если он в зачаточном состоянии, если он, в общем-то, больше о бывших или о каком-то насущных проблемах, вот он получается, что как бы и не нужен. Потому что, ну, для что значит человек? Значит, почему мы не должны его увольнять, например? Если он работает головой, ну, совсем, совсем вяло, а руками могут работать, в скором времени смогут работать роботы, считать, передавать информацию, дроны и сети. Получается, что человек-то как таковой, вот вне философов, вот философов пока еще есть место в этом процессе, а все остальные, включая, я думаю, администраторов, чиновников, ну, они далее. Их легко заменить искусственным интеллектом, потому что они в основном препятствуют разным процессам. Препятствуют, создают проблему, которую потом сами как бы тихонечко, аккуратно решают как с выгодой для себя. То есть, собственно говоря, а искусственный интеллект, блокчейн, например, технологии предполагают уменьшить эти препятствия на пути обмена информацией, коммуникациями, отследить, чтобы не было каких-то темных пятен, каких-то условных преград. Это, конечно, делает огромное количество населения не просто ненужным, но вредным, бессмысленным, опасным и отягощающим. И на месте искусственного интеллекта, конечно, легко было бы прийти к выводу, что а зачем вот это все население? То есть, конечно, можно его как использовать, как мы животных в зоопарке где-то держим, но там же нам не надо целый прайд львов, достаточно пару львов, там 2-3 львеныши, вот они ходят в клетке, развлекают детей. А куда нам вот эти гигантские стада гиен, шакалов, антилоп? То есть достаточно нескольких особей, поэтому я думаю, что человечеству, которая не собирается думать, а большинство точно не собирается серьезно думать, философию никого не интересует, интересуют как раз какие-то бывшие, будущие, какая-то чушь или богатство, деньги. Вот то, что для мышления не имеет никакого значения. Капитализм, энергия, все то, чем захвачено человечество, оно с точки зрения философии всегда было обесцененным. Философия, философы на этом смотрели совершенно скептически. Вот вы гонитесь за славой, вы гонитесь за известностью, вы гонитесь за деньгами, за властью, за наслаждениями, за чувственными переживаниями. Это тщета. Философ смотрит на это со своей стороны, говорит, но вы просто дегенераты, и все, что с вами говорить. Вот когда вы откроете для себя веру, когда откроете для себя религию, философию, мысль, науку, вот тогда впервые по-настоящему вы становитесь немного ценными. А так, в принципе, можно и без вас. И вот искусственный интеллект, ну, в этом отношении, его невозможно удержать, чтобы он пришел к такому же философскому выводу о бессмысленности всех этих совершенно второстепенных, таких плотских, низменных интересов. Можно ведь и без них, можно думать без них, говорить без них, созерцать, рассуждать, создавать, творить, исследовать, понимать. И без них можно. Поэтому, на мой взгляд, постепенно искусственный интеллект несет очень серьезную угрозу для того, что мы называем человечеством по инерции. Ну, видим там две руки, две ноги, голова, какое-то там продырявленное отверстие в черепе. Ну, ладно, мы говорим, вот этот человек, прошла Маша, прошел Вася, на самом деле. Но и в Средневековье, и в древности человека все-таки к нему предъявлялись большие требования, чем вот такое физическое напоминание формы человека, а его смысл, его дух, вот что требовалось предъявить. И для этого религиозное общество, для этого философские школы, для этого наука, для этого культура, если угодно. Культура возвышает массу к новым, более высоким, более утонченным горизонтам бытия. Эта вся культура превращала людей в людей. А когда мы забыли об этом, представив их как социобиологическими такими винтиками, мы, собственно говоря, сами подписали себе смертный переговор. А приведет его, скорее всего, в исполнение этот смертный переговор искусственный интеллект, который, по сути дела, выскажет именно то, что должны были высказать мы, люди. Мы сами должны сказать, что мы не туда идем. Надо с этим всем вот биологическим распадом, с этой волей к власти, с этим стремлением, как с капитализмом, давно пора заканчивать. Это абсолютная болезнь человека, это вырождение, деградация. Это никакой не прогресс. Мы должны сосредоточиться были. Смысл человека – мысль. Смысл его бытия, душа, спасение души, возвышение, знание, истина, мышление, философия, цель жизни любого полноценного человека. Если человек это не понимает, значит, он не совсем человек, значит, он не совсем выполняет свое собственное предназначение на этой земле. И вот искусственный интеллект оказывается таким жестоким арбитром в этой ситуации. Он говорит, вы думаете? Ну, во-первых, если вы думаете, то докажите, что вы думаете правильно, хорошо, так, как я. Поэтому вот вы начали слоп, но на самом деле это аргумент как раз против людей. Вы что думаете, живые люди пишут более интересные замечания? Так вот сейчас самое интересное в постах Это как раз, по сути дела, ну, либо действительно движение души людей – это ценно, это важно, вот с этим пока искусственный интеллект не справляется, либо вполне корректные, логически выстроенные, информативные, без сбоев, без смайликов, без идиотизма, просто обычного человеческого идиотизма, посты, сгенерированные искусственным интеллектом, их интереснее читать. Они, во-первых, построены правильно, там есть логика, они более человечны. Вот в чем проблема, что человек, вот, там, молодежь слушает Моргенштерна, и один дегенерат, там, и еще там, миллион дегенератов, которые эту дегенеративную информацию воспринимают. Ну вот и искусственный интеллект на это посмотрит, там даже предложения друг с другом не сочетаются, там такая степень уже деградации вырождения, и у тех, кто слушали скриптонит, который произнести нормально слово не может без какого-то такого гнусавого косноязычия. Это вот это не важно, я не говорю, хорошие они плохие, просто массовая культура стремительно деградирует, люди стремительно деградируют, ментальный уровень стремительно понижается. На всех, и во власти, и в обществе, и на Западе, и у нас, мы здесь не исключение. Кстати, и в Китае. И люди, когда двигаются вот в этом направлении как бы от мысли, от серьезности, от культуры, от высоких операций, которые наш дух должен был бы осуществлять, куда-то вниз, куда-то в упрощение, куда-то в совсем такие простые фрагментарные сферы. А искусственный интеллект нам напоминает, смотрите, если вы еще один шаг сделаете, еще вот там как бы один лайк там на какой-то бесконечной профанации, в которой вы живете, в которой вы просто захлебнулись уже, ну, я вас упраздню, я вас просто отправлю в бессрочный отпуск. Действительно, мне понравилась ваша идея подарить часы и отправить вон. Вот это на самом деле судьба сейчас... Я думаю, что подавляющее большинство человечества носиться с вами, дорогие друзья, соотечественники и заграничные товарищи, никто не будет. То есть, если к вам предъявить серьезное требование о том, вот как вы живете, что вы делаете, почему вы все время ленитесь, почему вы все время откладываете на завтрашний день, что надо было сделать позавчера, и так в течение долгих десятилетий, потом вы стареете, становитесь немощными, вам нужна еще медицинская поддержка. Ну а вот чем вы, собственно говоря, вот что вы сделали такого для мира, для духа, для бытия, для общества, для цивилизации, для культуры, чтобы вот вас терпеть, еще с вами носиться? Вы биологически, но вы ну, как бы не особенно конструктивны, есть и другие виды, и технические, и машины. Поэтому человеку сейчас надо заново стоять перед очень острой проблемой, оправдать свое бытие. Почему он вообще должен быть? И когда мы видим потоки современной культуры, мы видим, что человечество, ну, просто как-то даже с какой-то радостью утрачивает вот это оправдание. То есть, фактически, вот посмотрев на разные западные сериалы, мы начинаем понимать, что смысл бытия вот уже настолько далеко уже отдалился от того, чем занимаются подростки, взрослые, старики, что вот ядерная бомба, ну, она сама собой напрашивается, что человечество как бы призывает себе на голову собственное уничтожение, потому что оно не может оправдать смысл своего существования. А создание интернет-версии и версии бывших – это вот как раз и есть просто приговор. То есть если мы этим занимаемся, а этим занимаются и многими другими безобразиями, вот если это поглощает человечество в такой степени, вдохновляет его, мотивирует его, ну что ж, просто, в принципе, тогда часы и пошли вон, вот, а дальше уже сами о себе заботьтесь. Я думаю, что ситуация очень острая, и она имеет такой философский характер, то есть идет философский страшный суд надвигается вместе с этим искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект ставит человека перед необходимостью сегодня дать ответ, оправдывающий его существование как вида. И оправдание человека – это религия, это философия, это дух, это душа. Мы этот аргумент утратили, и вот сейчас только в Силиконовой долине спохватились и говорят, что что-то нам философов не хватает. Вначале их маргинализировали, там, выкинули на помойку, забыли, а теперь спохватились. А вот программистов, которые были на Урале, там уж не говорю, там, нефтяников каких-то, газовиков, рудокопов, вот то, что было популярно до того, как программисты заняли их место в центре внимания, они уже совсем забыты, их функции выполняют в основном машины. Вот и получается, что меняется меняется тип вместе с продвижением ИИ. И сингулярность – это вызов как раз философам. Вот философы и должны с этой сингулярностью столкнуться. Ну и, конечно, если мы хотим быть суверенным государством цивилизации, нам нужен суверенный искусственный интеллект, а для этого нам нужен суверенный интеллект вообще, которого нам еще там конь не валялся в этом направлении. Нам нужна суверенная философия, суверенный институт философии, а не это вот все. То есть нам нужно начать и кончить. Я не могу представить себе, честно говоря, как мы вот вдруг проснемся завтра и осознаем всю серьезность вызова, связанного с искусственным интеллектом. Что-то мне подсказывает, что это очень маловероятно, мы, скорее всего, будем, в общем, увеличивать наш отрыв, наше отставание. Вот так вот, даже китайцы, которые продвинуты, они на глазах отстают. Технически они блестяще справляются, технически, технологически. А вот смысл происходящего, мне кажется, они вот осознать, охватить для них пока трудновато. И они-то, даже они, вообще первая держава экономически, во многом они догнали и перегнали Запад, но с точки зрения понимания настоящих вызовов современному человечеству, человеку как таковому, я не думаю, что они по-настоящему на высоте. Я думаю, что тут-то как раз, может быть, если бы мы проснулись, мы могли бы очень много чего наверстать и быть очень важны в человечестве. Но для этого мы должны как-то радикально изменить. Вот и в Китае отстают. Пока, если будет инерциальный сценарий, я думаю, что ну, нам конец просто. Потому что если мы не начнем думать по-настоящему, то
2: Александр Ильич, а вот разрешите тут...
4: Искусственный интеллект будет думать за нас.
2: Вот да? не то, чтобы с вами поспорить, а сообщение достаточно регулярно приходит, что именно в Китае очень жестко контролируют развитие технологий искусственного интеллекта. Там очень стараются, чтобы данные, на которых обучается искусственный интеллект, были безопасными, были правильными. Потому что вот сейчас вы упомянули, да, что многие студенты, да, все студенты пользуются этими самыми искусственными чат-ботами для написания текстов, для создания. Так он же выдает то, что есть в свободном доступе. Он не производит как контент, как абсолютно верно сказали в самом начале, научная работа – это воспроизведение того, что на тем было сказано ранее. И вот в Китае озадачились тем, что а вот нужно ли нам, чтобы этот самый искусственный интеллект выдавал ту самую информацию, которую мы не одобряем. Ну, мы в смысле, как правильно сказать, китайские власти. Поэтому Китай, не знаю, в этом смысле правда. Он, с одной стороны, передовой, с другой, вот, может быть, это надо быть совсем впереди паровоза, чтобы осознать нужность этих ограничений. Хотя, с другой стороны, есть и ограничения вот, с точки зрения поп-культуры, массовой культуры. Ведь несколько лет назад огромная череда массовых забастовок в Голливуде началась именно после того, как сценаристы сказали, как это так, нашу работу отдают искусственному интеллекту. Причем это не те сценаристы, которые придумывают вот, фильмы, сериалы или что-то. Это те, которые просто прописывают сценарий, описывают сцену. То есть вот техническая работа. А с них потом это перебросилось и на больших сценаристов, и на актеров. Ну и вот несколько месяцев прям очень серьезно это бухтело. С двух сторон искусственный интеллект получает эти ограничения.
4: Конечно. Ну, во-первых, интересно, что очень многие программисты сознательно саботируют. Недавно обнаружилось в самых крупных компаниях, сознательно на Западе саботируют развитие искусственного интеллекта, чтобы их просто не уволили.
2: Да, тоже.
4: Я думаю, что вот скоро, вот совсем недолго осталось, что будут сниматься фильмы искусственным интеллектом, ничуть не уступающие, писаться сценарии, они уже пишутся. И можно будет, каждый человек может сам там попросить промпт, там подстроить и посмотреть фильм, который он сам заказал. Для этого уже не надо ни актером быть, ни денег не надо никаких, просто там какой-то доступ к компьютеру и все.
2: Быстрая работа этих технологий, абсолютно с вами согласен. Прийти вечером после работы, вот хочу такой фильм, с собой в главной роли, такой жанр. Вопрос в том, чтобы это быстро генерировалось. Сейчас пока генерируется долго, поэтому нет.
4: Ну, это уже вопрос технический. Сейчас компьютеры развиваются, которые там ускорят в миллионы раз там все операции. Но я хочу сказать, что я имею в виду, знаете, вот вы правильно говорите, на уровне технологической Китай, во-первых, соблюдает свой суверенитет. Во-первых, у него есть свой искусственный интеллект. DeepSeek, Квен и еще ряд других. То есть Китай построил свой собственный технологически независимый от Запада очень компактный и очень хорошо действующий, работающий искусственный интеллект. Дальше. Действительно, Китай озаботился тем, что learning, то есть обучение этого искусственного интеллекта, проходит в суверенных контекстах, что либеральную пропаганду, западную пропаганду Китай не допускает, Но это ненадолго. Я хочу сказать, что проблема, которую несет в себе искусственный интеллект, она гораздо глубже этих правильных, необходимых технологических шагов. Это проблема интеллекта вообще, мышления вообще. И вот тут Китай, который во многом полагается все равно на Запад, он как раз вот будет поставлен перед необходимостью совершить интеллектуальный рывок в этой сфере. Я очень тесно общаюсь с китайскими мыслителями, с китайскими такими аналитиками, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. И я вижу, что они, наоборот, начинают осознавать, что проблема при развитии ризонинга и AGI может свести к нулю всю их такую, ну, грубоватую цензуру. На Западе либералы и глобалисты цензурируют грубо пока искусственный интеллект, и китайцы также отвечают им суверенным ответом. Но, по сути дела, суверенное мышление – это еще более глубокая вещь. И к этой проблеме они только подходят, и они еще не на высоте этого. Ну, мы, мне кажется, здесь фундаментально отстаем, но потому что мы пытаемся следовать и за одними, и за другими. У одних купим одно, у других там это позаимствуем другое. То есть это пока импортозамещение, а не собственный искусственный интеллект. Но и тут начинать, на мой взгляд, надо не с имитации, не с догоняющих технологических практик. Необходимо по-настоящему пробудить философское сознание в нашей стране. Это возможно. Русские очень талантливые, глубокие люди. Мы просто превратили их почти искусственно в дебилов в силу такой деградационной политики, культуры, образования и так далее. Если мы пробудим желание мыслить, если мы пробудим в нашем обществе волю к философии, то у нас будут невероятные преимущества при решении сложнейшей метафизической цивилизационной проблемы искусственного интеллекта. Вот начинать надо сверху, начинать надо с интеллекта. И вот начав с интеллекта, у нас, безусловно, будут шансы проблемы искусственного интеллекта каким-то образом решить. Это нелинейная вещь. И вот на это, на мой взгляд, нам надо как раз обратить максимальное внимание, потому что это связано с безопасностью.
2: Прям 10 секунд остается, но мне кажется, да, замечательные все слова, как раз-таки, чтобы завершить эту передачу. Александр Дугин на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев.
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
1: Когда больше, значит лучше.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 13 часов, в Калининграде полдень, Душанбе 15:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Воздушное пространство Финляндии накануне нарушили два беспилотника. Военнослужащие Ирана обозначили зону контроля в Ормузском проливе. Подробности далее. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны, была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Уничтожены также склады боеприпасов, места хранения дронов и их подготовки к запуску, а также пункты дислокации формирования ВСУ иностранных наемников в 142 районах. Погранохрана Финляндии уточняет, что в воскресенье воздушное пространство страны нарушили два беспилотника, оба обнаружены вблизи российской границы, один в Виролахте, а другой в районе острова Улко-Таммио. Погранохрана расследует предполагаемые нарушения воздушного пространства. Финская Минобороны накануне обнаружила неопознанный беспилотник в воздушном пространстве. Премьер Петери Орпо заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ страны. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее констатировал, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики проводятся удары украинских беспилотников по российской территории, и предупредил о праве страны на самооборону. Военные Ирана обозначили зону контроля в Ормузском проливе. К ней относится часть от западной оконечности острова Кешм до точки к востоку от города Ум-эль-Кувейн в Объединенных Арабских Эмиратах. К востоку от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от поселка Кухма-Барак в Иране до точки к югу от эмиратского города Фуджейры, сообщает гостелерадиокомпания страны. Карта опубликована на фоне заявления президента США Дональда Трампа об операции «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Как передает ГОСТовы Ирана, силы корпуса стражи Исламской революции воспрепятствовали проходу американских кораблей. Учреждения образования в Туапсе работают штатно. Все 10 школ сегодня приняли учеников. Из 22 детских садов временно закрыты два, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом, сообщает оперштаб Кубани. Уточняется, что в закрытых учреждениях продолжается уборка после масштабных пожаров, которые были вызваны атаками беспилотников киевского режима. 17 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на нефтекомплексе. Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года. К полудню температура поднялась до 23 градусов. Это более чем на градус выше максимума вчерашнего дня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он добавил, что на западе Подмосковья температура вплотную подобралась к 25-градусной отметке. Теплая погода с температурой на 5-7 градусов выше климатической нормы продержится в регионе до четверга включительно, а в пятницу начнется похолодание, добавил специалист. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Всех приветствуем. У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Всем привет.
2: Будем сейчас обсуждать актуальные новости. И, наверное, самое важное на текущий момент – это кадровые перестановки у нас в Республике Дагестан. Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова и назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы региона. Что думаешь по этому поводу? Пойдет на пользу такая кадровая политика у нас региону?
3: Хочется верить, что пойдет, потому что у них сейчас в целом непростая ситуация, и, наверное, в Кремле посчитали, что Дагестану нужен какой-то другой подход, возможно, более суровый, потому что нынешний представитель у нас судья, и в целом такое случается, когда регион сложный. Посмотрим, что будет дальше.
2: Что у нас сейчас известно? У нас известно, что выборы главы Дагестана ожидаются в сентябре 2026 года. Щукин будет временно исполняющим обязанности до осени. Кроме того, он же назначит председателя правительства регионального, назначит свой кабмин, будет проводить ту политику, которую посчитает необходимой. Опять же, должность судьи — это такая вещь, которая в какой-то степени, возможно, связана с тем, что он будет там арбитром в решении некоторых местных вопросов. Я потому что прочитал мнение политологов на эту тему, с ним, в принципе, тоже согласен, поскольку судья — это тот человек, который умеет находить компромисс, умеет договариваться и, возможно, да, это в какой-то степени повлияет на то, что сейчас у нас в регионе происходит.
3: Да, интересно, что в целом от него ждать. Вполне вероятно, что он будет наводить порядок, и в целом работы много предстоит после наводнения и безопасность. Говорят, что Меликов ушел на другую должность. Тоже интересно. Посмотрим, чем он теперь будет заниматься.
2: Да, поскольку у нас хороших чиновников не так много, и каждый раз, когда вот у нас происходят кадровые перестановки, кто-то в дальнейшем будет занимать другой пост. Мы сейчас не комментируем разные инсайды, которые про других у нас представителей власти происходят. Это все дожидаемся официальных сообщений. Тогда
3: да.
2: Давай двигаться.
3: В любом случае, пожелаем им удачи. Главное, чтобы республике стало полегче уже.
2: Да, вот я еще

0: повестке. В Госдуму внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство. Соответственно, теперь она составит за прием и выход из гражданства 50 тысяч рублей. Кроме того, инициатива предусматривает увеличение госпошлины для иностранцев, лиц без гражданства, за то, чтобы выдавать и заменять вид на жительство до 36 тысяч рублей, соответственно, да. Кроме того, разрешение на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, до 5 тысяч.
1: Я читала, что до 15 тысяч рублей. Ну, интересно, надо будет разговаривать с экспертами и уточнять все эти
0: я
1: цифры.
0: Сейчас ориентируюсь на публикацию коллег из РИА Новости. Что интересно, как бы для тех, кто уже имеет желание приобрести российское гражданство, точнее, не приобрести российское гражданство, оно приобретается не за деньги, это именно госпошлина. Российское гражданство приобретается там путем решения, путем наличия каких-то заслуг, полезности, ценности для страны. И, соответственно, вот уже в дальнейшем в повышении госпошлины, с одной стороны, может несколько повысить наполняемость бюджета, но, с другой стороны, не отпугнет ли это тех, кто собирался как бы приехать к нам приносить пользу.
1: Вот мне тоже интересно. И есть исключения, это ряд важных достаточно исключений. От уплаты пошлины освобождаются участники госпрограммы переселения соотечественников, лица, ранее бывшие гражданами СССР, а также иностранцы, заключившие контракт о службе ВС Российской Федерации сроком на 1 год.
0: Под исключение сразу, опять же, оговоримся, потому что я люблю читать комментарии в соцсетях, люблю читать комментарии под публикациями коллег в СМИ, и там сразу начались такие несколько, скажем так, ну не панические, а несколько не очень человеколюбивые, скажем, комментарии о том, что вот к нам будут приезжать там те граждане, которые раньше были частью Советского Союза, зачем нам там молодые приезжие из тех стран, которые теперь не одно с нами государство. Тут сразу нужно уточнить, что это исключение касается тех граждан, которые имели гражданство Советского Союза, то есть рожденных до 91 года. Поэтому мы-то приезжих из некогда единой страны приветствуем. Если они хотят приносить, опять же, как я уже говорил, пользу Российской Федерации, то почему бы и нет? И, в принципе, у нас сейчас программа переселения соотечественников, она работает, она привлекает граждан с территории бывшего СССР, поскольку рабочие руки, умные головы, которые в Советском Союзе были, нам, безусловно, нужны.
1: Ну, интересная цель, которая преследуется. Цель здесь важная – пополнить федеральный бюджет и покрыть расходы государства на миграционные процедуры. По оценкам, это может принести около почти 8 миллиардов рублей во втором полугодии 2026 года и почти 15 миллиардов рублей ежегодно с 2027 года. Вот такая интересная статистика.
0: Цифры действительно неплохие, но, опять же, как я люблю говорить, мы посмотрим на практике, поскольку есть ряд моментов, которые, когда инициатива реализуется, требуют некоторой корректировки. Надеюсь, что в этом случае я окажусь неправ, но, тем не менее, подводные камни есть везде, в том числе и в такого рода предложениях. Теперь поговорим немножко про инвестиции в науку. Россия заняла 8-е место в мире по объему затрат на исследования и разработки. Как это рассчитывается? То есть есть внутренние затраты на гражданские исследования и разработки, рассчитываются на основе паритета покупательной способности национальных валют. Считаем мы в долларах, всего в это направление вложили в нашей стране почти 67 миллиардов долларов. Туда же посчитали и затраты малого бизнеса, и государственные инвестиции. Это, кстати, исследование Высшей школы экономики. Лидерами рейтинга остаются Китай и Соединенные Штаты, и здесь цифра, если как бы в общих рейтингах среди стран, да, им неплохо, мы 8-е, то если посчитать в абсолютных цифрах, то с одной стороны мы имеем 67 миллиардов долларов в нашей стране и порядка триллиона долларов в Китае и триллиона долларов в Соединенных Штатах, что примерно в 15 раз больше.
1: Но зато мы опережаем такие развивающиеся достаточно динамично страны, как Индия и Турция.
0: Это плюс, действительно, да. Но, опять же, тут, во-первых, это размер экономики, во-вторых, да, те приоритеты, которые сейчас у нас выстраиваются, у нас большие инвестиции идут в оборонно-промышленный комплекс, поскольку мы все понимаем прекрасно, почему это обоснованные инвестиции. Но отечественная наука, как и всегда, в принципе, с постсоветских времен, она нуждается в инвестициях, и я думаю, что в этом показателе мы будем расти. Причем тоже любопытное наблюдение. Россия, как и Китайская Народная Республика, это те государства, которые инвестиции в науку, в которых

0: ходят преимущественно со стороны государства. То есть как будто бизнес у нас пока не очень спешит вкладываться в науку, в отличие от тех же Соединенных Штатов. Хотя китайская стратегия, она тоже успешная, судя по количеству инвестиций. То есть тут как бы разные подходы немножко, как будто.
1: Да, согласна. И, ну, в целом, это позитивная новость, которая подтверждает статус нашей страны как одного из мировых научных центров, что тоже важно достаточно.
0: Это само собой. Так, у нас есть еще пара новостей, которые можем мы обсудить. Очень такая, опять же, противоречивая новость, поскольку я, как человек, вот примерно поколение, о котором идет речь в исследовании, не совсем согласен с тем, что там представлено. У 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 000 рублей. Это практически в полтора раза больше, чем у 25-летних, сообщается в исследовании. И при этом вот много мы имеем людей лет в 20, у которых на счетах есть там 200-300 тысяч рублей, накопленных сейчас уже. Потому что у нас 20 лет немногие даже работать начинают, и тут как бы большие вопросы к методике подсчета у меня, скажем так, возникают.
1: Вот. Полностью с тобой согласна. У меня тоже есть вопросы. Интересно, как они подводили такую статистику. Но мне кажется, сейчас все-таки дела обстоят немножечко иначе. И нету большинства количества. У 30-летних россиян 500 тысяч рублей там у всех на сберегательных счетах.
0: Так, и тут у нас есть еще, да, коллеги информируют, есть свежая информация на лентах информагентств. У нас посольство России в Австрии высказалось по поводу двухсторонних отношений. И, кроме того, у нас выслали российских дипломатов из Австрии. И МИД Австрии, принимая такое решение, не представил доказательств, якобы имевших место нарушений Венской конвенции, сообщает наше посольство. И, кроме того, от нашего министерства будет жесткая реакция вот на такое недружественное действие. А теперь давай перейдем к следующей теме. У нас на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Нуфриенко находится. Поговорим о ситуации в зоне СВО, ряд политических заявлений. Также обсудим. Михаил, вас приветствуем.
2: Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, такая публикация, которая меня несколько, я не знаю, удивила в какой-то степени, потому что, ну, какой резон Европе сейчас давить на Киев для того, чтобы какие-то движения в сторону даже не мира, а хотя бы перемирия иметь? То есть публикация от украинского СМИ, согласно которой там якобы Европа может надавить на Киев ускоренным принятием Евросоюз, чтобы было некое перемирие. Какой резон Европе это сейчас делать?
2: По-моему, никакого, и все заявления официальных лиц, чиновников Евросоюза, говорят о том, что вот опубликованная киевским изданием информация, якобы полученная, опять же, из коридоров на Банковой, несколько расходится с тем, что говорят сами европейцы, потому что те не только о членстве в ЕС не говорят, они говорят о каких-то, ну, компромиссах возможных, но ни о каком равноправном членстве в Евросоюзе речь не идет. Поэтому, скорее, речь идет здесь о хотелках, которые бродят в кулуарах вокруг Зеленского, который пытается выторговывать что-то. Говорит, а вот я соглашусь на прекращение боевых действий по линии фронта, а если вы меня примете в ЕС? Ну, а тебе никто не предлагает вообще в ЕС, ни на каких условиях вступать. Поэтому вот все эти разговоры как-то представляются таким же белым шумом, как многочисленные сообщения Трампа о победе в Персидском заливе.
0: На что сейчас, в принципе, рассчитывает Зеленский и официальный Киев, когда публикуют такого рода вбросы? То есть что к ним прислушиваются, какие-то действия придумают, сделают, или это чисто попытка остаться в медийном поле для того, чтобы не забывали про то, что «а вот у нас так есть кое-что»?
2: Мне кажется, что в первую очередь это рассчитано на внутреннюю аудиторию для того, чтобы помахать издали какой-то морковкой, что я на самом деле миротворец, я там готов прекратить боевые действия хоть завтра, но если вы нас примете в Евросоюз, вы нас принимаете в Евросоюз, смотрите, мы заживем, все заживут сразу хорошо, кружевные трусики ЕС, в конце концов, лозунг 2014 года, Майдана, ну вот он близок как никогда, но задержка не за мной, там, не за Банковой, а там в Евросоюзе тормозят, ну так давайте, пошевеливайтесь. Вот как-то так.
0: Мы слышали неоднократно заявление самой Европы о том, что в ближайшей перспективе такие действия по ускоренному, да даже не ускоренному принятию Украины в Европейский Союз, их не будет. Насколько, что должно произойти для того, чтобы кто-то от этих слов отказался? В принципе, может ли что-то произойти, что вот мы в ближайшие годы увидим Украину в стане Европейского Союза?
2: Не может. Не может по той простой причине, что Украина в каком-либо виде, в каком-либо куске Евросоюзу и даром не нужна. По целому ряду причин. Дело в том, что для начала там пропорциональное представительство в Европарламенте в зависимости от численности населения. Это слишком большое представительство страны, которая кричит только «дай, дай, дай». Плюс она будет обладать правом вето. Если не дадите, то будет тогда тормозится любое решение Евросоюза, пока не дадите денег. А денег эта прорва пожирает бесконечное множество. Европейцы в этом убедились. Зачем им все это? Воевать с Россией. Так и так аборигены хорошо воюют с Россией. Ну, теряют территории, так пусть теряют. Это их территории, пусть хоть половину потеряют. Поэтому выгод для Евросоюза нет абсолютно никаких в приеме вот этого вот недоразумения в свой состав. У них и так проблем выше крыши. И на свою голову еще добровольно повесить еще одну. Но это по меньшей мере неразумно. Я хотел бы напомнить, что даже когда речь шла о соглашении о евроассоциации, ну, то самое, из-за чего формально начался Майдан, а затем вооруженный переворот, те же самые Нидерланды, которые сегодня так рьяно помогают киевскому режиму оружием, да и деньгами, они, по-моему, больше года, года полтора, даже больше, тормозили даже подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Им даже это было неинтересно. А что уж говорить о полном членстве? Нет, нереально.
0: Продолжая тему вот этой публикации, здесь есть еще такая строчка, также опять со ссылкой на источники. Вашингтон в обозримой перспективе может попытаться выторговать у Москвы определенные послабления за встречное снятие санкционных ограничений. То есть, с одной стороны, у нас есть Европа, которая не заинтересована в том, чтобы не только Украину в свой стан принимать, но и, в принципе, заканчивать конфликт. И здесь же, в этой же публикации, для чего-то упоминается Вашингтон.
2: Ну, я воспринимаю, честно говоря, это как белый шум, потому что даже вот эта формулировка, она в очередной раз не содержит никакой конкретики. Какие послабления со стороны Москвы? Никто вообще предложения Москвы по мирному урегулированию нигде никогда не обсуждал. Речь идет о каких-то западных, американских, европейских, любых предложениях. По линии фронта, по где-то еще... Кто-то отойдет, какие-то санкции с ним. Ребята, я вот пытаюсь все время, вот больше года уже, услышать, какие наши предложения не устраивают европейцев. Они их не обсуждают, никакой конкретики нет.
0: А почему так происходит?
2: Санкции снимают в обмен на что? А потому что они не готовы обсуждать наши предложения, которые неизменны с начала спецоперации. Во-первых, гарантии общеевропейской безопасности. Во-вторых, не расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Нейтральный статус этого образования. Демилитаризация и денацификация киевского режима. То есть ничего этого в программе нет от слова совсем. Никто это не обсуждает. Не говорит, вот с этим мы согласны, вот с этим не согласны. Общие слова. Дух Анкориджа. В чем он заключался, этот дух Анкориджа? Кто-то знает? Нет. Ну, так а о чем тогда писать? Можно писать что угодно. Чем, собственно говоря, Запад и занимается. Они сами с собой обсуждают какие-то свои предложения и без конкретизации какие-то уступки со стороны Москвы.
0: Зато выражение красивое.
2: Выражение красивое, 100%.
0: Наряду с этим есть вполне себе реальное заявление Зеленского, который решает, что вот я могу сейчас заявить о некой угрозе параду победы 9 мая в Москве. Для чего такие заявления, почему и каким образом мы будем как бы противодействовать в этом плане, если он попытается что-то сделать?
2: Ну, противодействовать понятно как. У нас есть своя противовоздушная оборона, которая усиливается. Ну, и перед 9 мая будет еще более усилена. по максимуму, так что здесь понятно, что никто никуда не пролетит. Вот у них и так это не очень получается. За много месяцев, там, с прошлого года, до Москвы долетел один беспилотник вот этой ночью. Все. Поэтому то, что надо сделать, наши сделают, а заявление Зеленского, опять же, публика должна его подмандатных территориях слушать и верить, что это всемогущий вождь великой армии, самой сильной в Европе, которая может все. Ну, не смогла, так он там 8-9 числа скажет, так мы и не хотели, мы тут тоже частично вводим перемирие, чтобы русские там могли выдохнуть, а то мы им такой... показали ужас, что, в общем-то, проявили теперь добрую волю. Почему нет? Не первый раз, не первый год. Все уже достаточно хорошо известно.
0: Говоря как раз о приближающемся великом празднике, как на фронте к нему сейчас готовятся? Может, общались с бойцами? Как его, в принципе, сейчас у нас отмечают в таких непростых условиях?
2: Ну, на самом деле, точно так же, как и все остальные праздники. Те, у кого есть возможность, она, как мы понимаем, далеко не у всех, что-то откладывают к праздничному столу, рассчитывают на то, что выдастся хотя бы какая-то возможность собраться, отметить, вспомнить своих предков, вспомнить, в общем-то, великую победу. Но никаких, как вы понимаете, серьезных празднований нет и не будет, потому что если мы говорим о бойцах на передовой, там зачастую проблема высунуть голову из укрытия, потому что количество дронов только увеличивается, и, скажем так, это очень большая проблема. Даже перебраться из одного опорника в другой, это задача зачастую невыполнимая. Поэтому, да, будут бои. Это перемирие, объявленное президентом России, как мы понимаем, не перемирие, а одностороннее прекращение огня, потому что противник вовсе никакой готовности к полномасштабному перемирию и прекращению огня со своей стороны не проявляет. Предыдущие два перемирия в этом году нарушались, как было зафиксировано, тысячи раз. То есть фактически на всех участках фронта. Поэтому, да, здесь особо не попразднуешь.
0: Ну а мы будем лишний раз убеждаться, что для противника, несмотря на общую историю, те праздники, которые являются для нас священными, они таковыми быть перестали.
2: Они, собственно, и пришли к власти, и все время шли на отрицании и общей истории, и общих предков, и общих ценностей. То есть они проводят ту самую политику, которую им навязал Запад давным-давно. Что Украина не Россия. Вспомните книгу, которую написал еще Кучма, якобы пророссийский президент, который, тем не менее, всячески подчеркивал инаковость этой политически создаваемой нации. Ничего другого от них ожидать не приходится. Всех несогласных они будут ломать через колено.
0: Благодарю вас, Михаил. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Обсудили недавние угрозы Зеленского о том, что могут прилететь дроны в парад Победы 9 мая. Мы будем верить и будем знать, что такого не произойдет. Для вас работали Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.

0: саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Контекст. Власти Армении анонсировали форум как масштабное событие, отражающее углубление отношений с ЕС. В столице ждут десятки делегаций. Работа по его организации шла несколько лет. И на саммит делается ставка. Ереван давно декларирует стремление в Евросоюз. Парламент недавно принял закон о запуске этого процесса. Впрочем, ребром встает вопрос исполнения жестких критериев Брюсселя. На них споткнулась не одна страна. Плюс необходимый в таких случаях референдум. Премьер Никол Пашинян заявляет, отношения с Москвой на высочайшем уровне. Но на саммит в числе первых позвал Владимира Зеленского. Представители властных кругов Армении видят в ЕС возможность преодоления геополитических и экономических вызовов. Каких именно, не уточняют. При этом звучат дежурные слова, что страна не собирается становиться антироссийским плацдармом, а сам форум не направлен против третьих государств. Однако недавний визит в Ереван комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос прошел под знаком ревизии отношений с Россией. Глава евродипломатии Кайя Каллас своевременно нагнетает истерию, говоря о желании Москвы вмешаться в предстоящие парламентские выборы. А из ОДКБ Армения де-факто уже вышла.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Господа, здравствуйте, меня зовут Константин Заруцкий, он же автоблогер-академик. В адрес компании «Супротек» приходят тысячи отзывов о наших продуктах. Например, про триботехнические составы серии «Актив» для двигателя. Они добавляются в масло. Люди пишут, что поднимается компрессия, выравнивается работа двигателя, сокращается расход и масла, и топлива. Двигатель меньше греется и работает тише. Убедитесь в этом лично, читайте отзывы на suprotec.ru и покупайте составы «Супротек Актив». Звоните 8 800 200 ровно 0661.
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Добрый день. В студии Лариса Истомина. Эрмитаж поблагодарил президентов России и Белоруссии за освобождение археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы. Ведущий специалист музея вернулся на работу. Как говорится в заявлении пресс-службы генерального директора Михаила Петровского, они признательны тем ученым Европы, которые проявили смелость, заступившись за петербургского коллегу. Музей назвал обвинения против Бутягина абсурдными, а его задержание частью политической охоты на российских ученых. Экс-чиновника Смольного Ивана Громова приговорили к 6 годам и 3 месяцам за мошенничество и хищение бюджетных средств. Его брата Павла – к 5 годам и 10 месяцам. Однако Смольнинский районный суд учел время, проведенное братьями в СИЗО и под домашним арестом. В колонию общего режима они не отправятся. Громовы стали главными обвиняемыми в мошеннической схеме, когда бюджетные средства, выделенные Комитету по информатизации и связи, переводились в офшоры. А все работы выполнялись самими чиновниками. Деньги для подрядчиков попросту были украдены. Ущерб в 240 миллионов рублей компенсировал в основном сам Иван Громов. Его судили как бывшего главу председателя комитета по информатизации и связи. Позднее он возглавлял Петроградский и Калининский районы. Все участники суда, а это 14 фигурантов, полностью признали вину. Новый ветеринарный участок открыли в поселке имени Свердлова. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Олег Малащенко, представители администрации поселка и управления ветеринарии. Отмечается, что отделение рассчитано на 300 приемов в месяц. Там можно пройти терапию, хирургию, УЗИ, рентген, а также сдать анализы. В штате находятся врач-терапевт и хирург. Также есть современная операционная и постоперационная палата. Петербургский дзюдоист Беслан Катамардов завоевал серебряную медаль турнира «Большого шлема» под дзюдо, который прошел в Душанбе. Об этом сообщили в Комитете по физкультуре и спорту Северной столицы. Спортсмен стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов. Беслан Катамардов является воспитанником спортшколы Олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина и клуба «Турбостроитель». Дорожное движение ограничат на Васильевском острове. До 31 мая там закрыли участок улицы Нахимова от Наличной до Беринга, сообщили в пресс-службе ГАТИ. Корректировки связаны со строительством инженерных сетей. У автомобилистов будет возможность передвигаться по боковому проезду на закрытом участке. Объехать можно по Наличной улице, Малому проспекту и по улице Беринга. Водители просят учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Радио «Спутник» в эфире, 91,2 FM Москва, 91,5 в Санкт-Петербурге. И всех по-прежнему ждем в Телеграме, ждем в Максе, ждем ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. А в студии Алексей Красильников и Михаил Алимов. Миш, привет.
4: Привет, привет, Леша.
2: Знаешь, вот один из самых больших плюсов работы на радио – это возможность побеседовать с человеком, на которого, например, ты раньше смотрел по телевизору, или которого ты знаешь как-то вот по удаленке. И это я сейчас не про нас с тобой, это я про нашего гостя на ближайшие полчаса, потому что ты все-таки помладше, я так понимаю.
4: Я помладше. Но тем не менее я тоже рос на этих шоу. Леш.
2: Да, ты вот видишь, ты говоришь шоу, а я это все подвожу к тому, что уральские пельмени это для меня лично это просто-таки феномен моих школьных лет. Собственно, актер, бывший КВНщик, бывший капитан пельменей, актер кино и озвучки, сценарист, телеведущий Андрей Рожков у нас в эфире прямо сейчас. Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня. Ваш голос — это просто вот что-то невероятно сразу со всем понятным ассоциируется. Спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. И, вы знаете, для начала вопрос такой возник как-то сам собой сегодня. Дело в том, что постоянно вот много новостей, так или иначе, связанных с искусственным интеллектом. Как он замещает человека, где он замещает человека. Вон там «Оскар» отказался выдавать награды за фильмы в разработке сценариев, в которых задействован искусственный интеллект. Я вот с этого как раз вам хотел начать, потому что в одном из моих любимых ваших номеров «Уральские пельмени» на «Что, где, когда» была такая фраза, что вам пишет Анна Ивановна из Воткинска, и один из ваших участников встает и говорит, что началось, мы сами себе пишем. Искусственный интеллект, чат-боты, нейросети, они каким-то образом могут заменить вот процесс написания шутки, процесс создания юмора, а если в дальнейшем, то и какой-то визуал под это создавать. Как вы относитесь к искусственному интеллекту вот в такой креативной, в таком креативном смысле?
5: Ну, насколько я знаю, еще лет, наверное, 7 назад, точно абсолютно мои друзья хорошие, пытались с помощью искусственного интеллекта написать сценарий юмористического шоу. Пока не получилось. Пока не получилось, но мне кажется, это дело времени.
2: А чего не хватало, на ваш взгляд? Получалось пресно, похоже на что-то уже существующее, или ну вот просто не понравилось и все?
5: Ну, как с песнями сейчас тоже, которые заполонили эфир, песни, которые написаны на ИИ, вы же сразу чувствуете, что там какая-то фальшь есть, какое-то что-то нечеловеческое присутствует. Вот в юморе это особенно трудно. Это все будет похоже на что-то, что уже было. У такого искушенного зрителя, слушателя, скорее всего, возникнет вопрос, что-то здесь не так. Вот пока не научились полностью копировать человеческий...
4: Души нет в тексте. Мозг.
5: Да, души нет в тексте, нет какой-то, может, оригинальности, чем всегда, вот, допустим, отличались там хорошие юмористы от посредственных. Посредственные всегда копируют какие-то другие, да, там, шоу, может быть, тренды, а хорошие юмористы, они все-таки прокладывают дорогу, новую дорогу сами, пытаются что-то сделать новое, что-то как бы создать. А то, что не было еще. В этом как бы и суть юмора. Юмор должен быть оригинальным в первую очередь.
2: А вот что необходимо, чтобы этот самый юмор создавать? Какие-то ходы? Есть книги, которые прям учат этому самому юмору. Есть мастер-классы, семинары, кто-то проводит, собственно, учат и писать, и импровизировать, и играть. А вот есть у вас какой-то секрет для того, чтобы написать шутку, написать выступление, написать номер, а может быть и даже какой-нибудь юмористический или не очень проект большой?
5: Абсолютно точно нужна начитанность определенная, да, я, допустим, вспомню, сколько себя помню, с детства, там, с 6 лет запоем читал книжки все, которые были рядом в библиотеке. И не только в этой библиотеке, а 3 библиотеки посещал одновременно, потому что в одной библиотеке не было всех книг, которые хотел прочесть. Начитанность, любые книжки, любой формат. Я очень любил фантастику. Вообще фантасты, мне кажется, ну, я не знаю, как современные, а в наше время, то, что я читал, это всегда было очень интересно наблюдать за развитием сюжета, как это все происходит. Сейчас мы на самом деле все видим, все сбывается. Поэтому начитанность, то, чего не хватает, может быть, современным юмористам, как, почему они скатываются в пошлость, почему они скатываются как бы, какие-то вещи такие второстепенные, потому что не хватает багажа, наверное.
4: А скажите, пожалуйста, если вот как раз заговорили про пошлость, просто во многих сферах тем, что предлагают людям, объясняют это спросом. С юмором это также работает? Если предлагают пошлость, то, может быть, спрос на это есть?
5: Спрос есть, определенно есть, но я считаю, что нельзя по этой дорожке идти, она такая кривая, и она обязательно идет куда-то в пропасть. То есть это все заканчивается понятно чем. Это от недостатка ума. Ну, извините, скажу откровенно. От недостатка интеллекта.
6: Вот есть такая точка зрения. Я с ней не то чтобы согласен, не согласен, но как минимум я ее запомнил. Александр Дусь ее высказал относительно того, что я не выражаюсь и не использую ненормативную лексику, у меня нормативы другие. А вот в этом смысле, правда, точка зрения, аргументы, что в некоторых ситуациях, ну вот такие словечки, допустим, либо пошлые сценки, либо пошлые какие-то приукрашивания, либо, опять же, та же самая, ну правда, надоевшая уже всем нецензурщина, могут всплывать. И все это обосновывают. Вот так вот правда, украшает. Но в конечном счете правда это превращается в какой-то сплошной разговор на нецензурной лексике. Ни в какой форме нецензурщины и пошлятины не должно быть.
5: Она может быть на кухне, может быть в разговоре со строителями. Обязательно она должна присутствовать. В каких-то экстремальных ситуациях, конечно, не обойтись без крепкого словечка. Но то, что мы как бы... Ну, я считаю, что мы все равно несем какую-то хоть небольшую, но культуру в массы. Мы должны соответствовать. Нас смотрят дети, нас смотрят родители, бабушки, дедушки, маленькие дети совсем смотрят. Надо держать марку. Иначе, к сожалению, все закончится плохо, я считаю. Поэтому я такой борец за чистоту русского языка.
4: Если говорить про форму, например, раньше там был один формат популярен. Сейчас, когда у нас молодежь тоже стала интересоваться юмором, не всегда через телевизор, он там интернет, мемы и прочее. Нужно ли тем артистам, тем командам, которые уже в какой-то сфере реализовались, имеют там большую, огромную аудиторию, привлекают много людей своими шоу, например, каким-то образом пытаться играть на другую аудиторию, омолаживаться? Или... Вот мы работаем с тем, что есть, и уже как бы это уже дело других людей.
5: Ну, значит, омолаживаться. Ну, пытаться использовать мемы современные какие-то, да?
4: Да, в том числе.
5: Ну, это почему бы и нет, да, действительно, согласен с этим. Но вот, еще раз повторюсь, использование ненормативной лексики, это как бы от недостатка словесного запаса просто. Ну, у нас русский язык... богатый настолько, что на каждое матерное слово можно найти там заменитель, если у тебя есть в голове хоть какой-то там багаж, ты можешь заменить его в любом случае. Если человек не может заменить матерное слово другим хорошим, значит, у него есть проблемы. Я бы вообще так сделал, если человек, который работает в шоу-бизнесе и работает на большую аудиторию, использует матерное слово, я бы его прям обязал за каждое матерное слово прочти одну книжку, любую, на выбор просто.
6: А вот подключаясь немножечко к реплике коллеги Михаила, который чуть выше сказал, о том, что сейчас действительно огромное количество, бесконечное количество самых разных и юмористических проектов, и того, что можно смотреть, того, что можно слушать, того, что можно читать. Вот сегодня вместе с тем можно каким-то образом вывести, не знаю, лицо, что ли, эпохи? Потому что были вот, опять же, в советское время блистательные текстовики с выступлениями, которых слушаешь, заслушиваешься. Пришли какие-то визуальные, опять же, гэги, юмор, что-то вот подобное. Для сейчас вроде бы есть и очень коротенькие видео, с другой стороны, есть и достаточно пространные монологи стендаперов. У вас есть какое-нибудь вот представление о том, что хочет сегодняшний зритель, к разговору, кстати, о спросе и предложении, именно в отношении вот сегодняшних времен?
5: Ну, понятно, что сейчас аудитория потребляет короткие ролики, да, у нее так, мультиформатное восприятие у молодежи, они не приемлят да, там, более 15 секунд. На самом деле уложиться в 15-30 секунд и уложить в этот формат какой-то юмор, это достаточно сложно. Это тоже надо уметь. Немногие этим могут похвастаться. Но появляются такие жемчужины. Появляются иногда. Заглядываю в интернет, смотрю.
6: А что вы там смотрите? Вот Андрей Рожков, который в юморе прошел абсолютно все, причем несколькими разными путями, и на самом простом, и на самом суперсложном уровне сложности. Вы вот для поднять настроение что смотрите?
5: Ну, я давайте скажу про то, на чем мы учились. Мы учились на прекрасное, что такое было, комик-группа английская.
6: Монти Пайтон, дайте угадаю.
5: Монти Пайтон, да. Вот это, конечно, был юмор высшего класса, на котором мы учились, до сих пор, я считаю, непревзойденный абсолютно. А из наших комиков я лично до сих пор вспоминаю с теплотой замечательного, прекрасного совершенно Александра Иванова, по-моему, который вел телепередачу «Вокруг смеха». Вот, то есть вот этот формат для меня до сих пор считается такой вершиной. Я считаю, что пока в современном телевидении мы не достигли вот подобного уровня, к сожалению. Может быть, кто-то появится, кто вот сделает такой высокоинтеллектуальный юмор, доступный для широкой аудитории.
6: А не находите, что это очень противоположные вот какие-то, ну не то что крайности, очень такой интеллигентный, текстовый, словесный юмор, ну если говорить про Иванова, а Монти Пайтон огромное количество вот именно чего-то визуального, смешного, дурного, вот что ты смотришь, не понимаешь, но ты уже смеешься.
5: Ну, «Вокруг смеха» как раз был тот формат, где объединяли все современные тенденции. Вы же помните, там были и миниатюры, и песни, и, по-моему...
6: Я даже «Маски-шоу» помню, там как-то показали самые первые выступления. Они еще были, вот правда, вот клоунами.
5: Да, все, что было как бы в топе на тот момент, все появлялось в этой программе замечательной. Но существовала цензура, которая, конечно, не пропускала какие-то вещи, которые существовали... там на кассетах, тоже вы помните, да, были там такие, передавались из рук в руки на кассетах какие-то смешные вещи, но которые на телевизор, я его называю по старинке, не допускались, да. А сейчас почему-то вот все, что есть, все полностью открыто вот это.
6: А может быть, цензуры-то и не хватает, условно говоря, потому что вот тот же КВН, к которому так или иначе вернемся, это всегда очень жесткая редактура. К сожалению, Александр Васильевич Масляков не редактирует и, увы, покинул этот мир, но вместе с тем, может быть, вот этого сегодняшнему юмору-то не хватает. И темы для шуток будут как-то посвободнее, ну, в смысле, пошире, и лексики будет побольше.
5: Я считаю, что Александр Васильевич... Вообще, а с него начался юмор отечественный. То есть вы понимаете, что сейчас на телевидении, на радио, там, не знаю, в кино, пост КВН представлен в широком формате. Это все те люди, которые прошли вот эту школу КВНа. Все, кто прошел через КВН, все, кто вот годами оттачивали, не скажу, что мастерство, но как бы вот прошли через эту жесткую цензуру, они научились придумывать что-то новое, придумывать, сочинять, фантазировать и не опускались ниже вот этой планки, которую Александр Васильевич нам всем определил.
6: То есть цензор, ментор, тренер, учитель здесь важнее, получается, будет?
5: Да, мне кажется, сейчас не хватает такого цензора какого-то. Цензура присутствует сейчас, но она в каком-то виде извращенном сейчас находится у нас. Нам запрещают какие-то вещи, которые совершенно непонятно, почему их запрещают. И разрешают совершенно глупые, абсолютно ненужные вещи, которые я бы точно... Если бы меня поставили, я бы точно сказал, вот это можно, это нельзя.
4: А внутренний цензор должен работать? То есть, если мы не отталкиваемся от внешних каких-то вещей, вот у нас есть же у каждого там внутренний ограничитель, когда мы там хотя бы публично что-то не произносим, на какие-то темы мы не шутим, потому что что-то понимаем. Вот должен ли он быть у каждого комика, и как его в себе в таком случае воспитывать?
5: Ну, мне кажется, у каждого взрослого комика есть дети. Ну, надо просто понять, готов ли ты вот это своему ребенку такой формат, такого рода юмора высказать, если у тебя существует внутри родительское какой-то сенс, да, ты не можешь своему ребенку такое сказать, ну, значит, и на публику не надо это делать. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок матерился, там ходил в окно?
6: У одного из самых популярных сегодня, ну, в последнее время юмористов была в свое время песня, записана с одним матерным словом. Он говорил, что проклинает себя постоянно за тот день, потому что дети все время просят включить эту песню. И потом, да-да, вот папа сказал это слово, сказал это слово, сказал это слово. А, Андрей, а вот правда, так или иначе перечислил я, у вас и квеновское прошлое, вы снимаетесь в кино, в телевидении, вы озвучивали мультики, кстати, тоже, вы пишете сценарии, и так или иначе возвращаетесь в разные другие проекты. И прозвучало у вас, опять же, что вот нужно что-то новое, нужно открывать новое, у вас это достаточно регулярно, даже в нашей короткой беседе звучит. А для вас что вот к сейчас, какой-то целью, каким-то достижением является? У вас есть какие-нибудь впереди, ну, не знаю, наметки? Или вот ориентиры. Потому что, ну вот правда, если говорить про кого-то, кто прошел юмористическую карьеру, жизнь, да и вообще весь юмор, ну, вы один из тех, кто очень близко к 100% прохождения, как сейчас говорят геймеры.
5: Я бы так сказал. Я 50% еще не освоил. Огромное громадье идей, задач каких-то. Надеюсь, что хватит времени на это все осуществить. Не буду сейчас вас...
6: А я тогда спрошу, сейчас чуть не каждый комик, юморист хочет выступить со стендапом. А вы не думали выступить со стендапом?
5: Это очень тяжелая история для меня лично, личная. Когда-то, когда мы играли еще в КВН, ну, у нас назывался капитанский конкурс, я это все проходил. Это что-то типа стендапа примерно. Я это все испытал на себе, это тяжело очень, это прям... Для этого нужно не только, не столько нужен как бы какой-то... Я понимаю, что стендаперы современные, они же это все пишут, прописывают заранее, проверяют на огромном количестве там, зрителей, потом только выпускают. Да? Это работа огромная, тяжелая работа, и этим надо заниматься. Нельзя просто так взять и стать стендапером вдруг неожиданно. Хотя многие сейчас пытаются, да, этим заниматься.
6: А как вы относитесь к тому, что вот не то чтобы все хотят быть в стендапе, но вообще вот в различные юмористические направления так или иначе попадают звезды? И это вот как-то востребовано, и известные люди, что в юмористических, что в многих других проектах, как-то вытесняют, ну, условно говоря, обычных. Потому что на разных телевизионных каналах, на разных онлайн-площадках, вот если это какой-то юмор со звездой, это вот как-то сразу да. А вот, условно говоря, ну, как-то что-нибудь попроще, что ли, вот из народа, так и не найти.
5: Ну, я вспомню сейчас тогда на программу, которая была у нас с Сашей Ревой на телеканале НТВ. Она называлась «Ты смешной», где мы отбирали по всей России народных юмористов, таких из народа. Программа просуществовала, там, по-моему, 2 сезона было, 60 с чем-то серий. Приезжали совершенно гениальные люди, вот абсолютно от сахи, так скажем, и удивляли нас своим искрометным, настоящим таким человеческим юмором. Но это невозможно было придумать, невозможно было прописать, они просто нас смешили до коликов. Поэтому есть, конечно, очень много в народе существует юмористов такие. Но каждый раз в каждой компании мне говорят, вот у нас там в автосервисе есть Николай, Коля, ох, он шутник, ох, вот вам бы его в команду, он бы вам там устроил.
6: Была одна такая команда КВН, которая тоже говорила, вот вы знаете, у всех есть такой человек на работе, про который говорит, вот он юморист, вот они, мы все, добро пожаловать. Андрей, а вот тоже вопрос про сегодняшнее восприятие юмора. Периодически обращаю внимание, что для молодежи, для детей вот во всех этих рилсах, шортсах, тиктоках и прочих сервисах, порой принадлежащих экстремистским организациям, популярны прям совсем старые анекдоты. Вот прям совсем. Ты смотришь, и ты знаешь, что сейчас будет. Почему? Ну, я этот анекдот еще в 5 лет читал в старой книжке, которая у дедушки была. Или какие-то баяны повторные. Почему это сегодня так популярно? Вот фактически даже был целый жанр, когда идет звук от, допустим, известного какого-то юмористического номера, человека на видео просто открывает рот. Почему это так происходит?
5: Потому что люди хотят смеяться. Люди хотят получать положительные эмоции.
6: Даже вообще... над чем-то совсем старым, вот опять же к разговору о том, должен ли юмор двигаться вперед, или просто вполне... Ну вот есть 3 анекдота про тещу, условно говоря. Ну и зачем еще?
5: Но если нет новых анекдотов, да, ну, приходится вспоминать старые.
7: Есть кризис самое, идей, получается, для анекдотов.
5: То же самое на эстраде сейчас. Очень популярны старые исполнители. Ну, потому что нет новых. Потому что нет новых талантливых. Поэтому вспоминают, ностальгируют по старым исполнителям. Вспоминают их с удовольствием, перепевают эти песни старые.
7: Андрей, скажите, пожалуйста, у нас минутка эфира примерно остается. Посоветовали бы сейчас вот человеку, который, может быть, там оканчивает школу, думает, куда поступать, выбирать профессии, вот именно профессионально заниматься юмором? Насколько сейчас это будет привлекательно для молодежи, с вашей точки зрения?
5: Я не уверен, что это прям профессия. Это скорее такое настроение души. Если есть желание, конечно, надо этим заниматься. Но надо помнить о том, что это невозможно сделать очень как бы сиюминутным занятием. Этим надо заниматься ежедневно, периодически, в течение долгого времени, чтобы чего-то достичь. Но я не знаю, как примеры какие привести из жизни. Ну, все, кто сейчас в топе, да, юмористическом, это все люди, которые прошли какой-то долгий путь. Путь проб, ошибок. Как-то вот они закристаллизовались, и сейчас мы видим этих юмористов уже
6: сформированы. Бы говорим, юмор, смех, смехом, а здесь это, начитанность, да. Тяжелая работа, упорство и учителя, которые направят. Андрей, вам спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. Андрей Рожков, актер, артист озвучки кино, сериалов, сценарист, телеведущий, КВНщик, бывший капитан КВНовской команды. В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, в студии также Михаил Алимов. Миш, благодарю.
7: Да, взаимно. И сейчас выпуск новостей.

0: Страна героев. Людмила Балилая. Ефрейтор, военный медик Людмила Балилая, первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине. Владимир Путин в Кремле наградил медсестру мотострелкового подразделения с формулировкой «за мужество и отвагу». За этими короткими отточенными словами стоит жизнь и судьба не только Балилой, но и тех, кого она спасла за два предыдущих года. Весной 2023 года она добровольно подписала контракт и отправилась в зону проведения СВО – спасать военных, получивших ранения. 31 января 2025 года российские позиции подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Под массированным огнем ефрейтор Балилая организовывала своевременную помощь раненым, готовила их вместе с коллегами-медиками к эвакуации. Во время очередного прилета Людмила ценой собственного здоровья спасла раненого бойца, закрыв его своим телом. Она получила тяжелое ранение. Ее доставили в полевой госпиталь. Но главное, она сохранила человеческую жизнь. Жизнь воина и боевого товарища. После полной реабилитации Людмила планирует вернуться на самые горячие участки зоны проведения СВО. Страна героев. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Уфе Астане 4, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель и сотрудник МЧС получили ранения в Белгородской области в результате ударов ВСУ. Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии отметил рост промышленного производства в республике. Парад в День Победы в Великом Новгороде не состоится по соображениям безопасности. Подробности далее. Мирный житель и сотрудник МЧС получили ранения в Белгородской области в результате ударов украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в селе Красная Поляна после удара беспилотника загорелся жилой дом, а прибывший на тушение пожарный расчет был повторно атакован. Сотрудник МЧС госпитализирован в поселке Борисовка. FPV-дрон ударил по монастырю. Российская сторона приняла к сведению решение МИДа Австрии объявить сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон-грата и считает этот шаг возмутительным, говорится в заявлении посольства России в Вене. Наша сторона добавила, что, как и в предыдущих подобных случаях, в Москве не представили доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Сдуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в республике. Глава государства принял Сдунова в Кремле. В ходе встречи глава Мордовии доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в 2 раза. Кроме того, Владимир Путин отметил успешное снижение долговой нагрузки Мордовии в 4 раза. Парад в День Победы в Великом Новгороде не состоится по соображениям безопасности. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил, что это не должно сказаться на праздничном настроении, и все, что запланировано в округах, должны провести на самом высоком уровне. Дронов напомнил, что всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в регионе в онлайн-формате и призвал привлечь к ней максимальное число участников. Патрульные корабли ВМС Дании в Арктике страдают от серьезной нехватки личного состава, что ограничивает возможность проведения операции. Отмечается, что отток сотрудников усилился в текущем году, об этом сообщают СМИ. Речь идет о 4 кораблях, задачи которых входит в том числе мониторинг территориальных вод, защита суверенитета, проверка рыболовных судов, поисково-спасательные операции. Порше и Великобритания подпишут трактат об усилении военного сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Порше Дональд Туск. Он пояснил, что это будет трактат, усиливающий сотрудничество в области обороны, но не только. По словам польского премьера, подписание данного трактата запланировано на 27 мая. Всемирная организация здравоохранения предпринимает срочные действия в связи со случаями хантавируса на борту круизного судна в Атлантике после трагической гибели людей. Как заявил глава Европейского офиса организации Ханс Клюге, ВОЗ сотрудничает со странами для оказания медицинской помощи, эвакуации, проведения расследований. Организация не видит рисков для распространения хантавируса и не считает, что нужно ограничивать поездки. Острую респираторную инфекцию выявили на круизном лайнере под флагом Нидерландов, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Скончались 3 человека. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: 14 часов, 4 минуты, время московское. Здравствуйте, я Александр Кузьмак, и мы начинаем наш час, как всегда, феерического разговора. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, с политологом, востоковедом Кариной Александровной Геворгян, который, я считаю, не только одним из выдающихся политологов, но и самых стильных политологов, какие вообще есть на нашем советском и московском
3: Здравствуйте,
2: пространстве.
3: Александр, я думаю, они... слушатели услышали, как я прыснула со смеху.
2: Ну, вы это тоже сделали стильно, как вы все делаете.
3: Спасибо.
2: Карина Александровна, вот я читаю новости про вроде как про Иран, там про Армузский пролив, про Персидский залив, там про все про это, и они все начинаются. Трамп назвал, Трамп отверг, Трамп объявил. То есть вот вроде как новость это не только про ну, ситуацию всю, но читаешь вот эти вот бесконечные инфоповоды, которые извергает из себя президент США, они частично противоречат друг другу, честь там операция «Свобода», там трехэтапный мирный план Ирана, который он отверг, при этом контакты с Ираном позитивные. И возникает, поправьте меня, ощущение, что Трампу вот нужно это объявлять, отвергать и называть, а не решать проблему.
3: Слушайте, а вот, наверное, нас всех интересует, а что вообще в мире происходит, правильно?
2: А, я должен был с этого вопроса начать.
3: Нет, нет, я не к этому. А иногда мне кажется, что вот есть такая прекрасная книжка Алана Милна «Винни-Пух и вся-вся-вся». В еще лучшем, я думаю, что это даже лучше английского оригинала, пересказе Бориса Захадера, великого человека и переводчика, на самом деле, древнегреческих. В том числе философ, он удивительный был человек. Так вот, там есть такая графа, такая глава про наводнение. Вот. И Винни-Пух догадался, что если плавает пустая бутылка, то будет плавать и пустой горшок, если его хорошо задраить. Вот. И он назвал это плавучее средство, он назвал, по-моему, плавучий медведь. Да. И когда Кристофер Робин его спрашивает, что это такое, он говорит, ну иногда это корабль, иногда это как бы несчастный случай. Он говорит, а в каком случае? Говорит, как определить, это корабль или несчастный случай? Говорит, определить можно потому, на нем я или под ним, понимаете? Вот у меня вопрос, я сейчас непосредственно перехожу к Ближнему Востоку. Израильский ли хвост крутит вашингтонской собакой? Или вашингтонская собака использует израильский хвост для борьбы со своим внутренним

0: Только наивные люди или старшая группа детского сада еще не знает, что Объединенные Арабские Эмираты – это филиал Сити. Дубай конкретно, да? Эмираты вышли из...
1: ОПЕК.
0: Из ОПЕК. Это подарок был Трампу. Значит, с одной стороны, вот вам пряник. Угу. Дальше выступил король. И так это напомнил об ударах кнутом в прошлом, да, и ультимативно рассказал, что заниматься надо не этим, а надо заниматься Украиной. Собственно, вот и весь сухой остаток, да. Но как бы вот такой маленький подарочек в лице Эмиратов они ему преподнесли. От чего он тоже отказаться не может, то что в некоторой степени, хотя, по-моему, это мало повлияет в среднесрочной перспективе на динамику роста цен на нефть.
1: Продолжают расти.
0: Да-да-да. Ну, тут нюансы. Теперь, значит, а это идея, сказали дети, понимаете? Тут некоторые эмираты внутри Объединенных Эмиратов задумались, а почему нам-то не выйти из Эмиратов?
1: Эмиратам из Эмиратов, да.
0: Да. Это уже слухи поползли, и они не беспочвенны отнюдь. Я понятно сейчас, да, говорю?
1: Да,
0: так
1: мне
0: интересно.
1: Просто... А какие? То есть Дубай — это филиал Лондона. Шорджа. А Эмираты, которые выходят, это какие-то другие Эмираты?
0: Нет, это как это? Шорджа, да? Это
1: ну самое, да.
0: Вот. Вроде бы. Ну, может, еще кто-то. Я не знаю. Вот. Но главное, уже идея-то есть. То есть вы вышли, а мы что, не можем? Да, это же конфедерация. Вот. Из конфедерации можно выйти запросто. Вот. А я думаю, Саудовская Аравия многое сделает для того, чтобы так произошло. Они же воевали друг с другом в Йемене. Вот. И как бы Саудовская Аравия не относилась бы к Ирану, но все-таки придется принимать во внимание... о предложении Ирана о создании организации по безопасности. Значит, что делают американские военные суда, 15 тысяч военнослужащих, которые сейчас осуществляют проект «Свобода».
1: Да.
0: Freedom.
1: Да. Нас встретят Project. Радостно у входа.
0: Да.
1: У какого из входов? Где там вход-то?
0: Да, ну мы с вами учились в школе и Пушкина изучали, да. Вот, вас встретят радостно у входа.
1: Видимо, в Армузский пролив.
0: Да, да, да, да. Имелся в виду. Теперь мы поняли, о чем речь. Да, наконец-то. Вот, гений, солнце русской поэзии. Значит, ну, при этом, значит, на самом деле, это громко было сказано, а тихо было сказано следующее. Ничего подобного мы делать не будем, а будем вам рассказывать, где иранские мины? И как можно просочиться сквозь эти мины?
1: Было бы смешно, если бы мне было так грустно. Это
0: не, я думаю, это игра перед визитом Трампа в Пекин. Он все-таки не хочет отказываться от этого. Тут он сделал такое громкое заявление. Ни Иран, ни Китай не отступили. Теперь иранцы, значит, чё греха таить. Им же Пакистан открыл границу, по сути. Теперь, значит, контрабандисты,
1: да,
0: которых раньше ловили,
1: да,
0: они, значит, грузовичками там это все, как это называется, как это вот, контейнеровую, нет.
1: Я в жизни не видел столько машин в таком ущелье,
0: Да. Значит, они, значит, поехали, все, значит, можно. Вот, но просто, значит, обычные грузы. Не текучие, а тоже через Пакистан попадают. Пакистан – союзник, самый ближний Саудовской Аравии и, в общем, серьезные интересы у Китая. Индия напряглась сразу. Вот. Ну, Индия, конечно, напряглась, но вот на сходке в Ереване, куда вся Европа сошлась, ну, раньше на такие сходки американцев приглашали, а тут нет, не пригласили. И даже Стармер прилетел, я все думала, а Стармер будет, только Мерц Да, сидит под кусточком, прикрывшись листочком. Вот. Значит,
1: изучаем политологию по классике детской.
0: У меня внуки уже давно выросли.

0: Это, видимо, ностальгия по детству. Да, моих внуков. Я помню, я писала статью, извините, пожалуйста, чуть-чуть
1: да ну самое. Что вы.
0: Скучно, без трансцендентального. Очень серьезная проблема. Но в это время мои внуки все время смотрели, там, не знаю, как на Луне, то все. И у меня, сейчас, когда перечитывала, я хохотала, потому что там и работают они за эти сантики. Да, то есть у меня там несколько образов, потому что я вынуждена была там детям что-то объяснять. Нет, нет, это не поэтому. Я не с детьми я общалась. Просто вот мне кажется, что, понимаете, не было бы, да, грустно, конечно, но а что делать? Вот действительно война, страшная трагедия, кровавая пошлятина. Вот, и в медиа кровавая пошлятина. Здесь вижу, здесь не вижу, тут люди гибнут, пытаются людей поляризовать, как наши. Я знала очень хороших и добрых людей, которые в 22-м году там писали «Нет войне». Я спросила, а чего вы с 14-го не писали? Ну, я бы вас поняла. А чего вы не писали, когда Масул вообще просто вбили в землю? 40 тысяч человек как с куста убили ковровыми бомбардировками. А мы не знали. Хорошо, а это вы знаете. То есть вы здесь видите, здесь не видите. Но если вы уж так за мир, так везде вы выступаете за мир. Надо же быть последовательными, с моей точки зрения. А так я уважаю эту позицию. Вот, а так это, я говорю, пока это просто показано, что вам дали хэштег, и вы все как зайки строем пошли к этому делу присоединяться. А кто дал, кто автор-то? А, вы даже не знаете, ну ладно. Я говорю, я не привыкла, чтобы мной манипулировали. А вы за Путина, вы за... Понимаете, вы сейчас задаете вопрос, задаете мне формат. За Луну я или за Солнце? Я не за Луну и не за Солнце, я за обоих. Вот. Оставьте меня в покое. Вот здесь я то же самое, понимаете. Значит, Индия напряглась, подняла бровь. Вот. Если Пакистан, например, с постсоветским Азербайджаном, смотрите, со Средней Азией в достаточной степени близок, потому что Пакистан входит в проект Туран, не будучи тюркской страной. Там есть тюрки, но, видимо, минимально все-таки. Ну, тут Индия, наверное, с Арменией будет играть какие-то. И играет. Вооружение сейчас Индия в основном, не Россия поставляет, Армении. Вот такие поляризации. А вот как она в отношении Ирана будет вести себя? И тогда как будет действовать вот этот коридор проекта «Север-Юг»? Он же работает пока только своим восточным крылом через Туркменистан.
1: А можно ли... извините.
0: Да, пожалуйста.
1: А
0: пожалуйста.
1: Можно ли сказать, что вообще вся эта история с нефтью и газом, и не только, с едой теперь уже, с там, продовольствием...
0: гелием.
1: Да, серой, калием, удобрением и так далее, вот это все, что она, вся эта история, она каким-то образом резко изменила не просто там конъюнктуру или конфигурацию вот этой всей ближневосточной, как это сказать, общности, хотя там никакой общности-то нет, как вы рассказываете, да, там каждый в свою игру играет. Но, тем не менее, вот этот грубый такой сапогом заход американцев в регион с страшными жертвами, ракетами и всем прочим, он каким-то образом, вот весь этот, как бы, пласт, он его развалил, как бы, вот ощущение, как будто он развалился на отдельные фракции, каждый из которых
0: мне
1: пытается...
0: Мне дал подсказку бывший ректор Дипакадемии, бывший же, вот, Александр Владимирович Яковенко в статье своей. Я теперь хвост и в гриву использую, даже иногда... Каюсь, на него вообще не ссылаюсь, что это его выражение. Глобальная трансформация. Ну вот они ускорили этот процесс. Признаков начала глобальной трансформации было достаточно. И они так размазаны, я просто поэтому не очень заметно. Ну, можно по срокам, разные сроки называть, но... Точка – это 2008 год, и дальше совсем незаметно, толчками, шаг вперед, два шага назад, потом 2014 год, новый толчок, потом, соответственно, уже 2022, все понятно. Вот, ковид, вот тут все, вот все вело к этой глобальной трансформации. И это тоже глобальная трансформация. Мне даже представляется, что, в общем-то, в чуже, ну, я не знаю, по крайней мере, вот англичанам это свойственно. Я много раз с этим сталкивалась, и даже в личном плане. Они вот вредят тебе, просто убить тебя хотят, да. А ты показываешь, что ты такой ловкий, такой прыгучий, так умеешь отражать это, так понимаешь их игру. Слушайте, они в какой-то момент говорят «браво». Понимаете, вот они способны иногда, вот, ну, правда, на уважение к врагу. Вот. И вот это «браво» сказать. Мне кажется, что вот иногда, наверное, тот же Трамп про иранцев думает. Он даже это где-то проговаривал. Вот. Ну, он, конечно, не англичанин, у него там шотландское, германское что-то такое, но тем не менее, то есть совсем не английское. Вот. Но тем не менее, вот интересно, знаете, он даже как-то типа крепкие они, ребята. Что-то это вызывает какое-то уважение в чуже, в любом случае. Вот. А оно ему и ему Иран – это точка приложения сил, это тот рычаг Архимедов, которым он и переворачивает, и проводит эту трансформацию, надеясь, что сами Соединенные Штаты, или, по крайней мере, его конкретная власть, не будет охвачена вот этой вот страшной воронкой. Рискует страшно.
1: Страшно рискует, да. Но мне кажется, у него это в крови. Вот судя по тому, что вот это видно, что он органичен в этом риске своем.
0: Слушайте, а мне кажется, что вот в таком возрасте вот, обладать еще вот таким
1: драйвом. Я тут Уоррена Баффета послушал. Он и в 95 нормально себя чувствует вот Гамми со своим высказыванием. Мне кажется, это либо есть, либо нет. Нет, то есть это вот...
0: Ой, я помню, как академик Покровский отплясывал рок-н-ролл в 92 года.
1: Так что...
0: На дне рождения у моего дяди. Это было нечто.
1: Причем
0: очаровательно, знаете, причем красиво. Рок-н-ролл, не абы что. Не вальс какой-нибудь.
1: Ну вот давайте ненадолго спустимся на один, с макроуровня на один уровень ниже, для того, чтобы попытаться как бы объяснить слушателям, которые, мне кажется, вот сейчас готовы просто вот с открытыми ушами, да, как бы мы поверим всему тому, что вы скажете, как доктор Ватсон говорил Холмсу, да, но черт побери как, да, вот потом он сказал. Вот поэтому первый вопрос в этой связи. Есть какой-то уже читаемый, на ваш взгляд, алгоритм того, что будет происходить? Ну, если не алгоритм, не так, хотя бы ну, просто некая последовательность действий, которую мы в ближайшее время увидим. Почему я так спрашиваю? Потому что, читая новости из Европы, я вижу, как она, ну, простите меня за это слово, дохнет. Ну, то есть, я имею в виду, отменяются рейсы, закрываются заводы, там сейчас, по-моему, Люфтганза отменила 20 тысяч, что ли, рейсов.
0: Ну и что?
1: Вот.
0: На военные самолеты хватит керосинчику.
1: А кушать? Как же?
0: А когда людям нечего кушать, они революции не устраивают. Революция всегда происходит на подъеме, и от тревоги потерять достигнутый уровень комфорта.
1: А понимаете, если он уже потерян, то...
0: 1913 год в России – это год высочайших достижений и ну, очень комфортный, потому что моя свекровь была дочерью квалифицированного рабочего, да, из рабочей аристократии. Он был главным техником Волховского пароходства. А бабушка моя родилась в семье финансиста, который очень разбогател, правильно вложив, он работал в банке и так далее, правильно вложив средства свои в акции нефтяные и соляные. Вот, и в результате в 23 года женился на моей прабабушке, уже будучи очень богатым женихом.
1: Ничего себе.
0: Понимаете, да? Вот, да. То есть моя бабушка росла исключительно, она была именно из богатой семьи. Ну, не супербогатой, но богатой по-настоящему. Оказывается, образ их жизни был приблизительно, ну, в общем, одинаковый. Да, у моей свекрови не было оранжереи, где росли лимоны, но они их покупали. И персики на это самое на Рождество они тоже ели. И во время Великого Поста миндальное молоко, они, значит, кисель пили с миндальным молоком. Они друг с другом общались, выяснилось. И одежду им новую покупали и к Рождеству, и к Пасхе.
1: Ну, так тут-то ничего этого не будет, я так понимаю.
0: Там много детей было в каждой семье. То есть выяснилось, ну, может, там был чуть подешевле. А свекровь жила в Новгороде, моя бабушка жила в Тифлисе. Понимаете, и что? И тогдашняя глобализация. Они одни и те же экзотические какие-то колониальные продукты, это называлось. Потребляли. И они везде были, и в Сибири тоже, как потом выяснилось, дополнительно. Я к чему это говорю? Люди боятся это терять. Им чуть-чуть не подвезли бананов или чего-нибудь еще, они выходят на протесты. А когда кушать нечего, тогда немцы писали в своих магазинах. 41-й год. Продавцы писали. Я, правда, очень ценю немецкий юмор. И совершенно как-то где-то высокомерно отношусь к английскому, который очень грубый.
1: Особенно по отношению к немцам.
0: А это вообще, это от зависти.
1: Там Джерома что... почитать, как он их...
0: Не-не, да. Это от зависти, потому что немцы очень утонченные, и их поговорки очень утонченные и так далее.
1: Ну, вот... кстати, немногие разделяют вашу точку зрения.
0: Нет, сами да. правильные да. англичане как раз обращают угу. внимание на эту особую утонченность немцев. Это правда. Это все ходули. Это не надо на это обращать внимание. Вот понятно, что везде есть свои такие пошляки, мещане, там, бюргеры, которых так вот высмеивают. Но на самом деле немецкая культура удивительная. Вот они писали, продавцы. Это очень по-немецки. Хлопать одной рукой, например. Да? То есть вроде как бы это
1: ну, да.
0: иранцы так любят. Одним глазом подмигивать, а этим не подмигивать. Это так, и так далее. Очень на немцев, кстати, похожи иранцы. Во многом по ментальности. Вот. Две цивилизации очень похожи. Друг друга хорошо понимают, кстати. А, понятно, что при этом они писали в магазинах: возмущайтесь молча.
1: Ну, то есть это, как бы это сказать, не из страха, а из чувства собственного достоинства.
0: Нет. А потому что все равно еды нет.
1: А, просто потому что, ну, да, куда ни кинь, сюда да. клин.
0: Возмущайтесь молча, и все. То и есть... дальше что сделали с этими критичным? Это же еще не та Германия, понимаете? Не послевоенная, когда те же англичане делали дебилов из немцев, и нужно уничтожить эту Германию Шиллера, Гёте, Баха, Бетховена и так далее. Они же этим занимались. Поэтому... наш приятель, который переводил в Бонне, филолог, переводил русских поэтов 20 века, он ставил музыку Баха. На него соседи настучали, что он нацист.
1: Потрясающе.
0: Полицию. Это значит, что они уже не знают Баха,
1: ну,
0: и
1: да.
0: не слушают.
1: И думают, что он нацист.
0: Да, но насчет постучать, это у них в крови тоже, понимаете. Да? Вот вам и вся история. Поэтому они готовятся к войне. А для войны нужно, чтобы затягивали пояса. Деньги будут только на военной службе. Вы это понимаете, да? И льготы будут тем, кто будет воевать и служить. Чего
1: ну,
0: тут удивляться-то? И в Финляндии будет то же самое. И в Прибалтике будет то же самое.
1: Ну, хорошо. Это в некой ну, среднесрочной, долгосрочной перспективе.
0: Да это в близкосрочной перспективе.
1: Ну, я имею в виду, это вот, ну, пока-то нет еще ничего. Еще
0: ну, слушайте,
1: надо построить, вложить.
0: Ну, разуйте глаза, простите, ради бога, это грубо прозвучало, но я про другое. Вы видите, что в Калининграде происходит? Там уже платформы для того, чтобы запереть нам выход из Балтийского моря, Датские проливы, уже все созданы практически. Забыли, у нас может в любой момент что-то произойти, но не надо на это закрывать глаза. Не надо. Я не знаю, что делать. Это вот я готова принимать участие, но меня никто не позовет совещаться и правильно сделает. Не дай бог, у меня будет доступ к каким-нибудь закрытым или секретным заседаниям. Вот. Но тем не менее, ребят, делайте что-нибудь, потому что ударят со всех сторон. Ну ладно, может быть, не ударят с Дальнего Востока. Да, это пожалуйста. Ну, вся страна не сожмется, не сбежит на Дальний Восток мирное население. Вы не эвакуируете туда. Ресурсов таких нету. Давайте,
1: прервемся на новости. Да, и сразу продолжим. Вопросов еще много. Я о многом хочется спросить. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Прямой эфир с Кариной Геворкян.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Добрый день. В студии Лариса Истомина. Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин проведет прямую линию в четверг, 7 мая. Об этом сообщили в Смольном. Разумишкин курирует деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройству, ГАТИ, государственных жилищной и технической инспекций. Горожане могут задать вопросы для прямой линии, написав на страницу вице-губернатора ВКонтакте. Начало эфира в 19 часов. Трансляция будет проходить в группе городского правительства в соцсетях. Власти Петербурга в ближайшие годы планируют кратно увеличить количество экотроп. Ожидается, что к 2030-му в городе появится 30 маршрутов. Об этом рассказал зампредседателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Андрей Самусевич. Он уточнил, что именно экомаршрут формирует и организовывает поток посетителей так, чтобы исключить случайные заходы человека в нетронутую природу. Сейчас в городе действует 7 экологических маршрутов. Общая протяженность троп превышает 15 километров. За год эти места посещают более 1 миллиона человек. Эко-маршруты развивают по программе «Новая заповедная география Петербурга». Российская авиакомпания возобновляет прямые перелеты между Астаной и Петербургом. Первый авиарейс вылетит 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Казахстана. Международные рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A319. Согласно летному расписанию, самолеты будут летать трижды в неделю из Астаны по понедельникам, четвергам и субботам, а из северной столицы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Ожидается, что возобновление рейсов поспособствует росту туристического и делового потока между городами. Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна» проходит в северной столице с сегодняшнего дня по 27 мая. Программа 59-го сезона включает симфоническую, хоровую, камерную, акустическую и электронную музыку. Концерты пройдут на известных площадках Петербурга, среди которых Большой зал филармонии имени Шостаковича, концертный зал Мариинского театра и другие. Дорожное движение ограничит в Московском районе Петербурга. Корректировки введут по Алтайской улице на участке от Московского проспекта до демонстрационного проезда. Движение закроют из-за реконструкции теплосетей. По информации ГАТИ, ограничения будут действовать с 5 мая по 15 июня. Объехать участок можно по Московскому проспекту, улице Типанова и демонстрационному проезду. Кроме того, до 30 мая также закрыт проезд по участку Алтайской улицы от Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. Водители просят учитывать данную информацию. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
5: Очень-очень прямой эфир с Кариной Александровной Геворгян, политологом и востоковедом. Мы продолжаем. И, Карина Александровна, вот несколько новостей, а точнее говоря, таких трендовых новостей, связанных с тем, что происходит в Армузском проливе и вокруг Ирана вообще в принципе.
6: Давайте.
5: Вот какой вопрос. В Иране сочтут нарушением перемирия вмешательства США в судоходство в Армузе. То есть вот эти все конвоирования судов или не конвоирования, потому что одни источники говорят одно, операция «Свобода» говорит одно, но Аксиос пишет, что США не будут сопровождать сюда и так далее.
6: Совершенно верно, да. То есть... Все точно излагаете.
5: Так. Да, и вопрос следующий. То есть вот фитиль, то есть он сейчас вот этот, который может поджечь заново эту историю в очередной раз, он у Ирана, который может препятствовать США, или у США, который может, так сказать, ну, то есть подаст этот триггер, выведет какой-нибудь эсминец и поведет какой-нибудь корабль через Армуз?
6: У них совершенно разные задачи вот. И цели. У Ирана задача стать... они и так региональная держава.
5: Микрогегемон такой будет.
6: Вот. Но в макрорегионе, в большом, и чем больше будет этот макрорегион, тем Ирану лучше он становится. Если Россия так вот, то самое, ни рыба, ни мясо будет, то Иран становится центром очень большого макрорегиона. Вот. И вежливо так показывает фигу Турции. Которая свой Туран сдавала. Но еще у иранцев этого далеко нет. Но они к этому, в общем, умеют. У них лучше ручки помнят, как это делается. Они империя настоящая, органика такая, которая сумела создать свою цивилизацию. Турция — это все-таки все равно эпигонская культура. Вслед грекам, да, там, ну, я имею в виду, ну, ничего личного, как говорят, тем же иранцам, потому что они на персидском языке или на французском, вся элита разговаривала, ну, и тому подобное. Вот, это отдельная тема востоковедная, не наша сегодня, не политическая. Далее это арабские страны создать организацию по безопасности. Ну и тогда в этом макрорегионе большом, который, кстати, распространяется на Восточную Африку, вот, на часть Аравийского полуострова, Иран — царь горы, он такой благородный царь горы, потому что доминировать он не сможет, ему и незачем это делать. Вот. Но, скажем, договариваться о порядке и даже выступать в качестве арбитра среди братьев по арабскому разуму, он может. Да, это правда, потому что Иран — это не арабская страна. Ну, понятно, да? То есть это отстраненный такой вот субъект. Вот. Им важно выдержать. Страна большая, ресурс большой. Сейчас, когда они раздолбали эти секретные центры по осеменению облаков, засуха, наконец, впервые за 15 лет закончилась. У них даже болота высохли до пыли.
5: И какие-то озера там наполнились водой.
6: Озера, болота, все у них все есть. Страна очень красивая, очень многообразная, с очень пересеченной местностью. Да. Вот, то есть у них полный порядок. Они могут и продукты питания, всю эту сельскохозяйственную продукцию выращивать. Фермеры, в общем, они сейчас купаются в струях дождя просто.
5: В прямом смысле слова.
6: В прямом смысле слова, да, и рады очень. Народ трудолюбивый. Вот. Короче, у них их цели понятны. А у Трампа другое. У него власть над миром. Здесь больше, здесь меньше, но власть. Значит, понятно, что поэтапно нужно укреплять ее в своем западном полушарии. А дальше, значит, руки в боки, и царь горы, и на восточном... Ну, нельзя терять и восточное. Тогда в восточном лучше всего им мешать, особенно конкурентам внутренним, своим же западным. Все время палки ставить в колеса, гадости всякие делать, цены набивать, санкции вводить, тарифы и прочее. Потому почему? У него есть рычаг. Да, это вот финансовая система долларовая. Вот, так что, ну, конечно, Не хотелось бы, чтобы его внутренние противники как-то бы вылезали за счет Китая, например. Вот. Но тогда надо немножечко... А Китай неудобно для самого себя расположен. Он все-таки на отшибе. Хотя он себя
5: считает центром... Хорошая фраза, надо записать. Нет, Китай неудобно для самого себя расположен.
6: Да, нет, но он себя считает центром мира. И так на картах и изображает. Но реально-то мы понимаем, да, что у него выход только в Тихий океан. Ему такое количество проливов нужно пройти. Ну, или вот в Америку только ход, да, через Тихий океан. Ну, или к нам куда-то, тоже опять-таки через Тихий океан.
5: Через Арктику.
6: Да, или через Арктику. Ну, тоже через нас. Он никаких прямых выходов не имеет на те рынки, которые его интересуют в том числе. Вот, и в ту же Африку, где у них масса производств, кстати, тех же редкоземов. Потому что это китайцы наладили, да, это их технологии, они их обрабатывают, они монополисты в этом плане. А как им до этой Африки доплыть или по каким коридорам долететь, если надо будет военным? Кто им будет открывать, закрывать? Бог его знает. Может, не все откроют? Там
5: так
6: столько проливов, сколько надо пройти, они вот мучаются с этим. Ну ладно, вот.
5: Так все-таки, вот идет конвой какой-то через Ормузский пролив на свой страх и риск. Американцы будут его сопровождать,
6: не,
5: а
6: не,
5: если
6: не,
5: да,
6: они за пределами ли, находят. Смотрите,
5: ну будут ли бить иранцы по вот этим кораблям, которые, то есть, ну они выпустят этот корабль из Ормузского пролива?
6: Да, то пока все проходит, как я вижу.
5: Я так понимаю, только иранские и китайские проходят, пишут.
6: Ну да.
5: А,
6: ну вот сейчас супертанкер, сегодня 2 миллиона баррелей. Ну, это много достаточно, да. Вот. Ну, видимо, может быть, после визита в Китай. Трампу все-таки очень нужен этот визит. А он понимает, что если он будет бить по этим танкерам, какой такой визит в Китай? Китайцы скажут, знать не знаем, ведать не ведаем. Какой такой Трамп?
5: То есть полыхать дальше не будет, на ваш взгляд?
6: Пока.
5: Пока.
6: Да, 10 дней. Вот его визит, посмотрим, о чем он состоится. Он это время... Ну, конечно, понятно, что возможны удары, в том числе под чужим флагом, какие-нибудь провокации. Это как с куста. Я думаю, и Нетаньяху тут...
5: Вот, это был мой следующий вопрос.
6: Так.
5: Вы начали с
6: на
5: этого, сказав про хвост и собаку.
6: Тоже сгодится. Вот. Ему надо. Его же вот тут этот самый Беннет и Лапид объединились.
5: Да.
6: Мама моя, боже ты мой, бывшие премьеры. Чтобы против Нетаньяху, там же у него совсем туча над головой в самом Израиле.
5: Тогда, вернее, получается ваше первое предположение, что не израильский хвост виляет американской собакой, а теперь уже... Интересно, видит наши зрители ваш взгляд сейчас или нет? Или да?
6: А там не поймешь, понимаете, как перемещается этот рефлекс. Откуда он, из чьей головы он перемещается? Из хвоста или из головы? Вот, он, видимо,
5: где
6: плавающий,
5: мозг? Да.
6: Как тот плавучий медведь, понимаете? Вот мы никогда не знаем. То так, то этак получается.
5: Нестабильность системы.
6: Да.
5: Тогда вот... Иран — точка бифуркации. Вот она и есть.
6: Конечно, это лакмусовая бумажка такая. Иранцы это знают. Они так сказали, встанем в строй, мы нация, да. Вспомним былое, они сейчас это вот прямо интенсивно, видно, как они это вспоминают, включая молодежь. Вот, и закусили у дела. Им нужно терпение, которого им не занимать.
5: Тогда это по Жванецкому. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Это вот получается вот так.
6: Послушайте, иранцы удивительные люди. Они вот, у них недаром существует поговорка замечательная. «Хам зиарат, хам теджарат».
5: Она замечательная, уже даже просто.
6: И паломничество, и торговля. Одно другому не мешает. Духовная жизнь и материальная жизнь не должны мешать друг другу. Они не манихеи. Вот я что хотел сказать. Они к материи относятся уважительно. Они экологисты. Они очень эстеты большие. Они очень любят природу. Это прямо образ жизни у них. Это такая культура. Правда, правда. Они страдают. Вот я работала с иранцами там 5 дней в помещении в Хаммеровском центре. И вдруг выдалось 3 часа. И когда я спросила, что бы вы предпочли, я думала, сейчас скажут музей, там еще что-то. Они сказали, а можно куда-нибудь на природу? То есть у них просто физическая потребность природы. Вот гулять, любоваться, остановиться, так полюбоваться. Это такая культура, их так учат с детства. Понимаете? Но при этом они прекрасно воюют. Ну, видите, как я хорошо
5: рассказала. Вы прям идеализировали.
6: Нет, они такие. Я говорю в целом о культуре, о цивилизации. Поэтому они очень уважительно относятся к материальному. Ничего не делают сгоряча. Они невероятно, уже который раз я это говорю, жуткие совершенно душнилы в переговорах. Все время контрагенту кажется, что он договорился, но тут возникает какой-то внутренний иранский субъект, и тот, с кем договорились, говорит, я ничего не могу поделать, потому что это вызовет т-т-т-т-т. Это каждый раз так. Они вот такие. Вот с ними как вести переговоры? Они вот так вот изматывают невероятно. Я уже объясняла, что потому что если они все-таки что-то подпишут, они тут просто... Вот они подписали... Да, Гюлистанский договор. Угу. И мы не знаем поползновения с их стороны. То есть они не нарушали его.
5: Есть еще, то есть, скажем так, есть еще одна, еще один такой поток энергетический, который с точки зрения новостей входит вот в этот вот огромный плавающий горшок. Да. Это, собственно, та самая оппозиция американская, которая тоже свою какую-то игру играет, мутит воду. Вот.
6: Там сколько оппозиций-то, Александр? Оппозиций? Там такие оппозиции, там и тут оппозиции, и тут оппозиция. Оппозиция из бывших мага-романтиков.
5: Знаете? Я имею в виду тех, кто в этой ситуации говорит о
6: так
5: том,
6: они
5: что
6: все оппозиция Трампа,
5: Америка
6: слаба.
5: А он слаба.
6: На это все смотрит и шибает их лбами.
5: Ну да, он просто действует как взрыватель из некой, то есть он такой
6: молодец,
5: сознательный
6: что
5: взрыватель.
6: Что я могу сказать? В результате он становится, отдаляется, он пилевать хотел на Конституцию на это. Вот, они рты поразевали, не знают теперь, что делать.
5: То есть такой наглости от него они не ожидали, называя вещи своими именами. Так вот, есть та часть американского вот этого, не нравится мне это слово, политику, но тем не менее.
6: Которая, удобное слово.
5: Да, она, потому что непонятно, что оно значит. Да? Так вот, которые говорят, армия Ирана второсортная, а раз уж американцы не смогли ее победить, то куда им до России и Китая? И, мол,
6: ерунда вот, все это.
5: Зачем они это делают?
6: Я думаю, что военная составляющая здесь заключается в том, что американцы, конечно, как выразился мой друг, ветеран Центрального разведуправления, что мы, американцы, так надрались на поминках по СССР, что до сих пор ходим, не оправившись от бодуна. Вот. Очень точно. Он же автор выражения «Вашингтонский обком».
5: «Головокружение от успехов».
6: Вашингтонский обком.
5: Ну да.
6: Да. Вот, значит, вот он это сказал, человек умный, наблюдательный, и хоть и противник, но прекрасный друг, надо сказать, в личном интеллектуальном общении точно. Вот, никогда не врет. Вот, и я ему тоже никогда не вру. Вот, потому что бесполезно ему, да, и мне это абсолютно бесполезно. Мы отлично друг друга понимаем, да. Можем не все правду сказать, но неважно.
5: Ну так и что из этого ерунда? Что вот, армия Ирана второсортная? Ну это понятно,
6: при
5: что
6: ерунда. Причем тут армия-то второсортная? Да. У Ирана есть стратегия, они наблюдали за всеми. Они поняли, что чтобы выжить, нужно подготовиться к не вчерашней войне. К этому у них нет ресурсов подготовиться, денег нету и так далее. А найти любые способы. Хочешь жить, умей вертеться. Они придумали. Они жили под санкциями, они создали беспилотную авиацию. При этом, если Турция зависит от комплектующих, которые там в том числе там, вот эти вот чипы, там еще что-то, Канада им поставляет какие-то двигатели, там еще что-то. Упс, закрыла Канада. А как еще производить Байрактары? У иранцев все свое, свеженькое из погреба, понимаете, достали, да, открыли банки и едят. Вот, у них все свое, они это создали, они сумели показать, что все ваши устаревшие эти авианосцы, что это просто Большая, очень удобная цель большой для горшок. Нашей ракеты да. «Хурамшахр». Да. Ракеты стали производить, беспилотники самые разные, да, защиту от этого всего, что могли, закупали и тому подобное. И, в общем, отбиваются, ну, довольно эффективно. Вот, прям скажем.
5: То есть,
6: с потерями, да, но они, да, и при этом у них общество, которое отмобилизовано уже. И если бы это общество еще медленно варили, да, а тут им взяли и кипяток на голову, это самое. Они тут же встряхнулись и побежали, и сказали, мы не продадим своих управленцев аятол.
5: Ну, тогда получается, что самая, наверное, распространенная в публичном поле точка зрения о том, что США недооценили Иран, вместе с Израилем недооценили. Она есть правда?
6: А вот это большой вопрос.
5: Вот. Или знали, что так будет, и провоцировали
6: Иран. А им все равно было. Им важно было, как мне представляется. Ну, это, конечно, может как-то показаться конспирологией, но я думаю, что так оно и есть. По большому счету, им было по барабану. Вот Трампу, если он переиграл Нетаньяху, поддавшись Нетаньяху, заимствовав у нашего президента принцип дзюдо.
5: Я понимаю,
6: израильское лобби ликует, понимаете, и так далее. Вопрос.
5: Вот он у нас в руках, да.
6: Да, ребят, а вы о себе, дорогих и любимых, не подумали так подальше, за следующие ходы? У Трампа-то большая страна и стратегическая глубина, и все-таки ресурсы имеются, а у вас... Вопрос.
5: Половина Московской области.
6: Да, если в какой-то момент... Да, он в ваших руках, вы его держите там по семейным каналам в том числе. И вот тем не менее, даже тем более, что мы же не сводим всех, скажем, людей еврейского происхождения к израильскому лобби. Даже совсем наоборот такие страты существуют. А вот если вдруг в какой-то момент он скажет, ну...
5: Извините, не смогла я, да?
6: Да, ну не шмогла, да, и так далее. А вы что будете делать? Вот, это запросто. Но он-то запустил этот процесс, понимаете? Он запустил жернова истории. Вот я видел, как это самое, да, эту заслонку снимает, и водяная мельница, как они медленно, а потом вдруг набирают дикой вот эту скорость, которую они вращают, прям страшно
5: делается.
6: Да. А потом ты так легко одной рукой эту заслонку, они так и все. Вот. Вот он и запустил жернова истории. Вращая история литые жернова, будь мельничах и в грозный час прибоя. Он запустил это все, ему перестройка нужна. Ему нужен этот хаос, проблемы у всех. И он скажет, ну как, поглядите, у всех проблемы. Вы зарабатываете на нефти? Да. Сейчас, хорошо, ладно. А, вам не нравится $6 за галлон. Ну, подождите, ребята, сейчас мы чуть-чуть подкопим вот это вот. Дальше избирательно будет, например, говорить, вот хороший штат, я ему дам.
5: А вот Калифорния плохой,
6: а вот Калифорния будет, плохой, вот нехай за высокую цену покупают. Опа. И все как зайки потом выстроятся. Нет, я не говорю, что у него непременно это все получится.
5: Он, ну, да, в него
6: я
5: периодически
6: стреляют. Я вам про Иран
5: сейчас
6: сказала. Да. Ему чихать. Ну, Иран. Он понимает, что я, там, помните заявление, в эту ночь погибнет целая цивилизация. Да.
5: Все. Да. Вы меня
6: вообще
5: так поняли,
6: на военное преступление тянет. Вот. Да ему чихать даже что сказать уже, понимаете? Но процесс он запустил. Кто кого использовал? Этим кажется, что они его использовали. А я думаю, что он не тот человек, который так легко использует.
5: А поверить, раз уж мы об этом говорим, у нас вот 2,5 минутки осталось, что и с Великобританией, то бишь с Лондоном, у него та же история.
6: А вот тут у них консенсус в отношении, если можно так выразиться, меню. Вот, ну, да, вот вопрос
5: в смысле,
6: просто...
5: кто в меню, а
6: да,
5: кто повар? Или что?
6: Да, вот нас они все-таки просто на разных этапах относят к меню. Вот, Трамп позже, и мы пока еще...
5: Это вы про Лондон?
6: Нет,
5: говорите.
6: Я имею в виду, что да, я про Лондон, да. Вот у Лондона мы уже в меню должны быть. А у Трампа мы еще тот козленок, который скачет по лугу, или там ягненок, или еще кто-нибудь.
5: Ну, мы у них 300 лет в меню, как бы у Лондона.
6: Слушайте.
5: Если не больше.
6: Как только мы вспомним самих себя, Вот, и скажем, вот как я вам говорю, англичане в этом смысле золотые ребята. Правда, вот они когда, я помню, когда я расчехлила Бобби Дайла, этот Дадли сказал, слушайте, что вы все это вот про, ну, за кофе-брейком, Каспийское море, Второй Персидский залив, ну это же неправда все. Это же просто вранье. Ну зачем вы это все? Он так долго-долго на меня смотрел. Поговорили мы с ним по-французски, чтобы остальные не подслушивали. Вот. И он так долго на меня смотрел. Я думал, я даже испугался, я думал, сейчас он меня поцелует просто. Потому что он так, знаете, с такой нежностью на меня смотрел и сказал: «Et on s'en fout», а нам плевать.
5: Да.
6: Понимаете, то есть он явно показывал, боже, какая ты милая и умница. Вот, не ожидал, потому что я была единственным человеком, кто ему это сказал. И единственный человек, с которым он разговаривал на этом заседании, которое проводили.
5: Исходя из ваших слов, их просто надо бить по рукам периодически.
6: Ну, просто нужно вставать в строй, понимаете?
5: Ну, да.
6: И один англичанин, я вам тоже из личной беседы, это очень коротко. Он меня поразил. Он меня водил за нос, он меня вербовал. Мы с ним ужинали, разговаривали. Вот, я валяла дурака. В общем, все это продолжалось. В конце концов, а я его хотела вывести из себя. И мне это удалось, меня тоже обучали разным навыкам. Вот. И он все-таки взорвался. И он сказал потрясающую фразу. Я гордилась нами, всеми. Вечно вас, русских, нужно пинками загонять, делать историю.
5: Карина Александровна, это формидабль. Большое вам спасибо.
6: Je vous en prie.
5: Карина Геворгян, политолог, востоковед. Замечательный час. Мне кажется, я надеюсь, что вам тоже понравилось. Оставайтесь на Радио Спутник.
2: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Чем Делон Олен?
3: Это господин Нормен!
2: Расшатает ваш Биг Бен!
3: Это господин Нормен!
2: Точно в цель, как сюрикен!
3: Это господин Нормен!
2: Байден ваш олигофрен!
3: Это господин Нормен!
2: Ваш эфир поднял с колен!
3: Это господин Нормен!
2: Бог эффектных мизансцен!
3: Это господин Нормен!
2: Разорвал давно Шенген!
3: Это господин Нормен!
0: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Ереване 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США начали производство закупленных в Швейцарии истребителей F-35. Власти Японии не видят необходимости в подготовке дополнительного бюджета на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Порше готова взять на содержание американских военных, которые могут вывести с территории Германии. Подробности далее. США начали производство закупленных в Швейцарии истребителей F-35, несмотря на запущенную против этого кампанию. Об этом заявил начальник по оборонным закупкам Швейцарии Урс Лоер. Ранее общественники запустили петицию против приобретения американских военных самолетов, стоимость которых оказалась выше запланирована. По контракту Швейцария купит 30 истребителей F-35, поставки запланированы на следующий год. Власти Японии не видят необходимости в подготовке дополнительного бюджета на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила премьер-министр Японии Сунае Такаити. При этом политик подчеркнула, что власти продолжат следить за влиянием ситуации на экономику и принимать соответствующие решения. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти все поставки проходят через Ормузский пролив. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил открытие Ормузского пролива с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом заявили в канцелярии премьера. В апреле военные стратеги из более 30 стран обсудили на конференции в Лондоне планы по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Ранее Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Порше готова взять на содержание американских военных, которые могут вывести с территории Германии. Об этом заявил РИА Новости представитель Министерства национальной обороны республики. По его словам, республика может предоставить американским военным свои базы и полигоны, склады для техники и вооружения, логистическую инфраструктуру, а также взять на себя часть расходов, связанных с размещением контингента. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5000 американских военных в течение 6-12 месяцев. Нидерландские власти договорились возглавить совместные с Кабо-Верде усилия по организации репатриации двух лиц с симптомами хантавируса на борту круизного корабля из африканской страны в Нидерланды. Об этом сообщает нидерландская компания-оператор. Организация подтвердила, что в ходе рейса из Аргентины в Кабо-Верде три пассажира на борту лайнера под флагом Нидерландов скончались. Еще один находится в реанимации, а двум членам экипажа на борту требуется срочная медицинская помощь. Монумент «Земля героев», в который заложена земля с мест сражений Великой Отечественной войны, торжественно открыли на территории главного храма Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В течение прошлого года в каждом из 19 субъектов России, которые находятся в зоне ответственности этого округа, в кисет памяти была заложена земля с мест сражений Великой Отечественной войны. Мероприятие было приурочено к 108-й годовщине образования Южного военного округа. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эфир с Милоновым.
2: И, как всегда, по понедельникам в эфире «Радио Спутник Санкт-Петербург» эфир с депутатом Госдумы Виталием Валентиновичем Милоновым. Здравствуйте, друзья, это «Радио Спутник Санкт-Петербург». Виталий Валентинович здесь, на боевом посту. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Понедельник перестает быть тяжелым, когда начинается наша передача.
2: Это правда, поэтому зову, присоединяйтесь к нам, пишите комментарии в группе «Радио Спутник Санкт-Петербург» во ВКонтакте, звоните в эфир 455-44-35. Актуальные темы, семейные политики, общественные повестки, все обсуждаем. Виталий Валентинович, ну что, первомайские праздники прошли, на Маёвке были?
3: Маёвка, слава богу, Маёвок у нас нету, а вот я был на форуме «Единой России», Есть результаты, это было такое серьезное мероприятие. Я участвовал в работе группы, которая занималась обсуждением помощи нашим бойцам СВО. Помощи не столько там в зоне боевых действий, сколько помощь семьям и помощь тем, кто сейчас возвращается в трудоустройстве, в реабилитации. Это было действительно очень продуктивно. Вел нашу группу известный журналист Поддубный. Вот. А так был Дмитрий Анатольевич Медведев и многие другие интересные люди. Поэтому в целом мы 1 мая провели абсолютно в рабочем режиме и очень эффективно. И думаю, что по результатам работы нашего форума северо-западного многие возможности для бойцов специальной военной операции будут открыты, и будем следить за этим.
2: В общем, день весны и труда прошел насыщенно. Ну и в это же время проходила большая операция «Бутягин», так ее уже окрестили, по освобождению нашего археолога, сотрудника Эрмитажа, который попал в польскую тюрьму. В первой инстанции суд польский постановил его экстрадировать на Украину. Мы понимаем, что бы с ним там произошло. Но вот благодаря, опять же, президенту России и Белоруссии, МИДу, силовым структурам России и Белоруссии удалось освободить Бутягина Александра Михайловича. И вот он здесь. Сегодня первый день вышел на работу. В Эрмитаже большая пресс-конференция прошла. Пару тезисов оттуда любопытных. Опять же, что операция эта велась около года. Обменные списки формировались около года по распоряжению властей белорусских, и здесь было необходимо польской стороне, в частности, найти некого человека, которого впоследствии можно будет обвинять этих шпионов. А вот попал под руку, получается, археолог. И здесь немного опрометчиво было его решение поехать туда, об этом тоже было сказано на конференции. Но что важно, опять же, то, что это произошло и то, что так сработало. На ваш взгляд, теперь как нашему научному сообществу вести себя в условиях того, что мы понимаем, что можем попасть вновь в такие условия, когда где-нибудь, в какой-нибудь стране нас осудят за раскопки или там за другие исследования, научные сугубо, к политике никакого отношения не имеющие?
3: То, что та мотивировка, которая применялась польской стороной, она бредовая, потому что историк и археолог по образованию вел деятельность свою профессиональную, и он исследовал события, которые относятся к такому древнему времени, когда, собственно говоря, вряд ли можно было считать, что у нас была вообще граница с Польшей совместная, вообще были ли наши государства в то время, когда

0: их людей, которые обвиняются нами в совершении всяких разных шпионажей, диверсий и так далее, у нас, конечно, достаточно много. В то же время Россия продолжает быть верной принципам, в общем-то, неких высоких профессиональных стандартов, в том числе профессиональных стандартов разведки. И опускаться до откровенной уголовщины мы считаем невозможным. Потому что откровенная уголовщина, она сейчас используется больше всего это украинской стороной, когда втягиваются люди в террористическую подрывную деятельность, в том числе запугиванием и введением в заблуждение.
1: Смотрите, что интересно. Опять же, Михаил Борисович Петровский рассказал о том, что вступились в научное сообщество в небольшом количестве, там буквально несколько мировых ученых, 15 членов Итальянской академии наук и, ну, соответственно, друзья Эрмитажа в Италии. То есть получается, что в основном мировое сообщество промолчало по поводу такого вопиющего задержания, получается, ученого, который свою деятельность вел согласно научному, ну, так скажем, распоряжению.
0: Они не промолчали, они испугались. Они испугались почему? Потому что ни для кого не секрет, что большинство ученых получают государственные субсидии на реализацию своих программ или окологосударственные. Некоторые ученые связаны с программами, непосредственно завязанными на фонд Сороса. И, естественно, вступиться за человека, за своего коллегу было бы объективно, ну, единственно правильным способом себя вести. Но вот такая вот там тусовочка, вот такая там порядочность. Это еще один штрих к тому, насколько честным является западное общество. Посмотрите, ведь они же, когда касается вопроса России, они же никогда не молчат. Любое кажущееся им неспокойствие, несправедливость вызывает шквал эмоций. Но когда ученого, который не является политиком, не является государственным деятелем даже, что там греха таить, просто ученый, ученого берут заложники, молчат, сволочи, набрав в рот воды. Что ж, вот такая вот у нас компания с вами. Вот такие они ученые. Поэтому не стоит удивляться, что в следующий раз эти же самые персонажи будут послушно кивать, пытаясь научно снабдить самые ужасные выводы нацистские нынешних европейских элит. Точно так же, как это было в фашистской Германии, когда ряд ученых пошли на сотрудничество с нацистской Германией, с фашистской партией, и, в общем-то, пытались подвести научную базу под теорию о сверхчеловеке, о необходимости уничтожения сорных рас второго сорта, о необходимости теории расового превосходства. Они это уже делали, и, в общем, ничего нового им не приходится повторять, просто посмотреть, что там у бабушки, у дедушки в блокнотике было написано, ну и повторяя снова. Потому что снова это в тренде.
1: Бесспорно, та операция, которая была проведена по освобождению археолога, она достойна того, чтобы быть рассказанной. Но интересно мне ваше мнение по поводу связи. Связи с тем, что под санкции Евросоюза недавно попал и сам директор Эрмитажа, безусловно. И вот это событие. Это что, звенья одной цепи, на ваш взгляд? То есть это такой ответ на то, что мы законно, получается, освободили все-таки благодаря работе наших служб?
0: Они просто, наверное, забыли о том, что можно еще и здесь тоже санкции применить. Уверен, что для наших руководителей музеев и Михаила Борисовича Петровского и других эти санкции давным-давно уже не новость. И все прекрасно понимают, что для современного русского ученого приехать в какую-то европейскую страну сейчас просто небезопасно. И отнюдь не из-за там разгула этнической преступности, а из-за того, что в угоду своим, так сказать, украинским младшим братьям они готовы будут любого захватить. Так что я поздравляю наших ученых, наших деятелей, научных, историков наших с тем, что они, их честность, их порядочность еще раз подтверждена санкциями Европейского Союза. Хуже, конечно, когда Евросоюз начинает тебя хвалить. Вот сейчас бы я задумался. Но санкции применяют, иначе все хорошо.
1: Ну да,

0: Продолжаем. К другим темам еще перейдем. С 1 мая вступили в силу нововведения в законодательстве, в том числе большой пакет, связанный с поддержкой, в том числе многодетных семей, рождением и воспитанием ребенка, сохранится ежемесячное пособие, поддержка участников СВО и их близких, о чем вы тоже говорили. Это меры стабильные, которые постоянно расширяются, дополняются. Вот эти нововведения, они дают нам возможность получить что? Это для многодетных, это для семей участников специальной военной операции, для других категорий, которые нуждаются?
1: К счастью, когда мы говорим о мерах поддержки наших семей, то нам не нужно говорить, что вот есть какие-то события, единственное событие вехоносное. И это является, честно говоря, результатом постоянной работы, направленной на то, чтобы сделать жизнь многодетных семей участников СВО полегче. Никто ни в коем случае не считает, что на сегодняшний день там, воспитывать большое количество детей — это просто. Это очень непросто. И если сказать, что мы удовлетворены, конечно, нет. Конечно, хотелось бы еще больше. И всегда мера соцподдержки — это некий баланс, это некий компромисс между финансовыми возможностями государства и нашими желаниями. И, конечно, если брать наши желания, мое, моих коллег, то мы бы эти, конечно, меры увеличили бы кратно, действительно кратно. Но любая мера соцподдержки, что очень важно, это всегда должна базироваться на расчетах. То есть, обещая семье, обещая родителям, детям какую-либо помощь, должен точно быть уверен, что ты ее окажешь. И отсюда, вот я очень важно хотел подчеркнуть, недопустимо, особенно сейчас, в наше очень тяжелое экономическое время, действительно тяжелое, некий популизм. Потому что есть люди, которые сейчас по мере приближения избирательной кампании все чаще и чаще выдвигают некие, ну, внешне звучащие очень симпатичные инициативы. Давайте вот там дадим, сям дадим. И когда ты, ну, пытаешься этих людей спросить, уточнить, а, собственно говоря, откуда вы это будете платить, никогда еще никто из них не предоставлял экономических обоснований, откуда взять эти деньги. Ну, максимум обоснования такие. Да вы ничего не понимаете, надо взять все и поделить, так сказать, проще надо. Из какой части бюджета вы хотите взять деньги, чтобы выдать там? Как будто я, мои коллеги, мы считаем, что этих мер достаточно. Недостаточно. Вот здесь вот надо четко понимать, что ни один здравомыслящий человек сейчас не будет говорить, что мы абсолютно удовлетворены системой социальной защиты и поддержки семьи. Не удовлетворены, конечно. И, видит Бог, была бы вот моя возможность, я уж точно бы там кое-что подправил. Но когда мы говорим о том, что у нас есть некий семейный бюджет. Страна — это большая семья. Наша общая, там, сколько у нас там, 140 миллионов, там, 150, там, включая там, приехавших.
0: Хотелось бы, да, чтобы да. 150 было.
1: Наша большая семья — это страна наша. У нас есть семейный бюджет. И, конечно, хотелось бы побольше потратить на детишек, но мы должны смотреть, что расходы есть на армию, на экономику, на то, на все. И здесь очень важно соблюдение баланса, потому что масса примеров буквально новейшего времени различных государств, где некий необдуманный популизм приводил к тому, что правительство, руководство страны штамповало различные якобы вызывающие популярность у народа меры соцподдержки, которые не были экономически подкреплены. И вот давайте посмотрим, что более опасно. Сказать, что мы можем сделать вот это, и за это мы отвечаем, что это вам будет оказано. Или сказать, что нет, мы вам дадим в два раза больше, но не вариант. И, представляете, вот человек приходит за там, пособием, которое мы ему обещали, или там, за земельным участком, которое мы ему обещали, а его нет. И возникает единственное чувство. У любого, и у меня бы возникало такое, меня обманули. Меня обманули. И обманули кого? Обманули не олигарха, который приезжает там за новой краской для яхты. Нет, обманули нуждающегося. В общем, человека, которому нужна помощь. Дали ему надежду. Он услышал о том, что ему положен, там, не знаю, дом новый. Он пришел, он говорит, вам не положено. Представляете, с каким чувством обмана, боли внутренней человек уйдет.
0: Ну вот как, например, да, история с незначительным превышением бюджета семьи и отказом в получении вот этого пособия ежемесячного. Сейчас эта прореха избавлена, то есть ее нет больше, этого пробела он убран. 230 тысяч семей может получить такую поддержку, и это очень хорошо. Но все-таки мы видим, да, планомерную поступательную работу, подкрепленную, опять же, конкретными финансовыми законами, в том числе и распоряжениями. Давайте так, еще одна тема, опять же, касающаяся семей, это про декрет. Очень важно и приятно, что мужчина тоже готов разделить с супругой вот это вот бремя ответственности за ребенка. И все больше и больше мужчин российских хотят уходить в декрет, ну, точнее, готовы уходить в декрет вместо супруги. Это гласит статистика, и это же подтверждают исследователи, например, РЭО имени Плеханова. Данные соцфонда и Росстата проанализировали, и выросло, что выяснилось, что выросла примерно доля желающих до 12,5%. То есть, получается, каждый десятый очень хочет выйти в декрет вместо жены. Конкретно, чем это может помочь и почему мужчины стали соглашаться и хотеть идти в декрет вместо своей супруги?
1: Я боюсь высказать иное мнение, но это не очень хороший признак.
0: Почему?
1: Это признак того, что, ну, смотрите, среднестатистическая семья, ну, обычная семья, да, жена, как правило, супруга, это, ну, либо домохозяйка, ну, если не домохозяйка, естественно, немного детей, да, если на работу, она обычно работает где-то в качестве наемного работника. Вряд ли у нас, к сожалению, не так много женщин возглавляет бизнес. Мужчин больше в бизнесе. Мужчины больше возглавляют малые предприятия и так далее. И здесь есть определенная негативная тенденция, связанная с тем, что часть предприятий, которые до этого работали, сейчас не работает. И получается так, что женщина в этих условиях начинает зарабатывать больше мужчины. Это решение же не эмоциональное, это решение не созданное по принципу там, шведского хюгге, у нас вот полный equality, и мы вот, так сказать, вот решили так, вот в нашем партнерстве мы будем вот так вот делать. Нет. Решение всегда экономически обоснованное в семье. Это значит, что женщина зарабатывает больше, чем муж. Я не против. Вот сразу хочу сказать, что это такой дисклеймер. Я очень рад, когда женщина работает на высокооплачиваемой работе и зарабатывает много, даже больше, чем свой супруг, и супругу выгоднее дать возможность в семье работать женщине, которая более эффективно свой труд использует. Я за то, чтобы это решение было принимаемо исключительно на основании, может быть, внутреннего настроения внутри семьи. И чтобы и у жены, и у мужчины, у мужа были бы равные бизнес-возможности и посмотреть в нынешней ситуации, достаточно ли мы правильно занимаемся выстраиванием бизнес-ориентирования людей. Нет ли здесь какого-то, ну, пробела у нас? Ведь рынок труда в России достаточно большой, он объемный. И у нас много вакансий, причем серьезных вакансий, финансово интересных, не закрыты. И вот был некий перекос у нас в свое время, что множество бизнеса занималось, в общем, таким не очень производительным трудом. То есть не создавало добавленный продукт, он просто что-то где-то крутилось. На фоне того, что экономика меняется, и структура экономики меняется, и здесь это не только относится к каким-то кризисным явлениям, просто, ну, просто некая эволюция. Если раньше можно было иметь какой-то ларёк на рынке и продавать там, не знаю, запчасти какие-то, то теперь, скорее всего, ты не будешь работать в этом ларьке, потому что люди будут в интернете все заказывать, и твой ларёк уже не нужен. И, соответственно, все. Ты думаешь, все, я не нужен никому, вот лучше дома буду сидеть, пусть жена, там, работающая там, в банке где-то или еще там в экономической компании, вот она пусть работает.
0: Но мне кажется, что здесь все-таки, да, решение принимают и супруг, и супруга, и здесь все-таки это взвешенный подход. Но у нас есть полторы минутки, чтобы обсудить еще одну тему про школьное образование. Ваш комментарий нужен. ДНК России. России. Так называется курс, который, в принципе, готов начаться в школах страны уже со следующего года. Духовно-нравственная культура. Это вот как раз о том, как формировать семью, как правильно ее подавать. Или, может быть, я не прав, и что-то другое нужно в этом предмете. Ваше мнение?
1: Я здесь не хочу показаться неким ретроградом, но просто я основываюсь на русской филологии. Когда мы говорим о духовности, что такое духовность, в принципе? Это что, разве некая синтетическая идеология? Духовность от слова «дух», от слова «вера», от слова «божественное», следование некой божественной истине. Нравственность, опять же, все то же самое. Не бывает нравственности светской, но она не существует. Еще никто не изобрел, она отсутствует. И духовность и нравственность — понятия религиозные. И да, меня могут критиковать, что я опять возвращаюсь к этим вещам, но духа вне Бога нет. И я за то, чтобы... Ну, есть родители, которые принципиально хотят, чтобы Господь, так сказать, обходил стороной их семью. Ну, это их право, наверное, да. Но огромное количество родителей хотело бы, чтобы в школе все-таки детям говорили, в том числе и о Боге.
0: Ну, будут говорить, я думаю, что этот предмет, который начнет работать уже с 26-27 года, позволит дать полное понимание того, что такое есть, во-первых, наша духовно-нравственная культура, во-вторых, как реализуется 809-й указ президента, например. Об этом тоже будет интересно обсудить. При новых встречах у нас в гостях был депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, спасибо вам большое. На наш эфир продолжается.
2: Что изменится в жизни россиян в мае? Контекст. Отдельные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны. Будут проиндексированы пенсии 80-летним гражданам и бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности. А вот заниматься параллельным импортом станет сложнее. Из списка разрешенных к ввозу товаров удалят десятки позиций. В их числе компьютеры и комплектующие западных брендов. Зато в Саудовскую Аравию поехать на срок до 90 дней можно будет без виз. В реестр Банка России включены компании, дающие рассрочку. Ее максимальный срок ограничен 6 месяцами. Скрытые проценты и комиссии попали под строгий запрет, что можно считать хорошей новостью для миллионов покупателей. Для желающих вывести физическое золото из нашей страны новшества менее позитивные. За исключением нескольких аэропортов, слитки металла общим весом более 100 грамм можно перемещать через границу только со специальным разрешением. Радиоэлектроника, включая смартфоны, ноутбуки и даже электрические розетки, теперь в обязательном порядке маркируется в системе «Честный знак». Ее введение уже привело к рекордному снижению нелегального товарооборота. В плюсе все – и добросовестные производители, и потребители. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Реклама на радио «Спутник».
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Введите имя.
2: Герман Клименко.
4: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
4: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
4: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует.
5: Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Добрый день. В студии Лариса Истомина. Расширенную деловую программу Петербургского международного экономического форума опубликовали на официальном сайте ПМФ. Событие объединит более 150 сессий, распределенных по 5 тематическим направлениям. Центральной темой форума этого года станет формирование новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Направление «Среда для жизни», «Новые технологии», «Новые качества» затронет тему развития территории и экономики наследия. Блок «Технологии, определяющие будущее» объединит сферы искусства, интеллекта, роботизации, цифрового суверенитета и трансформации взаимодействия человека, государства и бизнеса. ПМФ 2026 пройдет с 3 по 6 июня в Экспофоруме. Петербург проведет 20 тематических дискуссионных сессий. Работа жилищно-коммунального комплекса усилена в Ленобласти в майские праздники. О готовности объектов и аварийных бригад доложил губернатору Александру Дрозденко председатель комитета по ЖКХ региона Денис Беляев. По его словам, совместно с ресурсоснабжающими организациями проверена работа водозаборов, очистных сооружений, насосных станций и резервных источников электроснабжения. Сформированы 62 аварийные бригады, 327 специалистов и 221 единица техники. Объекты ЖКХ переведены на круглосуточное дежурство. Плановые отключения приостановлены. Контроль качества питьевой воды сохраняется. Также в регионе завершается проведение весенних субботников. Основной объем работ планируется закончить до 8 мая. Театр музыкальной комедии вернулся с гастролей из Венгрии. Выступления проходили в рамках Года петербургской культуры. Мюзикл «Петр I», который артисты показали на сцене Будапештского театра «Эркеля», посмотрели 1800 зрителей. Эта постановка одна из ведущих в репертуаре. Всего же за два дня на спектакли петербургской труппы пришли более 3000 человек. Эти гастроли стали продолжением культурного диалога, который связывает Россию и Венгрию уже более 20 лет. Предыдущий раз коллектив был в Будапеште в 2017 году в рамках Дней культуры Петербурга. Дорожное движение закрыли по ряду улиц Приморского района. До 14 сентября будущего года нельзя проехать по Полевой дороге, Бабульской улице и Полевому переулку из-за размещения временных ограждений, предупредили в ГАТИ. Кроме того, до 1 июня проезд по участку Бабульской улицы от Лахтинского проспекта до Высотной улицы закрыли в связи со строительством газопровода. До 9 мая также перекрыто движение по Береговому переулку от Береговой улицы до Высоковольтной. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
5: «Радио Спутник». Разберемся. Санкт-Петербург, 91.5 FM.
0: Ну а мы продолжаем наш эфир на радио «Спутник Санкт-Петербург». Еще раз всех приветствуем на частоте 91.5 FM в городе и области или же в нашей группе во ВКонтакте. Там можно смотреть наши видеотрансляции, участвовать в беседах с гостями. По-прежнему в студии Игорь Викулов и приветствуем с нами на прямой связи эксперта рынка международной логистики Дениса Касьяненко. Денис, добрый день.
7: Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели.
0: Денис, рады видеть вас. И за последнее время логистика очень сильно шатается, и мы видим причины объективные и не очень. Давайте об этом и поговорим. Безусловно, Петербург и вообще северо-запад России, он во многом ориентирован на вот эту вот логистическую новостную тематику, потому что через наши порты... порты проходит большое количество грузов, в том числе важных не только для нашего региона, но и для всей страны. Но я бы начал все-таки с глобального такого, скажем, логистического тренда. Это блокада Ормузского пролива и все, что с ней связано. Как подсчитали аналитики, очень болезненно для в целом мировой экономики вот это действие, происходящее там, и нам тоже не избежать вот этого. Скажите все-таки, а российская логистика насколько сильно пострадала и как переориентируется сейчас в условиях, когда идет вот такое противостояние, бьющее, кстати, по всем, и по России, и по Китаю, и по Индии, и по вот этим западным странам, типа Соединенных Штатов, Италии и так далее, Ирана в том числе, к сожалению.
7: Спасибо, очень хороший вопрос. Ну, вы знаете, конечно, пострадало, но все же познается в сравнении. Дело в том, что Россия на сегодняшний день является основным, для России основной партнер это Китай, для России основной партнер это Турция, то есть это страны, которые ближайшие к нам. И так как это плечо короткое, то здесь мы пострадали в меньшей степени. Плюс Россия после 2022 года приспособилась работать с морскими линиями, которые фидерного уровня. Да? Это пакистанские, иранские, индийские, в том числе и наши линии морские, где мы не зависим от крупных морских перевозчиков. Поэтому здесь мы тоже меньше пострадали. Вот. Но с точки зрения Эмиратов, как хаба, да, это, конечно, ну, то, что сейчас нам очень некомфортно. Потому что для России последние три года было три хаба основных. Это Китай, Турция и Эмираты. Авиационный хаб, это морской порт Джебель-Али. До сих пор в Эмиратах скопление очень большое контейнеров и грузов российских находится, которых очень сложно оттуда вывести, потому что идет блокировка. Но сами понимаете, что увеличение стоимости фрахта, а фрахт увеличивается почему? Потому что нефть пошла вверх. Она точно будет влиять на все. И она влияет не только на морскую логистику, на авиационную логистику, на автомобильную логистику. То есть ну, полностью на все. Как только увеличивается логистика автомобиля, например, при перевозках из Китая в Россию, потихонечку начинает подтягиваться ЖД-логистика. Да, до того же там поезда до Санкт-Петербурга из Китая. Поэтому здесь, несомненно, мы понимаем, что будет инфляция и будет увеличение тарифов, и оно еще только раскачивается. То есть есть направление, где тариф увеличивается в 2-3 раза в морском фрахте. Это много. Плюс влияет очень сильно еще и страхование. Дело в том, что если мы везем груз из региона, да, где у нас происходят все эти ограничения, то включаются дополнительные ставки страхования. Это тоже влияет на стоимость. Вот у нас уже есть страхование от военных рисков появилось в этом регионе и так далее. Потому что сегодня те грузы, которые застряли в Эмиратах, по сути, они не попадают в Россию, они не выкладываются на полки. Участники ВЭД терпят большие убытки. То есть, соответственно, эти грузы необходимо либо заново заказать где-то, да, то есть дополнительно, вот, либо все вот эти вот дополнительные издержки, которые сегодня платят участники ВЭД. А дело в том, что просто так выдернуть оттуда груз, Джебель-Али из порта, это вообще непросто. Это дополнительно там 10-15 тысяч долларов. Ставки фрахта, которая была 3-5. Понимаете?
0: Денис, а задумывались ли представители логистического рынка о том, чтобы вот в обязательном порядке организовывать сопровождение военными кораблями, например, грузовых наших судов? Потому что действительно то, что происходит, например, там в Балтийском море, в Северном, там, вот, там же, опять же, в районе Ормузского пролива и так далее, оно потенциально для нас опасно. Вот эта статья расходов как-то учитывается, и насколько это вообще возможно сделать для каждого судна, которое идет с грузом?
7: Знаете, я думаю, если мы говорим про коммерческие суда, то есть обычные контейнерные линии, то пока об этом разговора нет, потому что, ну, все-таки у нас, конечно, большой, великий флот, но география очень большая, у нас самая большая страна в мире, и снабдить все суда сопровождением военным, это очень сложно, и дорого, конечно же, будет. Поэтому, в первую очередь, то, что я вижу, сопровождение обеспечивается для сырьевых грузов, да, это нефть, газ. Там, да. Вот. Ну и так, для понимания вам по поводу стоимости прохода через проливы, это еще не про военные риски. Иран заявил 2 миллиона долларов за стоимость прохода Афромакса, танкера, уровня Афромакс. 2 миллиона долларов. Так вот, проводка через Северный морской путь стоит 1 миллион долларов. С учетом наших высококлассных ледоколов. Вы представляете, насколько цены разные? Да, и пройти через Панамский канал 500 000 долларов. И вот эти 2 миллиона долларов, они сейчас очень сильно повлияют на стоимость логистики вообще по всему миру, про который сегодня Иран заявил.
0: Но опять же, мы получаем от торговли углеводородами дополнительную прибыль. Опять же, глава Минфина Антон Силуанов на днях, буквально, если я правильно помню, о 200 миллионах рублей говорил вот этих дополнительных доходов. Может, их потратить куда-то, в том числе и на логистику, как считаете, или в другие есть расходы бюджетные?
7: Да, я думаю, что расходов очень много, но смотрите, по поводу логистики, если опять возвращаться вот к этому всему, и куда надо инвестировать. В любом случае, я считаю, надо инвестировать на погранпереходы с Китаем и погранпереходы именно ЖД и авто, потому что вот что происходит сейчас? Мы понимаем прекрасно, что идет противостояние двух государств, да, больших и крупных, в этом Ормузском заливе. И сегодня Китай страдает и не все может вывести морем, а завтра это может перенестись все на Малакский пролив. И тогда пойдет весь груз через Россию. Понимаете, в сторону Европы. И если наша инфраструктура будет готова, мы сможем здесь помочь нашему другу-соседу и извлечь максимальную выгоду финансовую. Вот туда надо инвестировать. Сегодня инвестиции необходимо вкладывать в Среднюю, Центральную Азию, на погранпереходы, да, если брать глобально. И вот как бы погранпереходы, которые между Китаем у нас находятся и Россией. И порт, конечно же, порты, да, несомненно. Потому что у нас, например, в этом году увеличилось примерно коммерческих рейсов. В два раза больше судов планируют поставить на Северный морской путь из Китая. Уже прямых судов, понимаете, даже без захода в российский порт Владивосток-Восточный. Это и на Пивек, и на Адари пошли дальше туда вот на... на запад в сторону Санкт-Петербурга. Это что значит, что Китай в том числе смотрит как бы на этот маршрут и обкатывает его все больше, больше, больше и больше. Если нам инвестировать именно в инфраструктуру, которая вот, ну, будет наша приграничная, то она точно окупится. Вот. Потому что сегодня, смотрите, мы с 28 февраля наблюдаем картину в Ормузском проливе. Мы уже на Дальнем Востоке в конце марта начали считать статистику, что уже примерно на 10-15% увеличилось количество ЖД-поездов. Контейнерных, которые идут в сторону запада, западных стран. Китай через нас транзит начал возить, понимаете? Но это еще более-менее все спокойно. Вот. Плюс мы понимаем прекрасно, что государство, когда надо, и это правильно, оно использует железную дорогу для перевозки, в первую очередь, сырья. А сегодня нефть легко возить куда? На Дальний Восток, чтобы прямым потребителям, в цистернах. И когда это, и когда ЖД-цистерна. И когда это везется, то забивается нитка железнодорожная, понимаете? То есть контейнерные поезда, они стоят и ждут, пока пройдут основные ресурсы. И это тоже влияет на инфраструктуру. Поэтому вот как раз-таки, если мы эту сверхприбыль получим, вот надо вкладывать в безопасные логистические маршруты. А сегодня важен не маршрут, а безопасность маршрута.
0: Это правда. Но еще вишенка на торте в этом же контексте. Заявление китайской стороны о том, что они считают ничтожными заявления о санкциях против флота, да, в том числе и нефтеналивного в отношении со стороны Соединенных Штатов, точнее. Потому что есть надежный партнер рядышком, который может это плечо сократить. Это очень правильное размышление. Кстати, еще неочевидного бенефициара выявили аналитики. Говорят о Казахстане, как о таком новом центре, который станет таким хабом перевалочным. Но здесь есть о чем поговорить. Я бы все-таки сконцентрировался на Китае, потому что раз уж здесь о нем речь, то и рост виден, по крайней мере, с начала года, а статистика говорит о январе-марте, на 15% практически вырос товарооборот между Россией и КНР. Это показатель хороший. Скажите, конкретные плюсы от вот такого взаимодействия для экономик наших стран и конкретные, может быть, направления сырьевые, не сырьевые, которые дают толчок вот этому развитию и повышению товарооборота?
7: Ну, я бы начал с того, что чем меньше у нас таких стратегических партнеров, то это, наверное, больше риски. Да? То есть, вот, если сильно вот прям на Китай опираться, вот, это первое. А с точки зрения приоритетов сегодня и плюсов, ну, конечно же, в силу вот того, что вокруг происходит, то две наши страны активно сближаются. Вот, мы рядом, у нас большая граница, и здесь можно торговать, переторговать. Там живет людей очень много, рынок очень большой. Плюс Китай экспорт-ориентирован, он может у нас покупать не только для себя, для собственных нужд, но и потом, чтобы это дальше продавать, переработанную продукцию уже какую-то. Поэтому здесь, ну, плюсы очень большие, перспективы они такие, я считаю, сумасшедшие для России, если как бы, ну, развивать торговлю с Китаем. Вот, а по поводу Казахстана, кстати, я все-таки добавлю вот сказали сразу, что бенефициар Казахстан. Вы знаете, в чем дело? Что самый быстрый способ вот сегодня, да, там, бесшовный, доставлять контейнера, которые с отношением цены и качества, именно железнодорожным транспортом, без каких-то там дополнительных перегрузов там, и чего-то еще. Оно получается дешевле, чем автомобильный транспорт. Вот. А вот Казахстан, он хорош, когда ты везешь груз, но потом опять выходишь на Россию. Это там средний коридор идет, да? То есть часть пути идет через Казахстан, потом опять выходишь на Россию, дальше поехал уже на Европу. Вот. Но тот маршрут, про который сейчас все говорят, доставки через Каспийское море, так вот там тоже очень сильно ограничена инфраструктура. Там очень много перегрузов, и это очень долго. И там невозможно нарастить вот так вот по щелчку и быстро. Если контейнерных поездов мы можем поставить больше, понимаете, машин можем отправить больше через Россию, то поставить, сделать бесшовную логистику через Каспий, через там ветер, через погрузку на судно и так далее. Слишком много факторов. Плюс надо понимать, что один из путей сейчас как бы тоже плохо работает через Иран. То есть шел путь через Иран в обход Каспия по югу и дальше уже на Турцию. Но сейчас этот путь почти не работает. Поэтому, и эта нагрузка куда-то ложится. Эта нагрузка там все ложится на Россию и на Казахстан. Да? То есть, поэтому оно уже там увеличилась погрузка через Каспий. Поэтому я бы не сказал, что там прям, ну, вот сейчас через Казахстан прям пойдет очень много через Каспий. Там есть узкие горлышки свои, которые просто так быстро не сделаешь в течение там даже года-двух. Это серьезное вложение в инфраструктуру все-таки. Как бы, да? Если здесь у нас в России она уже сложившаяся, да, она была еще Советского Союза, и у нас и порты есть и так далее. Сейчас вкладываются программы перехода автомобильные. Хочется больше, но вот посмотрим.
0: Ну вот вы неоднократно и в наших эфирах в том числе, я рекомендую тем, кто интересуется темой логистики и грузоперевозок, зайти в нашу группу ВКонтакте, Радио Спутник Санкт-Петербург, найти эфир с Денисом Касьяненко. Говорили о том, что такие крупные хабы, крупнейшие в России, такие важные для нас, Новороссийск, Владивосток и Санкт-Петербург, с Ленинградской области, соответственно. Так вот, по Петербургу и Ленобласти любопытная статистика есть, касающаяся ввода складских помещений, складов, в том числе припортовых территорий. Получается, что 163 тысячи квадратных километров в первом квартале года. Это рекорд за всю вообще историю таких наблюдений, но при этом мы видим снижение спроса на аренду таких торговых площадей. Как этот тренд расценивать? Говорит ли это о какой-то внутренней проблеме, или это внешние факторы так повлияли? И что будет дальше с этими площадями, и вообще что нам от этого?
7: Смотрите, три фактора минимум, они все разные. Первый фактор – это ковидный период. Когда случился ковид в 2020 году, поломала система, так называемая, just in time, когда у тебя грузы приходили сегодня и ставили завтра в производство, на полку, на станок, еще куда-то. Все начали запасаться грузами, потому что цепочки поставок поломались. Все запасались, все сразу кинулись в склады. Склады начали строить везде по всему миру, не только в России. Но и в России тоже очень много. Санкт-Петербург большой хаб, да, очень большой хаб. Конечно же, в Санкт-Петербурге начали строить много складов. Почему-то, потому что там, ну, позволяет логистика. Там позволяет потребление, рядом Москва, большой порт, то есть все. Начали строить. Сами понимаете, что крупные объекты, для них нужно необходимо несколько лет. Дальше случился 22-й год. Опять логистика поломалась, опять цепочки поставок поломались. Соответственно, еще больше начали складов строить, потому что часть компаний еще не ушла с рынка, у них оборудование, там какие-то товары остались, часть пришла, появилось очень много маленьких компаний, то есть бизнес начал бумиться, да, так называемо, и потребовались склады. И сегодня в отложенном периоде мы понимаем, что да, вот максимальное количество ввода сегодня, в 26-м году, складов этих, оно есть не только в Санкт-Петербурге, там, в некоторых регионах России. Просто так получился такой период. Но третий фактор, который влияет сегодня на то, что они как бы в меньшей потребности. Ну, во-первых, бизнес начинает быть операционно эффективным, потому что, ну, тяжело, ставка ЦБ высокая, денег как бы лишних нету нигде, их тяжело найти, потребление падает, вот, и уже все устоялось, понимаете, после 22 года уже те компании, которые хотели быть на рынке, не понимали, как они будут работать, которые эффективно, они остались. Часть игроков ушло, которые, ну, не смогли выдержать конкуренцию, не смогли выдержать там различного давления и так далее. Сегодня мы уже понимаем примерно, то есть, ну, потребность этого рынка и сколько где надо. Плюс идет эффективность с точки зрения расхода финансирование на данное направление, на склады. То есть склады сегодня больше занимают логистические компании, либо какие-то операторы, потому что это идет аутсорсинг. То есть компания, например, она не понимает, какие объемы будут, и проще избавиться от склада и брать в аутсорсинг столько квадратных метров, сколько потребуется в режиме реального времени. Сегодня нужно квадратных метров на 100 контейнеров, завтра всего лишь на 5. Ну, потому что поменялся рынок, да, поменялись направления. Как бы Армузский залив появился, да, вчера его не было. Поэтому люди и компании стараются все более эффективными быть. И, соответственно, вот такой дисбаланс он и есть. Но я, знаете, я не думаю, что как бы, это прям сильно как-то влияет на данную отрасль, именно складскую. Я думаю, что к концу года все трясется, потому что как раз сейчас идет большая отряска рынка, в том числе перестройка цепочек логистических, потому что у нас уходит там, пока что временно ушел коридор север-юг, и событиями, которые в марте были там, в районе услуга, Приморска тоже, Санкт-Петербург как бы, ну, очень аккуратно как бы, да, сейчас используется. Вот. Поэтому Санкт-Петербург, еще раз говорю, это большой, большой хаб, большой логистический такой ну, площадка, как бы, да, где по-любому должны быть склады. Вот, это 100%. Поэтому там их и вводили. Ну и плюс еще, понимаете, еще изменяется структура работы с нашими компаниями, такие как Озон, Wildberries там, и так далее. То есть, ну, у нас государство меняет схему ввоза товаров с определенными рестрикциями, вот, обеляя полностью систему. Вот, поэтому здесь, опять-таки, какие-то компании просто уходят с рынка, и все.
0: Ну, то есть вы говорите, что это конкретные склады для конкретных компаний, которые здесь для них перевалочный пункт, или это склады, которые впоследствии разгружаются и идут на наши там, вот эти пункты выдачи заказов, наши магазины и так далее. Кто больше-то ими пользуется?
7: Я думаю, и те, и другие. Ну, это точно, понимаете? Дело в том, что то есть, часть грузов приходит у нас там ЖД-контейнерами из Китая, приходит в Санкт-Петербург, и морем приходит, вот, и какими-то автомобильными путями. Они просто остаются, потом дальше распределяются по всей России. А часть это, конечно, онлайн-торговля очень много, потому что как раз-таки там в этом году вводятся два либо три больших склада онлайн-торговли.
0: Вот. Понятно. Еще один момент, касающийся, опять же, международной логистики. Это не так давно наша медиагруппа «Россия сегодня» организовала круглый стол, посвященный вопросу международной логистики и вообще перестройке транспортных коридоров, снижению геополитической напряженности, цепочки поставки. Все это обсуждали. И, опять же, роль Китая и Монголии. Здесь на первом плане была Восток, восточное направление. А еще у нас же ведь есть какие-то партнеры, на которых можно смотреть с глобальной точки зрения, кто это? Юг, там, типа ЮАР, Латинская Америка. Как мы диверсифицируем потоки, если вы говорите, что, конечно, складывать яйца в одну корзину не стоит?
7: Ну, Россия уже давно пытается и делает много и реализовывает проектов с африканским континентом. Это факт. И вообще, в принципе, то есть, да, у нас есть те рынки, особенно там сырьевые рынки, да и не только сырьевые рынки, вот, куда мы экспортируем свою продукцию, там, и металл различные, африканский континент и Латинскую Америку. Поэтому там, ну, у нас есть объем товаропотока. Конечно же, он такой, как с Китаем. Вот. Но, тем не менее, по разным направлениям я просто смотрю, и мы сами возим. С тем же с ЮАРом очень много работаем, с Западной Африкой, да и с Восточной тоже там. Ну, то есть много, много направлений. Но, если, понимаете, брать в торговом балансе, да, то есть, то, конечно же, это, ну, пока растущие рынки. Вот. Но перспективы там очень большие, поэтому, я думаю, государство... Ну, понимаете, в чем дело? Должно сначала быть от государства, а потом идет бизнес. Потому что иногда бизнесу, ну, тяжело заходить, потому что китайцы конкуренты. Понимаете, Китай конкурент нам очень много сегодня где. Вот. И у нас есть продукция классная, хорошая, вот, но надо конкурировать, уметь и вкладываться.
0: Средняя Азия может быть таким направлением вполне себе. И об этом говорит интерес нашего города к таким государствам, как Узбекистан, к примеру, торгово-логистический центр которого вскоре планируют построить в Петербурге. По крайней мере, об этом заявил вице-губернатор нашего города Кирилл Поляков, так называемый промышленный вице-губернатор. И вот здесь говорится и о плодово-овощной продукции в целом, об увеличении объемов взаимной торговли. Как считаете, что такой центр должен принимать, экспортировать? Как вообще должна работа вот таких центров организовываться?
7: Хороший очень пример по поводу Узбекистана. У нас, я не смотрел недавно статистику, товарооборот с Узбекистаном автомобильным транспортом увеличился на 83% за год. Именно автомобильным транспортом. Действительно, с Узбекистаном очень много сейчас работы Россия, очень много. Вот, очень много различных проектов совместных. А Узбекистан, конечно же, ну, важный наш партнер. Вот, что касается центра, то любой центр и любой товарооборот, да, то есть вот мы сейчас называем там, страны, как страны, как бы, да, например, какие-то Латинской Америки, Центральной Америки, Африки, так и центр. Товар должен ходить туда-обратно. Понимаете, когда у тебя есть товарооборот с двух сторон, да, с обеими странами, тогда будет выгодно всем, тогда это будет эффективно уже финансово и экономически. Поэтому необходимо, чтобы если мы поставляем из Узбекистана проволочную продукцию, то должны, ну, продавать туда что-то. Как бы, вот. Ну, на самом деле, мы там много чего продаем. Вот, поэтому как раз-таки Узбекистан – это лучший пример таких партнерских отношений. И вот, я не могу сказать по поводу баланса нашего или дисбаланса как бы, экономического как бы, да, с точки зрения продаж, но я считаю, что там очень хорошо. То есть у нас прям... Я знаю, что Узбекистан, у нас тоже в Узбекистане есть просто. Но Узбекистан очень много... импортируют из России очень много.
0: Ну и, конечно же, про знаменитый хлопок еще советских времен забывать нельзя. Я думаю, что это тоже статья экспорта со стороны Узбекистана и импорта со стороны России. Ну а вообще, если говорить, какие товары чаще всего вывозят в Россию из Узбекистана? Вот что по опыту можете сказать? Какие есть варианты?
7: Все-таки это подовочная продукция, это что-то мы сталкиваемся. Это и овощи, огурцы, помидоры, вот это фрукты сезонные, то есть, ну, это прям это много. Вот. Ну и да, везется еще и продукция текстильная. Вот. А, ну, наверное, то, что вот такое основное, то, что в основном объеме, наверное, вот это подовочная текстильная, я так думаю.
0: Ну, понятно. И еще под занавес буквально минутка есть как раз комментарий о том, что высокие цены на рыбу, в том числе и нашу любимую корешку, сложная логистика, это обусловлено тем, что у нас снижается спрос на эту рыбу. На ваш взгляд, настолько ли действительно страшно то, что у нас большие цены на рыбу, и как это связано с логистикой?
7: В любом случае рыбу необходимо доставлять, это логистика. Вот, это стоимость бензина. Но стоимость топлива растет, ну, постоянно, как бы, да. То есть стоимость топлива влияет на перевозку. А стоимость энергии влияет на обработку рыбы. Да, стоимость киловатт-час. Вот, стоимость фрахта морского так или иначе, оно влияет на перевозку рыбы. А стоимость ЖД-тарифа. ЖД-тариф повышается каждый год, оно влияет на перевозку на стоимость рыбы. Ну, то есть факторов на самом деле масса.
0: Главное, вот, чтобы поэтому... все-таки это со временем изменилось. Согласны? Наверное, мы будем ждать позитивных новостей.
7: Денис, просто, нас... понимаете, что дело?
0: Время вышло уже.
7: Да. Ближайшие регионы, а есть же еще Дальний Восток.
0: Это правда. Ну, мы здесь про Петербург говорим с Денисом Касьяненко, экспертом рынка международной логистики в эфире Радио Спутник Санкт-Петербург. Спасибо большое, Денис.
5: Страна героев. Людмила Балилая. Ефрейтор, военный медик Людмила Балилая, первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине. Владимир Путин в Кремле наградил медсестру мотострелкового подразделения с формулировкой «за мужество и отвагу». За этими короткими отточенными словами стоит жизнь и судьба не только Балилой, но и тех, кого она спасла за два предыдущих года. Весной 2023 года она добровольно подписала контракт и отправилась в зону проведения СВО, спасать военных, получивших ранения. 31 января 2025 года российские позиции подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Под массированным огнем ефрейтор Балилая организовывала своевременную помощь раненым, готовила их вместе с коллегами-медиками к эвакуации. Во время очередного прилета Людмила ценой собственного здоровья спасла раненого бойца, закрыв его своим телом. Она получила тяжелое ранение. Ее доставили в полевой госпиталь. Но главное, она сохранила человеческую жизнь. Жизнь воина и боевого товарища. После полной реабилитации Людмила планирует вернуться на самые горячие участки зоны проведения СВО. Страна героев.
8: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
5: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге.
9: Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
10: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Саратове и Баку 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб, еще 7 получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. Молдавия пытается уничтожить экономический потенциал Приднестровья. 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии скончались на борту круизного лайнера от хантавируса. Подробности далее. Мирный житель погиб, еще 7, в том числе ребенок и боец «Орлана», получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Боевики нанесли удары по нескольким населенным пунктам, в том числе по поселку Батрацкая дача, селу Казачья Лисица, а также городу Грайворон. Пострадавшие госпитализированы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Словацкий премьер напомнил, что Братислава лишилась заработка на переправке газа дальше на запад после того, как Киев остановил транзит российского сырья через украинскую территорию. По данным Фицо, Словакия раньше зарабатывала на этом по 500 миллионов евро в год. Молдавия пытается уничтожить экономический потенциал Приднестровья, считает Федерация профсоюзов республики. Парламент Молдавии одобрил проект введения новых налогов для Приднестровья. Предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой некритической продукции уже с 1 июня текущего года, а с 1 января следующего будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье. Акции в поддержку премьера Румынии Илье Балажана перед голосованием по вотуму недоверия правительству показали раскол в обществе и недоверие части избирателей к Союзу социал-демократов с правыми. Об этом сообщает телеканал Диги-24. Манифестации сторонников румынского премьера прошли накануне в Бухаресте и ряде других городов за 2 дня до голосования по вотуму недоверия Кабмину. Многие участники акции выступают не лично за Балажана, а за продолжение начатых правительством реформ, включая наведение порядка в госкомпаниях и административном аппарате. 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии скончались на борту круизного лайнера, где предположительно произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщила компания, которая владеет этим судном. Еще один пассажир, который является гражданином Великобритании, заболел и был эвакуирован в ЮАР. Он в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Кроме того, на борту находятся 2 члена экипажа с острыми респираторными симптомами, один с легкой формой, а другой с тяжелой. Оба нуждаются в срочной медицинской помощи. Эти члены экипажа являются гражданами Великобритании и Нидерландов. Основатель Amazon Джефф Безос, обладатель состояния в 283 миллиарда долларов, продает парусную яхту стоимостью 500 миллионов долларов, поскольку она слишком громоздкая. На яхте длиной 127 метров есть бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи, вертолетная площадка, а по данным источника, судно также оборудовано водометами для отпугивания пиратов. В прошлом году яхте не разрешили пришвартоваться в Монако во время гран-при из-за размера, также судно не смогло приблизиться к лагуне во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес в Венеции. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир, и, как всегда в это время, на прямой связи, традиционно, именно в это время, именно в этот день, на прямой связи со студией, к сожалению, не в студии, но на прямой связи со студией, Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, депутат Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. И начнем с безработицы, поскольку первая тема у нас связана с безработицей, поскольку в G20 неожиданно, ну как, не неожиданно, а в G20 Россия оказалась лидером по самому низкому уровню безработицы, и в связи с этим 2 вопроса. Ну, минусы обсуждались неоднократно, потому что они связаны с рынком труда в самой России, а плюсы какие-нибудь есть у этого факта?
3: Но теоретически низкий уровень безработицы, нехватка рабочих рук должно стимулировать внедрение современных технологий. Да? То есть если вы хотите развивать свою страну, то сталкиваясь с нехваткой рабочих рук, вы должны проводить политику роботизации, внедрение искусственного интеллекта для того, чтобы высвобождать рабочие руки. Ну, есть, правда, другая политика. Если вы не хотите развивать высокие технологии, вы просто завозите в страну миллионы людей, ну, там, из которых там 20 человек заменяют один экскаватор. Искусственный интеллект, правда, они не заменяют совсем, но мы видим эту политику прямо на улицах наших городов. Надеюсь, что в каких-то других местах осуществляется другая политика. Кроме того, когда вы видите любой статистический показатель, нужно, как бы, во-первых, проверять, а что он выражает на самом деле, и выражает ли что-нибудь. Потому что если смотреть на сервисах поиска работы, то там картина совершенно другая. Там на одну вакансию приходится огромное количество резюме, огромное количество людей, которые ищут работу. Ну и могу сказать, что люди уже забрасывают свое резюме, даже не читая вакансии, могу сказать. Это результат не только единого государственного экзамена, который проводят специфическую процедуру с мозгами людей с их уровнем культуры, но и это результат, в общем-то, отчаяния. А с другой стороны, мы на втором месте среди большой двадцатки после нас находится Мексика. У нас безработица 2,2%, в Мексике 2,4%. Так вот, Мексика – страна совершенно неблагополучная. Там есть регионы, которые просто не контролируются федеральным правительством, которые находятся под контролем наркокартелей. И тем не менее, вот абсолютный кошмар с ситуацией в государстве. Практически, ну, государство не вполне дееспособно, при всем моем уважении к мексиканским властям, потому что не может даже контролировать свою страну, не может справиться с оргпреступностью. Но при этом, вы знаете, вот с безработицей там все просто почти так же хорошо, как у нас. То есть это показатель не всеобъемлющий. Это показатель, который характеризует некоторые нюансы. И если у нас начнут вместо разрушения технологической базы страны ее развивать по-настоящему, то тогда мы столкнемся действительно с довольно серьезной безработицей. Причем с безработицей и этнической, и организованной в криминальной группировке, и, в общем, с очень серьезными неприятностями, которые являются результатом миграционной политики.
2: То есть в данном случае нет такого, нет абсолютно хорошего рецепта, который бы как бы избавлял от трудностей, в том смысле, что они так или иначе будут. Вопрос в том, какие и как с ними бороться.
3: Нет, рецепт абсолютно хороший есть. Это стимулирование технического прогресса. Если вы хотите жить в будущем, то стройте его. Но если вы хотите жить в первобытном прошлом, ну, тогда тоже его строят.
2: Ну, просто вы сказали, что в случае, если повышение уровня автоматизации, количество безработных будет расти, а

0: 25 детей – это уже хорошо, если на 18 детей – это элита. То есть вот такая маленькая казарма, только в образовательном процессе. Лечение людей – это как? Это такая же, ну, как бы, больничное крыло и один врач там на такое-то количество людей. Но это, если мы рассматриваем ситуацию с точки зрения индустриальной эпохи, когда нам нужно людей быстренько подлатать, дать им какие-то первичные знания и поставить их в строй или поставить их к станку, или выпихнуть их из больницы для обращиваемости койко-мест, чтобы они там что-нибудь где-нибудь делали. А если подходить уже с точки зрения современности, а не прошлого тысячелетия, и исходить из того, что целью, вообще говоря, существования общества является не извлечение из людей прибыли, а совершенствование людей, тогда выясняется, что совершенствование человека – это бесконечный процесс. И нам нужно бесконечное количество вменяемых преподавателей, которые должны получать приличные деньги, не то, что сейчас учителя получают. Нам нужно бесконечное количество, ну, не будем говорить хороших, да, хотя бы вменяемых врачей, чтобы человек жил до 120 лет Помещикова, ну, хотя бы, да, и чтобы шутка о том, что Лермонтов погиб в 27 лет, а что ты сделал для пенсионного фонда, она не воспринималась обществом. Люди не понимали, о чем эта шутка. Они не могли себе такое даже вообразить, они видели это каждый день в виде государственной политики. Вот если перенастроить производительные силы и вообще смысл существования государства на развитие человека, тогда выяснится, что для развития человека нужно бесконечное количество специалистов, причем очень хороших. Я уж про культуру молчу. Про культуру я вообще молчу, потому что там у каждого свои вкусы, и для каждого вкуса нужно свои, так сказать, художники, артисты, композиторы и так далее. И это способ решения проблемы лишних людей на самом деле. Переход от механической работы к творческой работе. Но для этого мы в центр развития общества вместо прибыли должны поставить человека. У Советского Союза это не получилось, первый блин ком у советской цивилизации. Ну, что называется, все впереди. Будем пробовать.
1: Тогда еще один вопрос на эту же тему. Есть ведь и другие страны с высоким уровнем безработицы, такие как Турция или Франция, у которых 8,1% и 7,7%, соответственно. Вот мы говорили, вернее, вы говорили о том, что показатель уровня безработицы не является объективным, всеобъемлющим, чтобы просто было понятно. В их случае это какая история? Да, простите.
0: Совершенно разные истории. Совершенно разные. В случае Франции, во-первых, это завоз огромного количества мигрантов, некоторые из которых, не желая сидеть на социале, пытаются действительно по-честному работать. И поскольку Франция находится, как и вся Европа, в состоянии разрушения экономики, просто у них большой запас прочности, поэтому разрушение идет медленно, по поговорке «капитализм, конечно, загнивает, но как пахнет». Пахнут прекрасно, но при этом загнивание продолжается. И достаточно заметное количество мигрантов, которые являются честными людьми, а не нахлебниками, такие есть и во Франции. Не только у нас, во Франции тоже такие есть. Они не могут себе найти работу, но они пытаются ее искать. С другой стороны, это иждивенчество. Потому что огромной части французов, и коренных, и некоренных, ну, у них остатки социального государства сохранились. И если вы получаете социальную помощь, если вы стоите на бирже в качестве безработного и ожидаете работу, то вы получаете такое пособие, что, подрабатывая неофициально, в общем-то, вам эта работа и не нужна. Времена, когда пособие по безработице выше, чем зарплата, на которую может претендовать человек, они в Европе были, но сейчас, я надеюсь, они прошли даже во Франции. Но, тем не менее, да, это иждивенчество от чрезмерно развитого социального государства. Это Франция. Турция, ситуация совершенно другая. Турция – это страна, которая не ограничила, как мы, финансовые спекуляции. Но в отличие от нас, вместо, так сказать, раздавливания производства в интересах снижения инфляции, Эрдоган выбрал другой путь, что он будет развивать производительные силы страны, развивать высокие технологии любой ценой, в том числе за счет высокой инфляции. В результате часть экономики развивается достаточно хорошо, Но при этом многие сектора экономики не выдерживают конкуренции, не выдерживают высокого роста.

0: цен и находится в депрессивном состоянии. Плюс к этому достаточно заметная часть людей – это крестьяне, которые в силу развития высоких технологий уходят в города, и тоже им сложно найти работу. То есть безработица в Турции – это результат структурной перестройки, и это результат, когда финансовые спекулянты давят экономику, давят реальный сектор экономики, как у нас, но государство занимается развитием экономики. И поскольку оно не ограничивает финансовые спекуляции по политическим причинам, то высокая инфляция и какие-то сектора периодически проваливаются. На это накладывается политическая проблема. Дело в том, что противники Эрдогана – это жители крупных городов. Вестернизированные, европеизированные, ориентирующиеся не на реальный сектор, а на сферу услуг, на финансовые услуги, где-то на высокие технологии. И Эрдоган пытается, у него не очень получается, использовать инфляцию как оружие против своих политических противников. Для подрыва бизнеса, который ему противостоит. То есть он оружие финансовых спекулянтов пытается развернуть против них самих. Естественно, паны дерутся, у хлопцев чубы трещат, и это тоже оборачивается достаточно серьезной безработицей. Да, ну и, конечно же, проблема с туризмом. Потому что Турция жила за счет нашего туризма, и в меньшей степени ездили украинцы. Понятно, что по разным причинам, но оба эти потока сократились.
1: Понятно. Идем дальше. Еще одна интереснейшая тема. Я так перескочу через одну, потому что тема уж была, она такая сейчас прямо горячая, она очень обсуждается. Очень много говорят сейчас о возможных, о предпосылках для обрушения в России рынка недвижимости. В силу того, что цены не снижаются и так далее, разрывы становятся все больше и больше между новостройками и вторичным жильем и так далее, и так далее. Как это может выглядеть в дальнейшем? Вообще реально ли это обрушение этого рынка? И может ли быть обрушение цен на недвижимость, о чем тоже много говорят?
0: Ну, обрушение рынка – это есть обрушение цен. Ну, но, смотрите, да. вся страна сбегается в несколько мегаполисов. Москва, Питер, еще несколько городов. Чтобы никого не обидеть, я их называть не буду. Когда вся страна сбегается в несколько точек, поскольку экономика разрушается финансовыми спекулянтами, да? В этих точках, куда все сбегаются, будет постоянный спрос на недвижимость. То есть там недвижимость может немножечко дешеветь, может проседать, но она не может обесцениться. Второе. У застройщиков. У застройщиков в прошлом году прибыль выросла на 57%, но по жилой недвижимости она выросла более чем в 2,5 раза. Как такое может быть, когда, в общем-то, продажи, ну, если не встали совсем, то резко уменьшились? Очень просто. Застройщики видят, что дальше, что спрос людей исчерпан. Цены завышены безумно. Качество жилищного строительства низкое, и люди это уже поняли. По своим родственникам, которые хлебнули, уж не буду называть фирмы, которые производят самое некачественное жилье в Москве и области. Вот. Люди относятся очень с большой опаской. И интенсивность спроса снизилась. Соответственно, продаж становится меньше. Что делать в этой ситуации застройщику? Застройщик перестает начинать новый проект. То есть как работает застройщик? Он берет кредит, на кредит он строит новые дома, и этот кредит погашает из продажи старых домов. Теперь у него расходы резко упали. Он новые дома, ну если и строит, то строит сильно меньше, чем он строил раньше. Соответственно, у него прибыль остается, доход остается, потому что люди все-таки раскупают старую недвижимость. Да, там не распродано 68% построена недвижимость, но 32% распродано. То есть недвижимость все равно как-то продается. А расходов почти нет. Они обнулили, ну, как бы резко сократили расходы.
1: То есть норма прибыли выросла, да, получается?
0: Соответственно, прибыль гомерически выросла. В финансовом отношении у них все хорошо. Но если они захотят уехать, конечно, там кто-то из них может пойти на эффективное банкротство. Мы это прецеденты видели, но это уже, говорят, существующим и даже функционирующим у нас правоохранительным органам, которые сначала за министра выпускают, потом всплескивают руками, ой, какие они, оказывается, преступники. Ну, молодцы. Вот. Значит, что касается ситуации с рынками недвижимости. Действительно, люди распробовали, что вторичный рынок недвижимости – это лучше первичного по некоторым позициям. Что понятно, в состоянии дома. Дом уже простоял, его скрытые дефекты уже проявились. Понятно, кто будут ваши соседи. Вы можете прийти по двору, походить, послушать, посмотреть, хотите в этом дворе жить или не хотите. Вам не нужно тратиться в значительной степени на ремонт. Да, потому что, ну да, если вы хотите, чтобы все было новенькое, все было замечательное, ну, конечно, вы можете сделать ремонт, но если у вас совсем плохо с деньгами, можете пожить в убитой бабушкиной квартире, делая, значит, ремонт методом народной стройки. Сегодня на одну стену наклеил обои, через месяц накопил денег, на другую стену наклеил обои. Потом пожил в коридоре, комнату оцеклевал. Ну, паркет оцеклевал, если он есть. Ну и так далее. Вот, то есть это на самом деле позволяет сэкономить очень много денег. Особенно по нынешним безумным расценкам ремонтников. И когда вы не можете найти специалистов, потому что они, их нет практически. То ли их истребили, то их больше уже 30 лет не готовят. Ну, не знаю. Поэтому первичный рынок – это зона больших рисков. Но, с другой стороны, вы покупаете нечто новенькое. То есть вы не попадете под КРТ, вы не попадете под снос и так далее. И вот то, что называется квартирным мошенничеством, и то, что так сильно поощряется, когда люди продают квартиру, потом говорят, ой, а мы передумали, а мы были не в себе. Да-да. Квартиру мы возвращаем через суд, через прокуратуру, а деньги мы вам не возвращаем, потому что то ли, когда прокурор этого не хочет, когда мы говорим, а деньги мы отдали неизвестно кому, а обыск у нас в шкафу, где лежит там под какой-то подозрительный кубометр, производить нельзя и так далее. И вот в этой ситуации правоохранительные и судебные органы занимают очень странную позицию, прямо противоречащую решению Верховного суда еще, пленума Верховного суда еще 2015 года. И некоторые люди высказывают гипотезу, что это такой способ, который застройщики дискредитируют вторичный рынок и тем самым загоняют все деньги людей на первичный рынок. Потому что, да, вы можете купить квартиру с любыми катастрофическими авариями, вы можете купить человек, в который будете ждать лифта 15-20 минут каждый день, но совершенно точно, что застройщик вас не кинет так, как, извините, не обманет так при поддержке судов и прокуратуры, как вас может обмануть обычное физическое лицо, даже кажущееся вменяемым, даже не пожилое. Вот. И это тоже фактор, который поддерживает застройщиков достаточно сильно.
1: Понятно. Ну и еще одну тему тогда успеем обсудить.
0: Извините, последний, извините, пожалуйста. И то есть цены будут снижаться медленно, но очень сильно будут различаться цены на качественное жилье и на плохое жилье. Потому что вот на плохом жилье там может быть снижение, цены могут быть даже провалы. Это и неудобье, и низкое качество, и отсутствие социальной инфраструктуры, что угодно. Просто места, где жить физически тяжело и
1: трудно. Ну, то есть то, что застройщик готов распродавать, что называется, снижая цены.
0: Да, и иногда страшно. И иногда страшно. Есть и такие районы, где действительно, если вы носите русскую культуру, вам уже страшно жить. Даже в большой Москве тоже. При этом реальные цены мы с вами не узнаем, потому что цену продаж знает налоговая. И то, если это легально продается. И второе знает нотариус. Все остальное. Да, мы этого не знаем. И мы вынуждены следить за косвенными признаками, потому что скидки могут достигать трети цены, если жилье неудачно.
1: Понятно.
0: А могут достигать 1%.
1: Понятно. Еще одну тему успеем обсудить, она тоже большая. Ну вот у нас осталось примерно 2,5 минуты. Все-таки пару слов по поводу российского бюджета и денег, которые в него должны прийти, поскольку выросли цены на нефть. Об этом говорит Антон Силуанов, глава Минфина, называет цифру 200 миллиардов рублей. У меня есть вопрос о том, о какой перспективе мы говорим в связи с вот этими самыми деньгами. Я вижу, что вы улыбаетесь, у вас сумма.
0: Эту сумму назвал еще министр финансов США, который сказал, что 2 миллиарда долларов российский бюджет получит. Не прошло и месяца, как эту сумму повторил с некоторыми погрешностями, потому что 200 миллиардов, это все-таки 2,5 миллиарда долларов. Товарищ Силуанов, насколько можно судить, он говорил о 2 месяцах. Ну вот горизонт временной, которым мыслят сегодняшние бухгалтерские власти России. Не могу их назвать финансовыми. Два месяца. Что дальше? Ну, через два месяца Силуанов нам, наверное, расскажет тоже. Перефразируя известную фразу, можно сказать, что федеральный бюджет потел. И это хорошо.
1: Понятно, но все-таки, по крайней мере...
0: 200 миллиардов – это хорошо. На фоне бюджета 47 триллионов в год 200 миллиардов рублей – это то, что греет душу некоторых уважаемых бухгалтеров. Но бюджет это согреть не сможет.
1: Понятно. То есть в данном случае к этой новости надо относиться с, как это сказать, с позитивом, но без какого-то...
0: Это хорошая новость. Это прекрасная новость. Но пока у нас не будет отменен преступный налоговый маневр, из-за которого экспорт сырой нефти освобожден от фискальной нагрузки, вся фискальная нагрузка перенесена на добычу и переработку нефти внутри страны, и бензин запредельно дорог, и при этом там вся нефтепереработка убыточна, и государство ее еще и дотирует. И сейчас говорит, вы знаете, а может быть мы перестанем дотировать нефтепереработку. Ну, классно, они перестанут дотировать нефтепереработку, а это может привести к новому бюджетному кризису.
1: Да? Или цена на бензин.
0: В этой ситуации 200 миллиардов рублей – это замечательно, это прекрасно, это очень хорошая новость. Но переоценивать ее не нужно.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич, экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Обсудили все экономические новости, даже попробовали закончить на хорошей, которую, впрочем, не надо переоценивать. Спасибо огромное. Оставайтесь на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Его называют гигантским ухом, слышащим галактику. А расположен он в небольшом городке в Тверской области. Радиотелескоп «Калязин РТ-64» размером с футбольное поле создавался с 1970-х годов, когда мир мечтал о покорении космоса. Гонка сверхдержав стала мощнейшим драйвером. Инженеры СССР и США пытались вывести свои страны в лидеры и удивить все человечество. Советским специалистам это удалось. Телескоп строился в месте, где радиопомехи были минимальными, и от Москвы недалеко. Объект принимал сигналы от дальних межпланетных станций, но у него была и сверхзадача на перспективу – обеспечивать связью пилотируемые миссии на Марс, Венеру и другие планеты. Открытие состоялось лишь в 1992 году, когда Советская империя канула в лету. Сегодня телескоп выглядит как символ ушедшей цивилизации. Но это впечатление обманчиво. РТ-64 функционирует и обеспечивает астрофизические исследования. Ловит сигналы с Марса, помогая ученым понять, есть ли там жизнь. Он способен повернуться в нужную сторону за пару минут, несмотря на вес в тысячи тонн. После разрушения огромного американского телескопа в Пуэрто-Рико «Калязинская антенна» стала едва ли не самой большой на планете. –

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Добрый день. В студии Лариса Истомина. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей 24-го международного командного юношеского турнира по самбо «Победа», который стартовал в Петербурге. Текст обращения был опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил, что эти состязания занимают достойное место в календаре наиболее успешных масштабных детско-юношеских спортивных мероприятий. Участниками турнира стали около 500 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет. На площадке представлены команды героев, городов-героев и городов воинской славы, сборные федеральных округов России, юные самбисты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья. Победителей определяют в командном зачете в формате «стенка на стенку». Правила парковки меняются рядом с жилыми домами в Петербурге. Как пишут городские СМИ, теперь парковать машины нельзя не только возле входов в подъезды, но и рядом с контейнерными площадками, детскими и спортивными площадками, а также около мест для выгула собак. За такое нарушение водителю могут выписать штраф до 5000 рублей. Для юридических лиц штраф составит до 500 тысяч. Около 900 росгвардейцев, полицейских и военнослужащих Северо-Западного округа войск Национальной гвардии обеспечили общественный порядок и безопасность в ходе проведения первомайских мероприятий, прошедших в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны. В частности, сотрудники ОМОН «Бастионс» охраняли общественный порядок на центральных улицах города, у станции метрополитена и на крупных площадках мероприятий, посвященных празднику весны и труда. Наряды росгвардии находились вблизи массового скопления граждан, в том числе на ярмарках и фестивалях, а личный состав ОМОН «Балтика» обеспечивал безопасность объектов транспортной инфраструктуры, а также акватории реки Невы и Финского залива. Благодаря совместной работе всех правоохранительных органов нарушений общественного порядка не произошло. Около 200 тысяч цветов высадили в Петербурге на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. По данным ведомства, оформление появилось на стрелке Васильевского острова, проспекте Непокоренных, в Михайловском сквере и других видовых местах. Садовники распределяли по композициям и вазонам виолы. Эти растения устойчивы к ветру и заморозкам. Также специалисты комблага посадили более 1500 деревьев и 14 тысяч кустов. Привели в порядок примерно 11 тысяч квадратных метров газонов. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Радио «Спутник» в эфире, 91,2 FM Москва, 91,5 в Санкт-Петербурге. И всех по-прежнему ждем в Телеграме, ждем в Максе, ждем ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. А в студии Алексей Красильников и Михаил Алимов. Миш, привет.
7: Привет, привет, Леша.
6: Знаешь, вот один из самых больших плюсов работы на радио – это возможность побеседовать с человеком, на которого, например, ты раньше смотрел по телевизору, или которого ты знаешь как-то вот по удаленке. И это я сейчас не про нас с тобой, это я про нашего гостя на ближайшие полчаса, потому что ты все-таки помладше, я так понимаю.
7: Я помладше. Но тем не менее я тоже рос на этих шоу. Леш.
6: Да, ты вот видишь, ты говоришь шоу, а я это все подвожу к тому, что уральские пельмени это для меня лично это просто-таки феномен моих школьных лет. Собственно, актер, бывший КВНщик, бывший капитан пельменей, актер кино и озвучки, сценарист, телеведущий Андрей Рожков у нас в эфире прямо сейчас. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, ребята.
6: Доброго дня. Ваш голос – это просто вот что-то невероятно сразу со всем понятным ассоциируется. Спасибо вам огромное, что вышли к нам в эфир. И, вы знаете, для начала вопрос такой возник как-то сам собой сегодня. Дело в том, что постоянно вот много новостей, так или иначе, связанных с искусственным интеллектом. Как он замещает человека, где он замещает человека. Вон там «Оскар» отказался выдавать награды за фильмы в разработке сценариев, в которых задействован искусственный интеллект. Я вот с этого как раз вам хотел... начать, потому что в одном из моих любимых ваших номеров «Уральские пельмени» на «Что, где, когда» была такая фраза, что вам пишет Анна Ивановна из Воткинска, и один из ваших участников встает и говорит, все началось, мы сами себе пишем. Искусственный интеллект, чат-боты, нейросети, они каким-то образом могут заменить вот процесс написания шутки, процесс создания юмора? А если в дальнейшем, то и какой-то визуал под это создавать? Как вы относитесь к искусственному интеллекту вот в такой креативной, в таком креативном смысле?
8: Ну, насколько я знаю, еще лет, наверное, 7 назад, точно, абсолютно, мои друзья хорошие пытались с помощью искусственного интеллекта написать сценарий юмористического шоу. Пока не получилось. Пока не получилось, но мне кажется, это дело времени.
6: А чего не хватало, на ваш взгляд? Получалось пресно, похоже на что-то уже существующее, или ну вот просто не понравилось и все?
8: Ну, как с песнями сейчас тоже, которые заполонили эфир, песни, которые написаны на ИИ, вы же сразу чувствуете, что там какая-то фальшь есть, какое-то что-то нечеловеческое присутствует. Вот в юморе это особенно трудно. Это все будет похоже на что-то, что уже было. У такого искушенного зрителя, слушателя, скорее всего, возникнет вопрос, что-то здесь не так. Вот пока не научились полностью копировать человеческий...
7: Души нет в текстах. Мозг.
8: Да, души нет в тексте, нет какой-то, может, оригинальности, чем всегда, вот, допустим, отличались там хорошие юмористы от посредственных. Посредственные всегда копируют какие-то другие, да, там, шоу, может быть, тренды, а хорошие юмористы, они все-таки прокладывают дорогу, новую дорогу сами, пытаются что-то сделать новое, что-то как бы создать. А то, что не было еще. В этом как бы и суть юмора. Юмор должен быть оригинальный в первую очередь.
6: А вот что необходимо, чтобы этот самый юмор создавать? Какие-то ходы? Есть книги, которые прям учат этому самому юмору? Есть мастер-классы, семинары, кто-то проводит, собственно, учат и писать, и импровизировать, и играть. А вот есть у вас какой-то секрет для того, чтобы написать шутку, написать выступление, написать номер, а может быть и даже какой-нибудь юмористический или не очень проект большой?
8: Абсолютно точно нужна начитанность определенная, да, я, допустим, вспомню, сколько себя помню, с детства, там, с 6 лет запоем читал книжки все, которые были рядом в библиотеке, и не только в этой библиотеке, я 3 библиотеки посещал одновременно, потому что в одной библиотеке не было всех книг, которые я хотел прочесть. Начитанность, любые книжки, любой формат, я очень любил фантастику. Вообще фантасты, мне кажется, ну, я не знаю, как современные, а в наше время, то, что я читал, это всегда было очень интересно наблюдать за развитием сюжета, как это все происходит. Сейчас мы на самом деле все видим, все сбывается. Поэтому начитанность, то, чего не хватает, может быть, современным юмористам, почему они скатываются в пошлость, почему они скатываются как бы какие-то вещи такие второстепенные, потому что не хватает багажа, наверное.
7: А скажите, пожалуйста, если вот как раз заговорили про пошлость, просто во многих сферах тем, что предлагают людям, объясняют это спросом. С юмором это также работает? Если предлагают пошлость, то, может быть, спрос на это есть?
8: Спрос есть, определенно есть, но я считаю, что нельзя по этой дорожке идти, она такая кривая, и она обязательно идет куда-то в пропасть. То есть это все заканчивается понятно чем. Это от недостатка ума. Ну, извините, скажу откровенно. Недостатка интеллекта.
6: Вот есть такая точка зрения. Я с ней не то чтобы согласен, не согласен, но как минимум я ее запомнил. Александр Дусь ее высказал относительно того, что я не выражаюсь и не использую ненормативную лексику, у меня нормативы другие. А вот в этом смысле, правда, точка зрения, аргументы, что в некоторых ситуациях, ну вот такие словечки, допустим, либо пошлые сценки, либо пошлые какие-то приукрашивания, либо, опять же, та же самая, ну правда, надоевшая уже всем нецензурщина, могут всплывать. И все это обосновывают. Вот так вот правда, украшает. Но в конечном счете правда это превращается в какой-то сплошной разговор на нецензурной лексике. Ни в какой форме нецензурщины и пошлятины не должно быть.
8: Она может быть на кухне, может быть в разговоре со строителями. Обязательно она должна присутствовать. В каких-то экстремальных ситуациях, конечно, не обойтись без крепкого словечка. Но то, что мы как бы... Ну, я считаю, что мы все равно несем какую-то хоть небольшую, но культуру в массы. Мы должны соответствовать. Нас смотрят дети, нас смотрят родители, бабушки, дедушки, маленькие дети совсем смотрят. Надо держать марку. Иначе, к сожалению, все закончится плохо, я считаю. Поэтому я такой борец за чистоту русского языка.
7: Если говорить про форму, например, раньше там был один формат популярен. Сейчас, когда у нас молодежь тоже стала интересоваться юмором, не всегда через телевизор, он там интернет, мемы и прочее, нужно ли тем артистам, тем командам, которые уже в какой-то сфере реализовались, имеют там большую, огромную аудиторию, привлекают много людей своими шоу, например, каким-то образом пытаться играть на другую аудиторию, омолаживаться? Или... Вот мы работаем с тем, что есть, и уже как бы это уже дело других людей.
8: Ну, значит, омолаживаться. Ну, пытаться использовать мемы современные какие-то, да?
7: Да, в том тенденции. Числе.
8: Ну, это почему бы и нет, да, действительно, согласен с этим. Но вот, еще раз повторюсь, использование ненормативной лексики, это как бы от недостатка словесного запаса просто. Ну, у нас русский язык... богатый настолько, что на каждое матерное слово можно найти там заменитель, если у тебя есть в голове хоть какой-то там багаж, ты можешь заменить его в любом случае. Если человек не может заменить матерное слово другим хорошим, значит, у него есть проблемы. Я бы вообще так сделал, если человек, который работает в шоу-бизнесе и работает на большую аудиторию, использует матерное слово, я бы его прям обязал за каждое матерное слово прочти одну книжку, любую, на выбор просто.
6: А вот подключаясь немножечко к реплике коллеги Михаила, который чуть выше сказал, о том, что сейчас действительно бесконечное количество самых разных и юмористических проектов, и того, что можно смотреть, того, что можно слушать, того, что можно читать. Вот сегодня вместе с тем можно каким-то образом вывести, не знаю, лицо, что ли, эпохи? Потому что были вот, опять же, в советское время блистательные текстовики с выступлениями, которых слушаешь, заслушиваешься. Пришли какие-то визуальные, опять же, гэги, юмор, что-то вот подобное. Для сейчас вроде бы есть и очень коротенькие видео, с другой стороны, есть и достаточно пространные монологи стендаперов. У вас есть какое-нибудь вот представление о том, что хочет сегодняшний зритель, к разговору, кстати, о спросе и предложении, именно в отношении вот сегодняшних времен?
8: Ну, понятно, что сейчас аудитория потребляет короткие ролики, да, у нее так мультиформатное восприятие у молодежи, они не приемлят да, там, более 15 секунд. На самом деле уложиться в 15-30 секунд и уложить в этот формат какой-то юмор, это достаточно сложно. Это Это тоже надо уметь. Немногие этим могут похвастаться. Но появляются такие жемчужины. Появляются иногда. Заглядываю в интернет, смотрю.
6: А что вы там смотрите? Вот Андрей Рожков, который в юморе прошел абсолютно все, причем несколькими разными путями, и на самом простом, и на самом суперсложном уровне сложности. Вы вот для поднять настроение что смотрите?
8: Ну, я давайте скажу про то, на чем мы учились. Мы учились на прекрасное, что такое было, комик-группа английская.
6: Монти Пайтон, дайте угадаю.
8: Монти Пайтон, да. Вот это, конечно, был юмор высшего класса, на котором мы учились, до сих пор, я считаю, непревзойденный абсолютно. А из наших комиков я лично до сих пор вспоминаю с теплотой замечательного, прекрасного совершенно Александра Иванова, по-моему, который вел телепередачу «Вокруг смеха». Вот, то есть вот этот формат для меня до сих пор считается такой вершиной. Я считаю, что пока в современном телевидении мы не достигли вот подобного уровня. К сожалению. Может быть, кто-то появится, кто вот сделает такой высокоинтеллектуальный юмор, доступный для широкой аудитории.
6: А не находите, что это очень противоположные вот какие-то, ну не то что крайности, очень такой интеллигентный, текстовый, словесный юмор, ну если говорить про Иванова, а Монти Пайтон огромное количество вот именно чего-то визуального, смешного, дурного, вот что ты смотришь, не понимаешь, но ты уже смеешься.
8: «Вокруг смеха» как раз был тот формат, где объединяли все современные тенденции. Вы же помните, там были и миниатюры, и песни, и, по-моему...
6: Я даже «Маски шоу» помню, там как-то показали самые первые выступления. Они еще были, вот правда, вот клоунами.
8: Да, все, что было как бы в топе на тот момент, все появлялось в этой программе замечательной. Но существовала цензура, которая, конечно, не пропускала какие-то вещи, которые существовали... там на кассетах, тоже вы помните, да, были там такие, передавались из рук в руки на кассетах какие-то смешные вещи, но которые на телек я его называю по старинке, не допускались, да. А сейчас почему-то вот все, что есть, все полностью открыто вот этот.
6: А может быть, цензуры-то и не хватает, условно говоря, потому что вот тот же КВН, к которому так или иначе вернемся, это всегда очень жесткая редактура. К сожалению, Александр Васильевич Масляков не редактирует и, увы, покинул этот мир, но вместе с тем, может быть, вот этого сегодняшнему юмору-то не хватит. И темы для шуток будут как-то посвободнее, ну, в смысле, пошире, и лексики будет побольше.
8: Я считаю, что Александр Васильевич... Вообще, а с него начался юмор отечественный. То есть вы понимаете, что сейчас на телевидении, на радио, там, не знаю, в кино, пост КВН представлен в широком формате. Это все те люди, которые прошли вот эту школу КВНа. Все, кто прошел через КВН, все, кто вот годами оттачивали, не скажу, что мастерство, но как бы вот прошли через эту жесткую цензуру, они научились придумывать что-то новое, придумывать, сочинять, фантазировать и не опускались ниже вот этой планки, которую Александр Васильевич нам всем определил.
6: То есть цензор, ментор, тренер, учитель здесь важнее, получается, будет?
8: Да, мне кажется, сейчас не хватает такого цензора какого-то. Цензура присутствует сейчас, но она в каком-то виде извращенном сейчас находится у нас. Нам запрещают какие-то вещи, которые совершенно непонятно, почему их запрещают. И разрешают совершенно глупые, абсолютно ненужные вещи, которые я бы точно... Если бы меня поставили, я бы точно сказал, вот это можно, это нельзя.
7: А внутренний цензор должен работать? То есть, если мы не отталкиваемся от внешних каких-то вещей, вот у нас есть же у каждого там внутренний ограничитель, когда мы там хотя бы публично что-то не произносим, на какие-то темы мы не шутим, потому что что-то понимаем. Вот должен ли он быть у каждого комика, и как его в себе в таком случае воспитывать?
8: Ну, мне кажется, у каждого взрослого комика есть дети. Ну, надо просто понять, готов ли ты вот это своему ребенку такой формат такого рода юмора высказать, если у тебя существует внутри родительское какой-то сенс, да, ты не можешь своему ребенку такое сказать, ну, значит, на публику не надо это делать. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок матерился, там ходил в окно.
6: У одного, там... У одного из самых популярных сегодня, ну, в последнее время юмористов была в свое время песня, записана с одним матерным словом. И он говорил, что проклинает себя постоянно за тот день, потому что дети все время просят включить эту песню. И потом, да-да, вот папа сказал это слово, сказал это слово. А, Андрей, а вот правда, так или иначе перечислил я, у вас и квеновское прошлое, вы снимаетесь в кино, в телевидении, вы озвучивали мультики, кстати, тоже, вы пишете сценарии, и так или иначе возвращаетесь в разные другие проекты. И прозвучало у вас, опять же, что вот нужно что-то новое, нужно открывать новое, у вас это достаточно регулярно, даже в нашей короткой беседе звучит. А для вас что вот к сейчас, какой-то целью, каким-то достижением является? У вас есть какие-нибудь впереди, ну, не знаю, наметки или вот ориентиры? Потому что, ну вот правда, если говорить про кого-то, кто прошел юмористическую карьеру, жизнь, да и вообще весь юмор, ну, вы один из тех, кто очень близко к 100% прохождения, как сейчас говорят геймеры.
8: Я бы так сказал, я 50% еще не освоил. Огромное громадье идей, задач каких-то. Ну, надеюсь, что хватит времени на это все осуществить. Не буду сейчас вас...
6: А я тогда спрошу, сейчас чуть не каждый комик, юморист хочет выступить со стендапом. А вы не думали выступить со стендапом?
8: Это очень тяжелая история для меня лично, личная. Когда-то, когда мы играли еще в КВН, ну, у нас назывался капитанский конкурс, я это все проходил. Это что-то типа стендапа примерно. Я это все испытал на себе, это тяжело очень. Это прям... Для этого нужно не только... Не столько нужен как бы какой-то... Я понимаю, что стендаперы современные, они же это все пишут, прописывают заранее, проверяют на огромное количество там зрителей, потом только выпускают, да. Это работа огромная, тяжелая работа, и этим надо заниматься. Нельзя просто так взять и стать стендапером вдруг неожиданно. Хотя многие сейчас пытаются, да, этим заниматься.
6: А как вы относитесь к тому, что вот не то, чтобы все хотят быть в стендапе, но вообще вот в различные юмористические направления так или иначе попадают звезды? И это вот как-то востребовано, и известные люди, что в юмористических, что в многих других проектах, как-то вытесняют, ну, условно говоря, обычных. Потому что на разных телевизионных каналах, на разных онлайн-площадках, вот если это какой-то юмор со звездой, это вот как-то сразу «да». А вот, условно говоря, ну, как-то что-нибудь попроще, что ли, вот из народа, так и не найти.
8: Ну, я вспомню сейчас тогда на программу, которая была у нас с Сашей Ревой на телеканале НТВ. Она называлась «Ты смешной», где мы отбирали по всей России народных юмористов, таких из народа. Программа просуществовала, там, по-моему, 2 сезона было, 60 с чем-то серий. Приезжали совершенно гениальные люди, вот абсолютно от сахи, так скажем, и удивляли нас своим искрометным, настоящим таким человеческим юмором. Но это невозможно было придумать, невозможно было прописать, они просто нас смешили до коликов. Поэтому есть, конечно, очень много в народе существует юмористов такие. Но каждый раз в каждой компании мне говорят, вот у нас там в автосервисе есть Николай, Коля, ох, он шутник, ох, вот вам бы его в команду, он бы вам там устроил.
6: Была одна такая команда КВН, которая тоже говорила, вот вы знаете, у всех есть такой человек на работе, про который говорит, вот он юморист, вот они, мы все, добро пожаловать. Андрей, а вот тоже вопрос про сегодняшнее восприятие юмора. Периодически обращаю внимание, что для молодежи, для детей вот во всех этих рилсах, шортсах, тиктоках и прочих сервисах, порой принадлежащих экстремистским организациям, популярны прям совсем старые анекдоты. Вот прям совсем. Ты смотришь, и ты знаешь, что сейчас будет. Почему? Ну, я этот анекдот еще в 5 лет читал в старой книжке, которая у дедушки была. Или какие-то баяны повторные. Почему это сегодня так популярно? Вот фактически даже был целый жанр, когда идет звук от, допустим, известного какого-то юмористического номера, человека на видео просто открывает рот. Почему это так происходит?
8: Потому что люди хотят смеяться. Люди хотят получать положительные эмоции.
6: Даже вообще над чем-то совсем старым, вот опять же к разговору о том, должен ли юмор двигаться вперед, или просто вполне... Ну вот есть 3 анекдота про тещу, условно говоря. Ну и зачем еще?
8: Ну если нет новых анекдотов, да, ну приходится вспоминать старые.
7: Есть кризис идей, получается, для анекдота.
8: То же самое на эстраде сейчас. Очень популярны старые исполнители. Ну, потому что нет новых. Потому что нет новых талантливых. Поэтому вспоминают, ностальгируют по старым исполнителям. Вспоминают их с удовольствием, перепевают эти песни старые.
7: Андрей, скажите, пожалуйста, у нас минутка эфира примерно остается. Посоветовали бы сейчас вот человеку, который, может быть, там оканчивает школу, думает, куда поступать, выбирать профессии, вот именно профессионально заниматься юмором? Насколько сейчас это будет привлекательно для молодежи, с вашей точки зрения?
8: Я не уверен, что это прям профессия. Это скорее такое настроение души. Если есть желание, конечно, надо этим заниматься. Но надо помнить о том, что это невозможно сделать очень как бы сиюминутным занятием. Этим надо заниматься ежедневно, периодически, в течение долгого времени, чтобы чего-то достичь. Но я не знаю, как примеры какие привести из жизни. Ну, все, кто сейчас в топе, да, юмористическом, это все люди, которые прошли какой-то долгий путь. Путь проб, ошибок. Как-то вот они закристаллизовались, и сейчас мы видим этих юмористов уже
6: сформированных. Вроде бы говорим, юмор, смех смехом, а здесь начитанность, да. Тяжелая работа, упорство и учителя, которые направят. Андрей, вам спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. Андрей Рожков, актер, артист озвучки кино, сериалов, сценарист, телеведущий, КВНщик, бывший капитан КВНовской команды. В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В студии также Михаил Алимов.
9: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
10: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Узнать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию.
1: Поговори со мной.
2: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
3: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
2: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
3: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
2: К родителям?
3: Я бы не стал их волновать.
2: Тогда остается пойти к коллегам.
3: Ну, это вообще смешно, да?
2: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
3: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
2: Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
1: Поговори со мной.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов вечера, у Уфе, Астане 7, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей. США в апреле нарастили экспорт нефти до рекордных 5 миллионов баррелей в сутки. Премьер Словакии заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы. Подробности далее. Иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, которые попытались пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщила армия Ирана. Тегеран подчеркнул, что предупреждал американских военных о том, что любые попытки войти в Ормузский пролив будут считаться нарушением перемирия и встретят реакцию со стороны иранских вооруженных сил. Кроме того, иранские военные сообщили, что инцидент произошел несколько часов назад. Американские корабли, находясь в Оманском заливе, выключили радары и планировали приблизиться к Ормузскому проливу, но были обнаружены иранскими вооруженными силами. США в апреле нарастили экспорт нефти до рекордных 5 миллионов баррелей в сутки на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNBC. Ежедневно в порты США приходит от 50 до 60 больших танкеров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Эксперты обращают внимание на то, что американская нефть по качеству уступает ближневосточной и не сможет заместить ее там, где многие предприятия оборудованы под переработку именно ближневосточного сырья. Мирный житель погиб, еще 7, в том числе ребенок и боец «Орлана», получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Боевики нанесли удары по нескольким населенным пунктам, в том числе по поселку Батрацкая дача, селу Казачья Лисица, а также городу Грайворон. Пострадавшие госпитализированы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы в знак благодарности за освобождение страны от фашизма. Он заявил, что 9 мая в Москве планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение от фашизма. По словам Фицо, у него также запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. В военном параде словацкий премьер участвовать не будет. Полиция Берлина вновь ведет запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек 8 и 9 мая на военных мемориалах. Об этом сообщила газета «Берлинер Морген Пост». При этом отмечается, что запрет не коснется украинских флагов. Кроме того, посетителям мемориалов будет запрещено исполнять российские марши и песни военных лет. В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде. Первые 15 роботов-регулировщиков дорожного движения приступили к дежурству в китайском городе Ханчжоу. Они оснащены искусственным интеллектом. Роботы могут выполнять такие команды, как «стоп», «поверните налево» и другие. Алгоритм позволяет машинам выявлять такие нарушения, как выезд на застоп-линию и отсутствие защитного шлема у водителей и пассажиров двухколесного транспорта. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: 24 мая, понедельник, 17 часов 4 минуты, 26 год. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. В студии Генри Тиградис Ардарян.
3: Да.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России.
3: Привет.
2: Да. Так, ну что, ну как бы май. Этот май чародей, что там, этот май соловей. Вот этот майский день просто. Майский день. 14 пунктов мирного плана Иран направил Соединенным Штатам Америки. Прям вот, чтобы все 14, я почему-то не смог найти, может быть...
3: Ну, они крутятся искал. Вокруг ну, пятей там, да, ключевых там 5 ключевых идей, да. Вы нам контрибуции, репарации, мы будем по-новому контролировать Ормузский пролив, вы выводите войска из региона, даете гарантии невозобновления военных действий. Ну, то есть все то, что принято назвать одним словом капитуляцией, если американцы такое примут, и они не собираются.
2: Примерно те же формулировки, которые мы уже слышали где-то. Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны.
3: Да. Что, правда, да. Знакомая фраза. Причем она в разное время звучит с разных сторон.
2: Это правда.
3: Ну, для иранцев-то это понятно, если... В настоящий момент чисто медийная составляющая полностью на их стороне. Тут раньше, знаешь, мне кажется, лет 15 назад медийность считалась, медийная составляющая считалась чем-то сопровождающим, ну, таким фактором, который может временно как-то... Сейчас есть ощущение, что от медийности, если в этом деле участвует западная страна какая-то, может зависеть примерно столько же, сколько от реального расклада на поле боя. Потому что для... действующая администрация, если это создает такие проблемы в информационном пространстве, что она понимает, что рискует импичментом или прочими вещами, то это может повлиять на их реальные политические действия. То, чего, возможно, 15-20 лет назад в таком масштабе мы бы не могли представить. Почему? Потому что медийное сопровождение обеспечивали бы американские же средства массовой информации, которые могли представить по одному, по другому, по третьему. Сейчас, в эпоху социальных сетей, когда там, я пока пытаюсь разгадать, не могу понять, почему иранцы взяли за тактику публиковать какие-то насмешки и издевательства в аккаунтах посольств Ирана в каких-то третьих странах. Вот если ты посмотришь, чаще всего какие-то мемы, еще что-то, посольство Ирана
2: сейчас
3: в Зимбабве
2: у, нас там
3: у себя там опубликовало прикол насчет того, что они будут дельфинов использовать для нападения на США и еще что-то. Но они очень четко понимают, что на иранское руководство медийно сейчас давить бессмысленно, потому что непонятно, на кого давить. А вот американское с каждым днем продолжения этой конфронтации, угрозы и прочее, создаются проблемы для действующей администрации, она вынуждена с ними считаться. Поэтому то, что выдвинули иранцы, я практически исключаю, чтобы американцы могли такое принять. Просто потому что, а смысл это принимать, если это так и так уничтожает полностью их присутствие?
2: Ну, они же, так сказать, требуют тоже, как это принято в переговорах, максимум, да, чтобы добиться какой-то середины. Понятно же, вот, ну, вот смотри, значит, гарантии не нападения. Хорошо, тут можно договориться.
3: А вот давай, никто... давай вот прямо с этого пункта пойдем. Какие гарантии американцы
2: никаких.
3: Могут дать? Значит, явно же должны дать не американцы, значит, а третья сторона. Кто,
2: да.
3: Китайцы? Американцы
2: ну, да.
3: с китайцами, с русскими будут договариваться. Мы какие-то можем дать гарантии, мне тоже представить сложно. Китайцы с американцами договариваются, что китайцы что сделают? Нападут на американцев тогда, если американцы это сделают? Мне вот сложно представить
2: но,
3: в этом мире.
2: Типа как там, ну, санкции какие-то, какую-то ответственность. Но при том, что это все равно все, простите за этот политологический термин, шляпа. Но в том смысле, что это, да, это вообще никакого смысла не имеет.
3: Поэтому это вот первое. Сразу же понимаешь, что первый же пункт, он как будто бы бессмысленный, не работает.
2: И с одной стороны не работает, а с другой стороны работает на 100%, потому что под эти гарантии может попасть также любая,
3: ну,
2: вспоминаем
3: допустим,
2: политологический
3: да.
2: термин, шляпа, понимаешь ты?
3: Ну, то есть это... Ну, при желании, да, можем представить, что вот это гарантия.
2: Все, что угодно, да, там можно писать.

0: выйти из региона. Откуда они должны уйти?
1: Особенно
0: из
1: какого... один
0: конкретный, да. И, из какого региона? Из всего Персидского залива речь идет, там, из Ближнего Востока. Там,
1: Когда они говорят приграничный, там все приграничное, да. Потому что залив маленький, все страны Персидского залива так или иначе приграничный регион для Ирана.
0: И омываются, да, так сказать. Ну ладно. Да. Не работает. Снятие военно-морской блокады, разморозки заблокированных иранских активов.
1: Можно.
0: Но разморозка заблокированных иранских активов, но тоже как будто бы сейчас сложно. Но столько времени она была, это все работало, все это работало, как они сейчас...
1: Они могут по-разному эти активы выдавать, могут взамен на какую-то нефть, которую у иранцев украдут.
0: Схематоз какой-то.
1: Что-нибудь они могут придумать, но если для иранцев критически важен второй пункт про вывод войск, все остальные уже не имеют смысла. Mm-hmm. Либо же, если они второй пункт будут уступать, что типа мы обозначили высокую планку, но вот так и быть, здесь идем на уступку, тогда да, вот это третий пункт вполне.
0: Также выплата репараций за причиненный ущерб. Ну, вот можем представить это, вполне себе.
1: Но опять же, знаешь, в каком виде?
0: В
1: виде инвестиционных контрактов, что американские деньги. Но американцам же для этого просто нужно показать, что это не те иранцы. А иранцы очень уперто показывают, что это именно те иранцы, которые были, еще и хуже. То есть, если бы у них был условный не Пизышкян, а кто-нибудь третий, и не Хамини, а кто-нибудь еще, но у них ровно тот же самый президент символически, у духовного лидера такая же фамилия, это сын бывшего духовного лидера, а реальную власть в стране, судя по всему, контролирует корпус стражи исламской революции, поэтому с кем будут американцы-то договариваться?
0: Непонятно, да. Ну и да, если что, и кто туда войдет, Exxon Mobil там придет туда, да, с деньгами, это в этом смысле непонятно. Так, значит, выплата репараций, отмена санкций. Но это там же тоже, насколько я понимаю, там сама процедура, механизм, он тоже не может там сразу все снять. То есть там тоже надо откатывать типа потихонечку, постепенно. Прекращение боевых действий в регионе, включая израильские атаки на Ливан.
1: Здесь вот это американцы могут обеспечить. Я думаю, да, вполне. Ну, если американцы в жесткой форме потребуют от Нетаньяху прекратить эти действия, я не думаю, что Нетаньяху сейчас в том положении находится, чтобы идти на конфронтацию еще и с американцами. Ему в каком-то виде он может устроить очередную провокацию, сказать, что это они по нему стреляли, он вынужден отвечать. Но практика показала, что когда американцы достаточно жестко требуют от израильского руководства, оно не идет поперек их воли.
0: И установление нового механизма функционирования Ормузского пролива. Вот это тоже.
1: Это явное взимание платы, но здесь иранцы очень... так, flexible, знаешь, да, гибко сформулировали свой подход, потому что Трамп тоже сказал, говорит, да мы не против, чтобы иранцы взимали плату, пусть вместе с нами взимают, мы хотим вместе с ними зарабатывать. Тут не написано установление платы со стороны Ирана за пользование вот этим проливом. Написано обсуждение механизма. Это можешь вполне предполагать, что давайте вместе.
0: Значит, вот эта история с новым механизмом, она может масштабироваться, но в смысле там вот эти конвенции Монтрео, там Босфор-Дарданеллы, да.
1: Ну, там-то, я думаю, это маловероятно по той причине, что...
0: Но
1: это
0: если
1: слишком...
0: морское право меняется, оно же одно морское право.
1: Сейчас я думаю, что право уже, в принципе, практически ни в какой форме не функционирует объективно, да, это не то, что я хочу задеть юристов каким-то образом, но мы находимся в ситуации, когда право вспоминают только когда речь идет о слабых и когда речь идет об оправдании собственных действий.
0: Верно.
1: А то, что касается регулирования этих проливов, у них чуть-чуть разные значения с какой точки зрения. Пролив Ормузский, он критически важен с экономической точки зрения в первую очередь. А вот Босфор и Дарданеллы, если там пойдут какие-то пересмотры,
0: там
1: жесткие,
0: вопрос безопасности,
1: очень жесткий вопрос баланса сил, который может напрямую ударить и по нашим интересам, и мы же не знаем, в какую сторону он качнуться может. Здесь это настолько хрупкий баланс, связанный с Босфором и с Дарданеллами, что я подозреваю, на них это вряд ли распространится. А вот по Ормузскому проливу, Ну, тут, конечно, какую-то оплату, еще что-то Иран вполне... Если еще и американцы будут в этом участвовать, кто с ними спорить будет? Арабы, что ли?
0: Ну да, но это и будет сразу... Этот вопрос закрывает сразу три пункта из мирного вот этого плана Ирана.
1: Да.
0: И, так сказать,
1: гарантии,
0: да. И вот этот, выплаты репарации, да. Там, и, ну и все на свете.
1: Это точно.
0: Но ты думаешь... Потому что это важный вопрос...

0: Эрдоган не будет, ну, так сказать, вот он выходит и говорит, вот, посмотрите, появился правовой прецедент. Мы же говорим, что право работает только когда выгодно. Вот появился правовой прецедент. Мы тоже, так сказать, не хотим отставать, нужно нам быть ногу со временем, обеспечивать свою собственную национальную безопасность, поэтому мы... Я...
1: Ну, с формальной точки зрения, если он начнет
0: требовать... Я Восфордер Данелла, понимаешь?
1: Если он формально начнет требовать просто каких-то оплат, оплата — это один вопрос, там же вопрос в свободном доступе, кто может, кто не может.
0: И военные, да.
1: И военные, это вот там чуть-чуть другая плоскость. Вопрос-то оплаты можно всегда представить так, что вы портом пользуетесь, или воздухом нашим, или водой, там за это заплатите налог какой-то. Это, наверное, можно, но по статусу разные вещи совсем, Лёх. Это вопрос, который уже несколько столетий, вопрос этих проливов является центром политических столкновений Великобритании, России, Франции, Османской империи, затем Турции. Это слишком комплексный, сложный вопрос, чтобы так легко они его решили.
0: Так, ну и про мемы тоже поговорим, успеем в этой получасовке. Между прочим, Guardian, насколько я понимаю, обратил на это внимание и пишет, что Иран победил США в войне мемов. Якобы сгенерированные всякие мемасики, которые постит Тегеран, они набирают больше охвата, так сказать, их люди больше смотрят, чаще смотрят, и они смешнее просто, они просто смешнее. А Соединенные Штаты тоже выкладывают мемасики, но у них не смешные мемасики, а у них все там какие-то выдержки из игр они вырезают, фрейминг делают из Call of Duty, там и еще что-то. А эти типа иранцы вот, делают какой-то смешной контент. И быстрее, главное. Быстрее. США не успевают на него реагировать. Вот. Ну и активно используют Тегеран искусственный интеллект для генерации вирусных роликов. Это важно с твоей точки зрения.
1: Я думаю, что в информационной теме это, наверное, имеет какое-то значение. Надо это еще посмотреть. Мне сложно сказать. Я-то имел в виду больше, знаешь, что есть... У каждой страны внутриполитический механизм, он очень своеобразно работает, и он очень разный. В случае с американцами этот механизм работает по одному, в случае с русскими по другому, у иранцев будет работать по третьему. Иранцы очень хорошо понимают, какие есть внутриполитические риски. То есть они на американцев смотрят не как на просто большую крупную державу, которая централизованно приняла какое-то решение, а конкретно как на элитарную группу Дональда Трампа, которую можно свалить, можно подвесить, и тогда с этим работать намного проще. Потому что с американцами, как с огромным государством, справиться практически нереально для Ирана. Это надо быть объективным. И что если американцы всю свою военную мощь бросят на Иран, то там, конечно, совсем другой результат будет. А вот справиться конкретно с Дональдом Трампом, Марко Рубио, Джей Ди Венсом и же с ними, для этого нужно понимать риски конкретно их. Вот они смотрят, что... Война с Ираном не популярна в Соединенных Штатах Америки. Они смотрят на то, что демократам нужно большое количество поводов для того, чтобы докопаться до Дональда Трампа. И они видят, что Дональд Трамп, как личность и как лидер этой группы мага, он рассорился с европейскими лидерами до такой степени, что они только и ищут поводы, чтобы его уколоть, укусить, поддеть и так далее. Прекрасно. В этой ситуации... Не обязательно захватывать штат Коннектикут для того, чтобы американцы прекратили там военные действия против Ирана. И не обязательно наносить устрашающие удары по Вашингтону. Достаточно затянуть конфликт до такой степени и создать такую картинку, что вы пришли сюда, вот теперь в Дубае башня горит, по Катару нанесли удары, в Бахрейне радуются нанесению ударов по вашим базам, весь регион против вас. И вы ничего не можете сделать, вы не можете добиться никакого результата. Тогда это триггерит и приводит к следующим последствиям, которые у него внутриполитически возникают. И Трамп поэтому пишет письмо 30 числа, если не ошибаюсь, потому что вчера у него истекал срок, когда он должен был уведомить Конгресс о продолжении военных действий. Он вынужден написал письмо в Конгресс, сказал, военные действия прекращены, все, я больше с ними не воюю. Почему? Потому что если бы он сейчас сказал, что ему надо еще месяц-два, это реально крах для его политического рейтинга. Поэтому все очень нелинейно.
0: А с 18-й стороны, что ему мешает завтра начать новую специальную операцию, значит, под названием неэпическая ярость, понимаешь?
1: Мешает только страхи его же команды и мешает отношение местного населения к этому военному конфликту. Это не Ирак. как сказал бы Владимир Вольфович Жириновский, я вот сравниваю с данными в момент, когда были теракты 11 сентября и началась война в Ираке, поддержка президента Соединенных Штатов там была какая-то вот феноменального уровня, фантастического. Ну,
0: понятно, потому что это же была трагедия.
1: Да, я помню
0: свои ощущения.
1: Сейчас абсолютно иная ситуация, и население вообще не понимает, что они там делают. Плюс снято табу внутри Соединенных Штатов Америки на то, чтобы говорить о том, что вообще в этой войне как будто бы больше заинтересован Израиль, чем Соединенные Штаты Америки. А как только это табу снимается и лидеры общественного мнения начинают об этом публично говорить, это начинает вызывать прямо очень сильную реакцию общественности. Это тоже видно, ощущается. Я сейчас, извини, видел цифры последние. Впервые из-за вот этих всех действий поддержка Израиля со стороны граждан Соединенных Штатов опустилась где-то до 50%. Мне никогда такого не было. И именно из-за того, что вот этот виток конфликта и такая пропаганда со стороны вот, противников этого конфликта, они на американских граждан действуют, и те уже так, безусловно, Израиль поддерживать не собираются. Тоже факт.
0: Ну, 50% все равно, это же не...
1: Нет, это много, это безусловно, очень... но это типа не 80% там, условно. Ну, да. Там,
0: и это, насколько дальше. Я понимаю, по одобрению деятельности вот, Трампа апрель-май 26 года 3-4.
1: 34, да.
0: 34, да. Неодобрение 62-64, то есть понятно, да, тут падает те, кто одобряет, и растет количество тех, кто не одобряет.
1: Ну, опять, знаешь, старик, вот социология в нынешнем виде абсолютно непоказательная, пусть никто не обижается. Но население, если спрашивают в целом, доверяете ли вы Трампу, доверяете, это очень конкретный глагол, да который не значит,
0: да,
1: это не значит, что будет за него голосовать, это первое. Второе, сейчас я отвечу так, но завтра, если его противником будет Камала Харрис на выборах, я могу уже ответить по-другому. Как только ты мне даешь конкретную выборку, он или она, он или он, моя позиция может от этого поменяться сразу. Социология показательна только в динамике. Типа, если тупой вопрос, который ничего не показывает, тем не менее мы можем увидеть, как поменялось за год, это показательный индикатор. А здесь и сейчас, в моменте судить по ответу на вопрос, это ничего не говорит.
0: Поддержка внутри партии 85, а среди независимых избирателей упала до 56. Ну, это, кстати, она упала, но все равно. И констатируют, вот в апреле опустился новый минимум, был рекордный минимум. Про мемасики еще. Тут просто любопытная вот эта история. Я эти мультики не видел. Короче, иранцы пилят лего-муви. Знаешь, лего-мультики?
1: Я видел, да.
0: И они разрывают якобы. Всю западная аудитория прям реально на них, ну, в смысле, смотрит их, активно смотрит, комментирует. Говорят, что это прям типа такой феномен иранский, что они активно и очень плотно погрузились как бы вот в этой истории там сознания мышления американских. Они точно понимают, что заходит там американцам, что нет. И стали делать мультфильмы, детализированные, очень подробные, значит, о том, как Трамп, лего-человечек, Нетаньяху, лего-человечек, значит, война в виде там нанесения ударов по американским базам, где все эти кубики, значит, рассыпаются. Это было креативно, конечно, это прикол. Делает это, я посмотрел, Акбар Энфиджари, или Энфиджари, наверное, да, или Энфиджари, наверное. Значит, называется это «Взрывные новости», «Explosive News».
1: Так себе название.
0: Ну, как бы да. Но вот благодаря глубокому пониманию американской культуры и СМИ действительно, так сказать, набирают просмотры. Вот тут вот тоже давай, так сказать, попытаемся понять. С одной стороны, ну, понятно, там и высмеивание врага, так сказать, и десакрализация его. Но этим занимаются иранцы, а не американцы. И как бы побеждают на американском поле. Это их работа была все время. Это все время было их, начиная с Дональда Дака в виде Гитлера.
1: Да.
0: А теперь, так сказать, вот...
1: Ну, я думаю, мне надо, конечно, это обмозговать, но я думаю, что есть у этого еще одно важное значение, то, что для иранцев и для нынешней иранской власти среди простых американцев создан образ, что это люди с замотанной головой, исключительно такие, значит, ультрарадикальные религиозные фундаменталисты, А если они пилят видосики в виде Лего, то это может создать у тебя впечатление, что ну, как будто бы не сочетается это вот замотанный в чалму человеком, чтобы он сидел и рисовал мультики Лего. Это тоже ломает стереотипы в определенной степени, это раз. Во-вторых, мне сложно сказать, я вот цифр каких-то масштабов не видел, насколько конкретно эти видосики, мемасики там на что-то влияют. Но то, что американские подходы, которые они используют в этой теме, они, на мой взгляд, не очень эффективны на внешнем периметре, это 100%. Трамп идеально справляется с одной единственной задачей. Он на внутриполитическом пространстве доминирует информационно 24 часа на 7. Скорее всего, без обид для других стран, ему совершенно до лампочки, как он освещается в испанской прессе, или является ли он главным действующим лицом на Мальте.
0: Главный канал распространения вот этих роликов, да, они генерятся с помощью ИИ. Значит, главный канал распространения этих роликов – это соцсеть X, который принадлежит Маску. И здесь тоже возникает, так сказать, за час 850 тысяч просмотров, одна из серий более за день более 2,5 миллионов просмотров только на одном перезаливе. Только один перезалив, 2,5 миллиона просмотров, где Трамп просыпается в холодном поту.
1: Ну, с одной стороны, можно сказать, что да, ну, 2,5 миллиона – это, конечно, большая цифра. С другой стороны, мы не знаем, эти 2,5 миллиона живут в Америке, или это те же самые иранцы смотрят, или это на Ближнем Востоке народ смотрит. Ну, сложно сказать. Как это влияет на реальные убеждения населения, мне тоже на этот вопрос ответить сложно. Но я по поведению Трампа вижу, что в отличие от Байдена, в отличие от своих предшественников вроде Обамы, вот Обама прилетал в любую европейскую страну, он пытался создать впечатление, что он лидер и этой страны в том числе. Я помню, когда он во время выборов, там, если не ошибаюсь, в Германии он или во Франции, нет, в Германии он выступал, но было ощущение, что немцы тоже будут голосовать на выборах президента
0: США. И так было с самого начала. Ты помнишь его предвыборный слоган?
1: Да, да, да.
0: Yes, we can. Да, мы, типа, мы не можем, Америка.
1: Да, да,
0: не
1: да Америка, типа мы все. Вот да. Мы, да. А Трамп показывает, что, слушайте, мне на вас всех абсолютно до лампочки. Меня интересует моя страна, мои граждане, потому что на выборах голосуют конкретно только они, и неважно, вы ко мне хорошо относитесь или плохо. Поэтому все, что он публикует в соцсетях, не ставит цели убедить французов, что американцы классные. Это ставит цель убедить американцев, что никого, кроме Трампа, больше на политическом пространстве нет. Что он всех победил, что все очень хорошо. Большой вопрос очень. И вот выйдут исследования, мы увидим, американцы сами как думают, США победили Иран или нет. Потому что это и то, что мы анализируем на Земле, это могут быть две параллельных реальности. И единственное, что беспокоит Трампа, это что думают избиратели, которые придут на участки уже на ближайших выборах. А что про это думают Макрон, там, я не знаю, арабы, семитские какие-то еще народы, еще кто-то, абсолютно ему без разницы. Его интересуют его собственные граждане.
0: Так, друзья, мы сейчас перерываемся на выпуск новостей и рекламу. Это все будет длиться несколько минут.
1: Отключайтесь, пожалуйста.
0: Да, в 33 минуты мы вернемся к вам в эфире «Радио Спутник». Если есть вопросы, знаете, что делать. Да, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, там принимаем сообщения. И самые интересные из них прочитаем в прямом эфире. Все, уходим на новости.
2: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Господа, здравствуйте, меня зовут Константин Зарусский, он же автоблогер-академик. В адрес компании «Супротек» приходят тысячи отзывов о наших продуктах. Например, о присадках топлива «Супротек СГА» для бензина и СДА для дизеля. Люди пишут, что добавляя их в бак, они замечают уменьшение расхода топлива, улучшение динамики автомобиля, двигатель начинает работать тише и ровнее, сильно улучшается холодный пуск. Напомню, что присадка подойдет для любого типа двигателей. Убедитесь в этом лично, читайте отзывы на «Супротек.ру» и покупайте присадки «Супротек СГА» и «СДА».
0: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
2: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
2: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
2: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
2: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Тотальное безумие абсолютно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
3: Добрый вечер. В студии Лариса Истомина. Праздничное оформление ко Дню Победы начали монтировать на Дворцовой площади в Петербурге. Рабочие уже установили баннеры и трибуны для зрителей. Об этом пишут городские СМИ. Парад начнется 9 мая в 10 утра. Вход на площадь только по приглашениям для ветеранов и блокадников. Неделя здорового долголетия стартовала в Петербурге. С 4 по 8 мая для ветеранов и блокадников организован специальный врачебный прием без предварительной записи в Мариинской больнице и в городской больнице номер 9. Петербуржцы серебряного возраста смогут познакомиться со всеми возможностями системы поддержки активного долголетия. Помимо медицинских, она включает культурные, образовательные и социальные инициативы, направленные на формирование когнитивного резерва. Это запас активных нейронных связей, которые помогают справиться с возрастными рисками для мозга. Котлован продолжает разрабатывать на Богатырской. Строительство будущей станции Невско-Василеостровской линии идет полным ходом. Со стороны Камышовой улицы котлован уже достиг глубины около 10 метров. И на этом уровне поступил верхний свод двухпутного тоннеля. Позже его демонтируют. Работы ведут по технологии «стена в грунте». Сначала по контуру сооружают ограждение, затем выбирают грунт и укрепляют стены распорками. Следующий этап – монтаж основных конструкций станции. Затонувший буксир «Капитан Ушаков» в Петербурге начнут поднимать в конце мая. Сейчас специалисты приехали на причал у Балтийского завода, чтобы подготовиться к работам. Документы для подъема судна скоро подпишут. Об этом сообщают городские СМИ. Буксир затонул 9 августа прошлого года. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Пока что, по предварительным данным, ущерб превышает 1 миллион рублей. Точную сумму скажут позже, когда буксир поднимут и тщательно осмотрят. Капитан Ушаков построили в 2017 году. Через 6 лет судно спустили на воду. В конце 2023 года буксир привезли в Петербург для завершения строительства. Исторические парки «Россия. Моя история» по всей стране 9 мая проведут мероприятие к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программа объединит концерты, выставки, лекции, кинопоказы, реконструкции, мастер-классы и патриотические акции. В Петербурге помимо выставки «Слово ленинградцам» 9 мая пройдут бесплатные тематические экскурсии и концерт духового оркестра. В Казани откроется выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», а также творческие и образовательные активности. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: 17.33, мы продолжаем. Генри Тигранович Сардарян, меня зовут Алеша Тимофеев. Что-то вы в Найтик, что ли? На каникулах вы где-то все? Вы где-то на каникулах, что ли? Где вы? Ау, да страна, напишите нам. Вы вообще работать собираетесь или нет в эту неделю? Ну, как-то странно, очень мало сообщений. Ну, не очень, но маловато сообщений. Все как будто бы еще не вернулись. Но, с другой стороны, кто в эту неделю будет этот работать, понимаешь? Кому это надо, кроме нас с тобой?
5: Только мы и останемся, Лёха.
4: Добрый вечер. Какое ваше мнение по поводу военного усиления Германии? Вот спрашивает.
5: Ну, это оно предполагаемое. Пока что мы не знаем, до какой степени это реально, потому что мы читаем только цифры, которые они выдают. Цифры какие-то феноменальные, там сотни миллиардов выделяются на развитие военно-промышленного комплекса. Какое-то количество фейков вбрасывается в информационное пространство. Был фейк насчет того, что, значит, молодые немцы, которые хотят уехать за границу, они должны будут вставать на учет в Министерстве обороны, в военкомате. Потом вроде как оказалось, что это не совсем правда. Но важно другое. Важно, что преодолено вот это нарративное табу на то, что Германия не должна вооружаться, быть какой-то мощной военной державой. Вот этого табу больше нет. Причем его нет уже ни для нас, ни для них. Они сумели это преодолеть.
4: Но еще Шольц же, об этом сказал.
5: Уже вот 4 года они целенаправленно, системно, очень планомерно риторику выстраивали такую, что у нас другого варианта нет, иначе мы не можем, у нас угроза, и угроза абсолютно вымышленная, реально со стороны России ни разу, вот поводов сейчас вдарить по Германии, там выше крыши, ну как минимум производство украинских дронов находится на территории Германии. С формальной точки зрения можно было бы выдвинуть какой-нибудь ультиматум из серии либо убирайте оттуда производство, либо, извините, но придется туда шандарахнуть. Мы и этого даже не сделали. То есть поводов думать, что Россия сиюминутно представляет какую-то угрозу, проблему для немцев, на самом деле не так. Они воспользовались этой ситуацией, аккуратно начали перелопачивать собственную идеологию, собственные нарративы внутри страны, убедили свое население. Правда, есть один индикатор, который показывает, что у них с этим плохо. Это то, что каждый второй немец в возрасте до 45 лет, если не ошибаюсь, во время опроса заявил, что он не готов служить и воевать за свою страну. Это очень существенный показатель, потому что при таком настроении молодых людей, это еще надо, вот те, которые сказали, что буду, это тоже надо делить на какое-то число, потому что сейчас...
4: Там какие-то, так сказать, активные, вот активные, эти автофанаты, да, там все.
5: Они будут, да. А вот как бы усредненный немец честно сказал, что, ребят, при всем уважении, но на такое я не подпишусь. Поэтому есть общественное настроение. С другой стороны, Германия – это единственная страна, которая, если и будет проходить через милитаризацию, то она должна нас беспокоить. Почему? Потому что у Германии самый мощный военно-промышленный потенциал. Она очень быстро может развернуть производство и Rheinmetall, и уровень инженерного образования в этой стране, и количество инженеров, которые могут на этих предприятиях работать, и историческая память там, понятно, какая, да, вот переживать за то, что итальянцы за ближайшие 2 года станут сверхмощной военной державой европейской, не приходится. Французов можно прикалываться и как-то к ним несерьезно, конечно, относиться, но при этом они единственная страна в Европе, которая производит абсолютно все виды вооружений, которые можно себе представить.
4: Плюс ядерное оружие.
5: И да, плюс у них есть ядерка. Вот если будут вооружаться португальцы, мальтийцы и прочие звери и тигры, то на это можно еще как-то не переживать. А с немцами надо что-то делать.
4: Слушай, я вот это был вопрос от слушателя, а я все-таки про мемасики. Но вот нам надо, может быть, к другим, но это важное вот с моей точки зрения, да, как бы информационная война, вот противостояние в рамках этой информационной войны. Просто сразу несколько вот слушателей, те, кто, видимо, работает, нам написали, вот в частности, если иранские видосики залетают, то чем мы хуже там и прочее, прочее. Вот вчера мне попалась новость, они никто не написал, но мало людей написали. Ты знаешь, что НАТО пригласило режиссеров и сценаристов Голливуда, и не только Голливуда. И начали их грузить. Ну, это как бы они устроили такой некий семинар. На выхлопе должно появиться три проекта, как бы три фильма. Многие, надо сказать, ну, не многие, хорошо, пусть будет, некоторые из тех, кто там был, они вышли оттуда с негативными комментариями, типа нас вмешивают в пропаганду, это вообще не наше дело. Причем это там европейцы, американцы. Значит, там в трех городах это все. Это Лос-Анджелес, Брюссель и Лондон, по-моему, третий город. И вот как бы там вот собирают, так сказать, и правильные нарративы.
5: Я это вот читал, только я не могу понять, НАТО хотят, чтобы в фильмах показывали именно НАТО, типа эмблему, символику и их в положительном ключе?
4: Вопрос.
5: Вот, или вот европейцев.
4: Вопрос. Или европей. А может быть, про русских надо снять какое-то кино?
5: Ну, это они, я думаю, без них вполне себе и снимают, и будут снимать. Я подумал, что, может быть, они за то, чтобы нативно снимать фильмы про то, как круто в прошлом европейцы с американцами плечом к плечу делали что-нибудь. Это я пойму, потому что если будут сниматься фильмы про крутой НАТО, это будет очень топорное, мне кажется, и не очень работающий
4: механизм. Ты понимаешь, вот хорошо, но вот от вопроса от Григория. А чем мы хуже в этом смысле?
5: Почему мы, типа, не снимем что-нибудь?
4: Ты знаешь, вот тут вопрос, да, но не почему. Мы же много с тобой говорили, много лет подряд. Да. Я-то вообще не знаю, лет 10 говорю о том, что нам надо позвать Кристофера Нолана, дать ему 700 миллиардов долларов, понимаешь, и сказать, чувак, вообще...
5: Можешь даже не снимать, брат. Это просто тебе от души спасибо. Дай тебе Бог здоровья.
4: Дай, сделай нам кино такое, чтобы весь мир плакал, понимаешь?
5: Да мне кажется, Лёх, я честно тебе скажу, мне кажется, что... Давай вот разделим. Это классная тема, я бы ее с большим удовольствием обсуждал бы, чем вот то, что мы тут обсуждали. Если разделить это вот на две части, первое – это классное, хорошее кино. Считаешь ли ты фильм «Любовь и голуби» классным фильмом? Для меня это один из самых нереальных фильмов в истории кинематографа. Ну, потому что я вырос в России, в русской культуре, и я этот фильм обожаю. Я глубоко убежден, что если этот фильм перевести на английский язык, это будет такое несусветное дерьмо, что ни один человек не сможет понять вообще, о чем этот фильм. По-моему, вообще будет не смешной, не интересный, не захватывающий.
4: Фильм того же режиссера «Москва слезам не верит» понятен.
5: Да-да, я не к тому, что мы только так можем. Да. Есть вот этот отдельно взятый офигенный фильм, крутейший, классный там и так далее. Есть ровно такое же сумасшедшее, крутое французское или итальянское кино, из которого я смотрю на итальянском, я понимаю, если его перевести на русский язык, он теряет весь смысл, и если ты не знаешь всего контекста итальянской жизни. Есть вот такое, это классное кино, самобытное, оно должно быть и так далее. Оно не создается с каким-то глубоким умыслом, политической пропагандой и прочими вещами. Поэтому это вот отделяем, чтобы люди не подумали, что когда я сейчас буду говорить про пропаганду, что я предлагаю не снимать вот такого и только весь день промывать мозги, значит, каким-то там людям на Западе. Дальше есть фильмы, которые решают задачи внутри страны. В хорошем смысле слова «пропаганда» – это неплохое слово.
4: Мы с этим более-менее справляемся. У нас есть там «Чебурашки», «Сказки», значит,
5: я не только про них. Да. Я, честно, вот за последние несколько недель... Я просто хочу их развести, потому что люди сразу же начинают говорить, то есть вы хотите, чтобы мы вот только вот этим и занимались, а как же искусство? Мы эти вещи разделяем. Вот то, что касается на внешний периметр эти вещи отправлять. Лёх, это вещь, конечно, сложная, но... Тем не менее, до тех пор, пока у тебя нет своей очень понятной, простой системы ценностей брендинга страны, бедный, несчастный режиссер и продюсер, он не очень понимает, а что он должен снять, чтобы хорошо показать твое государство. Скажем, американцу достаточно 3-4 нативных, очень простых нарративов показать в фильме. Мы их все знаем. Свобода, американская мечта, достоинство, права. Там какая-нибудь вот такая хрень. Вот их как бы выбираешь одну, вторую, третью, или четвертую, вторую, первую, третью. Колледж снимем какой-нибудь, сэндвичи по утрам мама с арахисовой пастой готовит. Какие-то очень понятные вещи, легкие, которые опираются на 3-4 больших нарратива. В нашей стране, мы с тобой, помнишь, обсуждали одну, другую передачу, что мы не можем определиться собственной историей, понять собственную историю, принять ее такой, как есть. И из-за этого в том числе вытекает то, что мы в нашей стране, да, я за свободу мнения, за это все прекрасно, но у нас точка зрения насчет того, что такое Россия, внутри, не то что население, внутри элиты, она настолько полярная, что она взаимоисключающая бывает. И поэтому, хорошо, что мы хотим понимать под образом России, который мы экспортируем. У нас могут быть разные точки зрения. Но если мы настолько разное пытаемся экспортировать, очень много крутых
6: вот
5: российских...
6: Я тебе скажу, да, вот позволь, скажи. Значит, вот смотри. Последние несколько там фильмов хороших, вот последний мы там посмотрели «Конец света», там проект «Конец света» с семьей, который мы смотрим. Значит, мы все время там ставим на паузу и, смеясь, говорим, да, вот все-таки могут пиндосы там, могут. Значит, а что они могут? Они могут не свои, а это как бы общечеловеческие ценности. Они выезжают на маме, которая, значит, мама делает бутерброд, и в Америке, и в Москве, и в Моршанске, и в, не знаю, и в Ченду, в Китае. Мама делает бутерброд. И у них, они всегда делают это классно, значит, показывают, как мама делает бутерброд. Эти же мамы и эти же бутерброды есть у нас.
5: Не, а вот я просто тому, не смотрел фильм, он какую идею доносит? Он какой образ американца создает у тебя в голове? Типа его посыл какой пропагандистский?
6: Ну, вот смотря там какой фильм. Ну, понятно, не, так вот сказать, американцы... Это то, нет, ну вот это там «Конец света», понятно, американцы спасают. Ну, кстати, приводят там и русские, там, так сказать, и русские ученые, и русский космонавт героически погибает. Там, значит, они в этом в фильме русских там не этот. Плохие русские не употребляли. Но дело не в этом. Значит, мы тоже, почему мы не можем транслировать общие человеческие ценности про маму, значит, про ребенка, про достоинство, слушай, и про права? Ну почему? Это что, нам противоречит?
5: Ну, нет. Нет, тут вопрос не в противоречии. Вот я тебе про это говорю. Тут вопрос целеполаганий. Мы можем и это пропагандировать. Можем пропагандировать все время космос. И увязываться в голове у людей с тем, что мы главная космическая держава, допустим. Можем пропагандировать образ России как самого продвинутого IT-государства в мире. А можем пропагандировать образ России как самого военизированного общества. Тут вопрос в том, что никто не может сформулировать, нет целеполагания, что мы хотим, чтобы о нас думали там. Это не может происходить индивидуально на уровне режиссера и продюсера. Индивидуальный режиссер-продюсер на свои деньги может снять любой фильм без всякой пропаганды, нет, без всего, получить любые награды на свете, но это не будет политическая технология.
6: Значит, сюжетов там 4 условно, или там кто-то 20, кто-то до 4 там сводит. Основная цель — показать, что ты хороший, как бы это глупо и банально и наивно не звучало. А значит, а дальше, а что такое хороший? И туда много входит, значит, милосердие, там, способность к самопожертвованию. Ну, то есть, как бы общехристианские, и даже не общее, это не только христианство, да, и ислам, и буддизм, это для всех. Пожертвовать собой ради кого-то, так сказать, понимаешь? Ты вот сделать что-то хорошее, вот, достойное. Вот про это снять фильм.
5: Ты Лёх, смотри. Опять, снять офигенный фильм про милосердие, жертвенность и про прочие вещи можно, нужно, и это не связано с государственной пропагандой.
6: Государственная
5: государственная пропаганда ставит перед собой очень простую, тупую задачу. Мы либо кого-то хотим напугать, либо хотим сделать так, чтобы люди начали сюда приезжать, сюда жить, либо хотим навязать какой-то нарратив населению какой-то страны, чтобы конкретно это население начало плохо относиться к одной группе внутри страны, хорошо к другой, чтобы оно поддерживало людей, которые с нами связаны, и плохо относилось к тем, кто против нас выступает. Это связано тупо с целеполаганием, которое может быть
6: разное.
5: Я тебе скажу,
6: значит, смотри, помимо целеполагания есть такая формулировка в рекламе «имиджевая», да? Вот
5: да.
6: «Имиджевая». Вот с моей точки зрения можно начать с имиджевой истории, чтобы, так сказать, пока... Вот, значит,
5: да,
6: пока,
5: можно,
6: пока
5: да.
6: Весь мир там, или там мейнстримные медиа, давайте вот так их обозначим, идут по одному и тому же нарративу, там, вдалбливая какие-то словосочетания, формулировки, да, мы живем, к сожалению, так сказать, в этом мире эмоций. Тут, может быть, стоило нам начать разговор с того, насколько, в принципе, это эффективно.
5: Но, вот, суперэффективно.
6: Ну, значит, Запад пишет, лего-муви, которые пилит Иран, эффективно.
5: Ну, вот в этом мне с ними сложно согласиться, потому что лего-муви, даже если посмотрело 2 миллиона человек, это количество просмотров очень среднестатистического клипа русской попсы, который 2 недели будет звучать, потом помрет. Его тоже 2 миллиона человек где-то посмотрит. Это не прям бум. То, что касается тем, которые мы показываем, я думаю, мы еще знаем, что упускаем из виду. Есть русская культурная традиция, которая не строится вокруг позитива, радости и восторга. Конечно. Она всегда вокруг страдания, но... переживания.
6: Ген, глубинной... Значит, она и сейчас никуда не делась. Вы знаете, например, что в Метрополитен опера в Нью-Йорке, да, в этом году там бум просто, Евгения Онегина там ставят. Причем мало того, что ставят там, в Нью-Йорке, Евгения Онегина, так его еще и транслируют. Там, например, трансляция идет в британском королевском зале. Билеты стоят космос, чтобы просто посмотреть прямой эфир, как бы трансляцию Евгения Онегина. И аншлаг, все раскуплено. Я к тому, что русская культура работает.
5: Нет, 100%. Я к тому, что там, если что-то из русской культуры работает, ну вот Достоевского сложно назвать очень большим оптимистом. Насчет того, что он описывает в своих произведениях. Я к чему это говорю? Вот если разделить на 3 части то, что должно в стране сниматься, должны быть, безусловно, супер талантливые художники, которые могут снять офигенский фильм без государственной поддержки, и он просто смешной, или он просто красивый, он просто вызывает восторг. Они этим занимаются, неважно, в какой степени это продвигает государственные интересы. Все, что финансирует государство, должно так или иначе соответствовать его интересам. Нет смысла спонсировать что-то, что не продвигает интересы нации, интересы государства. Они могут быть внутри, могут быть вовне. Да. Вовне, я считаю, есть 2 периметра. Первый периметр – это постсоветское пространство. Там сам Бог велел постоянно показывать образ, офигенный образ наш вместе с этими странами. Турки приходят на наше постсоветское пространство, в Среднюю Азию, в Азербайджан, там приходят другие государства, ну, в Среднюю Азию в первую очередь. Им рассказывают, и даже на Северном Кавказе суперпопулярные сериалы, где они говорят, что наши общие лидеры прошлого, которые не являются лидерами ни Северного Кавказа, ни Средней Азии, а их убеждают, что вот этот султан – это образ справедливого правителя, который является вашим общим лидером в прошлом. У нас нет задачи им показывать, что, допустим, русский царь – это ваш, там, для узбеков, таджиков. Но сделать охрененнейший сериал, я не знаю, условно тебе говорю, про дикую дивизию времен царя, или сделать офигеннейший сериал про какого-нибудь типа, который вместе с казаками идет, что, и сделать это в стиле викингов каких-нибудь, байкеров, я не знаю, кого-то еще, но сделать так, чтобы местному населению мы должны работать вот… Такой мета-нарратив, который мы должны толкать, это не вы под нами находитесь,
6: мы вместе даем
5: суперских героев. Вот супергерои ваши, они появляются, когда вы вместе с нами, и мы их вам восхваляем, вот, допустим, как
6: скажи, вариант. Пожалуйста, а здесь вот этот консервативный, Ген Тигранович консерватор, о чем он, значит, постоянно говорит.
5: Да.
6: А вот этот взгляд назад... Он насколько эффективен сейчас? Почему мы все время туда, а не вперед?
5: Скажу тебе, для того, чтобы идти вперед, нужен миф вот там, сзади. Мы пока не придумаем... Вот смотри, до тех пор, пока мы не занимаемся исторической мифологией, то, что я говорю, я не говорю, что это должно быть правдой. Пусть никто не обижается. Я не к тому, что давайте из архивов достанем, что вы знаете, и опубликуем 5-томник, который нахрен никто читать в жизни не будет. Я говорю, давайте сначала займемся мифологией исторической, потому что, когда мы этого не делаем, к ним приходят, вам в Казахстане придумали целую историю, в которой вообще оказывается там такая государственность, о которой мы знаем. Знать не знали, она вот там была, там чуть ли не 1000 лет. Государства в Средней Азии придумывают себе такую историю, в которой русских нет. Потом русские становятся колонизаторами, потом они становятся вообще какими-то гегемонами, которые пришли чуть ли не унижать, уничтожать местное население. Сначала мы должны придумать мифологию. После того, как есть мифология, потому что иначе им что местному населению рассказывают? Ну вот, пришла советская власть.
6: Бро, но почему американцы ничего не придумывают? Они вообще клали на это прошлое.
5: Американцев
6: понимаешь?
5: Не было там, старик.
6: Так
5: они приходят с чистого листа.
6: Ты как
5: мы
6: бы говоришь про
5: нам
6: про
5: надо сначала, да. Сначала вот с тем мы разобрались. Потом, безусловно, мы должны рисовать прикольную картину будущего. Классную. У нас для этого условий дофига. Вот я без... Вот это сейчас не пропаганда. Я жил и в Европе, и обожаю мой родной город Москву. Москва с точки зрения комфорта, я не говорю, что во всей России так, да, но картинка Москвы как города для жизни, она феноменальная просто. И мы не занимаемся тем, чтобы на постоянной основе это демонстрировать, толкать и так далее, как наши цифровые сервисы, услуги, там
6: да,
5: прочие
6: они
5: вещи.
6: Все знают, брат, да.
5: Что говорят? Нет, ну те, кто приезжают, да,
6: старик.
5: Но для местного населения вот это, и сейчас я хочу срастить твой вопрос воедино. Вот срастить историческую мифологию, традицию империи и срастить цифру, развитость, фитнес, красоту классных женщин и крутых мужиков, вот вместе, если это сопоставить, это и получается картинка, которую мы можем толкать. Пытаться толкать общество равных, уважающих друг друга, толерантных людей, нам никто не поверит в жизнь.
6: Значит, вот,
5: никогда.
6: И потому что этого нет. Вот,
5: конечно, поэтому
6: вот,
5: надо толкать то, что есть. Нет смысла придумывать или врать.
6: Но тут понятно, что много-много каких факторов. Но мы с тобой говорили, по-моему, как-то. Почему у нас нет, например, да, мы когда видим там сборную Франции по вольной борьбе, одни чечены там,
5: значит, так и у нас тоже.
6: У нас тоже, да. Когда выходит на поле сборная Франции, мы, так сказать, вот там тоже некоторые из нас иронизируют, как и считают количество белых и количество чернокожих. Значит, а скажите, пожалуйста, вот все чернокожие, они в этом смысле прославляют Францию? Да, они классно играют. А у нас дети мигрантов играют в сборной, они интегрированы, ассимилированы, они, так сказать, вот на благо, так сказать, работают или нет? Что мы сделали, чтобы это произошло? Ничего.
5: Нет, а вопрос в том, что если это вот модель Франции для интеграции, это самая ужасающая модель, именно модель Франции. И интегрировать людей нужно безусловно, но их нужно интегрировать так, чтобы их же смысл того, что они приехали, не в том, чтобы они пришли и перелопатили местное население. Вот моя семья, живя в Москве, мне кажется, что я ничего, кроме пользы, не приношу москвичам, да, я себя вот так вот положительно оцениваю. Но для того, чтобы интегрировать этих людей, что сделали французы? Создадим для них гетто. Я помню, мы когда бывали в Бельгии, мне местное население говорило, он говорил, ты знаешь, вот в Брюсселе просто местное население отдало центр города мигрантам, само уехало за город и живет там, а в центре города ты не представляешь, что это творится. Мне кажется, в любой африканской стране намного больше порядка, правопорядка и прочего, чем то, что мы видели там или в Париже в центре города или еще где-то. Мне бы, не дай бог, чтобы мы вошли по этой модели. Наша модель должна быть очень и очень простая. Ты талантливый человек, вот ты хочешь приехать к нам в страну, в Россию и использовать свой талант для того, чтобы и сам стал успешным и при этом принести пользу нам. Прекрасно. У нас есть свои представления об этике, о нормах, которые мы соблюдаем, еще что-то.
6: Да.
5: Ты их принимаешь. Если тебе они не нравятся, никакой проблем нет, никто тебя сюда насильно не тащит, поедет в какую-нибудь арабскую страну, в то место, где тебе комфортнее. Если ты приехал сюда, ты принял наши правила. Это первое. Второе, что мы с тобой понимаем, ты после того, как принял правила, и чтобы без обид тоже, для того, чтобы человек принял правила, мы их сами должны установить и сами же им следовать, причем в очень жесткой форме. Не так, что, ну ты знаешь, мы еще не определились сами, что считаем хорошим, что считаем плохим, но ты будь добр, так это тоже не работает. Мы должны жестко установить, мы понимаем, что конкретно в Москве основной культурной категорией является русская культура, в широком смысле слова, православная культура, которая дает возможность людям здесь общаться, разных конфессий, разных вероисповеданий, разных этнических происхождений. Приехал, принимаешь эти правила, прекрасно, общаешься, интегрируешься, никаких проблем нет. После этого хочешь чего-то добиться, добивайся. И в спорте у нас огромное количество примеров, а целые отрасли спорта, они просто представлены одним регионом нашей страны. Это нормально, так бывает. Люди там усиленно этим занимаются, а в другом регионе занимаются конькобежным спортом, допустим. Это нормально. Но мы должны миграцию использовать не для того, чтобы каким-то образом менять культурный ландшафт. Наоборот, сохраняя культурный ландшафт, это наша страна умеет делать, как никто другой. Ни у британцев этого не получилось, ни у американцев в свое время такого не получилось. У нас получилось покорить население от Польши, покорить территории от Польши до Дальнего Востока и создать там единое культурное пространство на несколько столетий. Ну что с нами случилось, что мы сейчас этого не можем сделать? Вполне, я думаю, можно сделать. Просто необходимо от универсалистских категорий перейти к тому, что получается у нас лучше всего, к особенному. Мы очень хорошо умеем работать с особенным, со спецификой. Это наше умение.
6: Ну что, друзья, как-то так поговорили. Видите, мы съехали на одну тему, а потом плавно перешли к мигрантам. Там, кстати, разгорается какой-то скандал в интернете по поводу шутки на Первом канале. Вот, вот тоже. Шутки? Ну, что-то там на разминке, значит, какие недостатки в Москве. И выходит команда и говорит, русских много. Ну, как там представители как бы, азиатской. Ну, пошутили. А у многих подгорело. Все, говорим спасибо Генке Гранчу. До следующего понедельника. Чао, какао.

0: Единые военно-морские силы Европы и Великобритании. Контекст. Лондон захотел дополнить НАТО. Нынешний формат альянса ему кажется недостаточным. Глава Королевского военно-морского флота Гвин Дженкинс анонсировал создание объединенных ВМС с 9 европейскими странами. В их числе, помимо Великобритании, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция. Конфликт на Ближнем Востоке британское руководство рассматривает как факт досадный, но временный. А вот так называемая российская угроза остается константой. 10 членов Объединенных экспедиционных сил уже подписали необходимую в таких случаях декларацию. Господин Дженкинс считает, что боевой флот сегодня вновь главная движущая сила в вооруженных конфликтах. Точка зрения устаревшая. Драйвером военных успехов де-факто стали дроны. Но, видимо, на мнении главы британского ВМС сказывается прошлое его страны как морской державы. Несмотря на устойчивые связи, военное сотрудничество США и Великобритании сегодня явно не на пике. Тем более на призывы Трампа помочь с Ормузским проливом Лондон не откликнулся. И теперь хочет перетянуть одеяло на себя, а в качестве формального повода использует якобы возросшую активность российских субмарин в Северной Атлантике.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 6 вечера в российской столице, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Иран не менял подход к пропуску судов через Ормузский пролив. Вооруженные силы Дании проведут учения с польскими коллегами. Общественный транспорт украсили ко Дню Победы в Москве. Подробности далее. Иран не менял подход к пропуску судов через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражи Исламской революции. Он подтвердил озвученную ранее позицию, что Исламская республика может силой останавливать суда, которые нарушают эти правила. Военные Ирана ранее показали карту, где обозначили зону своего контроля в Ормузском проливе, а также маршрут для возможного прохода судов через пролив. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИДа Египта Бадр Абдель Атыб подчеркнули в ходе телефонного разговора, что необходимо возобновление переговорного процесса для достижения устойчивого мира в регионе Персидского залива. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, а также подготовки ко встрече министров иностранных дел БРИКС 14 и 15 мая в Нью-Дели. Вооруженные силы Дании сообщают, что вместе с польскими коллегами проведут учения в районе острова Борнхольм в Балтийском море. Маневры продлятся с 8 по 14 мая. Они пройдут на суше, в воде и в воздухе. Учения проходят на фоне информации о том, что патрульные корабли ВМС Дании в Арктике страдают от серьезной нехватки личного состава, что ограничивает возможность проведения операции. Отмечается, что отток сотрудников усилился в текущем году. Речь идет о 4 кораблях, задача которых входит защита суверенитета, проверка рыболовных судов, поисково-спасательные операции, а также госпитализация и сопровождение королевской семьи. Общественный транспорт украсили ко Дню Победы в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Такие автобусы появились на Зубовском бульваре в центре столицы. Их кузова оклеили красной пленкой. Также на них появились наклейки «9 мая» с изображением звезды. Кроме того, некоторые автобусы украсили триколором и флагами с гербом Москвы. Режим ЧС регионального значения вводится в лесах Тувы в связи со сложной пожарной обстановкой. Об этом сообщили власти. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесов и въезд туда на любых машинах. С начала сезона зарегистрировано 35 природных пожаров. В большинстве случаев виноват человек. Глава республики призывает жителей Тувы отнестись к ситуации максимально ответственно, соблюдать запрет на посещение лесов и не разводить костры. Более 6,5 миллионов человек за 2 недели приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началось 21 апреля. Хуснуллин отметил, что за 5 лет механизм доказал свою эффективность и востребованность. Если в первый год было собрано почти 10 миллионов голосов, то в 2025 уже 17 миллионов. По его словам, среди регионов лидируют Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Так, ну что, друзья, продолжаем. Понедельник, 4 мая. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Алеша Тимофеев.
3: Привет, привет.
2: Это я хорохорюсь, называется. Я устал сегодня, честно говоря. Ну, такой день. Сегодня стоматолог был. Ну, это такой,
3: знаешь. И вообще понедельник день тяжелый.
2: Ну, немножко. Ну, хотя, так сказать, было 3 дня отдохнуть. В этом смысле я всегда ратую за то, что вот 3 дня – это идеальное...
3: Идеальные майские праздники?
2: Идеальное количество выходных. Нет, идеальные майские праздники – это 2 недели. А для того, чтобы нормально отдохнуть – нормально.
3: А как ты относишься к идее, которую сейчас обсуждают, чтобы новогодние перенести праздники на майские? То есть новогодние сократить, майские увеличить?
2: Не-не-не. пусть и там будет по 10 дней. Я бы, честно говоря, и на майские вел бы 10 дней. Ну а что? Ну, кто работает?
3: Ну, тебя уже готова предвыборная кампания.
2: Москва пустая, посмотри, просто ни пробок, ничего. Все в сообщении...
3: Солнечная.
2: Сообщение, да, вы солнечная.
3: После с тем, что было в четверг еще на прошлой неделе.
2: Я бы сказал, да, Руслан Станиславович Осташко, ну, мало ли там кто-то этот. Всем своим знакомым, которые живут в регионах, я всем рекомендую в Москву приезжать именно на майские праздники, потому что Москва всегда на майские пустая. Можно
3: походить. И всегда холодная на 9 мая.
2: Ну, да, часто.
3: Традиционно.
2: Часто, да. Но... можно походить по...
3: Но в этом году температура хорошая.
2: Сейчас. К 9 опять обещают там дожди вроде бы.
3: Ну, по крайней мере, тепло будет.
2: Ну,
3: в общем,
2: да.
3: Приезжайте.
2: Кто не был в Москве, классно. Просто, правда. Ну, в центре, в самом центре. Ну, там, куда вы, конечно, попретесь зачем-то. Но на Тверскую, вот туда, на Красную площадь. Значит, там, конечно же, людей много. И даже вот Большой Каменный мост, ну, вчера с семьей тоже поехали, покатались по Москве. Много людей. Но вы сюда не идите. Вы вот туда, куда на Китай-городе выйдите, и там по всем этим кривоколенным, значит, походите ножками.
3: Что-то
2: ну,
3: людей
2: классно.
3: Сюда не пускаешь.
2: Но потому что тут будет много людей, а там она пустая и очень красивая. Там настоящая старая Москва.
3: Москва любая там красивая.
2: Да.
3: Как и вот мы ездили с женой на эти майские в Нижний Новгород. Вот по дороге едем, и какая же у нас красивая страна. Вот без всяких шуток. Солнышко, травка уже зеленеет, березки. Ну, я реально обожаю вот эти виды все наши потрясающие. А Нижний...
2: Да, ну, туда скучно. Едешь, один и тот же пейзаж, куда ни поедешь.
3: Нет,
2: от Москвы имеется в виду. Красота-то там подальше, вот, надо несколько сот километров.
3: Два часа отъехал, и все, и начинается. Ну, в Москве тоже красота, но она просто привычная,
2: красота.
3: Нам, понимаешь? Москва, мы это уже видели, уже привычная нам.
2: Москва по-настоящему супергород. И мы вот живем за городом.
3: Слушай, знаешь, что нравится? Мне кажется, мы очень крутую программу с тобой только что придумали. Вместо политических новостей обсуждать позитивчик.
2: Хвалить Москву.
3: Да, Россиюшку нашу. Россиюшку. Есть за что хвалить.
2: Ругать.
3: И ругать есть, конечно, за что, но это всегда
2: поэтому,
3: это мы с удовольствием.
2: Мы с тобой говорили, тут, понимаешь, баланс важен. Вот некоторые эксперты ко мне выходили в эфир, я не устану это повторить. Говорят, что мы ругаем постоянно? Давайте хвалить просто. Да, вот просто будем хвалить. Вот просто будем хвалить.
3: У меня тоже любой материал там выпускаешь, какой-то с критикой, с объективностью, просто чтобы люди понимали и видели, что проблема есть, она не замалчивается. Говорит, вот вы враги.
2: Да.
3: Вот если бы мы не сплотились в Великую Отечественную, если бы мы там панику разводили и проблемах говорили, то тогда о проблемах не говорили.
2: Да.
3: На минуточку. Там враг под Москвой стоит, а мы о проблемах молчим. Ой, у нас все хорошо. Нет, говорили, решения принимались, и ошибки совершались. Да и сейчас тоже и решения принимаются, мы это видим, и ошибки тоже совершаются, куда же без этого. Но мы все верим в прекрасное будущее нашей страны, потому что нас победить невозможно, потому что нас понять невозможно. А чтобы победить, нужно понять.
2: Понять, да, думаешь, в этом все
3: Россию
2: дело.
3: Россию нужно только верить.
2: Да, как мы помним,
3: поэтому
2: естественно. Да. Аршином, в общем, не измерить.
3: Вообще
2: да.
3: Не вариант. Поэтому победить они нас будут пытаться всегда, но сделать этого не смогут. Но сами мы себя победить сможем, если вдруг нас заставят опять против друг друга пойти.
2: И сами себя и победить сможем, а проиграть сами себе сможем.
3: Конечно,
2: мы в этом смысле.
3: Мы в этом уникальны.
2: Нам никто не нужен.
3: Извне никто, но мы сами способны на многое. Поэтому, друзья, давайте, как бы враг не пытался нас разобщить, мы будем и говорить о хорошем, будем говорить и о плохом. Но главное — любить свою страну и делать все, чтобы наша страна развивалась. А для того, чтобы она развивалась, нельзя закрывать глаза на очевидные проблемы, которые есть. И нельзя не замечать достижения, которые тоже у нас есть. Об этом наша программа покажет каждый понедельник. Сегодня мы прям с мега-позитива майского. Солнышко светит. Кстати, напишите, как вам нравится такой формат, когда мы только позитив, только хорошо. Сейчас скажут, нет, давайте набрасывайте на вентилятор.
2: Конечно,
3: куда
2: нет,
3: писать?
2: Да.
3: Куда звонить? Рассказывать?
2: Они все знают. Они все знают.
3: Все знают?
2: Да, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Там отдельные вкладчики есть.

0: вы несете?
1: Давай про фильмы. Хочешь тоже поговорим? Нет. Два слова?
0: Не хочу. Что про них говорить? Вы, самая большая моя претензия к вам в вашей дискуссии. Вы почему-то подумали, что приглашение Голливуда для пропаганды натовских ценностей и идеалов – это на внешние рынки. Нет, конечно, это для внутренних. И вы, знаете, думали, вот нам бы что делать, чтобы о нас думали.
1: Подожди.
0: Нет! Им важно, что будут думать о них внутри Соединенных Штатов. И только, и больше их вообще ничего. Значит, и нам нужно так же. Нам плевать, что о нас будут думать в Европе.
1: Там только не...
0: Что мы о себе будем думать.
1: Там вот только шире главное. Надо поставить.
0: Давай.
1: Значит, им важно не то, что будут думать о них. Понимаешь ты? О них. А им важно, чтобы думали так, как они хотели.
0: Конечно.
1: Обо всем. И конечно. О них, и о нас, конечно. И о космонавтах, и инопланетянах.
0: Поэтому там создали иллюзию двухпартийности условной. Да, и есть тебе поворот налево, есть поворот направо, и все. И типа у тебя есть выбор. Но, по сути-то, идут все в одно направление.
1: Я про, так сказать, вот создание некого имиджевой истории, которая четко и понятно, так сказать, показывала, что мы хорошие. Потратить на это кучу денег, при том, что...
0: Ты вспомни, как твои любимые либералы критиковали Путина за то, что мы вкладываем деньги в чемпионат мира по футболу.
1: Нет, ты что, это моя... Никто не критиковал.
0: Я не про тебя лично.
1: Кто критиковал?
0: Многие оппозиционеры, так называемые.
1: Наоборот,
0: зачем
1: радовались.
0: Нам это надо? Мы столько миллиардов вкладываем.
1: Олимпиады и чем по футболу — это два величайших достижения нашей страны.
0: Вот мы с тобой сойдемся 100%, и я уверен до сих пор, и никто меня, мало кто в этом меня сможет, наверное, переубедить, что 24 февраля 2022 года — это последствия чемпионата мира по футболу в России. Запад нам не простил того, что мы открыли двери миру, мир приехал, и мы миру понравились. Запад нам этого не простил.
1: Поэтому мы приняли то решение, которое мы приняли.
0: Ага. До этого решения было много шагов. Можно над тем подискутировать. Вот Боря Рожен к нам присоединится через 45 минут, попозже. Да?
1: Давай все-таки к новостям.
0: Давай. У нас есть новости,
1: Более 50% россиян хотят возвращения западных компаний.
0: Иностранных брендов в Россию. А посмотри дальше, открой ссылочку и посмотри по возрастам.
1: Подожди. Значит, разбивочку. Группа 789, опубликованная 4 мая 2026 года. 56% россиян действительно хотели бы возвращения западных компаний хотя бы в одну из сфер. Против
0: прежде
1: возвращения...
0: всего, автомобильных хотят.
1: Сейчас. Против возвращения выступает по 27%, а 17% затруднились с ответом. Сначала возраст. Наибольший запрос на возвращение иностранных брендов наблюдается у молодежи. От 18 до 29 лет. Те, кто хотят, чтобы западные бренды вернулись в Россию...
0: Те, кто, в принципе, не помнит, как эти западные бренды выглядят вообще, потому что они тогда подростками были.
1: Или 6 лет, 12, 20 этот.
0: Некоторые стали уходить еще после 14-го, но неважно.
1: Мои дети все попали бы сюда, честно говоря.
0: И мои.
1: Значит, почему? Потому что...
0: Двое.
1: Эта речь пошла бы у них, о жратве, в хорошем смысле. Значит, и напитках.
0: Но там же есть...
1: На втором месте, а может быть даже на первом.
0: Ты посмотри, там есть статистика.
1: Смотрите, 84% молодежи выступает за возвращение. Среди россиян старше 60 лет, это про тебя, да?
0: Да. Значит, про нас
1: доля,
0: с тобой.
1: Но нет, я еще молод.
0: Не, про меня 100%. Я уже так душню просто. Ты почувствовал, я зашел в студию?
1: Да.
0: Душнота пошла сразу.
1: Я не почувствовал, потому что ты так было. И без тебя достаточно духоты было. От меня в том числе. Мы все душные. Среди тех, кто старше 60 лет, 38% за возвращение, а 43% против. То есть,
0: да, примерно пополам.
1: Пример пополам, но все равно с перевесом,
0: даже в моей весовой категории.
1: Да, в той весовой категории. Да.
0: 60+.
1: Поддержка возвращения напрямую зависит от размера населенного пункта. Понятно, да?
0: В Москве
1: 66%. 66%. В городах с населением меньше 100 тысяч человек 49%. А в сельской местности ваш интернет и не нужен, так сказать. Все знают. 32%. А? И 48% против.
0: Но ты знаешь,
1: в сельской местности, то точно так же, как после 60, 48, почти половина против.
0: Мне, знаешь, радует, что в наших селах даже 32% населения считают, что возвращение иностранного автопрома очень нужно.

0: Да, это правда.
1: Это значит, позитивная новость. Давай обсудим это с нашими слушателями.
0: Пусть
1: готовят мысли и пальцы. Подожди, ну объясни, куда звонить.
0: Давайте, 95-95-912, код города Москвы.
1: Нам сначала... Давай вопрос задам сразу, я же придумал вопрос.
0: 95-95-912, давай вопрос.
1: А вы ждете ли возвращения западных брендов?
0: Оригинально.
1: Я знал, я готовился. И какие именно бренды, в смысле, в каких направлениях вы хотели, да, вам не хватает?
0: Вот, про направления.
1: Потому что на первом месте в этом опросе сейчас Леша расскажет.
0: Значит, кого ждут больше всего? Возвращайтесь взад, говорят. Значит, 41% опрошенных говорят, автомобили, автопроизводители, да, должны вернуться. 41% опрошенных. На втором месте мои дети с их запросиками. Кино, музыка и компьютерные игры. Кино, музыка и компьютерные игры, да, – это то, чего не хватает в том числе моим детям. Значит, разработчики ПО на третьем месте – 27%. Разработчики,
1: я думаю, туда же отнесли запрещенную мету, Инстаграм, Фейсбук.
0: Ну, наверное.
1: Возможно, скорее всего, запрещенную
0: быть
1: в России.
0: Может быть, да.
1: А там телеги, я так подозреваю, что тоже к ПО относится.
0: К ПО или кино, музыка, компьютерные игры?
1: Нет, это все-таки ПО.
0: Ну, согласен, да, согласен, потому что там все-таки это контент.
1: Хитрый,
0: да, да,
1: это хитрый вопрос, потому что соцсети непонятно, куда относить. Отнести, нет, да, отдельной, да, категории, но тем,
0: значит,
1: не менее.
0: Мебель и стройматериалы знаменитые.
1: О, кто с ремонтом сталкивался, прекрасно понимает, какая это
0: поехал,
1: проблема.
0: Я поехал в известный магазин садовой техники, садового инвентаря и утвари. Значит, нет брендов. Есть наши. Секатор. Мне нужен был секатор.
1: Ага.
0: Я,
1: ну, неужели ты не нашел?
0: Значит, я нашел. Во-первых, ценник не дешевый. Во-вторых, раньше вот были хорошие какие-то, а сейчас два бренда. Один польский, один, я не понял, чей. Ну, типа, тоже какой-то импортозамещенный. Но ценник кони, а хлипкие. Ну, просто хлипкие, неудобные.
1: Да вообще конкуренция – это хорошо.
0: Ну, да.
1: И выбор – это хорошо.
0: Мебель и стройматериалы – четверть, 25%. Продукты питания и напитки – 23%. То есть нас больше беспокоит автомобили, кино, разработчики.
1: Но то, что мы не смогли заместить. По большому счету, это рейтинг того, что мы не смогли заместить.
0: Да, совершенно
1: верно. Еду мы,
0: да,
1: более-менее смогли заместить. Всего лишь 25%. И это объективный факт.
0: Согласен. Косметика – 22%.
1: Хотя, открою маленькую тайну. Есть у меня грешок раз в месяц заказывать шоколад, который не смогли заместить на маркетплейсах, где он есть.
0: Какой это привозит? А что, он в магазинах не продается?
1: Продается, ну просто потому что не наш, не отечественный. Не наш, не отечественный.
0: Да, а у нас...
1: Вот есть у меня, вот я прям, вот у нас много хороших конфет, шоколада, но вот...
0: Сейчас тебе напишет, ешь Аленку на севере.
1: Я обожаю Аленку, кстати.
0: Аленка на севере.
1: Но она испортилась. Она, вот Аленка 10-летней давности и нынешней, это две разные Аленки.
0: Мне сейчас в ухо какое-то ругательство сказали.
1: Что
0: по поводу импортозамещенного тоже нашего продукта шоколада.
1: Не, ну есть.
0: Я пошутил, да. Я услышал.
1: Ну ты скажи, чтобы я услышал, потому что я наушники пока не надевал.
0: Давай, надевай, потому что нам дозвонились.
1: Уже дозвонились.
0: 95-91-2, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Андрей меня зовут.
0: Андрей, да, вам не хватает чего-то?
2: Ну, слушайте, в Новосибирске я живу. На самом деле тут у нас были предприятия, которые, ну, имели названия иностранные, там, с напитками, с молоком связанные. Mm-hmm. Но они как работали, так и работают, только теперь называются «Добрый», там, и
1: «Простоквашино»,
2: допустим.
1: Вот. Ну, заместили.
2: Ну, это те же самые предприятия.
1: Тихо, никому не говорите, никому не говорите.
0: Да.
1: Никому не
2: говорите. А что касается автомобилей, ну, я не чувствую дефицита на них, и приобрести можно любую бренд.
1: Были бы деньги!
2: Вот, а что касается мебели, ну, ушла эта шведская компания, был у нас тут один единственный магазин, в ближайших регионах приезжали. Открылся какой-то другой тут, тоже с иностранным названием, но вроде там какие-то им видео принадлежат. Не знаю, как, в общем, ну, я так сильно, я имею в виду, что, ну, на самом деле, я не знаю, ну, что касается программного обеспечения, вот эти все PlayStation и там и так далее, да, они, с ними стало тяжело, там, вот дети у меня есть, как бы, там, надо регистрироваться где-то в других этих странах и так далее, а с точки зрения,
0: слушайте, а что вы так машины при этом, ну, в смысле можно купить? Ну, в смысле
1: можно
0: купить?
1: Да все продается, это просто стоит два раза дороже.
2: Да, у нас машины привозят из Китая, хоть с левым рулем, из Японии
1: хоть
2: с правым рулем.
1: Хоть немецкие марки, хоть любые марки. Из Китая привозят.
2: С правым рулем можно привезти, вообще не вопрос. Просто утилизация высокая. Ну и сами и машины продаются китайские, и российские. Блин, ну просто из-за того, что утилизбор большой, машину вот...
0: То есть вы не видите. Короче говоря, если бы утиля не было, то мы бы, в смысле, можно было бы говорить, что мы и с автопромом справились, ну худо-бедно. Точно так же, как там с продуктами питания, правильно?
2: Вот. Ну, Да, но у нас в Новосибирске, если брать коммерческий транспорт, он полностью стал китайский. И фуры, и экскаваторы, и все-все-все. Люди покупают. Ну, я не знаю, такие данные, но вот, может быть, у вас в Москве...
0: А запчасти? А запчасти тоже. Не,
1: ну, запчасти из Китая возят. Вопрос возят. В сроках.
2: И сколько... Просто цены выросли сейчас.
0: Да. Да, хорошо.
1: Давайте каждого нашего радиослушателя спрашивать. Вы в итоге как бы сказали, вы бы хотели возвращение или нет?
2: Да они же присутствуют.
1: Да нет, ответ простой. Да, да, нет, вот. Да, нет. Меня все устраивает сейчас-то нет. Да, хотелось бы разнообразия.
2: Все устраивает меня. Все
0: в принципе, Андрей, спасибо большое. 95-95-91-2. А вы, вам что-то не хватает?
1: Нам опять дозвонились?
0: Не-не-не.
1: Да, сейчас дозвонятся. Я просто точно знаю, что дозвонятся.
0: 95-95-91-2.
1: Вообще, тема бесконечно интересная.
0: Да.
1: Расскажу, пока дозваниваются, я прям чувствую, как набирают, историю про автомобили. И ты же помнишь мою историю, связанную с АвтоВАЗом?
0: Да. А с АвтоВАЗом? Я помню, с китайским автопромом «Яма» и ценником.
1: Там конь. Суды. Там, там вопрос не к китайскому автопрому, а к российским страхователям.
0: Да.
1: Не-не, тут чисто деловые отношения. Там еще оказался нюанс, что теперь оказывается, что если ты у страховой компании клиент, который заявлял ущерб, то тебе можно неоригинальные запчасти ставить на другие штуки. Ну, просто потому, что ты стал невыгоден. И тебя сразу автоматически перебрасывают в категорию таких вот.
0: Ну, да-да-да.
1: Сегрегация.
0: Пинать, да.
1: Причем совершенно открыто.
0: Да. То есть это назовем обратная клиентоориентированность. Давай это назовем.
1: Да.
0: Обратная клиентоориентированность.
1: Да.
0: Ну, то есть все должно способствовать тому, чтобы компания держалась за тебя и была лояльной к тебе.
1: Все же понимают, что страховые компании — это заработок в долгую.
0: Да.
1: Ну, то есть ты много-много лет страхуешься, у тебя ничего не происходит, и дай бог ничего в жизни не произойдет, и ты мегаприбыльный
0: клиент.
1: Тогда
0: ты хороший.
1: А если у тебя что-то происходит, причем не по твоей вине, а по вине третьих лиц, ты все равно хороший. По вине третьих лиц.
0: Ты автоматически становишься плохим.
1: У тебя ценник сразу X2 и запчасти не оригинальные.
0: Ну, конечно. А они знают, кто ты?
1: Понятия не имею.
0: Что ты ведущий на радио «Спутник»?
1: Понятия не имею.
0: Ну, надо как-то заявить им об
1: этом. Да не хочу. Я наоборот, стараюсь все это убирать, чтобы максимально идти к обычным людям, чтобы понимать, как жизнь в нашей стране развивается.
0: Как обычные люди он хочет. Слышите,
1: я есть обычный человек.
0: Ладно.
1: Ну, это правда. На самом деле, вообще не люблю пользоваться всякой там известностью, которая дала мне радио «Спутник». Я сейчас не иронизирую, на самом деле.
0: 91.2, вечер добрый.
1: Мне очень много пишут наших слушателей.
0: Как вас зовут? Вы в эфире, говорите.
3: Алло, добрый вечер.
0: Рамазан, здравствуйте, Рамазан. Можете не представляться. Я готов.
1: Вы уже наш соведущий.
0: Да, я готов взять эту функцию, небольшую, но почетную, на себя, и каждый раз слышу ваш голос, представлять. И Рамазан в нашем эфире,
3: спасибо.
0: Да.
3: Спасибо. Значит, я говорю «да». Как ветеран пропагандистского фронта, я говорю, да, я за возвращение зарубежных вот тех самых брендов и так далее. А самое главное, я прошу, верните мне YouTube. Верните мне YouTube. Не надо мне блокировать этот самый YouTube. Всякие объяснения, почему он блокируется, меня не убеждают, потому что они не искренни. Где я спокойно сяду и по ноутбуку, без рекламы всякой, смотрю великолепные советские фильмы 50-х, 60-х, 70-х годов, а дальше уже пошла «Мура» там всякая, да, и так далее. Вот вчера, допустим, в Рутубе включил фильм «Две судьбы». Это великолепный советский фильм 50-х годов. Да? Но только начинаю смотреть, реклама пошла.
0: Каждые 10 минут.
3: Каждые 10 минут. Да, реклама идет. Да. Я уж не знаю.
1: Можно ради объективности, Рамазан, я вас, Леша, немножко расстрою.
0: На Ютубе тоже есть
1: реклама. На Ютубе тоже есть реклама. Ее отключили для региона России, когда он еще у нас был. Просто поэтому мы не сталкивались
0: каждые
1: с этим.
0: Каждые 10 минут.
1: Точно такая же история. Но проблема в том, что можно там отключить платные функции, а вот в том же...
0: В Рутюбе тоже можно.
1: В Рутюбе уже можно. У меня отключена, кстати.
3: Отключите платные функции. А зачем? Оставьте мне YouTube, где я спокойно, в хорошем качестве смотрю великие советские фильмы. Точка.
0: Принято. А что помимо еще? Хорошо, это а вот всякие, то, что мы перечисляли, автопроизводители, там еда, ну что
3: я
0: там,
3: думаю,
0: стройка.
3: Алексей, я думаю, все надо возвращать, потому что ничего взамен наше государство дать не может, и нам надо подтягиваться, в том же автопроме. Ну что создает наше государство? Ну ничего, ну на Тольяттинский завод без слез смотреть невозможно. Угу. То он работает, то он не работает. Какие-то корыта выпускают.
1: Я вам сейчас про Тольяттинский завод расскажу, у меня с ним судьба связала.
3: Да, да, расскажи.
1: Но я, кстати, поэтому... и сразу готовься, все хорошие новости расскажу, потому что многое порадовало. Не все, но многое.
0: Спасибо, Рамазан.
3: Резюмирую, я за.
0: За. Возврат. Принято, все, есть, записали. Рамазан нам, наш постоянный слушатель. Да, спасибо вам большое. Так, Руслан.
1: Готов хорошие новости.
0: Давай, твоя история, да.
1: Ну, смотрите, после того, как я сделал несколько материалов, я, по-моему, рассказывал эту историю, но повторю быстренько, негативных критических материалов по поводу утильсбора, по поводу качества наших автогигантов из Тольятти, со мной связался руководитель пресс-службы, и мы познакомились. Начали, я ему честно как бы говорю, ну, говорит, типа, а зачем вы так про нас плохо говорите? Говорит, потому что машина ваша Г. Он говорит, ну, и да, и нет. Он говорит, вот есть как бы... можно сделать лучше, а зачем, да? Угу. Он говорит, вы попробуйте новые, посмотрите на новые машины. Мы понимаем, что мы вместе с Почтой России за все виноваты в нашей стране в целом, но вы, говорит, просто посмотрите последние машины, правда. Говорит, нам, мне, говорит, не надо там хваленых отзывов, реально. Я вам дам машину на 2 недели, вы просто посмотрите. И реально дал машину. Сначала Ауру, сейчас Искру. И я вам так скажу, я удивлен в хорошем плане качеством. Там много нюансов негативных.
0: Саморезы, да, вот это все?
1: Никакие. Негативных дизайн, прежде всего, тут 90-й, просто кондовый дизайн 90-й. Вот это большой здоровый планшет, который прибит к панели, непонятно, он как инородное тело там выглядит. Но это, многие скажут, это консервативный дизайн. Ну, знаешь, Ford тоже консервативный дизайн в машинах использует, это совершенно нормально. Но с точки зрения движения вперед, там очень много позитива. Я себе сейчас планирую покупку Весты как домашнего автомобиля для хозяйственных нужд. Но мы за городом живем, у меня большая семья, и, соответственно, там много разъездов. И я вот честно хочу протестировать, потому что я в этом плане достаточно удивлен был. Но из негатива цена.
0: Хорошо.
1: Цена. За полминуты вот стоили бы они на 30... Вот кто нам дозвонился, мы видим. Объясните, пожалуйста, трубочку.
0: Ну, давай мы поздороваемся с ним, чтобы не обижать. Да?
1: Заявим. Вот
0: это, да, заявим, да, проанонсируем. Вы в эфире, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Павел.
0: Павел, вы надолго к нам или коротко? За 20 секунд успеете?
1: Или мы вас... Или подождете, пока будет реклама.
0: Или подождите новости. 5 минут.
4: Я подожду.
1: Все, отлично. А вы коротко скажите, вы за импортозамещение или за то, чтобы вернулись иностранные бренды, или против?
4: Я за то, чтобы вернулись, конечно.
1: Да, что на первом месте для вас?
4: Для меня автомобили.
1: Вот. Ждите, автомобилисты. Да.
0: Все, ждем тогда. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Сейчас будет выпуск новостей. Буквально 5 минут надо подождать, и мы вернемся снова в эфир.

0: Реклама на радио «Спутник». Quality Motors – современный технический центр по ремонту автомобилей. Капитальный ремонт двигателей на собственном станочном производстве. Ремонт АКПП, турбин, рулевых реек, дизельных форсунок и ТНВД. Выполняем сложный кузовной ремонт, малярные работы, диагностику и ремонт гибридов и электрокаров. Quality Motors – это качественный ремонт точно в срок. Ремонт автомобиля в Quality Motors. Москва, улица Лобнинская, дом 17. 8-499-455-63-37.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Добрый вечер. В студии Лариса Истомина. Правительство Петербурга одобрило новый городской закон, который вводит статус приоритетного туристского проекта. Об этом сообщили в Смольном. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития туризма в северной столице в соответствии с обновленной стратегией развития города на период до 2035 года. В законопроекте предусматриваются особые условия для создания инженерной и транспортной инфраструктуры туристических объектов. Металлоконструкции пролетов рубежного путепровода смонтировали в курортном районе. Работы велись в ночное время с использованием технологических окон, чтобы минимизировать неудобства для транспорта. Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ранее были построены крайние опоры. Сейчас завершается возведение промежуточных сооружений. На время капремонта двустороннее движение организовано по полосам, предназначенным для направления Петербург-Выборг. Проект предусматривает приведение путепровода к современным нормативам. После обновления сооружение останется трехпролетным, но опоры будут смещены относительно старых фундаментов. Длина путепровода составит 58 метров. Правоохранители задержали трех подозреваемых в транспортировке запрещенных веществ в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. По данным ведомства, полицейские остановили корейский автомобиль на улице Симонова. За рулем находился 33-летний безработный житель Самары. В салоне сидели двое ранее судимых 41-летних мужчин. При осмотре транспортного средства в багажном отделении сыщики обнаружили и изъяли 10 пластиковых бутылок объемом по 1,5 литра с порошком белого цвета. Уже установлено, что в одной из емкостей находилось наркотическое средство. Общий вес изъятых веществ превысил 10 килограммов. Эксперты продолжают изучать содержимое остальных бутылок. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Правоохранители полагают, что задержанные были оптовыми курьерами, работавшими в интересах организованной группы наркосбытчиков. Фигуранты взяты под стражу. Петербургский спортсмен Илья Бескровный занял первое место в рамках отборочного этапа чемпионата мира по памп-треку. Соревнования проходили в Китае, сообщает Комитет по физкультуре и спорту северной столицы. Илья занимается в профессиональном образовательном учреждении «Олимпийские надежды» под руководством тренера Игоря Шумилова. В женском зачете приняла участие спортсменка Анастасия Бескровная, занявшая шестое место среди 12 участниц. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник».
2: разберемся.
0: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
4: Так, в самым быстрым, скоростным образом продолжаем и выводим в эфир нашего слушателя в студии Руслана Сташко, Алеша Тимофеев. И наш слушатель, с которым мы сегодня говорим на тему возможного возвращения западных компаний, возможно, в смысле, вы как относитесь к этому? Хотели бы, чтобы вернулись западные компании? Или вам все равно, или не хотели? Значит, просим вас ответить на этот нехитрый вопрос. Но с одной поправкой. Нужно уточнение. Какой сегмент или какую категорию продуктов, товаров вы хотели бы вернуть в первую очередь? У нас есть слушатель, который говорит, что ждет возвращения иностранных автопроизводителей. Еще раз здравствуйте, еще раз представьтесь, пожалуйста, и ваш аргумент. Да, вы в эфире.
5: Здравствуйте, меня зовут Павел. Значит, я, конечно, за возвращение импортных компаний, ну, не только автомобильных, но и бытовой техники и всего остального, потому что конкуренция должна быть. Значит, помимо всего, мы сейчас пользуемся, вот как предыдущий слушатель говорил, что китайские есть, это заменено, но дело в том, что покупают и не понимаешь, что ты покупаешь. Это какие-то неизвестные фирмы, пока ты не покрутишь это в руках, ты не поймешь, что ты купил. Ведь именитые производители, это был не только промышленный дизайн хороший, да, но и инженерные подходы, и качество пластика, качество материалов. То есть ты покупал, ты знал, что за что ты переплачиваешь, да, ну там какие-то фирмы там именитые. Ты понимал, что они не будут делать пластмассу, которая у тебя после второго нажатия сломает, или металл, да, такой же. С бытовой техникой работал в магазине до тех пор, как появились техношоки, максидомы и все остальное. Маленький магазин был бытовой техники, имея представление. А потом работал начальником сервиса дилерского центра «Лады» 7 лет. Ушел именно из-за отношения «Лады» к покупателям.
6: Поясните, пожалуйста. Ну, конкретно что?
5: Да. Все претензии, которые предъявляются покупателям к качеству «Лады», значит, заводом решить практически невозможно, потому что покупателю надо приехать 3-4 раза предъявить неисправность, ну, там, не знаю, замена катушки зажигания. Приехали, значит, гарантийная служба говорит, переставьте местами катушки зажигания. Переставили. Клиент уехал. Вернулся, говорит, нет, та же самая ошибка. Давайте, значит, еще что-то сделаем. Ну вот с третьего, четвертого раза катушка стоила 800 рублей. То есть салону чаще всего приходилось брать на себя эти затраты, чтобы не мучить людей. И, соответственно, менять эту катушку, пожали руку, уехал. И были куча проблем с роботизированными коробками на X-Ray, которые постоянно дергались, и с вестами то же самое. Приходилось людей там обучать ездить на этой коробке и говорить, что вот вы поймите, вот в такой-то момент вот так-то надо, чтобы она работала. Кто-то понимал и ездил, а кто-то говорил, а зачем мне такая машина, я ее купил, чтобы ездить, а не дергаться в пробке. И тоже он к тебе приезжает, и ему, значит, вот надо на видео заснять то, как она дергается.
4: Завод, вот, иначе, хорошо, нет. Хорошо, принято. А как вы думаете, если вернутся западные автопроизводители, качество наших вырастет?
5: Но только объективно. У нас будет выбор. У нас
4: это
5: будет
4: правда.
5: Выбор.
4: Это правда, да.
5: По поводу китайцев хотел сказать, что китайцам сейчас, у них тоже нет сервиса. Им, по-моему, проще сделать новый автомобиль, чем чинить
4: старый. Да, есть такое ощущение.
5: Да, российские все производители, они предлагали именно вот сервис. То есть и нас учили, я до этого работал в General Motors, учили тому, чтобы вот клиенту надо предоставить сервис. Понимаете? И, ну, все шли за этим. Человек готов был обслуживать, где-то переплачивать за ТО, но обслуживать...
4: Да, потому что получал... Да, совершенно верно. Потому что вся система была клиентоориентирована. Да, то, с чего мы начинаем.
5: С вниманием все выходили, разговаривали с клиентом. Значит, а сейчас такого нет совершенно. Хочешь, бери, не хочешь, вот, иди и делай где-то в другом месте.
4: Хорошо, принято, Павел, спасибо.
5: Конечно, конкуренция нужна.
4: Да, спасибо вам большое. Спасибо, 95-95-91-2. Вы хотели бы возвращения иностранных западных компаний, товаров, услуг? Если да, то в какой конкретно сфере?
6: Значит... Знаешь, мне вот интересна аргументация людей, которые считают, что не нужно возвращение.
2: Ну, я просто считаю, и это законы рыночной экономики, что конкуренция — это всегда двигатель прогресса, двигатель борьбы за клиента, это клиентоориентированность. А мы помним, как с того прошлой передачи, клиента, как там было, клиентоцентричность?
4: Да, клиентоцентричность.
2: Обсуждали, да. Кто у нас там третье место ворвался? Ну, вот не хотелось бы в этом направлении двигаться.
4: Тут помимо, знаешь, вот для меня тоже, честно говоря, мне хотелось бы услышать вот того человека, кто против, и как он просто примеряет это на себя. Ну, и например, вот... почему? Тут же все просто, там, без каких-то там высоких материй и категорий. Мы понимаем, что если западные компании ушли, значит, появился разрыв цепочек, который ведет, логистических, который ведет к издержкам. Это сказывается на конечной цене товара, который приобретаю я. Или вы, или вот Руслан, ну, как конкретный человек, да, дальше, параллельный импорт, хорошая история, помогает, выручает, конечно, помогает, выручает, но представьте, три страны надо объехать, я не знаю, зубной щетки там, или что, или молотку Дрюмс из этого, да, значит, для того, чтобы попасть к вам на полку с инструментами, это еще там, ну, сколько стоить это будет, ну, еще плюс 40, наверное, но... как 40% к стоимости.
2: Давай тоже немножко добавлю по поводу конкуренции. Я вижу, у нас есть звоночек, мы сейчас сразу примем. А по поводу китайских марок, потому что, ну, общался с различными руководителями салонов, которые работают с китайскими марками, и они говорят, что в отсутствии конкуренции с западными марками китайцы тоже себе ведут достаточно нагловато. Да, и вот то, что мы сейчас описали по поводу АвтоВАЗа, что вот такая, да, сложная была процедура замены, дешевые абсолютно вещи. У китайцев то же самое происходит.
4: Рус, там другое, значит,
2: если... Плюс срок по запчастям, ты будешь ждать бесконечно.
4: Если европейские и японские автопроизводители годами, десятилетиями нарабатывали себе
2: репутацию,
4: значит, выстраивали правильную работу этого сервиса, следили и, как это слово...
2: Клиентоориентированными были.
4: Короче говоря, и обучали, вот так вот сказать, обучали и следили.
2: Ну да, для них-то важно было.
4: И следили, да, за тем, чтобы все следили за качеством оказываемых услуг, чтобы одет был так, говорил так, все промты там, все это. У них эта система была выстроена. Китайцам, так сказать, пока все равно. Добрый вечер, как вас зовут?
6: Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте. Карен. Как еще раз?
6: Карен,
4: здравствуйте. Карен, да, здравствуйте, Карен. Да, спасибо большое, что дозвонились. Вы ждете возвращения и каких категорий, если да?
6: Нет, но я абсолютно не против, чтобы вернулись. Угу. Только вопрос заключается в другом. А производство? Где они будут их ставить? Тех же самых автомобилей, бытовой техники?
4: Но мы же помним, что там заключались определенные контрактные условия с компаниями, не со многими, а с некоторыми, которые уходили с российского рынка, и в рамках этих договорных условий предусматривалось возвращение некоторых из них, не всех, конечно, безусловно, не всех.
6: Я считаю, что если кто-то из них будет возвращаться, им надо ставить условия, чтобы они ставили производство в Донецке, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне.
2: Ну, там, давайте. Смотрите, давайте так. Я вот с точки зрения идеологии и прагматизма, я с вами согласен двумя руками. И те компании, которые по политическим мотивам ушли демонстративно, то тоже западные компании разные. На них тоже оказывалось давление, и многие из них уходили не потому, что им не нравится наша политика, а потому что их заставило их руководство. Это их не оправдывает, но это, возможно, объясняет их мотивацию и, возможно, меняет отношение к их потенциальному возможному возвращению. Если мы сейчас начнем ставить условия об открытии завода в Донецке, в Луганске, в Херсоне, в Запорожье, справедливо для многих направлений, и, возможно, даже многие там будут открываться, но давайте будем объективными. Это маловероятно. А это значит, что эти компании к нам не вернутся, а это значит, что у нас не будет необходимой конкуренции.
4: А давай перед Кареном тогда поставим вопрос кардинально, вот прямо. Вот для вас важнее, чтобы они вернулись, или чтобы они вот конкретно, так сказать... были на этих территориях. То есть вы для себя говорите, если они возвращаются, то обязательно там.
6: Ну, понимаете, как я считаю, если они вернутся, пусть они строят производство именно там. Потому что если мы пойдем им на уступки, это будет в первую очередь слабость страны.
2: Это уступки? Ну, давайте тоже будем объективными. Это уступки или это рабочие места, это налоги и это повышение, в принципе, уровня жизни внутри страны? У меня тоже нет однозначного ответа на этот вопрос. Я просто пытаюсь поразмышлять.
6: И особенно учитывая тот факт, что если они там поставят заводы, может, туда и прилеты уменьшатся, или они ощущают полностью...
2: Да нет, давайте так, возвращение возможно только после окончания боевых действий. Это, мне кажется, тоже все прекрасно понимают. Пока идет специальная военная операция, никто возвращаться не будет.
6: Там дают рабочие места. Хорошо. Там же тоже люди живут.
4: Да, конечно, конечно. Никто же не...
6: страдали и мучились на протяжении как минимум 10 лет.
4: Справедливо. Справедливо вы говорите. Справедливо говорить. Но должны ли мы, так сказать, навязывать и диктовать кому-то правила в этом смысле? Или мы... Ну, тут, знаете, вот какой... Я просто как-то вот... Не получается, у меня сегодня мозги плохо работают, не получается мне точно вот сформулировать. Просто, с одной стороны, мы типа вот будем навязывать их, и это в ультимативной форме. Вот и для нас важно, чтобы они пошли на наш ультиматум, или чтобы они просто вернулись, и мы с вами... Ну, перестали переплачивать, например, за определенные категории там продуктов, чтобы мы стали жить лучше. Вот что для нас важнее?
6: Переплачивать за определенные категории продуктов совсем не поэтому.
4: В том числе, конечно, но в том числе поэтому, Карен.
6: У нас есть вот этот утилизационный замечательный сбор, потому что налоговый
4: сбор
6: абсолютно непонятный и нелогичный.
4: Вы правы, но все равно в том числе за это мы переплачиваем. Но в том числе, потому что они ушли.
6: За это мы переплачиваем в меньшей степени из всего, вот на самом деле. А насчет китайских автомобилей, просто китайцы воспринимают, мне кажется, автомобили совсем по-другому. Они их воспринимают как гаджет. Угу. Поигрался 3 года, выбросил, взял новый.
4: Угу. Хорошо, хорошо, принято. Спасибо большое. Но вот человек говорит, значит, пусть возвращается, но только с ультиматумом, выполняя определенные требования, которые для него важны. И для него выполнение вот этих, для нашего слушателя уважаемого, для него выполнение вот этих ультимативных требований гораздо важнее, ну, как бы, собственной выгоды или собственного качества жизни. Он говорит, цены зависят от другого. Он говорит, все стало дороже.
2: Я вот по себе скажу, если бы меня спросили на эту тему, ну, даже 2,5-3 года назад, я бы тоже говорил в очень ультимативной форме, да мы справились, да, чтобы вернуться к нам, нужно много условий выполнить. Но сегодня... Ну, к сожалению, надо констатировать, что экономика наша, и об этом официально уже говорит наш министр финансов, испытывает очень тяжелые времена. И сейчас нам не до выставления амбициозных условий. Опять же, подчеркну, что не все западные бренды одинаково плохие в плане политического отношения к нам. И это тоже надо учитывать, что многих, на многих реально давили, и многие, уходя отсюда, не ушли. Поменяли вывески, придумали другую логистику, поменяли систему работы. Но многие старались еще длительное время здесь работать. Мы же помним это. Да сейчас, к сожалению, таких компаний совсем-совсем мало осталось. Тут, по-моему, вообще практически не осталось.
4: Тут знаешь, о чем важно еще сказать? Вот напишешь нам, жду возвращения Visa и MasterCard, например, банковские. Ну, тоже, так сказать, а почему не? Конечно, да, это привет, Ранит. Видимо, Андрей, слушатель наш тоже постоянный Андрей. Привет. Значит, что важно? Давай телефон, а потом еще
2: или
4: одна...
2: Или уже
4: телефон, я имею в виду, 95-95-91-2. Да, потом еще один аргумент важный. Да, добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Юрий Николаевич, здрасте. Да, здрасте.
7: Мнение молодежи по таким опросам учитывать нельзя. Они пусть поработают на благо Родины 40 лет, на... прозрачной работе с белой зарплатой, тогда получат право говорить. А насчет западных брендов я приводил пару месяцев назад, вы повторяетесь, пример маршала Жукова, который натащил кучу западных брендов себе из Германии, за что чуть не пошел под суд.
4: Так, Юрий Николаевич, смотрите, значит, а почему это мы не должны слушать молодежь, а должны слушать, значит, пенсионеры? А пенсионеры вообще, ну что у них, пенсия невысокая, тратят они, не, так сказать, немного, все откладывают себе на похороны зачем-то все время, а тратят немного. А чем мы будем слушать пенсионеров в этом смысле? Но если мы молодежь не должны слушать.
7: Люди незаслуженные, они не заслужили, чтобы высказывать мнение по тяжелым политическим вопросам.
4: Пенсионеры заслужили с вашей точки зрения? Те самые, которые, так сказать, допустили распад Советского Союза, допустили потом, значит, вот этих проклятых либералов у власти, допустили. Они заслуживают с вашей точки зрения внимания к их точке зрения.
7: А я говорю те, кто не предатели и не изменники Родины.
4: А как мы их отличим, Юрий Николаевич?
2: Социальный капитал надо вводить, как в Китае.
7: Юрий... А вот, вот Ельцин, Горбачев, кто принимал эти указы и законы...
4: А кто за них голосовал, Юрий Николаевич?
7: Незаслуженные, да, кто... их нельзя слушать.
4: А кто за них голосовал все время?
7: Я лично никогда не голосовал и даже, скажу вам, за Путина ни разу не голосовал.
4: Юрий Николаевич, мы тогда по главным политическим вопросам будем обращаться к вам. Что мы, собственно, и делаем каждый понедельник. Спасибо вам большое. Ну так вы-то в итоге за или против? Ну скажите еще.
2: Все, отключили.
4: А ушел. Ну важно
2: ну,
4: же.
2: Ну было понятно, что против.
4: Против.
2: Против возвращения брата.
4: Значит, какой еще важный аргумент и фактор, который мы, так сказать, а вот вернуться или не вернуться? Они сами-то хотят вернуться или нет?
2: Да, конечно, хотят.
4: Рус, не все.
2: Для них деньги на первом месте.
4: Рус, не все.
2: Не все, конечно, но большинство.
4: Значит, большинство очень много хотят. Компаний...
2: Я не верю, что британские бренды вернутся, вот Великобритания, которые там базируются, что им дадут вернуться. Европейские, ну, автомобили, я думаю, все готовы вернуться, ну, практически.
4: Значит,
2: немецкие.
4: Вот я смотрю, я прям спрашиваю, какие компании там намерены вернуться? Значит, многие европейские гиганты публично заявили об отказе от работы. А, например, концерны Siemens, Volkswagen... не рассматривают возврат ни при каких обстоятельствах. Японский Nissan ждет фундаментальных перемен, что бы это ни значило, фундаментальных перемен. Основной интерес к возвращению на российские рынки, как ты думаешь, из какой страны? Компании в какой стране хотят вернуться в большей степени
2: европейский рынок?
4: На российских
2: или мировой?
4: Мировой.
2: Американцы и Германия?
4: Американцы, конечно.
2: Но американцы на первом
4: американцы,
2: месте, немцы на втором.
4: Да. Значит, американцы, действительно, компании США, особенно энергетика и IT, конечно, намерены конечно. Вернуться. Еще азиаты.
2: И тут несколько причин по американцам, по энергетике и по IT. Это, кроме денег, вернуть нас в зависимость от иностранного ПО.
4: Угу.
2: Объективно.
4: Ну, да.
2: Но для них это стратегически важно.
4: Еще азиатские бренды хотят, и японские в том числе, тут вот несколько, Uniqlo, Makita, и южнокорейские, конечно. Да, Hyundai, LG, Samsung.
2: Ну, вот посмотри на нашу технику и наше оборудование в студии. А что здесь импортозамещенного?
4: Нет, извините, были микрофоны у нас наши.
2: Союзовские. Но они как бы наши, но это... не совсем наши.
4: Но наши, давай скажем. Но и стоят очень дорого, но наши.
2: Ну, типа наши. Ладно, но союзовские наши. Микрофоны, да. Хорошие микрофоны.
4: Сейчас другие у нас.
2: Сейчас другие, тоже другие, но да. не наши.
4: И сложно их было привезти сюда?
2: Сложно.
4: Вот по-настоящему
2: мониторы,
4: сложно.
2: Камеры у нас тоже импортозамещенные стоят. Монеты. Вот мы для того, чтобы это здесь все поставить, переплачиваем какой-то процент достаточно серьезный посредникам. Плюс риски, плюс сложности гарантийного обслуживания. Кто-то этого выигрывает. Что мы их так наказали, мы же все равно это все покупаем.
4: Да.
2: Мы же все равно это все покупаем. Только переплачиваем. И зарабатывает на этом не государство в виде налогов, там, рабочих мест, а посредники.
4: Да.
2: Которых тоже, кстати, прижимают.
4: Да.
2: Два звоночка.
4: Добрый вечер. Как вас зовут?
8: Добрый вечер, Руслан, Алексей.
2: Добрый
8: я
2: вечер.
8: Санкт-Петербург.
4: Да, здравствуйте, пожалуйста. Да, ну, ждете.
8: Да, я коротенько. Ну, в целом, конечно, лично я за возвращение иностранных брендов. И касается это следующего вашего вопроса. Ну, во всех сферах. И автомобили, и бытовая техника, как ранее говорили. И как вы, Алексей, упоминали инструмент. Я столкнулся с этой проблемой. Действительно, не найти хороший качественный инструмент.
4: Да, не найти просто.
8: Да, потерял разводной ключ, представляете, и все, и не могу купить. Я и готов.
4: Не, ну они как бы есть. И даже можно сказать, что и выбор есть. Но что-то вот начинаешь... Может быть, это мы с вами зажрались? Ну, серьезно.
8: Не, серьезно. Я походил по магазинам, китайский инструмент лежит, но он такой хлипкий просто. У меня до этого был хороший вот ключ. Я его... утерял. Ну, не найти сейчас такого. Ладно, бог с ним. Другой вопрос меня больше беспокоит. При возвращении этих брендов основной мотив, это вот как Руслан говорил, это конкуренция. Да,
2: конечно.
8: Ну, при этой конкуренции будет ли у нас снижение цен? Понимаете, у нас сейчас наш рынок, это золотое дно для всех брендов. Вот, условно возьмем, да, китайский автомобиль, который стоит в среднем 3 миллиона, давайте скажем честно, что если немцы или французы сюда зайдут, ну не будут их автомобили стоить по 1.5 миллиона.
2: Нет, конечно.
4: Будут.
2: Но это по закону уже невозможно из-за утерь сбора и налогов.
8: И китайцы тоже не скинут.
2: Не скинут. Но потихонечку, то понимаете, в чем даже вопрос? Здесь даже вопрос не столько, что скин, конечно, никто скидывать сразу не будет, потому что вопрос в выборе и вопрос в сервисе. вопрос в доступности, да. вопрос в запчастях.
8: Согласен, Руслан, но хорошо, смотрите.
2: Но цены дешевле. Мы ни разу, по-моему, в нашей стране не видели, чтобы цены на что-то снижались.
4: Было да, время, и цены снижали, и текли куда надо каналы.
8: Да. Будет конкуренция, но боюсь, что цены от этого вниз не пойдут. И касается не только автомобилей, и какой-то брендовой одежды, и бытовой техники. И, к сожалению, ничего ниже не станет. Вот.
4: С одной стороны, а с другой стороны, они же могут себе позволить демпингануть рынок? Ну, поначалу. Но вернуться, чтобы, так сказать,
8: поначалу, да.
4: нишу
8: Нет,
4: заполнить.
8: Я думаю, что, понимаете, они тоже прекрасно понимают, что мы еще живем каким-то прошлым и любим вот эти вот все LG, Samsung и BMW условные, но это не является рекламой. И они поймут, что люди кинутся скупать это, если да, они выйдут на наш рынок. Потому что сейчас, опять-таки, да, вы только что говорили, параллельно импорт это идет.
2: Да, меня вот скупают. Знаете, что вот в этом вот в вашей фразе смущает очень сильно, я, точнее, в том, что делает наше правительство. Мы параллельный импорт, который сами благословили и сказали людям: да, ситуация сложная, давайте-ка крутитесь, придумывайте, мы открываем вентиль, делайте, зарабатывайте, платите налоги. Мы сами его закручиваем. У нас параллельный импорт сейчас сокращается просто безумными темпами. Предпринимателям начисляют дополнительные налоги в виде НДС, и не только НДС, по поводу ввезенных товаров из Европейского экономического союза, ЕАЭС точнее. Запрещают ввозу по параллельному импорту целые номенклатуры товаров, там ноутбуки сейчас в очередной раз пытаются запретить, а оправдание такое. У нас в России есть аналоги. Но вы много знаете отечественных качественных ноутбуков? Оказывается, они есть.
8: Я вам живой пример скажу, я вам звонил уже, у меня сын занимается футболом, что касается спортивной экипировки.
2: Ну, да.
8: Но вот пусть нормальных не найти. У нас есть наш производитель, опять-таки всем известный. Слушайте, у них цены запредельные, а качество при этом ужасное. Этих бутс, условно, хватает на полгода. Приходится, где-то...
2: А у меня есть позитивный пример по поводу спорта. Я хоккеем занимаюсь, и вот год назад была одна ситуация с логистикой, и цены были там, условно говоря, топовые, дорогие, хорошие коньки стоили 100 тысяч рублей примерно, да, там. Но это самые дорогие, как бы, профессионального уровня. Сейчас они стоят 70. Я спрашиваю, что цены упали? Он говорит, наладили логистику компания, которая производит, которой официально в России нет.
4: Бауэр?
2: Да. Она сказала, что мы хотим рынок сохранить, и они делают все, чтобы логистику наладить через посредников. А вот другая компания крупная, ЦЦМ, да, та же самая, которая занимается хоккеем, они этого не делают. То есть есть и случаи, когда цены снижаются. Но это опять же за счет... Меня смущает
4: они
2: одно. Оно в производстве стоит копейки.
4: Да.
2: В итоге, а за счет накруток логистики, налогов, всяких утиль сборов, посредников, эта цена превращается в X2 или X3 просто легко.
4: Да.
8: Да, я повторюсь, что у нас, допустим, Бутсы, знаменитая американская фирма с 4 букв, они как стоили там 20-25, они сейчас стоят 20-25, а то уже их пересадки. Ну и все, и как они цены не снижаются, а наши покупать условно за 15. Но качество там совсем другое. Все, спасибо.
4: Спасибо вам, спасибо, спасибо.
2: Сыну привет. Верим в российский футбол. Все, связь прервалась.
4: Спасибо большое, спасибо, дорогой наш слушатель. Значит, Екатерина пишет: я против, считаю, что хорошо жить в той стране, в которой производство свое. Да кто же против этого? А есть такие страны?
2: Которые все сами производят.
4: Китай.
2: Нет.
4: Китай.
2: Нет, там тоже очень много.
4: Китай.
2: Лидер по продаже айфонов.
4: Да, лидер по продаже. Не, ну у них они свой есть, свои телефоны.
2: Есть.
4: В Китае можно не покупать айфон?
2: Можно. Можно. Но почему-то покупают.
4: Совершенно
2: там половина населения
4: при том,
2: с айфонами
4: что есть конкурент,
2: ходит и у нас,
4: да,
2: примерно.
4: Да, но при том, что там своих брендов немерено, а все равно покупают, понимаешь?
2: Также немецкий автопром эфир, там очень...
4: Почему наши заводы в разрухе? Не берем оборонку, а привлекать иностранное производство считается лучше, чем развивать свои. Да кто ж против-то? Так... Ну все тогда, чего? Тогда поговорили.
2: Ну, на самом деле, коротко итог подводим. Примерно наши слушатели согласны с опросами.
4: Ну, да.
2: Примерно такой же процент.
4: Ну, да.
2: За и против.
4: Да. Ну, в принципе, да, релевантно,
2: да,
4: скажем.
2: Да.
4: Но мы не учитывали, правда, количество СМС. И еще, так сказать, надо же понимать, что праздники, люди отдыхают сейчас не до западных брендов. Все, друзья, несколько минут перерыв, и будем продолжать.

0: знать за 90 секунд. Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет. На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в 2 с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи. Международная ситуация и правда стала более спокойной. Но базовые противоречия, как показала дальнейшая история, никуда не делись.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Душанбе 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Не менее 8 человек пострадали в результате наезда автомобиля в центре Лейпцига в Германии. Пакистанская артиллерия вновь обстреляла афганскую приграничную провинцию Кунар. Евросоюз оставляет за собой право ответить США в случае нарушения ими условий торгового соглашения. Подробности далее. Не менее 8 человек пострадали в результате наезда автомобиля в центре Лейпцига в Германии. Об этом пишет немецкая газета «Бильд». Как сообщило издание, машина проехала через центр города на высокой скорости. Подробности инцидента не сообщаются. Пакистанская артиллерия вновь обстреляла афганскую приграничную провинцию Кунар. В результате ударов погибли трое, ранены 14 мирных жителей. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат. Он отметил, что целью стали дома, школы, медицинские центры и мечети, которые полностью разрушены. США не отказывались окончательно от планов по размещению на территории Германии крылатых ракет «Томагавк». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер. Два года назад предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с текущего года американских комплексов высокоточного ракетного оружия ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не рассчитывает на размещение в Германии ракет «Томагавк», однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. Европа должна обеспечить достаточное финансирование своего суверенитета на фоне решения США о выводе американских солдат из Германии. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. Говоря о финансировании, он также подчеркнул, что к следующему году республика удвоит свой военный бюджет. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парлин подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5000 американских военных в течение 6-12 месяцев. Евросоюз оставляет за собой право ответить штатам в случае нарушения ими условий торгового соглашения. Об этом заявил испанский министр экономики Карлос Куэрпо. Дональд Трамп ранее заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза, мотивируя это тем, что ЕС не выполняет торговые договоренности со штатами. Посол России в Турции Сергей Вершинин и дипломаты российского представительства посетили аллею российско-турецкой дружбы в Анкаре в рамках акции «Георгиевская ленточка». Аллея с более 200 берез существует в Анкаре с 2009 года. В разное время в ее создании и благоустройстве принимало участие не одно поколение российских дипломатов, местных общественных деятелей и соотечественников. В частности, 11 лет назад здесь сажал деревья герой России Андрей Карлов. Акция «Георгиевская ленточка» в текущем году пройдет в десятках странах мира, в том числе и в недружественных, несмотря на все попытки ее запретить. Два вертолета прибыли в Чехию и Словакию для помощи в тушении пожара, который охватил около 100 гектаров площади национального парка «Чешская Швейцария». Вертолеты приспособлены для тушения огня с воздуха в труднодоступной гористой местности. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 4:08. Продолжаем прямой эфир. Сегодня понедельник, 4 мая, 26 год. Руслан Осташко в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Борис Рожин, автор телеграм-канала «Клан Эль Кассат». На прямой связи. Салют, Борис. Привет. Вроде бы все как всегда.
3: Но нет.
2: Но нет.
3: Да.
2: Ну, в смысле, говори, что ты хотел сказать, что...
3: Я предлагаю сегодня вот этот час разделить на две части. Первый посвятить Украине, второй Ирану. потому что и там есть определенные события, которые нас всех касаются непосредственно. Если касаемо Украины, это заявление Зеленского о возможных ударах 9 мая, да, открытые угрозы, и как бы нормально народ, на это, ну, в смысле, европейское сообщество мировое на это никак не смотрит. Удар сегодня утром по Мосфильмовской, хотел узнать, что долетело, почему и что с этим будем делать. Удары по нашему НПЗ, потому что американцы в конце прошлой недели сделали большие отчеты, по-моему, Associated Press сделал исследование и сказали, что эти удары выглядят на картинках телевизионных. Это позитивные новости для нас, кстати. Очень как бы масштабно, то есть все горит, там черный дым, а по факту ущербы России нанесли минимум. Это не я придумал, это американские эксперты прямо официально подтверждали и много статистики приводили. И сказали, что события на Ближнем Востоке повлияли на то, что наша экономика не пострадала, а даже заработала, цены на нефть полетели вверх. А что касаемо Ирана, это то, что вроде как Трамп опять всех победил, и вроде как сегодня иранцы ударили по американскому эсминцу в Ормузском проливе, американцы это отвергли, но цена на нефть полетела опять вверх. Но я предлагаю все-таки начать с Украины. Боря, вот я обозначил целый ряд вопросов. Это мы фронт не трогаем, а его надо трогать, потому что там тоже есть движение. Сумская область, да, ну ты, Боря, лучше знаешь. Тебе на выбор, с чего начнем?
4: Так, ну, если начать с Украины, то по дронам противник, безусловно, атаковал, атакует и будет атаковать. Конечно. Европа будет продолжать наращивать, да, то есть все прекрасно понимают, что летом в обе стороны полетит еще больше дронов.
3: Это наша новая реальность, с ней надо привыкать жить.
4: Да, то есть, понимаете, что активность дронов будет в цене, это как война городов в Ирано-Иракскую войну, кто не помнит, вот. Плюс-минус также с поправкой на новый технологический уровень. Соответственно, вопросы усиления объектовой ПВО, зональной ПВО для того, чтобы сбивать как можно больше дронов на подлете, они стоят еще вчера. Многие вопросы в силу бюрократической инерции решаются очень медленно. То есть создание этих добровольческих отрядов ПВО, то есть выдача там, разрешения применения оружия, все это хорошо, но опять же все запаздывает на месяц, иногда на годы. То есть многие вещи надо было решать еще в 2024 году, а так придется, как обычно, на ходу, когда уже жареный петух клюнул, кинулись сейчас эти, ну, уверен, да, нарастят, увеличат расходы на все это, да, эффективность работы повысит. Собственно, пропущенный дрон, который прилетел на Мосфильмовскую, то есть, опять же, запускают много дронов, как гарантии, что собьют все 100%, как бы нет. У Москвы, ну, в Москве самый сильный узел ПВО из имеющихся в стране, безусловно, подавляющая часть дронов, которые противник запускает по Москве, сбиваются сильно на подлете. Но, опять же, это не дает 100% гарантии, что все 100% дронов, запущенных по Москве, собьют, потому что одно дело, когда их запускают 100, а могут попытаться там 500-600 все кучи запустить в Москве в расчете, что что-то из этого долетит, и там где-то не хватит ракет или еще чего-то.
3: Можно уточню? Сегодня хотя спрашивал специалистов, мне уже ответили, но наверняка нашим радиослушателям тоже интересно будет узнать. А вот если посмотреть на удар по Мосфильмовской, да, по жилому дому, абсолютно террористический удар, он там относительно небольшие повреждения. Я спросил у экспертов военных, почему такие как бы небольшие относительно повреждения. Мне они ответили, что современные дроны, вот эти, которые запускают Зеленский по нам и грозит нами, он в себе, как правило, несет взрывчатку с, ну, 155 или 152 калибр, артиллерийский снаряд. И суть в том, что эти все большие взрывы и большие пожары, которые мы видим на кадрах, зависят от того, куда он попадает. То есть горит не сам боеприпас, а то, куда он попал. И, соответственно, если они попали туда, где нечему гореть и нечему взрываться, то относительно визуально кажутся небольшие повреждения. Это так или не совсем?
4: Но опять же, пожар, ну, какой-то дом прилетит, там пожар не возникло. А бывает, как прилетел куда-то дрон, да, небольшой, вот как, допустим, в Бахрейне прилетел дрон в небоскреб, а там у них это обивка и
3: это, ну, там пожар начался, да, логично.
4: Да, бывает, что может с одного дрона выгореть целый небоскреб, как вот в Бахрейне было. То есть, опять же, да, безусловно, здесь такое, попало в нефтяную бочку, да, пожар, может, там бочка может несколько дней выгорать. Попало там в остекление дома, ну, стекла повыбивало, фасад попортило, там через пару недель уже все доделали, следов от прилета не осталось. То есть, понятное дело,

0: зрения не имеет смысла.
1: Почему?
0: Город не мог выстоять самостоятельно. Угу. Точно так же мы понимаем, что там, условно, Сталинград сам по себе окруженный выстоять не мог. На флангах все время шли бои, которые не позволяли немцам захватить Сталинград. Здесь та же самая ситуация, только помощь извне, только в этом случае какой-то, я не знаю, на что там, понятно, сейчас мы сейчас скажем, на что они там надеялись, но только помощь извне может помочь в обороне Берлина. Угу. И сражаться в самом городе они не планировали, а планировали вот этот Одерский рубеж, то есть это примерно 80 километров до Берлина. Вот он был максимально насыщен войсками, максимально, скажем так, выстроена там была оборона. Вот это отмечают, кстати говоря, в наших документах саперных частей. Четко говорится, что Берлин к обороне длительной не подготовлен, минирование не производится, бетонных сооружений, в смысле дотов, дзотов, ничего этого нету. Да, каменные дома. Каменные дома сами по себе, конечно же, это опорные пункты. Но вот этих специальных полевых укреплений, этого ничего не было сделано. И поэтому задача именно сражаться в самом Берлине у немцев не стояла. Но вот эти как раз так называемые Зиеловские высоты, все рубежи, касающиеся рек, каналов и, соответственно, озер, дефиле межозерных, да, они все были укреплены. Естественно, все населенные пункты вот как раз от Одера до Берлина были превращены в опорные пункты, и они были подготовлены полностью к обороне. Вот как-то так.
1: Рубеж водный Одера – это 80 километров от Берлина.
0: Да.
1: То есть это три дистанции дальней артиллерии.
0: Да, да, примерно так. То есть наши войска начали наступление 16 апреля, и 20 апреля в 11 часов, ну, по крайней мере, считается, есть орудие, которому присвоено, что 20 апреля в 11 часов это орудие впервые открыло огонь по Берлину.
1: Угу. То есть получается, что если бы немцы держали нас на Одере, собственно, городу вообще ничего не грозило. Ну, кроме бомбардировок, ну, и к этому уже
0: привыкли. Ну, вы знаете, там, на самом деле, в общем, англо-американские бомбардировщики, нельзя сказать, что его, сравняли его с землей, но превратили его прям серьезно в руины. Надо сказать, он от них пострадал больше, чем от боев именно наземных. Поэтому к этому моменту Берлин, в общем, представлял такое... Жить там было практически невозможно.
1: Унылое зрелище.
0: Да, и вот это по воспоминаниям немцев, это даже не по нашим, да, по воспоминаниям немцев, потому что, по большому счету, они противопоставить немецким налетам уже ничего не могли. Ну, а если говорить, например, о командующих немецкой армии, то они считали следующим образом, что если американцы ударят им в спину, они выполнят свою задачу. То есть их задача была действительно удержать Красную армию и сделать так, чтобы американские войска подошли им и ударили в спину.
1: То есть сдаться американцам?
0: Да, они понимали, что, в принципе, сопротивление бесполезно, но ситуация была следующая, что как раз вот начиная где-то с зимы 45-го года, в общем и целом нелояльность режиму приводила сразу к тяжелым последствиям для любого командира, любого солдата, сразу полевой суд и повешение с табличкой, так сказать, «Я был нелоялен, не готов был защищать родину» и все такое. И это действительно, это не пропаганда, это реально так и было.
1: Немцы вешали своих,
0: конечно,
1: да?
0: Они своих прям именно вешали с табличками. Как они вешали наших там партизан, вот они также своих начали вешать. Как раз где-то зимой и весной 45-го года.
1: То есть стратегическая задача была просто держаться на Одере до момента подхода американцев.
0: Да.
1: И сдаться американцам.
0: Да, да.
1: Ну, либо это... заключить с ними сепаратный мир.
0: Ну, у Гитлера было в голове понятно, что он там считал, что он сейчас разгромит Красную армию. Это была одна идея. А у командующих, те, кто был в войсках, у них была более приземленная задача просто выдержать наш натиск. Ну, и на что они вообще рассчитывали, да? Ну, конечно, у них была идея о том, что появится чудо-оружие. Это одна история. Вторая история. Они рассчитывали на раскол в антигитлеровской коалиции. И, в принципе, угу. По большому счету, ну, так оно и получилось, но это произошло...
1: Не без основания рассчитывали.
0: Да, не без основания рассчитывали, абсолютно точно. Им надо было продержаться всего годика, и все бы было у них хорошо. Но у них этого годика не было. Собственно говоря, одна из наших задач была закончить войну как можно быстрее, это понятно. То есть, и поэтому штурм Берлина, да, вот часто там спрашивают, а зачем надо было в конце войны вот класть только людей, штурмовать Берлин, вот можно было просто его там окружить, да, и сидеть ждать, когда они сдадутся. Ну, к сожалению, так не получается. Был пример Познани, которая держалась там 2 месяца, и там огромное количество войск нужно было держать и содержать их. Бреслау, который сдался в мае месяце.
1: 12 мая, по-моему, или 11 Бреслау, да?
0: Нет, раньше, по-моему, 6 мая.
1: 6 мая.
0: Да, 6 мая.
2: А был еще Куэлянский мешок, который там вообще...
0: А там 9 мая, собственно, они...
2: 9-го все.
0: 9-го? Нет, ну они 9-го, когда приняли капитуляцию, сразу они капитулировали. Но они там сидели. А это что значит? Что война продолжается, продолжаются потери. То есть

0: общество работает на войну, да, то есть никакой демобилизации, никаких, скажем так, переведений экономики в обычные рельсы, ничего не происходит. И поэтому любая задержка – это просто издержки как военные, так и экономические. Вот, поэтому штурм Берлина действительно был безальтернативной вещью, работающей на развал вермахта и работающей на быстрейшее окончание войны, естественно, да. То есть если бы Гитлер оставался жив еще там после 30 апреля, то сопротивление немецких войск, оно бы так бы, скорее всего, и продолжилось.
1: Одер – широкая река в районе Берлина.
0: Да, я буквально был там не так давно. Действительно, там, наверное, метров 200. Это сравнимо, наверное, с Волгой в районе Ржева, даже шире.
1: То есть понтоны.
0: Да, мосты. Понтоны. Значит, было примерно 18 переправ, то есть там сформировался Кюстринский плацдарм. Наши вышли к Берлину, собственно говоря, они еще в конце января, начале февраля месяца 45-го года захватили несколько плацдармов сходу, еще перейдя по льду. Вот. Ну, а дальше начались бои за плацдармы, они объединились. В итоге там сложных достаточно, так сказать, событий. Только к концу марта удалось объединить плацдармы и создать вот так называемый Кюстринский плацдарм, на котором разместились войска 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова, из которого они, собственно, и стартовали 16 апреля 1945 года.
1: А что из себя представляли Зиеловские высоты, которые вы упомянули?
0: Ну, Зиеловские высоты вообще представляют из себя такие холмы, где-то примерно 50 метров в высоту, и он достаточно отвесный. То есть его там технику пройти невозможно. Там взять...
1: То есть танк не может перевалить через него.
0: Вот я сейчас скажу. От, так скажем, южной границы Кюстринского плацдарма до города Зиелов, который, собственно, там был, там действительно для техники непроходимы. Там были пробиты дороги, по которым можно было пройти, но, понятно, они были и завалены, и заминированы, и там артиллерии было огромное количество, соответственно, пробиться через них было очень сложно. За Зиеловым и до Врицена это примерно 3-4 километра. Эти высоты становятся пологими. И, собственно говоря, когда прорвали Зиеловские высоты, их прорвали в этом месте. То есть, на мой взгляд, мы тут расходимся в оценках с Алексеем Исаевым. На мой взгляд, Жуков, сразу введя на плацдарм две танковые армии и одну из них бросив в полосу 8-й гвардейской армии, которая штурмовала как раз вот этот вот участок южнее Зиелова, он совершил ошибку, на мой взгляд.
1: По фронту сколько километров эти Зиеловские высоты? 50 метров – это 15-этажный дом.
0: Да, но по фронту это высокий берег Одера, то есть это пойма Одера и высокий берег. Ага. И, соответственно, они тянутся по фронту, ну, в течение всего Одера. Но за Зиеловым там полога достаточно, там можно техника пройти. И до Врицена, потом там опять вертикальные они. И вот в этот коридор, если бы чуть-чуть армии бы сдвинули на север, ну, это, знаете, как я такой этот стратег тут сижу, да, лучше Жукова знает, что надо делать. Но, тем не менее, во всяком случае, прорвали оборону на Зиеловских высотах именно в этом промежутке между Зиелом и Врицыным, там, где танки могли пройти. Поэтому, на мой взгляд, если бы чуть-чуть сдвинули бы полосу наступления туда вот севернее, то поэффективнее было бы. Но все равно получилось все хорошо.
1: А вот эта история со штурмом с использованием зенитных прожекторов довольно ярко показана, по-моему, в художественном фильме.
0: Двоякое к ней отношение по одной простой причине, что кто-то говорит, что да, нам это помогло, но кто-то говорит, что пыль от разрывов снарядов была такой плотной, что фактически свет упирался в нее, да, и не пробивал. И наоборот, скорее, вот эта пыль, она ослепляла. Ну, как дальний свет, да, когда вы едете в машине в очень плотном снеге, да, который падает, он ослепляет вас. И здесь то же самое. Поэтому, скажем так, восприятие двоякое. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Ну, тут оставим это уже для истории. Угу. Вот. Ну, а дальше, собственно говоря, получилось так, что те армии, которые пошли севернее, те армии, которые пошли в обход Берлина, они продвигались быстрее.

0: окружен. Ну, мы еще вспомним, что с юга наступал фронт Конева. У Конева... Тут вот часто говорят, что Сталин специально стравил Жукова и Конева, якобы, чтобы они конкурировали, кто из них первый войдет в Берлин.
1: Но нет.
0: Нет, это не подтверждается документами. Документами ставки четко говорится, Берлин берет первый белорусский фронт Жукова, а войска Конева выходят к Эльбе, и поскольку союзники уже стоят на Эльбе, они должны были соединиться с союзниками и фактически образовать фронт и с союзниками, и окруженным Берлином, да? Вот, но Конев был амбициозный, крайне амбициозный, и Жуков был, естественно, амбициозный, вот, и он подготовил план самостоятельно о повороте 3-й и 4-й танковой армии на Берлин. И когда Жуков завяз на Зиеловских высотах, вот у него там пару дней была задержка, Конев, еще он не прорвал основную полосу обороны, но уже позвонил Сталину. Когда Сталин начал спрашивать, как у него дела, он сказал, что все нормально, вот там Жуков завяз, а давайте мы вот повернем танки на Берлин. И Сталин согласился. Хотя у Конева еще ничего не было. То есть он еще не форсировал Шпрее. У него еще там две шпрембергские котбусские группировки висят и вполне могут ему там осложнить жизнь. Но он уже говорит, что все, поворачиваем и поворачивает танки на Берлин. Но упирается в этот самый, там как раз вот леса и озера в районе Цоссена, вот, и он упирается в немецкую оборону и тоже задерживается на двое суток примерно. Подгоняет оба маршала.
1: Всего лишь на двое суток.
0: Всего лишь на двое суток, да. Но тут вопрос был уже, конечно, амбиции, кто будет первым. Вот, и оба маршала гонят свои войска вперед, вперед, войти в Берлин, взять... Но, к сожалению, да, немецкая оборона достаточно крепкая, вот, и, в общем, получается, что одновременно, с одной стороны, с севера заходят войска Жукова, и с юга заходят войска Конева. И Берлин уже там 24 числа, он уже окружен, они соединяются в районе Потсдама, вот, который с запада от Берлина, и уже там...
1: Но, тем не менее, слава достается Жукову основная.
0: Да, ну, и надо прямо сказать, что его армии взяли основную часть Берлина. То есть, это надо признать, и основную тяжесть боев за Берлин, конечно, вынесли именно его армии. Вот, но все-таки, конечно, Конев участвовал в этом, и я вот разговаривал с Натальей Ивановной Коневой, и она говорила, что после войны Жуков был очень раздосадован участием Ивана Степановича.
1: Скажите, пожалуйста, а как далеко армия Конева зашла за Берлин, вот создав этот пояс безопасности вокруг Берлина, чтобы не дать возможности американцам подойти с запада? Какой ширины этот пояс был?
0: Тут, смотрите, на самом деле американцы вышли на Эльбу и захватили плацдармы на ее восточном берегу где-то 12 апреля, еще до начала берлинской операции.
1: Угу.
0: Но Черчилль рвал и метал. Там, на самом деле, что творилось у союзников в этот момент, это просто ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Черчилль рвал и метал, говорил, что нам надо Берлин брать, потому что если русские возьмут Берлин, они так и будут все время говорить, что это они выиграли войну. Ну, тут он был прав. Вот. И он гнал, и Монтгомери, да, командующий, соответственно, британскими войсками, говорил, я хочу взять Берлин, вообще ужасно. Вот. Но командующий общими войсками, экспедиционным корпусом, собственно говоря, в Европе, Эйзенхауэр говорил следующее. Он говорил, что, во-первых, послевоенное устройство – это не его проблема. Его задача – закончить войну как можно быстрее. Берлин перестал быть основной целью. Мы вышли на Эльбу, а еще самое главное, что в Ялте-то уже разделили Германию на оккупационные зоны. Они войдут, дойдут до Берлина, могут его даже что-то, может быть, попробовать его захватить, но потом-то нужно будет отступать. И когда он отдавать эти земли, и когда он Брэдли спросил, он говорит, сколько нам будет стоить в жертвах захватить Берлин? Брэдли ему вам прикинул, примерно, говорит, 100 тысяч человек. Ну, то есть ему нужно было зайти в Берлин и потом выйти из него. Как он будет эти 100 тысяч жертв, да, будет объяснять своему народу и всем остальному? Потому что у них основной противник, это, конечно, не Германия, не Европа вообще, ну, Америка там по-другому устроена, у них основное Япония. Им нужно быстро расквитаться с Европой, пусть они там сами всем занимаются. И реально основной противник – это Япония, и переключиться туда. И помню, что Советский Союз взял на себя обязательство вступить в войну с Японией через 3 месяца после окончания войны в Европе. Все. То есть ему нужно было быстро закончить здесь войну, чтобы Советский Союз мог выполнить свое обязательство. Ну вот, и, соответственно, они вышли на Эльбу и встали там. И это, конечно, И что немцев, что многих вот на Западе, так сказать, это прям триггерило и продолжает триггерить, что Эйзенхауэр не пошел и не взял Берлин.
2: Но зато сэкономил себе 100 тысяч избирателей в будущей президентской кампании.
0: Абсолютно. Нет, на самом деле он там много чего еще было, так сказать, общение.

0: его напрямую со Сталином. Письмо ему написал, что вообще просто у всех там, как это современным языком называется, порвало всех просто, потому что он типа превысил свои полномочия. В стане союзников не было единства не только между нами, допустим, и англо-американцами, как мы их обычно называем, но между собой там шли очень серьезные баталии. Еще что-то надо вспомнить, что Рузвельт умер, да, тоже такая большая потеря для нас на самом деле. Ну, в общем, короче говоря, если мы говорим про наших, то, собственно говоря, от Берлина до Эльбы примерно 50 километров. Но американцы, собственно, они и не планировали переходить Эльбу. Это решение было Эйзенхауэра, которое ему сейчас до сих пор пеняют ему за это решение.
1: То есть он просто стоял на западном берегу Эльбы, и все. И держал несколько плацдармов на востоке.
0: Да, и более того, он даже ушел с одного плацдарма, у него немцы выбили, и со второго он ушел с Эльбы. И, в общем, он ушел на юг, вот они ушли туда, за Дрезден и далее. Вот, там была еще история с альпийским редутом, потому что считалось, что немцы будут сопротивляться как раз в Альпах, что они там построили себе такую, так сказать, ну,
2: альпийскую, скажем так,
0: альпийскую крепость, да. Вот, это оказалось вымыслом. Но основное все-таки, мне кажется, что там много было, на самом деле, кроме всего прочего. Естественно, американцы проскочили вот от Рейна до Эльбы, они проскочили, это примерно 200-300 километров, они проскочили всего за там 3 недели. И они вышли к Берлину, вышли к Эльбе только передовыми частями. У них был план высадиться на аэродромы Берлина. Можно было его привести в действие. Был у них такой план. Но действительно поддержать вот эти десантные войска и перебросить к ним подвижные соединения, у Эйзенхауэра сил не было, потому что вот он, как и наши войска, когда проводили Висло-Одерскую операцию, вышли передовыми частями к Берлину, казалось, вот в феврале, вот мы сейчас его возьмем.
1: Ну да, слету, да.
0: А на самом деле сил-то нету, растянут фронт, надо подтянуть резервы, надо подтянуть снабжение, и у американцев была та же самая ситуация.
1: Ну плюс там наши еще застряли около Бреслава в феврале, я так понимаю, в феврале-марте.
0: Ну там много было, там и Бреслава, и Познань, самое главное, что они не могли взять. В общем, там были проблемы. И у американцев был русский котел, который они тоже не могли никак...
2: Давайте на этом небольшой перерыв на новости, и вернемся после перерыва, продолжим брать Берлин вслед за нашими поэтками. Давай.

0: Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Реклама на радио «Спутник».
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Введите имя.
4: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
4: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Добрый вечер. В студии Лариса Истомина. В этом выпуске о главных событиях уходящего дня в Петербурге. Александр Бутягин дал первую пресс-конференцию после освобождения из СИЗО в Польше. Эрмитаж поблагодарил президентов России и Беларуси за освобождение археолога из польской тюрьмы. Ведущий специалист музея вернулся на работу. Как говорится в заявлении пресс-службы генерального директора Михаила Петровского, они признательны тем ученым Европы, которые проявили смелость, заступившись за петербургского коллегу. Музей назвал обвинения против Бутягина абсурдными, а его задержание – частью политической охоты на российских ученых. Праздничное оформление ко Дню Победы начали монтировать на Дворцовой площади в Петербурге. Рабочие установили баннеры и трибуны для зрителей. Парад начнется 9 мая в 10 утра. Вход на площадь только по приглашениям для ветеранов и блокадников. Расширенную деловую программу Петербургского международного экономического форума опубликовали на официальном сайте ПМФ. Событие объединит более 150 сессий, распределенных по 5 тематическим направлениям. Центральной темой форума этого года станет формирование новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. ПМФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Экспофоруме. Петербург проведет 20 тематических дискуссионных сессий. 11-летний серфингист едва не погиб в Петербурге. Сотрудники Следственного комитета Выборгского района начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доследственную проверку организовали после того, как школьник получил тяжелые травмы во время занятия серфингом. ЧП случилось 3 мая на Среднем Суздальском озере в Вейк-парке. Ребенок тренировался на серфборде и при попытке выполнить трюк упал с высоты в воду. В результате падения мальчик получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован. Сейчас пациент находится в реанимации. Новым премьером Мариинского театра назначен Александр Сергеев. Артист был принят в труппу в 2004 году. 6 лет спустя он стал солистом Мариинки. За время службы в театре репертуар Сергеева превысил 60 партий в балетах. Он не только блистательный танцовщик, но и талантливый хореограф. Памятник художнику Василию Верещагину установят в сквере на Макаровской улице в Кронштадте. Он будет представлять собой бронзовый бюст высотой 1,3 метра. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Авторами проекта памятника выступили скульптор Владимир Горевой и архитектор Олег Романов. У меня все новости к этой минуте. Подписывайтесь на наш Макс-канал «Радио Спутник Санкт-Петербург». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня рассказ из русской истории. Мы вместе в студии с Артемом Драбкиным и Денисом Шполянским обсуждаем книгу Артема Драбкина, историка, писателя, автора первого тома военной истории России, большой серии, которая называется «Армия Победы». Первый том с авторством с Алексеем Исаевым уже в книжных магазинах в продаже. Замечательнейшее издание, полноценное, легко написанное энциклопедия исторической Великой Отечественной войны. Все в одном томе с иллюстрациями, картами. И вот сейчас мы говорим о продолжении этой серии, Артем, и о вашей книге «Битва за Берлин».
6: Да, но это все-таки не моя авторского коллектива, там нас 14 человек, на самом деле, я бы один никогда бы такую работу бы не поднял. Нас там, получается, большой двухтомник.
1: Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Вот мы вспомним с вами 17 мгновений весны, действия происходят в марте, как они прячутся постоянно в бомбоубежище. Это бомбежки, в первую очередь, союзников тогда были, да?
6: Абсолютно точно. Более того, наши бомбардировщики, в принципе, у нас не было задачи именно бомбить Берлин, да, то есть, может быть, какие-то там задачи АДД у нас и получало. Ну, по-моему, как раз в этот момент, собственно, АДД было расформировано в 38-ю воздушную армию, поэтому сказать точно там, ставилась ли задача бомбить Берлин, в данном случае не могу так точно сказать. Но основные все-таки налеты, это, конечно, англо-американские бомбардировочные эскадры, их роль в этом, да, и в разрушении Берлина, скажем так, у них больше заслуга, чем у боев то, что происходило уже на земле.
7: Для наших слушателей АДД — авиация дальнего действия, просто Артем уже в теме увлекается.
1: Хорошо. Но вот опять же, если мы вспомним с вами классику советского кинематографа, там непременно фигурируют подразделения фолькштурма. Чем отличаются эти воинские части из экстренно мобилизованных гражданских от нашего народного ополчения по функционалу, вооружению, задачам, целям и составу? Насколько эти части были задействованы в Берлине и какую опасность они представляли для советских войск? Артем, вам слово.
6: Да. Что я могу сказать? Если говорить про наше народное ополчение, то оно было сформировано, во-первых, ну, в основном в крупных городах. Это были формально такие же дивизии, которые, на самом деле, очень быстро переформатировались в стрелковые дивизии с такой же подготовкой. Угу. Естественно, у них было похуже с вооружением, особенно с артиллерийским, но фактически они уже в сентябре месяце стали обычными стрелковыми дивизиями. Одной из причин, кстати говоря, это то, что сохранялась заработная плата на рабочем месте, вот, и просто экономика не тянула такое количество людей, которые вышли из экономики, да, но их нужно было содержать так, как будто они работают. Что касается фолькштурма...
1: Сохранялась заработная плата у нас?
6: У нас сохранялась в народном ополчении, поэтому достаточно быстро.
1: Как до момента переформирования стрелков?
6: До момента переформирования в стрелковой дивизии, конечно. Вот. А что касается фолькштурма, то это чаще всего батальоны. Причем там было несколько уровней призыва фолькштурма. Там был специальный сигнал Клаузевиц, по которому, собственно говоря, фолькштурм должен был уже... Там было три уровня формирования, три уровня готовности. По большому счету, это резервисты, которые продолжали работать на заводах, но по сигналу, который, вот, как я сказал, Клаузевиц, они становились военнослужащими. В своей обычной одежде получали оружие, и типа вот они воины. Практически никакой подготовки. Из оружия, понятно, так сказать, только винтовки и фауст-патроны. Фауст-патронов было много, там 1,2 миллиона их.
1: Вот это панцер-ваффе?
6: Да, да, ну, фауст-патрон, так он назывался, по-моему, фауст-патрон. Были еще панцер-шрек, там еще были.
7: Панцер-фауст.
6: Да, панцер-фауст, да, окей, да.
1: Это панцер-ваффе, не наш РПГ-7, то есть другой образец.
6: Да, другое, да. Вот, но фактически их, конечно, и боевая ценность, и устойчивость, но надо прямо сказать, что к апрелю месяцу немецкие войска по своей, вот даже если мы берем там какие-то новые формирования, типа вот армии Венка, там 12-я армия, да, ну жалкое зрелище, честно говоря, это не те немцы, которые были там, под
1: Париж,
6: Москвой, да, да. Точно, совершенно, ну и потери, соответственно, то есть там потери немцев в этой операции, они катастрофические, то есть это 41-й год наоборот, прямо вот мы ему там устроили небо в алмазах, прям как надо. Поэтому ценность фолькштурма была очень небольшая, гибли они, понятно, как мухи, и в целом если они армировались какими-то боевыми подразделениями с боевым опытом, да, тогда могло быть, из них тоже можно было сделать нормальных бойцов. То есть получалось у них. Но это был прям единичный случай. Так что принимали активное участие в боях за Берлин. Ну и дальше, кто не погиб, поехал в лагеря.
1: Значит, я правильно понимаю, что народное ополчение у нас — это изначально подразделение для строительства укреплений в самом начале?
6: Ну, нет. Все-таки у нас формировались именно дивизии. И именно дивизии, и именно боевые подразделения. До их применения у них было все-таки 3 месяца подготовки. Их штатная структура была фактически стрелковой дивизии. Они получили по своему, так скажем, по штату и вооружение, обмундирование. И да, их сначала использовали, действительно у них была и подготовка, и они их использовали для строительства, по-моему, Можайского как раз рубежа, но дальше они использовались как стрелковые подразделения. К сожалению, большинство из них, как мы знаем, погибло в Вяземском котле. Если мы говорим про московское ополчение. Про киевское ополчение, соответственно, такая же история. И ленинградское.
1: Московское ополчение — это 12 дивизий, да?
6: Там было чуть больше. Там было сначала летом 200 тысяч человек ушло в ополчение. Потом из них сформировали 12. Потом еще в ноябре, по-моему, 3 или 4 дивизии, сейчас могу ошибиться, было сформировано. Тоже они стали потом стрелковыми. В общем, ноябрьское ополчение, не так часто про него говорят, но там тоже были сформированы несколько дивизий.
1: Какие были правила формирования ополчения? Это 18 плюс возраст, да, и до 55? До какого?
6: По-моему, до 50, ну, я могу тут ошибиться, и главное, что у них не должно быть брони, да, он не должен работать в...
1: Без брони.
6: Да, без брони.
1: И младше 18 лет в ополчение не брали?
6: Нет, у меня вот отцу было 22, он ушел в ополчение московское.
1: Отцу было 22?
6: Да. У меня отец 19-го года рождения.
1: Очень поздний ребенок.
6: Да, видимо, да, в 22 года ушел в ополчение.
1: Ополчение — это все-таки военная форма, и это кадровые офицеры все.
6: С этим были сложности, но в целом все-таки командирский состав старались подбирать из частей, которые были там либо разбиты, да, либо из госпиталей люди приходили, постарались подбирать кадровый командный состав. Хотя вот, опять же, отец мой от рядового до старшего лейтенанта прошел как раз за 3 месяца командира взвода. Ну, не старшего лейтенанта, а командира взвода.
1: А, ну, какие-то ускоренные курсы прошел какие-то, да?
6: Ну, даже, я бы сказал, не курсы, а скорее просто на месте, поскольку у него было уже высшее, ну, то есть он заканчивал высшее образование.
1: У него было высшее образование.
6: Он уже, поэтому... да, поэтому на месте, так сказать, он, видимо, выделялся, ну, поскольку обычно он у нас...
1: А затем он воевал в составе стрелковых частей дальше до конца войны?
6: Нет, он был тяжело ранен, лежал в палате смертников, вот. Ага. Каждый день приветствовал врача словом «Аве Цезарь, моритори те салютант». Уйдущий на смерть приветствует тебя. 2 мужика его, хирурга, привязали к столу и прооперировали. Он выжил. И 42-й год весь он проучился. И в 43-м году он попал уже в дальнюю бомбардировочную авиацию метеорологом полка, а потом метеорологом дивизии. То есть, в общем, его пехотная...
1: На штабной работе был дальше, да?
6: Ну, фактически в тылу они в Раменском базировались, да. Но это вопрос был... Не того, чтобы он выбрал такую судьбу. Вот такая была судьба. То есть он пошел в пехоту, в октябре получил ранение, и весь страшный 42-й год он проучился по учебкам. И попал уже не на фронт, можно сказать, а уже такую, можно сказать, на тыловую должность, да.
1: Так, и вот эти стрелковые дивизии, которые вышли из ополчения, они уже дальше доукомплектовывались в соответствии со штатом, то есть...
6: Да, да, они... Это
1: бронетехника, ну, артиллерия, все.
6: Мы все-таки понимаем, что это 41-й год, то есть там, конечно, и комплектации условные, и винтовки Арисака, и Энфилды, в общем, все, что, как говорится, по складам было после царя, да, осталось, оно все, конечно, пошло в дело. Вот, сказать, что там все были с винтовками Мосина или там ССВТ, конечно, нет. Артиллерия была тоже, в общем, достаточно неполный комплект, естественно, да, то есть достаточно слабо артиллерийская представляла себя. Но, тем не менее, все-таки мы говорим о том, что это были к октябрю месяцу, когда им вступили в бой, это, можно сказать, были сколоченные стрелковые соединения.
1: А теперь самое главное. Чем принципиально отличались дивизии народного ополчения от подразделений фолькштурма? И что из себя представлял фолькштурм? Возраст? Какие требования по возрасту, образованию? Кто командовал частями фолькштурма, там, взводами, ротами и так далее? Вот, Артем, в 2 словах об этом.
6: Ну, в 2 словах, если, как я уже сказал, то до 60 лет Подготовка.
1: Планка выше.
6: Так. Да, планка выше. Подготовки
1: практически. Вот это знаменитые все эти фальштурмовцы 14-летние, это легенда или это правда жизни?
6: Нет, это тоже было. Это тоже правда жизни. То есть, ну, 14, это там Гитлер-Югенд, да, они призывались. Там этот вот Аксман, который командовал Гитлер-Югендом, он был абсолютный фанатик и отправлял как раз вот, ну, молодежь. А молодежь считала, что вот она делает героические поступки. Ну, действительно так. Ну, вот,
1: то есть 13-14 лет в составе фальштурма.
6: А, только это... в путь. Только в путь. Да, то есть прям это норма. Вот. Ага. Как раз старики-то, они более такие, ну, понятно...
1: Трезвее, да.
6: Да, они трезвее к этому относились. А эти, да, они пока под огонь не попали, они очень были бодрые. Тут что я еще раз говорю? Это батальоны, то есть нет структуры военной, да?
1: А, то есть это не выше батальона?
6: Нет, не выше батальона чаще всего. И формируется, опять же, я говорю, что по сигналу, минимальная подготовка, винтовку в руки и вперед. Вот, собственно, вся самая основная разница, на мой взгляд.
1: То есть никакого обучения?
6: Ну, минимальное прям совсем. И сколачивание подразделения уж точно нет. Да, индивидуальное еще возможно, да, а уж сколачивание подразделения, там об этом даже речи не идет.
1: Урон, который нанесли подразделения фольштурма, что-то значил для наших передовых частей?
6: Ну, как бы всегда можно нанести какой-то урон. Опять же, я говорю, что вот бой в городе — это очень сложный тип боя, он сам по себе очень сложный. Естественно, попасть в засаду, да, допустим, один человек с фауст-патроном может сжечь танк. Ну, действительно, да, может нанести определенный ущерб. Конечно.
1: Ну да, если в упор откуда-нибудь,
6: но мы
1: из
6: тут...
1: подъезда, да?
6: Абсолютно, да. Но мы понимаем, что наши войска начали штурм города примерно, получается, 23 апреля. И 2 мая город капитулировал. А в городе было порядка 130 тысяч, ну так вот считается, примерно гарнизон города 130 тысяч человек. То есть мы за 10 дней наши войска просто разгромили весь этот гарнизон.
1: Огромную группировку, да.
6: Да, поэтому говорить о том, что какое у них там было моральное состояние, какие они были бойцы, ну, да никакие. Ну, никакие.
1: Мы знаем, что вместе с нами Берлин брали еще отдельные части польской армии. Известна вот эта поговорка насчет того, что войско польского Берлин брало, а русско помогало. То есть какая там реальная была роль польских солдат, сколько их было, вот, и в каких штурмовых линиях они вообще находились?
6: Две армии войска польского. Первая армия под командованием генерала Поплавского. Генерал Поплавский под Ржевом командовал дивизией. Это наш человек. Действительно, отчаянной храбрости.
1: Это советский поляк.
6: Советский поляк, да, абсолютно советский поляк.
1: Не польский, советский.
6: Вот, соответственно, проявила себя исключительно, надо прямо сказать. Она обеспечивала фланг наступления на Берлин, то есть она шла с севера и как раз участвовала в окружении. И надо прямо сказать, что армия прекрасно себя зарекомендовала. Первая дивизия Тадеуша Костюшка 30 апреля по просьбе как раз поляков заходит в Берлин и участвует в последних боях в районе Рейхстага. Это роль первой польской армии и первой дивизии именно Тадеуша Костюшка. Вторая польская армия Сверчковского, с ней немножко сложнее. В основном это мобилизованные из польских поляков, которые, ну, не очень к Красной армии, к русским, и вообще, ну, понятно, отношения так себе.
1: А первая это
6: первая
1: скорее...
6: из наших поляков, она вот добровольцев таких, да. Таких
1: это добровольцы, но это больше. Польские добровольцы или это русские?
6: Польские
1: или
6: добровольцы поляки? И советские поляки, и советские не поляки, переодетые в польскую форму. Ну, такое тоже было. То есть просто...
1: Нет, то есть это были просто русские в польской
6: просто форме. Просто русские в польской форме, да. Такое тоже было.
1: Ну, если, соответственно, уроженцы Украины и Белоруссии тоже, наверное, да?
6: Конечно, да, конечно, тоже. То есть, в общем, собирали сбору по сосенке, надо прямо сказать, но обмундирование, оружие, все у них было на высшем уровне. Да, и польское, и на очень хорошем уровне, и были танковые части, и авиация была своя. Все было. Так что... Первая польская армия, да. Вторая польская армия послабее в силу того, что вот этого контингента вообще собирались три польских армии сделать. Ну, на третью армию совсем вообще не нашлось людей. Сделали две. Она была на юге в составе фронта Конева и участвовала в наступлении. Она обеспечивала фланг. Вот Конев же, я говорил, он повернул на Берлин. Вот. А фланг вот этого наступающего фронта обеспечивала как раз вторая армия войск польского. Наступала она на Дрезден и... Так получилось, что вообще немцы, когда планировали, они считали, что действительно наши войска не будут брать Берлин. Они рассекут немецкую группировку на север и юг, соединятся с союзниками и дальше будут добивать ее по частям. Но наши решили все-таки штурмовать Берлин. А, и поэтому они, собственно говоря, держали основную резерву, держали в районе как раз Дрездена. вот, так называемая герлицкая группировка. И как раз вот эта вторая армия войска польского попала под немецкий контрудар. Наши части там попали, и вот поляки попали. Но польский генерал Сверчковский, он рванул на Дрезден, потому что, ну, понятное дело, что польская армия, если возьмет Дрезден, это будет очень круто. Вот, и он так, в общем и целом, не оборачиваясь назад, рванул туда. Ну, а немцы нанесли удар, там у них еще силы оставались, и, в общем, фактически его окружили. Вот. Ему пришлось отходить, пришлось пробиваться назад, там... Были довольно сложности, большие потери поляки понесли. В общем, не удалось им взять Дрезден, к сожалению. Но свою роль они выполнили. Действительно, фланг, они прикрыли фланг тех армий, которые наступали на Берлин. Ценой больших потерь они, тем не менее, в эту всю группировку, которая контрудара, там 50 тысяч человек при поддержке там, 500 танков наносил удар. Вообще так нехило. Просто немцы уже были совсем вообще не те, да, то есть в 41-м году это для нас кончилось бы очень плохо, но здесь уже, так сказать... Тем не менее, поляков, в общем и целом, они отразили контрудар, нанесли немцам поражение, и немцы покатились уже дальше там на юг откатываться.
1: А сколько оправдана точка зрения, что поляки особенно проявляли жестокость как во время штурма Берлина, так и в целом на территории Германии действуя? Мстили по полной, куда там нам?
6: Скажем так, под этим есть основания. Проблема заключается в том, что... Не проблема, в смысле. На Ялтинской конференции было решено, что западная граница Советского Союза пройдет по линии Кирзона. То есть западная Украина и западная Беларусь отойдут к Советскому Союзу. В компенсации поляки получают всю территорию, немецкую территорию, до Одера. Как только они пришли, поляки пришли на эту территорию, они начали творить беспредел. И начали... В общем, вот эти все...
1: Этнические зачистки?
6: Да, и вот эти во многом, вот это вот, то, что там про 2 миллиона изнасилованных немок, да, оно во многом, в том числе, объясняется тем, что поляки вели себя, ну, скажем так, не очень корректно по отношению к немецкому населению. Ну, а потом, собственно говоря, все это немецкое население было выселено в Германию.
1: Откуда берутся версии о бегстве Гитлера из Берлина? И предпринимались ли попытки проверки официальной версии его гибели?
6: Ну, вообще, на самом деле, понятно, что исчезновение даже такого человека, оно не может не порождать слух, потому что, ну, человек, честно говоря, весь мир перевернул, да, то есть и тут все, в общем, довольно понятно, почему такие слухи. Но что мы точно знаем? Что 22 апреля на совещании Гитлер четко сказал: «Я остаюсь в Берлине и погибну здесь вместе с гарнизоном Берлина». Огромное есть количество свидетелей этого демарша, последующих событий, которые привели к тому, что Гитлер укрепился в этой мысли. Ему не раз предлагали покинуть Берлин. Была возможность. На советских картах...
1: Возможность была технически покинуть Берлин?
6: Абсолютно. Аэродром Гатов, это аэродром на Западе, не был нанесен на наши карты. И немцами пользовались до 20...
1: Мы не знали его вообще.
6: Мы не знали о его существовании. И немцы им пользовались до 27 апреля. В любой момент Гитлер мог улететь. До 27 апреля. Но нет, он остался в Берлине, это было прям его решением и его волей. Он точно там продиктовал свою волю, продиктовал завещание, это все документировано, он там получал телеграммы от Геринга и от Гиммлера. В общем, короче говоря, мы точно знаем, что Гитлер был в Берлине до самого конца. Потом, значит, уже в начале мая наши войска находят обгорелые трупы, проводят экспертизу. Там проблема заключалась в том, что в первой экспертизе было написано, что нету пулевого ранения в черепе. То есть он, ну, понятно, застрелился, вроде как героическая смерть, да? И поэтому ему приписали, что он принял яд. Хотя, ну, нет, он яд не принял, он все-таки застрелился. Вот. Вот это такая завеса секретности.
1: Он застрелился, который... в сердце или в голову?
6: В голову. В голову.
1: В голову.
6: Ну, так, во всяком случае, по свидетельству...
1: Висок.
6: Да, ну, да, висок ли, но, во всяком случае, в голову. Вот, по свидетельству многих очевидцев, то есть там, короче говоря, наши немножко это все дело засекретили, как обычно, тем не менее, провели расследование, все, скажем так, удостоверили, что это действительно Гитлер, вот, но потом, в 46-м году, еще раз провели расследование, собрали все свидетельские показания всех, кто был в фюрербункере на 30 апреля. Даже те, кто был в английской зоне, там несколько человек, и их допросили тоже. И в общем и целом, еще раз проведя всю экспертизу, сопоставив все свидетельские показания, окончательно убедились, что действительно Гитлер 30 апреля покончил жизнь самоубийством. Ни в какую Аргентину он сбежать не мог. Но самое главное в данном случае – это именно свидетельские показания по одной простой причине, что... Вот если, допустим, какое-то есть отклонение, если отпросить там 30 человек, а их было примерно 30 человек, кого опрашивали, то кто-нибудь всегда бы сказал бы, что что-то было по-другому, да? Ну, потом они же были в плену, они были под воздействием НКВД, вот. Тем не менее, так сказать, все одинаково показали, что 30 апреля Гитлер был мертв. Так что нет, он не скрылся.
1: Правда ли, что штурмовавших Рейхстаг, имеется в виду знаменитый полк полковника Зинченко, штурмовавших непосредственно здание Рейхстага наших солдат, было меньше, чем число совокупных защитников Рейхстага?
6: Да, однозначно совершенно их было меньше. Их было, может быть, там обычно 5000 это в районе Рейхстага, где-то 2000 это в самом Рейхстаге. Ну, вроде вот по воспоминаниям, во всяком случае, Неустроева, в плен сдалось примерно 200 человек, да. Ну, кого-то там, естественно, положили, вот. Ну, где-то гарнизон можно оценить где-то в порядке 300-400 человек. Кто-то отступил, понятное дело, 300-400 человек было реально. У Неустроева было, по-моему, что-то в районе там 150 человек, вот так вот. И там действительно...
1: Это просто штурмовой батальон его, да? Или...
6: Да. Ну, и там, понятно, были еще батальон Самсонова, были еще какие-то подразделения. Я говорю, что боевая ценность немецких войск вот в этих апрельских боях была, ну, можно сказать, ничтожной, да, надо так сказать.
1: Среди последних защитников Рейхстага были кто? Эсэсовцы немецкие, эсэсовцы Шарлемань, французы?
6: Вот Шарлемань, в Рейхстаге их не было, они отступали там. Они были против войск 8-й гвардейской армии. Шарлемань действовал там. Uh-huh. Вот. А здесь был разный сброд из эсэсовцев, фолькштурма. В общем, ничего специального такого не было. Да? Никаких вот специальных частей, которые бы оборонялись. Рейхстаг не представлял собой никакого значения, кроме как тактического здания, которое преграждало путь Третьей ударной армии в правительственный квартал. От Рейхстага до Рейхсканцелярии километр. А в Рейхсканцелярии сидит Гитлер.
1: Ну, понятно, но смысл вот это просто одно из зданий, ничего более.
6: Это просто одно из зданий, ничего более, но оно стоит очень выгодно. Оно стоит, оно такое, как крепость, да, и стоит прямо посреди парка. И оборонять его довольно легко, ну, то есть прям имеет смысл, да. И оно преграждает путь. А выбрали его, ну, как Жуков сказал, потому что в дыму боев нужно было большое, крупное, отдельно стоящее здание. Это Жуков, Георгий Константинович, его слова.
1: И поэтому на нем водрузили символический красный флаг.
6: И поэтому на нем, да, водрузили вот этот символ, да, потому что Сталин в 44-м году сказал, что мы поднимем над Берлином знамя победы, а потом политработники решили, а на чем мы будем поднимать знамя? Ну, решили Рейхстаг.
1: Ну да, или Бранденбургские ворота, или...
6: Ну,
1: но общем, не над Рейхсканцелярией же поднимать, не над бункером.
6: Ну, кто его там... Например, знамя номер 4, мы про знамя номер 5 все знаем, да, его над Рейхстагом подняли. А знамя номер 4 22 апреля, в день рождения Ленина, в Шарлоттенбурге подняли над зданием, да. Может быть, оно бы стало бы знаменем победы, но не стало.
1: Скажите, пожалуйста, очень коротко, как повлияла Берлинская операция на начало Холодной войны и... Добавило ли взятие Берлина сложности Советскому Союзу во взаимоотношениях с союзниками или, наоборот, создало условия для того, чтобы позиции СССР были более крепкими в канун Потсдамской конференции?
6: Однозначно. Ну, у нас еще есть Сан-Францисская конференция, которая идет прямо в это время, во время штурма Рейхстага. Вот. Однозначно сказалось положительно для нас и для нашей исторической памяти. Однозначно плохо сказалось для наших отношений с союзниками, но они бы и так плохо развивались. 1 апреля Сталин ответил Эйзенхауэру на ту самую телеграмму, я уже о ней упоминал, что Берлин... Да, мы не будем штурмовать Берлин. Так он и ответил им, поэтому тут был некий элемент обмана.
1: Схитрил. Так,
6: конечно, да. Схитрил, да. Вот, поэтому это, конечно, не очень хорошо по отношению к союзникам. Но и союзники там вели переговоры как раз тоже, в общем. У всех рыльца было в пушку, честно. Вот, поэтому... Холодная война...
1: Союзники там дали.
6: Да,
1: там мутил. С чем боролся у нас Штирлиц.
6: Поэтому холодная война бы случилась, вот в этой логике случилась бы в любом случае. Взяли бы мы Берлин или не взяли, а лучше, что мы взяли Берлин. Я считаю, что это было очень правильное решение.
1: Пожалуйста, спасибо большое. Это был Артем Драбкин и его книга о штурме Берлина и серия книг «Армия Победы». Спасибо.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Луганске, в Хинвале. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. При попытке срыва празднования Дня Победы будет нанесен ответный удар по Киеву. Президент США пригрозил стереть Иран с лица земли. Индонезия резко повысила цены на топливо премиального сегмента. Подробности далее. В соответствии с решением президента Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что наша страна рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие в эти дни. Наши военные предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы. Российская армия нанесет ответный массированный ракетный удар по Киеву, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы, отметили в ведомстве. Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Боевики с помощью дрона «Камикадзе» атаковали поселок Вербовка. В результате теракта киевского режима мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Совершивший наезд на толпу в Лейпциге, по предварительной информации, является гражданином Германии. Об этом сообщает издание «Радио Лейпциг». Свидетели заметили на его теле много татуировок. Газета «Бильд» ранее писала, что водитель при задержании полиции вел себя неадекватно. По данным издания, перед тем, как врезаться в группу людей, он передвигался на автомобиле на высокой скорости. Представители местных властей рассказали, что в ходе инцидента два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы. Среди пострадавших насчитывается 20 человек. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил стереть Иран с лица земли в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе. Ранее официальный представитель правительства Ирана Фатиме Махаджирани в интервью РИА Новости заявила, что угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут. Также глава Белого дома утверждает, что республика стала проявлять больше гибкости в переговорах. Индонезия резко повысила цены на топливо премиального сегмента, доведя стоимость высококачественного дизеля до рекордного уровня. Об этом сообщает портал Jakarta Globe. При этом правительство не стало менять цены на субсидируемое топливо. Отмечается, что повышение в первую очередь затронуло продукцию, ориентированную на более обеспеченных потребителей, менее чувствительных к рыночным колебаниям. Объединенные Арабские Эмираты резко осудили возобновление обстрелов ракетами и беспилотниками. Об этом заявило Министерство иностранных дел Эмиратов. Ранее пресс-служба правительства Эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. В свою очередь, высокопоставленный иранский военный источник заявил ГосТВ Ирана, что Тегеран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: 21 час 4 минуты, время московское. Здравствуйте. И как всегда в это время в прямом эфире программа «Клименко советует». Я Александр Кузьмак, на прямой связи с нашей студией председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте, добрый вечер.
3: Категорически приветствую вас и слушателей.
2: Георгий Сергеевич, ну, если позволите, начнем с этой, перед тем, как говорить о цифровой экономике и вообще о массе новостей, которые связаны с происходящим, хотелось бы, ну, если вы не против, да, вашу оценку услышать по последним новостям, потому что, с одной стороны, в этой новости главное то, что прямой, совершенно прямой посыл, даже не посыл, а сообщение, направленное вовне, и тут аналитики разные расходятся, кому именно оно отправлено, относительно ответного массированного ракетного удара вооруженных сил Российской Федерации в случае попытки сорвать празднование 9 мая, праздника 9 мая. С другой стороны, значит, что такая вероятность существовала, поскольку вероятность подобного срыва, коль скоро вот такой прямой, жесткий, очень агрессивный ответ со стороны официальных лиц Министерства обороны.
3: Ну, вопрос перемирия всегда был достаточно сложным, да, и с нашей стороны, как я понимаю, страстно и украинские, да, то есть, ну, мне кажется, что все-таки на праздники, которые для всех имеют значение важное, да, мне кажется, и для, вообще для всех жителей стран СНГ, мне кажется, майские праздники, День Победы, это всегда был праздником, ну, таким универсальным, как Новый год, простите, да.
2: Ну, да.
3: При этом, если Новый год отчасти, ну, праздник, так скажем, по выбору, то День Победы – это праздник, ну, в общем-то, наших родителей, там, дедушек, бабушек, да, и здесь, мне кажется, это всегда было исторически, как в этот момент, ну, и потом, мне кажется, нас всегда готовили к этому, и мы всегда считали, сколько было героев Советского Союза украинцев, и сколько евреев, и сколько якутов было. И всегда, в общем-то, было видно, что действительно была народная война. Да? То есть, соответственно, на 9 мая, наверное, логично, в общем-то, не дискутировать по этому поводу, да? То есть, а дать возможность всем вспомнить тех, кого осталось очень мало раз, да, то есть, вот, ну, я еще помню, то есть уже, конечно, живых нет, но я очень хорошо помню живых ветеранов, еще достаточно активных, их рассказы, это все-таки, и они были все, и кто-то был с фамилией Клименко, кто-то был с фамилией, там, какими-то еврейскими фамилиями, и какими-то были русскими фамилиями, и все они, в общем-то, делали одно дело. Мне кажется, это очень важная история, которая к которым надо относиться серьезно, да, то есть, ну, что еще здесь можно сказать?
2: Нет, в общем, да, я ваш посыл прекрасно понимаю, а серьезно к ней можно относиться и с точки зрения того, чтобы дать понять, что этот праздник должен быть праздником.
3: Да, безусловно, да, то есть здесь мы тоже должны как-то добиваться своих целей и задач, ставить их как-то. Я вообще человек военный, честно говоря, по первому образованию, это никуда не девается, знаете, как военно-мажайского, потом можно сверху положить экономическое образование, даже юридического добавить. Да, суть от этого не меняется, честно говоря.
2: Все понятно. Тогда давайте переходить к новостям. И первая новость, она связана с запретом ввоза в Россию терминалов иностранных спутников. Звучит она, как власти России запретили ввозить в страну средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. И вот здесь хотелось бы, конечно, расшифровки, потому что, ну, в общем, не совсем понятно, что это были за спутники вообще, в том числе двойного назначения, что это за средства для приема и передачи, и почему именно сейчас.
3: Ну, обратите внимание, у нас последние полгода идет очень активное, знаете, становление суверенитета российского интернета, давайте назовем еще своими именами, да, то есть мы 10 лет ничего не делали, не только интернет, а вообще IT-индустрии, да, мы не боролись с мошенниками, мы не боролись с экстремистами, каждый телеграм у нас был у каждого сотрудника администрации президента, хотя это такое странное, согласитесь, история, да, то есть, когда секретоносители, да, то есть, пользуются продуктами, ну, в общем-то, ну, Павел никогда не скрывал, что он никого не любит, давайте так скажем, давайте быть некорректными, да, то есть, да. Вот, и как-то вот в этом плане...
2: Никому не служит.
3: Да, да, это очень корректно. Не, еще учитывая, что, как и оказалось, да, что когда вы оставили во Франции, и он такой, вот уже первое заявление было чудесно, слушай, я что-то не понимаю, я со всеми сотрудничаю, да, только он, ну, сотрудничает эксклюзивно, ты мне, я тебе, мы все выдадим. Поэтому здесь, конечно, эта история, она любопытна тем, что, в общем, мы сейчас делаем все одновременно, да, и, конечно, давно нужно было решать вопрос, если мы хотим сделать, чтобы у нас было российское пространство интернета, да, надо что-то делать с зарубежным трафиком, да, то есть надо делать что-то с доступом к зарубежникам, которые не, знаете как, не следят за, как бы там, скажем, за трафиком, да, за качеством этого трафика. Причем до этого момента существовала некая договоренность, международная договоренность существовала, что спутники, пролетая на чужой территории, без согласования не работают. Ну, просто не работают, и все. То есть у нас есть, кстати, геостационарные спутники над Индией. У нас много геостационаров, мы, кстати, их заняли, достаточно много точек у нас есть. Но мы не вещаем на страны без согласия. Да? То есть, ну, была такая договоренность. Да, она была юридически прописана, но, обратите внимание, мир настолько странен в последнее время, особенно с Трампом, давайте так скажем честно, да. Вот как-то до Трампа он был какой-то такой, знаете, он тоже был странный, да, то есть такой был немножечко ЛГБТшный, там в школах, в туалетах, там как-то вот какие-то такие разные истории, да, то есть вот для всех, да, вот, но в целом терпимый, да, а сейчас очень странно все происходит, да, то есть вот, и здесь появляются какие-то такие истории, что действительно спутники, которые летят, то есть начинается такая возможность, окно возможности появляется, у вас есть аппарат, который принимает сигнал со спутника, да, ну почему бы и нет, если он зарегистрирован где-то, да, то есть вот, поэтому я так понимаю, что количество спутниковых терминалов достаточно велико, которые приходят к границе, посмотрели таможню, посмотрели статистику, действительно прием, то есть вполне там, терминал, это и раздача трафика, и еще что-то, да, то есть в этом плане я государство отчасти понимаю, мне не нравится, мне бы

0: Да? Вот. Но тут вопрос, знаете, какой? История же, она любопытная. История в Древнем Риме, где-то 139 год до нашей эры, они решили изгонять иностранных астрономов. Они запретили ввоз иностранных всяких вот этих секстантов, да, то есть, вот, ну, потому
1: Да,
0: что
1: да.
0: очень интересная история, потому что они считали, что тот, кто гадает на звездах, тот показывает людям как бы жизнь, да, то есть, ну, направляет их, да, то есть, ну, как астрономы, мы пришли посоветоваться, ну, и не надо
1: Ну,
0: нам
1: владеет
0: иностранцев.
1: информацией, так или иначе, стратегической.
0: То есть аналогия, кстати, почти стопроцентная. Другой вопрос, что там это ни к чему не привело, но я думаю, что и здесь у нас не придет, это просто, я бы, знаете, как сказал, нормализация, то есть без соглашения, то есть я уверен, что если бы это Starlink, да, это не только Starlink, есть китайские, кстати, спутники летают, раздают интернет, есть французские, раздают интернет. Я уверен, что если бы они согласились, пролетая на территории России, соблюдать законодательство Российской Федерации, а это как вот сервис VPN, он же нет ничего незаконного. Если он подключил к себе списки Роскомнадзора, так ради бога работай сколько хочешь. Я уверен, что Роскомнадзор к ним будет иметь претензии. Здесь примерно такая же история. Но спутниковые группировки Маска, ну там еще есть несколько, французская там есть действительно большая, они, конечно, пока игнорируют все эти истории. И я так понимаю, что вопрос не в том, что запрещены именно сами тарелки, да, то есть запрещают завозить, да, а запрещают, ну, переведем на русский язык, запрещаем завозить то, что у нас не лицензировано. Да, то есть будет лицензировано, будем завозить. Ну и потом, как я понимаю, мы готовимся больше лоббировать интересы своих. Бюро 14400, напомню, запустило 16, первых 16 спутников, которые низкоорбитальны и теоретически говорят о том, что они в целом там плюс-минус обеспечивают. Ну, так я понимаю, что-то мы взяли у китайцев, что-то купили где-то микросхемы. Но вроде бы по плану получается, что 300 спутников летать скоро будут, и они будут обеспечивать покрытие на территории России. Зачем нам конкуренция? Отчасти я понимаю. Поэтому я бы, конечно, бы предпочел, чтобы сперва бы все-таки построили, а потом бы уже запрещали. Но, наверное, можно такая история. В общем,
1: Владимир Сергеевич, а позвольте
0: относительно.
1: тогда, да, немножко расшифровки в этой связи. Вот чтобы еще понятнее было, потому что временами, ну, скажем так, вот только в вашей программе эту расшифровку можно получить. Я имею в виду, что зачастую вот все ограничивается вот такой вот короткой заметкой. Мы видим, что власти запрещают ввозить в Россию что-то иностранное, и сразу возникает мысль, чем это грозит российскому пользователю, ну, в частности, интернета, и, ну, соответственно, как с этим надо будет жить, ну, грубо говоря, и сколько?
0: Я думаю, что на данный момент ничем не грозит, никакого интереса к этому, ну, не то, что интереса, то есть те, у кого был интернет, у того он и останется, какой бы он ни был бы, с белыми списками, без белых списков, да, вот он будет, и связь будет та же, которая была, и сотовая связь будет такая же, такая, какая была, только мы живем сейчас в режиме ограниченного доступа к ресурсам, которые нам запретил Роскомнадзор. Да. Если бы мы сейчас с вами себе привезли Starlink, да, мы бы сидели мимо решения Роскомнадзора, да, то есть мы бы посещали те же сайты, которые там запрещены у нас, например, смотрели бы то, что нам запрещено смотреть. Тут вопрос уже, знаете, как такой, знаете, я считаю, что как человек военный, еще раз повторюсь, на территории там страны надо соблюдать то законодательство, которое принято. Вот, как я понимаю, в этом плане хуже ничего не будет. Это не про действующую историю. Здесь другая история была бы, если бы мы сейчас начали охотиться за старлинками, которые же стоят на территории России. Но не очень понятно. Мне, кстати, вообще вся эта история, она мутновато, она очень сильно, знаете, как я понимаю, немножко завязана на историю с СВО, на историю, что на линии соприкосновения много старлинков, и там есть наши, то есть наши люди пользуются старлинками, это правда, да, то есть это есть такая история. На той стороне их достаточно много, и сейчас их Маск пытается разделить, да, на правых и левых, да, то есть зачем запрещать? Ну, тут сложная история. Я думаю, что здесь как бы процесс именно вот этот, это вопрос подготовки к запуску нашей низкоорбитальной группировки. Да, то
1: Да,
0: есть
1: потому
0: вот
1: что
0: я
1: там
0: думаю,
1: стоит
0: что
1: срок полгода. То есть, как бы за эти полгода, видимо, должно что-то произойти.
0: да. Да, я думаю, что за вопрос вообще туда где-то, да, то есть станет понятно, когда у нас что-то будет, потому что, давайте скажем так, люди консервативные, те, кто сейчас себе включит тарелки от Starlink, вряд ли будут переключаться, ну, быстро, да, то есть это, кстати, люди, они всегда очень такие, знаете, первые покупатели, они всегда первые, самые эффективные. Поэтому здесь, мне кажется, это в пользу все-таки наших разработчиков. Не сказал бы, что меня это прям сильно фраппирует, да, почему? Потому что, еще раз повторюсь, ничего не забираем у людей, которые сейчас, то есть ни у кого не отбираются тарелки, это не было знаете, как...

0: можно некоторым образом такую кривую поговорочку, нежели богато и не надо привыкать, да, то есть вот, то есть если бы, я еще понимаю, у нас было бы, то да, вопросов бы не было, да, то есть поэтому, мне кажется, тут, знаете, тут более сложный вопрос, как я понимаю, следующий будет, это по поводу параллельного импорта, да, вот там
1: О,
0: как
1: да.
0: раз вот. Там вопросов как раз безумно много. Здесь это никого не коснется, а вот то, что Минпромторг горит желанием там, нам всем устроить легкие приключения, да, то есть с закупкой техники, это да, это хорошая история.
1: Но
0: Очень, да,
1: это
0: там...
1: пока история, да, сейчас мы про нее расскажем, эта история пока находится, то есть это пока в СМИ находится, это еще пока, я так понимаю, если только вы не подтвердите обратное, что это уже не в СМИ, но так или иначе речь идет о том, что с 27 мая, как сообщают некоторые СМИ, в России собираются запретить параллельный импорт компьютеров и другой техники, там моноблоки, всякие комплектующие и так далее, там жесткие диски и прочее, прочее, прочее. Вот, и в связи с этим попадают под этот запрет много разных брендов, очень-очень известных и мировых брендов. И вот тут опять-таки нужна не только ваша оценка, но и ваше объяснение, потому что тут многое непонятно.
0: Оно, там вообще достаточно четкое лоббирование. Это лоббирование разработчиков наших железяк, да, то есть отечественных, которые привозят оттуда за рубежа комплектующие, собирают ноутбуки. У нас есть такие компании. Собирают ноутбуки, продают их, кстати, государству в основном. Уровень все-таки сборки отличается. Вы, наверное, смотрели на список компаний, которым отказано в параллельном импорте. Я переведу на русский язык. Что значит отказать в параллельном импорте? Это значит, что завозить можно только официально. А официально они нам не могут завозиться, потому что санкции.
1: Ну да. Да.
0: По сути, это запрет на поставки. Да? То есть мы придумали термин параллельный импорт, перевожу на русский язык, это контрабанда. Да? То есть была, завозили левый товар, который нигде не светился. Условно говоря, это Хьюлетт, он же Паккард, не знал о том, что привозится, юридически не знал, давайте так скажем. Практически, я думаю, он догадывался, что покупали киргизы, казахи, армяне, грузины, и потом это как-то оказалось на нашей территории. И разные способы существовали, да. Вот. Есть коллеги, по-моему, я не помню, как сейчас называется, сразу скажу. То есть, вот есть коллеги, чуть ли не цифровая экономика называется, или цифровые производства, что-то такое, которые объединяют производителей отечественных ноутбуков, отечественных компьютеров, что бы это ни значило. Потому что, когда мы говорим с вами отечественный компьютер, вот отечественное программное обеспечение, я понимаю, да? Что у нас в отечественном, может быть, в компьютерах, кроме процессоров Эльбрус, и то они сложно, давайте назовем, они отечественные, они уже не производятся сколько лет на Тайване. Это сложно сказать, это сборка. Вот. Они лоббируют, естественно, увеличение своих объемов. Мне это все безумно не нравится, потому что это прям чистое лоббирование и снижение нашего с вами качества. Да? По большому счету, нельзя, я не знаю, покажите мне человека, который это сказал, что мы можем, вот эта продукция этих компаний, мы полностью ее замещаем. Нет такого, да, то есть мы действительно можем сделать, и делается некоторое количество, собирается ноутбуков и компьютеров для государства, для государственного потребления, определенные конфигурации, эти конфигурации штучные, имеется в виду единицы конфигурации штучные, сами там компьютеры, их там могут быть и сотнями тысяч, да, имеется в виду комплектация, да. Вот. А вот та история, которую мы с вами знаем, там ребеночек хочет купить игровую приставочку, чтобы игровой компьютер, чтобы у него там было там 256 гигабайт оперативки, чтобы у него было там 5-6 терабайт дисков. Это уже сборная всегда была история. Мы ее заказывали, нам привозили действительно марочное производство. Не знаю, вот эта история, если она будет реализована, она, конечно, всем нам по голове проедется. Причем мы с вами понимаем прекрасно, приведет это к простой истории. Техника подорожает.
1: Конечно.
0: Давайте
1: То есть ввозить будут, но другими путями.
0: Давайте пример вспомним. Да? То есть очень долго компания Apple не поставляла официально в Россию айфоны, маки. Она и сейчас их, кстати, не поставляет официально, я могу сказать, да? Но я могу сказать, что у меня вот свежий мак. Я нажал на кнопочку, мне его привезли, да? Сейчас вот смотрю мак Нео, там ребеночку посмотреть, да? То есть вот оно все есть. И здесь проблема заключается в том, что это сделано для того, чтобы юридически, да? То есть сейчас, повторю, у нас с вами, вам понадобится хороший компьютер, вы, естественно, купите. Просто он будет дороже стоить на 20-30%. А это сделано, если будет сделано, для того, чтобы в гостендерах просто убрать конкурента.
1: Ну...
0: Как к этому относиться? Вот к этому я отношусь плохо. Да? Почему? Потому что вот это прям четкая история То есть, ну, мне, с одной стороны, знаете, чиновников не жалко, пусть работают, ну, скажем так, на не очень совершенных компьютерах. Да? А с другой стороны, ну, в общем-то, если бы я был чиновником, я бы расстроился, если бы я работал на компьютерах, ну, в общем-то, не, ну, мягко говоря, не очень современных. Да? Вот. Поэтому вот к этой истории я искренне надеюсь, что к 27 мая разъяснится история. Кстати, эта тема поднимается не первый раз. Коллеги, лоббисты, производители отечественной техники, по-моему, раз в полгода очень активно к этой теме подходят. Ну, и вы понимаете, законы бюрократии, знаете, какие? Раз тему накатал, два тему накатал, три темы накатал. Так, все, отстань, вот на тебе и иди отсюда.
1: Ну да, вот, раз тебе так надо,
0: честно, да. Да, честно говоря, вот эта новость, она меня очень расстраивает, потому что она вообще не имеет отношения. То есть, условно говоря, если в случае со старлинками я понимаю, что когда бюро там 14400 запустит спутники, там примерно понятно, как все будет дальше развиваться.
1: То есть мы его замещаем, там, очевидно, замещаем одно другим.
0: Очевидно, наша промышленность может произвести тарелки. Вот мы нанометры не можем произвести, вот мы не можем произвести процессор, да, то есть, ну извините, да, вот Эльбрус только получился, мы его как бы там взяли старые спеки, отправили на Тайвань, что-то получили, но это мы его все-таки, конечно, надо отдать должное, мы его не разработали, мы опирались на разработки раньше. Вот. Очевидно, что тарелку по приему сигнала и отправке сигнала мы, конечно же, сможем произвести. Это не является сложностью, мы действительно можем обеспечить себе нормальную низкоорбитальную группировку. Поэтому, а вот в истории здесь это прямо вот вышибить с госконтрактов, да, то есть производители, которые будут предлагать, там, ну, я не знаю, там, компания там, Asus, да, будет там, предлагать там на госпоставке, да, то есть вот мы ее вышибли. Но, понимаете, и, собственно, я сильно сомневаюсь, что мы можем поставить замену адекватную, причем по ассортименту, давайте так скажем, наверное, можно вытянуть один там ноутбук какой-нибудь, да, то есть вот. И еще раз повторюсь, важно, я не люблю чиновников, я им был, поэтому я не люблю, кстати, да, то есть те, кто был, знаете, в цирке не смеются, да, то есть вот, не люблю, да, то есть пусть у них будет там самый тяжелый, самый медленный ноутбук, но, с другой стороны, мы же хотим, чтобы они работали, понимаете, да, то есть работать надо все-таки на хорошей технике.
1: У нас много очень таких больших, обширных тем. Мы их оставим на вторые полчаса. Ну, а да. Пока такая веселая тема, связанная с китайским роботом, в конце этого первого получаса. В Китае во время танцевального шоу робот, у которого случился программный сбой, вышел из-под контроля и напал на танцовщиц. Ну и дальше отмечается, что... Да, веселая тема. Вместе с людьми участвовал в одном из номеров. В какой-то момент начал размахивать руками и ногами. В общем, вышел из-под контроля. Девушки испугались. Танцы не прервали. Робот никого не побил. Вот, в конечном итоге. Но найдутся обязательно те, кто скажет, ага, это как раз и есть Терминатор. Он просто маленький, еще ничего не понимает. А за ним-то... Это еще не Шварценеггер, но, так сказать, это версия Т-200, еще не Т-800.
0: Ну, слушайте... Сложно комментировать. Давайте так скажем. Помните, когда как было смешно, еще страшно не было. Еще айтишники верили в то, что они великие люди с высокими зарплатами. Да? Когда появился первый чат GPT, картиночки 6 пальцев. Помните? 6 пальцев. 6 пальцев. И все смеялись, говорили, фигня полная, да, ерунда все это. Да? Сейчас айтишники уже не смеются. Ну и перестали смеяться доктора, перестали смеяться, кстати, журналисты многие.
1: Да? Психологи.
0: Психологи все. В Америке у нас еще они как-то живы, да, в Америке они считают, что все, это уже конченая специальность. Я к чему говорю, что да, с одной стороны, смешно, но если мы посмотрим с вами планы Китая, они планируют к 2027 году выпустить миллион. Для Китая миллион – это вообще ни о чем, давайте скажем. Это для нас что-то означает. Уже на миллион в эксплуатацию антропоморфных человекоподобных роботов. Да? То есть это что такое? Это миллион укладчиков кирпичей, миллион там, мойщиков посуды, да? Миллион там, убирания мусора на дорогах. Да? Вообще, я когда с экономистами пытаюсь поговорить на эту тему, ну, экономисты типа Хазина вообще не готовы на эту тему разговаривать, но когда еще каких-то таких экономистов, которые куда-то смотрят, ну, никаких претензий к Хазину нет, просто он где-то там в небе. Мы же на земле, да, мы земляные червяки, завоевываем вас, да, то есть вот как цифры, да. На самом деле проблема-то действительно серьезная, потому что произойдет большое вымещение, оно произойдет, вымещение понаехавших, да, везде, не только у нас. Это вообще проблема иммигрантов, это проблема всех стран. Это чернорабочие везде, в Европе, все. Давайте спрогнозируем, если завтра появятся роботы стоимостью 10-20 тысяч долларов, долларов, ну, и эквивалент ежемесячная какая-то такая лизинг будет 500 долларов стоить. Это уже примерно известные даже черты, вот прям известные черты. То есть у вас за 500 долларов в месяц, вот вам, пожалуйста, дворник, работает 24 часа в сутки.
1: Не пьет, не курит, да.
0: Это вообще мы уже добавили, не пьет, не курит, это прям вот мы там туда добавили все. Сидит кассир, да, и вот эта вся история, и вот, обратите внимание, произойдет реальное разделение человечества. Вот когда в фантастических фильмах показывают, что есть небо, и на нем живут великие люди, есть низ, отребье живет, да, и между ними даже нет пересечения. Да, сейчас достаточно большой переток, и социальный лифт обеспечивается потребностью золотого миллиарда, назовем его так, в грешных людях там из Азии, например, да.
1: Вот. Так они-то роботов и заберут тогда, получается, вот этот самый золотой миллиард. Они у них и будут чистить бассейны.
0: И отпустят всех проехавших туда-обратно. Понятно, это не будет не 100%, но мы с вами понимаем, что мир точно разделится. Да? То есть вот там уже дальше будет очень интересная история, куда все дальше пойдет. А, во-первых, роботы не платят налогов, да? То есть хотя уже там периодически начинают говорить о том, что давайте за каждое рабочее место, где работает робот, будем что-то собирать. Но это не изменит проблему, это не отменит проблему как таковую. Да? Поэтому, с одной стороны, смешно, что робот, но я еще раз хочу напомнить, 6 пальцев. Прошло всего 4 года, и уже, значит, уже сейчас, если вы почитаете форумы профессиональных программистов, мы уже не знаем, что делать с юношами, джунами, которых мы, когда мобилизация все уехали, мы тут же 250 тысяч мест создали образовательных в системе, и вдруг выясняется, что, честно говоря, не очень нужны. Потому что вот эти шестипальцевые искусственный интеллект уже вполне спокойно справляется с их работой. И у нее не 6 пальцев, у них 5. И вот когда роботы просто танцуют, это тоже приводит к определенным таким достаточно вот наблюдениям симпатичным.
1: Продолжим сразу после новостей. Никуда не переключайтесь, оставайтесь на радио «Спутник». Буквально несколько минут.
2: Клименко советует.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские войска предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ведомство заявило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина объявлено двухдневное перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В конце апреля Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США проинформировал американского лидера о готовности России объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер заявил, что Иран якобы безуспешно попытался нанести ракетный удар по ряду гражданских судов и кораблям ВМС США в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее армия Ирана сообщила, что военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, которые попытались пройти через Ормузский пролив. Со своей стороны высокопоставленный иранский военный источник заявил гостелерадиокомпании Ирана, что сообщение США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности. Россия и Индонезия обсуждают возможность сотрудничества в сфере освоения космоса, включая строительство космодрома на острове Биак в провинции Папуа, а также запуск спутников и другие совместные программы. Об этом заявили в посольстве России в Индонезии. Ранее Национальное агентство исследований и инноваций республики рассказало о намерении ускорить реализацию проекта первого в Юго-Восточной Азии космодрома за счет укрепления сотрудничества с Россией. Акция «Сад памяти» прошла в Дании. В ней приняли участие учащиеся и педагоги школы при посольстве России, а также сотрудники дипмиссии, сообщили в российском диппредставительстве. В этом году в рамках акции были высажены кусты белой сирени в память о погибших советских гражданах в Великой Отечественной войне. Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Она посвящена погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Ежегодно высаживается свыше 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Многотысячная демонстрация, приуроченная к 1 мая и столетнему юбилею всеобщей забастовки рабочих Великобритании 1926 года, прошла в центре Лондона. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. К демонстрации присоединились представители профсоюзов, левых партий, социалистов, партии «Зеленых» и некоторые лейбористы. На фоне конфликта на Ближнем Востоке рабочие сталкиваются с ростом цен и снижением уровня жизни. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
1: Клименко советует.
3: 21.33 в Москве, в студии «Радио Спутник», Александр Кузьмак. Продолжаем наш разговор в прямом эфире с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, снова здравствуйте. И поговорим об индустрии развлечений теперь, то есть о видеоиграх в разных, так сказать, с разных сторон, потому что, ну, первая новость касается Роскомнадзора, опять, который инициирует серию судебных разбирательств против крупнейших мировых игровых издателей, обвиняя в их несоблюдении российского законодательства, локализации персональных данных. Ну, насколько я понимаю, там большая часть из них ушли уже с рынка, но тем не менее, часть-то, ну, то есть, играют же все равно, я так понимаю, для того, чтобы играть, все равно нужно свои эти данные предоставлять. И ну, вопрос... Все,
5: молчу. Надо предоставлять. Нет, я совершенно правильно говорите. Я просто согласился с вами, что да, многие ушли, платежи не принимаются с российских карточек, но наши многие граждане играют, они регистрируются там как российские граждане. Более того, некоторое сотрудничество идет, в отличие от Павла Дурова, в отличие от некоторых иных компаний, когда у главного транслятора всех этих историй Стима возникают проблемы, то есть если там Роскомнадзор что-то находит, они убирают трансляцию на Россию, это правда. И да, Роскомнадзор ставит сейчас вопрос. Опять же, честно, мне это не очень нравится, но я понимаю причину этих историй. Да? То есть причина – это то, что история с Роблоксом, она никуда не делась, да, то есть она... В Америке закончилось следующим образом. Они ввели жесткие правила и, надо отдать должное, начали терять аудиторию. Да? То есть, ну, вообще, мы с вами должны четко понимать, что чем меньше регуляторики, тем, конечно, вроде бы как бы и публики побольше. Да? Другой вопрос, что в результате введения жестких правил, ну, все-таки у вас аудитория падает. Вы должны выбирать между популярностью, как это делает Павел Дуров, надо сказать, должно, и соблюдением закона. Да? Вот закон, он так обычно приводит к тому, что у вас все-таки несколько скучнее становится жизнь. Вот, и поэтому, да, есть прекрасные игры, я сам поигрываю в PUBG, да, то есть в стрелялочки, да. То есть,
3: ну, вот. Видно по вашему креслу, что вы любите компьютерные игры.
5: Ну, тут скорее больше, знаете, как дань личному впечатлению, чем, то есть просто я себе как-то, у меня было кресло такое капитанское настоящее, да, но как-то вот я вроде в банке не работаю, то есть вот для банкиров, а для IT-компании все-таки это более такое современное кресло. Вот. Ну и вообще игровые кресла, они более там для айтишников подходят. Они, кстати, вот так вот. Вот. А, тем не менее, история понятная. Непонятно, как из всего этого выходить, потому что вряд ли они будут сотрудничать, вряд ли они смогут легализовать. А учитывая, понимаете, если бы мы не были под санкциями, шанс на то, что они смогут локализовать у нас там свои данные, есть. Ну вот история с ТикТоком, Америка, она примерно показывает, что договариваться можно, да, то есть о чем-то. Как бы там насильно это все не происходило, тем не менее, ТикТок разделили на американскую часть и на китайскую часть. Вот, и понятно, что это путь, он такой был первый кровавый, я бы так сказал, долгий, со спецэффектами, но я понимаю, почему это происходит, потому что если вы, у вас, давайте грубое сравнение, если у вас ферма, коровы, да, вы отправляетесь пастись на чужую лужайку, да, то есть, ну, вряд ли хозяин чужой лужайки будет рад, он говорит, ну, либо делись молоком, да, то есть, вот, либо как-то вот объясняйся, да, то есть, поэтому...
3: А лучше траву мне сажай тут тогда, раз ты уже тогда...
5: Что-то траву сажай, ну, в общем, чем-то занимайся, да, то есть, не надо делать вид, что, ну, просто вышли, погуляли, зашли там, да, то есть, вот, вернулись. Вот. Поэтому требования Роскомнадзора понятны, они не сегодняшнего дня, давайте так скажем, да, они давно уже идут, это не, даже не про СВО и не про вот эту историю, это давняя история, еще с закона о том, что персональные данные нужно хранить на территории России, откровенно, больше того даже скажем, давайте так скажем, вот новость в том виде, которая нам прозвучала, она может прозвучать к любым другим основным ресурсам, да, то есть везде, где кто на территории России хоть как-то коммуницирует с нашими гражданами, забирает у них e-mail, забирает у них какие-то адреса для связи, коммуникативные какие-то связи налаживают, они все должны все-таки на территории России хранить персданные, арендовать сервера в Ростелекоме, в Транстелекоме, у кого угодно, у МТС, у Билайна, да, вот, и там хранить именно сами наши данные. Естественно, давайте так скажем, никто из них этого не делает, и вот Роскомнадзор пытается каждый раз их подопнуть, да, то есть, ну вот, насколько это потревожит наших детишек, которые играют во все что угодно, да, то есть, и там и Counter-Strike, и PUBG, и Fortnite, всем известное название, да, но не хотелось бы без этого остаться.
3: Здесь вот следующий вопрос, который тоже связан с компьютерными играми, только уже в их профессиональном, так сказать, интерпретации, я имею в виду киберспорт. Здесь есть такая вот тема, на мой взгляд, она очень многогранная, она мне в какой-то части близка, потому что много лет посвятил спортивной журналистике. Так вот, Международный олимпийский комитет приостановил работу специализированной комиссии по киберспорту. Об этом сообщают японцы, но здесь как бы два момента хотелось бы обсудить. С одной стороны, это выглядит так, что МОК борется за место под солнцем, потому что киберспорт, очевидно, забирает поляну. И забирает эту поляну очень активно. И как бы, так сказать, и МОК волнуется, потому что Олимпиада, как Олимпиада, это крайне затратное мероприятие. А Киберолимпиада — это мероприятие совсем другого уровня себестоимости. И, так сказать, они боятся, что, так сказать, это получит развитие не в их сторону, они, так сказать, барыши потеряют колоссальные. А с другой стороны, философский спор на тему о том, что считать спортом и считать ли киберспорт спортом в чистом виде, он ведь тоже никуда не делся. Поэтому хотелось бы с обеих сторон вот на эту тему, так сказать, забежать.
5: Ну, слушайте, тут, знаете, как... Это же история не только про киберспорт, это история про шахматы, да, то есть про шахматы я гораздо более, знаете, как-то раньше больше увлекался шахматами, потом, хотя, ну и потом в Тетриса мы все начинали.
3: Но шахматы, простите, что перебиваю, они же давно уже в разделе игры, а не в разделе спорт находятся, если искать их, так сказать, на любых поисковых серверах.
5: Мне каждый раз возникает вопрос, шахматы это спорт или игра? Я считаю, что это все-таки спорт. Да, то есть, ну, слушайте, но футбол это тоже игра все-таки, давайте так скажем, но мы считаем ее спортом. Вот. А если бы от меня зависело шахматы, конечно, были бы олимпийским видом спорта, да, то есть вот. Но мне кажется, глубже история с киберспортом, глубже, чем она кажется, это вопрос про то, что разделегирование полномочий, да, то есть как только вы... Дело в том, что киберспорт, он абсолютно измерим, да, то есть там мы с вами, ну, как-то понимаем, что происходит, да, как применить киберспорту доставший всех историю с этими, как их, стимулами. Как
3: допингом.
5: Они? Допингом, да. Как применить с допингом, да?
3: Мы а можем как сразу применить, сказать, да.
5: Как применить? Ну, во-первых, наверное, сгонять всех на живую поляну и играть киберспортсменов, ну да, так делают, да, там Dota делает, пригоняет спортсменов. Ну что им делать? Брать кровь на анализ, а что там, да, искать? Ну,
3: а там энергетик на энергетике.
5: Ну, вообще, слушайте, ну, я и сам любил по ночам играть, но я не нарушал закон, да, ни в каких смыслах, но кофе пил бесконечно. Но в этом смысле кофе тоже можно считать тоником вполне себе. Поэтому я думаю, здесь больше речь, знаете, идет о чем? Столкновение, на примере киберспорта, это столкновение старого и нового. Это то же самое, что происходит у нас, то же самое, что происходит во всем мире. С одной стороны, условный Трамп, с другой стороны, условный Волош, да, то есть, ну, или кто-то из наших, там, любого назовите, да. А это очень разные, менталитеты разные, подходы разные, да, оценки разные, да. И вот эти незыблемые позиции олимпийской хартии, которые, в принципе, были красивы для мира, то есть, вы знаете, можно даже немножечко, знаете, давайте закривим аналогию, да. ООН надо перезапускать. Или не надо? Хороший вопрос же, понимаете?
3: Запускать что?
5: Перезапускать ООН, Организацию Объединенных Наций. Это же тоже оттуда же. Ну, когда-то были времена, когда МОК был, да, когда договаривались страны, причем там всегда были страны крупные, страны потяжеловеснее, да, кто-то всегда лидировал, да. Это была какая-то такая история. Современный мир, ведь он совсем не такой. Да, то есть, но он же внизу находится, да, то есть, знаете, как чайный гриб, он сверху есть, это у вас МОК, это у вас ООН, да, но с 45-го года прошло много времени, да, то есть это когда у нас про олимпийские современные дети, ну, как-то вот греки, вот эти вот бегающие там спортсмены, которые там многоборцы, да, это все как-то уже становится, и увлечения другие, понимаете, да, у современной молодежи, ну, конечно же, не футбол, конечно же, Counter-Strike, да, и они другие, они требования предъявляют другие, у них нет авторитетов, да, то есть самое главное, нет авторитета, ну, представьте себе, ну, вы знакомы же, у вас есть наверняка знакомые игроки. Вот у меня
3: да, разумеется, есть. Даже два родственника близких, то есть сыновья.
5: Да. А теперь представьте, идет заседание Международного олимпийского комитета. Там сидят приличные люди. Чемпион там олимпийских игр по футболу, да? Чемпион олимпийских игр по лыжам, да? Какой-нибудь астматик из Норвегии, там, который там добежал биатлон, например. Да, ну, приличные люди, понимаете, приличные. И сажаете туда чемпиона по доте. Да? Ну, ну как? Но они неприличные, понимаете?
3: Ну, вот
5: они
3: вы знаете, Георгий Сергеевич, не в порядке полемики, но, в принципе, в футбол нельзя играть онлайн. А в доту или в Counter-Strike можно. Вот почему. Или в шахматы тоже можно. А почему, собственно, мог-то и боится?
5: Естественно, да, то есть нет, понятно, что сейчас, например, там киберспортивные соревнования, многие производятся как? И они действительно приезжают, да, то есть они там сажаются, ну, чтобы было видно, что они там как-то там видны.
3: В одном месте, да.
5: Да, еще раз повторюсь, мне кажется, это вот, если рассматривать вообще конфликт между старым и новым, да, то есть вот посадите директора металлургического комбината вместе, я однажды просто это проделывал в Туле, да, то есть когда за этим столом сидели директор металлургического комбината и руководитель крупной IT-компании. Слушайте, ну это вот это невозможно, это прям вот это не, ну то есть не, они, причем они оба, знаете, очень важно, хорошие люди, оба, но как они будут в одной среде, поэтому, наверное, МОК по-своему прав. По-своему прав. Но если он хочет закончить... Ну, есть же всегда развитие, да, то есть есть и теория развивается, да, то есть если компания не меняется, мы с вами это слышали не один раз, да, у нас только религия может жить тысячелетиями, да, все остальное в целом должно как-то меняться, учитывая реалии, да. Вот все, что МОК сделал, да, в свое время, это когда они взяли и на современном пятиборье, да, там было бег, конный спорт, фехтование,
3: фехтование, плавание и стрельба. Да.
5: Я занимался современным пятиборьем. И вот они бабах, и там лошадей убрали. Я говорю, коллеги, ну как, это же, ну что это? Ну вот это то, что они могут, да, то есть, ну или, допустим, хорошо, хорошо, дота, да, то есть, ну вот смотрите, вот есть я и вы, давайте по-честному, глядя друг другу в глаза. Кёрлинг, это что, спорт?
3: Ну, для канадцев, ну, в Канаде самый популярный вид спорта, между прочим.
5: Да. Канадцы там все, что... Ну, девушки принимают какие-то странные позы и куда-то там, да. То есть много странных видов спорта.
3: Причем это правда, спорта. Правда, я согласен, нет, безусловно.
5: То там, просто... Другой вопрос. Какие виды спорта из киберспорта, да, то есть должны войти в олимпийскую программу? Это же тоже хороший вопрос, да?
3: А вот куда-то... нужно ли киберспорту... Я вот к чему вел-то. То есть как раз к тому, что на то, что сейчас в мире-то происходит, не глобализация, а наоборот. Идет же распад, по сути дела, крупных объединений, и появляются, так сказать, опять на кластеры. И киберспорт, как и Формула-1, или какой-то еще вид спорта, прекрасно себя чувствует без всяких Олимпийских игр. Я вот к чему.
5: Киберспорт без Олимпийского комитета проживет прекрасно. Вообще прекрасно проживет. А вот проживет ли МОК без запускания к себе современной крови молодой? Не факт, честно говоря. Вот, да? То есть, да. Поэтому мы с вами можем много спорить, но...
3: Консенсус, кстати, истории, абсолютный.
5: Да, в истории Олимпийские игры обычно они всегда пытались добавить что-то новое, а потом что-то не приживалось. Да? Но мне кажется, что здесь у киберспорта вообще никаких претензий к МОКу нет. Я не знаю ни одного игрока, который бы сказал, хотелось бы выступить на Олимпийских играх.
3: Да.
5: У них есть своя история, ну, есть да. Там чемпионат по доте, там есть прекрасные призовые, они выстроили себе экономику, надо дать должное, неплохо, да, вот, и в целом они не нуждаются. Тут еще, знаете, гигантское противоречие, МОК живет на трансляциях и на дойке государства, давайте вот скажем прямо, да,
3: то есть все это так огромный, и есть абсолютно.
5: Но который такой, знаете, бизнес, давайте не будем говорить про коррупционность, но это прям вот, вы знаете, сколько вешают
3: грамм. Паразитируют, ну, конечно, да.
5: Президент, ну, это, знаете, это больше шоу, это больше там, ну, знаете, как больше похоже на какое-то актерство, да, а киберспорт, он абсолютно технологичен, мало затрат, там нельзя создать комиссию из 1000 человек, которые будут отдать пару миллиардов долларов в год и требуют с государства заплатить мне за содержание. Ну, потому что это как-то зачем, собственно, это не нужно ни в коей мере. Вот. Я за шахматами наблюдаю ФИДЕ, да, то есть, вот, ну, просто на старой памяти наблюдаю. И вот у них это та же проблема. Есть молодые шахматисты, есть шахматисты старые, есть те, кто понимает, что уже не надо играть в длинные партии, это вообще не история, да, то есть длинные партии вообще не надо играть, да. Но есть старые устоявшиеся люди, гроссмейстеры, там, они считают, не, ну как же, классика, это классика. А нужно быть современным. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь, вот история МОКа и киберспортивных игр откажутся, но, значит, им осталось недолго жить. Произойдет то, что произошло вообще с интернетом. От нас все отвернулись, а потом мы всех купили. Да? Так же произошло, правильно?
3: Ну вот да, да, да, нет, конечно. Георгий Сергеевич, вы знаете, мне тут мысль была, пришла, простите, просто в порядке вот беседы об этом, что ведь в связи с этим может получиться так, что вот вы про шахматы упомянули, что шахматы интересны людям стали. А вот, вот это вот наши страхи о том, что какой-нибудь Deep Blue там компьютер обыграет Каспарова и на этом шахматы закончатся, иноагента, да, но тем не менее, да, или какого-нибудь другого там нынешнего Каруану, там, не знаю, какого-нибудь Карлсона, неважно. А получилось-то не так. Наоборот, все стремятся в блиц, все стремятся в быстрый шахмат, потому что это зрелищно, потому что это красиво, и плевать всем на то, что по этому поводу думает Деблю.
5: Я даже больше скажу, феноменальная история заключается в том, что начали плодиться гроссмейстеры 11-12-летние. Да? Почему? Потому что они преодолели вот этот вот страх, что преподавать должны обязательно гроссмейстеры. Компьютер прекрасно обучает, прекрасное. И другой вопрос, там можно спорить, если посмотреть на вот эти, то, что индусы производят в каких-то бесконечных количествах гроссмейстеров, там прям просто был в третьем классе, потом бросил школу и 8 часов в день играл в шахматы. Да? То есть, вот. А понимаете, если вы играете с гроссмейстером, который к вам еще подстраивается, у него же сил компьютера хватает, он выводит на траектории. И, конечно, там Гукеш, если память не изменяет.
3: Да.
5: Там как раз по нему история, он абсолютно, он как Фишер, вы знаете, вот если вот вспомнить историю Фишера, Бобби Фишера, да, то есть это гений шахмат абсолютно необразованный, да, у него же под конец жизни прекрасно, у него там было здесь в голове немножечко антисемитизма, немножечко коммунизма, причем, ну, есть же такой утонченный коммунизм, да, знаете, вот есть утонченный антисемитизм, как бы это ни звучало некрасиво, да, то есть, но есть...
3: А у него первобытный, да.
5: У него такой, знаете, простой, да, вот все, что удалось туда впихнуть, при этом человек абсолютный гений в шахматах, да, потому что он просто не получил никакого образования, поэтому вот как-то так. Поэтому Мокова, давайте так скажем.
3: Но, и тем не менее, продолжая эту тему с другой стороны, исследования показывают, мы как-то давно еще на эту тему говорили в этой программе, что увлечение видеоиграми, я, честно говоря, удивлен, я не ожидал, что это так, помогает детям строить карьеру в будущем. То есть, когда мы, вот, честно признаюсь, мои... Да.
5: Это прям, слушайте, это прям must-have, о котором я постоянно везде говорю, да, я говорю, слушайте, коллеги, смотрите, давайте на примере PUBG, да, играет команда, PUBG, Counter-Strike, для слушателей поясню, там команда бегает и кого-то должна поубивать всех, да, то есть там можно много споров, убивают правильно, убивают неправильно, агрессия, не агрессия, вот команда виртуальная, ее нет, они друг друга не видят, команда из 4 человек, там должен быть один начальник, один снайпер, и они сами добровольно распределяют все, да, то есть ребеночек первый раз пришел играть, проиграли, стали следующую команду формировать, и они каждый раз перепробуют эту историю, формируются новые команды. Обратите внимание, если почитать про команды, они сами, я снайпер. То есть это нормальное осознание и тренировка к реальной жизни. Ежедневно, ежечасно, то, чем мы пытаемся детям впихнуть на профориентации, но не можем им нигде показать в реальной жизни. Они в виртуальных играх, то есть если команда побеждает, это слаженное действие. Нельзя победить в одну, знаете, в одну дырочку, да? Поэтому в этом плане, безусловно, команды, да, то есть вот я могу сказать, что у моего старшего все друзья, они из игр. Все с тем, кем он сейчас работает, все оттуда. То есть и они вытворяют, ну, это я иногда прошу что-то, мне надо, говорю, у меня в Челябинске живет товарищ, сейчас мы быстренько все это организуем, да. То есть там формируют отношения, еще нет, в общем, вот представьте на секундочку, это не школьные связи, которые неизвестно, как идут, да, а здесь вы зашли в какую-то историю, и вы должны же, вы же понимаете, кто-то ленится, кто-то нет, кто-то не смог получиться, он может потом, ну, если ему что-то не понравилось, вышел, свою команду создал, да. То есть это реальный тренажер такого, знаете, серьезного для взрослой жизни, я это оцениваю как... То есть, когда мне говорят, ты как относишься к играм? Я говорю, прекрасно отношусь к играм, вообще ко всем играм, именно командным, да, то есть это прекрасная история, которая заставляет детей не просто социализироваться, а социализироваться с максимальной эффективностью. Мы каждый раз можем переиграть. То есть вам не понравилась команда, вы облажались, создаете новую команду и учитесь. Возможно, ваш статус не тот. Начали играть, стали командиром. Нет. Хорошо. И дальше подбирайте. И они подбирают под себя команду. Ведь это же там день, там играете там 10-20 игр по 4-5 минут, например, да? Вот, или 20 минут, неважно, сколько вы играете эту историю. И вы каждый раз налаживаете свои отношения. И выстраиваете их вверх без денег. Там не работает модель, ну, наша принята, вы же понимаете, да? У кого в школе костюмчик лучше, тот важнее, да? Там в играх-то и нельзя подделать, понимаете? Вы не можете стать руководить командой, если вы тупой, понимаете? Ну, не можете, понимаете? Вы не можете за деньги это купить, да? И в этом, кстати, в этом есть самая вовлекательная история во всех вот этих вещах, да, то есть вот, в игровых.
3: Единственное, что, то есть я совершенно согласен, что это наше, так сказать, ренегатство, или как это сказать, консерватизм наш, который мешает многим родителям, многим людям поколения там уже там за 40, за 50 воспринимать происходящее, но тем не менее есть же риски, ну, некие риски все равно, вот нас сейчас слушают родители, например, детей там, да, время позднее.
5: Согласен.
3: И видят риски.
5: Знаете,
3: Достоевского он не читал, мой ребенок, да, и Пушкина не читал, потому что он в компьютере сидит.
5: Да, но лет 25 назад страшные цифры сейчас были, 25. Ну, где-то, наверное, только интернет появился, ко мне прибегает моя сотрудница, да. У нее мальчик был, 14-летний, да. Она прибегает и говорит: Гера, слушай, мой там в интернете сидит, я не знаю, что это такое, но вчера он принес $200. Баннеры рисовал, да. То есть мальчик заработал деньги. Она говорит, там, возможно, его... дальше идет разная версия. Расчленят, убьют. Смотри, Ир, у тебя есть два варианта. Первый, мальчик сидит в интернете, в целом понятном на самом деле, да? Ты просто его не очень понимаешь, но в целом понятно, следы остаются. Либо идет вниз на первый этаж, первый подъезд, у тебя район рабоче-крестьянский, достаточно, пиво, девочки, правка, да? Выбирай. Так же и здесь, понимаете, ответ безумно простой, да? Есть выбор. Да, риск, на самом деле, самый неприятный риск, наверное, это игромания. Но, вот вы знаете, я со многими психиатрами на эту тему разговаривал, да, то есть там это же какая история? Чем больше вы запрещаете в этом смысле, тем больше туда идет интерес, и потом, на самом деле, может сорваться совсем, да. А на практике, в общем-то, игры, по большому счету, действительно развивают. Риски есть у любой таблетки. Давайте так скажем. Наверное, самый простой довод. Мы с вами берем аспирин, да, то есть и мы сможем с вами нарваться на все, что угодно. И на аллергическую реакцию, и прямо на любую. Особенно, если касается что-то сложнее, так вообще можем улететь. И мы все равно пьем таблетки, потому что мы понимаем, что 100 тысячам человек помогло. Но мы с вами помним, что 100 тысяч первому нет. Да, возможно, разовьется игромания, но, честно говоря, насколько я вот общался с всеми, кто в этой теме как-то обеспокоенно понимает, ну, да нет вроде бы. То есть, ну как, ну оно, если есть, то оно есть.
3: Ну да.
5: И, наверное, надо сказать больше другой риск, что ребенок получит расширение своего кругозора ровно настолько, что он может, например, уйти из семьи рано или поздно. Для него ценность семьи станет размываться. Потому что пока он живет, учится в школе, которую мы его отправили, в институте, в который мы его посадили, он примерно вертится в этой среде. А ведь игровая история, она абсолютно международная.
3: Конечно, да.
5: Он может найти друзей вообще где-то в этих странах, где у него появятся другие авторитеты, понимаете? Этот риск вот там больше, мне кажется.
3: Еще одну тему хотел бы хотя бы коротко затронуть в самом конце. Связана она с комитетом премии «Оскар», который ограничивает использование искусственного интеллекта в фильмах. Очень многие замечают, что на сегодняшний день огромные проблемы становится написание сценариев. Они стали хуже. То есть фильмов, ну вот это многие об этом говорят, что стало меньше хороших сценариев. Очень много сиквелов, приквелов, сериалов и так далее. Фильмов стали меньше снимать, потому что как-то вот люди почему-то разучились их писать. А попытка ограничить искусственный интеллект может помочь в этом смысле? Ну, если коротко.
5: Слушайте, нет, конечно, в Древнем Китае каллиграфы в свое время, когда появились печатные истории, они добились, что... Батюшки, там у них свой батюшка был, кто у них там великие
3: китайские
5: тех времен, да, чтобы там все было только рукописное, да, то есть, ну, 200 лет они продержались, да, то есть вот они добра не дожили. Здесь примерно такая же история. Мне кажется, они даже это понимают, но отыгрывают вот эту какую-то историю. Мне кажется, я недавно был на встрече с авторами по музыке, да, знаете, это настолько жалкое зрелище было, да. Ну, один из композиторов достаточно известных, кто-то выступал по телевидению, говорит, все, больше композиторов нет, ну, по-честному, да, то есть вот. Но когда у вас 30% в топе Яндекса, верхнем топе Яндекса, искусственный интеллект, ну, надо как-то это признавать, да, то есть, потому что на самом деле, это, конечно, не искусственный интеллект на топе, это же человек сел, написал, да, он отказался от звуковика, да, он отказался еще от чего-то, но он что-то уже сделал. Соответственно, мы сейчас это делаем. С кино будет примерно такая же история, она уже очевидна и понятна, да. И мне кажется, что любые рекомендации, это как рекомендации, знаете, у нас сейчас вузы, которые сдались, они пишут, мы допускаем в работе 30% искусственного интеллекта. Я все время говорю, коллеги, а как его, во-первых, запретите, а во-вторых, как вы определите?
3: Как вы это измерили, да?
5: Ну, хоть какой-то критерий поставили, да, то есть вот, ну, я говорю, хорошо.
3: Герман Сергеевич, у нас только один критерий, это время, к сожалению, оно подошло к концу. Спасибо вам огромное, Герман Клименко провел с нами этот час. Оставайтесь на Радио Спутник. До новых встреч.
1: Клименко советует.

0: Что изменится в жизни россиян в мае? Контекст. Отдельные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны. Будут проиндексированы пенсии 80-летним гражданам и бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности. А вот заниматься параллельным импортом станет сложнее. Из списка разрешенных к ввозу товаров удалят десятки позиций. В их числе компьютеры и комплектующие западных брендов. Зато в Саудовскую Аравию поехать на срок до 90 дней можно будет без виз. В реестр Банка России включены компании, дающие рассрочку. Ее максимальный срок ограничен 6 месяцами. Скрытые проценты и комиссии попали под строгий запрет, что можно считать хорошей новостью для миллионов покупателей. Для желающих вывести физическое золото из нашей страны новшества менее позитивные. За исключением нескольких аэропортов, слитки металла общим весом более 100 грамм можно перемещать через границу только со специальным разрешением. Радиоэлектроника, включая смартфоны, ноутбуки и даже электрические розетки, теперь в обязательном порядке маркируется в системе «Честный знак». Ее введение уже привело к рекордному снижению нелегального товарооборота. В плюсе все – и добросовестные производители, и потребители.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять часов вечера в российской столице, в Севастополе и Анапе столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о работе органов внутренних дел и миграции. Москва рассчитывает на соблюдение Киевом перемирия в День Победы. Полсотни судов не смогли покинуть иранские порты из-за блокады США. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что удары были нанесены по 5 муниципалитетам. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, по словам Гладкова, повреждено транспортное средство. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о работе органов внутренних дел и миграции. Документ доступен в думской электронной базе. Уточняется, что в целях укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах российская сторона открывает представительство МВД России в Душанбе, а таджикская сторона, в свою очередь, открывает представительство МВД Таджикистана и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения в Москве. Российская столица рассчитывает, что Киев объявит перемирие 8-9 мая, заявили в Минобороны России. При этом уточняется, что в случае попытки со стороны Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы, российские войска нанесут ответный удар по центру Киева. В ведомстве добавили, что горожанам и сотрудникам иностранных дип-представительств рекомендовано своевременно покинуть город. Напомню, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Уже полсотни судов не смогли покинуть иранские порты из-за блокады со стороны американских военных. Об этом сообщило Центральное командование США. Отмечается, что вооруженные силы Соединенных Штатов перенаправили торговые корабли, чтобы обеспечить соблюдение режима блокады. Влияние последних событий в ближневосточном регионе на нефтяной рынок обсудили постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и генсек ОПЕК Хайсам Аль-Гайс. Кроме того, они поговорили о направлении и проблематике дальнейшего сотрудничества. Отмечается, что Ульянов также поблагодарил генсекретаря ОПЕК за теплый прием и плодотворный обмен мнениями. Объединенные Арабские Эмираты резко осудили возобновление обстрелов ракетами и беспилотниками, заявило Министерство иностранных дел Эмиратов. Ранее пресс-служба правительства Эмиратов Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. В свою очередь, высокопоставленный иранский военный источник заявил ГОСТВ Ирана, что Тегеран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Индонезия резко повысила цены на топливо премиального сегмента, доведя стоимость высококачественного дизеля до рекордного уровня, сообщает портал Jakarta Globe. При этом правительство не стало менять цены на субсидируемое топливо. Отмечается, что повышение в первую очередь затронуло продукцию, которая ориентирована на более обеспеченных потребителей, менее чувствительных к рыночным колебаниям. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. В студии Генри Тигранович Сардарян.
3: Да.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО МИД России.
3: Привет.
2: Да. Так, ну что, ну как бы май. Этот май-чародей, что там, этот май-соловей. Вот этот майский день. Просто майский день. 14 пунктов мирного плана. Иран направил Соединенным Штатам Америки. Прям вот, чтобы все 14, я почему-то не смог найти, может быть...
3: Ну, они крутятся искал. Вокруг ну, пяти там, да, ключевых 5, 5, 5 идей, ключевых что идей, да. Вы нам контрибуции репараций. Мы будем по-новому контролировать Ормузский пролив. Вы выводите войска из региона. Даете гарантии невозобновления военных действий. Ну, то есть все то, что принято называть одним словом капитуляцией, если американцы такое примут, и они не собираются.
2: Примерно те же формулировки, которые мы уже слышали где-то. Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны.
3: Да. Правда, да. Знакомая фраза. Причем она в разное время звучит с разных сторон.
2: Да, это правда.
3: Ну, для иранцев-то это понятно, если в настоящий момент чисто медийная составляющая полностью на их стороне. Тут раньше, знаешь, мне кажется, лет 15 назад медийность считалась, медийная составляющая считалась чем-то сопровождающим, ну, таким фактором, который может временно как-то... Сейчас есть ощущение, что от медийности... Если в этом деле участвует западная страна какая-то, может зависеть примерно столько же, сколько вот реального расклада на поле боя. Потому что для действующей администрации, если это создает такие проблемы в информационном пространстве, что она понимает, что рискует импичментом или прочими вещами, то это может повлиять на их реальные политические действия. То, чего, возможно, 15-20 лет назад... В таком масштабе мы бы не могли представить. Почему? Потому что медийное сопровождение обеспечивали бы американские же средства массовой информации, которые могли представить по одному, по другому, по третьему. Сейчас, в эпоху социальных сетей, когда там... Я пока пытаюсь разгадать, не могу понять, почему иранцы взяли за тактику публиковать какие-то насмешки и издевательства в аккаунтах посольств Ирана в каких-то третьих странах. Вот если ты посмотришь, чаще всего какие-то мемы, еще что-то, посольство Ирана в Зимбабве у себя там опубликовало прикол насчет того, что они будут дельфинов использовать для нападения на США, еще что-то. Но они очень четко понимают, что на иранское руководство медийно сейчас давить бессмысленно, потому что непонятно, на кого давить. А вот американское с каждым днем продолжения этой конфронтации, угрозы и прочее, создаются проблемы для действующей администрации, она вынуждена с ними считаться. Поэтому то, что выдвинули иранцы, я практически исключаю, чтобы американцы могли такое принять, просто потому что смысл это принимать, если это так и так уничтожает полностью их
2: присутствие. Но они же, так сказать, требуют тоже, как это принято в переговорах, максимум, да, чтобы добиться какой-то середины. Понятно же, вот, ну вот смотри, значит, гарантии не нападения, хорошо, тут можно договориться.
3: А вот давай, никто... давай вот прямо с этого пункта пойдем. Какие гарантии американцы могут дать? Явно же должны дать не американцы, значит, а третья сторона. Кто, да. Китайцы? Американцы, ну, да. С китайцами, с русскими будут договариваться. Мы какие-то можем дать гарантии, мне тоже представить сложно. Китайцы с американцами договариваются, что китайцы что сделают? Нападут на американцев тогда, если американцы это сделают? Мне вот сложно представить в этом мире.
2: Типа как там, ну, санкции какие-то, какую-то ответственность. Но при том, что это все равно все, простите за этот политологический термин, шляпа. Но в том смысле, что это, да, это вообще никакого смысла не имеет.
3: Поэтому это вот первое. Сразу же понимаешь, что первый же пункт, он как будто бы бессмысленно не работает.
2: И с одной стороны не работает, а с другой стороны работает на 100%, потому что под эти гарантии может попасть также любая, ну, вспоминаем политологический термин, шляп. Понимаешь ты?
3: Ну, то есть это... Ну, при желании, да, можно представить, что вот это гарантия.
2: Все, что угодно, да, там можно писать. Значит, дальше. Полное выведение американских войск из приграничных регионов.
3: Ты понимаешь, что нереально. Невозможно, чтобы они оттуда вывели войска. На этой стадии уже американцы говорят, если на ту, значит, шляпу Тимофеева, этот знаменитый термин, мы готовы согласиться, то...
2: Политологически.
3: Я попрошу, да. То здесь уже, ребята, извините, вывод американских войск из региона, это вполне конкретное действие, на которое американцы невозможно, не чтобы согласились.
2: Да. И главное, что им, ну, и союзники это не дадут уйти из региона. Откуда они должны уйти?
3: Один конкретный,
2: да, да. Из какого региона? Из всего Персидского залива речь идет, там, из Ближнего Востока. Там,
3: ну, когда они говорят пригранично, там все пригранично, да. Потому что залив маленький, все страны Персидского залива так или иначе приграничный регион для Ирана.
2: И омываются, да, так сказать. Ну, ладно. Да. Не работает. Снятие военно-морской блокады, разморозки заблокированных иранских активов.
3: Ну, там можно.
2: Ну, типа, да. Можно, да. Но разморозка заблокированных иранских активов, ну, тоже как будто бы сейчас сложно. Но столько времени она была, это все работало, все это работало. Как они сейчас?
3: Ну, они могут по-разному эти активы выдавать. Могут взамен на какую-то нефть, которую у иранцев украдут.
2: схематоз
3: какой-то. Что-нибудь они могут придумать, но если для иранцев критически важен второй пункт про вывод войск, все остальные уже не имеют смысла. Mm-hmm. Либо же, если они второй пункт будут уступать, что типа мы обозначили высокую планку, но вот так и быть, здесь идем на уступку, тогда да, вот этот третий пункт вполне.
2: Также выплата репараций за причиненный ущерб. Ну, можем представить это, вполне себе.
3: Но опять же, знаешь, в каком виде? В виде инвестиционных контрактов, да. Что американские деньги. Но американцам же для этого просто нужно показать, что это не те иранцы. А иранцы очень уперто показывают, что это именно те иранцы, которые были, еще и хуже. То есть, угу. Если бы у них был условный не Пизышкян, а кто-нибудь третий, и не Хамини, а кто-нибудь еще, но у них ровно тот же самый президент символически, у духовного лидера такая же фамилия, это сын бывшего духовного лидера, а реальную власть в стране, судя по всему, контролирует корпус стражи исламской революции, поэтому с кем будет американцы-то договариваться?
2: Непонятно, да. Ну и да, и кто туда войдет? Exxon Mobil там придет туда, да. С деньгами, это в этом смысле непонятно. Так, значит, выплата репараций, отмена санкций. Ну, это типа можно, тоже, да. Но и то, там же тоже, насколько я понимаю, там сама процедура

0: Они по нему стреляли, он вынужден отвечать. Но практика показала, что когда американцы достаточно жестко требуют от израильского руководства, оно не идет поперек воли.
1: И установление нового механизма функционирования Ормузского пролива. Вот это тоже.
0: Ну, это явное взимание платы, но здесь иранцы очень так flexible, знаешь, типа, да, гибко сформулировали свой подход, потому что Трамп тоже сказал, говорит, да мы не против, чтобы иранцы взимали плату, пусть вместе с нами взимают, мы хотим вместе с ними зарабатывать. Тут не написано установление платы со стороны Ирана за пользование вот этим проливом. Написано обсуждение механизма. Ты можешь вполне предполагать, что давайте вместе.
1: Значит, вот эта история с новым механизмом, она может масштабироваться, но в смысле там вот эти конвенции Монтрео, там Босфор-Дарданеллы, да.
0: Ну, там-то, я думаю, это маловероятно по той причине, что...
1: Но
0: это
1: если
0: слишком...
1: морское право меняется, оно же одно.
0: Нет,
1: морское
0: старик,
1: право.
0: Сейчас, я думаю, что право уже, в принципе, практически ни в какой форме не функционирует объективно, да, это не то, что я хочу задеть юристов каким-то образом, но мы находимся в ситуации, когда про право вспоминают только когда речь идет о слабых и когда речь идет об оправдании собственных
1: действий. Верно.
0: А то, что касается регулирования этих проливов, у них чуть-чуть разные значения с какой точки зрения. Пролив Ормузский, он критически важен с экономической точки зрения в первую очередь. А вот Босфор и Дарданеллы, если там пойдут какие-то пересмотры,
1: там
0: жесткие
1: вопрос безопасности,
0: там, в том числе,
1: да,
0: там
1: конечно,
0: встает очень
1: да.
0: жесткий вопрос баланса сил, который может напрямую ударить и по нашим интересам, и мы же не знаем, в какую сторону он качнуться может. Здесь это настолько хрупкий баланс, связанный с Босфором и с Дарданеллами, что я подозреваю, на них это вряд ли распространится. А вот по Ормузскому проливу, ну, тут, конечно, какую-то оплату, еще что-то, Иран вполне... Если еще и американцы будут в этом участвовать, кто с ними спорить будет, арабы, что ли?
1: Ну да, но это и будет сразу... Этот вопрос закрывает сразу три пункта из мирного вот этого плана Ирана.
0: Да.
1: И, так сказать,
0: гарантии да.
1: и этот, выплаты репарации, да. там, и, ну и все на свете.
0: Это точно.
1: Но ты думаешь... Потому что это важный вопрос. Эрдоган не будет, ну, так сказать, вот он выходит и говорит, вот, посмотрите, появился правовой прецедент. Мы же говорим, что право работает только когда выгодно. Вот появился правовой прецедент. Мы тоже, так сказать, не хотим отставать. Нужно нам быть ногу со временем, обеспечивать свою собственную национальную безопасность. Поэтому мы... Я...
0: Ну, с формальной точки зрения, если он начнет
1: мы,
0: требовать...
1: Мы, я, Босфор, Дарданеллы, понимаешь?
0: Если он формально начнет требовать просто каких-то оплат, оплата – это один вопрос, там же вопрос в свободном доступе, кто может, кто не может.
1: И военные, да.
0: И военные, это вот там чуть-чуть другая плоскость. Вопрос-то оплаты можно всегда представить так, что, не знаю, вы портом пользуетесь, или воздухом нашим, или водой, там, за это заплатите налог какой-то. Это, наверное, можно, но по статусу разные вещи совсем лёг. Это вопрос, который уже несколько столетий, вопрос этих проливов является центром политических столкновений Великобритании, России, Франции, Османской империи, затем Турции. Это слишком комплексный, сложный вопрос, чтобы так легко они его решили.
1: Так, ну и про мемы тоже поговорим, успеем.
0: Давай.
1: Это получасовки. Между прочим, Guardian, насколько я понимаю, обратил на это внимание и пишет, что Иран победил США в войне мемов. Якобы сгенерированные всякие мемасики, которые постит Тегеран, они набирают больше охвата, так сказать, их люди больше смотрят, чаще смотрят, и они смешнее просто, они просто смешнее. А Соединенные Штаты тоже выкладывают мемасики, но у них не смешные мемасики, а у них все там какие-то выдержки из игр они вырезают, фрейминг делают из Call of Duty, там и еще что-то. А эти типа иранцы вот, ну, делают какой-то смешной контент. И быстрее, главное.
0: Да.
1: Быстрее. США не успевают на него реагировать. Вот. Ну и активно используют Тегеран искусственный интеллект для генерации вирусных роликов. Ну, это важно с твоей точки зрения.
0: Я думаю, что в информационной теме это, ну, наверное, имеет какое-то значение. Надо это еще посмотреть. Мне сложно сказать. Я-то имел в виду больше, знаешь, что есть... У каждой страны внутриполитический механизм, он очень своеобразно работает, и он очень разный. В случае с американцами этот механизм работает по одному, в случае с русскими по другому, у иранцев будет работать по третьему. Иранцы очень хорошо понимают,

0: какие есть внутриполитические риски. То есть они на американцев смотрят не как на просто большую крупную державу, которая централизованно приняла какое-то решение, а конкретно как на элитарную группу Дональда Трампа, которую можно свалить, можно подвесить, и тогда с этим работать намного проще. Потому что с американцами, как с огромным государством, справиться практически нереально для Ирана. Это надо быть объективным. Что если американцы всю свою военную мощь бросят на Иран, то там, конечно, совсем другой результат будет. А вот справиться конкретно с Дональдом Трампом, Марко Рубио, Джей Ди Венсом и же с ними, для этого нужно понимать риски конкретно их. Вот они смотрят, что война с Ираном не популярна в Соединенных Штатах Америки. Они смотрят на то, что демократам нужно большое количество поводов для того, чтобы докопаться до Дональда Трампа. И они видят, что Дональд Трамп, как личность и как лидер этой группы МАГА, он рассорился с европейскими лидерами до такой степени, что они только и ищут повода, чтобы его уколоть, укусить, поддеть и так далее. Прекрасно. В этой ситуации не обязательно захватывать штат Коннектикут для того, чтобы американцы прекратили там военные действия против Ирана. И не обязательно наносить устрашающие удары по Вашингтону. Достаточно затянуть конфликт до такой степени и создать такую картинку, что вы пришли сюда, вот теперь в Дубае башня горит, по Катару нанесли удары, в Бахрейне радуются нанесению ударов по вашим базам, весь регион против вас, и вы ничего не можете сделать, вы не можете добиться никакого результата. Тогда это триггерит и приводит к следующим последствиям, которые у него внутриполитически возникают. И Трамп поэтому пишет письмо 30 числа, если не ошибаюсь, потому что вчера у него истекал срок, когда он должен был уведомить Конгресс о продолжении военных действий. Он вынужден написал письмо в Конгресс, сказал, военные действия прекращены, все, я больше с ними не воюю. Почему? Потому что если бы он сейчас сказал, что ему надо еще месяц-два, это реально крах для его политического рейтинга. Поэтому все очень нелинейно.
1: А с 18-й стороны, что ему мешает завтра начать новую специальную операцию, значит, под названием неэпическая ярость,
0: да.
1: Понимаешь?
0: Мешает только страхи его же команды и мешает отношение местного населения к этому военному конфликту. Это не Ирак, как сказал бы Владимир Вольфович Жириновский. Я вот сравниваю с данными. В момент, когда были теракты 11 сентября и началась война в Ираке, поддержка президента Соединенных Штатов там была какая-то вот феноменального уровня, фантастическая.
1: Понятно, потому что это же была трагедия.
0: Да,
1: я помню
0: свои
1: ощущения в этом.
0: Сейчас абсолютно иная ситуация, и население вообще не понимает, что они там делают. Плюс снято табу внутри Соединенных Штатов Америки на то, чтобы говорить о том, что вообще в этой войне как будто бы больше заинтересован Израиль, чем Соединенные Штаты Америки. А как только это табу снимается, и лидеры общественного мнения начинают об этом публично говорить, это начинает вызывать прямо очень сильную реакцию общественности. Это тоже видно, ощущается. Я сейчас видел цифры последние. Впервые из-за вот этих всех действий поддержка Израиля со стороны граждан Соединенных Штатов опустилась где-то до 50%. Мне никогда такого не было. И именно из-за того, что вот этот виток конфликта и такая пропаганда со стороны вот, противников этого конфликта, они на американских граждан действуют, и те уже так, безусловно, Израиль поддерживать не собираются. Тоже факт.
1: Но 50% все равно, это же не...
0: Нет, это много, это безусловно, очень... но это типа не 80% там, условно. Ну, да. Там,
1: и может это, насколько дальше. Я понимаю, по одобрению деятельности вот, Трампа апрель-май 26 года 3-4.
0: 34, да.
1: 34, да. Неодобрение 62-64. То есть, понятно, да, тут падает те, кто одобряет, и растет количество тех, кто не одобряет.
0: Ну, опять, знаешь, старик, вот социология в нынешнем виде абсолютно непоказательная, пусть никто не обижается. Но население, если спрашивают в целом, доверяете ли вы Трампу, доверяете, это очень конкретный глагол,
1: да
0: который
1: или
0: не значит,
1: да,
0: одобряете, не значит, что будете голосовать, это первое. Второе, сейчас я отвечу так, но завтра, если его противником будет Камала Харрис на выборах, я могу уже ответить по-другому. Как только ты мне даешь конкретную выборку, он или она, он или он, моя позиция может от этого поменяться сразу. Социология показательна только в динамике. Типа, если тупой вопрос, который ничего не показывает, тем не менее мы можем увидеть, как поменялось за год, это показательный индикатор. А здесь и сейчас, в моменте судить по ответу на вопрос, это ничего не говорит.
1: Поддержка внутри партии 85, а среди независимых избирателей упала до 56. Ну, это кстати, она упала, но все равно. И констатируют, вот в апреле опустился новый минимум, был рекордный минимум. Про мемасики еще тут просто любопытная вот эта история. Я эти мультики не видел. Короче, иранцы пилят лего-муви, знаешь, лего-мультики.
0: Я видел, да.
1: И они разрывают якобы всю западную аудиторию, прям реально на них, ну, в смысле, смотрит их, активно смотрит, комментирует, говорят, что это прям типа такой феномен иранский, что они активно и очень плотно погрузились как бы вот в этой истории там сознания мышления американских, они точно понимают, что заходит там американцам, что нет, и стали делать мультфильмы, детализированные, очень подробные, значит, о том, как Трамп, лего-человечек, Нетаньяху, лего-человечек, значит, война в виде там нанесения ударов по американским базам, где все эти кубики, значит, рассыпаются. Это креативно, конечно, это прикол. Делает это, я посмотрел, Акбар Энфиджари, или Энфиджари, наверное, да, или Энфиджари, наверное. Значит, называется это «Взрывные новости», «Взрывные новости», «Explosive News».
0: Так себе название.
1: Ну, как бы да. Но вот благодаря глубокому пониманию американской культуры и СМИ действительно, так сказать, набирают просмотры. Вот тут вот тоже давай, так сказать, попытаемся понять. С одной стороны, ну, понятно, там и высмеивание врага, так сказать, и десакрализация его. Но этим занимаются иранцы, а не американцы. И как бы побеждают на американском поле. Это их работа была все время. Это все время была их, начиная с Дональда Дака в виде Гитлера.
0: Да.
1: А теперь, так сказать, вот...
0: Ну, я думаю, мне надо, конечно, это обмозговать, но я думаю, что есть у этого еще одно важное значение, то, что для иранцев и для нынешней иранской власти среди простых американцев создан образ, что это люди с замотанной головой, исключительно такие, значит, ультрарадикальные религиозные фундаменталисты, а если они пилят видосики в виде лего, то это может создать у тебя впечатление, что ну как будто бы не сочетается это вот замотанным в чалму человеком, чтобы он сидел и рисовал мультики лего. Это тоже ломает стереотипы в определенной степени, это раз. Во-вторых, мне сложно сказать, я вот цифр каких-то масштабов не видел, насколько конкретно эти видосики, мемасики там на что-то влияют. Но то, что американские подходы, которые они используют в этой теме, они, на мой взгляд, не очень эффективны на внешнем периметре, это 100%. Трамп идеально справляется с одной единственной задачей. Он на внутриполитическом пространстве доминирует информационно 24 часа на 7. Скорее всего, без обид для других стран, ему совершенно до лампочки, как он освещается в испанской прессе, или является ли он главным действующим лицом на Мальте.
1: Главный канал распространения вот этих роликов, да, они генерят с помощью ИИ. Значит, главный канал распространения этих роликов – это соцсеть X, которая принадлежит Маску. Здесь тоже возникает, так сказать.
0: Да, ну просто ты знаешь...
1: За час 850 тысяч просмотров, одна из серий более 2,5 миллионов просмотров только на одном перезаливе. Только один перезалив, 2,5 миллиона просмотров, где Трамп просыпается в холодном поту.
0: Ну, с одной стороны, можно сказать, что да, ну, 2,5 миллиона – это, конечно, большая цифра. С другой стороны, мы не знаем, эти 2,5 миллиона живут в Америке, или это те же самые иранцы смотрят, или это на Ближнем Востоке народ смотрит. Ну, сложно сказать. Как это влияет на реальные убеждения населения, мне тоже на этот вопрос ответить сложно. Но я по поведению Трампа вижу, что в отличие от Байдена, в отличие от своих предшественников вроде Обамы, вот Обама прилетал в любую европейскую страну, он пытался создать впечатление, что он лидер и этой страны в том числе. Я помню, когда он во время выборов, там, если не ошибаюсь, в Германии он или во Франции, нет, в Германии он выступал, но было ощущение, что немцы тоже будут голосовать на выборах президента
1: США. И так было с самого начала. Ты помнишь его предвыборный слоган?
0: Да, да, да.
1: Yes, we can.
0: Да,
1: мы, типа, мы не можем, Америка.
0: Да, да,
1: не
0: типа,
1: Америка,
0: типа мы все,
1: вот
0: да.
1: Мы, да.
0: А Трамп показывает, что, слушайте, мне на вас всех абсолютно до лампочки. Меня интересует моя страна, мои граждане, потому что на выборах голосуют конкретно только они, и неважно, вы ко мне хорошо относитесь или плохо. Поэтому Поэтому все, что он публикует в соцсетях, не ставит целью убедить французов, что американцы классные. Это ставит целью убедить американцев, что никого, кроме Трампа, больше на политическом пространстве нет. Что он всех победил, что все очень хорошо. Большой вопрос очень. И вот выйдут исследования, мы увидим, американцы сами как думают, США победили Иран или нет. Потому что это и то, что мы анализируем на Земле, это могут быть две параллельных реальности. И единственное, что беспокоит Трампа, это что думают избиратели, которые придут на участки уже на ближайших выборах. А что про это думают Макрон, там, я не знаю, арабы, семитские какие-то еще народы, еще кто-то, абсолютно ему без разницы. Его интересуют его собственные граждане.
1: Так, друзья, в 33 минуты мы вернемся к вам в эфире «Радио Спутник». Если есть вопросы, знаете, что делать. Да, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, там принимаем сообщения. И самые интересные из них прочитаем в прямом.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Киев не сможет самостоятельно продержаться без внешней международной помощи даже 2 дней. Об этом американские чиновники заявили журналу Foreign Policy. Отмечается, что в администрации США не особо рассчитывают на устойчивость Украины, а без Вашингтона у Киева варианты ограничены. Кроме того, как пишет издание, Украина и ее европейские партнеры затаились и ждут результатов влияния конфликта в ближневосточном регионе на военную помощь Соединенных Штатов, а особенно на поставки ракет для систем ПВО «Патриот». Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян могли бы перевести переговоры на русском языке, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В Ереване сегодня началась встреча Европейского политического сообщества. В то же время здесь проходит первый саммит Армения-Евросоюз. На полях этих мероприятий и встретили Зеленский с Пашиняном. Ну а наиболее резкие высказывания Медведева по поводу этой встречи читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Под Калининградом обнаружили останки 25 советских солдат и экипаж самолета Ил-2, сообщает пресс-служба правительства региона. На территории нынешнего Зеленоградского округа шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия терпела большие потери личного состава. Отмечается, что Ил-2 в этом районе специально не искали. Однако во время полевой экспедиции поисковикам удалось обнаружить и детали самолета, по которым можно установить боевую биографию штурмовика. Награды летчиков штурмовика, а также 25 советских бойцов передадут их родственникам. Останки воинов будут перезахоронены на братской могиле. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. В аэропорту Калуги сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Россия и Индонезия обсуждают возможность сотрудничества в сфере освоения космоса, включая строительство космодрома на острове Биак в провинции Папуа, а также запуск спутников и другие совместные программы. Об этом заявили в посольстве России в Индонезии. Ранее Национальное агентство исследований и инноваций республики заявило о намерении ускорить реализацию проекта первого в Юго-Восточной Азии космодрома за счет укрепления сотрудничества с Россией. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов ищите в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
3: Мы продолжаем. Генри Тигранович Сардарян, из Аталюши Тимофеев. Что-то вы в Найтик, что ли? На каникулах вы где-то все? Вы где-то на каникулах, что ли? Где вы? Ау, да страна, напишите нам. Вы вообще работать собираетесь или нет в эту неделю? Ну, как-то странно, очень мало сообщений. Ну, не очень, но маловато сообщений. Все как будто бы еще не вернулись. Но, с другой стороны, кто в эту неделю будет работать, понимаешь? Кому это надо, кроме нас с тобой?
4: Только мы и останемся, Лёха.
3: Добрый вечер. Какое ваше мнение по поводу военного усиления Германии? Вот спрашивает.
4: Ну, это оно предполагаемое. Пока что мы не знаем, до какой степени это реально, потому что мы читаем только цифры, которые они выдают. Цифры какие-то феноменальные, там сотни миллиардов выделяются на развитие военно-промышленного комплекса. Какое-то количество фейков вбрасывается в информационное пространство. Был фейк насчет того, что, значит, молодые немцы, которые хотят уехать за границу, они должны будут вставать на учет в Министерстве обороны, в военкомате. Да. Потом вроде как оказалось, что это не совсем правда. Но важно другое. Важно, что преодолено вот это нарративное табу на то, что Германия не должна вооружаться, быть какой-то мощной военной державой. Вот этого табу больше нет. Причем его нет уже ни для нас, ни для них. Они сумели это преодолеть.
3: Но еще Шольц же, Шольц об этом сказал.
4: Уже вот 4 года они целенаправленно, системно, очень планомерно риторику выстраивали такую, что у нас другого варианта нет, иначе мы не можем, у нас угроза абсолютно вымышленная, реально со стороны России ни разу, вот поводов сейчас вдарить по Германии, там выше крыши, ну как минимум производство украинских дронов находится на территории Германии. С формальной точки зрения можно было бы выдвинуть какой-нибудь ультиматум из серии либо убирайте оттуда производство, либо, извините, но придется туда шандарахнуть. Мы и этого даже не сделали. То есть поводов думать, что Россия сиюминутно представляет какую-то угрозу, проблему для немцев, на самом деле не так. Они воспользовались этой ситуацией, аккуратно начали перелопачивать собственную идеологию, собственные нарративы внутри страны, убедили свое население. Правда, есть один индикатор, который показывает, что у них с этим плохо. Это то, что каждый второй немец в возрасте до 45 лет, если не ошибаюсь, во время опроса заявил, что он не готов служить и воевать за свою страну. Это очень существенный показатель, потому что при таком настроении молодых людей, это еще надо, вот те, которые сказали, что буду, это тоже надо делить на какое-то число, потому что сейчас...
3: Ну, там какие-то, так сказать, активные, вот активные, эти автофанаты, да, там все.
4: Они будут, да. А вот как бы усредненный немец честно сказал, что, ребят, при всем уважении, но на такое я не подпишусь. Поэтому есть общественное настроение. С другой стороны, Германия – это единственная страна, которая, если и будет проходить через милитаризацию, то она должна нас беспокоить. Почему? Потому что у Германии самый мощный военно-промышленный потенциал. Она очень быстро может развернуть производство и Rheinmetall, и уровень инженерного образования в этой стране, и количество инженеров, которые могут на этих предприятиях работать, и историческая память там понятно какая, да, вот переживать за то, что итальянцы за ближайшие 2 года станут сверхмощной военной державой европейской, не приходится. Французов можно прикалываться и как-то к ним несерьезно, конечно, относиться, но при этом они единственная страна в Европе, которая производит абсолютно все виды вооружений, которые можно себе
3: представить. Плюс ядерное оружие.
4: И да, плюс у них есть ядерка. Вот если будут вооружаться португальцы, мальтийцы и прочие звери и тигры, то на это можно еще как-то не переживать. А с немцами надо что-то делать.
3: Слушай, я вот это был вопрос от слушателя, а я все-таки про мемасики. Ну вот нам надо, может быть, к другим, но это важное вот с моей точки зрения, да, как бы информационная война, вот противостояние в рамках этой информационной войны. Просто сразу несколько вот слушателей, те, кто, видимо, работает, нам написали, вот в частности, если иранские видосики залетают, то чем мы хуже там и прочее, прочее. Вот вчера мне попалась новость, о ней никто не написал, но мало людей написали. Ты знаешь, что НАТО пригласило режиссеров и сценаристов Голливуда, и не только Голливуда. И начали их грузить. Ну, это как бы они устроили такой некий семинар. На выхлопе должно появиться три проекта, как бы три фильма. Многие, надо сказать, ну, не многие, хорошо, пусть будет, некоторые из тех, кто там был, они вышли оттуда с негативными комментариями, типа нас вмешивают в пропаганду, это вообще не наше дело. Причем это там европейцы и американцы. Значит, там в трех городах это все. Это Лос-Анджелес, Брюссель и Лондон, по-моему, третий город. И вот как бы там вот собирают, так сказать, и правильные нарративы.
4: Я это вот читал, только я не могу понять. НАТО хотят, чтобы в фильмах показывали именно НАТО, типа эмблему, символику и их в положительном ключе?
3: Вопрос.
4: Или
3: европей. А может быть, про русских надо снять какое-то кино?
4: Ну, это они, я думаю, без них вполне себе и снимают, и будут снимать. Я подумал, что, может быть, они за то, чтобы нативно снимать фильмы про то, как круто в прошлом европейцы с американцами плечом к плечу делали что-нибудь. Это я пойму, потому что если будут сниматься фильмы про крутой НАТО, это будет очень топорное, мне кажется, и не очень работающий
3: механизм. Ну, ты понимаешь, вот хорошо, но вот от вопрос от Григория. А так сказать, а чем мы хуже в этом смысле?
4: Почему мы, типа, не снимем
3: что-нибудь? Ты знаешь, вот тут вопрос, да, но не почему. Мы же много с тобой говорили, много лет подряд. Да. Я-то вообще не знаю, лет 10 говорю о том, что нам надо позвать Кристофера Нолана, дать ему 700 миллиардов долларов, понимаешь, и сказать, чувак, вообще...
4: Можешь даже не снимать, брат. Это просто тебе от души спасибо. Дай тебе Бог здоровья.
3: Дай, сделай нам кино такое, чтобы весь мир плакал, понимаешь?
4: Да мне кажется, Лёх, я честно тебе скажу, мне кажется, что... Давай вот разделим. Это классная тема, я бы ее с большим удовольствием обсуждал бы, чем вот то, что мы до этого обсуждали. Если разделить это вот на две части, первое – это классное, хорошее кино. Считаешь ли ты фильм «Любовь и голуби» классным фильмом? Для меня это один из самых нереальных фильмов в истории кинематографа. Ну, потому что я вырос в России, в русской культуре, и я этот фильм обожаю. Я глубоко убежден, что если этот фильм перевести на английский язык, это будет такое несусветное дерьмо, что ни один человек не сможет понять вообще, о чем этот фильм. По-моему, вообще будет не смешной, не интересный, не захватывающий.
3: Фильм того же режиссера «Москва слезам не верим» понятен.
4: Да-да, я не к тому, что мы только так можем. Да. Есть вот этот отдельно взятый офигенный фильм, крутейший, классный там и так далее. Есть ровно такое же сумасшедшее, крутое французское или итальянское кино, из которого я смотрю на итальянском, я понимаю, если его перевести на русский язык, он теряет весь смысл, и если ты не знаешь всего контекста итальянской жизни. Есть вот такое, это классное кино, самобытное, оно должно быть и так далее. Оно не создается с каким-то глубоким умыслом политической пропаганды и прочими вещами. Поэтому это вот отделяем, чтобы люди не подумали, что когда я сейчас буду говорить про пропаганду, что я предлагаю не снимать вот такого и только весь день промывать мозги, значит, каким-то там людям на Западе. Дальше есть фильмы, которые решают задачи внутри страны. В хорошем смысле слова пропаганда – это неплохое слово.
3: Мы с этим более-менее справляемся. У нас есть там чебурашки, сказки. Значит,
4: я не только про них. Да. Я, честно, вот за последние несколько недель...
3: Еще раз.
4: Я просто хочу их развести, потому что люди сразу же начинают говорить, то есть вы хотите, чтобы мы вот только вот этим и занимались, а как же искусство? Мы эти вещи разделяем. Вот то, что касается на внешний периметр эти вещи отправлять. Лёх, это вещь, конечно, сложная, но... Тем не менее, до тех пор, пока у тебя нет своей очень понятной, простой системы ценностей брендинга страны, бедный, несчастный режиссер и продюсер, он не очень понимает, а что он должен снять, чтобы хорошо показать твое государство. Скажем, американцу достаточно 3-4 нативных, очень простых нарративов показать в фильме. Мы их все знаем. Свобода, американская мечта, достоинство, права. Там какая-нибудь вот такая хрень. Вот их как бы выбираешь одну, вторую, третью, или четвертую, вторую, первую, третью. Колледж снимем какой-нибудь, сэндвичи по утрам мама с арахисовой пастой готовит. Какие-то очень понятные вещи, легкие, которые опираются на 3-4 больших нарратива. В нашей стране, мы с тобой, помнишь, обсуждали одну, другую передачу, что мы не можем определиться собственной историей, понять собственную историю, принять ее такой, как есть. Из-за этого в том числе вытекает то, что мы в нашей стране, да, я за свободу мнения, за это все прекрасно, но у нас точка зрения насчет того, что такое Россия, внутри, не то что население, внутри элиты, она настолько полярная, что она взаимоисключающая бывает. И поэтому, хорошо, что мы хотим понимать под образом России, который мы экспортируем? У нас могут быть разные точки зрения, но если мы настолько разное пытаемся экспортировать, очень много крутых
5: вот российских... Скажи. Значит, вот смотри. Последние несколько там фильмов хороших, вот последний мы там посмотрели «Конец света», там проект «Конец света» с семьей, который мы смотрим. Значит, мы все время там ставим на паузу и, смеясь, говорим, да, вот все-таки могут пиндосы там, могут. Значит, а что они могут? Они могут не свои, а это как бы общечеловеческие ценности. Они выезжают на маме, которая, значит, мама делает бутерброд, и в Америке, и в Москве, и в Моршанске, и в, не знаю, и в Чэнду, в Китае. Мама делает бутерброд. И они всегда делают это классно, значит, показывают, как мама делает бутерброд. Эти же мамы и эти же бутерброды есть у нас.
4: Не, вот я просто не смотрел фильм, он какую идею доносит? Он какой образ американца создает у тебя в голове? Типа его посыл какой пропагандистский?
5: Ну, вот смотря там какой фильм. Ну, понятно, не, так вот сказать, американцы... Это то, нет, ну вот это там «Конец света», понятно, американцы спасают. Ну, кстати, тут там и русские, там, так сказать, и русские ученые, и русский космонавт героически погибает. Там, значит, они в этом в фильме русских там не этот... плохие русские не употребляли. Но дело не в этом. Значит, мы тоже, почему мы не можем транслировать общие человеческие ценности про маму, значит, про ребенка, про достоинство, слушай, и про принципе, права? Это... Ну почему? Это что, нам противоречит? Ну,
4: нет. Нет, тут вопрос не в противоречии. Вот я тебе про это говорю. Тут вопрос целеполаганий. Мы можем и это пропагандировать. Можем пропагандировать все время космос. И увязываться в голове у людей с тем, что мы главная космическая держава, допустим. Можем пропагандировать образ России как самого продвинутого IT-государства в мире. А можем пропагандировать образ России как самого военизированного общества. Тут вопрос в том, что никто не может сформулировать, нет целеполагания, что мы хотим, чтобы о нас думали там. Это не может происходить индивидуально на уровне режиссера и продюсера. Индивидуальный режиссер-продюсер на свои деньги может снять любой фильм без всякой пропаганды, нет, без всего, получить любые награды на свете, но это не будет политическая технология.
5: Значит, сюжетов там 4 условно, или там кто-то 20, кто-то до 4 там сводит. Основная цель... показать, что ты хороший, как бы это глупо и банально и наивно не звучало. А значит, а дальше, а что такое хороший? И туда много входит, значит, милосердие, там, способность к самопожертвованию. Ну, то есть, как бы общехристианские, и даже не общее, это не только христианство, да, и ислам, и буддизм, это для всех. Пожертвовать собой ради кого-то, так сказать, понимаешь? Ты вот сделать что-то хорошее, вот, достойное. Вот про это снять фильм.
4: Ты Лёх, смотри. Опять, снять офигенный фильм про милосердие, жертвенность и про прочие вещи можно, нужно, и это не связано с государственной пропагандой. Государственная государственная пропаганда ставит перед собой очень простую, тупую задачу. Мы либо кого-то хотим напугать, либо хотим сделать так, чтобы люди начали сюда приезжать, сюда жить, либо хотим навязать какой-то нарратив населению какой-то страны, чтобы конкретно это население начало плохо относиться к одной группе внутри страны, хорошо к другой, чтобы оно поддерживало людей, которые с нами связаны, и плохо относилось к тем, кто против нас выступает. Это связано тупо с целеполаганием, которое может быть разное.
5: Значит, смотри, помимо целеполагания, есть такая формулировка в рекламе «имиджевая», да? Вот, да. «Имиджевая». Вот с моей точки зрения можно начать с имиджевой истории, чтобы, так сказать, пока... Вот, значит, да, пока, можно. Пока весь мир там, или там мейнстримные медиа, давайте вот так их обозначим, идут по одному и тому же нарративу, там вдалбливая какие-то словосочетания, формулировки, да, мы живем, к сожалению, так сказать, в этом мире эмоций. Тут, может быть, стоило нам начать разговор с того, насколько, в принципе, это эффективно.
4: Но, вот, суперэффективно.
5: Ну, значит, Запад пишет, лего-муви, которые пилит Иран, эффективно.
4: Ну, вот в этом мне с ними сложно согласиться, потому что «Лего-муви», даже если посмотрело 2 миллиона человек, это количество просмотров очень среднестатистического клипа русской попсы, который 2 недели будет звучать, потом помрет, его тоже 2 миллиона человек где-то посмотрит. Это не прям бум. То, что касается тем, которые мы показываем, я думаю, мы еще узнаем, что упускаем из виду. Есть русская культурная традиция, которая не строится вокруг позитива, радости и восторга. Конечно. Она всегда вокруг страдания, но... переживания,
5: Ген, глубины. Значит, она и сейчас никуда не делась. Вы знаете, например, что в Метрополитен опера в Нью-Йорке, да, в этом году там бум просто Евгения Онегина там ставят. Причем мало того, что ставят там, в Нью-Йорке, Евгения Онегина, так его еще и транслируют. Там, например, трансляция идет в британском королевском зале. Билеты стоят космос, чтобы просто посмотреть прямой эфир, как бы, трансляцию в Евгения Онегина. И аншлаг, все раскуплено. Я к тому, что русская культура работает.
4: Нет, 100%. Я к тому, что там, если что-то из русской культуры работает, ну вот Достоевского сложно назвать очень большим оптимистом. Да, насчет того, что он описывает своих произведениях. Я к чему это говорю? Вот если разделить на 3 части то, что должно в стране сниматься, должны быть, безусловно, суперталантливые художники, которые могут снять офигенский фильм без государственной поддержки, и он просто смешной, или он просто красивый, он просто вызывает восторг. Они этим занимаются, неважно, в какой степени это продвигает государственные интересы. Все, что финансирует государство, должно так или иначе соответствовать его интересам. Нет смысла спонсировать что-то, что не продвигает интересы нации, интересы государства. Они могут быть внутри, могут быть вовне. Да. Вовне, я считаю, есть 2 периметра. Первый периметр – это постсоветское пространство. Там сам Бог велел постоянно показывать образ, офигенный образ наш вместе с этими странами. Турки приходят на наше постсоветское пространство, в Среднюю Азию, в Азербайджан, там приходят другие государства, ну, в Среднюю Азию в первую очередь. Им рассказывают, и даже на Северном Кавказе, суперпопулярные сериалы, где они говорят, что наши общие лидеры прошлого, которые не являются лидерами ни Северного Кавказа, ни Средней Азии, а их убеждают, что вот этот султан – это образ справедливого правителя, который является вашим общим лидером в прошлом. У нас нет задачи им показывать, что, допустим, русский царь – это ваш, там, для узбеков, таджиков. Но сделать охрененнейший сериал, я не знаю, условно тебе говорю, про дикую дивизию времен царя, или сделать офигеннейший сериал про какого-нибудь типа, который вместе с казаками идет, что, и сделать это в стиле викингов каких-нибудь, байкеров, я не знаю, кого-то еще, но сделать так, чтобы местному населению мы должны работать вот... Такой мета-нарратив, который мы должны толкать, это не вы под нами находитесь,
5: а мы, вместе,
4: а мы вам даем суперских героев. Вот супергерои ваши, они появляются, когда вы вместе с нами, и мы их вам восхваляем, вот, допустим.
5: Скажи, пожалуйста, а здесь вот этот консервативный, Ген Тигранович консерватор, о чем он, значит, постоянно говорит.
4: Да.
5: А вот этот взгляд назад... Он насколько эффективен сейчас?
4: Он,
5: почему
4: скажу
5: мы все
4: тебе,
5: время туда,
4: скажу,
5: а, старик, не вперед?
4: Скажу тебе, для того, чтобы идти вперед, нужен миф вот там, сзади. Мы пока не придумаем... Вот смотри, до тех пор, пока мы не занимаемся исторической мифологией, то, что я говорю, я не говорю, что это должно быть правдой. Пусть никто не обижается. Я не к тому, что давайте из архивов достанем, что вы знаете, и опубликуем 5-томник, который нахрен никто читать в жизни не будет. Я говорю, давайте сначала займемся мифологией исторической, потому что, когда мы этого не делаем, к ним приходят, вам в Казахстане придумали целую историю, в которой вообще оказывается там такая государственность, о которой мы знаем. Не знали, она вот там была, там чуть ли не 1000 лет. Государства в Средней Азии придумывают себе такую историю, в которой русских нет, потом русские становятся колонизаторами, потом они становятся вообще какими-то гегемонами, которые пришли чуть ли не унижать, уничтожать местное население. Сначала мы должны придумать мифологию, после того, как есть мифология, потому что иначе им что местному населению рассказывают? Ну вот, пришла советская власть.
5: Бро, но почему американцы ничего не придумывают? Они вообще клали на это прошлое.
4: Потому что американцев,
5: понимаешь,
4: не было там, старик.
5: Так
4: они-то приходят с чистого листа.
5: Ты как бы говоришь про
4: адресата.
5: Нам надо
4: сначала вот с тем мы разобрались. Потом, безусловно, мы должны рисовать прикольную картину будущего. Классную. У нас для этого условий дофига. Вот я без... Вот это сейчас не пропаганда. Я жил и в Европе, и обожаю мой родной город Москву. Москва с точки зрения комфорта, я не говорю, что во всей России так, да, но картинка Москвы как города для жизни, она феноменальная просто. И мы не занимаемся тем, чтобы на постоянной основе это демонстрировать, толкать и так далее, как наши цифровые сервисы, услуги, там,
5: да,
4: прочие вещи.
5: Да, они все
4: знают, брат, да. Нет, ну те, кто приезжают, да,
5: смотри.
4: Но для местного населения вот это, и сейчас я хочу срастить твой вопрос воедино. Вот срастить историческую мифологию, традицию империи и срастить цифру, развитость, фитнес, красоту классных женщин и крутых мужиков, вот вместе, если это сопоставить, это и получается картинка, которую мы можем толкать. Пытаться толкать общество равных, уважающих друг друга, толерантных людей, нам получится. Никто не поверит в жизнь.
5: Значит, вот,
4: никогда.
5: И потому что этого нет. Вот,
4: конечно,
5: к
4: поэтому
5: вот,
4: я говорю, надо толкать то, что есть. Мне нет смысла придумывать или врать.
5: Но тут понятно, что много-много каких факторов. Но мы с тобой говорили, по-моему, как-то. Почему у нас нет, например, да, мы когда видим там сборную Франции по вольной борьбе, одни чечены там,
4: значит, так и у нас тоже.
5: У нас тоже, да. Когда выходит на поле сборная Франции, мы, так сказать, вот там тоже некоторые из нас иронизируют, как и считают количество белых и количество чернокожих. Значит, а скажите, пожалуйста, вот все чернокожие, они в этом смысле прославляют Францию? Да, они классно играют. А у нас дети мигрантов играют в сборной, они интегрированы, ассимилированы,
4: да нет, же...
5: они, так сказать, вот на благо, так сказать, работают или тут... нет? Что мы сделали, чтобы это произошло? Ничего.
4: Нет, а вопрос в том, что если это вот модель Франции для интеграции, это самая ужасающая модель, именно модель Франции. И интегрировать людей нужно безусловно, но их нужно интегрировать так, чтобы их же смысл того, что они приехали, не в том, чтобы они пришли и перелопатили местное население. Вот моя семья, живя в Москве, мне кажется, что я ничего, кроме пользы, не приношу москвичам, да, я себя вот так вот положительно оцениваю. Но для того, чтобы интегрировать этих людей, что сделали французы? Создадим для них гетто. Я помню, мы когда бывали в Бельгии, мне местное население говорило, он говорил, ты знаешь, вот в Брюсселе просто местное население отдало центр города мигрантам, само уехало за город и живет там, а в центре города ты не представляешь, что это творится. Мне кажется, в любой африканской стране намного больше порядка, правопорядка и прочего, чем то, что мы видели там или в Париже, в центре города, или еще где-то. Мне бы, не дай бог, чтобы мы вошли по этой модели. Наша модель должна быть очень и очень простая. Ты талантливый человек, вот ты хочешь приехать к нам в страну, в Россию и использовать свой талант для того, чтобы и сам стал успешным и при этом принести пользу нам. Прекрасно. У нас есть свои представления об этике, о нормах, которые мы соблюдаем, еще что-то.
5: Да.
4: Ты их принимаешь. Если тебе они не нравятся, никакой проблем нет, никто тебя сюда насильно не тащит, поедет в какую-нибудь арабскую страну, в то место, где тебе комфортнее. Если ты приехал сюда, ты принял наши правила. Это первое. Второе, что мы с тобой понимаем, ты после того, как принял правила, и чтобы без обид тоже, для того, чтобы человек принял правила, мы их сами должны установить и сами же им следовать, причем в очень жесткой форме. Не так, что, ну ты знаешь, мы еще не определились сами, что считаем хорошим, что считаем плохим, но ты будь добр, так это тоже не работает. Мы должны жестко установить, мы понимаем, что конкретно в Москве основной культурной категорией является русская культура, в широком смысле слова, православная культура, которая дает возможность людям здесь общаться, разных конфессий, разных вероисповеданий, разных этнических происхождений. Приехал, принимаешь эти правила, прекрасно, общаешься, интегрируешься, никаких проблем нет. После этого хочешь чего-то добиться, добивайся. И в спорте у нас огромное количество примеров, а целые отрасли спорта, они просто представлены одним регионом нашей страны. Это нормально, так бывает. Люди там усиленно этим занимаются, а в другом регионе занимаются конькобежным спортом, допустим. Это нормально. Но мы должны миграцию использовать не для того, чтобы каким-то образом менять культурный ландшафт. Наоборот, сохраняя культурный ландшафт, это наша страна умеет делать, как никто другой. Ни у британцев этого не получилось, ни у американцев в свое время такого не получилось. У нас получилось покорить население от Польши, покорить территории от Польши до Дальнего Востока и создать там единое культурное пространство на несколько столетий. Ну, что с нами случилось, что мы сейчас этого не можем сделать? Вполне, я думаю, можно сделать. Просто необходимо от универсалистских категорий перейти к тому, что получается у нас лучше всего, к особенному. Мы очень хорошо умеем работать с особенным, со спецификой. Mm-hmm. Это наше умение.
5: Ну что, друзья, как-то так поговорили. Видите, мы съехали на одну тему, а потом плавно перешли к мигрантам. Там, кстати, разгорается какой-то скандал в интернете по поводу шутки на Первом канале. Вот, вот тоже. Ну, что-то там на разминке, значит, какие недостатки в Москве. И выходит команда и говорит, русских много. Ну, как там представители как бы, азиатской. Ну, пошутили, пошутили. А у многих подгорело. Все, говорим спасибо Генте Ивановичу. До следующего понедельника. Чао, какао.

знать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Калининграде на час меньше, в Челябинске час ночи. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Киев намерен соблюдать режим тишины накануне празднования Дня Победы. Нефтяную зону в Объединенных Арабских Эмиратах подожгли американские военные. Кабмин утвердил меры по профилактике деструктивного поведения молодежи. Подробности далее. Владимир Зеленский утверждает, что Киев готов соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, заявил Зеленский. Он также утверждает, что Украина пока не получила официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально. Как уже сообщала Минобороны России, Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Если Объединенные Арабские Эмираты предпримут неразумный шаг в отношении Ирана, то все их интересы станут целями для Тегерана. Такую информацию передает иранское агентство ТАСНИМ. При этом уточняется, что пока официальных угроз Исламской Республике со стороны Эмиратов не поступало. И в продолжение этой темы нефтяную зону в Объединенных Арабских Эмиратах подожгли американские военные, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. Отмечается, что их целью являлось создание прохода для судов через Ормузский пролив. Напомню, ранее власти Эмиратов обвинили Иран в атаках на нефтяную зону в Фуджейре и подчеркнули, что оставляют за собой полное и законное право ответить на нападение. Расходы Соединенных Штатов на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует статистика, с которой я ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что цифра эта продолжает расти, несмотря на то, что американские власти утверждают, что конфликт завершился. Влияние последних событий в Ближневосточном регионе на нефтяной рынок обсудили постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов и генсек ОПЕК Хайсам Аль-Гайс. Кроме того, они поговорили о направлении и проблематике дальнейшего сотрудничества. Отмечается, что Ульянов также поблагодарил генсекретаря ОПЕК за теплый прием и плодотворный обмен мнениями. Кабмин утвердил комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на 2026-2030. Годы. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Уточняется, что в этом документе более 40 пунктов. В них рассматривается работа по 6 направлениям. Среди них межведомственное взаимодействие, кадровое, организационное, инфраструктурное и методическое обеспечение, работа с основными целевыми категориями детей и молодежи, всероссийские проекты и программы, а также мониторинг активности молодежи в интернете. Мировые цены на рапсовое масло выросли почти до уровня ноября 2022 года. Такую информацию выяснила РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Так, средняя цена рапсового масла в апреле составила чуть более 1330 долларов за тонну, что на 5,5% больше по сравнению с прошлым годом. Тогда средняя цена составила почти 1257 долларов за тонну. Кроме того, увеличилась на 6% стоимость подсолнечного масла. Около 1304 долларов за тонну. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, я Александр Кузьмак, и мы начинаем наш час, как всегда, феерического разговора. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, с политологом, востоковедом Кариной Александровной Геворкян, который, я считаю, не только одним из выдающихся политологов, но и самых стильных политологов, какие вообще есть на нашем советском и московском пространстве.
3: Здравствуйте, Александр, я думаю, они слушатели услышали, как я прыснула со успехом.
2: Ну, вы это тоже сделали стильно, как вы все делаете.
3: Спасибо.
2: Карина Александровна, вот я читаю новости про вроде как про Иран, там, про Ормузский пролив, про Персидский залив, там, про все про это, и они все начинаются. Трамп назвал, Трамп отверг, Трамп объявил. То есть вот вроде как новость это не только про ну, ситуацию, все. Но читаешь вот эти вот бесконечные инфоповоды, которые извергает из себя президент США, они частично противоречат друг другу, честь там операция «Свобода», там трехэтапный мирный план Ирана, который он отверг, при этом контакты с Ираном позитивные. И возникает, поправьте меня, ощущение, что Трампу вот нужно это объявлять, отвергать и называть, а не решать проблему.
3: Слушайте, а вот, наверное, нас всех интересует, а что вообще в мире происходит, правильно?
2: А, я должен был с этого вопроса начать.
3: Нет, нет, я не к этому. А иногда мне кажется, что вот есть такая прекрасная книжка Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». В еще лучшем, я думаю, что это даже лучше английского оригинала, пересказе Бориса Захадера, великого человека и переводчика, на самом деле, древнегреческих, в том числе философ, он удивительный был человек. Так вот, там есть такая графа, такая глава про наводнение. Вот. И Винни-Пух догадался, что если плавает пустая бутылка, то будет плавать и пустой горшок, если его хорошо задраить. Вот. И он назвал это плавучее средство, он назвал, по-моему, плавучий медведь. Да. И давно когда Кристофер Робин его спрашивает, что это такое, он говорит, ну иногда это корабль, иногда это как бы несчастный случай. Он говорит, а в каком случае? Говорит, вот, говорит, как определить, это корабль или несчастный случай? Говорит, определить можно по тому, на нем я или под ним, понимаете? Вот у меня вопрос, я сейчас непосредственно перехожу к Ближнему Востоку. Израильский ли хвост крутит вашингтонской собакой? Или вашингтонская собака использует израильский хвост для борьбы со своим внутренним оппонентом, которого отнюдь не демпартия только лишь, а некие глобалисты, засевшие там страшные люди на одном квадратном километре в Лондоне. И тут, значит, еще и король повыпендривался, и тем самым это подчеркнул, хотя ему королю по... Как частному лицу можно туда зайти, но не как королю, и почести ему оказывать там не будут. Сити, я имею в виду. Ну, так извините, это же только наивные люди или старшая группа детского сада еще не знает, что Объединенные Арабские Эмираты – это филиал Сити. Дубай конкретно, да? Эмираты вышли из...
2: ОПЕК.
3: Из ОПЕК. Это подарок был Трампу. Значит, с одной стороны, вот вам пряник. Угу. Дальше выступил король и так это напомнил об ударах кнутом в прошлом, угу. Да, и ультимативно рассказал, что заниматься надо не этим, а надо заниматься Украиной. Собственно, вот и весь сухой остаток, да. Но... Как бы вот такой маленький подарочек в лице Эмиратов они ему преподнесли. От чего он тоже отказаться не может, потому что в некоторой степени, хотя, по-моему, это мало повлияет в среднесрочной перспективе на динамику роста цен на нефть.
2: Продолжают расти.
3: Да-да-да. Ну, тут нюансы. Теперь, значит, а это идея, сказали дети, понимаете? Тут некоторые Эмираты внутри... Объединенных Эмиратов задумались, а почему нам-то не выйти из Эмиратов?
2: Эмиратам из Эмиратов, да.
3: Да. Это уже слухи поползли, и они не беспочвенны отнюдь. Я понятно сейчас, да, говорю?
2: Да,
3: так
2: мне
3: интересно.
2: Просто... А какие? То есть Дубай — это филиал Лондона, а Эмираты, которые выходят, это какие-то другие Эмираты?
3: Нет, это как это? Шорджа, да? Это
2: ну самое, да.
3: Вот. Вроде бы. Ну, может, еще кто-то. Я не знаю. Вот. Но главное, уже идея-то есть. То есть вы вышли, а мы что, не можем? Да, это же конфедерация. Вот. Из конфедерации можно выйти запросто. Вот. А я думаю, Саудовская Аравия многое сделает для того, чтобы так произошло. Они же воевали друг с другом в Йемене. Вот. И как бы Саудовская Аравия не относилась бы к Ирану, но... Все-таки придется принимать во внимание предложение Ирана о создании организации по безопасности. Значит, что делают американские военные суда, 15 тысяч военнослужащих, которые сейчас осуществляют проект «Свобода»? Freedom.
2: Нас встретят радостно у входа. У какого из входов? Где там вход-то?
3: Да, ну мы с вами учились в школе и Пушкина изучали, да. Вот, вас встретят радостно у входа.
2: Видимо, в Армузский пролив.
3: Да. Имелся в виду. Теперь мы поняли, о чем речь. Да, наконец-то. Вот, гений, солнце русской поэзии. Значит, ну при этом, значит, на самом деле, это громко было сказано, а тихо было сказано следующее. Ничего подобного мы делать не будем, а будем вам рассказывать, где иранские мины? И как можно просочиться сквозь эти мины?
2: Было бы смешно, если бы мне было так грустно.
3: Это называется. Нет, я думаю, это игра перед визитом Трампа в Пекин. Он все-таки не хочет отказываться от этого. Тут он сделал такое громкое заявление. Ни Иран, ни Китай не отступили. Теперь иранцы, значит, чё греха таить. Им же Пакистан открыл границу, по сути. Теперь, значит, контрабандисты, которых раньше ловили, да, они, значит, грузовичками там это все, как это называется, как это вот, контейнеровое.
2: Нет, я в жизни не видел столько машин в таком ущелье.
3: Да. Значит, они, значит, поехали, все, значит, можно. Вот, ну, просто, значит, обычные грузы. Не текучие, а тоже через Пакистан попадают. Пакистан союзник.

0: я все думала, а Стармер будет, только Мерц. Да, сидит под кусточком, прикрывшись листочком. Вот. Значит,
1: изучаем политологию по классике детской поэзии.
0: Народ, у меня внуки уже давно выросли, это, видимо, ностальгия по детству. Да, моих внуков. Я помню, я писала статью, извините, пожалуйста, чуть-чуть это самое. Скучно, без трансцендентального. Очень серьезная проблема. Но в это время мои внуки все время смотрели там «Незнайка», «На Луне», то все. И у меня, сейчас, когда перечитывала, я хохотала, потому что там и работают они за эти сантики. Да, то есть у меня там несколько образов, потому что я вынуждена была там детям что-то объяснять. Нет, нет, это не поэтому. Я не с детьми я общалась. Просто вот мне кажется, что вы понимаете. Не было бы, да, грустно, конечно, но а что делать? Вот действительно война, страшная трагедия, кровавая пошлятина. Вот, и в медиа кровавая пошлятина. Здесь вижу, здесь не вижу, тут люди гибнут, пытаются людей поляризовать, как наши. Я знала очень хороших и добрых людей, которые... В 22-м году там писали «Нет войне». Я спросила, а чего вы с 14-го не писали? Ну, я бы вас поняла. А чего вы не писали, когда Масул вообще просто вбили в землю? 40 тысяч человек как с куста убили ковровыми бомбардировками. А мы не знали. Хорошо, а это вы знаете. То есть вы здесь видите, здесь не видите. Но если вы уж так за мир, так везде вы выступаете за мир. Надо же быть последовательными, с моей точки зрения. А так я уважаю эту позицию. Вот, а так это, я говорю, пока это просто показано, что вам дали хэштег, и вы все как зайки строем пошли к этому делу присоединяться. А кто дал, кто автор-то? А, вы даже не знаете. Ну, ладно. Я говорю, я не привыкла, чтобы мной манипулировали. А вы за Путина, вы за СВГ. Понимаете, вы сейчас задаете вопрос, задаете мне формат. За Луну я или за Солнце? Я не за Луну и не за Солнце, я за обоих. Вот. Оставьте меня в покое. Вот здесь я то же самое, понимаете. Значит, Индия напряглась, подняла бровь. Вот. Если Пакистан, например, с постсоветским Азербайджаном, смотрите, со Средней Азией в достаточной степени близок, потому что Пакистан входит в проект Туран, не будучи тюркской страной. Там есть тюрки, но, видимо, минимально все-таки. Ну, тут Индия, наверное, с Арменией будет играть какие-то. И играет. Вооружение сейчас Индия в основном, не Россия поставляет, Армении. Вот такие поляризации. А вот как она в отношении Ирана будет вести себя? И тогда как будет действовать вот этот коридор проекта «Север-Юг»? Он же работает пока только своим восточным крылом через Туркменистан.
1: А можно ли... Извините.
0: Да, пожалуйста.
1: Можно ли сказать, что вообще вся эта история с нефтью и газом, и не только, с едой теперь уже, с там, продовольствием...
0: Гелием.
1: Да, серой, калием, удобрением и так далее, вот это все, что она, вся эта история, она каким-то образом резко изменила не просто там конъюнктуру или конфигурацию вот этой всей ближневосточной, как это сказать, общности, хотя там никакой общности-то нет, как вы рассказываете, да, там каждый в свою игру играет. Но, тем не менее, вот этот грубый такой сапогом заход американцев в регион с страшными жертвами, ракетами и всем прочим, он каким-то образом вот весь этот... как бы пласт, он его развалил, как бы, вот ощущение, как будто он развалился на отдельные фракции, каждый из которых
0: мне
1: пытается...
0: Мне дал подсказку бывший ректор Дипакадемии, бывший же, вот, Александр Владимирович Яковенко в статье своей. Я теперь хвост и в гриву использую, даже иногда каюсь, на него вообще не ссылаюсь, это его выражение. Глобальная трансформация. Ну вот они ускорили этот процесс. Признаков начала глобальной трансформации было достаточно. И они так размазаны, я просто поэтому не очень заметно. Ну, можно по срокам, разные сроки называть, но

0: точка. Это 2008 год, и дальше совсем незаметно, толчками, шаг вперед, два шага назад, потом 2014 год, новый толчок, потом, соответственно, уже 2022, все понятно. Вот, ковид, вот все вело к этой глобальной трансформации. И это тоже глобальная трансформация. Мне даже представляется, что, в общем-то, в чуже, я не знаю, по крайней мере, вот англичанам это свойственно. Я много раз с этим сталкивалась, и даже в личном плане. Они вот вредят тебе, просто убить тебя хотят, да. А ты показываешь, что ты такой ловкий, такой прыгучий, так умеешь отражать это, так понимаешь их игру. Слушайте, они в какой-то момент говорят «браво». Понимаете, вот они способны иногда, на уважение к врагу. Вот. И вот это «браво» сказать. Мне кажется, что вот иногда, наверное, тот же Трамп про иранцев думает. Он даже это где-то проговаривал. Вот. Ну, он, конечно, не англичанин, у него там шотландское, германское что-то такое, но тем не менее, то есть совсем не английское. Вот. Но тем не менее, интересно, знаете, он даже как-то типа крепкие они, ребята. Что-то это вызывает какое-то уважение в чуже, в любом случае. Вот. А оно ему, Иран, это точка приложения сил, это тот рычаг Архимедов, которым он и переворачивает, и проводит эту трансформацию, надеясь, что сами Соединенные Штаты, или, по крайней мере, его конкретная власть, не будет охвачена вот этой вот страшной воронкой. Рискует страшно.
1: Страшно рискует, да. Но мне кажется, у него это в крови. Вот судя по тому, что вот это видно, что он органичен в этом риске в своем.
0: Слушайте, а мне кажется, что вот в таком возрасте вот обладать еще вот таким
1: драйвом.
0: Я
1: тут Уоррена Баффета послушал. Он и в 95 нормально себя чувствует вот Гамин со своим высказыванием. Мне кажется, это либо есть, либо нет. Нет, то есть это вот...
0: Ой, я помню, как академик Покровский отплясывал рок-н-ролл в 92 года.
1: Так что...
0: На дне рождения у моего дяди. Это было нечто.
1: Причем
0: очаровательно, знаете, причем красиво. Рок-н-ролл, не абы что. Не вальс какой-нибудь.
1: Ну вот давайте ненадолго спустимся на один, с макроуровня на один уровень ниже, для того, чтобы попытаться как бы объяснить слушателям, которые, мне кажется, вот сейчас... готовы просто вот с открытыми ушами, да, как бы мы поверим всему тому, что вы скажете, как доктор Ватсон говорил Холмсу, да, но черт побери как, да, вот потом он сказал. Вот, поэтому первый вопрос в этой связи. Есть какой-то уже читаемый, на ваш взгляд, алгоритм того, что будет происходить? Ну, если не алгоритм, не так, хотя бы просто некая последовательность действий, которую мы в ближайшее время увидим. Почему я так спрашиваю? Потому что, читая новости из Европы, я вижу, как она, простите меня за это слово, дохнет. Ну, то есть я имею в виду, отменяются рейсы, закрываются заводы, там сейчас, по-моему, Люфтганза отменила 20 тысяч, что ли, рейсов. Вот.
0: На военные самолеты хватит керосинчику.
1: А кушать? Как же?
0: А когда людям нечего кушать, они революции не устраивают. Революция всегда происходит на подъеме, и от тревоги потерять достигнутый уровень комфорта.
1: А понимаете, если он уже потерян, то...
0: 1913 год в России – это год высочайших достижений. И, очень комфортный, потому что моя свекровь была дочерью квалифицированного рабочего, да, из рабочей аристократии. Он был главным техником Волховского пароходства. А бабушка моя родилась в семье финансиста, который очень разбогател, правильно вложив, он работал в банке и так далее, правильно вложив средства свои в акции нефтяные и соляные. Вот, и в результате в 23 года женился на моей прабабушке, уже будучи очень богатым женихом.
1: Ничего себе.
0: Понимаете, да? Вот, да. То есть моя бабушка росла исключительно, она была именно из богатой семьи. Ну, не супербогатые, но богатые по-настоящему. Оказывается, образ их жизни был приблизительно, ну, в общем, одинаковый. Да, у моей свекрови не было оранжереи, где росли лимоны, но они их покупали. И персики на это самое, на Рождество они тоже ели. И во время Великого Поста миндальное молоко, они, значит, кисель пили с миндальным молоком. Они друг с другом общались, выяснилось. И одежду им новую покупали и к Рождеству, и к Пасхе.
1: Ну так тут-то ничего этого не будет, я
0: всем
1: так понимаю.
0: Много, да, там много детей, ну, да, было, да, в каждой семье. То есть выяснилось, ну может там был чуть подешевле. Она, свекровь жила в Новгороде, моя бабушка жила в Тифлисе. Понимаете, и что? И тогдашняя глобализация. Они одни и те же экзотические какие-то колониальные продукты, это называлось, потребляли. И они везде были, и в Сибири тоже, как потом выяснилось, дополнительно. Я к чему это говорю? Люди боятся это терять. Им чуть-чуть не подвезли бананов или чего-нибудь еще, они выходят на протесты. А когда кушать нечего, тогда немцы писали в своих магазинах. 41-й год. Продавцы писали. Я, правда, очень ценю немецкий юмор и совершенно как-то где-то высокомерно отношусь к английскому, который очень грубый.
1: Особенно по отношению к немцам.
0: А это вообще, это от зависти.
1: Там Джерома что... почитать, как он их...
0: Не-не, да. Это от зависти, потому что немцы очень утонченные, и их поговорки очень утонченные и так далее.
1: Ну, вот... кстати, немногие разделяют вашу точку зрения.
0: Нет, сами... Да. Правильные, да, англичане как раз обращают, угу, внимание на эту особую утонченность немцев. Это правда. Это все ходули. Это не надо на это обращать внимание. Вот понятно, что везде есть свои такие пошляки, мещане, там, бюргеры, которых так вот высмеивают. Но на самом деле немецкая культура удивительная. Так вот они писали, продавцы. Это очень по-немецки. Хлопать одной рукой, например, да. То есть вроде как бы это,
1: ну, да,
0: иранцы так любят одним глазом подмигивать, а этим не подмигивать, и так далее. Очень на немцев, кстати, похожи иранцы во многом по ментальности. Вот, две цивилизации очень похожи. Друг друга хорошо понимают, кстати. А, понятно, что при этом они писали в магазинах: возмущайтесь молча.
1: Ну, то есть это, как бы это сказать, не из страха, а из чувства собственного достоинства?
0: Нет. А потому что все равно еды нет.
1: А, просто потому что, ну, да, куда ни кинь, сюда,
0: да,
1: клин.
0: Возмущайтесь молча, и все.
1: То
0: и
1: есть...
0: дальше что сделали с этими критичным? Это же еще не та Германия, понимаете? Не послевоенная, когда те же англичане делали дебилов из немцев, и нужно уничтожить эту Германию Шиллера, Гёте, Баха, Бетховена и так далее. Они же этим занимались. Поэтому наш приятель, который переводил в Бонне, филолог, переводил русских поэтов 20 века, он ставил музыку Баха. На него соседи настучали, что он нацист.
1: Потрясающе.
0: Полицию. Это значит, что они уже не знают Баха,
1: ну,
0: и,
1: да,
0: не слушают.
1: И думают, что он нацист.
0: Да, но насчет постучать, это у них в крови тоже, понимаете. Да? Вот вам и вся история. Поэтому они готовятся к войне. А для войны нужно, чтобы затягивали пояса. Деньги будут только на военной службе. Вы это понимаете, да? И льготы будут тем, кто будет воевать и служить. Что,
1: ну,
0: тут удивляться-то? И в Финляндии будет то же самое. И в Прибалтике будет то же самое.
1: Ну, хорошо. Это в некой, ну, среднесрочной, долгосрочной перспективе.
0: Да это в близкосрочной перспективе.
1: Ну, я имею в виду, это вот, ну, пока-то нет еще ничего. Еще,
0: ну, слушайте,
1: надо построить,
0: вы
1: вложить.
0: Ну, разуйте глаза, простите, ради бога, это грубо прозвучало, но я про другое. Вы видите, что в Калининграде происходит? Там уже платформы для того, чтобы запереть нам выход из Балтийского моря, датские проливы, уже все созданы практически. Забыли, у нас может в любой момент что-то произойти, но не надо на это закрывать глаза. Не надо. Я не знаю, что делать. Это вот я готова принимать участие, но меня никто не позовет совещаться. И правильно сделает. Не дай бог, у меня будет доступ к каким-нибудь закрытым или секретным заседаниям. Вот. Но тем не менее, ребят, делайте что-нибудь, потому что ударят со всех сторон. Ну ладно, может быть, не ударят с Дальнего Востока. Да, это пожалуйста. Ну, вся страна не сожмется, не сбежит на Дальний Восток, мирное население, вы не эвакуируете туда. Ресурсов таких нету.
1: Вопросов еще много, я о многом хочется спросить. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Прямой эфир с Кариной Геворкян.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что украинский дрон нанес удар, когда мужчина ехал на велосипеде в городе Грайворон. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Беженцам с Украины отвели роль рабов в европейских странах, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Как сообщала газета «Таймс», заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Бруфи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья. Процесс выселения начнется в августе и продлится в течение полугода. Конфликтная ситуация вокруг Ормузского пролива может затянуться на длительный срок, заявили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. Отмечается, что страна не испытывает каких-то проблем с безопасностью поставок энергоресурсов на фоне ситуации в проливе. При этом, как добавили в турецком ведомстве, в случае резких колебаний цен на нефть способов им противостоять нет. Россия и Индонезия обсуждают возможность совместного освоения космоса, заявил посол нашей страны в Индонезии Сергей Толчонов. По его словам, ведутся разговоры о строительстве космодрома на острове Биак в провинции Папуа, а также о запуске спутников. Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт с бразильской компанией Embraer на поставку 10 военно-транспортных самолетов C-390 Millennium. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство ВАМ. Отмечается, что в рамках этого соглашения в будущем возможна закупка еще 10 самолетов. Подчеркивается, что эта сделка стала крупнейшей и знаменует собой первый выход этого самолета на ближневосточный рынок. Куба выступает за регулирование систем искусственного интеллекта на фоне роста угрозы распространения ложной информации, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Парилья. По его словам, Гавана вновь требует обеспечить прозрачность алгоритмов, независимые проверки, а также право государств и народов знать, по каким критериям обучаются и настраиваются системы искусственного интеллекта. Родригес подчеркнул, что Куба продолжит отстаивать информационный и цифровой суверенитет, а также демократическую и основанную на участии модель управления интернетом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
4: Очень-очень прямой эфир с Кариной Александровной Геворгян, политологом и востоковедом. Мы продолжаем. И, Карина Александровна, вот несколько новостей, а точнее говоря, таких трендовых новостей, связанных с тем, что происходит в Ормузском проливе и вокруг Ирана вообще в принципе.
5: Давайте.
4: Вот какой вопрос. В Иране сочтут нарушением перемирия вмешательства США в судоходство в Ормузе. То есть вот эти все конвоирования судов или не конвоирования, потому что одни источники говорят одно, операция «Свобода» говорит одно, «Аксиос» пишет, что США не будут сопровождать суда и так далее.
5: Совершенно верно, да. То есть все точно излагаете.
4: Да,
5: так.
4: И вопрос следующий. То есть вот фитиль, то есть он сейчас вот этот, который может поджечь заново эту историю в очередной раз, он у Ирана, который может препятствовать США, или у США, который может, так сказать, ну, то есть подаст этот триггер, выведет какой-нибудь эсминец и поведет какой-нибудь корабль через Ормуз?
5: У них совершенно разные задачи и цели. У Ирана задача стать... Они и так региональная держава.
4: Микрогегемон такой будет.
5: Вот. Но в макрорегионе, в большом, и чем больше будет этот макрорегион, тем Ирану лучше он становится. Если Россия так вот, то самое, ни рыба, ни мясо будет, то Иран становится центром очень большого макрорегиона. Вот. И вежливо так показывает фигу Турции, которая свой Туран создавала. Но еще у иранцев этого далеко нет. Но они к этому, в общем, умеют. У них лучше ручки помнят, как это делается. Они империя, настоящая органика такая, которая сумела создать свою цивилизацию. Турция — это все-таки все равно эпигонская культура. Вслед грекам, да, там, ну, я имею в виду, ну, ничего личного, как говорят, тем же иранцам, потому что они на персидском языке или на французском, вся элита разговаривала, ну, и тому подобное. Вот, это отдельная тема востоковедная, не наша сегодня, не политическая. Далее это арабские страны создать организацию по безопасности. Ну и тогда в этом макрорегионе большом, который, кстати, распространяется на Восточную Африку, вот, на часть Аравийского полуострова, Иран — царь горы. Он такой благородный царь горы, потому что доминировать он не сможет, ему и незачем это делать. Вот. Но, скажем, договариваться о порядке и даже выступать в качестве арбитра среди братьев по арабскому разуму он может. Да, это правда, потому что Иран — это не арабская страна. Ну, понятно, да? То есть это отстраненный такой вот субъект. Вот. Им важно выдержать. Страна большая, ресурс большой. Сейчас, когда они раздолбали эти секретные центры по осеменению облаков, засуха, наконец, впервые за 15 лет закончилась. У них даже болота высохли до пыли.
4: И какие-то озера там наполнились водой.
5: Озера, болота, все у них все есть. Страна очень красивая, очень многообразная, с очень пересеченной местностью. Да. Вот, то есть у них полный порядок. Они могут и продукты питания, все это сельскохозяйственную продукцию выращивать. Фермеры, в общем, они сейчас купаются в струях дождя просто.
4: В прямом смысле слова.
5: В прямом смысле слова, да, и рады очень. Народ трудолюбивый. Вот. Короче, у них их цели понятны. А у Трампа другое. У него власть над миром, здесь больше, здесь меньше, но власть. Значит, понятно, что поэтапно нужно укреплять ее в своем западном полушарии. А дальше, значит, руки в боки, и царь горы, и на восточном... Ну, нельзя терять и восточное. Тогда в восточном лучше всего им мешать, особенно конкурентам внутренним, своим же западным. Все время палки ставить в колеса, гадости всякие делать, цены набивать, санкции вводить, тарифы и прочее. Почему? У него есть рычаг. да, это вот финансовая система долларовая. Вот, так что, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы его внутренние противники как-то бы вылезали за счет Китая, например. Вот. Но тогда надо немножечко... А Китай неудобно для самого себя расположен. Он все-таки на отшибе. Хотя он себя
4: считает центром... Хорошая фраза, надо записать. Нет, Китай неудобно для самого себя расположен.
5: Да, нет, но он себя считает центром мира. И так на картах и изображает. Но реально-то мы понимаем, да, что у него выход только в Тихий океан. Ему такое количество проливов нужно пройти. Ну или вот в Америку только ход. Да, через Тихий океан. Ну, или к нам куда-то, тоже опять-таки через Тихий океан.
4: Арктику.
5: Да, или через Арктику. Ну, тоже через нас. Он никаких прямых выходов не имеет на те рынки, которые его интересуют в том числе. Вот, и в ту же Африку, где у них масса производств, кстати, тех же редкоземов, потому что это китайцы наладили, да, это их технологии, они их обрабатывают, они монополисты в этом плане. А как им до этой Африки доплыть или по каким коридорам долететь, если надо будет военным? Кто им будет открывать, закрывать? Бог его знает. Может, не все откроют. Там так столько все-таки проливов, сколько надо пройти, они вот мучаются с этим. Ну ладно, вот.
4: Так все-таки, вот идет конвой какой-то через Ормузский пролив на свой страх и риск. Американцы будут его сопровождать?
5: Не,
4: а
5: не,
4: если
5: не,
4: да,
5: они за пределами ли... находятся. Смотрите.
4: Ну, будут ли бить иранцы по вот этим кораблям, которые... То есть, ну, они выпустят этот корабль из Ормузского пролива?
5: Да
4: то
5: пока
4: есть...
5: все проходит, как я вижу.
4: Я то так понимаю, есть... только иранские и китайские проходят, пишут.
5: Ну, да.
4: А,
5: ну, вот сейчас а, супертанкер, а сегодня 2 миллиона баррелей. Угу. Это много достаточно, да. Вот... Ну, видимо, может быть, после визита в Китай. Трампу все-таки очень нужен этот визит. А он понимает, что если он будет бить по этим танкерам, какой такой визит в Китай? Китайцы скажут, знать не знаем, ведать не ведаем. Какой
4: то,
5: такой
4: то есть
5: Трамп?
4: Полыхать
5: какой
4: дальше
5: визит?
4: Не будет, на ваш взгляд?
5: Пока.
4: Пока.
5: Да, 10 дней. Вот его визит, посмотрим, он... о чем он состоится, он это время... Ну, конечно, понятно, что возможны удары, в том числе под чужим флагом, какие-нибудь провокации. Это как с куста. Я думаю, и Нетаньяху тут...
4: Вот, это был мой следующий вопрос.
5: Так.
4: Вы начали с
5: на
4: этого, сказав про хвост и собаку.
5: На что тоже сгодится. Вот. И ему надо... Его же вот тут этот самый Беннет и Лапид объединились.
4: Да.
5: Мама моя, боже ты мой. Бывшие премьеры, что против Нетаньяху, там же у него совсем туча над головой в самом Израиле.
4: Тогда, вернее, получается ваше первое предположение, что не израильский хвост виляет американской собакой, а теперь уже... Интересно, видит ваш взгляд сейчас или нет? Или да?
5: А там не поймешь, понимаете, как перемещается этот рефлекс. Откуда он, из чьей головы он перемещается? Из хвоста или из головы? Вот, он, видимо,
4: где
5: плавающий,
4: да.
5: Как тот плавучий медведь, понимаете? Вот мы никогда не знаем. То так, то этак получается.
4: Нестабильность системы.
5: Да.
4: Тогда вот... Иран – точка бифуркации. Вот она и есть.
5: Конечно, это лакмусовая бумажка такая. Иранцы это знают. Они так сказали, встанем в строй, мы нация, да. Вспомним былое, они сейчас это вот прямо интенсивно, видно, как они это вспоминают, включая молодежь. Вот, и закусили у дела, им нужно терпение, которого им не занимать.
4: Тогда это по Жванецкому, у людей большое горе, они хотят поторговаться. Это вот получается вот так.
5: Послушайте, иранцы удивительные люди. Они вот, у них недаром существует поговорка замечательная. «Хам зиарат, хам теджарат».
4: Она замечательная, уже
5: да,
4: даже просто.
5: И паломничество, и торговля. Одно другому не мешает. Духовная жизнь и материальная жизнь не должны мешать друг другу. Они не манихеи. Вот я что хотела сказать. Они к материи относятся уважительно. Они экологисты. Они очень эстеты большие. Они очень любят природу. Это прямо образ жизни у них. Это такая культура. Правда, правда. они страдают. Вот я работала с иранцами там 5 дней в помещении в Хаммеровском центре. И вдруг выдалось 3 часа. И когда я спросила, что бы вы предпочли, я думала, сейчас скажут музей, там еще что-то. Они сказали, а можно куда-нибудь на природу? То есть у них просто физическая потребность природы. Вот гулять, любоваться, остановиться, так полюбоваться. Это такая культура, их так учат с детства. Понимаете? Но при этом они прекрасно воюют. Ну, видите, как я хорошо
4: вы прям идеализировали.
5: Они такие. Я говорю в целом о культуре, о цивилизации. Поэтому они очень уважительно относятся к материальному. Ничего не делают сгоряча. Они невероятно, уже который раз я это говорю, жуткие совершенно душнилы в переговорах. Все время контрагенту кажется, что он договорился, но тут возникает какой-то внутренний иранский субъект, и тот, с кем договорились, говорит, я ничего не могу поделать, потому что это вызовет... Это каждый раз так. Они вот такие. Вот с ними как вести переговоры? Они вот так вот изматывают невероятно. Я уже объясняла, что потому что если они все-таки что-то подпишут, они тут просто... Вот они подписали... Да, Гюлистанский будет... договор. Угу. И мы не знаем поползновения с их стороны. То есть они не нарушали его.
4: Есть еще, то есть, скажем так, есть еще один такой поток энергетический, который с точки зрения новостей входит вот в этот вот огромный плавающий горшок. Да. Это, собственно, та самая оппозиция американская, которая тоже свою какую-то игру играет, мутит воду. Вот.
5: Там сколько оппозиций-то, Александр? Оппозиций? Там такие оппозиции, там и тут оппозиции, и тут оппозиции. Оппозиция из бывших мага-романтиков.
4: Знаете? Я имею в виду тех, кто в этой ситуации говорит о
5: так
4: том,
5: они
4: что
5: все оппозиция Трампу,
4: Америка
5: а он
4: слаба.
5: На все смотрит, да. И сшибает их лбами.
4: Ну да, он просто действует как взрыватель из некого, то есть он такой
5: молодец,
4: сознательный взрыватель.
5: Что я могу сказать? В результате он становится, отдаляется, он пиливать хотел на Конституцию на это. Вот, они рты поразевали, не знают теперь, что делать.
4: То есть такой наглости от него они не ожидали, называя вещи своими именами.
5: Ага, вот, да.
4: Так вот, есть та часть американского вот этого, не нравится мне это слово, политику, но тем не менее.
5: Которая, удобное слово.
4: Да, она, потому что непонятно, что оно значит, да? Так вот, которые говорят, армия Ирана второсортная, а раз уж американцы не смогли ее победить, то куда им до России и Китая? И, мол,
5: ерунда
4: вот,
5: все это.
4: Зачем они это делают?
5: Я думаю, что военная составляющая здесь заключается в том, что американцы, конечно, как выразился мой друг, ветеран Центрального разведуправления, что мы, американцы, так надрались на поминках по СССР, что до сих пор ходим, не оправившись от бодуна. Вот. Очень точно. Он же автор выражения «Вашингтонский обком».
4: «Головокружение от успехов».
5: Вашингтонский обком.
4: Ну да.
5: Да. Вот, значит, вот он это сказал, человек умный, наблюдательный, и хоть и противник, но прекрасный друг, надо сказать, в личном интеллектуальном общении точно. Вот, никогда не врет. Вот, и я ему тоже никогда не вру. Вот, потому что бесполезно ему, да, и мне. Это абсолютно бесполезно. Мы отлично друг друга понимаем, да. Можем не все правду сказать, но неважно.
4: Ну так и что из этого ерунда? Что вот, армия Ирана второсортная? Ну это понятно,
5: при
4: что ерунда.
5: Причем тут армия-то второсортная? Да. У Ирана есть стратегия. Они наблюдали за всеми. Они поняли, что чтобы выжить, нужно подготовиться к не вчерашней войне. К этому у них нет ресурсов подготовиться, денег нету и так далее. А найти любые способы. Хочешь жить, умей вертеться. Они придумали. Они жили под санкциями, они создали беспилотную авиацию. При этом, если Турция зависит от комплектующих, которые там в том числе там, вот эти вот чипы, там еще что-то, Канада им поставляет какие-то двигатели, там еще что-то. Упс, закрыл Канада. А как еще производить Байрактары? У иранцев все свое, свеженькое из погреба, понимаете, достали, да, открыли банки и едят. Вот, а у них все свое. Они это создали, они сумели показать, что все ваши устаревшие эти авианосцы, что это просто большая и очень удобная цель большой для горшок, нашей ракеты, да. Хурамшахр. Да. Ракеты стали производить, беспилотники самые разные, да, защиту от этого всего, что могли, закупали и тому подобное. И, в общем, отбиваются, ну, довольно эффективно. Вот, прям скажем.
4: То есть,
5: с потерями, да. Но они, да, и при этом у них общество, которое отмобилизовано уже. И если бы это общество еще медленно варили, да, а тут им взяли кипяток на голову, это самое, они тут же встряхнулись и побежали и сказали: мы не продадим своих управленцев аятол.
4: Ну, тогда получается, что самая, наверное, распространенная в публичном поле точка зрения о том, что США недооценили Иран, вместе с Израилем недооценили. Она есть правда?
5: А вот это большой вопрос.
4: Вот. Или знали, что так будет, и провоцировали Иран.
5: Им все равно было. Им важно было, как мне представляется. Ну, это, конечно, может как-то показаться конспирологией, но я думаю, что так оно и есть. По большому счету, им было по барабану. Вот Трампу, если он переиграл Нетаньяху, поддавшись Нетаньяху, заимствовав у нашего президента принцип дзюдо. Израильское лобби ликует, понимаете, и так далее.
4: Вопрос. Вот он у нас в руках, да.
5: Да, ребят, а вы о себе, дорогих и любимых, не подумали так подальше, за следующие ходы? У Трампа-то большая страна и стратегическая глубина, и все-таки ресурсы имеются, а у вас... Вопрос.
4: Половина Московской области.
5: Да, если в какой-то момент... Да, он в ваших руках, вы его держите там по семейным каналам в том числе. И вот тем не менее, даже тем более, что мы же не сводим всех, скажем, людей еврейского происхождения к израильскому лобби. Даже совсем наоборот такие страты существуют. А вот если вдруг в какой-то момент он скажет, ну... Извините,
4: не смогла я, да?
5: Да, ну не шмогла, да, и так далее. А вы что будете делать? Вот, это запросто. Но он-то запустил этот процесс, понимаете? Он запустил жернова истории. Вот я видел, как это самое, да, эту заслонку снимает, и водяная мельница, как они медленно, а потом вдруг набирают дикой вот эту скорость, которую они вращают, прям страшно
4: делается.
5: Да. А потом ты так легко одной рукой эту заслонку, и они так, и все. Вот он и запустил жернова истории. Вращая история литые жернова, будь мельничих и в грозный час прибоя. Он запустил это все, ему перестройка нужна. Ему нужен этот хаос, проблемы у всех. И он скажет, ну как, поглядите, у всех проблемы. Вы зарабатываете на нефти? Да. Сейчас, хорошо, ладно. А, вам не нравится $6 за галлон. Ну, подождите, ребята, сейчас мы чуть-чуть подкопим вот это вот. Дальше избирательно будет, например, говорит, вот хороший штат, я ему дам.
4: А вот Калифорния плохой,
5: а вот Калифорния плохой, вот нехай за высокую цену покупают. Опа. И все как зайки потом выстроятся. Нет, я не говорю, что у него непременно это все получится.
4: Он, ну, да, в него
5: я
4: периодически стреляют.
5: Я вам про Иран сейчас сказал. Да. Ему чихать. Ну, Иран. Он понимает, что помните заявление? В эту ночь погибнет целая цивилизация. Да.
4: Все. Да. Вы меня
5: вообще
4: так поняли,
5: на военное преступление тянет. Вот. Да ему чихать даже что сказать уже, понимаете? Но процесс он запустил. Кто кого использовал? Этим кажется, что они его использовали. А я думаю, что он не тот человек, который так легко использует.
4: А поверить, раз уж мы об этом говорим, у нас вот 2,5 минутки осталось, что и с Великобританией, то бишь с Лондоном, у него та же история.
5: А вот тут у них консенсус в отношении, если можно так выразиться, меню. Вот, ну, да, вот вопрос
4: в смысле,
5: просто...
4: кто в меню, а
5: да,
4: кто повар? Или что?
5: Да, вот нас они все-таки просто на разных этапах относят к меню. Вот, Трамп позже, и мы пока еще...
4: Это вы про Лондон?
5: Нет,
4: говорите.
5: Я имею в виду, что да, я про Лондон, да. Вот у Лондона мы уже в меню должны быть. А у Трампа мы еще тот козленок, который скачет по лугу, или там ягненок, или еще кто-нибудь.
4: Ну, у них 300 лет в меню, как бы у Лондона.
5: Слушайте.
4: Если не больше.
5: Как только мы вспомним самих себя, вот, и скажем, вот как я вам говорю, англичане в этом смысле золотые ребята. Правда, вот они когда, я помню, когда я расчехлила Бобби Дайла, этот Дадли сказал, слушайте, что вы все это вот про, ну, за кофе-брейком, Каспийское море, второй Персидский залив, ну, это же неправда все. Это же просто вранье. Ну зачем вы это все? Он так долго-долго на меня смотрел. Поговорили мы с ним по-французски, чтобы остальные не подслушивали. Вот. И он так долго на меня смотрел. Я думал, у меня, я даже испугался, я думал, сейчас он меня поцелует просто. Потому что он так, знаете, с такой нежностью на меня смотрел и сказал: «Et on s'en fout». А нам плевать.
4: Да.
5: Понимаете, то есть он явно показывал, боже, какая ты милая и умница. Вот, не ожидал. Потому что я была единственным человеком, кто ему это сказал. И единственный человек, с которым он разговаривал на этом заседании, которое проводили.
4: Исходя из ваших слов, их просто надо бить по рукам периодически.
5: Ну, просто нужно вставать в строй, понимаете?
4: Ну, да.
5: И один англичанин, я вам тоже из личной беседы, это очень коротко. Он меня поразил. Он меня водил за нос, он меня вербовал. Мы с ним ужинали, разговаривали. Вот, я валяла дурака. В общем, все это продолжалось. В конце концов, а я его хотела вывести из себя. И мне это удалось. Меня тоже обучали разным навыкам. Вот. И он все-таки взорвался. И он сказал потрясающую фразу. Я гордилась нами, всеми. Вечно вас, русских, нужно пинками загонять, делать историю.
4: Карина Александровна, это формидабль. Большое вам спасибо. Карина Геворгян, политолог, востоковед. Замечательный час. Мне кажется, я надеюсь, что вам тоже понравилось. Оставайтесь на Радио Спутник.
0: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

знать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

0: «Поговори со мной».
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной».
3: Единые военно-морские силы Европы и Великобритании. Контекст. Лондон захотел дополнить НАТО. Нынешний формат альянса ему кажется недостаточным. Глава Королевского военно-морского флота Гвин Дженкинс анонсировал создание объединенных ВМС с 9 европейскими странами. В их числе, помимо Великобритании, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция. Конфликт на Ближнем Востоке британское руководство рассматривает как факт досадный, но временный. А вот так называемая российская угроза остается константой. 10 членов Объединенных экспедиционных сил уже подписали необходимую в таких случаях декларацию. Господин Дженкинс считает, что боевой флот сегодня вновь главная движущая сила в вооруженных конфликтах. Точка зрения устаревшая. Драйвером военных успехов де-факто стали дроны. Но, видимо, на мнении главы британского ВМС сказывается прошлое его страны как морской державы. Несмотря на устойчивые связи, военное сотрудничество США и Великобритании сегодня явно не на пике. Тем более на призывы Трампа помочь с Ормузским проливом Лондон не откликнулся. И теперь хочет перетянуть одеяло на себя, а в качестве формального повода использует якобы возросшую активность российских субмарин в Северной Атлантике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: Полночь в российской столице, столько же в Минске и Кирове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Финляндии назвали провалом саммит Европейского политического сообщества. Рядом с Белым домом произошла стрельба. Германия отправит минный тральщик для возможной миссии в Ормузском проливе. А теперь подробнее. Саммит Европейского политического сообщества в Ереване оказался провалом, заявил финский политик и член партии «Альянс Свободы» Армандо Мима. Он добавил, что этот саммит считался бы успешным, если бы Евросоюз решил снять с России санкции и возобновить закупки российских энергоносителей. Но вместо этого, по мнению политика, Евросоюз намеренно затягивает конфликт с Россией и продолжает поддерживать Украину. Напомню, встреча Европейского политического сообщества стартовала в армянской столице. Здесь же сейчас проходит первый саммит Армения-Евросоюз. Рядом с Белым домом произошла стрельба, сообщила секретная служба США. Отмечается, что в ходе инцидента сотрудники правоохранительных органов ранили человека. Данных о его состоянии пока нет. На территории резиденции президента США Дональда Трампа введен режим усиленной безопасности, поскольку стрельба была в 400-500 метрах от южного входа в здание. Бундесвер отправит минный тральщик в Средиземное море, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что оттуда впоследствии он может быть передислоцирован в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства. Однако Писториус подчеркнул, что до этого момента тральщик останется в Средиземном море, поэтому вмешательство Бундесвера в военные действия на Ближнем Востоке исключены. Президент США Дональд Трамп пошутил, что может задержаться в Белом доме после окончания своего срока. Так, на мероприятии, посвященном поддержке бизнеса, Трамп, говоря о направленных на это инициативах, сказал, что покинет офис через 8 или 9 лет. Присутствующие в Белом доме в ответ рассмеялись. Напомню, нынешний второй срок Трампа заканчивается в январе 2029 года. Закон запрещает ему баллотироваться в третий раз. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщает Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Под Калининградом обнаружили останки 25 советских солдат и экипаж самолета Ил-2, сообщает пресс-служба правительства региона. На территории нынешнего Зеленоградского округа шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия терпела большие потери личного состава. Отмечается, что Ил-2 в этом районе специально не искали, однако во время полевой экспедиции поисковикам удалось обнаружить детали самолета, по которым можно установить боевую биографию штурмовика. Его награды, а также 25 советских бойцов передадут их родственникам. Останки воинов будут перезахоронены на братской могиле. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий спутник уже менее чем через час.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
5: Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Алеша Тимофеев.
6: Привет.
5: Это я хорохорюсь, называется. Да. Я устал сегодня, честно говоря. Ну, такой день. Сегодня стоматолог был. Ну, хотя, так сказать, было 3 дня отдохнуть. В этом смысле я всегда ратую за то, что вот 3 дня – это идеальное количество...
6: Идеальные майские праздники?
5: Идеальное количество выходных. Нет, идеальные майские праздники – это 2 недели. А для того, чтобы нормально отдохнуть... Нормально.
6: А как ты относишься к идее, которую сейчас обсуждают, чтобы новогодние перенести праздники на майские? То есть новогодние сократить, майские увеличить?
5: Не-не-не. Пусть и там будет по 10 дней. Я бы, честно говоря, и на майские вел бы 10 дней. Ну, а что? Ну, кто работает?
6: Ну, тебя уже готова предвыборная кампания.
5: Москва пустая, посмотри, просто ни пробок, ничего. Все в сообщении...
6: Солнечная.
5: Сообщение, да, вы солнечная.
6: По сравнению с тем, что было в четверг еще на прошлой неделе.
5: Я бы сказал, да, Руслан Станиславович Осташко, ну, мало ли там кто-то этот. Всем своим знакомым, которые живут в регионах, я всем рекомендую в Москву приезжать именно на майские праздники, потому что Москва всегда на майские пустая, можно
6: походить. И всегда холодная на 9 мая.
5: Ну, да, часто. Традиционно. Часто, да. Но... можно походить по...
6: Но в этом году температура хорошая.
5: Сейчас. К 9-му опять обещают дожди вроде бы.
6: Ну, по крайней мере, тепло будет.
5: Ну,
6: в общем,
5: да.
6: Приезжайте.
5: Кто не был в Москве, классно. Просто, правда. Ну, в центре, в самом центре. Ну, там, куда вы, конечно, попретесь зачем-то. Но на Тверскую, вот туда, на Красную площадь. Значит, там, конечно же, людей много. И даже вот Большой Каменный мост, ну, вчера с семьей тоже поехали, покатались по Москве. Много людей. Но вы сюда не идите. Вы вот туда, куда на Китай-городе выйдите, и там по всем этим кривоколенным, значит, походите ножками.
6: Ты людей сюда не пускаешь.
5: Ну, потому что тут будет много людей, а там она пустая и очень красивая. Там настоящая старая Москва.
6: Москва любая там красивая.
5: Да.
6: Как и вот мы ездили с женой на эти майские в Нижний Новгород. Вот по дороге едем, и какая же у нас красивая страна. Вот без всяких шуток. Солнышко, травка уже зеленеет, березки. Ну, я реально, я обожаю вот эти виды все наши потрясающие. А Нижний...
5: Да, ну, туда скучно. Едешь, едешь, один и тот же пейзаж, куда ни поедешь. От Москвы имеется в виду. Красота-то там, подальше, вот, надо несколько сот километров.
6: Два часа отъехал, и все, и начинается. Ну, Москва тоже красота, но она просто привычная. Красота, она просто красота, уже привычная красота. Нам, понимаешь? Москва, мы это уже видели, уже привычная нам.
5: Москва по-настоящему супергород. И мы вот живем за городом.
6: Слушай, мне знаешь, что нравится? Мне кажется, мне мы очень крутую программу с тобой только что придумали. Вместо политических новостей обсуждать позитивчик.
5: Хвалить Москву.
6: Да, а? Да, Россиюшку нашу. Россиюшку. Мне, ну, да. Есть за что хвалить.
5: Но и Россия, ругать.
6: И ругать есть, конечно, за что, но это всегда
5: поэтому, там, это мы с удовольствием. Нет, мы с тобой говорили, тут, понимаешь, баланс важен. Вот некоторые эксперты ко мне выходили в эфир, я не устану это повторить. Да, говорят, чем мы ругаем постоянно? Давайте хвалить просто. Да, вот просто будем хвалить. Вот просто будем хвалить.
6: У меня тоже любой материал там выпускаешь какой-то с критикой, с объективностью, просто чтобы люди понимали и видели, что проблема есть, она не замалчивается. Говорит, вот вы враги.
5: Да.
6: Вот если бы, враг, если бы мы не сплотились в Великую Отечественную, если бы мы там панику разводили и о проблемах говорили, то тогда о проблемах не говорили.
5: Да.
6: На минуточку. Там враг под Москвой стоит, а мы о проблемах молчим. Ой, у нас все хорошо. Нет, говорили, и решения принимались, и ошибки совершались. Да и сейчас тоже и решения принимаются, мы это видим, и ошибки тоже совершаются, куда же без этого. Но мы все верим в прекрасное будущее нашей страны, потому что нас победить невозможно, потому что нас понять невозможно. А чтобы победить, нужно понять.
5: Понять, да, думаешь, в этом все дело.
6: Россию нужно только верить.
5: Да, как мы помним, поэтому естественно. Да. Аршином, в общем, не измерить.
6: Вообще
5: да.
6: Не вариант. Поэтому победить они нас будут пытаться всегда, но сделать они этого не смогут. Но сами мы себя победить сможем, если вдруг нас заставят опять против друг друга пойти.
5: И сами себя и победить сможем, поэтому, а проиграть сами себе сможем.
6: Конечно,
5: мы в этом смысле,
6: мы в этом уникальны.
5: Нам никто не нужен.
6: Извне никто, но мы сами способны на многое. Поэтому, друзья, давайте, как бы враг не пытался нас разобщить, мы будем и говорить о хорошем, будем говорить и о плохом. Но главное — любить свою страну и делать все, чтобы наша страна развивалась. А для того, чтобы она развивалась, нельзя закрывать глаза на очевидные проблемы, которые есть, и нельзя не замечать достижений, которые тоже у нас есть. Об этом наша программа покажет. Понедельник. Сегодня мы прям с мега-позитива майского. Солнышко светит. Кстати, напишите, как вам нравится такой формат, когда мы только позитив, только хорошо. Сейчас скажут, нет, давайте набрасывайте на вентилятор.
5: Конечно,
6: куда
5: нет,
6: писать, да. Куда звонить, рассказывать.
5: Они все знают. Они все знают.
6: Все знают?
5: Да, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, там отдельные вкладчики есть «Вечер на радио Спутник». Пишите, мы все видим, прочитаем. Да, и можно позвонить нам. Мы в этом смысле...
6: Демократичные.
5: Да, более чем. Более... Руслан побоялся использовать слово «либеральные». Да, так сказать.
6: Слушай, я послушал часть вашей программы с Генри сейчас, да, и я понял, что я по сравнению с ним вообще либералище.
5: Но он консерватор прям ярый такой.
6: Ну, прям...
5: Да.
6: Вы, конечно, отжигали.
5: Но не,
6: по поводу
5: не
6: Голливуда, там,
5: все.
6: Хотелось ворваться в эфир, забрать микрофон, сказать, что вы несете.
5: Давай про фильмы. Хочешь тоже поговорим?
6: Нет.
5: Два слова?
6: Не
5: хочешь?
6: Что про них говорить? Вы, самая большая моя претензия к вам в вашей дискуссии. Вы почему-то подумали, что приглашение Голливуда для пропаганды натовских ценностей и идеалов это на внешние рынки. Нет, конечно, это для внутренних рынков. И вы, знаете, думали, вот нам бы что делать, не, чтобы не, о нас
5: не.
6: Думали.
5: Подожди.
6: Нет! Им важно, что будут думать о них внутри Соединенных Штатов. И только, и больше их вообще ничего. Значит, и нам нужно так же. Нам плевать, что о нас будут думать в Европе.
5: Там только не...
6: мы о себе будем думать.
5: Там
6: вот
5: только шире
6: главное.
5: Надо поставить.
6: Давай.
5: Значит, им важно не то, что будут думать о них. Понимаешь ты? О них. А им важно, чтобы думали так, как они хотели.
6: Конечно.
5: Обо всем. И
6: конечно.
5: О них, и о нас,
6: конечно.
5: И о космонавтах, и инопланетянах.
6: Поэтому там создали иллюзию двухпартийности условной, да, и есть тебе поворот налево, есть поворот направо, и все. И типа у тебя есть выбор. Но, по сути, идут все в одно
5: направление. Я про, так сказать, вот создание некого имиджевой истории, которая четко и понятно, так сказать, показывала, что мы хорошие. Потратить на это кучу денег, при том, что...
6: Ты вспомни, как твои любимые либералы критиковали Путина за то, что мы вкладываем деньги в чемпионат мира по футболу.
5: Нет, ты что, это моя... Да, никто не критиковал.
6: Я не про тебя лично.
5: Кто критиковал?
6: Многие оппозиционеры, так называемые.
5: Все наоборот
6: радовались. Зачем нам это надо? Мы столько миллиардов вкладываем.
5: А Олимпиады и ЧМ по футболу – это два величайших достижения нашей страны.
6: Вот в этом мы с тобой сойдемся 100%. И я уверен до сих пор, никто меня, ну, мало кто в этом меня сможет, наверное, переубедить, что 24 февраля 2022 года – это последствия чемпионата мира по футболу в России. Запад нам не простил того, что мы открыли двери миру, мир приехал, и мы миру понравились. Запад нам этого не простил.
5: Поэтому мы приняли то решение, которое мы приняли.
6: Ага. До этого решения было много шагов. Ну, можно над тем подискутировать. Вот Боря Рожен к нам присоединится через 45 минут, попозже. Да?
5: Давай все-таки к новостям.
6: Давай. У нас есть новости, о которых...
5: 50% вот россиян хотят возвращения западных компаний.
6: Иностранных брендов в Россию. А посмотри дальше. Открой ссылочку и посмотри по возрастам.
5: Подожди. Значит, группа 789, опубликованная 4 мая 2020.

0: бренды выглядят вообще, потому что они тогда подростками были.
1: Или ну, 6 лет, 12, 20, ну, 20 это.
0: Некоторые стали уходить еще после 14-го, но неважно.
1: Ну, мои дети, это мои дети все попали бы сюда, честно говоря.
0: И мои.
1: Значит, почему? Потому что эта речь пошла бы у них, простите, о жратве, ну, в хорошем смысле, значит, и напитках.
0: Но там же есть.
1: А на втором месте, а может быть, даже на первое.
0: Ты посмотри, ну, там есть статистика, но так,
1: значит, смотрите, 84%.
0: Игры есть там, да.
1: 84% молодежи выступает за возвращение. Среди россиян старше 60 лет, это про тебя, да?
0: Да. Значит, про нас
1: доля,
0: с тобой.
1: Но нет, я еще молод.
0: Не-не, про меня 100%. Я уже так душню просто.
1: Ну,
0: ты
1: это,
0: почувствовал, да, я зашел в студию?
1: Да.
0: Но душнота это, пошла сразу.
1: Я не почувствовал, потому что ты так было. И без тебя достаточно духоты было. От меня в том числе. Мы все душные. Среди тех, кто старше 60 лет, 38% за возвращение, а 43% против. То есть,
0: да, примерно пополам.
1: Ну, пример пополам, но все равно даже с перевесом, значит,
0: побеждают. Даже в моей весовой категории.
1: Да, в той весовой. Да.
0: 60+.
1: Поддержка возвращения напрямую зависит от размера населенного пункта. Понятно, да?
0: Ну, расшифруй.
1: В Москве 66%. 66%. В городах с населением меньше 100 тысяч человек 49%. А в сельской местности ваш интернет и не нужен, так сказать. Все знают. 32%. А? И 48% против.
0: Но ты знаешь,
1: в сельской местности то точно так же, как после 60, 48, вот почти
0: мне
1: половина
0: знаешь,
1: против,
0: рада, что 30... в наших селах даже 32% населения считают, что возвращение иностранного автопрома очень нужно нам.
1: Да, это правда.
0: Это, значит, позитивная новость. Давай обсудим это с нашими слушателями.
1: Пусть
0: готовят мысли и пальцы. Подожди, ну объясни, куда звонить.
1: Давайте, 95-95-912, код города Москвы.
0: Давай вопрос задам сразу, я же придумал просто. 95-95-912,
1: давай вопрос.
0: Вы ждете ли возвращения западных брендов? Я готовился.
1: Да.
0: И какие именно бренды, в смысле, каких направлениях вы хотели,
1: да,
0: вам не хватает?
1: Вот, про направления.
0: Потому что на первом месте в этом опросе сейчас Леша расскажет.
1: Значит, кого ждут больше всего? Возвращайтесь взад, говорят. Значит, 41% опрошенных говорят, автомобили, автопроизводители, да, должны вернуться. 41% опрошенных. На втором месте мои дети с их запросиками. Кино, музыка и компьютерные игры. Кино, музыка и компьютерные игры.
0: Да.
1: Это то, чего не хватает, в том числе моим детям. Значит, разработчики ПО на третьем месте. 27%. Разработчики,
0: я думаю, туда же отнесли запрещенную мету, Инстаграм, Фейсбук.
1: Ну, наверное.
0: Возможно, скорее всего, запрещенную
1: быть,
0: в России.
1: Может быть, да.
0: А, там, телеги. Я так подозреваю, что тоже к ПО относится.
1: К ПО или кино, музыка, компьютерные игры?
0: Нет, это все-таки ПО.
1: Ну, согласен, да, согласен. Потому что там все-таки
0: это
1: контент.
0: Хитрый,
1: да,
0: это хитрый вопрос,
1: да,
0: потому что соцсети непонятно, куда относить. Да нет отдельной категории, но тем не менее.
1: Мебель и стройматериалы знаменитые.
0: О, кто с ремонтом сталкивался, прекрасно понимает, какая это
1: проблема. Я поехал в этот... в известный магазин садовой техники, садового инвентаря и утвари. Значит, нет брендов. Есть наши. Секатор. Мне нужен был секатор.
0: Ага.
1: Я купил их несколько.
0: Нашел?
1: Значит, я нашел. Во-первых, ценник не дешевый. Во-вторых, раньше вот были хорошие какие-то, а сейчас два бренда. Один польский, один, я не понял, чей. Ну, типа тоже какой-то импортозамещенный. Но ценник кони, а хлипкие. Ну, просто хлипкие, неудобные.
0: Да вообще конкуренция – это хорошо.
1: Ну, да.
0: И выбор – это хорошо.
1: Мебель и стройматериалы – четверть, 25%. Продукты питания и напитки – 23%. То есть нас больше беспокоит автомобили, кино, разработчики.
0: Но то, что мы не смогли заместить. По большому счету, это рейтинг того, что мы не смогли заместить.
1: Да, совершенно
0: верно. Еду мы,
1: да,
0: более-менее смогли заместить. Всего лишь 25%. И это объективный
1: факт. Косметика – 22%.
0: Хотя, открою маленькую тайну. Есть у меня грешок раз в месяц заказывать шоколад, который не смогли заместить на маркетплейсах, где он есть.
1: Какой это?
0: Который привозят.
1: А что, он в магазинах не продается?
0: Продается, ну просто потому, что не наш, не отечественный.
1: А
0: он... Не наш, не отечественный.
1: Да, а у нас...
0: Вот есть у меня, да, вот я прям, вот у нас много хороших конфет, шоколада, но вот
1: сейчас
0: есть...
1: тебе напишут, ешь Аленку на севере.
0: Я обожаю Аленку, кстати.
1: Аленка на
0: севере. Ну, она испортилась. Она вот Аленка 10-летней давности и нынешней, это две разные Аленки.
1: Мне сейчас в ухо какое-то ругательство сказали.
0: Что
1: по поводу импортозамещенного тоже нашего продукта шоколадного.
0: Не, ну есть.
1: Я пошутил, да. Я услышал.
0: Ну,
1: да,
0: ты скажи, чтобы я услышал, что я наушники пока не надевал.
1: Давай, надевай, потому что нам дозвонились.
0: Уже дозвонились.
1: 5-91-2, добрый вечер.

0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Андрей меня зовут.
1: Андрей, да. Вам не хватает чего-то?
2: Ну, слушайте, в Новосибирске я живу. На самом деле тут у нас были предприятия, которые, ну, имели названия иностранные, там, с напитками, с молоком связанные. Mm-hmm. Но они как работали, так и работают, только теперь называются «Добрый», там, и
3: «Простоквашино»,
2: допустим.
3: Вот. Ну, заместили.
2: Ну, это те же самые предприятия.
3: Тихо, никому не говорите, никому не говорите.
1: Да.
3: Никому не
2: говорите. А что касается автомобилей, ну, я не чувствую дефицита на них, и приобрести можно любую бренд.
3: Были бы деньги.
2: Вот, а что касается мебели, ну, ушла эта шведская компания, был у нас тут один единственный магазин, в ближайших регионах приезжали. Открылся какой-то другой тут, тоже с иностранным названием, но вроде там какие-то им видео принадлежат. Не знаю, как, в общем, ну, я так сильно, я имею в виду, что, ну, на самом деле, я не знаю, ну, что касается программного обеспечения, вот эти все PlayStation и там и так далее, да, они, с ними стало тяжело, там, вот дети у меня есть, как бы, там, надо регистрироваться где-то в других этих странах и так далее, а с точки зрения,
1: слушайте, а что вы так машины при этом, ну, в смысле можно купить? Ну, в смысле
3: можно
1: купить?
3: Да все продается, это просто стоит два раза дороже.
2: Да, у нас машины привозят из Китая, хоть с левым рулем, из Японии
3: хоть
2: с правым рулем.
3: Хоть немецкие марки, хоть любые марки. Из Китая привозят.
2: С правым рулем можно привезти, вообще не вопрос. Просто утилизация высокая. Ну и сами и машины продаются китайские, и российские. И, блин, ну просто из-за того, что утильсбор большой, машину вот...
1: То есть вы не видите. Короче говоря, если бы утиля не было, то мы бы, в смысле, можно было бы говорить, что мы и с автопромом справились, ну худо-бедно. Точно так же, как там с продуктами питания, правильно?
2: Вот. Да, но у нас в Новосибирске, если брать коммерческий транспорт, он полностью стал китайский. И фуры, и экскаваторы, и все-все-все люди покупают. Ну, я не знаю, такие данные, но вот, может быть, у вас в Москве...
1: А запчасти? Запчасти тоже.
3: Не, ну, запчасти из Китая возят, вопрос в сроках.
2: И сколько... Просто цены выросли сейчас. Угу.
1: Да. Да, хорошо.
3: Давайте каждого нашего радиослушателя спрашивать. Вы в итоге как бы сказали, вы бы хотели возвращение или нет?
2: Да они же присутствуют.
3: Да нет, ответ простой. Да, нет. Вот. Да, нет. Меня все устраивает сейчас-то нет. Да, хотелось бы разнообразия.
2: Все устраивает меня.
1: Спринт, Андрей, спасибо большое. 95-95-91-2. А вы, вам что-то не хватает? Вы
3: хотели вернуть? Нам опять дозвонились?
1: Не-не-не.
3: Да, сейчас дозвонятся. Я просто точно знаю, что дозвонятся.
1: 95-95-91-2.
3: Вообще, тема бесконечно интересная.
1: Да.
3: Расскажу, пока дозваниваются, я прям чувствую, как набирают. Историю про автомобили. И ты же помнишь мою историю, связанную с АвтоВАЗом?
1: Да. А с АвтоВАЗом? Я помню, с китайским автопромом ямы и ценник.
3: Там суды. Там вопрос не к китайскому автопрому, а к российским страхователям.
1: Да.
3: Не-не, тут чисто деловые отношения. Там еще оказался нюанс, что теперь оказывается, что если ты у страховой компании клиент, который заявлял ущерб, то тебе можно неоригинальные запчасти ставить на другие штуки. Ну, просто потому, что ты стал невыгоден. И тебя сразу автоматически перебрасывают в категорию таких вот...
1: Ну, да.
3: Сегрегация.
1: Пинать, да.
3: Причем совершенно открыто.
1: Да. То есть это называем обратная клиентоориентированность. Давай это назовем.
3: Да.
1: Обратная клиентоориентированность.
3: Да.
1: Ну, то есть все должно способствовать тому, чтобы компания держалась за тебя и была лояльной к тебе.
3: Все же понимают, что страховые компании – это заработок в долгу.
1: Да.
3: Ну, то есть ты много-много лет страхуешь, что у тебя ничего не происходит, и, дай бог, ничего в жизни не произойдет, и ты мегаприбыльный
1: клиент.
3: Тогда
1: ты хороший. Тогда
3: если у тебя что-то происходит, причем не по твоей
1: плохой.
3: Вине,
1: тогда
3: по вине третьих лиц, ты все равно хороший. По вине третьих лиц.
1: Да. Автоматически становишься
3: плохим. Становишься плохим, у тебя ценник сразу X2 и запчасти не оригинальные.
1: Угу. Ну, конечно. А они знают, кто ты?
3: Понятия не имею.
1: Что ты ведущий на радио «Спутник»?
3: Понятия не имею.
1: Ну, надо как-то заявить им об
3: этом. Да не хочу. Я наоборот, стараюсь это убирать, чтобы максимально идти как обычные люди, чтобы понимать, как жизнь в нашей стране развивается.
1: Как обычные люди он хочет. Вы слышите?
3: Я есть обычный человек.
1: Да, ладно.
3: Ну, это правда. На самом деле, вообще не люблю пользоваться всякой там известностью, которую дал мне радио «Спутник». Я сейчас не иронизирую, на самом деле.
1: 91.2, вечер добрый.
3: Мне очень много пишут наших слушателей.
1: Как вас зовут? Вы в эфире, говорите.
4: Алло, добрый вечер.
1: Рамазан, здравствуйте, Рамазан. Можете не представляться. Я готов.
3: Вы уже наш соведущий.
1: Да, я готов взять эту функцию, небольшую, но почетную на себя, и каждый раз, слышу ваш голос, представлять. Рамазан в нашем эфире,
4: спасибо.
1: Да.
4: Спасибо. Значит, я говорю «да». как ветеран пропагандистского фронта, я говорю, да, я за возвращение зарубежных вот тех самых брендов и так далее. А самое главное, я прошу, верните мне YouTube. Верните мне YouTube. Не надо мне блокировать этот самый YouTube. Всякие объяснения, почему он блокируется, меня не убеждают, потому что они не искренни. Где я спокойно сяду и по ноутбуку, без рекламы всякой, смотрю великолепные советские фильмы 50-х, 60-х, 70-х годов, а дальше уже пошла Муратом всякая, да, и так далее. Вот вчера, допустим, в Рутубе включил фильм «Две судьбы». Это великолепный советский фильм 50-х годов. Да? Но только начинаю смотреть, реклама пошла.
1: Каждые 10 минут. Каждые 10 минут.
4: Да, реклама идет. Да. Я уж не знаю.
3: Можно ради объективности, Рамазан, я вас, Леша, немножко расстрою.
1: На Ютубе тоже есть
3: реклама. На Ютубе тоже есть реклама. Ее отключили для региона России, когда он еще у нас был. Просто поэтому мы не сталкивались
1: каждые с этим. Каждые 10 минут.
3: Точно такая же история. Но проблема в том, что можно там отключить платные функции, а вот в том же...
1: В Рутюбе тоже можно.
3: В Рутюбе уже можно. У меня отключена, кстати.
4: Отключите платные функции. А зачем? Оставьте мне YouTube, где я спокойно, в хорошем качестве смотрю великие советские фильмы. Точка.
1: Принято. А что помимо еще? Хорошо, это а вот всякие, то, что мы перечисляли, автопроизводители, там, еда, ну что
4: я
1: там,
4: думаю, стройка. Алексей, я думаю, все надо возвращать, потому что ничего взамен наше государство дать не может, и нам надо подтягиваться. В том же автопроме. Ну что создает наше государство? Ну ничего, ну на Тольяттинский завод без слез смотреть невозможно. То он работает, то он не работает. Какие-то корыта выпускают.
3: Я вам сейчас про Тольяттинский завод расскажу, у меня с ним судьба связала.
4: Да, расскажи.
3: Но
4: да,
3: я, кстати, да, поэтому... и сразу готовьте все хорошие новости, расскажу, потому что многое порадовало. Не все, но многое.
1: Спасибо, Рамазан.
4: Да. Резюмирую, я за.
1: За. Возврат. Принято, все, есть, записали. Рамазан нам, наш постоянный слушатель. Да, спасибо вам большое. Так, Руслан.
3: Готов хорошие новости.
1: Давай,
3: про...
1: твоя история, да.
3: Ну, смотрите, после того, как я сделал несколько материалов, я, по-моему, рассказывал эту историю, но повторю быстренько, негативных критических материалов по поводу утилизбора, по поводу качества наших автогигантов из Тольятти, со мной связался руководитель пресс-службы, и мы познакомились. Начали. Я вам честно как бы говорю, ну, он говорит, типа, а зачем вы так про нас плохо говорите? Я говорю, потому что машина ваша Г. Он говорит, ну, и да, и нет. Он говорит, вот есть как бы... можно сделать лучше, а зачем, да? Он говорит, вы попробуйте новые, посмотрите на новые машины. Мы понимаем, что мы вместе с Почтой России за все виноваты в нашей стране в целом, но вы, говорит, просто посмотрите последние машины, правда, говорит, нам, мне, говорит, не надо там хваленных отзывов, реально, я вам дам машину на 2 недели, вы просто посмотрите. И реально дал машину. Сначала Ауру, сейчас Искру. И я вам так скажу, я удивлен в хорошем плане качеством. Там много нюансов негативных.
1: Саморезы, да, вот это все?
3: Никакие. Негативных дизайн, прежде всего, тут 90-й, ну просто кондовый дизайн 90-й. Вот это большой здоровый планшет, который прибит к панели, непонятно, он как инородное тело там выглядит. Но это, многие скажут, это консервативный дизайн. Ну знаешь, Ford тоже консервативный дизайн в машинах использует, это совершенно нормально. Но с точки зрения движения вперед, там очень много позитива. Я себе сейчас планирую покупку Весты. Как домашнего автомобиля для хозяйственных нужд. Но мы за городом живем, у меня большая семья, и, соответственно, там много разъездов. И я вот честно хочу протестировать, потому что я в этом плане достаточно удивлен был.
1: Вы в эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Павел.
3: Вы коротко скажите, вы за импортозамещение или за то, чтобы вернулись иностранные бренды, или против?
0: Я за то, чтобы вернулись, конечно.
3: Да, что на первом месте для вас?
0: Для меня автомобили.
3: Ждите, автомобилисты.
1: Да. Все, ждем тогда. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Буквально 5 минут надо подождать, и мы вернемся снова в эфир.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
3: Так, самым быстрым, скоростным образом продолжаем и выводим в эфир нашего слушателя в студии Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. И наш слушатель, с которым мы сегодня говорим на тему возможного возвращения западных компаний. Возможно, в смысле, вы как относитесь к этому? Хотели бы, чтобы вернулись западные компании? Или вам все равно, или не хотели? Значит, просим вас ответить на этот нехитрый вопрос. Но с одной поправкой. Нужно уточнение. Какой сегмент или какую категорию продуктов, товаров вы хотели бы вернуть в первую очередь? У нас есть слушатель, который говорит, что ждет возвращения иностранных автопроизводителей. Еще раз здравствуйте, еще раз представьтесь, пожалуйста, и ваш аргумент. Да, вы в эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Павел. Значит, я, конечно, за возвращение импортных компаний, ну, не только автомобильных, но и бытовой техники, и всего остального, потому что конкуренция должна быть. Значит, помимо всего, мы сейчас пользуемся, вот как предыдущий слушатель говорил, что китайский есть, это заменено, но дело в том, что покупая, ты не понимаешь, что ты покупаешь. Это какие-то неизвестные фирмы, пока ты не покрутишь это в руках, ты не поймешь, что ты купил. Ведь именитые производители, это был не только промышленный дизайн хороший, да, но и инженерные подходы, и качество пластика, качество материалов. То есть ты покупал, ты знал, что за что ты переплачиваешь, да, ну там какие-то фирмы там именитые. Ты понимал, что они не будут делать пластмассу, которая у тебя после второго нажатия сломается, или металл, да, такой же. С бытовой техникой работал в магазине до тех пор, как появились техношоки, максидомы и все остальное. Маленький магазин был бытовой техники, имея представление. А потом работал начальником сервиса дилерского центра «Лады» 7 лет. Ушел именно из-за отношения «Лады» к покупателям.
5: Поясните, пожалуйста. Ну, конкретно что?
4: Да. Все претензии, которые предъявляются покупателям к качеству «Лады», значит, заводом решить практически невозможно, потому что покупателю надо приехать 3-4 раза предъявить неисправность, ну, там, не знаю, замена катушки зажигания. Приехали, значит, гарантийная служба говорит, переставьте местами катушки зажигания. Переставили. Клиент уехал. Вернулся, говорит, нет, та же самая ошибка. Давайте, значит, еще что-то сделаем. Ну, вот с третьего-четвертого раза катушка стоила 800 рублей. То есть салону чаще всего приходилось брать на себя эти затраты, чтобы не мучить людей. И, соответственно, менять эту катушку, пожали руку, уехал. И были куча проблем с роботизированными коробками на X-Ray, которые постоянно дергались, и с вестами то же самое. Приходилось людей там обучать ездить на этой коробке и говорить, что вот вы поймите, вот такой-то момент, вот так-то надо, чтобы она работала. кто-то понимал и ездил, а кто-то говорил, а зачем мне такая машина, я ее купил, чтобы ездить, а не дергаться в пробке. И тоже он к тебе приезжает, и ему, значит, вот, надо на видео заснять то, как она дергается.
3: Завод, вот, иначе, хорошо, меня... хорошо, принято. А как вы думаете, если вернутся западные автопроизводители, качество наших вырастет?
4: Но ну, только объективно. Мере, у нас будет выбор. У нас
3: это
4: будет
3: правда.
4: Выбор.
3: Это правда, да.
4: Я по поводу китайцев хотел сказать, что китайцам сейчас, у них тоже нет сервиса. Они, им, по-моему, проще сделать новый автомобиль, чем чинить
3: старый. Чинить старый, да, есть такое ощущение.
4: Да, и российские все производители, они предлагали именно вот сервис. То есть и нас учили, я до этого работал в General Motors, учили тому, чтобы вот клиенту надо предоставить сервис. Понимаете? И, ну, все шли за этим. Человек готов был обслуживать, где-то переплачивать за ТО, но обслуживать...
3: Да, потому что получал... Да, совершенно верно. Потому что вся система была клиентоориентирована. Да, то есть, что
4: мы... вниманием все выходили, разговаривали с клиентом. Значит, а сейчас такого нет совершенно. Хочешь, бери, не хочешь, вот, иди и делай где-то в другом месте.
3: Хорошо, принято, Павел, спасибо.
4: Конечно, конкуренция нужна.
3: Да, спасибо вам большое. Спасибо, 95-95-91-2. Вы хотели бы возвращения иностранных западных компаний, товаров, услуг? Если да, то в какой конкретно сфере?
5: Значит... Знаешь, мне вот интересна аргументация людей, которые считают, что не нужно возвращение. Ну, я просто считаю, и это законы рыночной экономики, что конкуренция — это всегда двигатель прогресса, двигатель борьбы за клиента, это клиентоориентированность. А мы помним, как с того прошлой передачи, клиента, как там было, клиентоцентричность?
3: Да, клиентоцентричность.
5: Обсуждали, да. Кто у нас там третье место ворвался? Ну, вот не хотелось бы в этом направлении двигаться.
3: Тут помимо, знаешь, вот для меня тоже, честно говоря, мне хотелось бы услышать вот того человека, кто против, и как он просто примеряет это на себя. Ну, и например, вот... почему? Тут же все просто, там, без каких-то там высоких материй и категорий. Мы понимаем, что если западные компании ушли, значит, появилась разрыв цепочек, который ведет, логистических, который ведет к издержкам. Это сказывается на конечной цене товара, который приобретаю я. Или вы, или вот Руслан. Ну, как конкретный человек, да? Дальше. Параллельный импорт. Хорошая история. Помогает, выручает. Конечно, помогает, выручает. Но представьте, три страны надо объехать, я не знаю, зубной щетки там или что, или молотку Дрюмс из этого, да? Значит, для того, чтобы попасть к вам на полку с инструментами. Это еще там, ну, сколько стоить это будет? Ну, еще плюс 40, наверное, но... как 40% к стоимости.
5: Тоже немножко добавлю по поводу конкуренции. Я вижу, у нас есть звоночек, мы сейчас сразу примем. А по поводу китайских марок, потому что, ну, общался с различными руководителями салонов, которые работают с китайскими марками, и они говорят, что в отсутствии конкуренции с западными марками китайцы тоже себя ведут достаточно нагловато. Да, и вот то, что мы сейчас описали по поводу АвтоВАЗа, что вот такая, да, сложная была процедура замены, дешевые абсолютно вещи. У китайцев то же самое происходит.
3: Рус, там другое, значит. Если...
5: Плюс срок по запчастям. Ты будешь ждать бесконечно.
3: Если европейские и японские автопроизводители годами, десятилетиями нарабатывали себе
5: репутацию,
3: значит, выстраивали правильную работу этого сервиса, следили и, как это слово...
5: Клиентоориентированными были.
3: Короче говоря, и обучали, вот так вот сказать, обучали и следили.
5: Ну да, для них-то важно было.
3: Они и следили,
5: деле,
3: да, за тем, чтобы все следили за качеством оказываемых услуг, чтобы одет был так, говорил так, все промты там, все это. У них эта система была выстроена. Китайцам, так сказать, пока все равно. Добрый вечер, как вас зовут?
6: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
6: Карен.
3: Как еще раз?
6: Карен.
5: Карен, здравствуйте.
3: Карен, да, здравствуйте, Карен. Да, спасибо большое, что дозвонились. Вы ждете возвращения и каких категорий, если да?
6: Ну, нет, но я абсолютно не против, чтобы вернулись. Угу. Только вопрос заключается в другом. А производство? Где они будут их ставить? Тех же самых автомобилей, бытовой техники?
3: Ну, мы же помним, что там заключались определенные контрактные условия с компаниями, не со многими, а с некоторыми, которые уходили с российского рынка, и в рамках этих договорных условий предусматривалось возвращение некоторых из них, не всех, конечно, безусловно, всех.
6: Я считаю, что если кто-то из них будет возвращаться, им надо ставить условия, чтобы они ставили производство в Донецке, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне.
5: Ну, там, давайте, смотрите, я, давайте так. Я вот с точки зрения идеологии и прагматизма, я с вами согласен двумя руками. И те компании, которые по политическим мотивам ушли демонстративно, то тоже западные компании разные. Их, на них тоже оказывалось давление, и многие из них уходили не потому, что им не нравится наша политика, а потому что их заставило их руководство. Это их не оправдывает, но это, возможно, объясняет их мотивацию и, возможно, меняет отношение к их потенциальному возможному возвращению. Если мы сейчас начнем ставить условия об открытии заводов в Донецке, в Луганске, в Херсоне, в Запорожье, справедливо для многих направлений, и, возможно, даже многие там будут открыты, но давайте будем объективными. Это маловероятно. А это значит, что эти компании к нам не вернутся, а это значит, что у нас не будет необходимой конкуренции.
3: А давай перед Кареном тогда поставим вопрос кардинально, вот прямо. Вот для вас важнее, чтобы они вернулись, или чтобы они вот конкретно, так сказать, были на этих территориях? То есть вы для себя говорите, если они возвращаются, то обязательно там.
6: Понимаете как, я считаю, если они вернутся, пусть они строят производство именно там. Потому что если мы пойдем им на уступки, это будет в первую очередь слабость страны.
5: Это уступки? Ну давайте тоже будем объективными. Это уступки или это рабочие места, это налоги и это повышение, в принципе, уровня жизни внутри страны? Я сейчас не... У меня тоже нет однозначного ответа на этот вопрос. Я просто пытаюсь поразмышлять.
6: И особенно учитывая тот факт, что если они там поставят заводы, может, туда и прилеты уменьшатся, или они ощущают полностью...
5: Да нет, давайте так, возвращение возможно только после окончания боевых действий. Это, мне кажется, тоже все прекрасно понимают. Пока идет специальная военная операция, никто возвращаться не будет.
6: Там дают рабочие места. Хорошо. Там же тоже люди живут.
3: Да, конечно, конечно. Никто же не...
6: Страдали и мучились на протяжении как минимум 10 лет.
3: Справедливо. Справедливо вы говорите. Справедливо говорить. Но должны ли мы, так сказать, навязывать и диктовать кому-то правила в этом смысле? Или мы... Ну, тут знаете, вот какой... Я просто как-то вот... Не получается, у меня сегодня мозги плохо работают, не получается мне точно вот сформулировать. Просто, с одной стороны, мы типа вот будем навязывать их, и это в ультимативной форме. Вот и для нас важно, чтобы они пошли на наш ультиматум, или чтобы они просто вернулись, и мы с вами... Ну, перестали переплачивать, например, за определенные категории там продуктов, чтобы мы стали жить лучше. Вот что для нас важнее?
6: Переплачивать за определенные категории продуктов совсем не поэтому.
3: В том числе, конечно, но в том числе поэтому, Карен.
6: У нас есть вот этот утилизационный замечательный сбор, потому что налоговый сбор абсолютно непонятный и нелогичный.
3: Вы правы, но все равно в том числе за это мы переплачиваем. Но в том числе потому, что они ушли.
6: За это мы переплачиваем в меньшей степени из всего, вот на самом деле. А насчет китайских автомобилей, просто китайцы воспринимают, мне кажется, автомобили совсем по-другому. Они их воспринимают как гаджет. Поигрался 3 года, выбросил, взял новый.
3: Хорошо, хорошо, принято. Спасибо большое. Но человек говорит, значит, пусть возвращается, но только с ультиматумом, выполняя определенные требования, которые для него важны. И для него выполнение вот этих, для нашего слушателя уважаемого, для него выполнение вот этих ультимативных требований гораздо важнее, ну, как бы, собственной выгоды или собственного качества жизни. Он говорит, цены зависят от другого. Он говорит, все стало дороже.
5: Я вот по себе скажу, если бы меня спросили на эту тему, ну, даже 2,5-3 года назад, я бы тоже говорил в очень ультимативной форме, да мы справились, да, чтобы вернуться к нам, нужно много условий выполнить. Но сегодня... Ну, к сожалению, надо констатировать, что экономика наша, и об этом официально уже говорит наш министр финансов, испытывает очень тяжелые времена. И сейчас нам не до выставления амбициозных условий. Опять же, подчеркну, что не все западные бренды одинаково плохие в плане политического отношения к нам. И это тоже надо учитывать, что многих, на многих реально давили, и многие, уходя отсюда, не ушли. Поменяли вывески, придумали другую логистику, поменяли систему работы, но многие старались еще длительное время здесь работать. Мы же помним это. Да сейчас, к сожалению, таких компаний совсем-совсем мало осталось, тут, по-моему, вообще практически не осталось.
3: Знаешь, о чем важно еще сказать? Вот напишут нам, жду возвращения Visa и MasterCard, например, банковские. Ну, тоже, так сказать, а почему не? Конечно, да, это привет, Ранит. Видимо, Андрей, слушатель наш тоже постоянный Андрей. Привет. Значит, что важно? Давай телефон, а потом еще
5: или
3: одна...
5: Или звоночек
3: еще... Телефон, я имею в виду, 95-95-91-2. Да, потом еще один аргумент важный. Да, добрый вечер. Вы в эфире, как вас зовут? Юрий Николаевич.
7: Юрий Николаевич,
3: здрасте. Да, здрасте.
7: Мнение молодежи по таким опросам учитывать нельзя. Они пусть поработают на благо Родины 40 лет, на прозрачной работе с белой зарплатой. Тогда получат право... говорить. А насчет западных брендов я приводил пару месяцев назад, вы повторяетесь, пример маршала Жукова, который натащил кучу западных брендов себе из Германии, за что чуть не пошел под суд.
3: Так, Юрий Николаевич, смотрите, значит, а почему это мы не должны слушать молодежь, а должны слушать, значит, пенсионеры? А пенсионеры вообще, ну что у них, пенсия невысокая, тратят они, не, так сказать, немного, все откладывают себе на похороны зачем-то все время, а тратят немного. А чем мы будем слушать пенсионеров в этом смысле? Но если мы молодежь не должны слушать.
7: Люди незаслуженные, они не заслужили, чтобы высказывать мнение по тяжелым политическим вопросам.
3: Пенсионеры заслужили, с вашей точки зрения, те самые, которые, так сказать, допустили распад Советского Союза, допустили потом, значит, вот этих проклятых либералов у власти, допустили. Они заслуживают, с вашей точки зрения, внимания к точке зрения.
7: А я говорю, те, кто не предатели и не изменники Родины.
3: А как мы их отличим, Юрий Николаевич?
5: Социальный капитал надо водить, как в Китае.
7: Вот Ельцин, Горбачев, кто принимал эти указы и законы.
3: А кто за них голосовал, Юрий Николаевич?
7: Незаслуженные, нельзя слушать.
3: А кто за них голосовал все время?
7: Я лично никогда не голосовал и даже, скажу вам, за Путина ни разу не голосовал.
3: Юрий Николаевич, мы тогда по главным политическим вопросам будем обращаться к вам, что мы, собственно, и делаем каждый понедельник. Спасибо вам большое. Ну, так вы-то в итоге за или против? Ну, скажите еще.
5: Все, отлично.
3: А, ушел. Ну, важно
5: ну,
3: же.
5: Ну, было понятно, что против.
3: Против.
5: Против возвращения брендов.
3: Значит, какой еще важный аргумент и фактор, который мы, так сказать, а вот вернуться или не вернуться? Они сами-то хотят вернуться или нет?
5: Да, конечно, хотят.
3: Рус, не
5: все. Для них деньги на первом месте.
3: Рус, не все.
5: Не все, конечно, но большинство.
3: Значит, большинство очень много хотят. Компаний...
5: Я не верю, что британские бренды вернутся, вот в Великобритании, которые там базируются, что им дадут вернуться. Европейские, ну, автомобили, я думаю, все готовы вернуться, практически.
3: Значит,
5: немецкие.
3: Вот я смотрю, я прям спрашиваю, а какие компании там намерены вернуться? Значит, многие европейские гиганты публично заявили об отказе от работы. Например, концерны Siemens, Volkswagen... не рассматривают возврат ни при каких обстоятельствах. Японский Nissan ждет фундаментальных перемен, что бы это ни значило, фундаментальных перемен. Основной интерес к возвращению на российские рынки, как ты думаешь, из какой страны? Компании в какой стране хотят вернуться в большей степени?
5: Европейский рынок?
3: На российский
5: или мировой?
3: Мировой.
5: Американцы, Германия?
3: Американцы, конечно.
5: Американцы на первом месте, немцы на втором.
3: Да. Значит, американцы, действительно, компании США, особенно энергетика и IT, конечно, намерены вернуться. Еще азиаты.
5: И тут несколько причин по американцам, по энергетике и по IT. Это, кроме денег, вернуть нас в зависимость от иностранного ПО. Объективно.
3: Да.
5: Но для них это стратегически важно.
3: Еще азиатские бренды хотят, и японские в том числе, тут вот несколько, Uniqlo, Makita, и южнокорейские, да, Hyundai, LG, Samsung.
5: Ну, вот посмотри на нашу технику и наше оборудование в студии. Что здесь импортозамещенного?
3: Были микрофоны у нас наши.
5: Союзовские. Но
3: союзовские.
5: Они как бы наши, но это не совсем наши.
3: Но наши, давай скажем. Но и стоят очень дорого, но наши.
5: Ну, типа наши. Ладно. Союзовские микрофоны, да. Хорошие микрофоны.
3: Сейчас другие у нас. Сейчас
5: другие, тоже другие, но да. не наши.
3: И сложно их было привезти сюда.
5: Сложно.
3: Вот по-настоящему
5: мониторы,
3: сложно.
5: Камеры у нас тоже импортозамещенные стоят. Вот мы для того, чтобы это здесь все поставить, переплачиваем какой-то процент достаточно серьезный посредникам. Плюс риски, плюс сложности гарантийного обслуживания. Кто-то этого выигрывает. Что мы их так наказали, мы же все равно это все покупаем.
3: Да.
5: Мы же все равно это все покупаем. Только переплачиваем, и зарабатывает на этом не государство в виде налогов, там, рабочих мест, а посредники,
3: да.
5: которых тоже, кстати, прижимают.
3: Да.
5: Два звоночка.
3: Добрый вечер, как вас зовут?
8: Добрый вечер, Руслан, Алексей. Я из Санкт-Петербурга.
3: Да, здравствуйте, да. пожалуйста, да, ну, ждете.
8: Да, я коротенько. Ну, в целом, конечно, лично я за возвращение иностранных брендов. И касается это следующего вашего вопроса. Ну, во всех сферах. И автомобили, и бытовая техника, как ранее говорили. И как вы, Алексей, упоминали инструмент. Я столкнулся с этой проблемой. Действительно, не найти хороший качественный инструмент.
3: Да, не найти просто.
8: Да, потерял разводной ключ, представляете, и все, и не могу купить. Я и готов.
3: Не, ну они как бы есть. И даже можно сказать, что и выбор есть. Но что-то вот начинаешь... Может быть, это мы с вами зажрались. Ну, серьезно.
8: Не, серьезно. Я походил по магазинам, китайский инструмент лежит, но он такой хлипкий просто. У меня до этого был хороший вот ключ, я его утерял. Ну, не найти сейчас такого. Ладно, бог с ним. Другой вопрос меня больше беспокоит. При возвращении этих брендов основной мотив, это вот как Руслан говорил, это конкуренция. Да,
5: конечно.
8: Но при этой конкуренции будут ли у нас снижение цен? Понимаете, у нас сейчас наш рынок, это золотое дно для всех, ну, для всех брендов. Вот, условно возьмем, да, китайский автомобиль, который стоит в среднем 3 миллиона. Давайте скажем честно, что если немцы или французы сюда зайдут, ну, не будут их автомобили стоить по 1.5 миллиона.
5: Нет, конечно. Не будут. Но это по закону уже невозможно из-за утиль сбора и налогов.
8: И китайцы тоже не скинут.
5: Но потихонечку... Касается... Да, понимаете, в чем даже вопрос? Здесь даже вопрос не столько, что скин. Конечно, никто скидывать сразу не будет. Потому что вопрос в выборе. И вопрос в сервисе. Вопрос в доступности. Да. Вопрос в запчастях.
8: Согласен, Руслан. Но хорошо, смотрите.
5: Но цены дешевле. Мы ни разу, по-моему, в нашей стране не видели, чтобы цены на что-то снижали.
3: Было время, и цены снижали. И текли куда надо каналы.
8: Да. Будет конкуренция, но боюсь, что цены от этого вниз не пойдут. И касается не только автомобилей, и какой-то брендовой одежды, и бытовой техники. И, к сожалению, ничего ниже не станет. Вот.
3: С одной стороны. А с другой стороны, они же могут себе позволить демпингануть рынок. Ну поначалу. Но вернуться, чтобы, так сказать,
8: поначалу, да.
3: Ниши заполнить.
8: Я думаю, что, понимаете, они тоже прекрасно понимают, что мы еще живем каким-то прошлым и любим вот эти вот все LG, Samsung и BMW условно, но это не является рекламой. И я не пойму, что люди кинутся скупать это, если да, они выйдут на наш рынок. Потому что сейчас, опять-таки, да, вы только что говорили, параллельно импорт это идет.
5: Да, меня вот скупают. Знаете, что вот в вашей фразе смущает очень сильно, точнее, в том, что делает наше правительство. Мы параллельный импорт, который сами благословили и сказали людям, да, закручиваем. Ситуация сложная, давайте-ка крутитесь, придумывайте, мы открываем вентиль, делайте, зарабатывайте, платите налоги, мы сами его закручиваем. У нас параллельный импорт сейчас сокращается просто безумными темпами. Предпринимателям начисляют дополнительные налоги в виде НДС, и не только НДС, по поводу ввезенных товаров из Европейского экономического союза. ЕАЭС, точнее, запрещают ввозу по параллельному импорту целые номенклатуры товаров, там ноутбуки сейчас в очередной раз пытаются запретить, а оправдание такое. У нас в России есть аналоги. Но вы много знаете отечественных качественных ноутбуков? Оказывается, они есть.
8: Я вам живой пример скажу. Я вам звонил уже, у меня сын занимается футболом. Что касается спортивной экипировки.
5: Ну,
8: вот бутс нормальных не найти. У нас есть наш производитель, опять-таки всем известный. Слушайте, у них цены запредельные, а качество при этом ужасное. Этих бутс условно хватает на полгода. Приходится,
5: вот,
8: да, где-то...
5: А у меня есть позитивный пример по поводу спорта. Я хоккеем занимаюсь, и вот год назад была одна ситуация с логистикой, и цены были там, ну, условно говоря, топовые, дорогие, хорошие коньки стоили 100 тысяч рублей примерно, да, там. Но это самые дорогие, как бы, профессионального уровня. Сейчас они стоят 70. Я спрашиваю, почему цены упали? Он говорит, ну, наладили логистику компания, которая производит, которой официально в России нет.
3: Бауэр?
5: Да. Она сказала, что, типа, мы хотим рынок сохранить, и они делают все, чтобы логистику наладить через посредников. А вот другая компания крупная, ЦЦМ, да, та же самая, которая занимается хоккеем, они этого не делают. То есть есть и случаи, когда цены снижаются. Но это, опять же, за счет... Меня смущает
3: они
5: одно.
3: Оно
5: в производстве стоит копейки.
3: Да.
5: В итоге, а за счет накруток логистики, налогов, всяких утильсборов, посредников, эта цена превращается в X2 или X3 просто легко.
3: Да.
8: Ну вот, Ну вот, да, я повторюсь, что у нас, допустим, Буцы, знаменитая американская фирма 4 букв, они как стоили там 20-25, они сейчас стоят 20-25, а то уже их 30-ки. Ну и все, и как говорится, они не снижаются, а наши покупать условно за 15. Но качество там совсем другое. Все, спасибо.
3: Спасибо вам, спасибо, спасибо.
5: Сыну привет, верим в российский футбол. Все, связь прервалась.
3: Спасибо большое, спасибо, дорогой наш слушатель. Значит, Екатерина пишет: я против, считаю, что хорошо жить в той стране, в которой производство свое. Да кто же против этого? А есть такие страны?
5: Которые все сами производят.
3: Китай.
5: Нет.
3: Китай.
5: Ну, нет, там тоже очень много.
3: Китай.
5: Лидер по продаже айфонов.
3: Да, лидер по продаже. Не, ну у них они свой есть, свои телефоны.
5: Есть.
3: В Китае можно не покупать айфон?
5: Можно. Можно. Но почему-то покупают.
3: Совершенно
5: половина населения,
3: при том, что есть конкуренты
5: у нас,
3: да,
5: примерно.
3: Да, но при том, что там своих брендов немерено, а все равно покупают, понимаешь?
5: Также немецкий
3: эфир, там очень... Почему наш завод в разрухе? Не берем оборонку, а привлекать иностранное производство считается лучше, чем развивать свое. Да кто ж против-то? Ну кто ж против-то? Так. П-п-п-п-п. Ну все тогда, чего? Тогда поговорили.
5: Ну, на самом деле, коротко итог подводим. Примерно наши слушатели согласны с опросами.
3: Ну, да.
5: Примерно такой же процент.
3: Ну, да.
5: За и против.
3: Да. Ну, в принципе, да, релевантно, релевантно, да, скажем. Да. Но мы не учитывали, правда, количество СМС. И еще, так сказать, надо же понимать, что праздники, люди отдыхают сейчас, не до западных брендов. Все, друзья, несколько минут перерыв, и будем продолжать.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

Что изменится в жизни россиян в мае? Контекст. Отдельные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны. Будут проиндексированы пенсии 80-летним гражданам и бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности. А вот заниматься параллельным импортом станет сложнее. Из списка разрешенных к ввозу товаров удалят десятки позиций. В их числе компьютеры и комплектующие западных брендов. Зато в Саудовскую Аравию поехать на срок до 90 дней можно будет без виз. В реестр Банка России включены компании, дающие рассрочку. Ее максимальный срок ограничен 6 месяцами. Скрытые проценты и комиссии попали под строгий запрет, что можно считать хорошей новостью для миллионов покупателей. Для желающих вывести физическое золото из нашей страны новшества менее позитивные. За исключением нескольких аэропортов, слитки металла общим весом более 100 грамм можно перемещать через границу только со специальным разрешением. Радиоэлектроника, включая смартфоны, ноутбуки и даже электрические розетки, теперь в обязательном порядке маркируется в системе «Честный знак». Ее введение уже привело к рекордному снижению нелегального товарооборота. В плюсе все – и добросовестные производители, и потребители.

знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге час ночи, в Саратове и Ереване 2 часа. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Размещение ядерного оружия в странах Европы создает риск нацбезопасности России. Частицы вечного огня доставят из Москвы в российские города и Белоруссию. В Петропавловске и Камчатском отменены занятия для школьников из-за циклона. Подробности далее. Размещение ядерного оружия в европейских странах создает риски национальной безопасности России. Об этом сообщил постоянный представитель страны при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов. А вот что укрепило бы региональную безопасность, по его словам, так это вывод ядерного оружия США из Европы и отказ неядерных стран от амбиций на его приобретение. Гатилов добавил, что Россия неоднократно призывала вывести из Европы американское ядерное оружие или ликвидировать соответствующую инфраструктуру. Один мирный житель пострадал в результате стрельбы в центре Вашингтона, сообщили РИА Новости в секретной службе США. Отмечается, что его доставили в больницу. Ранее сообщалось, что в 400-500 метрах от Белого дома произошла стрельба. Уточняется, что инцидент стал результатом спора вооруженного человека и полиции секретной службы. У Минобороны ФРГ пока нет официальной информации о конкретных сроках и масштабах сокращения американского военного контингента в Германии. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус. Таким образом, он воздержался от подтверждения информации в СМИ о предстоящем выводе 5000 американских военнослужащих из города Вильзек на юге Германии в течение 6-12 месяцев, о чем ранее сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Израильские силы попытались перехватить корабли коалиции флотилии «Свобода» у берегов Греции. Об этом сообщает объединение «Глобальная флотилия Сумуда». Суда, которые планируют присоединиться к флотилии Сумуда и доставить гуманитарную помощь для сектора Газа, находятся сейчас под активным военным наблюдением и запугиванием. Отмечается, что вокруг судов коалиции кружат самолеты и беспилотники. У активистов есть опасения о возможности незаконного обращения и пыток. В нескольких российских аэропортах введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Это авиагавани в Самаре, Оренбурге, Тамбове, Ульяновске, Казани, Нижнекамске, Пензе и Уфе. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Частицы вечного огня доставят на поездах из Москвы в десятки российских городов, сообщили РИА Новости в РЖД. В преддверии Дня Победы языки пламени с могилы неизвестного солдата в Александровском саду отправятся не только в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также в Республику Беларусь. Первый поезд с частичкой вечного огня «Ласточка» отправится из российской столицы в Минск 5 мая. На этом же поезде специальные лампы с огнем, оборудованные специальной защитой, будут доставлены в Можайск и Смоленск. В Петропавловске и Камчатском отменены занятия первой смены для младшеклассников из-за непогоды, сообщили в администрации краевого центра. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, полуостров находится под воздействием мощного циклона. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Борис Рожин, автор телеграм-канала «Клан Эль Кассат». На прямой связи. Салют, Борис. Привет. Вроде бы все как всегда.
3: Но нет. Да.
2: Ну, в смысле, говори, что ты хотел сказать, что...
3: Я предлагаю сегодня вот этот час разделить на... две части. Первый посвятить Украине, второй Ирану. Потому что и там есть определенные события, которые нас всех касаются непосредственно. Если касаемо Украины, это заявление Зеленского о возможных ударах 9 мая, да, открытые угрозы, и как бы нормально народ, на это, ну, в смысле, европейское сообщество мировое на это никак не смотрит. Удар сегодня утром по Мосфильмовской, хотел узнать, что долетело, почему и что с этим будем делать. Удары по нашему НПЗ, потому что американцы в конце прошлой недели сделали большие отчеты, по-моему, Associated Press сделал исследование и сказали, что эти удары выглядят на картинках телевизионных. Это позитивные новости для нас, кстати. Очень как бы масштабно, то есть все горит, там черный дым, а по факту ущербы России нанесли минимум. Это не я придумал, это американские эксперты прямо официально подтверждали и много статистики приводили. И сказали, что события на Ближнем Востоке повлияли на то, что наша экономика не пострадала, а даже заработала, цены на нефть полетели вверх. А что касаемо Ирана, это то, что вроде как Трамп опять всех победил, и вроде как сегодня иранцы ударили по американскому эсминцу в Ормузском проливе, американцы это отвергли, но цена на нефть полетела опять вверх. Но я предлагаю все-таки начать с Украины. Боря, вот я обозначил целый ряд вопросов. Это мы фронт не трогаем, а его надо трогать, потому что там тоже есть движение. Сумская область, да, ну ты, Боря, лучше знаешь. Тебе на выбор, с чего начнем?
4: Так, ну, если начать с Украины, то по дронам противник, безусловно, атаковал, атакует и будет атаковать. Конечно. Европа будет продолжать наращивать, да, то есть все прекрасно понимают, что летом в обе стороны полетит еще больше дронов.
3: Это наша новая реальность, с ней надо привыкать жить.
4: Да, то есть, понимаете, что активность дронов будет в цене. Это как война городов в Ирано-Иракскую войну, кто не помнит, вот. Плюс-минус так же, с поправкой на новый технологический уровень. Соответственно, вопросы усиления объектовой ПВО, зональной ПВО для того, чтобы сбивать как можно больше дронов на подлете, они стоят еще вчера. Многие вопросы в силу бюрократической инерции решаются очень медленно. То есть создание этих добровольческих отрядов ПВО, то есть выдача там разрешения применения оружия, все это хорошо, но опять же все запаздывает на месяц, иногда на годы. То есть многие вещи надо было решать еще в 2024 году, а так придется, как обычно, на ходу, когда уже жареный петух клюнул, кинулись сейчас эти, ну, уверен, да, нарастят, увеличат расходы на все это, да, эффективность работы повысит. Собственно, пропущенный дрон, который прилетел на Мосфильмовскую, то есть, опять же, запускают много дронов, как гарантии, что собьют все 100%, как бы нет. У Москвы, ну, в Москве Грек жаловался, в Москве самый сильный узел ПВО из имеющихся в стране, безусловно, подавляющая часть дронов, которые противник запускает по Москве, сбиваются сильно на подлете. Но, опять же, это не дает 100% гарантии, что все 100% дронов, запущенных по Москве, собьют, потому что одно дело, когда их запускают, ну, 100, а могут попытаться там 500-600 все кучи запустить в Москве в расчете, что что-то из этого долетит, и там где-то не хватит ракет или еще чего-то.
3: Можно уточню? Сегодня хотя спрашивал у специалистов, и мне уже ответили, но наверняка нашим радиослушателям тоже интересно будет узнать. А вот если посмотреть на удар по Мосфильмовской, да, по жилому дому, абсолютно террористический удар, там относительно небольшие повреждения. Я спросил у экспертов военных, почему такие как бы небольшие относительно повреждения. Мне они ответили, что современные дроны, вот эти, которые запускает Зеленский по нам и грозит нами, он в себе, как правило, несет взрывчатку с, ну, 155 или 152 калибр, артиллерийский снаряд. И суть в том, что эти все большие взрывы и большие пожары, которые мы видим на кадрах, зависят от того, куда он попадает. То есть горит не сам боеприпас, а то, куда он попал. И, соответственно, если они попали туда, где нечему гореть и нечему взрываться, то относительно визуально кажутся небольшие повреждения. Это так или не совсем?
4: Но опять же, пожар, ну, какой-то дом прилетит, там пожар не возникло. А бывает, как прилетел куда-то дрон, да, небольшой, вот как, допустим, в Бахрейне прилетел дрон в небоскреб, а там у них это обивка. И, это,
3: ну, там пожар начался, да, который, да, логично.
4: Да, и бывает, что может с одного дрона выгореть целый небоскреб, как вот в Бахрейне было. То есть, опять же, да, безусловно, здесь такое, попало в нефтяную бочку, да, пожар, может, там бочка может несколько дней выгорать. Попало там в остекление дома, ну, стекла повыбивало, фасад попортило, там через пару недель уже все доделали, следов от прилета не осталось. То есть, понятное дело, что, конечно же, они хотели бы подать по ключевым каким-то объектам. Ну, и большинство таких ударов у них все-таки, особенно в плане Москвы, они ищут именно медийный какой-то результат, там, попасть в Москва-Сити, там, что прилетело по Кремлю и так далее. Как они вот хайпили, когда, помните, еще в 23-м году там Москву прилетело там по крыше.
2: Ну да, в Кремлю. Слушай, Борь, а вот есть ли объяснение логическое или там военное какое-то, так сказать, вот как и от чего зависят вот эти самые интенсивности прилетов?
4: Опять же, с одной стороны, это объемы производства, то есть они не могут каждый день напускать по 500, по 600, то есть они какой-то период накапливают, там, ну, видно даже по отчетам Министерства обороны, то есть в этот день мы там запустили 500-600, потом там 100, там 120, да, там еще потом 100-150, потом опять. Ну и у нас точно так же мы можем посмотреть по объему применяемой грани, потому что помимо производства надо же еще все это привезти, разместить, подготовить, то есть работает большое количество людей над запуском этих дронов. Плюс, с одной стороны, мы регулярно бьем по районам, где можно выцепить фуры с дронами. И периодически видим, там Искандеры прилетают по таким скоплениям.
2: То есть твой ответ чисто это чисто техническая история. Вот сколько могут, столько...
4: С одной стороны, чисто техническая?
2: Да.
4: Да, техническое, да, но при этом всегда есть еще, могут быть какие-то оперативные замыслы, скажем, когда командование решило, что вот мы сейчас в этот какой-то период мы накапливаем дроны для каких-то задач, то есть мы какой-то процент дронов придерживаем на складах, вот, допустим, когда готовились к отражению наступления 23-го года в Запорожье, когда противник явно готовился, у нас на некоторых направлениях вели нормирование боеприпасов артиллерийских, тогда, помните, было много разговоров, что вот снарядов не хватает, потому что есть норма, там, да, что там 10-20 снарядов дают, и все. А почему? Потому что шло активное запасение снарядов, потому что потом наступают периоды высокоинтенсивного расхода. Как, ну, противник считает, что Россия ведет активное накопление как различных ракет, так и дронов в интересах готовящегося крупного наступления, которое они ожидают тут уже в мае. Соответственно, они ожидают усиления интенсивности ударов. Так ли это? Я думаю, мы увидим достаточно скоро.
2: Просто это же невозможно там не замечать, например, да, в какие-то там дни, там десятки просто там, я помню, 50, там 40 назывались.
3: Да сейчас каждый день летят под больше 100.
2: Да, но я, так сказать, не хочу в этом смысле каким-то образом выделять там Москву, да, я сейчас про Москву говорю, но в принципе количество беспилотников, вот, которые летят, просто стало интересно, почему вот в один день там 4-5, а в следующий день 50, например, понимаешь ты? Как и чего, ну,
3: потому это, так сказать, если 50 логика? Полетели в другой регион.
2: Ну, может быть.
3: Практически... Да, как...

0: не существует. То, что у нас есть, мы используем достаточно активно и достаточно эффективно. Но против вот этих, как я их называю, газонокосилки с тротилом дешевых, против них мы не готовились воевать. Мы готовились к звездным войнам, к баллистическим ракетам, но мы не готовились к тому, что полетят... Никто в мире не готовился к тому, что полетят газонокосилки с тротилом. Это наша новая реальность. Нужно максимально... Насколько это возможно, спокойно к этому относиться,
1: вот,
0: но...
1: Прости, вот тоже, значит, вот действительно оказались не готовы. И война начала диктовать свои правила.
0: Не
1: да, готовы
0: на
1: 100%. Как будто она субъектность, вот как-то, да. Но при этом-то у нас мы много лет подряд говорили там о тех же самых хуситах, которые бомбили, значит, саудовскую нефтянку с помощью вот этих самых газонокосилок, понимаешь?
0: Да, и мы всегда думали, что это не коснется нас, потому что, ну как же так, 21 век, высокие технологии, а тут реально простейший двигатель, простейший корпус, и полетел, и простейшее целенаведение с помощью там условного GPS, ну условного, либо Старлинка. Но... Количество наших ударов по противнику, я сейчас о позитиве хочу сказать, чтобы все понимали, что мы здесь ни в коем случае не проигрываем. Да, мы получаем, пропускаем болезненные удары, но количество наших ударов по противнику кратно больше, оно кратно эффективнее. Вопрос в целях. Потому что мы часто здесь в этой студии говорим, что пора бы расширить географию применения наших ударов по противнику, понимая, что противник это не только на Украине. Но это уже вопрос философский. Борь, поправь меня, если я ошибся, но мне кажется, у многих может сложиться впечатление, что противник нас по дронам переигрывает. Это не так.
2: Опять же, мы запускаем огромное количество, то есть каждый день вы можете видеть просто огромное количество прилетов, объективного контроля, даже несмотря на цензуру на Украине, там каждый день хоть с утра можно обмазываться, там, куда и где что прилетело, то есть ракеты и дроны, прилеты идут постоянно, то есть то, что сейчас дроны в наступлении переигрывают ПВО за счет массовости, да, это хорошо видно и в войне на Украине, хорошо видно и в войне на Ближнем Востоке, ну, собственно, выводы еще британцев 20-21 годов, что сейчас ни одна армия не обладает полноценной тактической ПВО для полной защиты от дронов. Они, вот эти воины, которые сейчас идут, они это подтверждают. То есть сейчас снаряд опережает броню. Что, ну, помимо массированности мер защиты от дронов, то есть различных систем ПВО, безусловно, надо необходимо новые системы, внедрять те же дроны ПВО, которые оснащены платами нейрозахвата. То есть это не только количественное и качественное. То есть это необходимы новые технологические решения, определенные наработки есть, надо ускорять их внедрение, потому что у нас еще многие важные и полезные вещи тормозятся нашей традиционной инерционностью, бюрократией, то есть с этим борются в меру сил, где-то удачно, где-то нет. Безусловно, у нас есть достаточные инженерные квалификации для того, чтобы выработать новые перспективные решения для борьбы даже с современными дронами. Важно понимать, что наиболее современные дроны производятся не на Украине, а наиболее экстренно опасные производятся на Западе. И, безусловно, условно, здесь мы соревнуемся не там, ну, не с тем, что собирают из навоза и палок где-то там в Жмеринке, а с тем, что собирают на заводах в США, в Британии, в Германии и так далее. То есть это надо учитывать, и мы здесь соревнуемся с инженерной мыслью ведущих стран НАТО. И поэтому никто нам по спуску, поблажек давать не будет, и надо готовиться именно к такой серьезной борьбе. Поэтому, да, требуются очень серьезные меры для усиления защиты, не ждать, пока проблема станет из-за просто неприятности чем-то серьезным, а уже готовиться заранее сейчас. Кроме того, учитывать, что вскоре количество дальнобойных дронов, имеющих на борту условный искусственный интеллект, станет существенно больше, чем сейчас. Это станет проблемой. Собственно, противник как бы сейчас уже пытается пугать, что вот мы там летом уже будем таких дронов запускать кратно больше, там на дистанции 100-150 километров. И, ну, по крайней мере, они так хотят. Вот. Ну, соответственно, как бы и нам, с одной стороны, надо развивать также дальнобойную компоненту в наших дронах, с другой стороны, заранее продумывать меры защиты перед тем, что грядет с точки зрения роевого использования беспилотников, внедрения нейросетей в их управление. То есть, опять же, когда говорят, как там дроны там летят там, на 300, 500, там, 1000 километров, почему бы им не лететь? У нас герани там пролетают всю Украину. Иранские шахеды спокойненько долетают до Израиля и даже до Кипра. То есть, как бы, просто люди еще считают, что это там за тарахтелка с мотором, куда она там долетит. Там же есть ПВО, ну вот все видели там великая израильская, американская,
0: ну, железный купол, да, да.

0: Да, что-то они тоже, когда встал такой, ну, по-серьезному, по-взрослому уже прошла война, что-то они то не продемонстрировали очень высоких процентов поражений.
1: Да. Так, но тут слышали мы все, да, и помним, Трамп, во-первых, сказал значит, точнее, вот так. Министр войны Пит Хексит заявил, что президент США Трамп продолжает верить достижении мирной сделки.
2: Ты уже хочешь на ИРА, а ты про
1: Не,
2: Украину.
1: про Украину,
2: Не про
1: про
2: Украину.
1: Украину. Значит, ну и
2: Да какая мирная сделка
1: якобы
2: сейчас?
1: эта сделка близка. В Кремле отреагировали,
2: и Зеленский
1: заметили.
2: отреагировал.
1: Да,
2: Давай,
1: давай
2: рассказывай.
1: я скажу за наших, а ты за Зеленского.
2: Спасибо.
1: Близость сделки по Украине понятие растяжимое, так ответил на вопрос Зарубина Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Так, а что там Зеленский? А ну-ка!
2: Ну, он там тоже заявил, что типа готов к прекращению огня, если это будет не короткое прекращение огня, перемирие, типа, а уже прочно.
1: Там просто еще было от него заявление
2: давай,
1: по
2: давай.
1: Поводу Европы. Значит, в Киеве допустили прекращение боев по линии фронта, но в обмен на ускоренный путь в ЕС. И здесь тоже как будто бы, знаешь... Ну, давайте начнем сначала Трамп-Хексет и реакция Кремля, а потом отдельно поговорим про Украину и вот Зеленского, как бы вот эту точку зрения, что они готовы
2: Для чего сейчас
1: огня.
2: Сбрасывается Борь новая тема о том, что возможно мирное соглашение вот-вот? Мне кажется, в это уже никто не верит. Или мы не правы?
0: Верит заявлением Трампа, это, ну, все видят прекрасно цену заявлением там, про победу над Ираном, контроль Ормузского пролива и так далее. То есть примерно так же можно относиться и к заявлениям, что вот перемирие уже вот-вот, переговоры двигаются, а фактически предпринял ли Трамп какие-то решительные шаги, связанные с давлением на Киев, чтобы принудить их к выполнению сделки в Анкоридже. По факту нет, за последний месяц можно вспомнить только разве что очередную публикацию пленок Миндича про американскими структурами, но опять же там нет фамилии Зеленского пока. А, то есть опять же это все такие полунамеки, полудавление, но при этом ничего принципиального с точки зрения давления на Украину США не делают. А Москва ясно дала понять, что она ждет максимум до конца мая, если, скажем так, условия анкорижской сделки не будут выполнены, Москва намерена их условия окончания войны пересматривать в сторону ухудшения для Украины. То есть в этом плане Россия занимает на дипломатическом уровне достаточно жесткую позицию.
1: Ну, как бы, ну... А дальше-то что?
2: Ну, да.
1: Ну, а дальше-то
0: дальше
1: что?
0: Война.
1: Ну, слушай, продолжение, так сказать, гибели людей.
2: Вопрос в том, что никто на эти условия на текущий момент, ни мы не согласны на их условия, ни они на наши не согласны. А значит, продолжение войны. Сколько вытянем мы и сколько вытянет Украина?
1: Вместе
0: с
1: Европой.
0: Европа намеревается... Ну, Европа еще 3-4 года точно планирует финансировать войну, минимум. Коломойский вчера прямо заявил, что война еще продлится года 3. То есть это к вопросу о горизонте планирования. Собственно, как я напомню, что многие оборонные программы в 2022 году, связанные с производством боеприпасов и оружия, сразу еще тогда финансировались до 2027 года. Все в интересах войны на Украине. Все тогда говорили, да не, ну как это, 5 лет. Ну вот, уже 26-й год, через там, считайте, полгодика, вот уже этого горизонта планирования мы достигли. При этом, ну, опять же, мы видим, что Европа не готова соглашаться на Анкориджскую сделку, очевидно, и делать все, чтобы ее сорвать. Соответственно, ну и получается ли у них сорвать Анкориджскую сделку? Да, получается, отлично получается. То есть они пока держат свой курс, и у них задача дотянуть его до осени, дождаться поражения Трампа на выборах и после этого выдохнуть, потому что дальше Трамп хромая утка, и они могут готовиться к возвращению демократов, попутно поддерживая войну на Украине. То есть в этом их как бы стратегическая линия, и они будут этой линии придерживаться. А у России выбор простой, либо война, либо капитуляция, никакого срединного пути нет, соскочить никто не даст, как не до 2014 года, как Россия не пыталась найти третий какой-то путь, нет там третьего пути, либо война, либо капитуляция, вот и все. Все просто. Они эту вилку ставили
1: не
0: и
1: знаю,
0: ставят.
1: Мне кажется,
0: все попытки
1: мне
0: выйти
1: мы
0: из этой вилки
1: упрощаем.
0: будут
1: Сужаем, сужаем собственный горизонт видения. Мне кажется, когда
0: нет, так нет, это не вопрос,
1: все.
0: что мы сужаем. Мы-то хотели, у нас власти с 2014 года очень хотели бы ее расширить, этот горизонт из этих двух решений. Они всячески работали над тем, чтобы создать этот горизонт решений, чтобы были третий, четвертый, пятый выборы, отсюда и Минские
1: значит,
0: соглашения.
1: Которые заработали, хотя бы люди перестали гибнуть.
2: Так,
1: и, так
2: мы
1: сказать,
2: возвращаемся
1: ну,
2: на...
1: к той же самой. Ну вот смотрите,
0: да, нашему вечному спору. Ну, людей-то стало гибнуть, с одной стороны, меньше, зато потом, как кровушка-то полилась, когда к войне подготовились нормально, вот тогда уже там не один или 10 человек в сутки, а так сразу тысячами как пошло.
2: Ну,
0: вот.
2: Да.
0: Ну несколько лет людей гибло мало, зато потом, благодаря вот таким замечательным соглашениям, людей стало гибнуть гораздо
1: не
0: больше.
1: Несоблюдение соглашения.
2: Боря,
1: да,
2: а ты согласен с версией многих экспертов о том, что новый скандал вокруг Миндичгейта, связанные с Министерством обороны, там, возможно, даже уже появляются имена некого Володи, а по некоторым данным даже жена Зеленского, Елена, где-то там присутствует, что это такой прямой сигнал Зеленскому, что пора договариваться. Или наоборот, сигнал, что не надо договариваться, воюй до последнего, ты у нас в руках.
0: Нет, НАБУ — это структура, жестко контролируемая американцами, то есть они подконтрольны ФБР. Безусловно, эта утечка идет с американской стороны, то есть они обладают полным комплектом этих документов, но, как мы видим, они используют их как инструмент давления, то есть они не выкладывают все, они выкладывают порционно, периодически нанося удары по отдельным фигурам. Вот надо было им Ермака свалить, они Ермака свалили, на его место поставили Буданова, который ближе уже не к британским, а к американским спецслужбам. Соответственно, сейчас мы и наблюдаем эту забавную войну.
2: Сейчас пытаются сместить Умерова или нет?
0: Да. Сейчас удар по Умерову, и опять же, по ряду лиц из окружения Зеленского.
2: Умеров гражданин США, который очень близок к американцам, как я понимаю.
0: Ну, это ж не помогло в свое время Коломойскому, который также был, имел активы в США, и не помогло Павлу Лазаренко. То есть при желании все эти гражданства, активы, они ничего не стоят, если американцы считают, что эта фигура отыгранная. То есть Умеров сейчас, он может быть где-то полезен, его используют. Потом внезапно, ах, а мы не знали, он воровал наши деньги, какой нехороший человек, наживался на деньгах американских. Но может же быть такое? Может. И, опять же, компромат, который сливают на Умерова, кстати, подконтрольная ФБР структура, конечно, потом она может быть использована и против активов Умерова на территории США. Его просто обвиняют, что это деньги украдены у американских налогоплательщиков.
2: А зачем вот кому-то сейчас сценарий... убирать Умерова из этой игры?
0: А потому что Умеров же один из фигурантов переговоров с Россией. Мы все видим, что текущий состав переговорщиков от Украины фактически саботирует эти переговоры. Если выкинуть из этого пазла Умерова и поставить, допустим, туда какого-то человека...
2: Но тот же Буданов, который изначально на первых, когда он первый
1: Буданов
2: раз появлялся,
1: да,
2: экстремист и террорист,
1: да,
2: экстремист. Как бы это ни странно не звучало, но он был там самым миролюбивым. И ему не дали провести эту политику.
0: Потому что Буданов при определенных обстоятельствах, если, скажем так, анкорежская сделка будет реализована, после ухода Зеленского, опять же, с подачи американцев, он вполне может быть выдвинут на замену Зеленскому. Поэтому ему в какой-то мере сделка в Анкоридже выгодна, потому что это залог его политического возвышения. Поэтому часть его риторики такая на фоне других людоедов, хотя он, по сути, точно такой же людоед, она носит некое такое типа якобы миролюбивый характер.
2: Якобы, да.
0: А в то же время Залужный, который аффилирован с Британией, он наоборот там рассказывает там, про то, что он там будет детям завещать, там, про войну и так далее. То есть, опять же, это демонстрация разности подходов США и Британии с точки зрения работы с марионетками на Украине.
1: Хотя на прошлой неделе что-то там Залужный ругал ВСУ, а российскую армию наоборот хвалил, в смысле методов. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
1: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
3: Руслан Осташко, Алеша Тимофеев, Борис Родин с нами на прямой связи, автор телеграм-канала «Колонель Касат». Ну что, про Украину все, Борь, есть что-то добавить, типа, или вы рано отправимся?
4: Ну что, да, с Украиной, по-моему, все понятно, переговоры буксуют, война продолжается, дронов будет лететь больше, это, скажем так, на ближайшее время. Наши продолжат медленно наступать, как-то вот так будет.
5: А вот с Ираном не все понятно.
3: Да, честно говоря. Значит, Объединенные Арабские Эмираты, во-первых, последняя новость, но обвиняют тут Иран в атаке, во-первых, на танкер, во-вторых, ОАЭ сообщает, что перехватили 3 иранские ракеты. И еще в ОАЭ начался крупный пожар на нефтяном заводе.
5: С чего это?
3: Ну, может быть, это как связано...
5: Противопожарные курили?
3: Курили в неположенном... Ну, тут сейчас, знаешь, вот хочется, конечно, поиронизировать. Уже время такое, настолько привыкли ко всем этим сообщениям, понимаешь, что ничего, кроме как, типа, иронизировать не остается. С другой стороны, ну, большая проблема-то. Ну, что тут, что тут иронизировать? А при этом Трамп остановил, ну, в смысле остановил, сказал, что все, конфликт с Ираном окончен.
5: Победил.
3: Победил, да. Он, Трамп, уже победил.
5: Но не совсем. Борь, смотри, закончился срок 60 дней, когда Трамп мог проводить операцию против Ирана без согласования с Конгрессом. Трамп официально сказал, что он всех победил, операция завершилась, что, соответственно, позволяет ему не согласовывать какие-то действия дальнейшие с Конгрессом. Значит ли это, что операция завершилась и Трамп уходит из Ирана?
4: Да нет, конечно, там ничего не закончилось. Позиция ни войны, ни мира – это из цикла «Троцкий в Бресте», который «я мир подписывать не буду, воевать мы с вами не будем». Ну, то есть, как бы в реальном мире так это не работает. Так не работало у Троцкого в Бресте, так не работает у Трампа с Ираном. Потенциал для военной эскалации в регионе огромный. Сегодняшняя эскалация, ну, скажем так, была логично, вытекала из провозглашенного проекта «Свобода», который Трамп запустил сегодня, кстати, с утра, что якобы американские силы будут сами проводить корабли через Ормузский пролив. Сегодня это привело к поражению 4. С утра 4 судна уже подверглись атакам. При этом 2 с утра, одно получило 2 дрона. Корейское судно, непонятно, что туда прилетело. Уже во время атаки на Эмираты, эмиратчики заявили, запущено 4 крылатых ракеты, 3 сбили, 1 упала в море, но при этом одновременно с атакой пришли сообщения, что 2 судна были поражены к северу от портов эмиратчиков. Кроме того, неизвестный дрон, ну, якобы из Ирана, прилетел по нефтяному порту Фуджейра, и там возник пожар. Ну, тут, кстати, опять же, тут 50-50, может быть, Иран, может быть, Израиль. То есть Израиль выгодно возобновление войны в Персидском заливе, поэтому они могут, как обычно, начать бить по нефтяным объектам заливников, чтобы ускорить новый раунд войны. Но Иран признал удары ракетами, заявили, что они также сегодня обстреливали американские эсминцы, чтобы те не лезли в Ормузский пролив. При этом Центком заявил, что они якобы провели через Ормузский пролив 2 судна, а Иран заявил, что никакие суда американские через пролив не проходили. Угу. То есть, очевидно, кто-то врет. Либо американцы, либо иранцы. Выяснить, кто из них врет, в этом вопросе пока затруднительно, потому что нет никакого объективного контроля. Тем не менее, мы видим, что на фоне заявления о прекращении войны снова летят ракеты, снова летят дроны, потому что ни одна из стратегических проблем, которые пытались решить в ходе мартовской войны, решена не была. Если нет мирного договора и проблемы не решены, то чем можно заниматься? Либо вот такими вялотекущими провокациями, вялотекущей эскалацией, либо же снова подвести к новой волне ударов. Но потому что, если есть запрет со стороны Конгресса или есть проблемы с получением этого разрешения, можно все обставить так, что это Иран напал, а США защищались. И потом попросить, мы тогда закончили, мы тогда 60 дней отработали. Давайте сейчас мы считаем новые 60 дней после новой эскалации. То есть, какого-то такого рода махинации вполне возможно.
3: Теперь не эпическая ярость.
5: Теперь он по-другому назвал эту операцию уже. Освобождение, что-то такое.
3: Мне нравится не эпическое. Оно, так сказать, созвучно с русским как вульгаризмом каким-то, что-то с моей точки зрения добавляет.
5: Не эпическое?
3: Как бы да.
5: Не этическое, нет.
3: Ладно. Значит, смотрите, во-первых, Иран говорит, что не атаковал Объединенные Арабские Эмираты. Это не мы, говорит Иран.
4: Они заявляют, что они атаковали суда. То есть там, когда были сообщения о взрывах в Абу-Даби и в Дубае, это был запуск ракет ПВО из района этих городов по крылатым ракетам, которые Иран запускал по каким-то судам, которые находились в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Пока известно, что иранцы поразили 2 судна, уровень повреждений неизвестен. То есть тут уже есть, опять же, вопрос. Они заявляют, что они сбили 3 ракеты из 4, а выясняют, что было поражено 2 судна. То есть, опять и здесь кто-то врет.
3: Да. А причем тут любопытные эти значит, ГосТВ, иранское ГосТВ со ссылкой на высокопоставленного иранского военного источника. Они говорят, они ведущие говорят, мы, так сказать, получили информацию от высокопоставленного военного, что у Ирана не было планов атаковать ОАЭ, говорит военный источник иранского ГосТВ. А еще любопытное... Мы сегодня с Сардаряном Гентигранчем, уважаемым нашим авторитетнейшим экспертом, говорили по поводу выигранной войны в мемы Тегераном и Вашингтона.
5: А кто выиграл?
3: Иран. Запад причем признает, в смысле британцы, там и Guardian, и BBC об этом пишут, обращают внимание на эти лего-мультики, которые пилят иранцы, детализированные, подробные про Нетаньяху, Трампа, там и ведение боевых действий. Это одно. Это просто, так сказать, и американцы, и британцы говорят, что популярность этим роликам придает как бы глубокое понимание иранцами, культуры Запада, западной культуры, менталитета. Да, Борь.
4: То есть один момент очень важный насчет того, что выигранной войны в мимо. Важно понимать, что существенная часть глобалистов, глобалистской прессы, глобалистских карикатуристов во время этой войны открыто топила за Иран. Если вы посмотрите вал карикатур, он в основном, кстати, крайне редко негативен в отношении Ирана. Понятно, кроме стандартной критики режима Аятол, там запрета свобод всяких. Но в основном, с точки зрения, когда рассматривают войну, в основном критиковали Трампа и Нетаньяху. То есть вот здесь был ситуативный такой альянс между Ираном и глобалистами с точки зрения
5: борьбы за общественное мнение. Они не за Иран, они против Трампа.
4: Да, против Трампа. Они, Иран ненавидят так же, но победа Ирана им была выгодна.
5: Друзья, товарищи, а вас вообще не смущает, что мы, разговаривая о серьезнейшем конфликте,
3: кошмарно.
5: Где погибает огромное количество людей, где весь мир содрогается, и это не наша проблема, это проблема всего
3: мира. Совершенно верно.
5: Мы обсуждаем, кто в мемах, победил.
3: Мемасики, да. И причем эти мемасики, они... они позволяют нам относиться к этой, собственно, они ради этого и
5: созданы. По-мемному.
3: Ну, да, по-мемному, да. Это не война кровопролития, а что-то это там как...
5: Кто лучший мем потом выпустит?
3: Значит, смотри, но это мы с тобой из Бори тут на троих сидим, значит, и обсуждаем, хотя бы рефлексируем по этому поводу. В то же самое время заявление во сколько? 19.04, вот, лента новостей, Синьхуа. Иран полностью готов к любому сценарию в Ормузском проливе и не потерпит, внимание, знаете, чего не потерпит чего? Иран? Есть предложение? Давайте погадаем, чего же не потерпит Иран?
5: Американских баз.
4: Ну, там они много чего не потерпят. Они не потерпят возвращения старого режима прохода через Клиф. Они не потерпят прохода американских и израильских боевых кораблей. Они не потерпят прохода враждебных гражданских судов без оплаты. То есть у них там набор
5: хотелок. Посмотри на лицо Лёши сейчас. Он знает эту информацию, он наслаждается тем, что мы гадаем, не зная.
3: И не угадывает.
5: А он знает.
3: Я тут, коль скоро мы переходим как бы от мемасиков. Иран полностью готов к любому сценарию в Ормузском проливе и не потерпит буллинга со стороны вооруженных сил США.
5: Чего?
3: То есть, значит, раз...
5: Ракетинг можно, а буллинг нельзя?
3: Разбомбленная страна, прилеты по школам, убийство руководства страны, значит, и вот это все, что происходило на протяжении полутора месяцев, оказывается, у этого есть название. Оказывается, буллинг. Сами иранцы называют это буллинг. Ну, это буллинг просто.
4: А тут просто понятно, кому это слово адресовано? То есть это слово из западного лексикона.
5: Конечно,
4: то есть очевидно,
5: конечно.
4: Что тот человек, который верстал подобные заявления, то есть он хорошо разбирается в лексике западной аудитории, и он сознательно вставляет то слово, которое утащит западные, в том числе, кстати, глобалистские СМИ, и растащит по западным.
3: Мы-то думали, что буллинг — это рыжего называть рыжим, а значит, лысого называть лысым, понимаете? А оказывается, буллинг. Ну как это? Разве это не девальвация, собственно, вот этой трагедии? То, о чем просто начал говорить Руслан.
5: Ты понимаешь, в чем проблема? Тут вопрос не девальвации как таковой, а вопрос в целом современного мира. Иран научился играть в эту игру.
3: Научился, точно.
5: Научился, причем он сейчас по всем параметрам на лопатки положил преподавателя. Потому что первыми это затеяли не мы, не иранцы, а именно американский истеблишмент начал вот эту всю красивую голливудскую картинку, возвращаясь к теме привлечения голливудских режиссеров и сценаристов для изменения образа НАТО как такового. Это же тоже про мемасики.
3: Да,
5: просто есть мемасики голливудского масштаба, многомиллионные или миллиардные даже, а есть мемасики интернет, мемасики,
3: которые стоят копейки. Но так было всегда. Дональд Дак изображал Адольфа Гитлера.
5: Да,
3: там,
5: но... Да, но это западная культура. И мы,
3: именно так.
5: И Иран тем более, не приверженцы в этом контексте западной культуры информационной войны, научились играть по их правилам и побеждать их по их правилам на этом поле боя. Превращает это конфликт в мемный конфликт для мира? К сожалению, да. Падает ли градус страха в обществе перед войной в целом из-за этих мемасиков? Конечно же, да. Мы это все прекрасно видим. Но Израиль тут пошел еще дальше. Причем пошел дальше настолько, что я несколько раз перепроверял информацию. Мне неудобно и неприятно об этом говорить, потому что всегда считал израильтян достаточно умными и образованными людьми в целом. Но по тем новостям, которые сейчас приходят, они же там оправдывать начали военнослужащих ЦАХАЛ, обвиненных в изнасилованиях в секторе Газа палестинцев. И на восточном берегу реки Иордан тоже. Их стали оправдывать. И вот то, что я не смог проверить и подтвердить информацию, да, но изучал максимально, по крайней мере, об этом пишет в том числе и западная пресса, что кто-то там в израильском Кнессете предложил назвать изнасилованием только правонарушение, примененное по отношению к израильтянке. То есть, если насилуют палестинку, то это типа норм. Я этому объективно сейчас скажу, вот честно скажу, не нашел подтверждения. Ну, возможно, на уровне обсуждения, на фоне подарочных тортов с виселицей, реальных подарочных тортов депутатам Кнессета с виселицей, которые пролоббировали проект разрешения казни палестинцев, как-то в это тоже можно поверить. Но подтверждения этому не нашел. Но к чему нашел подтверждение, то тому, что... тех обвиненных солдат ЦАХАЛ в изнасилованиях Мне тяжело об этом говорить, правда, потому что я пытаюсь подбирать слова культурные, а я этого не понимаю. В общем, всех солдат выпустили, они на свободе, и их на всех мероприятиях встречают как национальных героев. То есть есть официальное подтверждение, что эти солдаты участвовали в изнасилованиях, но так как это было изнасилование правильных людей, точнее, неправильных, и не людей, как считают израильтяне, это норм.
3: Ну, надо
5: и вторая, ну что надо проверять? Я это проверил 100 раз, проверь еще раз. Ну проверь.
3: Сейчас, проверь. Смотрю.
5: Поищи. Ну Боря тоже наверняка об этом слышал и знает. И второй момент, это по поводу того, что... Ну сейчас Боря расскажет, он улыбается уже, тоже, наверное, ну, улыбается в том плане, что мы, к сожалению, входим в какой-то совершенно страшный, непонятный мир. И второй вариант, касаемо израильтян, это то, что Иерусалим всегда был городом трех религий. Ну, даже, может быть, и большего числа религий, но трех основных, правда же? Но там сейчас христианам небезопасно надевать на себя нательные крестики. И сейчас видео распространяется из Иерусалима в огромном количестве, где просто ортодоксальные евреи, проходя мимо православных храмов, а они там есть, и там, ну, как бы, понятное дело, почему, и православных, и, в принципе, христиан там достаточно много, они просто плюют под ноги, плюют в лица, и это все снимают на видео, и этим гордятся. И никто за это в Израиле ответственность не понес, потому что они считают, не считают это правонарушением. Вот я честно скажу, я всегда старался, ну, в конфликте Израиля и Ирана я переживал за Иран, но я всегда старался понять противную сторону, пытался понять их принципы, и когда мне объясняли, ну вот понимаешь, у Ирана есть концепция, что мы, израильтяне, должны быть уничтожены физически, нас не должно быть, мы не имеем возможности, к сожалению, реагировать мягко, по-другому. Но вот когда я вижу подобные новости, я не знаю, как на это реагировать. Но мне кажется, что мир сходит с ума в этом плане. Борь.
4: Ну, а тут еще даже другого, потому что есть полная безнаказанность за любые действия. Безнаказанность порождает неограниченное насилие. То есть, когда ты знаешь, что ты можешь делать все, что угодно, пробивать голову Иисусу на камеру, там, да. Ну, спокойненько там пару лет геноцидить палестинцев в секторе Газа, там, убивать, насиловать обычных ливанцев, там, бомбить школы в Иране и так далее. Когда тебе за это ничего нет, то есть ты убеждаешься, что, ну, а раз так, значит, можно, значит, это новая норма, почему бы так не действовать. В Израиле давно существует кабинет министров, где существенную часть составляют ультраправые, которые придерживаются откровенно людоедских, даже с точки зрения некоторых израильтян взглядов. Это касается, прежде всего, Бен-Гвира и Смотрича, которые прямо одобряют разрушение городов, убийство, изгнание палестинцев, одобряют любые зверства в отношении палестинцев или ливанцев. То есть для них это норма, и это не какие-то экстремисты где-то там в маргинесе сидящие. Нет, это люди, занимающие высшие государственные посты, влияющие на политику государства Израиля.
5: Есть ответ на вопрос, почему?
4: Ну, как почему? Они представляют определенную часть израильского общества, которая пропитана идеями превосходства своей расы над всеми, ну, условно, своей национальности, народности, над всеми остальными. То есть принципиальной разницы между этими идеями и идеями, которые питали Гитлера, нет. Это просто разновидности нацизма.
5: Ну, то есть когда...
4: немецкий нацизм, есть израильский нацизм.
3: Смотрите, здесь важно тоже контекст. Очень эмоционально сказал. Я не хочу никого оправдывать. Все, что творит Израиль, значит, с сектором Газа, я давал эту оценку, это было чудовищно, с моей точки зрения, бесчеловечно, это, конечно, настоящая преступная деятельность. Значит, что касается вот этого изнасилования, о котором ты так эмоционально рассказал, которое, конечно, не может, так сказать, никого оставить равнодушным. Выясняется, что это было за история. Короче говоря, это пятеро военных, которые были арестованы по обвинению в тяжком сексуальном и физическом насилии над палестинским заключенным конкретным на конкретной
5: это,
3: базе с Детайман.
5: И там еще есть...
3: Значит, не
5: про изнасилование женщин они даже не замечают. Хорошо,
3: это важно. Но тут тоже. Но для того, чтобы там, это... Да,
5: это значит, одна из историй. Ну, рассказывай.
3: Военная прокуратура сослалась на исключительные обстоятельства и значительные изменения в доказательной базе, которые сделали невозможным. Значит, речь идет о том, что есть вот некая тюрьма, где эти военные, это преступление, безусловно, и они, конечно же, должны были точно совершенно понести за это ответственность. Но это речь не о том, что они там пришли куда-то в город, насиловали женщин, детей.
5: Значит, когда насилуют женщин, там просто этого не замечают.
3: Это история, которая, к сожалению, случается в тюрьмах по всему миру, и мы знаем, что
5: будем вспоминать. Ты сейчас оправдываешь, что ли?
3: Ни в коем случае. Все, которые...
5: Их посадили?
3: Нет, их отпустили. Их отпустили.
5: Посмотри дальше, значит, как их встречают на ток-шоу, как их представляют. Да как национальных героев. Как национальных героев. Потому что для них, вот Боря здесь обозначил, для части израильского общества, величие их нации, оно абсолютно. И все для них это не люди. И преступление против нас это не преступление, Рус, если это во благо.
3: Жестковато сейчас, но серьезно.
5: Я говорю части. Не так?
3: Ну, не знаю.
5: Ну, вот ты сейчас привел пример.
4: Это значит, что существенная часть израильского общества и, собственно, евреев в целом выступают
5: не
4: против.
5: Не все. Давайте Боря, еще раз.
3: Сколько собирают антинетаньяховские митинги внутри самого Израиля?
5: Сейчас не про Нетаньяху речь вообще. Про концептуальную речь построения современного мира. И есть часть, еще раз подчеркну, важно, есть часть адекватного израильского еврейского общества, абсолютно адекватного, интегрированного в нашу мировую культуру, абсолютно равномерно, равноправно со всеми остальными. И есть часть исключительного общества, которое в государстве Израиль, к сожалению, чуть-чуть больше, чем в такая часть общества есть в любой стране.
3: Но в них совершенно верно, да.
5: Но у них это не какая-то статистическая погрешность, а именно конфликт с Ираном, вот нынешний конфликт с Ираном, он эту часть общества открыл гораздо больше. И вот тот случай, о котором ты сейчас рассказал, когда этих солдат просто отпустили.
3: Да, это чудовищно. Они должны были понести ответственность, конечно, как и любые другие, так сказать, насильники, которые есть в любой... Ну, да, это точно совершенно. Они должны были понести
5: ответственность. И этот конфликт это обнажил.
3: Да, Борь, да.
4: Я посмотрел, а разве это касается только Израиля? Можно вспомнить, как американцы выводили из-под действия законов тех людей, которые совершали преступления в Афганистане. Этим же занимались британцы. Вот сама история, когда Гаагский суд пытался там кого-то из американцев пристегнуть к этим убийствам в Афганистане. Как американцы говорят, что никто не имеет права судить наших там военных за совершаемые в другой стране военные преступления.
5: Кроме самих американцев.
4: Как ведет себя условный старший брат, который позволяет, как современная редакция в особой подсудности в районе Барбаросса, который снимал солдат вермахта правовые последствия, совершаемые преступления. В современном виде такие законы тоже существуют. Мы видим, как они реализуются и с точки зрения действий американской армии.
3: Да я просто, знаете, в этом смысле, в та чудовищная история, которая имела место в нашей стране, да, с сотрудниками ФСИН, к сожалению, там тоже некоторые, так сказать, не понесли ответственность. Некоторые не понесли. Некоторым были смягчены статьи и прочее.
5: Кто участвовал в этом процессе, понесли ответственность все.
3: Ну, хорошо.
5: Там, возможно, о чем ты говоришь, и чем я с тобой соглашусь, это несправедливо, какие-то руководители, которые это покрывали, вот, возможно, в отношении этих лиц были какие-то снисхождения. Я согласен с тобой, что тут тоже нам не надо либеральничать излишне. Давай тоже согласимся, что в нашем обществе это преступление было воспринято в целом однозначно, и все против того, чтобы это происходило. А вот в Израиле, еще раз говорю, посмотри вот сейчас, как этих солдат встречают, и как суперзвезд показывают по ток-шоу. Там осуждения этих преступлений на минимальном уровне. И вот этот конфликт, мы опять же возвращаемся, я же не просто так эту тему поднял, а связана она с тем, что происходит сейчас в Ормузском проливе, в войне с Ираном. И если Трамп и американцы условно из этой игры пытаются выйти, то Израиль не пытается выйти. По Ливану удары возобновились. Посмотри последнюю статистику, сколько населенных пунктов на юге и Ливана уничтожил Израиль. Посмотри.
3: Но сколько говори, ты же знаешь.
5: Я не вспомню цифру сейчас. Я вспомню, что это какая-то колоссальная цифра. Просто физически снесены были с лица земли.
3: Борь, да.
4: Нетаньяху осенью в Израиле намечены выборы. По опросам велика вероятность, что если будет идти как идет, без какой-то новой большой войны, то победит оппозиция и к власти вернется Нафтали Беннет. Это не исключенный очень вариант, поэтому...
5: А политика поменяется или нет по отношению к сектору Газа, к Ирану, к своей исключительности?
4: Нет, оппозиция объективна. Вы вспомните... Беннет уже был у власти, когда была коалиция Лапида Беннета, то есть там политика Израиля в отношении политизов, тот период была, скажем так, менее людоедская, чем при Нетаньяху. Это объектив... То есть они уже были при власти, вот буквально перед прошлым кабинетом Нетаньяху они были. Они могут вернуться, и, кстати, они идут, пытаются вернуться к власти, в том числе на критике чрезмерной жестокости и неправильной стратегии Нетаньяху. То есть они используют, что Нетаньяху своей вот этой агрессией, он испортил имидж Израиля, он не добился ни одной из целей ни в Ливане, ни в Иране. То есть они критикуют. То есть если бы Нетаньяху побеждал, тогда бы он был бы в дамках, но фактически это своих стратегических целей он не достиг, и оппозиция хочет вот именно на этой хромой козе снова вернуться к власти. Шансы на это есть, но поэтому велики шансы, что Нетаньяху развяжет новую большую войну еще до выборов, которые пройдут осенью этого года.
3: Чтобы удержаться, да. До полумиллиона человек выходило в Израиле против Нетаньяху. Ну, это было, конечно, не в этом году, да, в этом году меньше, но все равно тысячи людей выходят в Израиле, в Тель-Авиве, там, Иерусалиме против властей. Да.
5: Конфликты любые раскрывают самые негативные черты человека.
3: Чудовищные, да, чудовищные.
5: Поэтому давайте стремиться к тому, чтобы был мир на этой земле после нашей победы.
3: Ну, чтобы выпивать нечего, стаканы поднимать не с чем. Спасибо большое.
5: Да и Борис, победы пока нет.
3: Борис Рожин, автор телеграмма «Клан Аль-Касад», Руслан Асташко, меня зовут Алеша Тимофеев. Пока.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
4: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
4: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
4: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
4: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Тотальное безумие абсолютно.
0: Единые военно-морские силы Европы и Великобритании. Контекст. Лондон захотел дополнить НАТО. Нынешний формат альянса ему кажется недостаточным. Глава Королевского военно-морского флота Гвин Дженкинс анонсировал создание объединенных ВМС с 9 европейскими странами. В их числе, помимо Великобритании, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция. Конфликт на Ближнем Востоке британское руководство рассматривает как факт досадный, но временный. А вот так называемая российская угроза остается константой. 10 членов Объединенных экспедиционных сил уже подписали необходимую в таких случаях декларацию. Господин Дженкинс считает, что боевой флот сегодня вновь главная движущая сила в вооруженных конфликтах. Точка зрения устаревшая. Драйвером военных успехов де-факто стали дроны. Но, видимо, на мнении главы британского ВМС сказывается прошлое его страны как морской державы. Несмотря на устойчивые связи, военное сотрудничество США и Великобритании сегодня явно не на пике. Тем более на призывы Трампа помочь с Ормузским проливом Лондон не откликнулся. И теперь хочет перетянуть одеяло на себя, а в качестве формального повода использует якобы возросшую активность российских субмарин в Северной Атлантике.
5: Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, столько же в Донецке, Луганске и Казани. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Оборудование лаборатории для метеорологического наблюдения Запорожской АЭС повреждено после атаки ВСУ. Мирошник назвал нелогичными заявления Евросоюза о посредничестве в урегулировании украинского конфликта. В России разработали линейку роботов-дворников. Подробности далее. Оборудование для метеорологического наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС повреждено после атаки ВСУ, сообщила МАГАТЭ. Накануне украинский дрон нанес удар, который представляет угрозу системе контроля атомной электростанции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности. Заявление о посредничестве Брюсселя в урегулировании украинского конфликта алогичное, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что Евросоюз несет финансовое бремя в боевых действиях на Украине. Кроме того, по словам Мирошника, Евросоюз ни разу не предложил реалистичный сценарий урегулирования конфликта. Однако, добавил посол, если Брюссель решит сформировать единую позицию и публично высказать ее, то Москва ее рассмотрит. Возрождение специальной мониторинговой миссии организации по Украине исключено, заявил Поспред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости. Он напомнил, что в России осудили 3 сотрудника миссии за шпионаж. Они отбывают реальные сроки. Полянский также указал, что многие данные, которые появлялись еще задолго до горячей фазы украинского кризиса, свидетельствовали о том, что отдельные наблюдатели специальной мониторинговой миссии работали на украинцев и их спонсоров. Возможный срыв планов Соединенных Штатов по размещению крылатых ракет «Томагавк» в Германии создает серьезный пробел в военных возможностях Бундесвера. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, размещение ракет в стране должно было лишь временно компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем. Поэтому, добавил Писториус, Германия еще в 2023 году приступила к совместной с Великобританией разработке таких систем. Жители села в Закарпатье на Украине перекрыли дорогу в знак протеста против насильственной мобилизации местного священника, сообщает украинское издание «Страна.UA». Согласно данным, священнослужителя похитили, и в данный момент его местонахождение неизвестно. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в нескольких российских аэропортах, сообщила Росавиация. Так, меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, введены в авиагаванях Чебоксар, Орска, Ижевска, Челябинска и Перми. В России разработали линейку роботов для уборки городов, сообщили РИА Новости в одном из центров промышленного дизайна. Отмечается, что такая техника беспилотная. Роботы оснащены сенсорами, системами навигации и отсеками для отходов. А электрическая силовая установка, поясняют дизайнеры, делает систему оптимальной для использования в жилых кварталах, парках, пешеходных зонах и историческом центре без ущерба для экологии. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый день, дорогие друзья, радиослушатели, любители русской истории. Сегодня в эфире «Радио Спутник», передача «Рассказы из русской истории». Я ведущий Владимир Мединский. У нас в студии историк, писатель, член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин и историк Денис Полянский. Мы беседуем сегодня по поводу новой книги. Артем Владимирович, правда?
3: Да.
2: Второй том книги «Армия Победы. Великая Отечественная война. Штурм Берлина. Мифы и реальность». Такая тема нашей сегодняшней передачи.
3: Да, будем разговаривать как раз про Берлинскую операцию, про завершающий этап войны. Он, на самом деле, с одной стороны, вроде бы очень сильно исследован, но когда мы взяли за эту тему, выяснилось, что огромное количество материала, но его достоверность, так скажем, сейчас можно ее всю проверить, и, в общем, это огромная задача. У нас вылилась в очень такую сложную задачу перепроверки всего, что было написано до нас. Ну и вылезли, конечно, небольшие какие-то ошибки, которые мы вычистили там, и, в общем, создали такое новое исследование, которое закрывает, по большому счету, на сегодняшний день тему Берлинской операции.
2: Давайте с самого начала. Речь идет об огромной серии, которая будет называться «Армия Победы», серия беспрецедентная, рассказывающая об истории русской, советской и российской армии. И первый том этой серии, посвященный Великой Отечественной войне, тоже был, Артем, под вашей редакцией, вашего авторства. Правильно понимаю?
3: Да, вместе с Алексеем Исаевым эта книга была создана. Это описание всех событий Великой Отечественной войны с 22 июня по 9 мая, сделанные, ну, скажем так, в доступном обычному читателю формате. Достаточно просто написано, ваша редакция, так сказать, все там поправили, и когда мы слишком сложно начали писать. Вот. Это действительно получилась очень хорошая книга, хороший продукт, я называю это все-таки такой продукт действительно интеллектуальный, да, который доступен для широкого круга читателей. То, что мы сейчас делали по Берлину, это, конечно, больше для специалистов, но в нашей ситуации последнее исследование Берлинской операции, вот именно такое исследование научное, было написано Алексеем Исаевым больше уже 20 лет тому назад. За это время прошла архивная революция, открылись новые документы, появился доступ к иностранным документам, в основном, конечно, немецким. И на новом этапе, с новыми знаниями, с комплексным подходом, тоже одна из наших, так скажем, фишек, да, или то, что мы умеем, у нас большой авторский коллектив, каждый специалист в какой-то определенной области, кто-то в логистике, кто-то в пропаганде, кто-то описывает боевые действия. У нас великолепный совершенно картограф Василий Карасев, который рисует просто совершенно лучшие карты, наверное, в нашей стране. Вот, и вот такой коллектив, он, собственно говоря, сделал работу, которая, ну, как говорится, она ложится в фундамент нашего понимания того, что происходило последние две недели боев 1945 года.
2: Ну, давайте сначала пару слов все-таки о предыдущей книге скажем. Я так понимаю, что книга эта в продаже и во всех маркетплейсах и в крупнейших книжных магазинах. И в ней очень востребована. Она в прошлом году стала финалистом национальной премии «Книга года 2025».
3: Да, и, по-моему, и в этом году у нас тоже мы как в номинации были. Я уже сейчас не помню премию, как, по-моему, да, забыл.
2: Книга года.
3: Книга года, да. Но как бы я не очень вот по поводу премии. Мне нравится, что она действительно востребована. Она очень здорово издана, ко всему прочему. То есть прям прекрасная бумага, обалденное оформление самой обложки. Ее просто приятно держать в руках. Она не дешевая получилась, но с точки зрения, конечно, полиграфии, просто великолепная работа, на мой взгляд. И, конечно, то, что вот это знание, оно такое, оно доступно действительно всем.
2: Это популярная энциклопедия,
3: да,
2: правильно
3: понимаю? Да, это популярная.
2: И популярная, вот, нормальным языком написана энциклопедия истории всей Великой Отечественной войны.
3: Да, на современном уровне знаний она действительно, во-первых, соответствует и учебнику, который, собственно, под вашей редакцией вышел, да, и соответствует тем знаниям, которые мы сейчас обладаем о Великой Отечественной войне. Вот это тоже важно, потому что очень часто какая-то там, ну, возникает мифология, опять же, я говорю, что ошибки возникают, да, она действительно современная, вот это важно тоже.
2: Давайте тогда немного подойдем ко второму тому, собственно, к штурму Берлина. Вы знаете, мы когда говорим о боях на подступах к Берлину, то иногда просто не осознаем, до какой степени это был серьезно укрепленный район. Это район, который был подготовлен к многомесячной изнурительной обороне. Как так получилось, что такой мощнейший укрепрайон, сделанный по высоким стандартам немецкого качества строительства оборонительных крепостей, удалось взять всего за неделю с небольшим боем?
3: Ну, тут надо прямо сказать, что с точки зрения вот самой территории, во-первых, это огромная территория, да, это почти 200 mm-hmm. километров по фронту и примерно 120 километров в глубину. То есть это действительно, ну, действительно огромная территория. Вот, она очень насыщена лесами и огромное количество рек и озер. То есть это само по себе...
4: Каналы еще в Зайгое, да.
3: Не, ну мы сейчас говорим вообще вот эту территорию от Одера до Эльбы, да, в которой, собственно, находится сам Берлин. И если сравнивать, допустим, с немецким наступлением «Тайфун» на Москву, да, то у немцев было намного проще идти им к Москве, чем нам идти к Берлину. Абсолютно точно.
2: Почему?
3: А вот ровно потому, что территория такая. У нас даже меньше у нас озер, лесов, чем у немцев в районе Берлина.
2: Угу.
3: Болото там. Ну, в общем и целом, нам кажется, что Европа такая, она вся там ухоженная, и там ничего нету, а на самом деле это действительно лесной район, пересеченная местность, центральноевропейская возвышенность более ровная, но при этом насыщена очень водными преградами, которые нужно было либо форсировать, либо обходить это с точки зрения озер. Немцы в самом городе действительно обороняться не собирались. Вообще задача, которую ставил Гитлер в марте, это было разгромить армию на рубеже реки Одер, нанести ей огромные потери и отбросить вплоть до Варшавы. Вот это была задача. Сам Берлин начали готовить к обороне только где-то в марте месяце. В общем и целом, надо прямо сказать, что командование, военное командование, понимало, что оборона самого города ни с какой точки зрения, ни с политической, ни с военной, ни с экономической, ни с какой точки зрения не имеет смысла.
2: Почему?
3: Город не мог выстоять самостоятельно.
2: Угу.
3: Точно так же мы понимаем, что там условно Сталинград сам по себе окружен и выстоять не мог. На флангах все время шли бои, которые не позволяли немцам захватить Сталинград. Здесь та же самая ситуация, только помощь извне, только в этом случае какой-то, я не знаю, на что там, понятно, сейчас мы сейчас скажем, на что они там надеялись, но только помощь извне может помочь в обороне Берлина.
2: Угу.
3: И сражаться в самом городе они не планировали, а планировали вот этот Одерский рубеж, то есть это примерно 80 километров до Берлина. Вот он был максимально насыщен войсками, максимально, скажем так, выстроена там была оборона. Вот это отмечают, кстати говоря, в наших документах, саперных частей. Четко говорится, что Берлин к обороне длительной не подготовлен, минирование не производится, бетонных сооружений, в смысле дотов, дзотов, ничего этого нету. Да, каменные дома. Каменные дома сами по себе, конечно же, это опорные пункты. Но вот этих специальных полевых укреплений, этого ничего не было сделано. И поэтому задача именно сражаться в самом Берлине у немцев не стояла. Но вот эти как раз так называемые Зиеловские высоты, все рубежи, касающиеся рек, каналов и, соответственно, озер, дефиле межозерных, да, они все были укреплены. Естественно, все населенные пункты вот как раз от Одера до Берлина были превращены в опорные пункты, и они были подготовлены полностью к обороне. Вот как-то так.
2: Рубеж водный Одера — это 80 километров от Берлина.
3: Да.
2: То есть это три дистанции дальней артиллерии.
3: Да,
2: тяжелый.
3: Да, примерно так. То есть наши войска начали наступление 16 апреля, и 20 апреля в 11 часов, ну, по крайней мере, считается, есть орудие, которому присвоено, что 20 апреля в 11 часов это орудие впервые открыло огонь по Берлину.
2: Угу. То есть получается, что если бы немцы держали нас на Одере, собственно, городу вообще ничего не грозило. Ну, кроме бомбардировок, ну, а к этому уже...
3: Ну, привыкли. Вы знаете, там, на самом деле, в общем, англо-американские бомбардировщики... Нельзя сказать, что его, сравняли его с землей, но превратили его прям серьезно в руины. Надо сказать, он от них пострадал больше, чем от боев именно наземных. Поэтому к этому моменту Берлин, в общем, представлял такое... Жить там было практически невозможно.
2: Унылое зрелище.
3: Да, и вот это по воспоминаниям немцев, это даже не по нашим, да, по воспоминаниям немцев, потому что, по большому счету, они противопоставить немецким налетам уже ничего не могли. Ну, а если говорить, например, о командующих немецкой армией, то они считали следующее.

0: И это понятно. То есть, и поэтому штурм Берлина, да, вот часто там спрашивают, а зачем надо было в конце войны вот класть столько людей, штурмовать Берлин? Вот можно было просто его там окружить, да, и сидеть ждать, когда они сдадутся. Ну, к сожалению, так не получается. Был пример Познани, которая держалась там 2 месяца, и там огромное количество войск нужно было держать и содержать их. Бреслау, который сдался в мае месяце.
1: 12 мая, по-моему, или 11 Бреслау, да?
0: Нет, раньше, по-моему, 6 мая.
1: 6 мая.
2: А был еще Куйлянский мешок, который там вообще...
0: А, там 9 мая, собственно.
2: 9-го
0: все. 9-го, нет, ну они 9-го, когда приняли капитуляцию, сразу они капитулировали, но они там сидели. А это что значит? Что война продолжается, продолжаются потери, то есть общество работает на войну, да, то есть никакой демобилизации, никаких, скажем так, переведения экономики в обычные рельсы, ничего не происходит. И поэтому любая задержка – это просто издержки как военные, так и экономические. Вот, поэтому штурм Берлина действительно был безальтернативной вещью, работающей на развал вермахта и работающей на быстрейшее окончание войны, естественно, да. То есть если бы Гитлер оставался жив еще там после 30 апреля, то сопротивление немецких войск, оно бы так бы, скорее всего, и продолжилось.
1: Одер – широкая река в районе Берлина.
0: Да, я буквально был там не так давно. Действительно, там, наверное, метров 200. Это сравнимо, наверное, с Волгой в районе Ржева, даже шире.
1: То есть понтоны.
0: Да, понтоны. Значит, было примерно 18 переправ, то есть там сформировался Кюстринский плацдарм. Наши вышли к Берлину, собственно говоря, они еще в конце января, начале февраля месяца 1945 года захватили несколько плацдаров сходу, еще перейдя по льду. Вот. Ну, а дальше начались бои за плацдармы, они объединились. В итоге там сложных достаточно, так сказать, событий. Только к концу марта удалось объединить плацдармы и создать вот так называемый Кюстринский плацдарм, на котором разместились войска 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова, из которого они, собственно, и стартовали 16 апреля 1945 года.
1: А что из себя представляли Зиеловские высоты, которые вы упомянули?
0: Ну, Зиеловские высоты вообще представляют из себя такие холмы, где-то примерно 50 метров в высоту, и он достаточно отвесный. То есть его там технику пройти невозможно. Там взять...
1: То есть танк не может перевалить через него.
0: Вот я сейчас скажу. От, так скажем, южной границы Кюстринского плацдарма до города Зиелов, который, собственно, там был, там действительно для техники непроходимы. Там были пробиты дороги, по которым можно было пройти, ну, понятно, они были и завалены, заминированы, и там артиллерии было огромное количество, соответственно, пробиться через них было очень сложно. За Зиеловым и до Врицена это примерно 3-4 километра. Эти высоты становятся пологими. И, собственно говоря, когда прорвали Зиеловские высоты, их прорвали в этом месте. То есть, на мой взгляд, мы тут расходимся в оценках с Алексеем Исаевым. На мой взгляд, Жуков, сразу введя на плацдарм 2 танковые армии и одну из них бросив в полосу 8-й гвардейской армии, которая штурмовала как раз вот этот вот участок южнее Зиелова, он совершил ошибку, на мой взгляд.
1: По фронту сколько километров эти Зиеловские высоты? 50 метров – это 15-этажный дом.
0: Да, но по фронту это высокий берег Одера, то есть это пойма Одера и высокий берег. Ага. И, соответственно, они тянутся по фронту, ну, в течение всего Одера. Но за Зиеловым там полога достаточно, там можно техника пройти. И до Врицена, потом там опять вертикальные они. И вот в этот коридор, если бы чуть-чуть армии бы сдвинули на север, ну, это, знаете, как я такой этот стратег тут сижу, да, лучше Жукова знает, что надо делать. Но, тем не менее, во всяком случае, прорвали оборону на Зиеловских высотах именно в этом промежутке между Зиелом и Вриценом, там, где танки могли пройти. Поэтому, на мой взгляд, если бы чуть-чуть сдвинули бы полосу наступления туда вот севернее, то поэффективнее было бы. Но все равно получилось все хорошо.
1: А вот эта история со штурмом с использованием зенитных прожекторов довольно ярко показана, по-моему, в художественном фильме.
0: Двоякое к ней отношение по одной простой причине, что кто-то говорит, что да, нам это помогло, но кто-то говорит, что пыль от разрывов снарядов была такой плотной, что фактически свет упирался в нее, да, и не пробивал. И наоборот, скорее, вот эта пыль, она ослепляла. Ну, как дальний свет, да, когда вы едете в машине в очень плотном снеге, да, который падает, он ослепляет вас. И здесь то же самое. Поэтому, скажем так, восприятие двоякое. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Ну, тут оставим это уже для истории.
1: Угу.
0: Вот. Ну, а дальше, собственно говоря, получилось так, что те армии, которые пошли севернее, те армии, которые пошли в обход Берлина, они продвигались быстрее, И Берлин уже где-то 24 числа, через 8 дней, уже был окружен. Ну, мы еще вспомним, что с юга

0: выступал фронт Конева. У Конева, тут вот часто говорят, что Сталин специально стравил Жукова и Конева, якобы, чтобы они конкурировали, кто из них первый войдет в Берлин.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: но
1: да.
0: Нет, нет, это не подтверждается документами. Документами ставки четко говорится, Берлин берет первый белорусский фронт Жукова, а войска Конева выходят к Эльбе, и поскольку союзники уже стоят на Эльбе, они должны были соединиться с союзниками и фактически образовать фронт и с союзниками, и окруженным Берлином, да? Вот, но Конев был амбициозный, крайне амбициозный, и Жуков был, естественно, амбициозный, вот, и он подготовил план самостоятельно о повороте 3-й и 4-й танковой армии на Берлин. И когда Жуков завяз на Зиеловских высотах, вот у него там пару дней была задержка, Конев, еще он не прорвал основную полосу обороны, но уже позвонил Сталину. Когда Сталин начал спрашивать, как у него дела, он сказал, что все нормально, вот там Жуков завяз, а давайте мы вот повернем танки на Берлин. И Сталин согласился. Хотя у Конева еще ничего не было. То есть он еще не форсировал Шпрее. У него еще там две шпрембергские и котбусские группировки висят и вполне могут ему там осложнить жизнь. Но он уже говорит, что все, поворачиваем. И поворачивает танки на Берлин. Но упирается в этот самый... Там как раз вот леса и озера в районе Цоссена. Вот, и он упирается в немецкую оборону и тоже задерживается на двое суток примерно. Подгоняет оба маршала.
1: Всего лишь на двое суток.
0: Всего лишь на двое суток, да. Но тут вопрос был уже, конечно, амбиции, кто будет первым. Вот, и оба маршала гонят свои войска вперед, вперед, войти в Берлин, взять. Но, к сожалению, да, немецкая оборона достаточно крепкая. Вот, и, в общем, получается, что одновременно, с одной стороны, с севера заходят войска Жукова, и с юга заходят войска Конева. И Берлин уже там 24 числа, он уже окружен, они соединяются в районе Потсдама, вот, который с запада от Берлина, и уже там...
1: Но, тем не менее, слава достается Жукову основная.
0: Да, ну, и надо прямо сказать, что его армии взяли основную часть Берлина. То есть, это надо признать, и основную тяжесть боев за Берлин, конечно, вынесли именно его армии. Вот, но все-таки, конечно, Конев участвовал в этом, и я вот разговаривал с Натальей Ивановной Коневой, и она говорила, что после войны Жуков был очень раздосадован участием Ивана Степановича.
1: Скажите, пожалуйста, а как далеко армия Конева зашла за Берлин, вот создав этот пояс безопасности вокруг Берлина, чтобы не дать возможности американцам подойти с запада? Какой ширины этот пояс был?
0: Тут, смотрите, на самом деле американцы вышли на Эльбу и захватили плацдармы на ее восточном берегу где-то 12 апреля, еще до начала берлинской операции.
1: Угу.
0: Но Черчилль рвал и метал. Там, на самом деле, что творилось у союзников в этот момент, это просто ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Черчилль рвал и метал, говорил, что нам надо Берлин брать, потому что если русские возьмут Берлин, они так и будут все время говорить, что это они выиграли войну. Ну, тут он был прав. Вот. И он гнал, и Монтгомери, да, командующий, соответственно, британскими войсками, говорил, я хочу взять Берлин, вообще ужасно. Вот, но командующий общими войсками, экспедиционным корпусом, собственно говоря, в Европе, Эйзенхауэр говорил следующее. Он говорил, что, во-первых, послевоенное устройство – это не его проблема, его задача – закончить войну как можно быстрее. Берлин перестал быть основной целью. Мы вышли на Эльбу, а еще самое главное, что в Ялте-то уже разделили Германию на оккупационные зоны. Они войдут, дойдут до Берлина, могут его даже что-то, может быть, попробовать его захватить, но потом-то нужно будет отступать. И когда он отдавать эти земли, и когда он Брэдли спросил, он говорит, сколько нам будет стоить в жертвах захватить Берлин? Брэдли ему вам прикинул, примерно, говорит, 100 тысяч человек. Ну, то есть ему нужно было зайти в Берлин и потом выйти из него. Как он будет эти 100 тысяч жертв, да, будет объяснять своему народу и всем остальному? При том, что у них основной противник, это, конечно, не Германия, не Европа вообще, ну, Америка там по-другому устроена, у них основное Япония. Им нужно быстро расквитаться с Европой, пусть они там сами всем занимаются. И реально основной противник – это Япония, и переключиться туда. И помню, что Советский Союз взял на себя обязательство вступить в войну с Японией через 3 месяца после окончания войны в Европе. Все. То есть ему нужно было быстро закончить здесь войну, чтобы Советский Союз мог выполнить свое обязательство. Ну вот, и, соответственно, они вышли на Эльбу и встали там. И это, конечно, и что немцев, что многих вот на Западе, так сказать, это прям триггерило и продолжает триггерить, что Эйзенхауэр не пошел и не взял Берлин.
2: Но зато сэкономил себе 100 тысяч избирателей в будущей президентской кампании.
0: Абсолютно. Нет, на самом деле он там много чего еще было, так сказать, общение его напрямую со Сталином. письмо ему написал, что вообще просто у всех там, как это современным языком называется, порвало всех просто, потому что он типа превысил свои полномочия. В стане союзников не было единства не только между нами, допустим, и англоамериканцами, как мы их обычно называем, но между собой там шли очень серьезные баталии. Еще что-то надо вспомнить, что Рузвельт умер, да, тоже такая большая потеря для нас на самом деле. Ну, в общем, короче говоря, если мы говорим про наших, то, собственно говоря, от Берлина до Эльбы примерно 50 километров. Но американцы, собственно, они и не планировали переходить Эльбу. Это решение было Эйзенхауэра, которое ему сейчас до сих пор пеняют ему за это решение.
1: То есть он просто стоял на западном берегу Эльбы и все, и держал несколько плацдармов на востоке.
0: Да, и более того, он даже ушел с одного плацдарма, у него немцы выбили, и со второго он ушел с Эльбы. И, в общем, он ушел на юг, вот они ушли туда, за Дрезден и далее. Вот, там была еще история с Альпийским редутом, потому что считалось, что немцы будут сопротивляться как раз в Альпах, что они там построили себе такую, так сказать, ну,
2: Альпийскую
0: крепость, да. Вот, это оказалось вымыслом. Но основное все-таки, мне кажется, что там много было, на самом деле, кроме всего прочего. Естественно, американцы проскочили вот от Рейна до Эльбы, они проскочили, это примерно 200-300 километров, они проскочили всего за там 3 недели. И они вышли к Берлину, вышли к Эльбе только передовыми частями. У них был план высадиться на аэродромы Берлина. Можно было его привести в действие. Был у них такой план. Но действительно поддержать вот эти десантные войска и перебросить к ним подвижные соединения, у Эйзенхауэра сил не было. Потому что вот он, как и наши войска, когда проводили Висло-Одерскую операцию, вышли передовыми частями к Берлину. Казалось, вот в феврале, вот мы сейчас его возьмем.
1: Ну да, слету, да.
0: А на самом деле сил-то нету, растянут фронт, надо подтянуть резервы, надо подтянуть снабжение. И у американцев была та же самая ситуация.
1: Ну плюс там наши еще застряли около Бреслау в феврале, я так понимаю, в феврале-марте.
0: Ну там много было, там и Бреслау, и Познань, самое главное, что они не могли взять. В общем, там были проблемы. И у американцев был Рурский котел, который они тоже не могли никак...
2: Давайте на этом небольшой перерыв на новости и вернемся после перерыва, продолжим брать Берлин вслед за нашими... поэтками.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Поговори со мной.
6: Наташа, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
7: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
6: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
7: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
6: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
7: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
6: в 16:30
7: на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня рассказ из русской истории. Мы вместе в студии с Артемом Драбкиным и Денисом Шполянским обсуждаем книгу Артема Драбкина, историка, писателя, автора первого тома военной истории России, большой серии, которая называется «Армия Победы». Первый том с авторством с Алексеем Исаевым уже в книжных магазинах в продаже. Замечательнейшее издание, полноценное, легко написанная энциклопедия «Историческая Великая Отечественная войны». Все в одном томе с иллюстрациями, картами. И вот сейчас мы говорим о продолжении этой серии, Артем, и о вашей книге «Битва за Берлин».
2: Да, но это все-таки не моя авторского коллектива, там нас 14 человек, на самом деле, я бы один никогда бы такую работу бы не поднял. У нас там, получается, большой двухтомник.
1: Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Вот мы вспомним с вами 17 мгновений весны, действия происходят в марте, как они прячутся постоянно в бомбоубежище. Это бомбежки, в первую очередь, союзников тогда были, да?
2: Абсолютно точно. Более того, наши бомбардировщики, в принципе, у нас не было задачи именно бомбить Берлин, да, то есть, может быть, какие-то там задачи АДД у нас и получала. Ну, по-моему, как раз в этот момент, собственно, АДД было расформировано в 38-ю воздушную армию, поэтому сказать точно там, ставилась ли задача бомбить Берлин, в данном случае не могу так точно сказать. Но основные все-таки налеты, это, конечно, англо-американские бомбардировочные эскадры, их роль в этом, да, и в разрушении Берлина, скажем так, у них большая заслуга, чем у боев то, что происходило уже на земле.
3: Для наших слушателей АДД – авиация дальнего действия, просто Артем уже в теме увлекается.
1: Хорошо. Но вот опять же, если мы вспомним с вами классику советского кинематографа, там непременно фигурируют подразделения фолькштурма. Чем отличаются эти воинские части из экстренно мобилизованных гражданских от нашего народного ополчения по функционалу, вооружению, задачам, целям и составу? Насколько эти части были задействованы в Берлине и какую опасность они представляли для советских войск? Артем, вам слово.
2: Да. Что я могу сказать? Если говорить про наше народное ополчение, то оно было сформировано, во-первых, ну, в основном в крупных городах. Это были формально такие же дивизии, которые, на самом деле, очень быстро переформатировались в стрелковые дивизии с такой же подготовкой. Угу. Естественно, у них было похуже с вооружением, особенно с артиллерийским, но фактически они уже в сентябре месяце стали обычными стрелковыми дивизиями. Одной из причин, кстати говоря, это то, что сохранялась заработная плата на рабочем месте, вот, и просто экономика не тянула такое количество людей, которые вышли из экономики, да, но их нужно было содержать так, как будто они работают. Что касается фолькштурма...
1: Сохранялась заработная плата у нас?
2: Она сохранялась в народном ополчении, поэтому достаточно быстро.
1: Как до момента переформирования стрелков?
2: До момента переформирования в стрелковой дивизии, конечно. Вот. А что касается фолькштурма, то это чаще всего батальоны. Причем там было несколько уровней призыва фолькштурма. Там был специальный сигнал Клаузевиц, по которому, собственно говоря, фолькштурм должен был уже... Там было три уровня формирования, три уровня готовности. По большому счету, это резервисты, которые продолжали работать на заводах, но по сигналу, который, вот, как я сказал, Клаузевиц, они становились военнослужащими. В своей обычной одежде получали оружие, и типа вот они воины. Практически никакой подготовки. Из оружия, понятно, так сказать, только винтовки и фауст-патроны. Фауст-патронов было много, там 1-2 миллиона их.
1: Вот это панцерваффе?
2: Да, да, ну, фауст-патрон, так он назывался, по-моему, фауст-патрон. Были еще панцершрек, там еще были.
3: Панцерфауст.
2: Да, панцерфауст, да, окей, да.
1: Это панцерваффе, не наш РПГ-7, то есть другой образец.
2: Да, другое, да. Вот, но фактически их, конечно, и боевая ценность, и устойчивость, но надо прямо сказать, что к апрелю месяцу немецкие войска по своей, вот даже если мы берем там какие-то новые формирования, типа вот армии Венка, там 12-я армия, да, ну, жалкое зрелище, честно говоря, это не те немцы, которые были там, под
1: Париж,
2: Москвой, да, да. Точно, совершенно, ну, и потери, соответственно, то есть там потери немцев в этой операции, они катастрофические, то есть это 41-й год наоборот, прямо вот мы им там устроили небо в алмазах, прям как надо. Поэтому ценность фолькштурма была очень небольшая, гибли они, понятно, как мухи, и в целом, если они армировались какими-то боевыми подразделениями с боевым опытом, да, тогда могло быть, из них тоже можно было сделать нормальных бойцов, то есть получалось у них. Но это был прям единичный случай. Так что принимали активное участие в боях за Берлин, ну и дальше, кто не погиб, поехал в лагеря.
1: Значит, я правильно понимаю, что народное ополчение у нас – это изначально подразделение для строительства укреплений в самом начале?
2: Ну, нет, все-таки у нас формировались именно дивизии, и именно боевые подразделения. До их применения у них было все-таки 3 месяца подготовки. Их штатная структура была фактически стрелковой дивизии. Они получили по своему, так скажем, по штату и вооружение, обмундирование. И да, их сначала использовали, действительно у них была и подготовка, и они их использовали для строительства, по-моему, Можайского как раз рубежа. Но дальше они использовались как стрелковые подразделения. К сожалению, большинство из них, как мы знаем, погибло в Вяземском котле. Если мы говорим про московское ополчение. Про киевское ополчение, соответственно, такая же история. И ленинградское.
1: Московское ополчение — это 12 дивизий, да?
2: Там было чуть больше. Там было сначала летом 200 тысяч человек ушло в ополчение, потом из них сформировали 12, потом еще в ноябре, по-моему, 3 или 4 дивизии, сейчас могу ошибиться, было сформировано. Тоже они стали потом стрелковыми. В общем, ноябрьское ополчение, не так часто про него говорят, но там тоже были сформированы несколько дивизий.
1: Какие были правила формирования ополчения? Это 18 плюс возраст, да, и до 55? До какого?
2: По-моему, до 50, ну, я могу тут ошибиться, и главное, что у них не должно быть брони, да, он не должен работать в...
1: Без брони.
2: Да, без брони.
1: И младше 18 лет в ополчение не брали?
2: Нет, у меня вот отцу было 22, он ушел в ополчение московское.
1: Отцу было 22?
2: Да. У меня отец 19-го года рождения.
1: Поздний ребенок.
2: Да, видимо, да, в 22 года ушел в ополчение.
1: Ополчение — это все-таки военная форма, и это кадровые офицеры все.
2: С этим были сложности, но в целом все-таки командирский состав старались подбирать из частей, которые были там либо разбиты, да, либо из госпиталей люди приходили, постарались подбирать кадровый командный состав. Хотя вот, опять же, отец мой от рядового до старшего лейтенанта прошел как раз за 3 месяца командира взвода. Ну, не старшего лейтенанта, а командира взвода.
1: А, ну, какие-то ускоренные курсы прошел какие-то, да?
2: Ну, даже, я бы сказал, не курсы, а скорее просто на месте, поскольку у него было уже высшее... Ну, то есть он заканчивал высшее образование.
1: А, у него было высшее образование.
2: Он уже, поэтому... да, поэтому на месте, так сказать, он, видимо, выделялся. Ну, поскольку обычно он у нас...
1: А затем он воевал в составе стрелковых частей дальше до конца войны?
2: Нет, он был тяжело ранен, лежал в палате смертников, вот. Ага. Каждый день приветствовал врача словом «Аве Цезарь, мориторите салютант». Уйдущий на смерть приветствует тебя. 2 мужика его хирурга привязали к столу и прооперировали. Он выжил. И 42-й год весь он проучился. И в 43-м году он попал уже в дальнебомбардировочную авиацию метеорологом полка, а потом метеорологом дивизии. То есть, в общем, его пехотная
1: суть... На штабной работе был дальше, да?
2: Ну, фактически в тылу они в Раменском базировались, да. Но это вопрос был... Не того, чтобы он выбрал такую судьбу. Вот такая была судьба. То есть он пошел в пехоту, в октябре получил ранение, и весь страшный 42-й год он проучился по учебкам. И попал уже не на фронт, можно сказать, а уже такую, можно сказать, на тыловую должность, да.
1: Так, и вот эти стрелковые дивизии, которые вышли из ополчения, они уже дальше докомплектовывались в соответствии со штатом, то есть...
2: Да, да, они... Это был...
1: Бронетехника, ну, артиллерия, все.
2: Мы все-таки понимаем, что это 41-й год, то есть там, конечно, и комплектации условные, и винтовки Арисака, и Энфилды, в общем, все, что, как говорится, по складам было после царя, да, осталось, оно все, конечно, пошло в дело. Вот, сказать, что там все были с винтовками Мосина или там ССВТ, конечно, нет. Артиллерия была тоже, в общем, достаточно неполный комплект, естественно, да, то есть достаточно слабо артиллерийская представляла себя. Но, тем не менее, все-таки мы говорим о том, что это были к октябрю месяцу, когда им вступили в бой, это, можно сказать, были сколоченные стрелковые соединения.
1: Ну, а теперь самое главное. Чем принципиально отличались дивизии народного ополчения от подразделений фолькштурма? И что из себя представлял фолькштурм? Возраст? Какие требования по возрасту, образованию? Кто командовал частями фолькштурма, там, взводами, ротами и так далее? Вот, Артем, в 2 словах об этом.
2: Ну, в 2 словах, если, как я уже сказал, то до 60 лет... Подготовка.
1: Планка выше.
2: Так. Да, планка выше. Подготовки
1: практически. Вот это знаменитые все эти фольштурмовцы 14-летние, это легенда или это правда жизни?
2: Нет, это тоже было. Это тоже правда жизни. То есть, ну, 14, это там Гитлер-Югенд, да, они призывались. Там этот вот Аксман, который командовал Гитлер-Югендом, он был абсолютный фанатик и отправлял как раз вот, ну, молодежь. А молодежь считала, что вот она делает героические поступки. Ну, действительно так. Ну, вот,
1: то есть 13-14 лет в составе штурма.
2: Только
1: это...
2: в путь. Только в путь. Да, то есть прям это норма. Вот. Как раз старики-то, они более такие, ну, понятно...
1: Трезвее, да.
2: Да, они трезвее к этому относились. А эти, да, они пока под огонь не попали, они очень были бодрые. Тут что я еще раз говорю? Это батальоны, то есть нет структуры военной, да?
1: А, то есть это не выше батальона?
2: Нет, не выше батальона чаще всего. И формируется, опять же, я говорю, что по сигналу, минимальная подготовка, винтовку в руки и вперед. Вот, собственно, вся самая основная разница, на мой взгляд.
1: То есть никакого обучения?
2: Ну, минимальное прям совсем. И сколачивание подразделения уж точно нет. Да? Индивидуальное еще возможно, да, а уж сколачивание подразделения, там об этом даже речи не идет.
1: Урон, который нанесли подразделения фольксштурма, что-то значил для наших передовых частей?
2: Ну, как бы всегда можно нанести какой-то урон. Опять же, я говорю, что вот бой в городе — это очень сложный тип боя, он сам по себе очень сложный. Естественно, попасть в засаду, да, допустим, один человек с фауст-патроном может сжечь танк. Ну, действительно, да, может нанести определенный ущерб. Конечно.
1: Ну да, если в упор откуда-нибудь,
2: но мы
1: из
2: тут...
1: подъезда, да?
2: Абсолютно, да. Но мы понимаем, что наши войска начали штурм города примерно, получается, 23 апреля. И 2 мая город капитулировал. А в городе было порядка 130 тысяч, ну так вот считается, примерно гарнизон города 130 тысяч человек. То есть мы за 10 дней наши войска просто разгромили весь этот гарнизон.
1: Огромную группировку, да.
2: Да, поэтому говорить о том, что какое у них там было моральное состояние, какие они были бойцы, никакие.
1: Мы знаем, что вместе с нами Берлин брали еще отдельные части польской армии. Известна вот эта поговорка насчет того, что войско польского Берлин брало, а русско помогало. То есть какая там реальная была роль польских солдат, сколько их было, вот, и в каких штурмовых линиях они вообще находились?
2: Две армии войска польского. Первая армия под командованием генерала Поплавского. Генерал Поплавский под Ржевом командовал дивизией. Это наш человек. Действительно, отчаянной храбрости.
1: Это советский поляк.
2: Советский поляк, да, абсолютно советский поляк.
1: Не польский, советский.
2: Вот, соответственно, проявила себя исключительно, надо прямо сказать. Она обеспечивала фланг наступления на Берлин. То есть она шла с севера и как раз участвовала в окружении. И надо прямо сказать, что армия прекрасно себя зарекомендовала. Первая дивизия Тадеуша Костюшка 30 апреля по просьбе как раз поляков заходит в Берлин и участвует в последних боях в районе Рейхстага. Это роль первой польской армии и первой дивизии именно Тадеуша Костюшка. Вторая польская армия Сверчковского, с ней немножко сложнее. В основном это мобилизованные из польских поляков, которые, ну, не очень и к Красной армии, и к русским, и вообще, ну, понятно, отношения так себе.
1: А первая это
2: первая
1: скорее...
2: из наших поляков, она вот добровольцев таких, да, таких.
1: Это добровольцы, но это
2: больше.
1: Польские добровольцы или это русские?
2: Польские добровольцы и советские поляки, и советские не поляки, переодетые в польскую форму. Ну, такое тоже было. То есть просто...
1: Нет, то есть это были просто русские в польской форме.
2: Просто русские в польской форме, да. Такое тоже было.
1: Ну, если, соответственно, уроженцы Украины и Белоруссии тоже, наверное, да?
2: Конечно, да, конечно, тоже. То есть, в общем, собирали сбору по сосенке, надо прямо сказать, но обмундирование, оружие, все у них было на высшем уровне. Да, и польское, и на очень хорошем уровне, и были танковые части, и авиация была своя. Все было. Так что... Первая польская армия, да. Вторая польская армия послабее в силу того, что вот этого контингента... Вообще собирались три польских армии сделать, но на третью армию совсем вообще не нашлось людей. Сделали две. Она была на юге в составе фронта Конева и участвовала в наступлении. Она обеспечивала фланг. Вот Конев же, я говорил, он повернул на Берлин. Вот. А фланг вот этого наступающего фронта обеспечивала как раз вторая армия войск польского. Наступала она на Дрезден и... Так получилось, что вообще немцы, когда планировали, они считали, что действительно наши войска не будут брать Берлин. Они рассекут немецкую группировку на север и юг, соединятся с союзниками и дальше будут добивать ее по частям. Но наши решили все-таки штурмовать Берлин. А, и поэтому они, собственно говоря, держали основную резерву, держали в районе как раз Дрездена. Вот, так называемая герлицкая группировка. И как раз вот эта вторая армия войска польского попала под немецкий контрудар. Наши части там попали, и вот поляки попали. Но польский генерал Сверчковский, он рванул на Дрезден, потому что, ну, понятное дело, что польская армия, если возьмет Дрезден, это будет очень круто. Вот, и он так, в общем и целом, не оборачиваясь назад, рванул туда. Ну, а немцы нанесли удар, там у них еще силы оставались, и, в общем, фактически его окружили. Вот. Ему пришлось отходить, пришлось пробиваться назад, там... Были довольно сложности, большие потери поляки понесли. В общем, не удалось им взять Дрезден, к сожалению. Но свою роль они выполнили. Действительно, фланг, они прикрыли фланг тех армий, которые наступали на Берлин. Ценой больших потерь они, тем не менее, в эту всю группировку, которая контрудара, там 50 тысяч человек при поддержке там, 500 танков наносил удар. Вообще так нехило. Просто немцы уже были совсем вообще не те, да, то есть в 41-м году это для нас кончилось бы очень плохо, но здесь уже, так сказать, тем не менее, поляков, в общем и целом, они отразили контрудар, нанесли немцам поражение, и немцы покатились уже дальше там на юг откатываться.
1: А сколько оправдана точка зрения, что поляки особенно проявляли жестокость как во время штурма Берлина, так и в целом на территории Германии действуя? Мстили по полной, куда там нам?
2: Скажем так, под этим есть основания. Проблема заключается в том, что... Не проблема, в смысле. На Ялтинской конференции было решено, что западная граница Советского Союза пройдет по линии Кирзона. То есть западная Украина и западная Беларусь отойдут к Советскому Союзу. В компенсации поляки получают всю территорию, немецкую территорию, до Одера. Как только они пришли, поляки пришли на эту территорию, они начали творить беспредел. И начали... В общем, вот эти все...
1: Этнические зачистки.
2: Да, и вот эти во многом, вот это вот, то, что там про 2 миллиона изнасилованных немок, да, оно во многом, в том числе, объясняется тем, что поляки вели себя, ну, скажем так, не очень корректно по отношению к немецкому населению. Ну, а потом, собственно говоря, все это немецкое население было выселено в Германию.
1: Откуда берутся версии о бегстве Гитлера из Берлина? И предпринимались ли попытки проверки официальной версии его гибели?
2: Ну, вообще, на самом деле, понятно, что исчезновение даже такого человека, оно не может не порождать слух, потому что, ну, человек, честно говоря, весь мир перевернул, да, то есть и тут все, в общем, довольно понятно, почему такие слухи. Но что мы точно знаем? Что 22 апреля на совещании Гитлер четко сказал: «Я остаюсь в Берлине и погибну здесь вместе с гарнизоном Берлина». Огромное есть количество свидетелей этого демарша, последующих событий, которые привели к тому, что Гитлер укрепился в этой мысли. Ему не раз предлагали покинуть Берлин. Была возможность. На советских картах...
1: Возможность была технически покинуть Берлин?
2: Абсолютно. Аэродром Гатов, это аэродром на Западе, не был нанесен на наши карты. И немцами пользовались до 20...
1: Мы не знали его вообще. Да?
2: Мы не знали о его существовании. И немцы им пользовались до 27 апреля. В любой момент Гитлер мог улететь. До 27 апреля. Но нет, он остался в Берлине, это было прям его решением и его волей. Он точно там продиктовал свою волю, продиктовал завещание, это все документировано, он там получал телеграммы от Геринга и от Гиммлера. В общем, короче говоря, мы точно знаем, что Гитлер был в Берлине до самого конца. Потом, значит, уже в начале мая наши войска находят обгорелые трупы, проводят экспертизу. Там проблема заключалась в том, что в первой экспертизе было написано, что нету пулевого ранения в черепе. То есть он, ну, понятно, застрелился, вроде как героическая смерть, да? И поэтому ему приписали, что он принял яд. Хотя, ну, нет, он яд не принял, он все-таки застрелился. Вот. Вот это такая завеса секретности.
1: А застрелился который... в сердце или в голову?
2: В голову. В голову.
1: В голову.
2: Ну, так, во всяком случае, по свидетельству...
1: Висок.
2: Да, ну, да, висок ли, но, во всяком случае, в голову. Вот, по свидетельству многих очевидцев, то есть там, короче говоря, наши немножко это все дело засекретили, как обычно, тем не менее, провели расследование, все, скажем так, удостоверились, что это действительно Гитлер, вот, но потом, в 46-м году, еще раз провели расследование, собрали все свидетельские показания всех, кто был в фюрербункере на 30 апреля. Даже те, кто был в английской зоне, там несколько человек, и их допросили тоже. И в общем и целом, еще раз проведя всю экспертизу, сопоставив все свидетельские показания, окончательно убедились, что действительно Гитлер 30 апреля покончил жизнь самоубийством, ни в какую Аргентину он сбежать не мог. Но самое главное в данном случае – это именно свидетельские показания по одной простой причине, что... Вот если, допустим, какое-то есть отклонение, если отпросить там 30 человек, а их было примерно 30 человек, кого опрашивали, то кто-нибудь всегда бы сказал бы, что что-то было по-другому, да? Ну, потом они же были в плену, они были под воздействием НКВД. Вот. Тем не менее, так сказать, все одинаково показали, что 30 апреля Гитлер был мертв. Так что нет, он не скрылся.
1: Правда ли, что штурмовавших Рейхстаг, имеется в виду знаменитый полк полковника Зинченко, штурмовавших непосредственно здание Рейхстага наших солдат, было меньше, чем число совокупных защитников Рейхстага?
2: Да, однозначно, совершенно. Их было меньше. Их было, может быть, там обычно 5 тысяч это в районе Рейхстага, где-то 2 тысячи это в самом Рейхстаге. Ну, вроде вот по воспоминаниям, во всяком случае, Неустроева, в плен сдалось примерно 200 человек, да. Ну, кого-то там, естественно, положили, вот. Ну, где-то гарнизон можно оценить где-то в порядках 300-400 человек. Кто-то отступил, понятное дело. 300-400 человек было реально. У Неустроева было, по-моему, что-то в районе там 150 человек, вот так вот. И там действительно...
1: Это просто штурмовой батальон его, да?
2: Да-да-да-да. Или... Ну, и там, понятно, были еще батальон Самсонова, были еще какие-то подразделения. Я говорю, что боевая ценность немецких войск вот в этих апрельских боях была, ну, можно сказать, ничтожной. Да, надо так сказать.
1: Среди последних защитников Рейхстага были кто? Эсэсовцы немецкие, эсэсовцы Шарлемань, французы?
2: Вот Шарлемань, в Рейхстаге их не было, они отступали там. Они были против войск 8-й гвардейской армии. Шарлемань действовал там.
1: Uh-huh.
2: Вот. А здесь был разный сброд из эсэсовцев, фолькштурма. В общем, ничего специального такого не было. Да? Никаких вот специальных частей, которые бы оборонялись. Рейхстаг не представлял собой никакого значения, кроме как тактического здания, которое преграждало путь Третьей ударной армии в правительственный квартал. От Рейхстага до Рейхсканцелярии километр. А Рейхсканцелярии сидит Гитлер.
1: Ну, понятно, но смысл вот это просто одно из зданий, ничего более.
2: Это просто одно из зданий, ничего более, но оно стоит очень выгодно. Оно стоит, оно такое, как крепость, да, и стоит прямо посреди парка. И оборонять его довольно легко, ну, то есть прям имеет смысл, да. И оно преграждает путь. А выбрали его, ну, как Жуков сказал, потому что в дыму боев нужно было большое, крупное, отдельно стоящее здание. Это Жуков, Георгий Константинович, его слова.
1: И поэтому на нем водрузили символический красный флаг.
2: И поэтому на нем, да, водрузили вот этот символ, да, потому что Сталин в 1944 году сказал, что мы поднимем над Берлином Знамя Победы, а потом политработники решили, а над чем мы будем поднимать знамя? Ну, решили Рейхстаг.
1: Ну да, или Бранденбургские ворота, или...
2: Ну
1: общем... не над Рейхсканцелярией же поднимать, не над бункером.
2: Ну, кто его там... например, знамя номер 4, мы про знамя номер 5 все знаем, да, его над Рейхстагом подняли, а знамя номер 4 22 апреля, в день рождения Ленина, в Шарлоттенбурге подняли над зданием, да. Может быть, оно бы стало бы знаменем Победы, но не стало.
1: Скажите, пожалуйста, очень коротко, как повлияла Берлинская операция на начало Холодной войны и добавило ли взятие Берлина сложности Советскому Союзу во взаимоотношениях с союзниками или, наоборот, создало условия для того, чтобы позиции СССР были более крепкими в канун Потсдамской конференции?
2: Однозначно, ну, у нас еще есть Сан-Францисская конференция, которая идет прямо в это время, во время штурма Рейхстага. Вот, однозначно сказалось положительно для нас и для нашей исторической памяти. Однозначно плохо сказалось для наших отношений с союзниками, но они бы и так плохо развивались. 1 апреля Сталин ответил Эйзенхауэру на ту самую телеграмму, я уже о ней упоминал, что Берлин, да, мы не будем штурмовать Берлин. Так он и ответил им, поэтому тут был некий элемент обмана.
1: Схитрил, так.
2: Конечно, схитрил, да, вот, поэтому это, конечно, не очень хорошо по отношению к союзникам, но и союзники там вели переговоры как раз тоже, в общем, у всех рыльца было в пушку, честно. Вот, поэтому... Холодная война...
1: Союзники там дали.
2: Да, да, там дали.
1: Мутил, с чем боролся у нас Штирлиц.
2: Поэтому холодная война бы случилась, вот в этой логике случилась бы в любом случае. Взяли бы мы Берлин или не взяли, а лучше, что мы взяли Берлин. Я считаю, что это было очень правильное решение.
1: Пожалуйста, спасибо большое. Это был Артем Драбкин и его книга о штурме Берлина и серия книг «Армия Победы». Спасибо.
0: Саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Контекст. Власти Армении анонсировали форум как масштабное событие, отражающее углубление отношений с ЕС. В столице ждут десятки делегаций. Работа по его организации шла несколько лет. И на саммит делается ставка. Ереван давно декларирует стремление в Евросоюз. Парламент недавно принял закон о запуске этого процесса. Впрочем, ребром встает вопрос исполнения жестких критериев Брюсселя. На них споткнулась не одна страна. Плюс необходимый в таких случаях референдум. Премьер Никол Пашинян заявляет: отношения с Москвой на высочайшем уровне. Но на саммит в числе первых позвал Владимира Зеленского. Представители властных кругов Армении видят в ЕС возможность преодоления геополитических и экономических вызовов. Каких именно, не уточняют. При этом звучат дежурные слова, что страна не собирается становиться антироссийским плацдармом, а сам форум не направлен против третьих государств. Однако недавний визит в Ереван комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос прошел под знаком ревизии отношений с Россией. Глава евродипломатии Кайя Каллас своевременно нагнетает истерию, говоря о желании Москвы вмешаться в предстоящие парламентские выборы. А из ОДКБ Армения де-факто уже вышла.

знать за 90 секунд. В начале 1980-х годов Совет НАТО принял принципиальное решение навязать Советскому Союзу гонку вооружений. Но не в ядерной сфере, а в области обычного, современного вооружения. Цель была проста и понятна – экономически обескровить СССР. Расходы на разработку, производство и внедрение продвинутых образцов конвенциального оружия в разы превышают затраты на ядерный потенциал. Тем более у Москвы он к тому времени был колоссальным и в дополнительных усилиях не нуждался. Высшее советское руководство замысел стратегического противника разгадало слишком поздно. Немногие предупреждавшие о тяжелых экономических последствиях ввязывания в гонку вооружений были сняты со своих постов. В результате, к концу правления Брежнева расходы на оборону составляли почти четверть ВВП. США и европейские страны тратили в разы, а некоторые и на порядок меньше. Но самое любопытное, что о гонке вооружений как действенном способе ведения войны было известно еще в начале 20 века. Австрийский антивоенный деятель Берта фон Зутнер в 1905 году получила Нобелевскую премию мира за труд на эту тему. Россия усвоила уроки прошлого. В Кремле заявляют, что гонку вооружений Западу нам навязать не удастся.